0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Сегодня, в День России, Владимир Путин по традиции проведет в Большом Кремлевском дворце торжественную церемонию вручения государственных наград. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области. Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в Мехико на стадионе «Ацтека». Далее подробно. Сегодня в День России Владимир Путин по традиции проведет в Большом Кремлевском дворце торжественную церемонию вручения государственных наград. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент вручит государственные премии за 2025 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности. Кроме того, глава государства наградит золотыми медалями Героев труда России. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки, сообщает Минобороны. Наши бойцы полностью контролируют восточную часть города и уже вышли на северо-восточные окраины, а также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Часть гарнизона ВСУ окружена на территории металлургического завода. В освобожденных кварталах идет поиск и уничтожение разрозненных групп боевиков. Также вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах Маломихайловки, Сорочино, Новоселовки, Александровки, Барвиновки, Великомихайловки и Лесного. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, бронетранспортеры «Страйкер» и «Спартан», бронеавтомобили «Хамви» и «Оскош», 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном застало премьера Израиля Беньямина Нетаньяху врасплох, сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник. Напомню, Трамп заявил в соцсети True Social, что отменил запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана, добавив, что скоро объявит о месте и времени подписания соглашения с Исламской Республикой. По его утверждению, итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны – США, Израиль и другие государства. Позднее Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе. Иранская сторона пока не давала согласия ни на какой текст соглашения с Вашингтоном, сообщило в четверг агентство «Фарс» со ссылкой на источник, близкий команде переговорщиков от Ирана. Ленский мост в Якутии, который станет ключевым инфраструктурным объектом региона, планируется открыть в 2029 году, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава региона Айсен Николаев. Первую опору моста возвели в октябре 2025 года. Ленский мост в районе Якутска соединяет федеральную автомобильную дорогу Вилюй с автодорогами Лена и Колыма. Сейчас правый берег реки Лены, где расположена большая часть Якутска, связан с левым берегом только паромной переправой летом или ледовой дорогой зимой. По концессионному соглашению между правительством республики и группой ВИЗ, автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трехпилонной вантовой конструкции. Общая протяженность мостового перехода составит 14,7 километров, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Согласно прогнозам, пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Стоимость проекта составляет 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Завершить строительство планируется в 2028 году. Руководитель столичного департамента природопользования Юлия Урожаева сообщила, что индекс загрязнения атмосферы в Москве последние 5 лет стабильно держится на уровне «низкий» и «очень низкий». По ее словам, эти показатели сопоставимы с Парижем и Лондоном. Урожаева пояснила, что на всех крупных промышленных предприятиях города установлены датчики, которые в онлайн-режиме передают информацию о выбросах в специальную систему. Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в Мехико на стадионе «Ацтека». Организаторы провели красочную церемонию открытия. В ней приняли участие как местные известные исполнители, так и мировые звезды. В числе последних были певица Шакира, которая первой выступила на 4 разных мундиалях, музыкальный исполнитель Джей Бальвин и итальянский оперный певец Андреа Бочелли. Также в мероприятии приняла участие известная мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Главным событием церемонии открытия стало появление президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино с трофеем чемпионата мира. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Ахмата и сборной России Лечи Садулаев является одной из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». Ахмат готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В полузащитнике Ахмата также заинтересован «Зенит». Как сообщает «Спорт24», сторона Садулаева раздумывает над возможностью потенциального трансфера в «Зенит». Сомнение вызывает количество игровых минут, которые футболист получит в случае перехода. Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интересы «Зенита» к своему клиенту. Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита», и если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать, приводит слова Сафонова РБ «Спорт». Международная федерация бобслея и скелетона отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались, цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. В завершении о плавании в Казани завершился чемпионат России. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чкунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в пятницу, 12 июня, в Магадане плюс 8, плюс 10, облачно, временами дождь. В Новосибирске плюс 29, плюс 31, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Калининграде плюс 16, плюс 18, облачно, с прояснениями, пройдет дождь. В Волгограде плюс 29, плюс 31, малооблачно, без осадков. Во Владикавказе плюс 22, плюс 24, облачно, пройдет дождь. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, временами дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 30, плюс 32.

0: То, что климат меняется, мы видим невооруженным глазом каждый день. Прогнозы не успевают за погодой. Например, предсказывают засуху, но вместо нее приходят мощные дожди, и в поле не войти даже пешком. Но, несмотря на все нервы агрономов и экономистов, удивительно спокойным и уверенным остается расчет будущего урожая. 120, 130 и более миллионов тонн зерна, то есть гораздо больше, чем нужно для потребления внутри страны. Внешне кажется невозможно, а уверенность есть. Почему? Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях выдающийся химик, академик Российской академии наук Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Добрый день, Салис Добаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Я вот проехал от Минвод на машине через всю Ростовскую область, Воронежскую, Тульскую, Липецкую, и везде дожди. Какова опасность фузариоза и что противопоставите?
1: Очень серьезный вопрос. Мы наблюдаем за последние 10 лет третью вспышку подобного рода. То есть фузариоз колоса. Это случается тогда, когда вот такие дожди, как сегодня.
0: То есть влажность.
1: Да, влажность высокая, и температура начинает подниматься выше 25 градусов. Вот я вчера был в Краснодарском крае, большой семинар, большой день поля, проводил Федеральный научный центр зерна, и об этом говорили и тревожных. Сейчас можно наблюдать визуально покраснение колосовых чешуек, появление такой розоватой окраски, но лучше не дожидаться, а начать уже примитивно необходимую обработку фунгицидами высокоэффективными, потому что болезнь трудно поддается контролю. Вот в арсенале щелкового агрохима имеется, не будем рекламировать, но имеются, значит, на местах, как принято говорить, в наших региональных представительствах имеются необходимые объемы и ассортимент.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Для того, чтобы избежать массового падежа домашних животных, требуются вакцины и фармацевтические препараты. Именно поэтому для бесперебойного снабжения внутреннего рынка лекарствами для животных создана единая государственная биологическая промышленная компания. Об этом на заседании противоэпизодической комиссии при правительстве России сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Участники заседания отметили, что основные угрозы ветеринарному благополучию сельскохозяйственных животных на данный момент устранены. За последние 3 года на закупку средств вакцинации и диагностики ветеринарии из федерального бюджета было выделено 11 миллиардов рублей. Еще одна специальность – гидромелиоратор – появится в перечне профессий, по которым готовят в Горском государственном аграрном университете в Владикавказе. До сих пор этого крайне востребованного направления в вузах Республики Северная Осетия не было. После получения дипломов молодые гидромелиораторы займутся решением актуальных для региона задач – борьбой с эрозией почв, предотвращением опустынивания и защитой полей от наводнения, засухой и других природных катаклизмов. Работы по выведению принципиально нового сельскохозяйственного животного идут во Всероссийском НИИ животноводства имени академика Эрнста. Генетики скрестили коров молочной галштинской породы с зебу, горбатым потомком индийского тура, который обитает в Южной Азии. Предполагается, что от молочной мамы телята возьмут гены, отвечающие за высокие надои, а от привыкшего к высоким температурам папы – выносливость и устойчивость к жаре. Задача проекта, который осуществляется в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных – последовательная адаптация сельскохозяйственных животных к глобальному потеплению.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях химик, академик РАН Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Салис Добаевич, что нужно делать сейчас для защиты посевов и всходов, когда в поле не войти из-за ливней? Дроны поднимать, авиацию или что?
1: Ну, сейчас, да, для обработок очень трудно. Сейчас, конечно же, уже можно работать дронами. Доступность дронов становится все больше и больше. К тому же я скажу, что ряд компаний, в том числе наши, наша компания, мы исследовали все 200 наименований наших препаратов на предмет пригодности для использования дрона. Выпустили брошюру специальную, которая называется «БПЛА для сельского хозяйства». В этой брошюре описаны все препараты, которые могут применяться в дозах 5-6 литров на гектар. Не как вот обычно по наземному варианту, там 200-300, а 5-6. Не все препараты пригодны для этого малообъемного опрыскивания. Более того, мы зарегистрировали, например, препараты для использования на рисовых чеках, что особенно ценно для обработки влаголюбивых культур. Поэтому те, кто хотят воспользоваться и могут привлечь дроны, и, кстати сказать, это в финансовом отношении вполне, это по карману любому хозяйству, привлечь дроны, либо уже многие должны начать приобретать и получать разрешение соответствующее. Сейчас нужно, конечно же, готовиться к тому, что у нас идет повышение температуры, глобальное будет нашествие вредителей, а урожай ожидается хороший, защитить его – наша задача.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Будем откровенны, для большинства из нас слово «дрон» сегодня ассоциируется с боевыми налетами. Когда же речь заходит о применении беспилотников в сельском хозяйстве, у людей городских рождаются дроновые мифы, как негативные, так и позитивные. Объективную оценку работы сельскохозяйственных дронов при обработке посевов пестицидами дает начальник отдела развития продуктов средств защиты растений компании «Август» Владимир Барков. Итак, миф первый – негативный. Дрон поднимает на борт куда меньше, чем тащит за собой трактор. Значит, концентрация раствора сильнее и, стала быть, химическая нагрузка на растение выше.
5: У дрона ультрамалообъемное опрыскивание, то есть там очень мелкая дисперсия частиц воды и воздуха. Концентрация, которая зарегистрирована в препарате для обычного опрыскивания, и концентрация, которая применяется на дроне, она одна и та же. То есть регистрация одна и та же. Следовательно, увеличивать норму применения при использовании дрона ни в коем случае нельзя. Потому что есть регистрационные данные, есть регистрационное свидетельство, в котором это все прописано. Сильно ли будет токсичное, скажем так, внесение там, препарата при помощи дрона или при помощи, допустим, обычного штатного опрыскивателя тракторного? По сути, по своим, если у нас идет внесение на определенную площадь, что при помощи трактора, что при помощи дрона, никакого токсического воздействия на окружающую среду не происходит, потому что норма внесения пестицида, она одна и та же.
4: Миф второй, позитивный. Дрон – это универсальное средство для обработки любых растений. Увы, нет. Пока обработка дронами технологически оправдана лишь на высокорослых культурах.
5: Чем выше растение, чем высокорослее растение, тем проще наносить рабочий раствор с воздуха. Вот эти мелкодисперсные частицы, они как раз-таки при помощи вихревых потоков отлично попадают в нижнюю часть яруса растений и верхнюю часть яруса растений.
4: С какой высоты?
5: Примерно всегда по-разному, там от 2 до 10 метров. Ну, 10 метров это, конечно, уже многовато. В основном стараются пускать пониже, там от 2 до 5 метров.
4: Ну, и охват получается у него ведь небольшой, все равно.
5: Охват небольшой, да, там все зависит тоже от количества форсунок. Ну, в среднем, я говорю, 5-10, даже до 15 метров. Есть, допустим, ряд культур, на которых на сегодняшний момент внесение пестицидов при помощи дронов себя оправдывает. Вот, допустим, есть у нас такие высокорослые культуры, как подсолнечник, кукуруза и так далее. Есть такой вредитель – хлопковая совка. Не во многих хозяйствах, в большинстве хозяйств даже, скажу, нет высококлиренсных опрыскивателей, чтобы зайти и обработать в данную фазу, когда она повреждает. А повреждает она уже, когда формируется корзинка. Следовательно, если вы пойдете работать обычным прицепным опрыскивателем, то вы все попросту подаете весь свой урожай. Вот. И здесь нам нужна как раз-таки, вот, уже люди используют, применение вот, беспилотных авиасистем, либо просто-напросто авиации, как раньше обрабатывали самолет.
4: И последний вопрос. Зависит ли рентабельность применения дрона от размера поля?
5: Сначала вообще по стандартно классическому внесению пестицидов на поле сначала обрабатывается контур поля, а потом змейкой начинает ходить опрыскиватель, трактор, да, с одного края поля на другой край поля. И дрон также обрабатывает. То есть основной минус дрона – это, конечно, дальность полета. И вот в среднем, допустим, при помощи дрона на гектар выливается 8-10 литров рабочего раствора. Там средний статистический дрон может там, поднять 30-50 литров рабочего раствора. То есть, следовательно, через там, каждые 5-7 гектар вам необходимо проводить дополнительную заправку. И, допустим, если у вас большие длинные поля, длинные гоны, то вот этот ограничивающий фактор у дронов, он, конечно, может оказывать негативные моменты. Допустим, в Сибири, Поволжье, есть там контура полей и там по 2 километра длиной. При ширине там до километра. Для дрона это пока что не очень технологично с точки зрения заправок, длительности полета и так далее. То есть ему придется возвращаться обратно, допустим, там пустым. И если даже там мы увеличим объем рабочей жидкости, которую дрон сможет поднять, допустим, до 100 литров, опять-таки, хватит ли ему заряда батареи, чтобы там сделать большой круг.
4: И все же с развитием беспилотной авиации дроны все активнее будут влетать в жизнь фермеров. Решая и кадровые проблемы, и проблемы труднодоступности в разгар половодья, и многие-многие другие. Химия поднимается в воздух.
0: У нас в гостях академик РАН, солист добыч Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим».
1: Хорошо успели химпрополк провести. И теперь остается по меньшей мере еще 1-2 обработки фунгицидной, а потом начнется, конечно же, борьба с летающими врагами. Это не только всем известный клоп-черепашка, а представьте себе, у нас в этом году ожидается очень большой урожай тоже по погоде во всех регионах подсолнечника, масличных культур, а там еще хлопковая сова, которая мало того, что она сама вредит, она вносит возбудителя болезни через свой прокол-укус, и мы должны быть готовы для того, чтобы бороться с хлопковой совкой, бороться с капустной молью, которая будет категорически нападать на наши огромные рапсовые поля. У нас большие площади горохом заняты по нашей стране, надо бороться с брухусом, этой гороховой зерновкой, и, конечно же, как я уже сказал, с клопом-черепашкой. Если мы прозеваем борьбу, то они успеют нанести мало того, что свой вред, еще и их точки укуса будут являться воротами для инфекции, особенности для болезней корзинки подсолнечника. Поэтому не забудьте это вот назидание, чтобы хотя бы защититься от хлопковой совки на подсолнечнике, на сое. Ну, на сое еще и клещ должен быть паутинный, предметом интереса защитника. Поэтому арсенал у защитников огромный.
0: И он есть.
1: И он есть.
3: Взгляд изнутри.
4: Не только на юге России, но и у нас, в Московской области, этим летом ожидается нашествие вредителей, считает эксперт Союза садоводов России, профессиональный садовод Ольга Воронова.
6: Учитывая, что еще какая была зима, было много снега, да так много, что девать его было буквально некуда. Тут лично у меня на участке этого снега было 1,5 метра. И это было хорошее утепление для почвы. Мы не будем забывать, что почвенные вредители, они все прекрасно перезимовали. И помимо того, что добавились непочвенные из-за вот этой теплой влажной погоды, еще и почвенные.
4: Из-за снега?
6: Из-за снега, то есть проволочник, медведка, не к ночи быть помянута. И это все сейчас пышным цветом на всех участках. Ну, понятное дело, колорадский жук. Это уже в этом году будет что-то с чем-то. И долгоносик у нас, и все, что было под корой, конечно, оно тоже выжило. То есть здесь, я бы сказала, в этом году поголовье вредителей, по моим подсчетам, должно быть, ну, раза в 2, может, и больше, чем вот в средние годы.
4: Кошмар. Что делать? Из чего начинать? Куда бежать? Вот. Кому, к чему бежать? Что самое подвержено? Что, может быть, само справится, а что никак не выживет?
6: Ну, я считаю, что бежать сначала надо к грядкам и к почве, пока все не вылезли и не занялись своей работой. И надо вносить средства от почвенных вредителей. Обычно эти средства, это не какая-то там вот страшная химия, которую опыляют. Это обычно такие гранулы с очень привлекательным запахом для этих именно почвенных вредителей. Их закапывают на некоторую глубину в почву.
4: Для человека запах не...
6: Ну, он хлебный такой немножко.
4: На респиратор не обязательно?
6: Нет. И вот там достаточно немного этих гранул-то, в принципе. Вот они поедают, и, собственно, они больше 2 часов после поедания этих гранул не живут. Вот сейчас это самое прогрессивное, потому что из почвы много чего еще вылезет. Поэтому надо сначала к почве.
4: А каким растениям это делать? К парниковым, к цветам, к капусте, к морковке, к чему? К овощам?
6: Ну, так складывается ситуация, что в земле под конкретной культурой, собственно, и зимует то, что вредит этой культуре. Например, в грядках, конечно, это будут овощные. Значит, около цветов, конечно, цветочные перезимовали в почве. То есть, если мы внесем туда все, то, соответственно, мы уничтожим те грунты, группы, которые под это растение, вот многолетние, допустим.
7: Так, обнадежили.
6: Это почва, значит, что касается вредителей на поверхности, на деревьях, на кустарниках. Ну, обычно делают так называемую, но это, правда, сейчас уже поздновато делать, делают в апреле по устойчивым нулей, называется это весенняя промывка сада от вредителей. Это обычно препарат такой с прилипателем, который уничтожает тех, кто перезимовал под корой. Но это надо делать рано. Я думаю, что многие садоводы этого не знали и не делали. Сейчас, я думаю, они уже на деревьях, они все там сидят. А вот что касается тли, то, собственно, ее даже и нельзя было уничтожить вот этой промывкой, потому что ее нанесли муравьи. И сделали они это недавно. Дело в том, что вот пока, даже если я сейчас, вот, допустим, смотрите, вот дерево, да, вот листики вроде хорошие такие, вот черешни, прям красота. На самом деле они есть, только мы их пока не видим.
7: Вот на калине скручиваются листики на кончиках калины. Вот у меня растет калина, да, у вас тоже она такая же?
6: Да. Это вообще оплот вредителей, это калина. Самая. Вот вроде бы не видно сейчас, но на самом деле, вот пройдет еще недельки-две, там просто свернутся листья, вот это будет зеленое и черное сидеть. Поэтому надо сейчас, не дожидаясь того момента, когда уже поздновато будет, потому что если съест листья, то ягод у нас, ну, будут, но не такие, какие мы рассчитываем, то надо сейчас уже провести профилактическую обработку от вредителей. Инсектициды.
7: Инсектициды тоже универсальные? Или нужно смотреть для плодовых, для каких-то?
6: А вот инсектициды уже не универсальные. Они обычно, да, они бывают делятся для плодовых, для цветов, это да, но они еще и по вредителю. Отли, вот, например, есть такой препарат, прямо он так и называется, антитля и белокрылка. То есть он отли и белокрылки.
7: Не ошибешься, назовем.
6: Да, не ошибешься. Или там, допустим, ну, всякие мидоры там и прочие. Есть, которые только от гусениц. То есть сейчас это надо, потому что летом это быстро все идет.
0: Салис Добыч, биология и химия на поле – это конкуренты или союзники?
1: Они, знаете, не конкуренты и не союзники, а они параллельные, развиваются параллельно. Потому что Советский Союз, от которого мы все происходим, был выдающейся в научном отношении страной по изучению биологических объектов, которые происходят от природы. Все, что, в общем-то, называется биологическими препаратами, чего бы то ни было, они все происходят из природы. И изолированы как чистые какие-нибудь культуры для каких-либо конкретных целей и направлений. И поэтому мы тоже идем по этому пути. Важно найти из природных источников очень эффективные группы или штаммы бактерий или грибов. У нас принципиально есть позиция, мы не идем по пути грибных препаратов, потому что они плохо сочетаются с химией. Наши, например, биопрепараты, если бы они были грибные, то они не, были бы несовместимы с нашими, например, химическими фунгицидами, потому что они бы друг друга уничтожали. И поэтому мы идем по пути разработки бактериальных препаратов. То есть у нас это направление совершенно четкое. И тогда...
0: То есть бактерии против бактерий.
1: Бактерии против грибов, бактерии против бактерий, кстати сказать, верно. Поэтому наши препараты, такие как, например, Азофок, или там Биокомпозит Коррект, или Биокомпозит Про, или Биокомпозит Деструкт, они сделаны для различных целей на основе консорциумов бактериальных штаммов, а не грибных. И поэтому наши препараты биологические не враждуют друг с другом, как часто бывает, а и дополняют друг друга, но идут параллельно. Мы считаем, что для задачи, которую Минсельхоз тоже сейчас активно развивает, биологизация почвенного циноза, а именно улучшение почвенного, возврат почвенного плодородия к естественному состоянию и формирование полезных консорциумов бактерий и грибов в почвенной среде, это задача, которую надо необходимо решать по причине того, что мы из почвы берем больше гораздо, в два раза, чем туда вкладываем. Мы вкладываем 5 миллионов тонн НПК, я вот строго считал.
0: Натрий, фосфор, калий, да?
1: Азот, фосфор, калий.
0: Азот.
1: Да, азот, фосфор, калий. А выносим оттуда 11 миллионов тонн. И, следовательно, возвращать мы можем чем? Например, консорциум бактериальных препаратов, которым будет насыщать почву азотом, формируя колонии свободно живущих бактерий в почвенной среде. Это вот наша такая генеральная линия сейчас. Мы громадный проводим эксперимент по этой части на основе новейшего препарата под названием Азофок. Поэтому они должны идти параллельно выполнять свои задачи. Ну, мое глубокое убеждение как химика, что бактериальные фунгициды, они не смогут конкурировать с химическими по причине их, ну, достаточной такой слабости. Но, например, дополнить, когда до уборки осталось уже недопустимо применение химических, или в садах, например, где избыточно применение химических, туда дать подходящие биопрепараты.
3: Секреты мастерства.
7: Биологические методы защиты растений сегодня очень популярны среди садоводов-любителей. Вот какой разговор состоялся у меня с кандидатом химических наук, членом клуба цветовода Москвы Еленой Дороховой.
8: С самой весны мы начинаем ухаживать за своими цветами и потихоньку, постепенно мы их готовим к зиме. Я сторонник биологических способов ведения и защиты. Есть достаточное количество биологических препаратов, все возможны. Ну, если уже конкретно говорить, то мои любимые препараты – это Алиринго, Майер. Это препараты с известной бактерией Bacillus subtilis. Помните, наши бабушки брали веничек, запаривали сено и брызгали на свои растения и считали, что растениям будет хорошо. Это действительно так, потому что вот эта бактерия, которая находится в заваренном сене, называется сенная палочка Bacillus subtilis, и она сохраняет наши растения.
7: А почему вы все-таки сторонница органическое? Я понимаю, что оно для человека, наверное, полезнее, все мы за экологию боремся, но для растений, вы говорите, что гербициды там прочее, это вот совсем ужас. А в чем
8: преимущество? А я вам объясню. Если вы покупаете химические фунгициды, химиков среди нас очень мало. Вы можете применять химические фунгициды. Я всегда держу их в запасе, потому что у меня цветы. Мы устраиваем шикарные выставки, и цветы должны быть здоровы. И в некоторых случаях возможно только применение химических, ну, я не скажу фунгицидов, инсектицидов. Но если вы начинаете применять неправильно, у нас в саду, почему наши растения здоровы? Потому что есть большой запас полезных микроорганизмов. Ведь у нас садоводы не вы и не агрономы, а именно то, что живет у нас в почве. Биологические существа. Если вы начнете и будете бездумно применять, будете применять неправильно, вы убьете и полезные, и вредные. Нужно записывать, какие вы применяли. Есть очень полезные препараты и фунгициды, которые убивают все бактерии практически. Но их можно применять один год. Все. Для этого нужно все записывать, нужно быть грамотным, тщательно вести. Своя специфика есть и в применении биологических препаратов. Их нужно применять на постоянной основе. Если вы химию применили раз там в месяц, раз в 14 дней, почему некоторые идут же, а мне проще. Я раз в 14 дней применил и забыл. А биологические препараты нужно применять постоянно. Но тут вы убить ничего не можете. Даже если вы дозу увеличите, даже если вы неправильно там применили, вот их нельзя применять, допустим, на солнце, ничего страшного не случится. А убить химическим фунгицидом вполне возможно.
7: Биологически они как бы стимулируют собственные силы.
8: Да, они стимулируют, да. Мало того, что они защищают, они еще и помогают росту, увеличивают количество корней, они защищают растения.
0: Салис Добавич, вы трижды за время нашей беседы повторили, что химия – это наше все. Любовь – это тоже химия?
1: А, конечно же, эти молекулы удовольствия, там эндорфины, или же, например, дофамин, гормон удовольствия, это они вырабатывают, собственно, организмом. Поэтому, конечно, любовь к своему делу – это химия. Любовь к человеку – абсолютнейшие, действительно, биохимические процессы в мозгу человека. Ну и, конечно же, любые проявления нежности одного человека к другому – это в любом случае, это, конечно, любые чувственные или же, скажем, словесные, такие, скажем, коммуникации, они исключительно основаны на химических процессах внутри нас.
0: Сколько у вас детей и внуков?
1: У меня двое детей, трое внучек. Буду ждать еще. Но я хочу сказать, что как один американский мой знакомый сказал, если бы не знать, что так хорошо внуки, то и детей не надо.
0: Спасибо. Мы говорили с выдающимся химиком, генеральным директором АО «Щелково Агрохим», академиком Российской академии наук Салисом Дабаевичем Каракутовым. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю на крестьянской заставе в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Что, если я скажу, что дом может быть лекарством и профилактическим средством от всяких болезней? Думаете, глупость? А вот и нет. Оказывается, дом определенной конструкции действительно может защитить здоровье своих обитателей, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. Здесь каждый год от малярии, диареи и респираторных инфекций умирает миллион детей. И здесь такие жилища нужны, ну, просто позарез. Ученые придумали, каким он должен быть, и назвали Star Home – звездный дом. Это двухэтажное сооружение площадью 64 квадратных метра с бетонным основанием и стальным каркасом. Стены представляют собой, по-видимому, тонкие цементные плиты, ну, возможно, с каким-то наполнителем. Спальня расположена на втором этаже, потому что комары в основном держатся ближе к земле. В спальнях нет фасадной стены. Вместо нее сетка. Она не мешает циркуляции воздуха, но при этом не пускает, естественно, комаров. Рядом с домом предусмотрен уличный туалет и система сбора и хранения дождевой воды, которая помогает снизить распространение диарейных заболеваний. В доме также есть защищенное от грызунов хранилище для продуктов, самозакрывающиеся двери и электрическое освещение на солнечных батареях. 110 таких домов построили в селах Танзании, где большая часть населения проживает в одноэтажных домах из цементных блоков или вовсе обитает в глинобитных хижинах. И вот теперь надо было в новые дома поселить местных жителей. Но как их выбрать? Исследователи провели лотерею. В результате счастливчики переехали в новые экспериментальные дома. А остальные семьи, которых было в 4 раза больше, остались в своих глинобитных хижинах в качестве контрольной группы. Эксперимент был рассчитан на 3 года, однако вот в течение первого полугодия ученые не смогли собрать никаких данных, потому что люди не ночевали в новых домах, ну, в смысле постоянно, то ночуют, то нет. Исследователям пришлось почти что поселиться в этих деревнях и плотно общаться с местными жителями, организуя для них то танцы, то футбольные матчи. И надо сказать, что отношения наладились. И вот с января 2022 по конец 2024 года, то есть в течение 3 лет, исследователи раз в неделю проверяли жителей звездных домов и контрольной группы, но просто фиксировали, кто чем заболел. За эти 3 года дети в возрасте до 13 лет, проживающие в звездных домах, вдвое, вот внимание, вдвое реже страдали от малярии. Для Африки, чье население сегодня составляет 1,5 миллиарда человек, и, к слову, удвоится к 2070 году, домозащитники, сберегающие здоровье своих обитателей, более чем актуальны. Малярийные комары для них – суровые будни, и от них надо защищаться. Но вообще комары, надо сказать, зловредные существа, обитающие на всех континентах. Они переносят множество заболеваний. Это ведь не только малярия. Это еще и лихорадка денге, лихорадка зика, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила, японский энцефалит. И здесь, как ни странно, наша с вами цивилизация им помогает. Дело в том, что взрослые особи комаров пережидают зиму в прохладных и темных местах, таких как подвалы и пещеры. Сигналом о наступлении зимы для них служит момент, когда световой день начинает укорачиваться. Как только день становится короче, комары впадают в состояние покоя, известное как диапауза, и никакой угрозы для людей уже не представляют. Но мы, люди, давно ведь научились продлевать световой день с помощью мощного уличного освещения, которое светит в городах и вечерами, и ночами. И вот может ли такое искусственное продление дня сбить комаров с толку? Недавно в журнале «Физиология насекомых» появилась статья американских ученых об исследованиях на эту тему. Дело в том, что лихорадка Западного Нила и ее вирус проникли в США. А поскольку вакцины против этого вируса нет, и волшебной таблетки тоже нет, ученые стараются выяснить все факторы, влияющие на жизнедеятельность и активность комаров, переносящих этот вирус. Кстати, вирус Западного Нила обитает и у нас, в России. На юге, конечно, ведь комарам нужны теплые и влажные места, но в идеале тропики и субтропики. Вот в этом 21 веке вспышки лихорадки Западного Нила в России зафиксированы в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также небольшие вспышки инфекции были в Липецкой, Воронежской и Омской областях. Всех заболевших покусали комары либо на даче, либо в местах отдыха у водоемов. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимается несколько научных центров. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимаются несколько научных центров в разных городах. Возвращаемся к исследованию американских ученых. Они задались вопросом, может ли рукотворное продление светового дня с помощью искусственного освещения в городах повлияет на жизнь и активность комаров, переносящих вирус Западного Нила. Чтобы это выяснить, исследователи попросили жителей Колумбуса в штате Огайо разместить у себя на задних дворах небольшие контейнеры с личинками комаров. Одни надо было поставить прямо под уличным освещением, а другие в естественных темных уголках. Когда личинки превратились во взрослых особей, исследователи собрали контейнеры, чтобы проверить, впали ли комары в спячку, в эту самую диапаузу, или по-прежнему готовы питаться кровью и размножаться. Догадки ученых подтвердились. Комары, выращенные при искусственном освещении в сентябре, впадали в диапаузу примерно в 4 раза реже, чем те, кого содержали в темноте. К октябрю разница стала очевидной. Все комары в темном вольере впали в спячку, а в то время как 60% тех, кто находился на свету под фонарями, оставались активными. Но в наши дни фонари и иллюминации в городах превращают ночь в день. В результате искусственное освещение нарушает биоритмы не только комаров, но и людей, животных и растений. Вот, например, исследователи из Китайской академии наук выяснили, как ночное освещение в городах влияет на растения. На 30 площадках в Пекине они собрали 1000 листочков с двух наиболее распространенных деревьев. Это шнуровое дерево и красный ясень. Все эти деревья росли вдоль дорог и постоянно всю ночь освещались фонарями. Листья тщательно исследовали и выяснили, что у деревьев, которые проводили ночь на свету, на искусственном свету, листья гораздо более плотные и прочные, чем у тех, кто рос в темноте в ночной. Деревья под фонарями, светящими всю ночь, могут продлить продолжительность своего фотосинтеза. Значит, они произведут больше волокон, которые упрочнят листья. Листьями питаются насекомые, которыми, в свою очередь, питаются птицы и другие обитатели городов. Твердые плотные листочки насекомые есть не могут. В результате биоразнообразие их и количество в городах уменьшается. Нет, понятно, что светлые ночные улицы нынешних городов гораздо удобнее и безопаснее темных, что именно благодаря свету города могут активно жить практически круглосуточно, что никто в здравом уме и твердой памяти не захочет прежней темноты. Да, все это понятно, но надо помнить, что все имеет свою цену. И цену эту надо ясно себе представлять и по возможности минимизировать. В общем,
0: шкатулка древностей.
2: Преображенский храм в Николо-Высоке. Там развалился большой трехъярусный иконостас. Мы его собрали с реставраторами по кусочкам. Мы законсервировали этот объект. Теперь на нем есть противоаварийные кровли на основном объеме, на трапезной храма. К нам приезжают студенты, специалисты.
0: Проект «Консервация» по сохранению архитектурного наследия России в программе «От первого лица». В пятницу в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.

0: Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
1: Открывайте географическую карту. Мы начинаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Во всех вступительных программах мы говорим о том, что русская историческая и культурная география структурируется по промежуточным сторонам света, что есть исторический северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад, но нет того, что принято называть севером, югом, востоком и западом. В прошлый раз мы говорили о том, как военная история, в частности, история Крымского ханства или история гражданской войны, позволяет взглянуть на русский юг, причерноморский, приазовский, степной и лесостепной, как на вовсе не единый, не имеющий общего имени, не имеющего большой буквы в своем названии «юг», делящийся на отчетливые четверти – юго-восточную и юго-западную. Вообще же войны, особенно гражданские смуты, воскрешают на теле земли древние разломы и трещины, словно бы заново организуют землю, заново подчеркивают ее исходную природу, ее геополитические, геокультурные, иной раз, кажется, просто геологические матрицы. И вот, в частности, смута начала 17 века даже яснее всяких внешних интервенций обнаруживает эти закономерности, хотя смута включала в себя и внешнюю интервенцию. Что происходило в те времена? Черниговщина и Рязанщина – это почти полусфера юга. Юго-восток и юго-запад поначалу вместе переживали так называемую Димитриаду, то есть были увлечены самозванчеством и не просто вовлечены в самозванческое движение, а во многом, вероятно, искренне полагали первого самозванца, в меньшей степени второго, подлинным царевичем Дмитрием. Строго говоря, базой самозванческого движения, базой Димитриады был Черниговский юго-запад в 7 и 8 часах от Москвы. Целое пространство от Киева до Москвы с третьим углом в Путивле, где размещался тыловой штаб самозванческого движения, и со столицами самозванчества вблизи Москвы, такими как Калуга и Тула. Эта территория, в сущности, и насылала самозванцев. В сущности, она таким профаническим образом поучаствовала в поиске нового царского корня. Тут можно напомнить, что древние черниговские князья были старшими в доме Рюрика, а царский же корень пророс в младшем доме Мономашичей в Суздальской земле. И можно было бы осторожно предположить, что черниговские князья никогда не могли смириться с этим положением, при котором последние стали первыми. Но движение за самозванцев не было, собственно, княжеским. Здесь не было уже сознательной мысли о том, что Черниговская земля есть та, в которой правят истинные князья. Нет, но это было именно самозванчество. То есть Черниговщина снова поучаствовала в поиске царского корня, профанически ошибаясь, делая ложную ставку. В том же юго-западе, но в 9-м часе, в Смоленском осуществлялась прямая польская интервенция. Смоленск и другие города этого радиуса, собственно, Смоленской дороги, были по преимуществу верны Москве. Но внешняя интервенция, которая закончилась вступлением самого короля в пределы России, осадой Смоленска, движением гетманских войск на Москву и, наконец, вступлением в Москву, это было движение 9-го часа. Возможно, стоит сделать ту оговорку, что движения второго самозванца, Тушинского вора, охватывали Москву с разных сторон. Он потому и называется Тушинским, что сидел в Тушине, ныне в черте Москвы, в 10-м часе на Волоколамской или Рижской, по нынешнему говоря, дороге. Но ведь он планировал охватить Москву кругом. Он пытался блокировать ее, отрезать от рязанского хлеба, но почва этого движения оставалась юго-западной. На северо-западе двигались освободительные силы во главе с князем Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским. Они двигались со стороны Новгорода, постепенно освобождая территории, зачищая их от бродячих пиратских шаек Тушинского вора, от польских таких разбойных сил, возглавлявшихся Сапегой и другими. И, конечно, князь Скопин в этом смысле гений места всего русского северо-запада. Когда же после поражения в Клушинской битве и вступления поляков в Москву распалась коалиция царских войск Скопина-Шуйского с союзными шведами, со шведами де Лагарди, Россия потеряла на время новгородскую территорию. Она прямо подпала под шведскую оккупацию. Вот эти два узловых момента характеризуют северо-запад смутного времени. Ключевые фигуры здесь – князь Скопин-Шуйский, возглавляющий царские войска, войска своего родича царя Василия IV, и шведы во главе с де Лагарди, которые начинают как союзники и заканчивают как захватчики в новгородской земле. Юго-Восток ведет себя очень интересно. Поначалу он, как я уже сказал, подпадает самозванческому движению, и Рязань не ведет себя как-то самостоятельно относительно Чернигова. Но через некоторое время возникают ее собственные интересы, которые перестают совпадать с интересами Черниговщины. Гений места здесь Прокопий Петрович Липунов, глава Рязанской дворянской корпорации. Это была очень сильная корпорация, на которую в итоге Москва смогла рассчитывать. Рязанские дворяне сидели на том самом хлебе, от которого пыталась отрезать Москву блокада второго самозванца. Рязанские дворяне были поэтому очень сильной корпорацией, и от союза Москвы царя Василия с Рязанью Прокопия Липунова во многом зависел исход событий. То есть мы можем даже увидеть момент, когда Рязань отпадает от самозванческого движения, перестает поддерживать второго самозванца, и, наконец, именно Прокопий Петрович Липунов поднимает и собирает первое ополчение по призыву патриарха Ермогена. Именно Рязанский Юго-Восток имел шансы освободить Москву, прежде чем это сделало второе ополчение. Но коалиция, возглавлявшаяся Липуновым, была столь пестрой, столь противоречивой, включала в себя казачий элемент, что итогом этой первой осады Москвы стала гибель Липунова ввиду города на нынешней улице Воронцова поля в таборах казацких от казацких рук. Такова была роль Юго-Востока в смутное время. Ну и, наконец, наверное, слушатель уже готов сказать, что северо-восток по дуге от Нижнего Новгорода до Ярославля, по Волжской дуге, с тылом заволжским, так называемым Поморским, доходившим до Северного океана и до стен Урала, с деньгами Строгановых, с мужицкими народными отрядами разных городов и уездов, что именно этот северо-восток, олицетворяемый Мининым и Пожарским, освободил Москву. Северо-восток ведет себя здесь как четвертая сила, несомненно, как сила, которая в итоге одержит победу. Это, собственно, земские войска. Это именно второе ополчение, в котором, однако, участвовали и дворянские отряды, оставившие Смоленск, и некоторые другие союзные силы. Гений места здесь кентаврический. Это, собственно, Минин и Пожарский. Видно, как три радиуса северо-восточных дорог, дорог 1, 2 и 3 часов, схватываются дугой первоначального движения освободительного ополчения от Нижнего Новгорода вверх по Волге к Ярославлю и только потом к Москве. Ополчение, в сущности, переходит с дороги 3 часа Нижегородской на дорогу 1 часа Ярославскую и оттуда начинает движение к Москве, разумеется, попутно совершая боковые движения и маневры и очищая весь, собственно, северо-восточный край от

0: оказался себе делателем царей, это Прокопий Липунов. И, наконец, коллективный гений Северо-Востока, это Минин и Пожарский. И функция этого Северо-Востока – второе освободительное ополчение. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
1: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Музыка большой страны. Группа «Моральный кодекс». В твоих глазах. Николай Девлет-Кильдеев.
2: Примечательно тем, что она записана на студии Abbey Road в Лондоне, где большинство своих альбомов записала такая великая группа, как «Битлз». Мы записывали эту песню с очень известным продюсером английским Крисом Кимзи, который работал с группой «Роллинг Стоунс». Ну, и вот нам повезло там записать песню эту.

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки. Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильная и контролируемая. Американский предприниматель и

0: Маск официально стал первым триллионером в истории. Далее подробно. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Также российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки. Наши бойцы полностью контролируют восточную часть города и уже вышли на северо-восточные окраины, а также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Часть гарнизона ВСУ окружена на территории металлургического завода. В освобожденных кварталах идет поиск и уничтожение разрозненных групп боевиков. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных аэромобильной, егерской, штурмовой бригад. Бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и трех бригад Национальной гвардии. В районах Белицкого, Завида, Кудашева, Новоалександровки, Кучерова, Яра, Васильевки, Доброполья, Анновки, Сергеевки и Новопавловки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих. 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Владимир Путин сегодня в День России проведет в Большом Кремлевском дворце церемонию награждения граждан, которые внесли особый вклад в продвижение страны вперед. Как анонсирует пресс-служба Кремля, будут вручены госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Также президент вручит золотые звезды героям труда. Вчера в Москве были объявлены имена лауреатов государственных премий. Премии в области науки и техники удостоен коллектив российских ученых, создавших новые методы лечения тяжелых заболеваний центральной нервной системы, сообщил на брифинге помощник президента России Андрей Фурсенко.
2: Владимир Викторович Крылов, Дмитрий Юрьевич Усачев и Николай Александрович Коновалов. Это работа за разработкой и внедрение инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы. Они не только предложили новые решения, освоили это, эти люди, они известны во всем мире, но они создали систему, которая работает во всей России. От них пошло развитие соответствующих центров в разных регионах России. И это тысячи операций на сегодняшний день.
0: Добавлю, ректор МГУ Виктор Садовничий стал лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. А премия в области культуры и искусства присуждена народному артисту, режиссеру и продюсеру Андрею Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильная и контролируемая. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге планы Евросоюза ввести новые санкции против российских банков.
3: Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе. Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, ну, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
0: Также Песков заявил, что больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не должен быть поводом для теории заговора. Напомню, на прошлой неделе Набиуллина не приехала на Петербургский международный экономический форум. В ЦБ объяснили ее отсутствие больничным. Американский предприниматель Илон Маск официально стал первым триллионером в истории. Это произошло после размещения акций его компании SpaceX на бирже. Как сообщает агентство Reuters, в рамках IPO компания привлекла рекордные $75 миллиардов. Накануне старта торгов SpaceX обнародовала цену и количество акций. Всего было размещено более 555 миллионов акций по цене $135 за штуку. Торги ценными бумагами на электронной бирже NASDAQ начались 12 июня. Наибольшим спросом у абитуриентов российских колледжей пользуются направления подготовки, связанные с IT, креативными технологиями, медициной, педагогикой и строительством, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпросвещения России Владимир Желонкин. Он напомнил, что приемная кампания в российские вузы и колледжи стартует 20 июня. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани в четверг завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым был Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чкунова вторая. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Новости футбола. Перуанский нападающий московской родины Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России первой лиги в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за родину Рейна забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Хоккей. Акбарс до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиитуллиным. В минувшем сезоне Акбарс под руководством 50-летнего специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил «Локомотиву». В завершении теннис чемпионка Ролан Гаррос россиянка Мира Андреева не выступит на турнире в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня в пятницу 12 июня во Владивостоке плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 30, плюс 32. Атмосферное давление будет понижаться и составит 746 миллиметров ртутного столба.

0: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
1: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
2: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
3: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
1: Кто держит удар?
4: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
5: Мне тогда оборвалось.
1: Кто защищает родину до последнего?
6: Молодой пацан. Он раненый.
7: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
8: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
9: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
1: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
0: Чувствуете себя командой Путина?
9: Я живу этой жизнью.
1: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
10: Радио России. Главное радио страны. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
11: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
12: Да стволы. Откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
10: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
13: Для чего мы огород огородим? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
12: Это правда.
10: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.
1: Прямо сейчас.
10: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
14: Мы снова здесь и в очередной раз собираемся подвести итоги очередного дня в программе «Наше время» на Радио России. Есть мессенджеры, и значит, есть возможность у вас комментировать все то, что вы слышите в эфире. Все наши обсуждения с экспертами, если возникает желание написать свое мнение, поделиться им, то, пожалуйста, 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров, мы вас приветствуем, и сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут нашего эфира.
15: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня мы поговорим вот о чем. Гуманитарии правят бал. Говорят, что наступает эпоха инженеров, но оказывается, инженеры весьма специфический народ. И вообще все технари, представители естественной наук, естественных наук, они немножко так в социуме-то не особо ориентируются и не всегда могут продвинуть свои достижения. Руководить ими должны гуманитарии, считают эксперты, которых опросила одна крупная социологическая служба. И вот ее выводами мы сегодня с вами будем делиться. Оказывается, есть такие новые профессии, которыми, видимо, придется некоторым гуманитариям овладевать. Мы потребуемся, это я просто себя тоже к числу гуманитариев отношу, и Ольгу тоже. Мы потребуемся года через 3-4. Очень надо будет поруководить технарями, которых разведется неимоверное количество. А «Время героев» — это и кадровая программа, и фильм, о котором мы сегодня будем говорить с его автором, военным журналистом, героем России Евгением Поддубным. Это будет также сегодня в нашей программе. Ну и поговорим вот о каких вещах. Разблокировали Roblox. Если вы не знаете, что это такое, мы вам расскажем.
14: Точнее, напомним, потому что об этом в эфире мы уже говорили.
15: Да, и, соответственно, поговорим о том, могут ли другие зарубежные сервисы вернуться в Россию, почему разблокировали один из них, и кто на очереди, что для этого надо сделать, может быть, это тенденция какая-то. Ну и начнем с событий вокруг Ирана и в Иране. Сделка, похоже, ну, по крайней мере, пока не состоится. Иран и США обменялись ударами, а Армузский пролив закрыли для всех. Но я где-то уже видел, кроме России и Китая, потому что Иран предлагает нам все-таки спокойно и безбоязненно пользоваться этой дорожкой, этим проходом. Ну что ж, буквально через несколько секунд начнем об этом подробно говорить.
10: Наше время.
15: Трамп вдруг решил, что Тегеран затягивает переговоры и приказал возобновить удары по Исламской Республике. Вообще, конечно, интересный человек, да, вот он прям такое ощущение, что иногда он прямо в процессе рассказа о чем-то принимает решение, ну, мне кажется, это тоже видимость такая, такая у него маска, да, но тем не менее выглядит это так. А, давайте-ка мы войну, что ли, начнем.
14: Ну, в общем, спонтанное эмоциональное решение.
15: Да.
14: Вроде того.
15: Да, ну, в общем, с целью убеждения, считается, он начал очередные удары по Ирану. Иран, они запустили 49 ракет, Томагавк, ответ не заставил себя долго ждать. Иран атаковал базу США в Кувейте, Иордании, Бахрейне. И якобы уничтожил 18 целей, в том числе очень крутые американские истребители. Ну, в общем, там что-то происходит. Залив закрыт, вернее, пролив Ормузский, цены на нефть опять растут. Русские, говорят, нагрели на этом руки очень хорошо. Не знаю, так ли это, и вообще вот такие тактические успехи, ну, удачи, вбросы такие неожиданных финансов, они, на которые никто не рассчитывал, они вообще для бюджета полезны или только дезориентируют? Давайте вообще об этом поговорим. Игорь Юшков с нами, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Игорь Валерьевич, у нас как бы две части будет беседы. Все-таки, что там происходит и как это отражается на нефтяном рынке, действительно ли отражается, потому что такое похожее ощущение, что есть какая-то инерция, и не все так быстро мы видим. Да, второе, конечно, что это для нас? Это очень важно понять, когда до нас с вами лично дойдут те деньги, те сверхприбыли, которые получает российский бюджет, или они не для этого используются. Хочется нашим слушателям понять вообще, где деньги. Гизин, мы же богатыми вдруг неожиданно стали, или это нам только кажется? Итак, начнем с событий. Что там происходит? Действительно ли то, что происходит в Ормузском проливе, влияет на рынок нефти и в целом на ситуацию экономическую в мире?
16: Ну, безусловно, последние события, они влияют на рынок нефти. Хоть какого-то огромного скачка цен не произошло, но, тем не менее, сейчас тенденция скорее к увеличению стоимости нефти. Ну, вот, просто сейчас все ждут... Будет ли второй, скажем так, шаг нового противостояния, потому что предыдущие как бы, боевые действия, когда были, вот до перемирия, они подразумевали, что Иран активно носил удары не только по военным базам Соединенных Штатов, но и по энергетическим объектам. То есть не просто перекрыл Ормузский пролив, а он, например, бомбил порт Фуджейра. Это конечная точка нефтепровода, которая идет по Объединенным Арабским Эмиратам, и является, по сути, этот нефтепровод обходом Ормузского пролива. Вот если сейчас будет эскалация конфликта, он опять будет бомбить этот порт, и весь нефтепровод остановится. То есть с мирового рынка еще дополнительные объемы нефти уйдут. Вот. Или будет периодически, вот как раньше, атаковать порт на Красном море, куда приходит нефтепровод по Саудовской Аравии. Тоже такой обходной, скажем так, путь, альтернатива Ормузскому проливу. Вот. Порт Янбу. И вот тогда еще меньше будет предложений на мировом рынке, и это, конечно, может загнать цены и выше $100, и к 110. Мы опять вернемся вот к таким показателям, которые были, там, например, в мае нынешнего года. Поэтому, да, это все способствует росту цен, безусловно.
15: Посмотрите. Да, а рынок, он все-таки нам так кажется инерционный какой-то, ведь способствует росту цен, но, как вы сами сказали, не катастрофически пока это происходит. Почему? Потому что есть запасы и пользуются запасами или по какой-то другой причине?
16: Да, в целом вот мы не видим там каких-то запредельных цен, там $150-200 за баррель, именно из-за того, что мир вместо ближневосточной нефти проедает стратегические запасы. Вот на днях была, правда, публикация в западной прессе о том, что в Соединенных Штатах там очередной минимум, значит, они показали остатков запасов нефти в стратегических резервах, но, тем не менее, все равно их довольно много. И США, и Китай, Япония, Южная Корея, европейцы, в общем-то, все они проедают те самые стратегические запасы.
14: А довольно но, с другой много, стороны, вы говорите, довольно много. Это все-таки насколько им может хватить и где их больше всего?
16: Ну, больше всего предполагают, что в Китае, хотя он официально статистику не публикует, как американцы там еженедельно, но тем не менее, в общем-то, предполагают, что у Китая в районе там 1 400 000 000, где-то вот так примерно, баррелей нефти. То есть им хватит надолго. При учете того, что они, в принципе-то, покупают нефть. То есть это Ближний Восток был не единственным источником, действительно, а мы главный источник, и мы стабильно поставляем нефть в Китай. То есть у них только часть как бы импорта ушла ближневосточного, они не могут его купить, но остальные-то источники есть и работают, поэтому вот таким крупным игрокам хватит надолго. Но странам Юго-Восточной Азии, Африки, многим странам Южной Америки, у них не такая хорошая ситуация, им плохо становится уже сейчас, потому что у многих нет стратегических запасов, а значит, нужно платить много, чтобы нефть из оставшихся объемов, там, из России, из Норвегии, из Мексики, Бразилии, США, вот, чтобы она пришла к ним. Им приходится конкурировать. Поэтому, если ты бедный и без стратегических запасов, вот это самая, как бы, проигравшая группа стран.
15: Игорь Валерьевич, вот, поэтому... а кто тогда сейчас нашей-то нефтью все-таки пользуется?
14: Ну, Китай. Помимо Китая.
15: Помимо Китая, да. Кто еще? И действительно ли у нас сейчас какие-то сверхприбыли? Ну, по крайней мере, наши министры называют там довольно серьезные поступления в бюджет, какие-то неведомые или там невиданные миллиарды. Это так?
14: И еще вот интересно по поводу Африки. Вы говорите, что там тоже достаточно критическая ситуация, учитывая наши отношения с Африкой такие особенные. Мы тоже как бы их не очень жалеем в плане цен.
16: Ну, нефть – это рыночный товар, то есть нам надо прежде всего себя жалеть, у нас все-таки большой дефицит бюджета пока еще, по крайней мере, сохраняется, вот, поэтому надо прежде всего думать о себе, и в этом плане основные наши рынки сбыта – это Китай на первом месте, Индия на втором, дальше идет Турция и уже гораздо меньше игроки, вот, и нефтепродукты тоже, и Турция, Египет закупает довольно много, Малайзия, вот, то есть в этом плане, конечно, Индия и Китай – это два огромных монстра, на которые приходится порядка там 85, а то 90% сбыта нашей нефти. Вот они конкурируют еще к тому же между собой, кто купит нашу нефть. Ну, вот, поэтому мы на них ориентируемся, безусловно. Вот опять же, в Африку, пожалуйста, да, мы готовы поставить, мы удобрения можем поставить. Они, кстати, тоже очень сильно в цене выросли. И другие, там, и уголь, и все что угодно. Но, в общем-то, все-таки мы тоже здесь не можем заниматься благотворительностью. Нам тоже нужно зарабатывать.
15: Так вот, мы... пока вот зарабатываем все-таки. Говорят, что мы зарабатываем. Эти деньги, они куда уйдут? Они в наши карманы придут? Или они вообще не отразятся ни на курсе, ни на ключевой ставке Центробанка, ни на инфляции? Или как-то отразятся? То есть, каким образом вот эта макроэкономика повлияет на нашу, ну, микроэкономику, скажем так?
16: Ну, прежде всего, конечно, это дополнительные доходы бюджета. Вот первый квартал у нас был очень напряженный. То есть мы там за первый квартал нефтегазовых доходов получили, по-моему, на 45% примерно меньше, чем в первом квартале прошлого года. И сейчас мы исправляем, у нас выправляется та ситуация, которая сложилась сложная в начале года. Потому что в начале года у нас как бы с лагом в месяц идет. Вот декабрьская цена на нефть определила налоги, ну, налоговое поступление в январе. И вот в декабре было $39 за баррель сорта Urals. В январе 41, в феврале 44, вот они определили доходы нашего в первом квартале. А у нас в бюджете 59 заложено было. И вот как раз нынешняя ситуация, она позволяет нам хотя бы компенсировать то, что мы в начале года не получили. Потому что у нас в марте уже стало $77 средняя цена, в апреле почти 95, в мае там чуть поменьше, но все равно 87. Ну вот, поэтому, конечно, мы дополнительно зарабатываем, мы имеем в виду бюджет. То есть те деньги, которые потом идут, распределяются всем в стране, вот бюджетникам напрямую, остальным, по сути, косвенно. Но, тем не менее, это вот те расходы, которые будут делать государство всем людям. Поэтому, конечно, вот об этом говорю. Да, компании тоже зарабатывают, но они потом, кстати, платят налоги, это тоже дополнительный доход бюджета. Поэтому для нас ситуация благоприятная. И вот цены на нефть, на газ, на удобрения, все взлетело.
15: То есть получается, что и мы можем ожидать и снижение ключевой ставки, и то, что это не качнет инфляцию, потому что есть вот там, например, фактор нефтяных доходов, правильно?
16: Да, и то, что государству не придется сокращать расходы, в том числе социальные и оборонные, вот ему не придется это делать, если мы дополнительно заработаем. Ну, вот, поэтому, конечно, лучше условно жить с деньгами, естественно, чем без них.
15: Ну что ж, хорошо, будем следить за ситуацией в Иране, исходя вот из этих комментариев, будем, ну, где-то, с одной стороны, потирать руки, с другой стороны, жалеть, конечно, пострадавших и погибших. Так цинично устроен современный мир. К следующей теме переходим, но скажу прежде, что с нами был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Следующая тема.
10: Наше время.
14: Когда-то мы рассказывали вам про Roblox, то, что эта игрушка стала большой проблемой для родителей, я знаю, не понаслышке, в курсе очень многие семьи. Потому что, во-первых, это целыми днями дети залипали в своих мобильных устройствах, а во-вторых, тратили родительские деньги для того, чтобы покупать там различные всякие преимущества.
15: Поэтому не особо некоторые взрослые беспокоились по поводу того, что Roblox в России заблокировали.
14: Они были счастливы. Очень многие были счастливы, что Roblox заблокировали. Именно по этой причине. Вспомни, какое количество было мошенничеств, когда с маминой или папиной карты снимались сотни тысяч рублей, миллионы рублей для того, чтобы купить вот эти робоксы или робаксы, как они правильно называются. Это внутренняя игровая валюта. И вот вдруг стало известно, что будут его разблокировать.
15: Да, потому что он выполнил все требования российского законодательства, и он уже говорят, что даже разблокирован. Сегодня я не пользуюсь этой платформой, поэтому не знаю. С нами экономист, представитель Союза Цифровой Мир Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
17: Добрый вечер.
15: Валерий Валерьевич, у нашей беседы тоже будет два угла, с которого мы посмотрим зрение на эту проблему. Первый – это вообще вот сам факт возврата Роблокса. Это, на ваш взгляд, единичный случай или, возможно, другие компании тоже так исправятся, в кавычках? Вот что вы думаете?
17: Но я думаю, тех, которых допустят обратно, те исправятся. Есть же те, которые просто работают просто на, так сказать, иностранную мягкую силу, то есть прям напрямую. И поэтому, в общем, они даже если и будут исправляться, их все равно не допустят. Ну, я в первую очередь имею запрещенную в России корпорацию Meta, с ее мессенджерами и так далее. Но действительно, например, тот же Telegram, если он согласиться с совершенно законными требованиями Российской Федерации, чем эти требования ведь не только из России звучат, они звучат и из других стран мира, скажем так, практически из всех, кто занимается своим суверенитетом. А там требования несложные: хранить данные на территории России, не передавать их за границу и откликаться на требования компетентных органов о блокировке мошеннических.
14: Там такой момент щепетильный, что им очень хорошие условия для возвращения создаются, ну, в том смысле, что без репутационных потерь. Вот мы заботимся о детях, раз вы заботитесь о детях, то мы пойдем тоже вам навстречу.
15: И
14: платежные условия им облегчаются.
15: И потом пойдут эти денежки, наши сервисы будут помогать выводить денежки за границу. Так ли нам надо вообще радоваться вообще вот этой истории с возвращением? Может быть, наоборот?
14: Почему? Зачем кормить деньгами наших недругов все-таки?
15: Вот как вы считаете?
17: Ну, все-таки, смотрите, Roblox это не прям совсем недруги, это действительно игровая платформа, и в основном для детей и подростков. Тут есть, конечно, много негативного факторов. То есть на этой платформе очень активно работают и педофилы, и всякие
15: сообщества,
17: и террористы, которые пытаются привлечь детей.
15: Вот.
17: Но, с другой стороны, понятно, что когда такие платформы существуют, хорошо бы, если их запрещать, то запрещать надо тогда, когда у вас есть конкурентная платформа. Например, у нас, например, как поисковик или как, например, и агент есть хотя бы Яндекс, да, а вот такой платформы, как Roblox, у нас нет. Тем более, что не забывайте, что на Roblox большое количество было разработчиков сидело. Там очень удобная такая платформа для общения разработчиков игр и многих чего другого. У нас достаточно большая и достаточно эффективная игровая индустрия в России. И другие разработчики тоже использовали кабинеты Roblox для общения, для всяких обмена всякими файлами.
15: Тем не менее, Валерий Валерьевич, мы все-таки думаем, что мы вот с такими историями открываем все-таки кормушку для тех, кто потерял свой кусок. Понятно, что вы представляете как раз это цифровое сообщество, вы это болезненно воспринимаете, но мы еще думаем немножко и не только о цифровом сообществе, а в целом, наверное, о безопасности страны. Не факт, что это хорошо. Но что же делать? Решение принято, будем наблюдать. Есть у нас еще одна тема в этой части, но у нас сегодня очень такой жесткий график, и мы не сможем, наверное, перейти.
14: Мы забыли сказать, что да. И пресс-секретарь Кремля сегодня сказал о том, что все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законодательства России. То есть это такой все-таки тоже некий знак.
15: Да, этот знак, конечно, кто-то, наверное, услышал. Но будем следить, и мы вернемся к этой теме и поговорим о ней более подробно. Сегодня просто не получается. Экономист, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев был с нами на связи. А мы через минуту вернемся. Очень интересный будет разговор с героем о России.
10: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
18: Категория 6+.
10: Главная комедия страны.
19: Разводитесь? А как же мы?
20: Мы исправим папу и маму.
10: Исправительный лагерь для родителей.
21: Мы перевоспитываем мажоров.
22: Папа у нас точно мажор.
23: А мама?
22: А мама у нас форс-мажор.
10: Перевоспитание с погружением. Приключения All Inclusive.
24: Вас сейчас казнят. Опускай!
25: Мы не готовы!
10: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
26: Наше время.
14: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. К следующей теме.
15: Да, тема очень серьезная. 29 февраля, как вы помните, 2024 года в ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов специальной военной операции, а также для офицеров и солдат, которые сейчас сражаются в действующих частях. И вот новый фильм «Герои России» военного журналиста Евгения Поддубного как раз об участниках этой программы. Не будем его хлеб, да, есть. Ему дадим возможность обо всем подробно рассказать, поспрашиваем ему его о деталях. Евгений, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
27: Да, коллеги, добрый вечер.
15: Да, очень приятно. Евгений, ну вот расскажите, как это все, как, во-первых, созрела идея, и что, ну как бы...
14: О ком?
15: Да, о ком этот фильм, и что вы для себя нового открыли? Ведь вы же прошли всю эту войну вместе с этими людьми, и, наверное, открытий-то уже и не может быть, или я ошибаюсь?
27: Ну, слушайте, всегда можно открыть что-то новое. Я, знаете, как я вот сейчас слушал, как вы рассказывали, да, и о программе, получается, немного официально это все звучит, а фильм получился как раз совсем о другом. Он получился о людях, о стране, о воюющей стране. Конечно, много говорили и про войну, безусловно. Но больше, знаете, про будущее, про настоящее, про наших детей, про то, что вот ребятам, которые являются до сих пор слушателями кадровой программы «Время героев», участвовать в строительстве страны, участвовать в сохранении страны. Ведь видите, какое дело. Они всю жизнь отдали службе, и теперь продолжают служение. На самом деле в их-то жизни мало что поменялось, потому что воспринимают они государственную гражданскую службу, а многие уже назначены, как продолжение собственной службы, где каждый день бой. И надо биться за наше будущее, надо биться за то, чтобы сейчас было хорошо. Надо принимать нестандартные решения часто. Но фильм, конечно, не про чиновников. Хотя чиновники, да, само по себе слово звучит довольно часто в фильме, но и взгляд на чиновников после просмотра фильма сильно поменяется. Я вас уверяю, фильм в первую очередь про парней, потому что ну, удалось нам очень откровенно поговорить. Это не какой-то штамп, знаете, из документалистики. Нет, это прям семейное кино, как мне кажется, такое. Там звучат вещи, которые иногда, ну, сложно проговорить, осмыслить. Мы попытались осмыслить, понять, проговорить и о жизни, и о смерти, но здесь, конечно, о служении очень много, о перспективах, потому что сразу трое героев документального фильма сейчас занимаются патриотическим воспитанием. Ну, то есть, фактически говорят молодым людям, девчонкам, делай, как я. И, мне кажется, это наиболее честный подход вот к работе с молодежью, когда человек, который этим занимается, может, глядя в глаза, сказать, делай, как я. И это правильно. Еще один очень важный момент, который я хотел бы отметить, это то обстоятельство, что, конечно, в одном документальном фильме не покажешь всех участников программы «Время героев», два потока уже, в каждом более 80 человек, но и сами участники «Времени героев», и герои фильма – это пионеры, с одной стороны, на которых все смотрят, с другой стороны, это, ну, если хотите, делегаты от воюющей армии, которые представляют всех фронтовиков, фронтовиков действующих, фронтовиков, которые уже демобилизовались в силу разных причин. И, конечно, на них смотрят. Конечно, они, как первопроходцы, приковывают к себе пристальные взгляды и повышенную ответственность у них. С другой стороны, это начало большого процесса, который в стране был и после Великой Отечественной войны, когда фронтовики приходили в народное хозяйство, приходили в управление. Сейчас происходит, ну, примерно то же самое с корректировкой на приданные обстоятельства и на, конечно, другие условия времени. Но по факту после победы, после завершения СВО, конечно, огромное количество людей с боевым опытом, фронтовиков, придет в экономику, придет в управление, и в государственное управление, не только в государственное, придут и... ну, во все сферы жизни. Будут работать педагогами, будут работать в научных учреждениях, будут творить, созидать. И в этом смысле пионерам всегда сложно. Это пионеры еще в государственном секторе, в сфере госуправления, хотя некоторые, ну, не совсем в государственных организациях, может, будут потом работать. Но, послушайте, в любом случае, вот что важно. Это... не просто какой-то эксперимент. Это президентская программа, которая построена, ну, лучшими в этом смысле практиками управленческими, которые есть в России и в мире. То есть за время обучения в программе «Время героев» парни получили очень серьезные компетенции, лучшие компетенции в стране, безусловно. Это люди, которые умеют мыслить нестандартно, принимать решения в кризисных обстоятельствах, принимать верные решения. Потому что, ну, когда в зоне специальной военной операции каждый из командиров отвечает за личный состав, за людей в первую очередь, да, и за результат. И результат должен быть достигнут, но не при этом не таким образом, чтобы потерять людей. Вот это сочетание, оно же и в повседневной жизни очень востребовано, в управлении, вообще. Жизнь сейчас такая, что мы живем под большим давлением, и во власти нужны принципиальные честные люди, принципиальные честные, которые способны принимать быстрые, верные решения. Вот тут такое сочетание потрясающее, которое во всех героях фильма, с которыми я, ну, даже не сказать общался, а прожил какую-то часть нашей общей жизни, потому что и общих друзей много. Понятно, что после нескольких лет в зоне специальной военной операции все так или иначе через два рукопожатия знакомы. Но я буду завершать, чтобы не затягивать ваш эфир. Что важно? Важно, что этот фильм не канцелярский. Это очень искренний, как я уже сказал, личный фильм. Мне, знаете... я когда его смотрел после монтажей, а мы делали картину вместе с кинокомпанией «Мастерская», с коллективом, прекрасные ребята, и наша студия принимала, конечно, там активное участие. Ира Березина, сценарист потрясающий. Ну, в общем, глаза у всех были мокрые, просто потому, потому что фильм очень трогательный, по-настоящему так по-мужски трогательный. Поэтому очень я советую посмотреть и попросить детей посмотреть вместе с вами.
15: Обязательно это сделаем, Евгений, но не дадим сразу вам уйти. Есть еще как минимум один вопрос. Вот вы явно там будете рассказывать о том, ну, ребята будут рассказывать о том, почему, зачем они пошли на войну. Понятно, что они мотивированные, и их не надо, как бы, долго было это решение, им не надо было долго это решение принимать. Но время героев, это ведь совершенно о другом. Когда они шли на войну, вряд ли кто-то из них думал, что я повоюю год-другой, а потом я стану чиновником, там, губернатором, да, и как я вообще, вот как из меня, какой из меня губернатор? Вот хочется вот, чтобы вы хотя бы пару слов сказали о том, что в них произошло такое, что они оказались способными принять и такие потом решения. Одно дело пойти быть мужиком и защищать родину, да, кровь проливать, но другое дело за родину отвечать на, вот как вы сказали, на посту чиновничьем, да, но это ведь другая задача. Как они к ней пришли и как они уже, на ваш взгляд, с ней справятся?
27: Слушайте, ну вы сейчас в своем вопросе очень вообще упростили конструкцию сам по себе. Во-первых, большая часть героев – это кадровые офицеры, это профессиональные люди, они не задают себе вопрос, зачем они идут на войну. Это их работа. Есть такая работа – родину защищать. А, во-вторых, почти все герои моего фильма – это люди с тяжелыми ранениями, которые потеряли возможность продолжать вести боевые действия. Но при этом это люди крайне профессиональные, пассионарные и жаждущие служить Отечеству и дальше. А в-третьих, видите, еще какое обстоятельство. У всех разные судьбы, и нет же, знаете, как одинаково до конца похожих судеб. Вот Владимир Сайбель, герой России, человек из военной династии, закончил военное училище, служил в армии, командовал, а потом в результате определенных проблем со здоровьем уволился из вооруженных сил и работал в компании «Российские железные дороги». Но началась война, и по мобилизации офицером же опять был направлен в вооруженные силы. Воевал, получил тяжелейшие ранения. Нашел в себе силы, находясь в госпитале, подать документы на программу «Время героев», чтобы продолжать служить Отечеству. Есть и другие примеры. Есть люди, которые до последнего момента не предполагали, что вообще так повернется их жизнь. Но повернулось, узнали о программе «Время героев». И им, в принципе, стала очень симпатична перспектива служения на госслужбе после специальной военной операции. Никто же не думал, что президент примет решение забрать из войск офицеров. Изначально предполагалось, что ребята будут воевать, приезжать на сессии учиться. Но потом стало понятно, что это просто невозможно совмещать. И президент, собственно говоря, изменил саму конструкцию обучения. Но в любом случае понятно, что строя военную карьеру, никто из парней не предполагал, что она приведет к такой программе и к такой перспективе, а у кого-то и к таким назначениям. Вот Александр Шуваев, исполняющий обязанности губернатора Белгородской области, он сам из Белгородской области и воевал достойнейшим образом. Вот сейчас руководит регионом в тяжелейших условиях. Я вам скажу, что первые его решения, они соответствуют и обстановке, и времени, и настроениям жителей области. И, конечно, ему хочется помочь. И, в общем, это очень живой процесс. И, знаете как, понятно, что управленцы на государственной службе – это абсолютно разные люди. Их много хороших, плохих, никаких. Очень хорош. Но мне кажется, что фронтовики внесут особое настроение и, знаете как, особые ориентиры в государственную гражданскую службу, как это уже бывало, кстати, и в царской России, как это бывало и в советское время, в общем, и сейчас. Поэтому у всех очень разные повороты судьбы, которые привели к таким горизонтом. Но здесь вот что еще важно, это ребята постоянно подчеркивали в разговорах, и мы обсуждали это. Это же не какой-то счастливый билет, понимаете? Это тяжелейшая работа, и на них большая ответственность, они к этому так и относятся. И само обучение было очень интенсивным, тяжелым. И теперь, и никто им в соломку не стелет, знаете, когда они идут вперед. Иногда и побороться приходится за свое мнение, и где-то давление на них оказывается более серьезное, потому что так жизнь устроена.
15: Будем смотреть.
27: Поэтому мы пионеры.
15: Да, будем смотреть. Да. Вы ответили, в общем, на самом деле, на этот вопрос. По-моему, кратко это можно сказать так. Служить России, для них служить России на фронте, служить России в кабинете губернатора, это в любом случае служить России. Спасибо огромное. Евгений Поддубный, военный журналист, автор фильма «Время героев», который всем советуем посмотреть, телеканал «Россия-1», естественно, и это очень будет полезно и интересно, как нам только что объяснил Евгений.
14: И духоподъемно, в том числе, судя по рассказу, это вызывает очень бурные эмоции. Вернемся через минуту.
26: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
26: Радио России. Главное радио страны. Дети играют в театр.
4: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
5: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.
26: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
14: На Радио России с Ольгой Максим, Игорем Шатровым, а мы сейчас будем говорить о противостоянии, которому уже, наверное, скоро будет 100 лет. И речь о физиках и о лириках. Это было еще во времена Советского Союза, когда во всех газетах, журналах разворачивались огромные дискуссии, кто же круче, гуманитарии или технари.
15: Была одна, наверное, из тем хрущевской оттепели, когда говорить, вот начали дискутировать. О чем можно было дискутировать? Ну, не о компартии же дискутировать. А вот такая тема серьезная, действительно. Вот я закончил физфак, а он закончил журфак, да, или там, не знаю, там...
14: Филфак.
15: Филфак закончил. Ну, вот кто родине матери ценнее, да? Наверное, я с физфака, да, потому что я там в итоге буду заниматься, не знаю, там атомной бомбой или космическими кораблями, которые бороздят там что-то, там просторы океана, а он что будет там, детей учить?
14: Стишки писать,
15: да. А оказалось, что вот те люди, которые бороздят там их продукты, потом бороздят просторы океана, они часто живут в каком-то своем пространстве закрытом, да, и из него не готовы выходить, когда работают, например, да, а ведь информацию надо донести, необходимо коммуницироваться с сообществами другими, просто своими коллегами, как-то презентовать свою работу, ну и много-много другого, и такого, что у гуманитариев получается просто, потому что они как раз вот стишки пишут и книжки читают.
14: Вот в том числе речь идет о линейности мышления. В противовес прямолинейному мышлению у гуманитариев есть и такое, и, в общем-то, пространственное, скажем так, которое позволяет им ориентироваться в социуме. Вот что плохо у некоторых представителей естественных наук, да, к сожалению. Так, но это не наши выводы, да, это выводы исследователей, которые говорят о том, что технари порой недостаточно хорошо ориентируются в социуме и в тонких социокультурных нюансах.
15: В общем, там очень все интересно. Я хочу
14: не учитывать человеческую природу, например, да. Социокультурные аспекты или да. их игнорировать.
15: При проектировании есть... своих продуктов. То есть они что-то делают и не думают о том, как этим будут пользоваться люди. Но они делают как надо, правильно, да?
14: Ну, например, они создают какой-то мессенджер и не хотят объяснять простым смертным людям о том, как он будет развиваться и каким он станет хорошим и удобным.
15: Вы догадываетесь, о чем мы говорим, да? Это не шутка. Вот, видимо, там нет этих людей в этой компании, которая занимается этим мессенджером, есть, будут страшные термины звучать, вот, но они важны, потому что они, ну, они пока только описывают, потом для этого, может быть, придумают русские слова. В профессиональной среде сейчас оказываются востребованы такие люди, как они их называют T-shaped и P-shaped. T, значит, что такое T-shaped? Это да, профессионал, которого описывает, значит, та самая буква Т. Вертикальная черта в этой букве – это глубокое мастерство в одной ключевой области, а горизонтальная – широкая база знаний в смежных областях. Ну, то есть широкий кругозор у человека должен быть.
14: А для P-shaped, поправлю я тебя, как гуманитарий, да, специалист характерна глубокой экспертизы в нескольких областях. То есть буква П, да, две палочки вниз. Минимум в двух. И развитая общая эрудиция.
15: И опять же,
14: это вот эта вот верхушка.
15: И в итоге гуманитариев будут готовить, значит, если в вузах будут обязательные мейджоры и майноры, основная и дополнительная специализация. Простите нас за эти термины, мы любим русский язык, так же, как и вы, наши дорогие слушатели. Но речь идет о чем? О том, что готовить профессиональных руководителей все-таки надо из гуманитариев, но для них надо сейчас проводить специальные особые курсы, потому что, конечно, руководить Роскосмосом все-таки надо, идя, зная немножко и основы, в общем-то, физики, а не только литературу, и не только Достоевского читать. Давайте я поговорим об этом со специалистом, а то мы сейчас вам тут напутаем что-нибудь, потом скажете, мы услышали на Радио России, а это будет не совсем верно. Давайте поговорим с Александром Сафоновым, доктором экономических наук, профессором финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Надеюсь, мы там не сильно в терминах напутали, когда их новые.
14: Ну, судя по тому, что Александр Львович смеется, напутали. Вам слово.
15: Давайте.
0: Нет, ну, знаете, как бы, так сказать, я все время удивляюсь, когда человечество проявляет свою креативность в попытке назвать то, что раньше называлось так, да, иначе. Вот не сидится в этом смысле на месте. Ну, может быть, и хорошо. Это как раз развитие филологических резервов, да, языка. Но на самом деле, как бы руководителем может быть как технарь, так и гуманитарий. И это зависит в первую очередь от как бы, профессионального опыта. Есть такие случаи, есть такие случаи. Вот, но вот эволюция менеджмента, да, она шла по пути какому? Что первоначально, например, так сказать, вот если мы возьмем с вами конец 19, начало 20 века, вот стандартными руководителями предприятий были инженеры. Ну, потому что, так сказать, технологический процесс, он давал максимально конкурентное преимущество. А вот дальше это экономисты, которые следили за себестоимостью продукции. И это так продолжалось где-то до начала 70-х годов, а потом на смену пришли финансисты. Почему? Потому что важно уже было не то, что ты даже производишь, и не то, сколько это стоит, а как продаются акции той компании, которая вот это все производит, и чьи товары или услуги чего-то стоят. Поэтому вот идет постоянная трансформация, собственно говоря, вот компетенции, которые необходимы для как бы, так сказать, движения какой-либо компании. А вот сейчас, если мы посмотрим на крупные организации, там работает целая система, команда. Нельзя сказать, что там один человек ведет эту команду или нет. Там есть и специалисты управления персоналом, но, как правило, это все-таки гуманитарии. Там есть и лица, которые продвигают продукцию. То есть это специалисты, ну, условно говоря, там бизнес-коммуникациям, да, по рекламе, маркетингу. То есть это очень сложный механизм. Ну, вот. Ну, а вот кто будет руководить, это все-таки в большей степени сейчас это финансисты.
15: Все-таки, да?
0: Да.
15: Вот я думал, что вы подводите нас к тому, что какие-то креативные люди будут руководить. То есть немножко не так, да, пока?
0: Нет. Потому что бизнес – это про деньги. Соответственно, да, так сказать, и в первую очередь управление доверяет тем, кто с точки зрения собственников может обеспечить максимальные, скажем так, дивиденды, да, вот от этого бизнес-проекта.
15: А креативные люди на какую позицию?
14: Если оговориться...
0: Креативные люди, они обеспечивают этот процесс.
14: Ведь экономисты...
0: На линии руководителей.
14: Экономисты, это же, по идее, все-таки гуманитарная
15: вот так-то
14: сфера.
15: Да. Ну, гуманитарная сфера все-таки, да, финансисты, да?
0: Да, конечно. Так сказать, это просто одно из направлений экономической науки.
15: Ну, то есть, в целом-то мы правы в том, что и участники исследования в том, что все-таки не инженеры сейчас руководят компаниями, правильно?
0: Нет, конечно. Но даже если мы с вами посмотрим, так сказать, вот... самого такого технологичного управленца на сегодняшний день, ну, самого известного, да, Илон Маск, да, ну, он все-таки про деньги.
15: Он про деньги,
0: вот,
15: да.
0: Это не про технологии, да, технология
15: но мне
0: купает.
15: Мне иногда кажется, что он и по креатив все-таки. Вот мне кажется, что креативная составляющая, она важна была, например, у известных создателей смартфонов там определенных и так далее. Там вот эта вот креативная составляющая прям вылезала из этих владельцев этих компаний.
14: Да я думаю, что и умеет он не только финансы, умеет он и в науку тоже в известной степени, конечно же.
0: Ну, конечно. Ну, во-первых, так сказать, понимаете, это чувство бизнеса. То есть какой-то, так сказать, из стартапов там стартанет, да, вот реально. И, конечно, это, так сказать, в определенной степени искусство угадать направление, которое будет выгодно и которое поймет потребитель, и которое поймут инвестор.
15: Ну, в общем, лирикам опять-таки тоже
14: это,
15: есть место.
14: Да, к маркетингу тоже имеет
15: да,
14: отношение.
15: Да,
14: а маркетинг, наверное, это все-таки не про точные науки.
15: Конечно, это гуманитарно.

0: тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элиан Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
1: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Дети играют в театр.
5: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
1: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14.35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
8: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
9: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
10: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп ставят задачу восстановить нормальные двусторонние межгосударственные связи. Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Далее подробно. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки, сообщает Минобороны. Наши бойцы полностью контролируют восточную часть города и уже вышли на северо-восточные окраины, а также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Часть гарнизона ВСУ окружена на территории металлургического

0: завода. В освобожденных кварталах идет поиск и уничтожение разрозненных групп боевиков. Также вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Шейковка, Харьковской области, Лозовые, Рубцы, Щурово, Святогорск и Красный Лимон Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронемашину «Хамви» производства США, бронетранспортер «ВАП» производства Франции и бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп ставят задачу восстановить нормальные двусторонние межгосударственные связи. Выступая на приеме в российском посольстве в Вашингтоне по случаю Дня России, дипломат отметил, что в Москве приветствуют конструктивный подход нынешней американской администрации к восстановлению отношений, разрушенных предшественниками. По словам Дарчиева, не все складывается гладко из-за геополитических обстоятельств, однако между лидерами налажена личная химия, и они ставят цель вернуть нормальные связи, к чему призывают простые люди по обе стороны Берингова пролива. Как отмечает ТАСС, на приеме присутствовали сотрудники Белого дома, Госдепартамента, дипломаты и общественные деятели. Генконсул России в Марселе заявил, что французские власти не предприняли необходимых мер защиты российских дипломатов и консульства после атаки украинских активистов в 2025 году. По словам Станислава Аранского, Париж не только не осудил нападение, но фактически оправдал обвиняемых. Суд квалифицировал их действия как мелкое хулиганство. Дипломат добавил, что у него сложилось впечатление, будто судьи были скорее готовы наградить нападавших, чем наказать их. Аранский подчеркнул, что французы предпочитают делать вид, будто ничего из ряда вон выходящего не происходит. Напомню, взрыв рядом с генконсульством России в Марселе произошел в феврале 2025 года. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова тогда назвала причиной атаки антироссийскую истерию, нагнетаемую во Франции. Специалисты Севастопольского музея приступили к очистке 10 спасенных фрагментов панорамы обороны Севастополя, которые удалось вынести из здания после украинской атаки. Каждый из этих фрагментов, по предварительным оценкам, имеет площадь примерно 5 на 3 метра. Директор музея Михаил Смородкин уточнил, что сейчас полотна находятся в безопасном месте. После просушки их намотают на бобины для бережного хранения и передадут реставраторам. Напомню, в ночь на 10 июня украинский беспилотник атаковал здание «Панорамы». В результате выгорели помещения на площади около 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Губернатор Севастополя заявил, что «Панорама» практически полностью уничтожена, но пообещал восстановить ее, как это уже делали после Великой Отечественной войны. Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сегодня, в День России, будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы.
2: В день России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
0: По словам Евгения Тишковца, температура воды в водоемах Московского региона и всей Центральной России варьируется от плюс 17 до плюс 24 градусов. Во второй декаде июня она будет комфортной для купания. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Ахмата и сборной России Лечи Садулаев является одной из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». Ахмат готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В полузащитнике Ахмата также заинтересован «Зенит». Как сообщает «Спорт24», сторона Садулаева раздумывает над возможностью потенциального трансфера в «Зенит». Сомнение вызывает количество игровых минут, которые футболист получит в случае перехода. Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интересы «Зенита» к своему клиенту. «Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита», и если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать», — приводит слова Сафонова РБ «Спорт». Международная федерация бобслея и скелетона отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались, цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. В завершении о плавании в Казани завершился чемпионат России. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чкунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в пятницу, 12 июня, во Владивостоке плюс 16, плюс 18, переменная облачность без осадков. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, переменная облачность без осадков. В Сочи плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно, пройдет дождь. Во Владикавказе плюс 22, плюс 24, облачно, дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице плюс 30, плюс 32. Атмосферное давление будет поднижаться и составит 746 миллиметров ртутного столба.
4: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
5: Говори, что хочешь, лишь бы нам на пользу шло.
6: Ну чего ты?
4: Радио России представляет театр у микрофона.
6: Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала.
4: Александр Островский. Правда хорошо, а счастье лучше. Радиоверсия спектакля Государственного академического малого театра.
7: Будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы.
4: Властная купчиха Мавра Тарасовна хочет выдать замуж свою внучку за отставного генерала. Но та влюблена в молодого, но бедного приказчика.
8: Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь.
4: Любовный треугольник пытается разрешить хитрая нянька. Она приглашает в дом Мавры Тарасовны ее первую любовь, надеясь этим усмирить темперамент купчихи.
7: А в чем это?
6: Ну, наше с ним дело, мы только двое и знаем.
5: Ладно, я уйду говорить.
4: Слушайте радиопостановку «Правда хорошо, а счастье лучше» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
9: Прямо сейчас.
4: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова с вами, готовы продолжать. Очень насыщенные, интересные 45 минут ожидают нас. И сейчас коротко расскажем, о чем пойдет речь. Коротко, потому что первый гвоздь нашей программы уже здесь,
11: уже
10: в эфирной
11: здесь.
10: Студии.
11: Итак, с москвичами мы поговорим о том, как уберечься в жару. Плюс 32 градуса ожидается в выходные. А с Дмитрием Сухининым поговорим о поднятии флага на спортивных мероприятиях. Очень интересная патриотическая идея. Ну, а начнем, конечно, с премьеры фильма «Холоп 3». У нас в студии наш друг, журналист «Радио России», Иван Волонихин. Привет, Ваня.
10: Здравствуй.
12: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ольга, Игорь, здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Ну что, дождались. Третья часть «Холопа» с сегодняшнего дня на экранах российских кинотеатров. И, ну вот, конечно, было интересно. В первой части перевоспитывали мажора, во второй части мажорку. Что же приготовили нам сценарист и режиссер в третьей части? И, безусловно, конечно, как эта франшиза могла обойтись без вот этого вот такого вот очень креативного психолога, да, Лев Арнольдович в исполнении артиста Ивана Охлобыстина. Поэтому, конечно, мы первым делом поинтересовались у Ивана Ивановича, что он по всему, ну, насчет всего этого думает.
13: Психи никак не меняются, на самом деле. И тем более все изобретатели, художники, они...
12: У вас когда-нибудь была идея оказаться в таком проекте не в качестве актера, который играет режиссера, а в качестве объекта такого вот эксперимента?
13: Ну, со мной так не получится. Я по природе не мажор. Я волк-падальщик, я же многодетный отец.
12: Многодетный отец Иван Охлобыстин таким образом дал такой вот небольшой импульс для нашего рассказа об этом фильме. Почему? Потому что в данном случае как раз и речь идет о семье. И теперь уже два мажора отправляются в иную эпоху для перевоспитания. И отправляются они не просто так, а отправляются они с подачи своих собственных детей. Но давайте еще перед тем, как мы запустим трейлер этого фильма, и поэтому всех слушателей Радио России приглашаю немедленно включить трансляцию, которая идет на платформе «Смотрим» и в ВК, и, безусловно, в Дзене. И, пожалуйста, мы приглашаем вас посмотреть трейлер и посмотреть фотографии, которые были сделаны во время съемок. Ну а пока Клим Шипенко, тот самый режиссер, который летал в космос, а теперь он еще и снял большой фильм на корабле. Давайте послушаем.
14: Франшиза «Холоп», она рассчитана на то, что когда герои попадают в какую-то историческую эпоху, то зритель что-то про это знает. Это, безусловно, историческая эпоха, в которую мы не могли просто не погрузить наших героев и зрителя соучастником не сделать.
10: Клим Шипенко, между прочим, вот сидел на месте Игоря Шатрова, был в гостях у нас вечером и намекал нам на то, что...
12: Кого у нас только не было.
10: Да, скоро он отправится в космос.
12: Кого у нас только не было. Ну что ж, давайте мы теперь вернемся к фильму «Холоп 3». Итак, супруги, да, Елена и Борис Вяземский в исполнении Кристины Асмус и Павла, господи, простите, господи,
11: Прилучного,
12: Павла, наверное. Прилучного, конечно, да, извините, немножко запортовался. Они готовы продать семейную компанию, чтобы разделить имущество, и этому всему, конечно, яро противостоят их прекрасные дети Милана и Елисей. Давайте прямо сейчас смотрим и слушаем трейлер.
15: Когда деньги решают все, в игру вступаем мы. Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру. Быстро, жестко, навсегда. Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
16: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
17: Но это мое наследство.
16: Папа у нас точно мажор.
18: А мама?
16: А мама у нас форс-мажор.
19: Не отдашь половину? Я такое про тебя на всю страну вывалю.
20: Опять ремонт делать.
21: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
22: Я даже могу Петра сыграть.
23: Я здесь главный, так что Петра сыграю я.
24: Мы дадим вам помощники Маргариту Гавриловну.
16: А я в институте по Петровской эпохе диплом защитила.
24: Ну или Веру.
23: Веру. Веру. Ну, раз диплом есть.
24: Ладно, усыпляйте.
25: Начинаем наш сеанс. 3, 2, 1.
26: Где я?
23: Что за цирк-то?
26: И что, это все? Мое? Дворец?
23: Да.
26: Конечно.
19: Вы княгиня. Я жена твоя.
23: Что ты
19: я?
23: Руки убери!
16: А это не считается издевательством над родителями?
23: Нет. Именем моего императорского величества.
27: Нифига себе.
23: У вас Петр Первый ходит. Мы отправляемся в поход бить супостата шведского.
24: Что за чушь он несет?
16: Григорий, ну какого шведского? Мы же в Турцию плывем. Слушайте, а он вообще хорошо плавает?
24: Я не знаю. Мы с ним вместе ни разу не купались.
28: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
23: Вообще-то она замужем.
24: Понял, понял.
23: Секир башка!
16: Великий султан заменяет твою казнь на рабство.
23: Лена, Лена!
24: Вот она, кульминация отношений. Поединок за любимую женщину.
25: Папа, дай я!
24: Здесь боль, страдания, лишения, они станут лучше.
23: Опускай!
24: А любовь? А без любви вообще все это не имеет смысла.
25: Вау!
24: Ты зачем раньше времени выпустил акулу?
25: Они в ловушке.
24: Выпусти меня!
25: Ну что дальше?
28: Колобурды, вай-вай.
16: Пошли, с чего не попутал?
27: Я просто знакомлюсь со своими женами.
16: Здравствуйте.
12: Но вы могли обратить внимание, что действительно фильм очень насыщен трюками. Он такой очень, действительно, в стиле приключенческого экшена. И прекрасная совершенно актерская команда, ну, как обычно, Милош Бикович. В этом, в этой части уже, как было сказано, добавились Кристина Асмус, Павел Прилучный, ну и, безусловно, Виталия Корниенко, да, из Ани Чиповская, из тех, кто уже в прежних частях участвовал, это Охлобыстин Иван Иванович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дипцева, ну и Олег Комаров, который в первых двух частях играл роль барина, и пока шли финальные титры, я прямо вот еще не успели люди выйти из кинотеатра, из зала я к нему подошел.
29: Мне кажется, получилось интересно, смешно, музыкально, и экшен — это всегда хорошо. Я думаю, народ будет смотреть.
12: Как вы думаете, это уже вот совсем финал-финал?
29: Я думаю, что да. Вот эта песня «Елки», которую мы снимали целых 2 дня, все танцевали очень лихо, но я думаю, что это вот театральный поклон, который Клим придумал. Мы поклонились, как в театре. И... вот и все, финал. Спасибо всем за 3 сезона, 9 лет совместной работы.
12: Насчет финал-финал все-таки есть вопросы у тех, кто стоял с самого начала у истоков создания этой франшизы. Конечно, я не мог не спросить у Антона Златопольского, продюсера фильма и генерального

0: можно сказать, даже потряс, когда она там через половину палубы пролетает, исполняя песню. Давайте послушаем наш разговор с Кристиной Асмус, с актрисой.
1: Та сцена, где вы поете, где вы перелетаете над палубой, это просто потрясающе. Но не было страшновато все-таки в море? Или, может, укачивало?
2: Очень приятно, что вы говорите про этот номер, про песню «Есть только миг». Мало кто про него пока говорит. Все говорят о чем-то более хлестком, ярком, о каких-то трюках, падениях, драках, погоне, когда моя героиня тонула. И песня такая получилась...
1: Проникновенная.
2: Ее исполнила певица Александра Воробьева. И она получилась такая и одновременно бардовская, такая волшебная, чудесная, сказочная. Я благодарна за это исполнение. Счастье и гордость было под него существовать в кадре. Мне очень нравится эта сцена. Сложно было в открытом море, на ходу корабль, действующая копия корабля Петра Первого. Это было непросто. И штормы, и качки. После того, как мы после съемочного дня сходили на берег, нас потом еще качало несколько часов. Это было непросто, но... Такая грандиозная команда собралась на фильме «Холоп 3», что эти все трудности казались такой ерундой. И я бы все эти трудности прошла рядышком с ними еще раз.
3: Слушай, ну чудесно, конечно. На самом деле ждем с нетерпением. То есть, или сегодня уже не пойдем, наверное, завтра пойдем в кино.
0: У меня другой вопрос.
3: Да, ты прямо сегодня, второй раз. Вот. Тут, Вань, другой вопрос. Я не знаю, ты, может быть, к этому даже не готовился. Ведь эта франшиза настолько удачна, что фильм пошел по миру. Я лично смотрел «Холоп. Великолепный век», например.
0: Так в том-то и дело, да. Это отлично, что ты задал этот вопрос, потому что действительно, ведь фильм снимался и в море, и он снимался в Турции, и там просто вот настолько достоверно все воспроизведено, ты веришь, что это действительно, это все реалистично, там вплоть до того, что, например, вот Кристине Асмус там сшили специальную одежду, да, и костюмы, и там обувь, под нее даже делали там колодку специальную, там, в Московском институте ортопедии, но при этом черевички вот эти, да, турецкие вот эти бушачки, там были на размер больше, их там несколько раз перетягивали.
3: Вань, я немножко о другом говорил, о том, что продали эту франшизу иностранным мейджорам, да?
4: То есть турки сняли своего холопа. Они перевоспитывали своего турка.
0: Исправленные мажоры шагают по планете.
3: Да. Монгольские есть холопы, еще где-то, их несколько уже фильмов вышло. Я к тому говорю, что это отличная идея такая,
0: да,
3: вот, ну как.
0: То есть, получается, в принципе, ну, идея перевоспитания человека, которого в новые обстоятельства помещают. Ну, вспомним там Майкла Дугласа, например, да, в фильме «Игра». Да, ну, прекрасная, вообще, да. Но то же самое. То есть, в принципе, тот же самый пранк, когда он оказывается там то в могиле, то еще где-то, но не суть. Смысл в другом. Смысл в том, что это все масштабно, это красиво, и это действительно убедительно.
3: Да, и главное, что это, оказывается, хотят повторить, понимаешь?
0: Да?
3: То есть, свою версию сделать, рассказать о том, как у них это. Это, конечно, меня поразило, и я с удовольствием посмотрел, например, и турецкий фильм. Да. Мне он очень
0: Давайте теперь послушаем Милоша Биковича, с которого, собственно говоря, все и началось. Началось несколько лет назад, да, который сыграл первого еще мажора, перевоспитанного, а теперь вот эта трансформация, если мы вспомним, во второй этой части он, так сказать, решил перевоспитывать мажорку, но при этом взял на себя некоторым образом функции чуть ли не Господа Бога, когда это делалось там без согласия родных и так далее. Вот, давайте вот послушаем его соображения на этот счет.
5: Но он больше пытается справиться с задачей, потому что он сам в этом участвует, и он думает о том, как это сделать естественно. Прежде всего, он хочет помочь этим детям, которые подошли и попросили о помощи. Поэтому мне кажется, что он сам, будучи первоходцем, понимает, что ему надо сейчас помочь другим людям.
0: Ну вот как-то так складывалось, что в конце первой части он, значит, с девушкой, как бы вот все вроде бы у них хорошо, в начале второй части выясняется, что они расстались, и, значит, он обретает новую любовь, а вот здесь, ну, будем надеяться, что все-таки что-то, какие-то обстоятельства изменят его окончательно. Ну и, наконец, я не могу не отметить совершенно прекрасную, очень убедительную, достоверную игру нашей юной кинозвездочки Виты Корниенко. Кинозвездочки, но при этом безо всякой звездной болезни. Вот это правда, несмотря на то, что стоит там 15-16 лет, у нее уже там послужной список, да, и актерских ролей. Будь здоров, сколько она там уже переиграла, но при этом она действительно выкладывается, что называется, с душой на каждом проекте, и это не может остаться незамеченным. Вот мы подошли с нашими коллегами, с Верой Тюриной, с Евгенией Денюшиной, и задали несколько вопросов Вите.
6: Наш третий холоп, он о любви,

0: семейных ценностях. Это очень важная история, но при этом она содержит в себе очень много каких-то невероятных, захватывающих приключений, которые, мне кажется, любит каждый человек наблюдать в фильмах. И, конечно же, волшебнейшие какие-то локации, волшебнейшие мои партнеры, команда, и все это так вместе сконнектилось, что получился наш фильм, который обязательно вам полюбится, понравится.
1: Ну, а я не могу не отметить, конечно же, тоже такой общий вывод. Ведь когда-то именно Клим Шипенко снял Кристину Асмус в фильме «Текст», который ей понес большие все-таки репутационные потери за счет всяких разных там сцен, которые сочли откровенным.
2: Ну,
1: и,
2: да.
1: тут Клим Шипенко ее пригласил все-таки в один из главных комедийных проектов.
2: Не просто комедийный, Оль, он же действительно очень большой нравственный. У нас же там, ну, год семьи был в прошлом году, да, если не ошибаюсь, но действительно это семейные нравственные ценности, потому что, ну, что может быть важнее, чем спасение вот этой ячейки, если это возможно, ради счастья детей. Ну и что я еще не могу не сказать вам, уважаемые слушатели Радио России, для тех, кому нужно немножко освежить память, «Холоп 2» сегодня на телеканале «Россия» в 22 часа, а сразу после его завершения «Холоп. Великолепный век» в 00:15.
1: О, так что, прекрасно. Вот,
2: да, вот, так что все, кто хочет,
1: планы на
2: посмотреть,
1: вечер.
2: Освежить, так сказать, память перед тем, как собраться с духом. И когда у нас начинается жара, все берут и идут в прохладу кинотеатра смотреть этот действительно увлекательный, захватывающий фильм, в котором есть место и иронии, в котором есть место и где-то такой мелодраматичной нотки. Это действительно хорошее кино, которое надо смотреть на большом экране с сегодняшнего дня. Уважаемые друзья, идем и смотрим «Холоп 3».
1: Спасибо большое, с нами был Иван Волонихин, ну а ровно через минуту его сменит еще один наш коллега Дмитрий Сухинин. Будем говорить о спорте.
3: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
4: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
5: Мы оказались в окружении, когда танк выезжал, он нас поджигал.
6: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
4: Кто держит удар?
7: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
8: Мне тогда оборвалось.
4: Кто защищает родину до последнего?
9: Молодой пацан, он раненый.
10: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
11: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
12: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
4: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
13: Чувствуете себя командой Путина?
12: Я живу этой жизнью.
4: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
14: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и вот он, Дмитрий Сухинин. Здравствуй, Дима.
15: Здравствуй, Дима. Вот он, это что? Это все еще вчерашнее тлеет?
1: Нет, почему? Вчера... Предвкушение сегодняшнего.
16: Вчера, Дим, мы были с тобой хороши, нас услышали коллеги на телеканале «Матч», отменили показ у себя
1: полуфинала,
16: и полуфинала,
1: и продали всю эту стриминговую платформу.
16: Да, и все, и будет это все за деньги, понимаешь, все.
15: Слушай, это я тебе уверяю, это символические деньги, потому что будут показывать на той платформе, где подписка стоит там, ну, условно, денег.
16: Да нет,
15: и она есть практически сейчас у любого пользователя известного этого
16: стримингового сервиса. Тем не менее, это частный бизнес, это не государственное телевидение, потому что Матч ТВ — это Газпром Медиа Холдинг, фактически опосредованно государственное телевидение. Я не хочу, чтобы государственное телевидение показывало.
15: Но оно будет показывать, просто не в полном объеме.
16: Оно покажет там полтора матча. Финал.
15: Нет, не
16: финал,
15: полтора.
16: Я понимаю,
15: ну что? Сейчас сегодня я вот пойду, буду смотреть матч открытия.
1: Ничья, да?
15: Я буду смотреть на Матч ТВ матч открытия.
16: Смотри матч открытия. Я очень рад за тебя. Ты, главное, вот готовься.
15: Слушай, ну, на самом деле, как раз вот эта тема, которую сегодня мы будем обсуждать, она очень хорошо коррелируется с темой спорта, потому что вопрос-то патриотизма, он всегда остается. Ты сейчас, конечно, стоишь на самой верхушке этой патриотической пирамиды и гордо размахиваешь пионерским галстуком.
16: Ты был пионером? А ты нет, да? Я
15: был пионером, кстати, тоже. Ты хочешь, в комсомол меня не приняли.
16: Ты хочешь внизу стоять?
1: В детском саду в пионеры?
15: Не, какой детский сад.
1: Я что-то неправильно расслышала, наверное.
15: Нет, я пионером был.
1: В комсомол не приняли?
15: В комсомол не приняли, да.
1: Я думал, в детском саду.
15: Нет, в детском саду в комсомол не попал, да? Нет, там попадал, но меня не приняли по идеологическим соображениям.
16: Ну, видно же по тебе, что тебя нельзя в комсомол.
15: Не, я просто любил читать, и вот в тот момент как раз...
1: Читал книги... не то.
15: Да, читал не то, но...
16: Наверное, Лолиту читал. Лолиту читал.
15: Нет. Я очень люблю историю, на самом деле. Вот, ладно, это уже отдельная такая история. Я просто к чему? К тому, как вообще спорт, спортивные секции, особенно именно в детском возрасте, помогают воспитывать патриотизм. И то, что вот приняла Госдума, законодательно раз размещение российского флага на спортивных объектах, ну, на мой взгляд, это хорошо, но это всего лишь символизм. Это всего лишь символизм, потому что, ну, просто поднятием флага патриотизм в ребенке не воспитывается. Вот давай просто простой пример. Ну, мы с тобой оба были пионерами. Будь готов.
16: Я не буду сейчас играть в эту игру.
1: Да.
16: Сейчас вот, с тобой.
15: Подожди.
16: Почему
15: тебя...
16: я не буду в эту игру играть?
15: Нет, подожди.
16: Потому что мне уже гораздо больше лет, чем пионеру. И я все это в 100 раз переосмыслил. А вот
15: вернуть себя в пионерский возраст ты можешь
16: как
15: сейчас?
16: Если вернуться в пионерский возраст, и если бы правильно все ребенку объяснить, то он понимал бы, да, что...
1: Слушай, я помню, что в пионерском лагере у нас каждый вечер заканчивался линейкой.
15: Утро начиналось линейкой.
1: Ну, вечер заканчивался линейкой, где опускали флаг.
16: Да, по-моему,
1: это был флаг лагеря или флаг СССР.
15: Нет, это флаг Советского Союза.
1: Ну, вот что-то я точно уже не помню.
15: В пионерском лагере день начинался с линейки, заканчивался тоже линейкой.
1: Нет, у нас зарядки начинался.
16: Поднятие флага точно.
15: Поднятие флага всегда было.
16: Конечно, что ты опускал?
1: Ну, может быть, уже возраст.
15: Слушайте, ну, вы не сильно старше меня, ну, прекратите.
1: Некоторые клетки уже отмирают.
15: Так, Игорь, я просто... Чему тебя вот говорю? Вот да. Будь готов, всегда готов. Насколько ты вот сейчас помнишь, если можешь вспомнить себя вот в этом пионерском возрасте, ты ассоциировал это с неким патриотическим составляющим?
16: Да нет, слушай,
1: я ассоциировал.
16: Что значит
15: ассоциировал? Мне это был просто ответ.
16: Что значит ассоциировал, в твоем понимании?
15: Ты понимаешь,
16: насколько глубоко я понимал смысл этих слов? Ну, а зачем их глубоко понимать-то? Но ребенок понимает
1: вот
16: на уровне ребенка.
1: Я помню, что меня приняли, когда в пионеры, это было перед майскими праздниками. Я даже мы с родителями поехали на дачу, я пыталась надеть туда пионерский галстук, чтобы отдать пионерский салют памятнику Ленину.
16: Вот, это было очень ответственно.
1: Клянусь,
16: да.
1: Мне папа сказал, ты что вообще, в своем уме?
16: Не спеши, доченька, да.
15: Хорошо, у меня вот первая ассоциация, на самом деле, именно принадлежности к стране, они на тот момент Советскому Союзу, да, случилось, наверное, в 88-м году, когда я испытал и безумную гордость, и безумное счастье от того, что я гражданин этой страны. Я смотрел в 88-м году, что у нас там, господи, чемпионат Европы, по-моему, был, или Европа по футболу, где мы в полуфинале обыграли итальянцев, в финале проиграли Голландии. Вот. И вот я тогда...
16: Ну, за страну был горд.
15: Я был горд, потому что победа над сборной Италии, по-моему, 3-0, вот просто все. То есть вот тут вот я через спорт сопричастность к стране.
1: Ну, так это просто твоя индивидуальность.
15: Ну, да. Я понимаю.
1: Это стержень твоего характера.
15: Я понимаю. Нет, но в любом случае всегда некий символизм, если он присутствует, но если он не несет какого-то объяснения и дополнительной работы,
16: конечно,
15: это
16: надо
15: дополнять. Это будет пустая формальность. Поэтому просто поднять флаг – это еще не дело.
1: Во всяком случае, мне кажется, что идеологическая работа во времена нашего детства, она велась настолько неплохо, что я вполне попала под...
15: Жернова.
1: Жернова, да. Я помню, даже в детском саду в каждой комнате висел портрет Ильича.
16: Ну, Ильич был.
15: Ну, висел
1: с добрыми, лучистыми глазами.
15: Ну, висел и висел.
1: Общество чистых тарелок.
15: Ну, и все. Ну, вот
1: коммунистическая партия Советского Союза. И все вот отсюда выливалось. Пионерская организация.
15: Ты много по стенам смотрел? Я вот когда был в детском саду, я больше по игрушкам смотрел.
1: Я очень хорошо помню. Игрушкам тоже смотрел. И знаешь, какие игрушки были? Это куклы Советских Республик. Которые на праздник, перед праздниками...
15: Ну, вот, я не девочкой был, слава богу.
1: А там были куклы и мальчики тоже, и мальчики,
15: ну, мальчики
1: и девочки.
15: Не играли в куклы.
1: Мы садились и пели, я даже помню, открывали какую-то книжку, где был раненый боец, и конь над ним стоит. И вот мы пели, кружком шел отряд по берегу, шел издалека. Это не то, что нас кто-то заставляет. Нет, мы это все от души делали.
15: Ой, ладно, хорошо. Я просто, к тому, что к простому поднятию флага все-таки должна добавляться, и если мы говорим про спортивные секции, если мы говорим про спортивные соревнования, в первую очередь работа тренера.
16: Дима, а ты давно только... был в средней школе?
15: Так, подожди, у меня ребенок выпустился.
16: Все, давно.
15: Дело в 12-м, по-моему, году.
16: Дима, дорогой, дело в том, что в средней школе теперь также каждое утро поднимают флаг. Понимаешь? Поэтому,
15: Поднятие флага — это не так давно.
16: Ты не понял меня. Ты как будто рассказываешь, знаешь, и вот будут на спортивных, на стадионах поднимать флаг. Это уже комплекс, понимаешь? Это уже много чего. Они уже в школе к чему-то подготовлены и воспитаны, эти дети. Там они уже получают первый заряд. И этот флаг их сопровождает, ты понимаешь?
1: Давайте... Да? Переведем в качестве примера наших американских братьев по разуму. Да. Вот смотри, у них там у каждого дома флагшток фактически. И очень на многих американский флаг. Что ты думаешь, там проводят какую-то идеологическую работу? Ну, патриотическую функцию это выполняет. У нас есть флаг, мы его поднимаем, мы гордимся, что мы американцы. У нас вообще на даче ты много видел российских флагов? Но это объяснимо, потому что ведь какое-то время это было назад, наказуемо. Да. Некоторое время назад. То есть ты не мог просто взять и вывесить российский флаг из окна, потому что тебя могли обвинить в том, что ты неуважительно относишься к государственной символике.
15: Да ладно.
16: Да, так прохладно. Было. Так было. Это меньше 10 лет как изменилось.
1: Неуважительно там, например, гимн исполняешь.
16: То есть нельзя было самим состоянии. Этим правом пользоваться могли только... Это право было предоставлено только государственным органам и учреждениям. Только лишь. Частное лицо не имело
1: просто
16: права.
1: Просто ты вот на балконе вывесить флаг, к тебе могли прийти, и тебя за это... Не то чтобы отругать, а даже...
16: Как минимум оштрафовать.
15: Административные правонарушения.
1: Да.
15: Да, печально. Ну ладно, я просто к тому, что флаг, который будет подниматься на стадионах, это все-таки еще не патриотическое.
16: Слушай, питание, флаг, там... который рисуют на щеках, на всех мероприятиях спортивных, это не патриотическое воспитание?
15: Это уже следствие патриотического воспитания.
16: Значит, оно где-то было, не, это не, воспитание?
15: Подожди, флаг – это символ всего лишь. Погоди, это символ страны, один из главных символов страны. Но для того, чтобы чувствовать и понимать свою сопричастность и гордость страны, с тобой должны проводить работу и просто поднимать флаг перед занятием, перед тренировкой, этого недостаточно.
1: Когда?
15: У тебя должен тренер как-то сопровождать, объяснять это, почему это делается конкретными примерами.
16: Наверное, будет ритуал определенный.
1: Ты когда наши спортсмены, команды стоят на соревнованиях и исполняли все-таки, да, гимн России, они шевелили губами, и некоторые, когда уже на подиум выходили, они плакали, у них слезы гордости были.
15: Это взрослые уже. Это уже взрослые, это уже те люди, которые поехали защищать честь страны на международ... А мы говорим сейчас про...
1: Информатику какую-то,
15: да,
1: с детства.
15: Проводили.
1: А я считаю, что надо правильно проводить, потому что вот такие спортсмены, как наша Мира, теннисистка, они... Было бы неплохо, если бы с ней проводили тоже уроки
16: политинформации. Конечно. Вот, между прочим, я со своей дочерью поговорил по поводу Миры Андреевой. Так она... Я сказал это слово. Она практически папины слова, которые тут я позавчера в ее адрес высказывал, она фактически повторила, потому что для нее это было... А что такое? Зачем вообще о ней говорить, как о звезде? Уехала во Францию, победила там для себя на Ролан-Гаррос, и теперь что? И мы ее должны на руках носить? Вот.
1: Вот смотрите, еще один момент какой. Совсем недавно была история, когда украинская спортсменка в виде спорта, который я сейчас вам не воспроизведу...
16: Панкратион,
1: по-моему,
16: называется.
1: Похоже на панкреатит, да.
16: Панкратион, кажется.
1: Так вот, эта украинка выгнала, пошли вон с пьедестала, с подиума, трех россиянок, одна заняла второе место, и две разделили третье место, и они взяли и покорно ушли. А вот если бы проводили все-таки какую-то работу, понимая, что сейчас геополитические потрясения серьезные происходят, Так, девочки или там парни, вот смотрите, если вы побеждаете, значит, есть такие варианты развития событий, и как нужно в таких случаях себя вести. Потому что, ну, это было не очень красиво. Их просто вот так вот выгнали тряпками, понимаешь, они понурились и пошли. А она фотографировалась одна.
15: Не знаю, я вообще впервые слышу такой, тем более, вид спорта — панкреатитион.
16: Кратион, что? Есть же такой вид
1: спорта. Ну, какая-то, я какая-то борьба.
15: Я, правда, не очень понимаю твою сентенцию в отношении Мира, потому что Мира-то умудрилась и по-русски в центре Парижа сказать. И сказала благодарность своему тренеру, с которым тренировалась в России.
16: Тренеру, прекрасно. До стране, этого... О стране не надо было сказать ничего.
15: Но она говорила достаточно много.
16: Не говорила она ничего о стране хорошего вообще. Ничего плохого не говорила, правда. Но и хорошего не сказала, понимаешь?
15: Господи, если у тебя кто-то ничего не сказал хорошего, то уже все, виноват.
16: Я считаю, что да.
15: Слушай, давай спрашивай.
16: Если ты чемпион, то ты должен девочки, за страну ты должен...
1: Ну это уже, Дим, знаешь, мы тут обсуждали.
15: Слушай, ну Майя Хвалинская тоже ничего своей стране не сказала.
16: И что дальше?
15: Ну все.
16: Кто это?
15: У девочка, которая играла против Миры Андреевой.
16: И что дальше?
15: Ну ничего.
16: Нет, ну просто... что?
15: Вот
16: что
15: точно такой же пример.
1: А мы об этом уже говорили, что все теннисисты — это испорченные люди.
16: Они, да нет, все люди,
15: не то, что они испорченные, это индивидуальный вид спорта.
1: Да, вот все теннисисты, вот. Они не за страну, они каждый за себя.
16: За себя.
15: Ну да, это очень индивидуальный вид спорта.
16: По этой причине я не готов гордиться.
1: Я бы даже
16: не готов
1: сказала,
16: гордиться
1: вот
16: этими людьми. Не готов. Ну,
1: мы эту тему уже обсуждали, да. Очень много тут спорили с твоим коллегой относительно тенниса, поэтому давай вернемся к поднятию флага России на всех спортивных объектах и подведем, наверное, какой-то итог. У нас 30 секунд.
16: Мы
1: осталось
16: с тобой за.
15: Ну, я просто к тому, что еще раз повторю, что поднимать флаг нужно.
16: Отлично.
15: Но этого недостаточно.
16: Согласен,
15: там должна вкладываться работа тренера.
16: Конечно.
15: Это должна вкладываться работа местной администрации. И это должны рассказывать про тех спортсменов. И начиная с понятия малой родины, впитывать, чтобы это в любовь, чтобы он знал своих чемпионов. А особенно если из этого маленького города стал чемпион мира какого-нибудь.
16: Или большого города.
15: Или большого города. Неважно. Но любовь к родине, она воспитывается именно теми людьми и тем окружением, которое формируется вокруг ребенка.
1: То есть утро в раздевалке перед тренировкой должно начинаться с того, что вы Россию представляете.
15: Вы можете представлять Россию.
1: Дмитрий Сухинин был с нами.
16: Спасибо.
1: Спасибо.
17: В центре внимания специальная военная операция.
18: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
17: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны.
19: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
17: Наш. В эфире программа «Люди и песни».
20: Эту мелодию привез в Советский Союз оркестр «Поле моря». В середине 70-х годов прошлого века маэстро со своим оркестром впервые приехал на гастроли в нашу страну. И одним из главных номеров программы была композиция под названием «L'amour bleu». Мало кто из зрителей догадывался, что это всего лишь инструментальная обработка очень популярной в Европе песни. Для конкурса Евровидения 1967 года в то время у нас это мероприятие по телевизору не показывали. Ее сочинили поэт Пьер Кур и композитор Андре Поп, тот самый, мелодия которого «Манчестер-Ливерпуль» звучала в прогнозе погоды программы «Время». Исполнительницей «L'amour bleu» была певица по имени Вики Леандрос. 18-летняя девушка была воплощением будущего Европейского Союза. Василики Папатанасио родилась в Греции, жила в ФРГ, а на Евровидении представляла Люксембург.

Люди и песни. Увы, на Евровидении 1967 года, которое проходило в Вене, Вики Леандрос с песней «L'amour bleu» была лишь четвертой. Тогда победил другой большой шлягер «Puppet on a string» британки Сэнди Шоу. Тем не менее, песня стала очень популярной. Поль Мориа аранжировал ее для своего оркестра, и диск, который так и назывался «L'amour bleu», в 1968 году занял первое место в хит-параде США. Этого с французскими артистами не случалось никогда. Ну а Вики Леандрос уже с другой песней все же победила на Евровидении в 1973 году, но ее визитной карточкой так и осталось «L'amour bleu». Много лет спустя Вики даже записала эту песню с немецкой группой «Скутер». Чудесная мелодия звучит на фоне диких выкриков вокалиста команды «Эй».

Люди и песни. «Ля-Мура Блю» – одна из редких композиций, которая стала хитом сразу на трех континентах – в Европе, Северной Америке и Азии. Поскольку в 1970 году прозвучала на хинди в болливудском фильме «Читти Чилибуты Лугу» и сразу же превратилась в один из популярнейших индийских шлягеров в исполнении звезды Болливуда Тарака Рама Рао Нандамури.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Специалисты по кибербезопасности предупреждают о новой разновидности мошенничества. С помощью виртуального клона карт злоумышленники крадут деньги россиян. Как это происходит? Мошенники звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание. Для этого клиента просят установить мобильное приложение оператора. Могут использоваться другие предлоги, например, обновление антивируса, приложение медицинских сервисов и так далее. Но в итоге на смартфон по указке мошенников устанавливается шпионская программа, которая позволяет злоумышленникам удаленно управлять устройством. После мошенники под предлогом подтверждения данных для продления договора дают инструкцию. Жертву обману просят сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а затем ввести старый пин-код и якобы сменить его на новый. Но на самом деле смены пин-кода не происходит. Просто в это время с помощью шпионской программы злоумышленники активируют виртуальную карту на мобильном телефоне. Параллельно другая программа уже на смартфоне мошенника используется для перехвата данных настоящей карты. Полученные данные привязываются уже к телефону злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах. Эксперты советуют не устанавливать приложение по ссылкам, присланным через мессенджеры. Тем более, что приложения операторов, торговых сетей, медицинских компаний можно скачать на их официальных сайтах. А вот установка приложений с посторонних ресурсов может привести к хищению денег со счетов. Так что просто ни по каким ссылкам не переходите, никакие программы не устанавливайте. Еще об одной вполне ожидаемой схеме обмана пишут эксперты, когда молодой хакер купил в интернете базу данных, в которой были пароли и личные данные как минимум сотни человек из разных городов. Затем он находил этих людей в соцсетях и искал информацию о них в открытых источниках. После этого хакер подбирал пароли и под видом потерпевших заходил на госуслуги, где оформлял от их имени кредиты. После он переводил деньги на свой счет. На этом и попался. Но если бы этот злоумышленник был не из России и хоть чуть старше, и хоть чуть осторожней, то ни его бы не поймали, ни денег никто бы из потерпевших не увидел. Важно, что он выбирал людей, у которых не было двухфакторной идентификации. Это уже нормой должно стать у всех. И пароли придумывайте себе сложные, не используйте один и тот же для соцсетей и банковских приложений. Еще раз, для самых молодых и доверчивых россиян, не ведитесь на многочисленные предлоги, которые заканчиваются попыткой выведать у вас код из СМС. 18-летнего студента из Москвы обманул мошенник, представившийся сотрудником деканата университета. Он сообщил, что для допуска к экзаменам студенту нужно авторизоваться на сайте вузопедии и продиктовать код из СМС. А дальше, как только его не пытались обмануть, понимая, что парень им попался доверчивый, сообщили, что кто-то заказал выписку ЕГРН. Уговорили оформить кредит, положить деньги на криптокошелек. Угрожали, кто-то его имени финансирует вооруженные силы Украины. Так что перестаньте доверять, берегите деньги, не слушайте указаний добрых людей, которые готовы вас оставить без копейки. Не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Сегодня страна отмечает свой главный праздник – День России. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И в Совете Федерации предупредили о рисках базового дохода. Все подробности далее. Сегодня Россия отмечает свой главный праздник. По традиции президент Владимир Путин проведет торжественную церемонию вручения государственных наград и премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Кроме того, в этот день президент вручит золотые медали Герой труда Российской Федерации россиянам, удостоенным этой награды. Мероприятие пройдет в Большом Кремлевском дворце. Лауреаты госпремии стали известны накануне. Среди них имена режиссера Андрея Кончаловского, ректора МГУ Виктора Садовничева, бывшего уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, а также Марии Ушаковой и Екатерины Жуковой, создателей многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории России. Праздник был установлен указом президента Бориса Ельцина 2 июня 1994 года. Военнослужащим 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ко Дню России вручили государственные награды в зоне СВО за мужество.

0: профессионализм и успешное выполнение боевых задач. Об этом сообщили в Минобороны. Так бойцы группировки получили медали за отвагу Жукова, Суворова, за личный вклад в успешное уничтожение огневых средств ВСУ, надежное удержание рубежей и решительные действия в составе штурмовых групп. Командование группировки войск «Запад» также отметило, что за время проведения СВО тысячи военнослужащих объединения удостоены государственных и ведомственных наград. Военнослужащие группировки войск «Запад» за минувшие сутки сбили 120 тяжелых гексокоптеров, а также снаряд системы залпового огня «Хаймарс» и более 80 БПЛА ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
1: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Чернечина, Дружелюбовка, Шейковка, Харьковской области, Лозовое, Рубцы, Щурово, Святогорск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны группировки уничтожен реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 7 ворожающих боеприпасов ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 120 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами 8 беспилотных систем, за сутки уничтожены до 220 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронемашину «Хамви» производства США, бронетранспортер ВАП производства Франции и бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М777 производства США, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы.
0: Военнослужащие группировки войск «Центр» нарисовали флаг России на площади Красноармейска в ДНР, обозначив солидарность города с национальным праздником. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, бойцы танковой группировки войск «Центр» провели праздничную акцию в одном из городов-парков республики, где бойцы вручали местным жителям небольшие сувениры с символикой Российской Федерации. Посол России в Вашингтоне Александр Дорчеев заявил, что проблемы в реализации духа Анкориджа исходят именно от американского руководства. Это происходит, несмотря на установившуюся личную химию между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам дипломата, импульсы, посылаемые сверху, должны материализоваться. И с этим у американской стороны как раз есть сложности. Тем не менее, подчеркнул Дорчеев, в Москве не опускают руки и продолжают работать. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном идут по сложной схеме с участием курьеров из-за стремления сохранить в тайне местонахождение верховного лидера Маджапты Хаминеи. Как пишет Bloomberg, ситуацию усугубили проблемы с интернетом в стране после ударов США и Израиля, которые начались 28 февраля. Жертвами этих атак стали более 3000 человек. 8 апреля было объявлено о прекращении огня, которое формально действует до сих пор, однако стороны периодически обмениваются ударами. По данным источников, обмен сообщениями занимает дни, а их доставка порой достигает 48 часов. Предложения Вашингтона сначала проходят через пакистанских чиновников, а затем курьеры передают их в Тегеран. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф поддерживает прямой канал с главой внешнеполитического ведомства Ирана. Объединенные Арабские Эмираты, недовольны медленным ходом переговоров, уже провели первую личную встречу с иранцами. Введение безусловного базового дохода может лишить населения стимула получать хорошее образование ради будущего трудоустройства. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету Анатолий Артамонов в интервью ТАСС. Сенатор выступил против государственного патернализма, пояснив, что это демотивирует детей хорошо учиться в школе и вузе, чтобы в будущем претендовать на высокооплачиваемые места. По его словам, для развития экономики нужно как можно больше мотивированных, образованных людей, а для этого мотивацию нужно постоянно подогревать. Артамонов считает, что человек должен немного побаиваться оказаться на обочине из-за профнепригодности. Добавлю, концепция безусловного базового дохода предполагает регулярные выплаты гражданам вне зависимости от их занятости и уровня дохода. В Москве в День России будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
0: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани в четверг завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым был Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чкунова вторая. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Новости футбола. Перуанский нападающий московской родины Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России первой лиги в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за родину Рейна забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Хоккей. Акбарс до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиетуллиным. В минувшем сезоне Акбарс под руководством 50-летнего специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил Локомотиву. В завершении теннис чемпионка Ролан-Гаррос россиянка Мира Андреева не выступит на турнире в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 17-19 градусов, небольшой дождь, а в Архангельске плюс 24-26 градусов, малооблачно. В Петрозаводске плюс 22-24, небольшой дождь, в Вологде плюс 28-30, без осадков. В Сыктывкаре плюс 25-27, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде плюс 22-24, в Калининграде плюс 16-18. Сейчас в столице без осадков плюс 18 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть десятая.
1: Настало утро, серое и холодное. Шлюпка шла по ветру, и компас показывал, что мы держались именно того курса, который ведет нас к Японии. Несмотря на теплые перчатки, пальцы у меня окоченели, и я едва мог держать руль. Ноги застыли, я страстно желал, чтобы наконец выглянуло солнце. Передо мной на дне лодки лежала Мот. К счастью, ей было тепло. Она была укутана толстыми одеялами.
2: Доброе утро, мистер Ван Вейден.
3: Доброе утро.
2: Не видно ли берега?
3: Нет, но мы приближаемся к нему со скоростью 6 миль в час. Он в той стороне Сибири. А вот здесь, на юго-западе, в 600 милях от нас, Япония. При таком ветре мы будем там через 5 дней.
2: А если будет буря? А. Шлюпка может не выдержать.
3: Только при сильной буре.
2: А если будет сильная буря?
3: Надеюсь, что тогда нас кто-нибудь подберет. В этой части океана много промысловых шхун.
2: Да ведь вы совсем продрогли. Смотрите, вы дрожите.
3: Да ну что вы, все хорошо.
2: Нет, нет, не спорьте. А я спокойно лежу здесь в тепле, как у печки.
3: И я не думаю, что было бы лучше, если бы мы оба тряслись от этого холода.
2: Но было бы лучше, если бы я умела управлять рулем. И я научусь.
1: Мот села и занялась своим несложным туалетом. Она распустила волосы, и они каштановым облаком окутали ее, скрыв лицо и плечи. Милые каштановые волосы. Мне хотелось поцеловать их, пропустить сквозь пальцы, спрятать в них свое лицо. Любовь мужчины и женщины казалась мне чем-то возвышенным, основанным на той духовной связи, которая соединяла и влекла их души одну к другой. Физическая сторона любви не играла для меня большой роли. Но я понял теперь, что душа выявляется через телесную оболочку, что смотреть, ощущать запах и прикасаться к волосам любимого существа – это то же, что постигать сущность его духа. Резкий порыв ветра вдруг сбил нас с курса. Шлюпку подхватило и понесло по волнам. Она накренилась и зачерпнула с ведро воды. Бросившись к парусу, я едва успел отдать его. Парус захлопал, и шлюпка выправилась.
2: Кажется, вы неплохо справляетесь. Впрочем, я ничего не смыслю в морских делах.
3: Идти по ветру не так уж и сложно. Но когда ветер вдруг задует прямо в лицо или в бок, то тогда без управления рулем не обойтись.
2: Но ведь не можете же вы сидеть у руля дни и ночи. А потому после завтрака извольте дать мне первый урок. А затем вы ляжете спать. Мы установим вахты, как это делается на судах.
3: Как же я буду вас учить, когда я сам учусь? Вы же не подумали о том, что у меня нет опыта в управлении самой простой шлюпкой, когда доверялись мне?
2: Тогда, сэр, мы будем учиться вместе. А так как вы у руля уже целую ночь, то научите меня тому, что постигли за это время. А сейчас давайте завтракать. На воздухе разыгрывается аппетит.
3: Да, да, я ужасно голодный.
1: После завтрака мы выпили по чашке воды, и Мот стала учиться править рулем. Уча ее, я учился и сам, хотя кое-что и знал уже из моего опыта на призраке. Мот оказалась способной ученицей и скоро поняла, как надо держать курс и управлять парусом при неожиданных порывах ветра. Неистовый северо-западный ветер дул целые сутки. Когда же он затих, то поднялся юго-западный. Это было для нас самое худшее. И я принялся за свой якорь. Высвободил парус, поставил его и старался держать шлюпку хотя бы в юго-восточном направлении. Озябшие и измученные, мы весь день боролись с ветром, хлеставшим нас по лицам, и с бесновавшимся морем, белым от пенистых гребней. Пришла ночь, но мы не ложились спать. Настал день, и ветер все еще дул прямо в лицо и ревел море. Но мы держались. Держалась и наша шлюпка. Ветер все дул, точно сорвавшись с цепи. Бывали дни полного штиля, когда мы качались на пустынной необъятной поверхности океана, подавленные его величием, и когда нам казалось чудом из чудес, что мы все еще живы и боремся за жизнь. Случались дни изморози, ветра и мокрого снега, когда мы никак не могли согреться, или дни проливного дождя, когда нам удавалось наполнить наши бочонки пресной водой, выжимая промокшие паруса. В одну из бурь, самую злейшую из всех нами испытанных, я взглянул на горизонт. Я ничего не искал, а скорее молил стихию прекратить, наконец, свою ярость и пощадить нас. Я не решался поверить своим глазам. Я увидел далеко врезавшийся в море мыс, черный, высокий и голый. У его края пену прибоя и черную неприветливую линию берега, уходящую на юго-восток.
3: Мот! Берег!
2: Это не Аляска?
3: Увы, нет! Нужно спешить! Мы должны высадиться на берег и найти там приют, прежде чем начнет темнеть!
1: Я увидел, как за мысом постепенно вырастали отдаленные холмы, и перед нами открылись береговая линия и глубокая бухта. В ту же самую минуту до нашего слуха донесся непрестанный и мощный рев. Он был похож на отдаленный гром и слышался с подветренной стороны, заглушая шум прибоя.
3: Лежбище! Теперь мы спасены! Наверное, там есть и люди, и сторожевые суда для защиты животных от браконьеров. А может быть, здесь есть и стоянка. Если боги будут нам милостивы, мы обогнем ближайший мыс, подойдем к хорошо защищенному берегу и сможем высадиться на песчаный пляж, даже не замочив себе ног.
1: И боги были милостивы к нам. Берег изгибался все дальше на юго-запад, пока, наконец, не показалась маленькая бухта, где вода стояла неподвижно, точно в пруду, и лишь изредка подергивалась легкой рябью, когда дыхание шторма врывалось сюда через окружавшие бухту скалистые стены. Здесь не было котиков. Киль лодки коснулся дна, покрытого галькой. Я выскочил и протянул руку Мот. Через мгновение она была рядом со мной. Но как только мои пальцы разжались, она вдруг ухватилась за меня. Я тоже покачнулся и чуть не упал на песок. Мы так долго пробыли на вечно волновавшемся, неспокойном море, что теперь твердая земля вырывалась у нас из-под ног.
4: Дурак, идиот, как можно было забыть?
2: Ну перестаньте, почему вы себя так корите?
4: Все потому, что я не захватил спичек. Понимаете, ни одной спички. Теперь бы приготовить горячий кофе, сварить супу, чаю. А на чем?
2: А вы вспомните Робинзона. Он тер одну палку, а другую.
4: Я читал много воспоминаний, написанных потерпевшими крушение. Все они пробовали этот способ и безуспешно. Я знаю Винтерса. Он газетный корреспондент. Путешествовал по Аляске и Сибири. Я однажды встретил его у знакомых, и он рассказывал нам, как пытался добыть огонь при помощи двух палок. И это было очень забавно. Он неподражаемо рассказывал о своем неудачном опыте, и помню, как в заключении, сверкнув своими черными глазами, он сказал: «Джентльмен, островитянин южных морей, может быть, сумеет это сделать, может быть, сделает и малаец, но это превышает способности белого человека».
2: Но ведь мы же прожили столько времени без огня. Почему мы не можем жить без него и дальше?
4: А как же кофе?
1: Вы только подумайте о кофе. И какой превосходный кофе! Я взял его из собственной кладовой Волка Ларсена. И кругом отличные дрова.
2: Я и сама не отказалась бы от кофе. Но ничего не поделаешь. Давайте лучше подумаем, где и как соорудить укрытие. У меня уже есть идея. Мы можем попробовать сделать палатку из парусов.
1: Целый день проработал я над сооружением палатки. Первую же ночь пошел дождь, палатка промокла, и Мот принуждена была возвратиться ночевать в шлюпку. На следующее утро я выкопал вокруг палатки глубокую канаву, а через какой-нибудь час после этого внезапным порывом ветра палатку сорвало и бросило на песок ярдах в 30 от места, где она находилась.
4: Так, как только спадет вечер, я на шлюпке отправлюсь исследовать остров. Здесь обязательно должны быть люди или какая-нибудь стоянка. Шхуны должны посещать этот остров, и он должен принадлежать какой-нибудь стране.
1: Но мне хотелось бы устроить вас поудобнее раньше, чем я отправлюсь.
2: Я тоже отправлюсь с вами.
4: Было бы лучше, если бы вы остались. Вы и так много перенесли, а плыть на шлюпке и грести в такую отчаянную погоду не очень-то приятно.
1: Вам необходимо отдохнуть, и я просил бы вас остаться.
2: Я все-таки отправлюсь с вами. Я смогла бы вам чем-нибудь помочь. Если что-нибудь вдруг случится с вами, как я останусь здесь, без вас, одна, подумайте об этом.
4: О, не беспокойтесь, я буду очень осторожен. К тому же я не пойду далеко и вернусь к вечеру.
2: Нет.
4: Да, решено. Вам будет лучше остаться здесь. Постарайтесь ничего не делать. Отдохните и хорошенько выспитесь.
2: Пожалуйста. Прошу вас, не оставляйте меня здесь одну.
4: Ладно, хорошо, уговорили. Поплывем вместе на поиски других людей.
2: А что, если на этом острове никого нет, и никто о нем даже не знает?
4: Ну, если вы правы, то нам следовало бы подготовиться к зиме. Наши запасы не вечные, но ведь здесь есть морские котики. Они могут уйти отсюда куда-нибудь в другое место, поэтому я должен как можно скорее заготовить достаточное количество мяса. А затем необходимо соорудить хижину и запастись топливом, натопить котикового жира для освещения. Ну, во всяком случае, работы у нас будет немало, если этот остров действительно необитаем. Однако я все же надеюсь, что мы найдем людей.
1: Но Мот оказалась права. Мы осмотрели остров с моря в бинокль, побывали на шлюпке во всех его бухтах и иногда даже высаживались на берег, но не нашли нигде и следа людей. Мот, подготовившая меня к разочарованию и бывшая весь день в самом великолепном настроении, все-таки не выдержала и, когда мы высадились у себя в бухте, разрыдалась. Теперь настала моя очередь казаться веселым. И я разыгрывал свою роль так старательно и с таким успехом, что в конце концов заставил ее смеяться и даже петь. Она спела для меня перед тем, как идти спать. Ее голос был не сильный, но удивительно красивый и выразительный. Первый раз в жизни я почувствовал ответственность за другого человека. И это была самая великая ответственность, потому что она казалась самой дорогой для меня женщиной на всем земном шаре, единственной, которую я безумно любил. Мы справедливо назвали наш остров островом усилий. 2 недели мы упорно трудились над постройкой хижины. Все шло как по маслу до тех пор, пока не встал вопрос о крыше. Какая польза от стен без крыши? И из чего мы могли ее сделать? Правда, у нас были запасные весла. Они могли служить нам стропилами. Но чем их покрыть? Трава для этого не годилась. Мох тоже не годился. Парус нам нужен был для шлюпки, а брезент весь изорвался. Винтерс употреблял для своей крыши шкуры моржей.
2: Так ведь у нас на острове есть котики.
1: На следующий день мы принялись за охоту. Я совершенно не умел стрелять, но рассчитывал, что научусь. Однако, когда я истратил 30 патронов на 3 котиков, то решил, что все наши огнестрельные запасы иссякнут раньше, чем я приобрету необходимый навык. 8 патронов я уже испортил на добывание огня, прежде чем догадался прикрывать уголье сырым мхом. Мы должны бить котиков дубинками. Я слышал, как матросы говорили, что их обыкновенно так и бьют.
2: Но они такие славные. Нет, я и думать об этом не хочу. Это просто зверство. Стрелять совсем другое дело.
4: Но нам нужна крыша. Зима-то на носу.
1: Или мы, или они. Очень жаль, что мы так мало захватили с собой патронов. Но не все ли равно, как им придется расставаться с жизнью? От выстрелов или от ударов дубинкой? Во всяком случае, я отправлюсь бить их один.
2: Слишком опасно для вас отправляться на охоту одному. Я знаю, знаю, вы боитесь, что я слабая женщина и не сумею оказать вам поддержку в минуту опасности.
1: Но ведь бить дубинками...
2: Ну, конечно же, это будете делать и вы. Я буду визжать и отворачиваться всякий раз, как...
1: Как только появится опасность.
2: Я сама решу, когда смотреть и когда не смотреть.
1: Дело кончилось тем, что на следующее же утро она отправилась со мной. Я направил шлюпку прямо в соседнюю бухту, на самую отмель. Котики были здесь повсюду. Они плавали в воде и тысячами ревели на берегу так громко, что мы должны были кричать, чтобы расслышать друг друга.
3: Ну, за дело.
2: Погодите. Я думаю, вам лучше не трогать взрослых самцов. Я вспомнила. Капитан Ларсен как-то рассказывал мне, как его матросы охотятся на котиков.
1: Как?
2: Они угоняют их маленькими стадами внутрь острова и там убивают. Холостяки, так моряки называют молодых самцов, у которых нет гаремов, держатся особняком. А между гаремами всегда остаются свободные пространства. И пока холостяки держатся на этих пространствах, их не трогают владыки гаремов.
1: Вижу одного из них. Давайте проследим за ним и узнаем, в каком месте он выйдет на сушу. Котик подплыл прямо к отмели и вышел в промежутке между двумя гаремами, владыки которых заворчали, но не тронули его. Мы проследили, как он медленно направился в глубину, ковыляя между другими гаремами по проторенной тропе. Ну, вперед.
2: Я с вами. Только сперва нужно закрепить шлюпку. И дайте мне тоже какую-нибудь дубинку.
1: Ну нет, так не пойдет. Давайте лучше вернемся. Крышу можно сделать из травы.
2: Вы же сами говорили, что нельзя. Может быть, мне пойти вперед?
1: Вперед пойду я, а вы так и быть за мной. Но только не отставайте и держитесь ближе ко мне. Я дал Мот сломанное весло, а сам взял другое. И, тревожно оглядываясь по сторонам, мы двинулись вперед. В самом центре стада шум был ужасен. От него кружилась голова. Я остановился и ободряюще улыбнулся Мот, так как освоился с положением скорее, чем она.
2: Я боюсь и не боюсь. Виновато мое слабое тело. Сама я не боюсь. Я не боюсь.
1: Четверть мили мы шли вглубь острова за холостяками, этими гладкошерстными молодыми самцами, живущими в одиночку и набиравшимися сил, чтобы вступить в драку с другими самцами и завоевать себе почетное место в ряду обладателей гаремов. Громко крича, угрожающе размахивая дубинкой и даже давая пинка особо ленивым из них, я отбил несколько холостяков от их сотоварищей. И если какой-нибудь из них пытался бежать к воде, то я бил его по голове. Мот принимала деятельное участие в этой охоте, крича и размахивая обломком весла.
2: Это, оказывается, увлекает.
1: Час спустя мы гордо шли по тропинке между гаремами назад, сгибаясь под тяжестью шкур. Я поставил парус, вывел шлюпку из бухты, и мы отправились обратно.
2: Мы точно возвращаемся к себе домой.
1: Мне кажется, будто я жил здесь всегда. Словно я охотился, совершал набеги и сражался всю свою жизнь. И вы тоже всегда разделяли эту жизнь со мной. Вы тоже отлично переносите все трудности. Слова «моя жена», «моя подруга» звучали в моих ушах весь остаток этого дня и в следующие дни. Но никогда они не звучали для меня так громко, как в тот вечер, когда Мот снимала мох с тлеющих углей, раздувала огонь и готовила ужин. Должно быть, во мне тогда проснулся старый дикарь, с которым я искони был связан целым рядом последовательных рождений, составлявших мою расу. Старые древние слова «жена», «подруга» наполняли меня трепетом, и, тихо повторяя их снова и снова, я блаженно уснул. Мы соорудили две небольшие хижины. Одну для Мот, другую для меня. В хижинах было темно и неприглядно. Они были не лучше свиного хлева, но для нас, не забывших испытаний, пережитых на море в маленькой шлюпке, они казались довольно уютными.
2: Что-то должно случиться. Уже надвигается, я чувствую это. Что-то идет прямо на нас сюда. И случится скоро. Я не знаю, что именно, но непременно случится.
1: Хорошее или дурное?
2: Не знаю. Но оно уже в море. Оно идет.
1: Я проснулся с каким-то странным ощущением. Будто мне чего-то недоставало. Но это странное угнетенное состояние скоро прошло, когда я понял, что мне не хватало ветра. Это была моя первая ночь за много месяцев, проведенная в закрытом помещении. Я позволил себе несколько минут понежиться под одеялом, не промокшим от тумана или росы, стараясь дать себе отчет, во-первых, в том, какое впечатление производит на меня отсутствие ветра, а во-вторых, какую радость я ощущаю, нежась на матраце из мха, сделанном руками Мот. Одевшись и открыв дверь, я услышал, что волны все еще шумом бьются о берег, напоминая о яростной буре, которая прошла ночью. День был ясный и солнечный. Я заспался и, выйдя из хижины, решил наверстать потерянное время. Но, оглянувшись, я вдруг остановился, как вкопанный. Я не мог поверить своим глазам. Увиденное ошеломило меня. В каких-нибудь 50 футах от хижины, носом вперед со сломанными мачтами, лежало на берегу какое-то судно. Перепутанные мачты и реи с разорванными снастями свисали, покачиваясь с его борта. Я стал протирать глаза. Вот самодельная наша судовая кухня, знакомый выступ кормы, низкая крыша кают-компании, едва возвышающаяся над бортом. Это

Вы слушали 10-ю часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Мод – Ольга Красько. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Знаете ли вы, что накачанные мышцы, о которых так мечтают мужчины, могут сослужить плохую службу и навредить здоровью? Наши сосуды, суставы и внутренние органы, на которые, безусловно, влияют рядом расположенные мышцы, могут в той или иной степени страдать от такого соседства. Как правило, железные мышцы сохраняют свой тонус даже тогда, когда им надо бы расслабиться. В таком случае говорят о зажатых или спазмированных мышцах. Поэтому, прежде чем мы приступим сегодня к зарядке, я хочу еще раз напомнить – все хорошо в меру. 10 минут утренней гимнастики никому не повредят. А вот фанатичная перекачка мышц на тренажерах в спортзале может привести к самым неожиданным последствиям. Например, гипертонической болезни, болям в суставах или нарушениям в работе внутренних органов. Сейчас давайте сделаем легкую и необременительную разминочную зарядку, которая отлично тонизирует разные группы мышц после сна. Ее автор – доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта по самбо Евгений Гаткин. Постелите коврик для выполнения упражнений на полу. Вам также понадобится отягощение. Приготовьте небольшие гантели или пластиковые бутылки с водой. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, вы уже успели расстелить коврик и принести гантели. Тогда готовность номер один. Сейчас начнем! Если у вас есть какие-либо заболевания, перед тем, как делать гимнастику, проконсультируйтесь с врачом. Начнем занятие с упражнения для тренировки мышц сгибателей. Оно поможет придать рельеф бицепсу плеча. Исходное положение стоя. Руки свободно свисают вдоль тела. Ладони раскрыты наружу. На счет раз силой сгибаем руки в локтевых суставах. В конце движения пальцы раскрытых ладоней должны коснуться плечевых суставов. На счет два свободно, без усилий, разгибаем руки. Затем руки свободно опускаются в исходное положение. Начали! Раз, два. Раз, два. Следующее упражнение выполняем лежа на спине. Ноги вытянуты. Простым подтягиванием колени к животу подкачаем брюшной пресс. Давайте попробуем. На счет раз подтянули колени к груди. На счет два вернули ноги в исходное положение. Начали! Раз, два. Раз, два. Теперь уделим внимание грудным мышцам. Подкачаем немного их. Продолжаем лежа на спине. Лучше делать это упражнение с отягощениями. Если у вас нет гантелей, можно использовать наполненные водой пластиковые бутылки. Вытяните руки за голову, а затем опустите их на живот или переднюю поверхность бедер. Начали! На счет раз вытягиваем руки с гантелями за голову. На счет два опускаем их на бедра. Продолжаем. Раз, два. Раз, два. Молодцы! Встаньте на ноги. Следующее упражнение как раз для ног. Для тренировки икроножных мышц достаточно несколько раз подняться со ступней на мыски. Конечно, в мягкой обуви или босиком. Начали! Медленно поднимаемся на мыски. Раз. Опустились на всю подошву. Два. Продолжаем. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. А теперь лягте на живот. Не будем забывать о разгибателях спины. Прогибая спину, максимально поднимите голову на счет раз. Вернитесь в исходное положение. Два. Делаем. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Завершаем гимнастику упражнением для мышц и связок шейного отдела позвоночника. Сядьте на коврик. Движение шеи делаем медленно и аккуратно. На счет раз наклоняем голову вперед, касаясь груди подбородком. Зубы при этом плотно сжаты. На счет два максимально разгибаем голову назад. На счет три стараемся коснуться правым ухом правого плечевого сустава. На счет четыре левым ухом касаемся левого плечевого сустава. Начали. Делаем медленно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Молодцы! Отлично поработали! Теперь можно немного отдохнуть. Слушайте совет дня от Лены Симоновой.
1: Опасная зона.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Рак печени – один из самых смертоносных видов онкологических заболеваний в мире. Особенно остро эта проблема стоит в Китае, где на заболевания печени приходится более половины всех случаев рака. Среди всех факторов риска особое место занимают метаболические нарушения, в частности, сахарный диабет, который увеличивает вероятность развития рака печени более чем в 2 раза. Новое масштабное исследование, включившее данные о полумиллионе китайцев, позволило по-новому взглянуть на то, как алкоголь и чай влияют на риск развития рака печени. Участники анализа были разделены на 2 группы – с диабетом и без. Исследование показало, что регулярное употребление алкоголя увеличило шанс заболеть раком печени в обеих группах, но особенно у людей с сахарным диабетом. Для них еженедельное употребление алкоголя повысило вероятность заболевания на 62%. Наибольший риск был выявлен у тех, кто предпочитал крепкие спиртные напитки. У них шанс заболеть вырос на 91%. У не страдающих диабетом участников вероятность заболевания также увеличивалась с ростом количества и продолжительности употребления алкоголя, но в меньшей степени. Интересно, что умеренное потребление алкоголя в этой группе показывало даже некоторое снижение риска, что может быть связано с улучшением чувствительности к инсулину. Но у диабетиков этот парадокс не работал. Любая доза алкоголя становилась опасной. Вторая часть исследования касалась потребления чая. Здесь данные оказались более обнадеживающими. У нестрадающих диабетом людей регулярное потребление чая, особенно зеленого, ассоциировалось с уменьшением риска рака печени примерно на 26%. У женщин с диабетом, регулярно пьющих чай, риск рака печени был снижен на 64%. У некурящих людей с сахарным диабетом на 51%. Для всех остальных пациентов с диабетом полезный эффект от чая выявлен не был. Основной полезный компонент чая – полифенол с антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами. У диабетиков способность организма усваивать и перерабатывать его снижена, что и объясняет отсутствие ожидаемого защитного эффекта. Сахарный диабет 2-го типа влияет на многие метаболические процессы. Нарушает работу инсулина, изменяет состав микрофлоры кишечника, повышает уровень воспаления и окислительного стресса. Все это в сочетании с токсическим действием алкоголя делает печень уязвимой к канцерогенезу. Даже невысокие дозы алкоголя, которые у здорового человека могли бы быть относительно безопасными, становятся фактором риска при диабете. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: На правах рекламы.
4: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
4: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
5: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
4: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
5: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
6: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
4: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
5: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает. И они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
4: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
5: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
4: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
5: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
4: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
5: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
4: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
5: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнавайте, как это сделать.
4: И как же это средство изобрели?
5: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
4: И как же работает пилорис?
5: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного #2203 и узнайте, как это сделать.
4: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
5: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилори с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
7: Ну скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
5: Да.

0: миллионам людей. Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
2: Радио России. Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
3: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элиан Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
2: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят кони и дети.
2: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
2: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Сегодня Россия отмечает свой главный праздник. Расчет «Востока» сорвал атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области. И МИД Ирана заявил о согласовании США основных пунктов меморандума. Все подробности далее. В стране сегодня День России, государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день, в 1900 году, первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. Праздник традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. Традицией стала всероссийская акция «Российский триколор», в ходе которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага. Участники другой акции «Окна России» украшают стекла здания рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине. В столице праздничные мероприятия пройдут в Музее Победы, парке Заряди, на ВДНХ, а также на площадках проекта «Лето в Москве». Российские космонавты с МКС Сергей Куц-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС. Об этом сообщил Роскосмос. Они отметили, что сила и уникальность России в сплоченности и ее многонационального народа.
2: Дорогие соотечественники, мы, космонавты Роскосмоса Сергей Куц-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, поздравляем вас с Днем России. Этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны, наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения.
3: Отсюда, из космоса, особенно ясно видно, какая наша Родина красивая, могучая и необъятная. Сила России в ее единстве, в людях, которые здесь живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее. Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и приумножая ее богатство.
4: Уникальность России

0: многообразии. Здесь бок о бок живут люди разных верований и культур, вместе созидая новое и защищая то общее, что у нас есть – нашу Родину. Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Пусть в жизни всегда будет место для новых свершений, а единство и взаимопонимание делают нас только сильнее. Счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.
1: Президент Владимир Путин по традиции в День России проведет торжественную церемонию вручения государственных наград и премий. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Торжественная церемония вручения состоится в Большом Кремлевском дворце. Торжества уже идут в регионах Дальнего Востока. В столице Приморья основные мероприятия организовали на Центральной площади. С подробностями корреспондент ВГТРК Андрей Колесников.
2: Владивосток – это город у моря, и, конечно, традиционно День России здесь начинается на воде, а точнее на волнах Амурского залива, где сегодня проходит большая масштабная регата. Там принимают участие яхты абсолютно всех классов, от самых больших крейсерских до совсем маленьких учебных под управлением начинающих яхтсменов. Еще одно событие, которое отмечается в День России во Владивостоке, это десятилетие с того момента, как здесь была возрождена, восстановлена традиция полуденного выстрела. Вообще она берет свое начало с конца 19 века, использовалась весь 20 век, и вот в 2008 году по ряду определенных причин она была приостановлена. И вот 10 лет назад полуденный выстрел прозвучал вновь. А все происходит в самом центре города, на 33-м пирсе, где базируются корабли Тихоокеанского флота. Там находится гаубица 122 миллиметра. Она стреляет, конечно же, холостым зарядом каждый день, без исключения, ровно в 12 часов. Там, кстати, на корабельной набережной собирается огромное количество туристов, желающих запечатлеть этот прекрасный момент. Ну, а вы, конечно, слышите музыку, звуки праздника, которые доносятся с площади. Именно здесь сегодня и происходит основное праздничное действие. Это масштабные городские гуляния, развернутые тематические площадки, ярмарки, мастер-классы. Ну, а концертная программа, она будет довольно большой. В ней будут принимать участие российские артисты и иностранные.
1: Бойцы группировки войск «Запад» за сутки сбили 120 тяжелых боевых гексокоптеров, более 80 беспилотников самолетного типа и реактивный снаряд американской системы «Хаймарс». Как сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, расчетами ПВО уничтожены 7 баражирующих боеприпасов ВСУ. Кроме того, группировка вскрыла и уничтожила 58 пунктов управления дронами, станцию спутниковой связи «Старлинг», 19 наземных робототехнических комплексов и 2 полевых склада боеприпасов Украины. Сил. Также Минобороны добавили, что расчет зенитного комплекса «Тор» сорвал атаку группы беспилотников ВСУ в Запорожской области. Зенитчики взяли воздушные цели на сопровождение и пусками ракет уничтожили их на безопасном удалении, говорится в сообщении. В Запорожской области расчеты самоходной артиллерийской установки МСТА-С группировки «Восток» уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками ВСУ. После серии ударов пункты управления, ретрансляторы и терминалы спутниковой связи «Старлинг», а также находившиеся на позициях операторы и инженеры дронов ВСУ были ликвидированы. В то же время операторы ударных беспилотников группировки уничтожили разветвленную сеть украинских опорных пунктов в Запорожской области, состоящую из системы траншей и хорошо укрепленных блиндажей. Вместе с ней были ликвидированы живая сила и полевые склады боеприпасов и близлежащих лесах. Об этом говорится в сообщении Минобороны. Меморандум о взаимопонимании, над которым работают США и Иран, не содержит конкретных договоренностей по атомной проблеме. Как сообщает Guardian со ссылкой на дипломатический источник, в документе речь идет лишь о механизмах для дальнейших переговоров по ядерной теме и по замороженным иранским активам. При этом в меморандуме, как ожидается, будет определен срок разминирования Ормузского пролива. Но морскую блокаду Ирана США сохранят до завершения этих работ. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Тампа Бэй Никита Кучеров стал обладателем приза Hart Trophy по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Кучеров в минувшем сезоне набрал 130 очков за результативность и занял второе место в списке лучших бомбардиров. Hart Trophy российский нападающий выиграл второй раз в карьере. Две шайбы Андрея Свечникова принесли Каролине победу над Вегасом 4-2 в пятом матче финала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Россиянина признали первой звездой этой встречи. В составе Вегаса дублем отметился Павел Дорофеев. В серии до четырех побед Каролина вышла вперед 3-2. Московская футбольная «Торпедо» рассталась с полузащитником Даниилом Уткиным. В минувшем сезоне он выступал за столичную команду на правах аренды из Ростова. На счету Уткина 13 матчей, в которых он забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам 3 красные карточки. Удаление в том числе получил капитан сборной Мексики и защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. В другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии со счетом 2-1. Егор Корнев установил еще один рекорд страны на чемпионате России по плаванию. Он стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем. Свое же достижение, установленное в полуфинале, Корнев улучшил на 0,03 секунды. Это были новости спорта.
1: Погода. Сегодня в Казани и Самаре плюс 26-28 градусов, малооблачно, в Нижнем Новгороде и Пензе плюс 27-29, в Ярославле плюс 27-29 и возможен кратковременный дождь, во Владимире плюс 29-31 градус без осадков, в Туле плюс 30-32 градуса, в Воронеже плюс 31-33, в Ростове-на-Дону плюс 26-28 и кратковременный дождь, в Волгограде без осадков плюс 29-31 градус, в Краснодаре плюс 27-29 дождь, в Сочи плюс 23-25, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге плюс 20-22 градуса, дождь и местами по области гроза. В Москве без осадков плюс 30-32 градуса. Сейчас столица плюс 20, ясно, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии областного радио Татьяна Ляпина, звукорежиссер программы Наталья Лобанова. Доброе утро всем, кто на волне Радио России вместе с областным радио. Сегодня пятница, 12 июня. С праздничным рассветом всех, кто сейчас на волне Радио России Вологда. Сегодня праздник нашей страны. Солнце поднялось над горизонтом в 3 часа 5 минут. Уйдет за горизонт в 21 час 34 минуты. Долгота дня на нашей широте 18 часов 29 минут. Остается 8 минут до самого длинного дня в году и самой короткой ночи. Луна в убывающей фазе в четвертой четверти в созвездии Тельца. Сегодня ожидается малооблачная погода, а местами в западных районах кратковременный дождь, гроза, ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 26, плюс 31, ночью плюс 10, плюс 15. В Вологде 28-30, ночью 12-14 градусов выше нуля. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба в норме будет плавно понижаться. И температура воздуха тоже пойдет на понижение к началу следующей недели. И далее о важных событиях в жизни области с выпуском новостей Евгений Масейко.
1: Доброе утро! Вологодские депутаты предложили запретить питбайкам выезжать на дороги. Депутаты парламентской ассоциации Северо-Запада России поддержали обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой запретить движение питбайков по дорогам общего пользования. Автором законопроекта выступило региональное законодательное собрание. Поводом для обращения послужила тревожная статистика госавтоинспекции. За последние два года количество ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках выросло на 68%. Только за 4,5 месяца 2026 года в Вологодской области зарегистрировано 8 таких аварий, в которых один ребенок погиб и 9 получили травмы. Напомним, питбайк – это не транспортное средство, а спортивный инвентарь. Его невозможно поставить на учет в госавтоинспекцию, поэтому он не может законодательно передвигаться по дорогам общего пользования. В Вологодской области компенсацию проезда детям из многодетных семей оформят онлайн. Многодетные семьи региона теперь могут оформить выплату на проезд для детей-школьников без личного визита ведомства онлайн. Государственная услуга переведена в цифровой формат. Родителям и опекунам больше не нужно тратить время на походы в инстанции. Получить ежемесячную денежную выплату можно, не выходя из дома. Средства предназначены для школьников из многодетных семей, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных организациях региона. Деньги разрешено тратить на проезд в городском транспорте, за исключением такси, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов. Череповцы увеличили число рейдов по эвакуации автомобилей, мешающих уборке улиц. Глава города Андрей Накрашаев в своих соцсетях сообщил о начале системной работы по обеспечению чистоты городских улиц. Поводом для активных действий стали жалобы жителей улицы Ломоносова на повышенную запыленность вдоль проезжей части, несмотря на недавний ремонт дороги. Как выяснилось в ходе разбирательства, основная причина проблемы заключалась в неправильно припаркованных автомобилях. Машины, постоянно стоящие у бордюров, препятствовали работе спецтехники. После освобождения парковочной зоны спецтехника смогла выполнить полноценную уборку проезжей части, включая труднодоступные участки вдоль бортовых камней. Вологодский городовой помог скосить траву и оборудовать спортивную площадку. Приложение «Вологодский городовой» скачали 34 тысячи жителей области. Поступило 7,5 тысяч обращений. С приходом тепла все чаще жалобы поступают на высокую траву. После сигналов скосили траву в деревне Литига и в сквере на улице Городецкой в Череповце. Там же убрали борщевик. По заявкам подсыпали дорогу на улице Жемчужной в Череповце, установили баскетбольное кольцо на улице Гоголя и заменили люк на Псковской в Вологде. Напомним, что сервис создан по поручению губернатора области в минувшем году для оперативных решений на самые разные житейские проблемы. Он доступен для скачивания в Рустор, Google Play и App Store. Череповце на трех площадках установят световые инсталляции. Надпись «Мой любимый череповец» появится на Октябрьской набережной и на противоположном берегу. Также прорабатывается возможность разместить световую инсталляцию «Череповец» на здании железнодорожного вокзала. По словам главы города, сейчас согласовываются технические характеристики и орг-вопросы по установке инсталляции. Работы профинансируют из городского бюджета и внебюджетных источников. Инсталляции смонтируют этим летом. Криминальные новости. Мошенники рассылают жителям области сообщения с предложением проверить график отключения горячей воды. Ссылка ведет на поддельный сайт. При регистрации там злоумышленники получают доступ к госуслугам. Если скачать файл, на телефон попадет вредоносная программа, которая похитит пароли и данные карт. В Минцифре региона советуют не переходить по ссылкам, не скачивать файлы, блокировать отправителя и сообщить в управляющую компанию. Реальные графики публикуются на сайтах УК, городских порталах, стендах в подъездах и официальных приложениях. Стартует приемная кампания в ВАГУ по специальности физическая культура и в колледже Олимпийского резерва. Вологодский госуниверситет объявляет о начале приемной кампании по специальности физическая культура. С 1 сентября 2026 года абитуриенты получают уникальную возможность стать частью колледжа Олимпийского резерва, созданного на базе университета, и пройти углубленную подготовку по избранному виду спорта. В колледже Олимпийского резерва будут готовить кандидатов в сборные команды региона. Студенты получат не только профильное спортивное образование, но и возможность развивать навыки на новом уровне, участвовать в тренировочных сборах, соревнованиях и методических практикумах. Жаркая погода с грозами ожидается в выходные. Сегодня, в пятницу, из-за влияния атмосферного фронта на западе пройдут ливни с грозами. Днем температура приблизится к отметке плюс 28. В субботу станет еще жарче, ожидается до плюс 31, а в воскресенье неустойчивая погода распространится к центру и востоку региона. Пройдут кратковременные дожди и грозы. В начале следующей недели синоптики прогнозируют переменчивую погоду. Среднесуточная температура снизится до плюс 18, плюс 22 градусов. Сегодня волокжане смогут познакомиться с основами капоэйры. Одно из мероприятий, открытый мастер-класс по капоэйре, состоится для детей от 6 до 14 лет в Асановской роще. В занятии поучаствуют воспитанники Вологодской школы капоэйры. Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Мастер-класс пройдет под руководством тренера, специализирующегося на технике бало, Романа Щербакова. Напомним, капоэйра – это бразильское боевое искусство под музыку. Поединки проходят по кругу. Начало в 10 утра. Сегодня в Череповце пройдет семейный фестиваль в мемориальном доме музея Верещагиных. Торжественное открытие праздника состоится в полдень на территории парка, после чего гостей ждет насыщенная лекционно-концертная программа в каретном сарае. Параллельно на территории парка развернется масштабный культурно-развлекательный маршрут, объединяющий 16 интерактивных площадок. Вход свободный. С выпуском новостей познакомил Евгений Масейко. С Днем России вас!

Широка страна моя родная. Песня сочинена в советский период и посвящена большой державе, Советскому Союзу. Но ее поют и сегодня дети на концертах.

0: И сегодня в День России тоже будут петь и петь о России, потому что только к нашей стране и можно отнести эти высокие слова, вдохновенные строки поэта Василия Лебедева-Кумача. «Широка страна моя Россия, занимающая первое место в мире по площади более 17 миллионов квадратных километров, и неисчислимо много в ней лесов, полей и рек, озер и гор». И 190 народностей, проживающих в одном природном пространстве от Европы до Азии. Как достичь здесь мира и взаимопонимания? А очень просто. Любовью. Любовью к своей большой стране России и любовью к каждому малому народу. На это и нацелен главный государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. И символизирует этот день единство, свободу и многонациональность российского народа. А год нынешний, 2026, мы знаем, год особенный. По указу президента Российской Федерации Владимира Путина он объявлен годом единства народов России. И касается каждого народа среди 190, какой бы численности он ни был. В некоторых медиаизданиях находим, многие из народов России насчитывают лишь пару сотен человек. Такую информацию. Да, есть очень малые народности, и было время, когда их пытались стереть с лица земли вообще, но все изменилось. И сейчас политика государства – сберечь каждый малый народ. И мы с вами к этому причастны, к этому заданию государства и президента. Вот этой теме и посвятим наш праздничный выпуск радиопрограммы. С праздником! С Днем России! С Днем единства всех народов России! А значит, и нашей вологодской малой народности. Надеемся, что вы без затруднений назовете, какая народность проживает на территории Вологодской области. Ну, а некоторые из наших радиослушателей даже поймут сейчас, что говорят дети, представители этой народности.
1: Гагибери галатули ладин он гитада, мама лоза минусы, суря на хренсада.
2: Юк, качечку умереть, а стумбоха сиза и верь, пишкусь, пужусь.
0: Эти голоса мы переписали со странички в социальной сети ВКонтакте Лидии Рыбаковой из Бабаевского района. Если наберете это имя, то сразу выйдете на нее и не только услышите, но и увидите этих детишек, что поможет лучше понять, о чем же они лепечут детским своим языком. Это вепское слово. Лидия Рыбакова – представитель малой народности вепсов в нашей области. Она руководитель клуба, который тоже так и называется – «Вепское слово». Дальше вы услышите ее в нашей передаче, как человека, посвятившего свою деятельность выполнению вот этого государственного задания сохранить в мире единство всех народов России. И Лидия Рыбакова не одинока в этом стремлении.
3: Мяка кичупяева унягем, куттеге сагея хювят да ут, и гярядыш лиднаш, и пеньке жишкюлиш, кус елап вепсене рахвас.
4: Мы каждый день видим, как преображается наша Вологодчина, и не только города, но и наши отдаленные места, в том числе, где проживает вепский народ.
3: И мёд ахтем сануда, мидин губернаторова, я им бы хювим бить радовать, и санум сурен спасибан, кайкен вепсе жен рахваспей.
4: Мы желаем нашему губернатору успехов в его нелегком труде. Говорим спасибо за поддержку нашего вепского народа.
0: Как видим, вепсы в нашей области живут и укрепляются. И уже готовят свой очередной традиционный фестиваль вепской культуры. Он ежегодно проходит в Бабаевском районе, в деревне Макагевская. Побывать там стоит, хотя и не близко. Это из Бабаева до села Борисово-Судское, чуть больше 60 километров. Из села Борисово-Судское налево до деревни Киино-Акишево. Там через мост и до Отвороткино-Пяжелку, и мимо Пяжелки с правой стороны до Отвороткино-Пяжозера и до деревень Григорьевская и Макаревская. И попадете в чудо, где будет представлена вепская культура во всей красе. Но это чудо в будущем. В этом году фестиваль намечен на 4 июля. А сейчас мы услышим приглашение Но поговорим сегодня в праздничный день о том, кто они вепсы, потомки древнего племени Веси, давным-давно населявшего северо-запад России и часть нашей области Вологодской. Тоже у нас в Ятигорском районе, на берегах Онежского озера, вепсы, и в Бабаевском, где и проводится вепский фестиваль.
5: Мидя вепса епиге, элопу, озутам эян, иги хижич, венин, венян рамбас. Наш очередной вепский праздник носит название «Праздник коренных малочисленных народов древа жизни». Мидя айт.
6: Город веля в катащомень мидимал. И миле ванга миле линя в кепнем.
5: Всем зрителям, всем гостям счастья, здоровья, удачи и творческих успехов!

0: пригласили Лидию Константиновну к нам в эфир. Она главный библиотекарь Бабаевской центральной библиотеки и руководитель клуба «Вепское слово». Доброе утро, Лидия Константиновна. Вот приветствие на вепском языке. Сегодня предлагаем нашим радиослушателям поговорить, может быть, даже, потому что Лидия Константиновна даже вот накануне нашей беседы предложила, что только по-вепски разговаривать. Ну, мы, конечно, согласились, что по-вепски, но с переводом. И также я представлю Ирину Николаевну Сальникову, специалиста областной библиотеки, которая вот проводит такие встречи. Здравствуйте, Ирина Николаевна.
1: Здравствуйте.
0: Радиослушатели могут, во-первых, и поучиться, повторить какие-то слова, да, Лидия Константиновна, и освоить новый язык. Ну, а те, кто вепсы, те, конечно же, и без перевода все поймут.
1: По распоряжению правительства Российской Федерации с 2022 года по 2032 год в Российской Федерации этот период объявлен международным десятилетием языков коренных народов. И вот наша библиотека, областная универсальная научная библиотека, как раз и организовала встречу. Впервые мы познакомились с Лидией на зимней школе сельских библиотекарей. Там я буквально была под огромным впечатлением от встречи с ней. Меня настолько заворожил вепский язык, вепская речь, и я очень рада, что эта встреча состоялась.
2: Все остались довольны, в первую очередь я.
1: Мы пригласили студентов Вологодского губернаторского колледжа, учащихся школ города. Они с большим интересом откликнулись на наше предложение. И ребята, и педагоги подходили, благодарили Лидию. Дети подходили, спрашивали, как будет по-вепски их имена. То есть с большим интересом отнеслись. Поиграли, узнали новые слова, послушали вепскую речь. Вообще, мне кажется, очень важно такие встречи устраивать, потому что вепская речь вообще звучит очень редко.
0: Лидия Константиновна, вы почувствовали, что есть интерес к вепскому языку, да?
2: Да, почувствовала.
0: Вот в этой аудитории?
2: Да, почувствовала интерес. В основном, кстати, у мальчиков, я так поняла, у молодых людей, они подходили и участвовали в интерактиве со словами и картинками, и вообще подходили после мероприятия, вопросы задавали.
0: А не нашлось среди них, кто уже знает язык?
2: Нет. Говорит? Люди старшего поколения подходили, несколько человек подходили и говорили, что у них есть корни вепские, что они когда-то давно в детстве слышали, там пару слов каких-то, вот они мне даже воспроизводили эти слова.
0: Давайте, может быть, поговорим о языке. Вы коренная вепсянка, и вы этот язык сохраняете и являетесь еще и носителем этого языка среди жителей.
2: Где я живу, да, деревня Володина, но родом я из вепской деревни, деревня Пондола.
0: И каким образом пропагандируете, сохраняете этот язык?
2: В первую очередь, мы в конце 2021 года создали клуб «Вепское слово» в городе Бабаево и привлекаем детей-школьников к изучению языка, к изучению культуры. А так, вообще, со своими только разговариваем на вепском языке, со своими родными, с родственниками.
0: Разговариваете?
2: Да, обязательно.
0: Вот быту, да?
2: Да. Даже по телефону я всегда с сестрами, с родителями, я всегда по телефону по-вепски разговариваю, все удивляются.
0: Что же в этом языке?
2: Есть такая особенность, что в вепском языке всегда ударение в любых словах падает на первый слог. Будете читать, буквы, в принципе, такие же, как, наверное, и в немецком языке. Но вообще язык составлен на основе латинского алфавита. И ошибиться там нельзя, ударение всегда падает на первый слог. Еще такая особенность есть в вепском языке, что там нет предлогов. То есть, допустим, если в русском языке, например, «на столе», то в вепском языке меняется окончание «столау». Если мы хотим сказать, что на столе что-то лежит, то «столау».
0: Давайте какое-нибудь предложение скажем и разберем.
2: Допустим, на улице светит солнце. «Ирдал пашта пейвенька». То есть на улице светит солнце. Получается, в русском языке 4 слова, да, на улице светит солнце, а в вепском языке 3 слова. «Ирдал пашта пейвенька». На улице «ирдал пашта светит пейвенька солнце». А вообще особенности, мне кажется, он такой бытовой больше язык, не литературный. В нем нет никаких таких вот там эпитетов, сравнений. Ну, то есть такое вот что-то красивое нельзя вот такое вот сказать. Зато очень много действий, глаголов очень много. Вот, допустим, даже есть такой глагол относительно хлеба. Если в русском языке отрезать там хлеб, кусочек хлеба отрезать, то в вепском языке к этому предмету именно вот свой глагол есть. Отрезать лийката. То есть «ликота» – «либ», «отрезать хлеб», именно вот к этому слову, к хлебу. Этот глагол мы больше нигде не можем использовать.
0: «Ликота» – «либ»?
2: «Либ» –
0: и больше
2: хлеб.
0: «Ликота» – ничего?
2: Больше ничего.
0: такое особое отношение действительно
2: да,
0: к хлебу.
2: Да, и к хлебу особое отношение, и то, что очень много, видимо, работали люди раньше, очень много действий какие-то все время делали, в движении все это происходило, вся жизнь в движении, поэтому много глагола.
3: Тац тут пертить, я тут кюлят, не цен агьян мянну иге, ля мой самбну, хилят, хулат. Вальше вилугатас пигай. Минун ринтыш, кибу пага, казваб, кути летут сепель, тяге татат, пандут мага, комат, казвах твиба, лепель. Калиш максум, оза югед, вигмас сижун кузан алме, кулан тайвал, летас курьед, тули сюгюсь, вепсан мало.
0: Лидия Константиновна, почему вам хочется говорить на вепском? Почему хочется сохранять этот язык, передавать, воплощать его в жизнь современную?
2: Ну, потому что я в первую очередь научилась на нем разговаривать. Это мои корни, моя семья, очень мне близко по душе и вообще по всему хочется говорить на нем.
1: Хочется,
2: да.
1: Наверное, чтобы язык жил, да, продолжал жить.
0: Какие ваши были первые слова, первое восприятие языка? Сначала был вепский, а потом русский?
2: Да, сначала, конечно, вепский. Русский уже потом, ближе, наверное, может, лет в 5-6, ну, ближе к школе.
0: Как это в семье было? Вот что вы помните?
2: Общение всегда было на вепском в семье. В семье всегда на вепском. На русский переходили только тогда, когда кто-то был русский. Приезжал или приходил, вот только тогда был русский. А как я выучила его, я не помню. Наверное, мама, да. Мама, папа, мамой, татой. Ну, какие-то простые действия там пошли, наверное, асту.
1: Да, и да.
2: Асту, койдихи, пошли домой. У нас же не было садиков раньше. В деревне у нас вообще детского сада не было. Воспитывались бабушкой, поэтому... Мы всегда приходили к бабушке, всегда говорили: «Баба Сана, ми да не яндалишь». «Бабушка, расскажи что-нибудь старинного». Всегда так это назывались. Старинного, то есть из ее детства, из ее жизни. Вот она нам рассказывала всякие истории, когда она была маленькая, когда у нее дети были маленькие, то есть наш папа был маленький. Вот нравилось нам слушать такие истории.
0: А какую-нибудь историю можно воспроизвести?
2: Часто рассказывала бабушка, когда я была маленькая, вот она рассказывала мне: «Панятень на синдеть кяттаха, уйнатень и ляксень, абы тамха ляхтат каймаха дедала. Туле генка и пагежа, нягит ли да сауидесиной кодихе?» Баба говорит: «Именно пакежа, ен няхну, ли да уйнатят, какут мина сини, не мили ен няхну, и кайван тагемба». Кайван, имелися пяхятули, а может и правдки хану иди. Мяненька, кацун, какие-то скагиленики, да. Вкратце, положила она меня спать, говорит: «Уложила я тебя спать в люльку». Люльки — это вот плетёная такая корзинка, представляете, да, на палке, на такой. Уложила, все, это, говорит, уснула, было 2, наверное, годика где-то примерно. Сама пошла дедушке помогать колодец копать. И копают, сосед приходит: «Видела, Лида-то у тебя домой ушла?» Я говорю: «Да как она ушла? Она в люльке усыплена, 2 годика спит в люльке». И дальше копаю, и в голову пришла мысль, что, может, и правда ушла. Пошла, посмотрела, на самом деле нету в люльке. Пошла догонять, в итоге догнала.
0: Вот какая активная, шустрая вепсянка оказалась. Лидия Рыбакова сегодня у нас в гостях в студии. Коренная вепсянка. Мы говорим о вепском языке. И вот Лидия Константиновна в своем районе, в Бабаевском районе, старается сохранить этот язык. Она является библиотекарем. И как библиотекарь тоже стараетесь в этой сфере пропагандировать вепский язык. Лидия Константиновна, есть такая статистика, что 412 человек в Вологодской области составляют вепсы. Вот, может быть, конечно, эта цифра не совсем и точная. Как вы думаете, она вот может увеличиваться или уменьшаться?
2: 412 – это по переписи 2010 года, а по последней переписи, в 2021 году была перепись, по-моему, около 700 человек вепсов по Вологодской области. В Бабаевском районе, по-моему, 513, если я не ошибаюсь.
0: Еще.
2: Да, и Ивотегорский район.
0: Существовала конкретная вепская школа? Сейчас таких вот именно вепских нету?
2: Именно вепских нету. Есть такой предмет, как вепский язык, преподается в одной школе. Это куйская школа. Ну, там мало людей, она малокомплектная школа.
0: Вы думаете, стоит больше уделять внимание и языку, и вот про историю вепского народа я бы хотела спросить. Язык-то изучают, а историю свою вепскую?
2: Историю тоже. Историю легче популяризировать, да, и традиции легче это все. А вот с языком сложнее. Наоборот, нужно больше внимания языку, я считаю, что уделять. Другие школы привлекать. В школах обязательно язык должен преподаваться, вепский.
0: Для этого вы видите сейчас вот какие-то перспективы, возможности? Сейчас идет такая информация от правительства нашей области, что оказывать помощь малонародности, у нас это вепсы, создается ассоциация малочисленных народов. А вот вы видите, что есть к этому действительно конкретные какие-то практические шаги, и что это не на словах, и помощь, и вот внимание. Фу, что вы ощущаете у себя на местах-то?
2: В 22-м году мы писали, вот, ну, я писала, да, мне помогали проект по клубу «Вепское слово» и выиграли грант, вот этот вот молодежный грант на поддержание клуба «Вепское слово».
0: Ирина Николаевна, вы упомянули, что у вас есть фонд языка в библиотеке в
1: областной. У нас есть фонд, да, литературы на вепском языке. Фонд достаточно большой, и на вепском языке, то есть туда входят и художественная литература, и литература учебная, в том числе литература детская, то есть любой желающий может прийти и познакомиться с этими книгами, доступны они для пользователей. Также еще вот, пользуясь случаем, хочется отметить, на сайте Вологодской областной библиотеки есть раздел «Электронная библиотека. Полнотекстовая этнография и фольклор русского севера», и там раздел как раз «Финно-угорские народы», и он как раз включает в себя раздел «Вепсы». Там вы можете, каждый желающий, не выходя из дома, может познакомиться с историей этнографии и народа, материальной культурой и народным искусством, и также с обрядами и фольклором. То есть там представлены полнотекстовая библиотека, статьи, книги в полном тексте. Также очень важный момент. В 2022 году библиотеке передана личная библиотека Анатолия Васильевича Петухова. Уже находится в секторе редкой книги. Очень много книг, подаренных Анатолию Васильевичу, то есть дарственными надписями, книги вот Ольги Александровны Фокиной, Александра Романова, тоже прямо вот очень трепетно и очень интересно прикоснуться к этим книгам. И тоже не могу не сказать о том, что есть книги с дарственными надписями самого Анатолия Васильевича Петухова. На мероприятии я зачитывала его автографы к 50-летию библиотеки, 60-летию библиотеки. То есть он очень трепетно, с большой любовью относился к областной библиотеке. Тоже каждый желающий может с этими книгами познакомиться.
0: Я так предполагаю, что не так много писателей на вепском, которые писали, да?
2: Не так много, да, немного писателей.
0: Потому что на вепском трудно, или он все-таки, вот как вы считаете, может быть, менее эмоциональный
2: потому
0: язык?
2: Потому что он, как его называют, молодописьменный, его же создали, получается, в начале 20 века. В 30-х годах, по-моему, вот начинали открывать все школы, это очень бурная деятельность шла, издавались учебники, открывались вепские школы, прям преподавание шло на вепском языке. Вот у Анатолия Петухова отец был учителем вепского языка, ну, вепским учителем. Ну, и все это продолжалось до 37-го года, пока какой-то там перелом, все прекратилось, вепские школы закрыли, учителей репрессировали, разослали куда-то, вепские деревни все стали расселять. На вепском языке было очень строго запрещено, вот, что бабушки рассказывали, что родители еще в школе. Да и я, когда в школе училась, так относились, как бы сторонились, даже посмеивались, можно сказать, что посмеивались, что мы не на таком языке разговариваем, как другие. А в советское время это же очень строго запрещалось и даже наказывалось.
0: Нам не нужны были малые народности.
2: Да, да, политика была на то направлена, я так понимаю.
0: Ну, это, конечно, подкосило.
2: Очень подкосило, очень, да.
0: И народности,
2: всех, всех подряд записывали в свидетельствах о рождении. В документах все были русскими. То есть в 70-х вот годах ни одного вепса вообще не было зарегистрировано нигде. Вот по документам ни одного вепса вообще не существовало. Возрождение это началось с середины, наверное, 80-х годов. Вот тогда вепская интеллигенция активно начала деятельность, стали вот снова создавать учебники, вот эту вот всю литературу. Потеряли, очень много потеряли, вот стали все это восстанавливать. Поэтому и писателей не так много. Писать нетрудно, если какие-то истории, допустим, из жизни и рассказывать, ну, мы же общаемся на вепском языке, ведь рассказываем друг другу что-то, и писать на бумаге, я тоже думаю, что несложно было бы.
0: Ну что ж, Лидия Константиновна, я вас благодарю за то, что вы приняли участие в этой встрече, ну и давайте завершим ее эмоционально. Вот мы говорим о языке, который может быть более строгий, меньше в нем аппетитов, чем в русском языке, но тем не менее стихи существуют на вепском языке. Давайте вот, может быть, мы поэтическим словом на вепском языке и завершим наш разговор сегодня.
2: стихотворение Козима Николай Абрамов. Николай Абрамов – это ленинградский поэт из Ленинградской области. Козима в переводе означает «родная земля». Нецет пюдат, гярвет гёгет, люден маргить, калацан, юхтин тедан, вайше согет, кенгет ачинецан ман. Педай ладва смецай кибип, мини армас хянан кель, тяс о мини антут ними, тяс о мини антут мель. Ласки ела луя спаха, линдеп консу хюемп айк, тягал миндать панда смаха, куна пандут хеймут кайк. Лангто плуми люден суксат, а я пвене хювел тяу, кайке у мини авонь уксат, миден вепсан тайфанал. Хювет пеевот сануп ахал, сина мини озаца, тяс о минун армас тахо, тяс о минун Козима.
0: Вот предположим, что у 700 жителей земли Вологодской, которая является вепсами, немножко сердечко сейчас дрогнуло. Если все они прямо вот сидят у радиоприемников и слушают. Но даже если не все 700, то, по крайней мере, все равно надеемся, что среди наших радиослушателей нашлись те люди, которые поняли, о чем эти строчки, и восприняли действительно эмоционально и сердцем.
2: Ну, стихотворение о родной земле. Леса, поля, дары леса, озера.
0: Лидия Константиновна Рыбакова, коренная вепсянка из Бабаевского района, и Ирина Николаевна Сальникова, специалист областной научной библиотеки. Спасибо.
4: Спасибо большое. Спасибо
0: вам. Что бы мы пожелали радиослушателям?
2: Опекат вепсанкель. Учите вепский язык.
1: А я пожелаю, приходите в областную библиотеку, мы всегда рады вам показать книги на вепском языке, наши ресурсы, которые посвящены этому языку. Добро пожаловать.

Я сон вины кодима. Вы поняли, о чем речь? А родина-то одна. Одна на всех. Кодима, Пяжелка или Ошта. Это Россия. Оттого и сильна она, может быть, что 190 народностей сильно любят свои поля и леса, реки и озера и глубоко привязаны к своей земле.

0: Мы на праздничной волне. Сегодня День России, большой государственный праздник. И в нашем эфире в программе «Пятницы. Изменения». Обращаем ваше внимание, мы переносим привычную для пятницы передачу «Телефон мнений» на понедельник. Звонков на нем немного, но все, кто до этого дня успел позвонить, себя услышат в понедельник утром в это же время. Ну а постоянная рубрика «Календарь памятных дат» осталась в расписании, так как важные даты переставить местами во времени невозможно, поэтому слушаем о важном в прошлом.
1: Вологодский календарь. Даты, события, люди. Рубрику ведет Ирина Трапезникова.
2: Доброе утро, дорогие земляки. 14 июня. 105 лет со дня рождения Анатолия Павловича Веселова, историка, уроженца деревни Соколье, ныне Кирилловский район Вологодской области. Окончил начальную школу в деревне Топорня. В 1932-м семья Веселовых переселилась в Ленинград. Там Анатолий Павлович окончил среднюю школу. В августе 1939-го успешно сдал вступительный экзамен в Коммунистический институт журналистики. Но через месяц после начала учебы Веселову была вручена повестка из военкомата. До начала Великой Отечественной войны Анатолий Павлович успел окончить трехмесячные курсы младших командиров. Служил в Армении, Хабаровске. Войну закончил в Литве. В декабре 45 года был демобилизован, вернулся домой в Ленинград. А в 46-м стал студентом исторического факультета пединститута имени Герцена. После окончания института Веселов работал в средней школе в Подмосковье, затем в школе рабочей молодежи в Ленинграде. В 56-м защитил кандидатскую диссертацию, посвященную кооперативному движению 20-х годов 20 века. С 1957 по 1989 работал в Ленинградском электротехническом институте старшим преподавателем, доцентом и профессором кафедры истории культуры, государства и права. При школе молодого лектора организовал секцию студентов-экскурсоводов и руководил ею более 20 лет. Защитил докторскую диссертацию, посвященную исследованию роли культурной революции в социально-экономическом преобразовании деревни 20-30-е годы 20 века. 16 июня. 80 лет назад была открыта Великоустюгская городская библиотека. К началу 40-х годов потребность населения в чтении и самообразовании настолько увеличилась, что в Устюге по приказу городского отдела народного образования накануне Великой Отечественной войны 16 июня была организована Великоустюгская городская библиотека. Для нового учреждения культуры были переданы 6 тысяч экземпляров книг различного содержания из школы комсомольских пропагандистов. 22 июня началась война, но учреждение не закрылось. Своих первых читателей оно приняло в сентябре. В тяжелое послевоенное время библиотека испытывала большие трудности с комплектованием книжных фондов, но они пополнялись. К 1960 году фонд составил 27 тысяч томов. На 1 января 60-го число читателей возросло до 3 тысяч. В сентябре 70-го при поддержке председателя горосполкома Плеханова библиотека переехала в новое просторное помещение – памятник истории и архитектуры, церковь Благовещения при Успенском соборе. Перед новосельем библиотеки вологодские реставраторы провели внутри помещения капитальный ремонт. С 1995 года библиотека участвует в научном исследовании Российской национальной библиотеки по теме чтения в библиотеках малых городов России. В 1999 в учреждении появился первый ксерокс. В 2000 году компьютер, принтер, сканер. В этом же году была начата работа по созданию электронной информационной базы данных «Современный Великий Устюг». Библиотека вместе с музеем организовала научную конференцию «Устюг православный». В 2003 году была создана целевая культурно-просветительская программа чтения православной книги в публичной библиотеке, которую материально поддержала ЗАО «Северная чернь». Ежегодно городская библиотека принимает участие в областном конкурсе «Звездное кружево Севера». В 2006 году по решению Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Великоустюгского района в целях оптимизации в связи с принятием 131 закона РФ о местном самоуправлении произошло слияние МУК городская ЦБС и МУК районная ЦБС. Центральная городская библиотека, как ведущая библиотека в административном центре, стала Великоустюгской центральной межпоселенческой библиотекой. В 2020 году она переехала в новое здание. Поздравляем коллег с юбилеем! июня. 140 лет со дня рождения краеведа, участника революционного движения Владимира Капитоновича Панова, уроженца города Вологды. Владимир Капитонович Панов прожил 99 лет. Это была долгая жизнь, насыщенная делами, о которых осталась добрая память. Вот строки одной из его автобиографических записок. Родился 5 июня 1886 года по старому стилю в семье железнодорожника, слесаря Вологодского депо, до военной службы крестьянина Вологодского уезда Аларевской волости деревни Выдрино. Окончил Вологодское техническое училище в первом выпуске и начал работу на Северной железной дороге 25 апреля 1905 года в должности практиканта рабочего пути. В 1914 году без отрыва от производства подготовился и сдал экзамен на звание техника путей сообщения. Панов участвовал в революционных событиях 1905 года в Вологде в политической забастовке железнодорожников. Потом строил железные дороги по всей стране. С конца 30-х годов постоянно жил и работал в Вологде, а уже в послевоенное время 5 лет был начальником отдела капитального строительства Северной железной дороги. Перед выходом на пенсию он работал начальником областной инспекции государственного архитектурно-строительного контроля. Среди многочисленных наград, которыми отмечен многолетний труд Владимира Капитоновича, были и знаки «Почетный железнодорожник» 42 года и орден «Знак почета» 68 года. В возрасте 80 лет Владимир Капитонович активно занялся краеведением. С 1959 года он был членом нескольких секций областного краеведческого музея исторической, промышленной, природы, членом секции Октябрьской революции и Гражданской войны со времени ее организации в 1962 году. После выхода на пенсию стал действительным членом географического общества, участвовал в работе общества охраны памятников истории и культуры, общества знания. Ни одно из общественных поручений он не выполнял формально, оставил добрую память о себе среди родных, близких и хорошо знавших его людей. Жизнь его, говорил писатель Владимир Шириков, жизнь настоящего русского интеллигента, богатая событиями и духовно насыщенная. июня. 70 лет исполняется Юрию Александровичу Воронову, графику, живописцу, заслуженному художнику Российской Федерации, лауреату премии Вологодского комсомола имени Яшина, лауреату Государственной премии Вологодской области по изобразительному искусству. Родился 18 июня 1956 года в Вологде. Учился в Ярославском художественном училище, Московском государственном художественном институте имени Сурикова, у Дегтярева, Материна, Абакумова, член Союза художников России с 1983 года. Участник художественных выставок с 1977 года, постоянно живет и работает в нашем городе. Произведения художника находятся в музеях, заповедниках и краеведческих музеях Вологодской области, в частных собраниях в России и за рубежом. Основная коллекция произведений художника находится в Вологодской областной картинной галерее. Работает в технике масляной, темперной, акриловой живописи, в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта. Занимается гравюрой и рисунком в области книжной графики, станковой графики, пейзаж, портрет, натюрморт, интерьер. Сегодня Юрий Александрович Воронов является одним из ведущих российских мастеров живописи и графики. Он по праву носит звание заслуженного художника Российской Федерации. В 2009 году он стал членом-корреспондентом Российской Академии Художеств. Его произведения постоянно экспонируются на основных областных, межрегиональных, всероссийских и международных художественных выставках. Он частый гость в Норвегии и Германии, где зрители также уже успели полюбить его творчество. В литературной страничке мы сегодня снова обратимся к образу березы в поэзии Ольги Александровны.

рисуют своим жилищем следы поросячьих ран. Береза без зла и мести вновь крестит зеленый мир сережек своих трехперстьем под сполохи птичьих лир. На этом все, мои дорогие земляки. Желаю вам радости и крепкого здоровья. До новых встреч по пятницам.

0: Ну и, как говорится, конец делу венец. Может, кого-то и порадует информация о том, что жара через несколько дней отступит и будет прохладнее, более привычно для северного лета. Сегодня ожидается малооблачная погода, местами в западных районах кратковременный дождь, гроза, ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 26, плюс 31, ночью плюс 10, плюс 15. В Вологде днем 28-30, ночью 12-14 градусов выше 0. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, в норме будет плавно понижаться. И температура воздуха тоже пойдет на понижение к началу следующей недели. На этом все. Лето все-таки продолжается. Наша программа завершается. Татьяна Ляпина, Наталья Лобанова. Приятных впечатлений на выходные дни.
1: Радио России Вологда. Радио на все времена.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Сегодня страна отмечает свой главный праздник – День России. Нового министра обороны назначили в Великобритании. И в Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за май. Все подробности далее. Президент России Владимир Путин в День России 12 июня в Большом Кремлевском дворце проведет традиционную церемонию вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Кроме того, в этот день президент вручит золотые медали Герой труда Российской Федерации россиянам, удостоенной этой награды. Праздник традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. Традицией стала всероссийская акция «Российский триколор», в ходе которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днем России. «Родина у нас одна, Россия. Сегодня праздник, День России. Мы гордимся нашей страной, ее тысячелетней историей и богатой культурой, подвигами и успехами», написал он в своем канале на платформе «Макс». А при этом добавил, что на протяжении всего пути становления и развития Россия переживала немало непростых периодов, но перед лицом трудностей люди лишь объединялись, и сейчас наступил похожий момент. Также президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского лидера и россиян с Днем России, назвав ее гарантом мироустройства. А ранее лидер КНДР Ким Чен Ын телеграммой поздравил Владимира Путина с Днем России. Посольство России в Турции организовало дипломатический прием по случаю празднования Дня России. Об этом сообщил чрезвычайный полномоченный посол нашей страны в Турции Сергей Вершинин. По его словам, отношения с Турцией носят многогранный характер и уверенно развиваются, и это очень хорошо. Мероприятия, посвященные празднику, также прошли в русских домах в Братиславе и Праге при поддержке посольств России в Словакии и Чехии. Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваторией Азовского моря, 231 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона,

0: Крымом и Татарстаном. Между тем, в руководстве Брянской области сообщили о гибели двух мирных жителей в результате украинских ударов по поселку Суземка. Один из погибших – директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес». Еще два человека получили ранения, их госпитализировали. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 255 беспилотников самолетного типа, 48 тяжелых боевых квадрокоптеров и 39 пунктов управления БПЛА ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Жовтневая, Басова, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районных населенных пунктах Иволжанская, Хотинь, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 205 военнослужащих. Танк Т-64, боевая бронированная машина производства США, 5 автомобилей, 2 гаубицы М-101 американского производства и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 255 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов Р-18 и 7 НРТК противника.
0: В то же время расчеты «Востока» сорвал атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области, а группировка «Запад» за сутки сбила 120 тяжелых гексокоптеров противника. Бывший замглавы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны страны. Об этом сообщается на сайте правительства. 53-летний Джарвис окончил военную академию Сандхерст и служил в парашютном полку. За время военной карьеры участвовал в операциях в Косово, Северной Ирландии, Ираке и Афганистане. В 2011 году ушел в запас в звании майора. На посту главы Минобороны Джарвис сменил Джона Хилли, который накануне подал в отставку. В письме премьеру Киру Стармеру Хилли заявил о несогласии с оборонной политикой правительства, посчитав принимаемые меры недостаточными в условиях растущих угроз. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня. Наступающий День России никак не повлияет на сроки оплаты. Об этом сообщил РИА Новости зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он напомнил, что с 1 марта текущего года крайний срок уплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства перенесен на 5 дней раньше. Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15 числа каждого месяца. Парламентарий отметил, что в июне крайний срок оплаты приходится на полноценный рабочий день. В Москве сегодня возможен повтор рекорда 28-летней давности, когда в День России было почти 31 градус. А при этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил, преимущественно к вечеру локально пройдут кратковременные дожди.
2: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии. Это фронт смыкания, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно к вечеру пройдут кратковременные дожди локально, но тем не менее пройдут обязательно. Возможно, гроза, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду при грозе порывистый. Ну и температура воздуха плюс 28-31 с претензией на повтор рекорда 28-летней давности, когда в День России было плюс 30,8 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало, составит 748 миллиметров ртутного столба. Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам сразу три красные карточки. Удаление в том числе получил защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. В другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. Московская футбольная «Торпеда» рассталась полузащитником Даниилом Уткиным. В минувшем сезоне он выступал за столичную команду на правах аренды из Ростова. На счету Уткина 13 матчей за «Торпедо», в которых он забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. Егор Корнев установил еще один рекорд страны на чемпионате России по плаванию. Он стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем. Свое же достижение, установленное в полуфинале, Корнев улучшил на 0,03 секунды. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что по итогам национального первенства на чемпионат Европы по плаванию отобрались примерно 40 спортсменов. Нападающий Tampa Bay Никита Кучеров стал обладателем приза Hart Trophy по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Кучеров в минувшем сезоне набрал 130 очков за результативность и занял второе место в списке лучших бомбардиров. Hart Trophy российский нападающий выиграл второй раз в карьере. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
4: Погода.
0: Сегодня во Владимире плюс 29-31 градус малооблачно, в Туле плюс 30-32 градуса без осадков, в Воронеже плюс 31-33, в Ростове-на-Дону плюс 26-28, кратковременный дождь, в Волгограде плюс 29-31 градус без осадков, в Краснодаре дождь плюс 27-29 градусов, в Сочи плюс 23-25, кратковременный дождь, в Ставрополе небольшой дождь плюс 23-25 градусов, в Нальчике плюс 24-26 дождь, во Владикавказе плюс 22-24 и также дождь. А в Санкт-Петербурге плюс 20-22, временами дождь, местами по области гроза. В Москве переменная облачность плюс 30-32 градуса. Сейчас столица плюс 22, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
2: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
3: На волнах Радио России программа, которая называется «Настоящее историческое. Портрет на фоне времени». Портрет на фоне, если хотите, эпохи. Позволю себе начать с небольшого предуведомления, что вот есть такие семьи, это не цитата из Толстого, но есть такие семьи, в которых люди так же, как и в других семьях, привычно называют друг друга по имени, но на самом деле каждый человек в этой семье – это действительно страница истории. Вот нам посчастливилось встретиться с внуком Сергея Павловича Королева, с врачом Андреем Вадимовичем Королевым, хирург, ортопед, травматолог, профессор, доктор медицинских наук. Он любезно согласился сегодня быть гостем нашей студии и ответить на вопросы, которые, я думаю, будут интересны слушателям Радио России. Андрей Вадимович, добрый день.
4: Да, Андрей, добрый день.
3: А скажите, пожалуйста, вот вы наверняка в детстве ведь хотели быть космонавтом.
4: Да, было такое, скажу честно, но на тот момент существовали довольно жесткие ограничения по росту и весу. Я такой был довольно плотный человек всю жизнь. Вот. И тогда, когда я достиг там некого роста, я уже точно сантиметров на 10 перерастал возможности космического корабля. Потому что вы знаете, что всех космонавтов, во-первых, там довольно тесно, и у меня есть несколько фотографий, конечно, в разном возрасте. Я люблю фотографироваться, честно говоря, в спускаемой капсуле космического корабля, потому что, понятно, космос в нашей семье – это наше все, и мы очень внимательно относимся ко всему, что связано с космосом. И, конечно, там тесно, и поместить туда одного даже человека довольно тесно, а если уж два или три, то они точно должны быть довольно небольшого роста.
3: Ну, действительно, нужно было поступать или в Бауманку, или в МАИ. Наверное, вы уже и готовились даже к этому.
4: Вы знаете, я даже готовился изначально идти по технической эстезе, потому что, как-то не было такой у меня ясности в 8-9 классе. Я не знал, чем я хочу заниматься. Понятно, что со всех сторон говорили «давай», вот, по дедушкиным стопам и так далее. И я начал готовиться. Я даже пошел в физико-математическую школу при МАИ, при Московском авиационном институте. Но вдруг у меня случился острый аппендицит. Это было прямо посреди учебного года, 9 класса. Я провел 10 дней в больнице и вышел оттуда убежденным хирургом.
3: Ну, вы знаете, вот здесь все-таки тоже есть какое-то предопределение. Я знаю, что кроме дедушки Сергея Павловича Королева, главного конструктора ракетно-космических систем Советского Союза, у вас вторая такая мощная линия – это именно медики, хирурги, врачи высочайшей квалификации.
4: Моя бабушка Ксения Максимилиановна Винцентини, соответственно, супруга Сергея Павловича Королева и мама моей мамы, она была доктор, она была довольно известный врач-травматолог с очень тяжелой, в общем, судьбой, которая 60 лет практически имела врачебный стаж. Так вот, бабушка Ксения Максимилиановна Винцентини, она, соответственно, училась в школе, в стройпрофшколе вместе с дедушкой Сергеем Павловичем. У них тогда уже случилась такая, почти юношеская любовь. Она потом поступила в медицинский институт, его закончила. Потом, когда Сергея Павловича арестовали, ее моментально уволили со всех работ. Вот представьте, у нее там на руках крохотный ребенок, 2-летний. ее полностью лишают средств к существованию. И, конечно, большая удача, что ей попались очень хорошие люди на ее жизненном пути. Главный врач Боткинской больницы, профессор Шмулевич, который, в общем, сказал: «Я все понимаю, Оксана, работай», и все. И она работала, ну, фактически за еду. То есть ей не платили зарплату, она работала просто таким, что было, соответственно, питалась там, что-то приносила домой и спасала раненых с фронта. В частности, привезли молодого мальчика по имени Зяма, и этому мальчику грозила ампутация ноги. Ему было 18 лет, его ранили тяжелейшее.
3: Зиновий Герд.
4: Это Ефимович Герд. И она ему спасла ногу. Она над этой ногой колдовала много-много месяцев. И не было ни одного интервью, где он не произносил благодарственные слова в ее адрес. Еще один человек, которого она спасла, но она спасла на самом деле сотни людей, огромное количество. Вот. И он был такой выдающийся летчик-испытатель Масолов Георгий Константинович, который ставил один за одним мировые рекорды. В частности, он был первым в мире, который в 1961 году пролетел на самолете со скоростью 2400 км в час, что по тем временам было абсолютно мировым рекордом на истребителе. Но он тоже во время одного из испытательных полетов сломал ногу, она его спасла, и он потом дожил до 90 плюс лет, милейший человек.
3: Ну, вы вот рассказывали в начале интервью о фотографиях, о том, что любили фотографироваться с спускаемой капсулой. Вот я тоже, готовясь к интервью, посмотрел на фотографии Сергея Павловича и ваши. Вы очень похожи. Вот вы деда помните в личном общении?
4: Спасибо, да. Конечно, многие говорят, что мы очень похожи. И, безусловно, мне это очень приятно. Я, конечно, не очень могу его помнить, если честно, потому что мне было около 3 лет, когда его не стало. Он ушел из жизни очень молодым, он ушел из жизни вот в моем теперешнем возрасте. И это, конечно, очень обидно, честно говоря, потому что, ну, у него был расцвет, у него была масса идей, он был заряжен энергией, он этой энергией заряжал тысячи людей вокруг, которые работали за идею. И потом вот просто в одночасье исчез, ушел на маленькую операцию и уже после нее не проснулся. Это, конечно, очень грустно.
3: Ну, вот это вот трагическая история о том, что он, в общем-то, даже не от операции скончался, а от того, что не смогли провести интубацию из-за травмы челюстных костей.
4: Да, у него был сломан шейный отдел позвоночника. Вот сталинские эти садисты, палачи, избивая его, они сломали ему шейный отдел позвоночника, сломали ему нижние челюсти, у него не открывался рот, и он всегда был немножко как бы такой сгорбившийся, насупленный, хотя на самом деле у него просто не разгибалась шея до конца. Из-за этого на тот момент не существовало гибких бронхоскопов, и они не могли просто зайти и завести трубку в дыхательные пути. В целом это, в общем, хирургическая смерть, потому что был неправильно поставлен диагноз, была неправильно запланирована операция, по ходу дела пришлось менять план, и это все привело к трагическому концу.
3: Да, Сергей Павловичу не было еще 60 тогда, да, в расцвете силы.
4: Совершенно
3: сила.
4: Точно. Ему предприятие на его 60-летие подготовило потрясающий совершенно подарок. Это полная копия, такая очень высококачественная, первого космического корабля, на котором летал Гагарин. Большой, красивый макет в металле, прям такой очень правильный. И, к сожалению, дедушки не стало, и макет этот подарили мне. Он есть у нас в музее в домашнем.
3: Ну, Андрей, вы знаете, вот, наверное, в семье до определенного периода вообще не говорили о том времени, когда Сергей Павлович был и под следствием НКВД, и потом был на Колыме.
4: Знаете,
3: говорят, что
4: сожалению,
3: Сергей Павлович золото не мог терпеть после этого, он его просто даже не мог видеть.
4: Так и было. Да? Он называл его презрительно «золотишко», и к золотым вещам относился резко негативно. И он действительно до какого-то времени вообще пытались о репрессиях и так далее не упоминать. Известно из мемуаров бабушки, из мемуаров моей мамы, он, когда вернулся с Колымы, он сел и почти всю ночь рассказывал о том, как это было. И потом он сказал, что давайте мы об этом забудем и больше к этому никогда возвращаться не будем. Тяжелое время, потому что он абсолютно невиновный человек, горящий идеями. Для процветания его родной страны его обвиняют в шпионаже, о том, что он враг родины, его сажают в тюрьму, избивают и отправляют в дальнюю часть страны в какие-то немыслимые условия для жизни. но он это пережил. Он очень мужественный и очень физически сильный человек. И, конечно, у меня гордость за его дух и за силу воли колоссальная. И его мама, Мария Николаевна, или бабушка Муся, как мы ее звали, она пережила его почти на 15 лет. И я ее прекрасно помню. Мы очень много разговаривали, мы очень дружили. Она была очень мудрым и чудесным человеком. И она много рассказывала, конечно. И, кстати, все первые книги, практически все, они все написаны с ее слов. У нее был идеальный слог, у нее была фантастическая память. Она помнила, где, кто, когда, с кем встречался, кто во что был одет, кто в какой части стола и комнаты сидел. И все огромные, толстые первые книги биографические о Сергее Павловиче, они были практически написаны с катушечного магнитофона, которые тогда появились. И она приложила гигантские усилия к тому, чтобы его спасти. И там 50% его спасения из тюрьмы – это его мама, Мария Николаевна. И еще вторую половину – это знаменитые летчики. Валентина Грязодубова, знаменитая полярная летчица, и Михаил Громов. Тоже. Они оба герои Советского Союза, красавцы, это грандиозные люди, вот настоящая гордость страны. Они ничего не боялись, они писали письма, в том числе в защиту Сергея Павловича Королева и других людей, в общем, тоже. Они спасли большое количество людей.
5: Угу. Ну, надо сказать, что вот историческая обстановка тогда, да, и события, это было дело так называемых оборонных специалистов, еще произошла катастрофа, в которой погиб Чкалов. То есть косвенно, видимо, обвиняли всех вообще.
4: Абсолютно точно. Но понятно, что авиация и космонавтика, и ракеты, они не могут обходиться без каких-либо аварий. Но логика действия спецслужб на тот момент и государства, на самом деле, всего была такая, что если взорвалась ракета, ну, это точно взорвали вредители. Если самолет разбился, точно, совершенно его взорвали и разрушили вредители. Если разбился Чкалов на самолете, пропал, как вы думаете, кто виноват? Директор завода, на котором произвели этот самолет. И директора завода тут же арестовывают и ссылают на Колыму.
5: Угу. Ну, кстати, он там, по-моему, встретился с Сергеем Павловичем на Колыме, директор завода. И даже спас ему жизнь.
4: Абсолютно точно. Вот Михаил Усачев, который был директором завода, на котором произведен самолет, на котором разбился Чкалов, он был очень физически сильным человеком. Он был мастером спорта по боксу. И его тоже сослали на Колыму. Но поскольку он был вот грандиозный, просто физической силой, огромный мужчина, он быстро объяснил уголовным, что есть что, и чьи кулаки правильнее. И буквально выстроил этих уголовников, которые пытались там всем рулить, по своему понятию. И обходя барак, он увидел, что какое-то тело лежит в углу, засыпанное тряпками, и ему говорит, да, это, говорит, доходяга, король, мы его называем король. Он приподнял тряпки и увидел изможденного знакомого ему Сергея Павловича Королева. А знакомого, потому что они были вместе на планерных слетах в Коктебеле. Так вот, он увидел его и сказал, что этот человек будет жить. Он его достал оттуда, он заставил уголовников делиться пайкой, и он фактически откормил Сергея Королева, с которым, повторяю, он был дружный и очень хорошо знаком. И потом жизнь повернулась так, что когда уже Сергей Королев вернулся очень сложными путями с Колымы, ведь он должен был, когда его вызвали на пересмотр дела в Москву, его отпустили идти по Сибири, ну, там, собственно, и дорог никаких не было, его отпустили даже без конвоя, там конвой не требовался. И он опоздал на пароход, к которому он должен был прибыть на Большую Землю. И пароход, весь пароход затонул с 1000 заключенных внутри. Там было 1300 заключенных. Пароход «Индигирка» не открыли трюмы, и все люди утонули. Хотя японцы, которые пытались спасти людей, и они пытались, просили тоже открыть трюмы. Так вот, пароход затонул. Он вернулся следующим пароходом. И потом, через много лет, он взял Усачева к себе на работу. И Усачев до конца жизни, в общем, работал на предприятии, которым руководил Сергей Павлович Королев.
5: Ну, а вообще, не знаю, можно ли на этот вопрос ответить как-то однозначно. Сергей Павлович человек верующий был, вот, потому что провидение явно вмешивалось в его судьбу.
4: Вы знаете, провидение вмешивалось, но никто никогда не слышал, чтобы он был верующий, я вам скажу честно. У нас вот хорошие, ровные взаимоотношения с высшими силами. И вы знаете, вот когда читаешь дедушкину биографию, поражаешься, сколько раз провидение его спасало. Даже представьте себе момент, когда его арестовали в 1938 году. Ведь его за несколько там, месяцев до этого понизили в должности. Он занимал в ракетном научно-исследовательском институте РНИИ очень высокую должность. И у него был строптивый характер, он спорил, доказывал свою правоту, и его понизили до начальника отдела. Всю верхушку института расстреляли. А он, поскольку он оказался на ступень ниже, остался жив. Вот как это объяснить? Потом известная история, когда он шел к этому кораблю, умирал от голода, потому что их не снабжали ни одеждой, ни едой.
5: Цинга,
4: буханка хлеба оказалась на пеньке, значит, ну, какие-то деревенские его подкармливали. Невероятная цепь стечения обстоятельств. И, конечно, ощущение, что, знаете, провидение его оберегало для грандиозных дел.
5: Ну, потом ему встретился академик Туполев, который еще в студенческие годы Сергей Павлович обращал внимание на его способности в Бауманке, да, по-моему?
4: Совершенно точно. Туполев Андрей Николаевич, конструктор знаменитых самолетов, то он был руководителем дипломного проекта Королева в Бауманском училище. И он действительно тоже был арестован. И когда перед ним была поставлена задача создать тюремное, в общем-то, конструкторское бюро, одним из первых он вспомнил Сергея Королева. До сих пор это здание есть в Москве на улице Радио, где была Туполевская шарага, это называлось. Это было тюремное конструкторское бюро.
5: Ну и вот дальше уже с периода Туполевской шарашки, по-моему, в жизни Сергея Павловича начинаются такие вещи, которые в дальнейшем привели уже и к космическому прорыву. Я имею в виду и командировку уже в Германию, когда Сергей Павлович уехал изучать те технические возможности, которые оказались у Советского Союза на основе разработок Германии. Это уже 40-е
4: годы.
5: Да,
4: он действительно был послан в командировку в Германию на полигон Пенемюнде, где был завод, откуда, собственно, летали построенные немцами ракеты. У них был, в общем, талантливый конструктор Вернер фон Браун. И он построил эти ракеты, которые назывались Фау-2, и они ими пытались бомбить Лондон и собирались использовать по-другому. Большинство ракет и большая часть научных сотрудников, они достались американцам. Много десятков ракет и около 200 сотрудников. Советским войскам досталось, соответственно, там меньше 20 ракет и несколько сотрудников. Вот. Но здесь был, конечно, колоссальный энтузиазм и, в общем, я думаю, технический гений Сергея Павловича Королева, который, конечно, знал очень много и был очень уверен в себе на основе своего колоссального опыта. Он сам прошел, поскольку он сам строил эти ракеты от начала и до конца, когда еще работал в группе изучения реактивного движения. Был такой кружок энтузиастов ГИРТ, они сами себя называли группа инженеров, работающих. ГИРТ. И он, конечно, знал, как что, чего работает, и он был очень-очень хорошим инженером и с изрядной долей провидения такого правильного.
5: Ну и вот знаменитый НИИ-88, это Королев подмосковный, и школа Сергея Павловича Королева, собственная школа ракетостроения, которая была там организована. Вот об этом вы что-то слышали?
4: Естественно, в нашей семье это всегда называлось предприятие. Когда я родился, понятно, что был еще жесткий железный занавес, ни о чем нельзя было говорить, все это было суперсекретно, и у нас все называлось предприятие, таким таинственным словом. Предприятие прислало машину, нас пригласили на предприятии будет вечер. Вот, все было вот так вот. И, кстати, еще о проведении, вот представьте себе, Сергей Павлович был всю жизнь жестко засекречен. И он очень страдал от этого. На самом деле известны воспоминания Бориса Потона, академик, он скончался в возрасте 102 лет, автор вот «Сварки в космосе». И он вспоминал, как он встретил Сергея Павловича во Дворце съездов на одном из торжественных мероприятий, и говорит: «Сергей Павлович, я вас поздравляю вот с таким успешным запуском». А он говорит: «С чем вы нас поздравляете? Мы рудокопы, мы сидим в шахте, нас никто не видит и не слышит». И еще раз проведение сыграло колоссальную роль. Одна из самых больших улиц в Москве после его смерти была названа именем Королева. И это имя с утра до ночи доносилось из всех телеканалов, потому что все, собственно, три телеканала располагались на улице Академика Королева, где и стоит телецентр до сих пор. Всем говорили: пишите в редакцию, улица Академика Королева, дом 12 и так далее. И второе еще дополнительное – это город, который сейчас носит имя Королев. представьте себе, что это был город Калининград. Переименовать себе город – довольно сложная затея. Но в данном случае, это единственный случай в истории, когда в России оказалось два города с одинаковым названием. Калининград, который Калининград, бывший Кёнигсберг, и Калининград подмосковный. Надо сказать честно, что это было сделано в значительной степени усилиями моей мамы Натальи Сергеевны с ее пробивным характером. И огромное спасибо, конечно, Юрию Михайловичу Батурину, который космонавт, он летал несколько раз в космос. На тот момент он был помощником президента Ельцина, и он тоже сыграл в этом огромную роль.
5: А вот смотрите, Андрей, вот говорили о Гагарине. Сергей Павлович оставался безымянным при этом пуске. Королев, я не знаю, он даже и на кадрах кинохроники, по-моему, не часто был запечатлен рядом с Гагариным.
4: Ну, не совсем так. Он запечатлен. Мы знаем вот этот классический кадр, где он «желаю вам успешного полета». Гагарин говорит «поехали». Это действительно реплика с того, что было по-настоящему. Но, естественно, в момент запуска стресс настолько велик и опасности настолько высоки, что, конечно, прямую видеозапись самого запуска не делали. Я имею в виду вот переговоров. Но потом это восстановили уже в эфирном таком, в студийном варианте и правильно сделали. На многих кино- и фотодокументах Сергей Павлович Королев, конечно, идет с Гагариным. Гагарин ему докладывает, он с ним прощается, он с ним встречается и ему докладывает после полета. Но действительно в официальную хронику, ну скажем, для телевидения Королев на тот момент не попадал. Его называли таинственным словом «главный конструктор». Он, кстати, не любил слово «генеральный». Он называл себя, его должность была «главный конструктор», а его заместители были генеральными конструкторами по направлениям.
5: Ну, вот после этого выдающегося успеха Сергея Павловича и Юрия Алексеевича Гагарина тоже в СССР стали приниматься, даже, можно сказать, и наперебой, разные проекты освоения космоса. Лунная программа, полеты на Марс. Вот как Сергей Павлович к этому относился и не воспринимал ли он это как какую-то штурмовщину?
4: Нет, он не только воспринимал это как штурмовщину, это была часть его плана. В его планах безусловно, в его планах было абсолютно точно освоение Луны и облет Луны, и посадка на Луну, и полет к другим планетам. И все первые зонды, которые были направлены на Луну, причем корабли, которые впервые прилунялись, при нем прилунился впервые спускаемый аппарат, который дал видеоизображение с Луны. При нем были отправлены первые зонды к Венере и к Марсу. И, конечно, он мечтал об освоении дальнего космического пространства. Но ему не хватало на все времени и ресурсов. Собственно, и так все ресурсы всей страны, честно говоря, были задействованы на космос. Другое дело, что от этого было много побочных положительных эффектов, но в общем ресурс, такой практически всю военную машину, он заставил работать на космос, повесив перед ними заманку такую в виде атомной бомбы, которую он может обнести вокруг Земли. Он потом вместо атомной бомбы в эту же капсулу посадил космонавта и обнес его вокруг Земли. Это говорит о том, что он великий тактик и стратег. Вы знаете, что он дважды был представлен к Нобелевской премии. И Нобелевский комитет обращался к Советскому Союзу. Он хотели дать Нобелевскую премию за первый спутник и второй раз за первый полет человека в космос. И оба раза его секретность помешала ему это сделать. И Хрущев, естественно, все разрешения тогда на тот момент шли через Центральный комитет Коммунистической партии. И они сказали, что нет, автором является весь советский народ, никаких конкретных фамилий и так далее. А так могло быть на две Нобелевских премии больше у Советского Союза.
5: Ну что ж, вот такой интересный факт, пожалуй, с вашего позволения и хотелось бы закончить сегодняшнюю нашу встречу. Сергей Павлович Королев, человек, который действительно совершенно не познан, и мы о нем мало что знаем. Вот благодаря вашему сегодняшнему интервью, нашему разговору, уважаемый Андрей Вадимович, все-таки я надеюсь, что какие-то страницы стали более видимы вот в этом прекрасном историческом далеке.
4: Да. Я напомню, спасибо большое. Да, мне очень приятно. Я надеюсь, что ваша передача, она пробудит и расширит интерес радиослушателей к космосу, потому что космос действительно заслуживает этого. И я очень рад, и мы очень рады в нашей семье, что в последнее время интерес к космосу все больше и больше. И пусть космос нас всех объединяет в лучшем смысле этого слова.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас был Андрей Вадимович Королев, русский доктор и внук Сергея Павловича Королева. Спасибо, Андрей Вадимович.
4: Спасибо, Андрей, вам. Спасибо. Всего доброго.
3: До свидания. Всего доброго.
0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Все мы что-то непременно забываем. Даже те, у кого память исключительная. Ученые уверяют, что на самом деле-то ничего не исчезает, не стирается. Просто хранится навеки в таинственном пассивном запасе памяти. Ну и какой-нибудь хороший гипнотизер даже может заставить вас выдернуть нечто из этого пыльного чердака, стряхнуть пыль веков и восстановить даже тонкие детали и подробности. Ну да, наверное. Наверное, может. Но не только гипнотизер. А, например, знакомые запахи. Замечали? И звуки, особенно песни. «Спой песню, как бывало, отрядно и запевало, а я тебе тихонько подпою, и молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу». Между прочим, это не просто хорошие стихи, это очень точная формула. Есть даже такой вполне себе официальный термин – «музыкальная автобиографическая память». Вот почему за столом старики всегда поют песни своей молодости и плачут иной раз, потому что вспоминают.
0: Великая радиоэпоха. Любимые и неповторимые.
1: Здравствуйте, дорогие любители радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Полагаю, что всем стало ясно, что речь сегодня пойдет о радиопередаче, которая прожила в эфире, да, наверное, все-таки самую долгую жизнь. Почти 6 десятилетий. Ну, если быть точным, то вроде как получается 57 лет. Смотрите. Премьера передачи на Всесоюзном радио состоялась 31 января 1967 года. Затем после развала страны перешла к нам на Радио России. 26 февраля 2022 года в эфир вышел 1431 выпуск передачи, последний при жизни бессменного автора и ведущего Виктора Татарского. Но Виктор Витальевич всегда работал с большим заделом. Всем бы нам так. Поэтому по решению руководства Радио России в эфир вышли все выпуски, записанные автором заранее, запланированные аж на несколько месяцев вперед. А последний такой выпуск, номер 1467, вышел в эфир 10 июня 2023 года. Ну, после чего уже стали выходить архивные выпуски. У Виктора Витальевича был идеальный вкус и какой-нибудь там попсу из прошлого, вульгарный романс или бездарную пропагандистскую кричалку он никогда бы в жизни в эфир не поставил. И в этом, кстати, одна из причин безумной популярности его авторской радиопередачи. Там же все было выверено и отточено. И, как всегда, начиналось с одинокой гармонии. С образа, который очень соответствовал самому Виктору Татарскому. Он тоже был такой одинокой гармонией, которая бродила себе по прошлому, по нашему общему прошлому, пережитому, выстраданному и преодоленному, несмотря ни на какие беды и невзгоды. Знаете, на меня Виктор Татарский всегда производил впечатление рыцаря печального образа. Вот Андрей Дмитриевич Дементьев, бывало, пробежит по коридору своей танцующей походкой, даже когда ему было уже хорошо за 80, заглянет к нам в раскрытую дверь, анекдот расскажет, настроение поднимет и с улыбкой дальше поскачет в студию. А Виктор Витальевич был человек минорный. Нет, здоровался, очень вежливо, приветливо, но как-то, да нет, не помню его с улыбкой. Может быть, входил в образ перед записью в студии, ведь именно в этой вселенской скорби Татарского кроется неповторимый гипнотизм его голоса, какая-то проникновенная подача порой самого обычного материала. Вот обычное, простое письмо, незамысловатое, но он умел так прочитать, придать ему удивительную глубину, уводящую слушателя далеко в прошлое, всколыхнув у каждого свои собственные воспоминания. Да вот, послушайте.

Из Москвы письмо от Зои Львовны Гнеушевой. Если вы откроете номер 14 еженедельника «Неделя» за этот год, то на третьей странице в воспоминаниях о маршале Жукове прочтете такие строчки. Жуков показывает мне на карте высоту и спрашивает, кто там дерется. 357-я дивизия, командир дивизии Кроник. Знаю, храбрый генерал, сказал маршал. Генерал-майор Александр Львович Кроник мой дядя. Это имя встречается в мемуарах многих полководцев. В юности был курсантом школы в ЦИК, служил в частях охраны Кремля. Его брата, мой отец Лев Кроник и мой брат Семен прошли войну сначала до победы. Отцу моему к 22 июня 41-го было 54 года. Он был весьма мирным человеком, преподавал экономику, но добровольно пошел на фронт. Воевал в истребительном отряде по борьбе с воздушными десантами врага, и мой муж, Павел Иванович Гнеушев, пришлось ему повариться в ржевском котле. Всем мужчинам моей семьи крепко досталось. В память обо всех этих близких мне людях пусть прозвучит ария Сусанина, которую они так любили.

0: Вот так, просили исполнить не только песни, а арии из опер. Да, по всесоюзному радио частенько передавали классическую музыку. И как это ни удивительно, даже простые люди, рабочие, колхозницы, инженеры или машинисты частенько слушали и любили классику. Был некогда такой анекдот. Бабушка, а при Сталине лучше было? Ой, конечно, лучше. При Сталине я молодая была, ничего не болела. Дело в том, что детство или юность становится для нас неким уровнем измерения счастья, предельным уровнем, который мы изрядно идеализируем с годами. Ну, судите сами, ведь тогда же не было никакого груза ответственности. Были живы все любимые люди, родители, друзья. Было твердое ощущение, что все еще впереди что-то самое светлое, чудесное, которое обязательно сбудется вместе со всеми твоими планами и мечтами. Тогда вы радовались даже незначительному подарку, да мелочи, как там у Митяева в песне. И в шариковой ручке радостный Гагарин, как ничто не может радовать теперь. Ну и что вы можете противопоставить этому? Нынешнее состояние разочарования, рухнувшая любимая страна, дети, которые не оправдали надежд, планы, которые рухнули, близкие, которые приходят теперь только во сне, по ночам, вызывая щемящее чувство одиночества и незащищенности. Нет, конечно нет. Есть люди счастливые в старости, кто понимает, что прожил жизнь не напрасно, у кого правильные дети, много внуков, кого есть за что уважать окружающим, но таких всегда, во все времена, при любом строе было меньше. Но и у них, у этого счастливого меньшинства, тоже есть свои любимые песни из прошлого. И всех объединяла эта эфирная встреча с песней. Песня-то звучала одна, только путь к ней в прошлое у каждого был свой. Виктор Витальевич Татарский прекрасно знал, насколько ассоциативны песни, как живо они пробуждают человеческую память. И кроме того, насколько я понимаю, его увлекали поиски, сам процесс. Ну, смотрите, человек присылал письмо, рассказывал какую-то историю своей жизни, которая была связана с услышанной и совсем забытой песней. Иной раз слушатель помнил-то всего 2-3 строчки, а то и 2-3 слова. А прошло 20, 30, а то и 40 лет. И очень просил разыскать песню и исполнить. С тех пор он слушал каждый выпуск встречи и не терял надежды. А вдруг именно мое письмо Татарский прочитает и разыщет именно мою песню? И вот, о чудо! Виктор Татарский читает в эфире письмо и ставит отысканную им позабытую песню. Человек слушает и тут же вспоминается этот самый эпизод во всех подробностях. Это вам подтвердит любой психолог. Так что песни, которые отыскивал Татарский, служили музыкальными тропинками в прошлое. А это, согласитесь, подлинное чудо. Да вот сейчас-то вот залез в интернет и по трем фразам отыскал текст любой песни, а там уж и сам звуковой файл выдернуть, расплюнуть, а тогда... О, тогда это была тяжелейшая поисковая работа, которая, ну, раз растягивалась на годы. Вот что рассказал сам Виктор Витальевич в интервью Игорю Гмызе у нас на Радио России.
1: А в общем, разыскиваю сам с помощью
2: какая-то
1: своих...
2: есть технология, какие-то есть секреты профессиональные. Потому что я, когда мне нужно что-то искать, какую-то информацию, да, я обращаюсь к интернету, например. Но я понимаю, что то, что разыскиваете
1: там
2: вы,
1: не,
2: там невозможно
1: там
2: найти.
1: Невозможно, там невозможно. Там не, он не об этом совсем, он мне не помощник. Поэтому мои помощники – это филофонисты. Вот, это, конечно, звукорежиссер Дима Трухан, но он молодой еще человек, а его функция – это своего рода контроль, как это звучит сегодня для 30-летних, потому что передача совсем не для крайне пожилых людей. Ее слушают очень многие люди самых разных возрастов. Ну, а если говорить конкретно, конечно, ушли все люди, которые мне могли помочь. Они ушли из жизни. И вот последний Никита Владимирович Богословский, который мог подсказать, у него голова стала светлейшей до последних дней. И сейчас мне приходится надеяться, в общем, на себя и на филофонистов, если я знаю название произведения или композитора. А это тоже не всегда, потому что 2-3 слова Тогда напрягаешь свою память, вспоминаешь, ты в детстве слышал что-то, вот где это звучало. Вот так было с песней «Ручей». Несколько лет искал. Писем 10, хороших писем. А я не могу подступиться. Смотрю песни о ручье, не те. Смотрю детские хоры, поют песню «Ручей». Не та вещь, не та, а я ее помню. Я ее напеваю филофонистом, один вдруг говорит, кажется, я что-то слышал. И только когда обнаружилось имя автора через давнюю пластинку, только тогда мы подступились и нашли, что эта песня просто «Ручей» называется. Очень редкая дама, какая-то автор-композитор, не написавшая, наверное, больше ничего, пел Георгий Виноградов. Но в картотеке нет этой записи, просто нет.
3: Ну, раз уж Виктор Татарский сам помянул этого своего помощника, то грех и нам не расспросить его подробнее о том, как была устроена творческая кухня встречи с песней, рассказывает режиссер-постановщик Дмитрий Трухан, проработавший с Виктором Татарским ни много ни мало 12 лет.
4: Приходили письма, он дома, спокойно их читал, выбирал. В письмах могла быть заявка на какую-то редкую, там, интересную песню. Потом он формировал программу, строил какую-то драматургию программы. Затем дальше начинался поиск. Это телерадиофонд, он ехал в телерадиофонд, смотрел, искал по названию, по композитору, по каким-то словам. Обращался к филофонистам. Затем заказывались эти пленки с этими песнями, обязательно в нескольких вариантах. Эти пленки приезжали на студию, их привозили, и мы начинали отслушивать эти разные там варианты, допустим, одной и той же песни. По своему вкусу выбирал именно правильный, то есть вот вариант. У него был очень вот хороший музыкальный вкус. Ну и дальше он тихо садился в студию в полной тишине и начинал записывать текст своей программы. Читал письма, комментировал их. Была продумана драматургия программы, которая, допустим, от классической, потом, может быть, какая-то легкая уже оперетта, народная музыка, потом уже эстрада. Потом он выходил, и происходил монтаж, сборка, все так.
3: Про самого Татарского мы, ну, те, кто с ним близко по работе не общался, почти ничего не знали. И только потом, когда мне пришлось поднять его биографию, я понял причину его минорности. Родился он в 1939 году, перед самой войной. Родители в скорости разошлись. Ну и материнской ласки тоже-то не особо познал. Война, детский дом, блокадный Ленинград. Как однажды сказал Виктор Витальевич, вспоминается только какое-то чудовищное чувство голода и яркая победа. Мальчику-то было уже 6 лет. Потом жил у чужих людей. Правда, большую роль в его творческом становлении сыграл отчим. Он был связан с театром и актерской средой. А дальше традиционно школа, драм-кружки, первые спектакли, театральное училище. Но, конечно, именно радио помогло Татарскому обрести себя, создать практически театр одного актера. Ведь ничего подобного не было ни на одном радио, ни у нас, ни в других странах. Знаете, мы тут отыскали интервью Виктора Витальевича, которое он дал нашей передаче «Особое мнение». И я ушам своим не поверил, рассказывая, как встречу обошла книга рекордов Гиннесса, Татарский смеется. Не улыбается, а именно смеется. Вот сейчас сами услышите.
2: Виктор Витальевич, в истории мирового радио действительно нет другого такого примера, когда один человек на протяжении 40 лет делает одну программу.
1: То есть и является автором этой передачи,
2: и ведущим.
1: И ведущим. Нет. В истории мирового радио подобных примеров пока не было.
2: То есть вы уникум в этом смысле?
1: Ты не знаю, я констатирую факт. Ничего более. Без всяких оценок того, потому что, знаете, можно сидеть и говорить бог весть что и бог весть как, и делать это и 60, и 70 лет было бы здоровье. Так что важно здесь наполнение всего этого.
2: Вообще, да. Вас и вашу программу все-таки внесли в книгу рекордов Гиннесса? Потому что как-то там какая-то...
1: Там была путаница.
2: Путаница была.
1: Сначала внесли, а потом вынесли. Потому что я сам слышал, что такая-то передача внесена в книгу рекордов Гиннесса, а потом мне кто-то из знающих людей сообщил, что вынули просто номинацию радиоработы.
2: Нет. А, то есть ничего личного, что называется.
1: Ну да, да,
2: да.
1: И вот так и все. Ну, ей-богу, какое это имеет значение.
3: Вот видите, с улыбкой, смехом, вполне оживленная беседа. Ну, просто Виктор Витальевич, видимо, вышел из печального образа. Ну и, конечно же, говоря о встрече с песней, нельзя обойти вниманием одинокую гармонь. Удивительная песня. На это стихотворение Михаила Исаковского было несколько попыток написать музыку. Уж больно стихи хороши. Но как-то в народ не зашло. Тогда Борис Макроусов просто сделал аранжировку популярного народного мотива, на который частенько писали фронтовые куплеты. И чудо свершилось. Душа поэтического шедевра обрела музыкальную плоть. Песня стала всенародно любимой классикой. Почему Виктор Татарский выбрал именно ее как заставку и лейтмотив своей передачи? Не догадывайтесь? Ведь гармонисты бродят не только в пространстве, но и во времени, в прошлом. Одинокий, задумчивый гармонист. Это же он и есть. Отчего мне и сладко, и больно в эту пору в родимом краю? Отчего я вздыхаю невольно, как заслышу гармошку твою? От того, что слишком много всего вспоминается, и больного тяжелого, пережитого с таким трудом, и доброго, но навсегда ушедшего в другое временное измерение. Песню «Одинокая гармонь» потом переводили на разные языки народов мира, пели в разных странах. Ну, давайте-ка мы вас удивим напоследок. Интересно, голос узнаете? Ну да кто же и в Монтана-то по голосу не узнает? А я, ваш покорный слуга, на цыпочках удалюсь с нашей эфирной сцены. Так что до встречи ровно через неделю. И, кстати, в интернете легко найти полный архив встреч, фонотеку, где собраны все найденные татарским песни, которые так дороги радиослушателям.

0: будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В стране сегодня государственный праздник – День России. Иран подтвердил согласование меморандума с США по основным пунктам. И на морских курортах России воды прогрелось до 23 градусов. Далее подробности. Сегодня Россия отмечает свой главный праздник. По традиции президент Владимир Путин проведет торжественную церемонию вручения государственных наград и премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Кроме того, в этот день президент вручит золотые медали Герой труда Российской Федерации россиянам, удостоенным этой награды. Мероприятие пройдет в Большом Кремлевском дворце. Лауреаты госпремии стали известны накануне. Среди них имена режиссера Андрея Кончаловского, ректора МГУ Виктора Садовничева, бывшего уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, а также Марии Ушаковой и Екатерины Жуковой, создатели многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории России. Праздник был установлен указом президента Бориса Ельцина 2 июня 1994 года. Патриотизм российского народа является важным фактором развития и процветания страны, отметил Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме по случаю Дня России. Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна основывается на сердечном и самоотверженном товарищеском доверии. Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с Россией – моя неизменная воля и позиция, воля и позиция правительства КНДР, отметил он. Ким Чен Ын пожелал, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа, а Владимиру Путину еще больших успехов в ответственной работе. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 231 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крымом, Татарстаном, а также над акваторией Азовского моря. Между тем, в руководстве Брянской области сообщили о гибели двух мирных жителей в результате украинских ударов по поселку Суземка. Один из погибших – директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес». Еще два человека получили ранения. Их госпитализировали. В День России военнослужащие, находящиеся на передовой, поздравили своих товарищей и жителей нашей огромной страны.
2: Поздравляем всех граждан Российской Федерации с праздником великой страны! С Днем России! Сегодня, стоя на страже ее рубежей, мы особо остро чувствуем, что такое Родина. Это не просто земля, это наши семьи, традиции, история и наше будущее.
3: Этот праздник объединяет всех, кто любит свою Родину, гордится ее историей, культурой, достижениями. Где бы мы ни находились,

0: Нас объединяет чувство ответственности за будущее нашей страны, за ее безопасность и благополучие.
1: Самое главное качество России – это ее человечность и милосердие, которое заложено в наших сердцах.
2: Наша любовь к родине и чувство ответственности за ее будущее объединяет нас. Именно в этой сплоченности заключается сила и величие нашего народа.
3: Мы, военнослужащие, ежедневно стоим на страже нашей Родины. И в этот день особенно нам важно помнить, как ценен наш общий дом. Пусть в ваших сердцах будет гордость за нашу страну, а в семьях счастье и тепло. Желаю мира, процветания и благополучия каждому из вас.
4: Пусть наша страна процветает, а в сердцах растет гордость за нашу великую Родину.
5: Пусть в душе у каждого гражданина будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силу для великих достижений и веры в прекрасное будущее.
6: Пусть щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом.
7: Военнослужащие группировки войск «Центр» в День России нанесли на асфальт одной из площадей города Красноармейска в ДНР изображение триколора с надписью «Россия». Кроме того, танкисты этой группировки провели праздничную акцию в одном из городских парков. Бойцы вручали местным жителям сувениры с российской символикой. В Минобороны отметили, что акция вызвала у жителей республики ощущение праздника. Антироссийское большинство по-прежнему преобладает в политическом классе США, независимо от партийной принадлежности, а также в американских медиа. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дорчиев, выступая на приеме в посольстве по случаю Дня России. Беседуя с журналистами, он напомнил, что в марте в столицу США посетила с визитом и впервые за несколько лет делегация Госдумы. Но даже это не исправило ситуацию в Конгрессе. По его словам, американские СМИ живут в своей реальности, и их иногда не хочется читать, потому что заранее знаешь, что там написано. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании США согласован по основным пунктам, передает телеканал Пресс-ТВ. Однако подчеркнул, что это касается только формулировок основных пунктов. Проблема заключается в том, что противоречивая позиция Вашингтона всегда вызывала сбои в этом процессе, подчеркнул Багаи. Напомню, ранее Дональд Трамп снова объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. В ближайшие несколько дней будут согласованы все пункты. По словам американского президента, местом подписания соглашения может стать Европа. Вода на морских курортах России постепенно прогревается. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в Ейске температура достигла плюс 23 градусов, в Геленджике – 22. В Евпатории, Анапе и Туапсе вода прогрелась до плюс 20, а в Сочи – до плюс 18. В районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты – до 17 градусов. Допустимой температурой воды для купания считается плюс 18 градусов, а комфортной для большинства людей – 22-24. 4 градуса. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
8: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Тампа Бэй Никита Кучеров стал обладателем приза Hart Trophy по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Кучеров в минувшем сезоне набрал 130 очков за результативность и занял второе место в списке лучших бомбардиров. Hart Trophy российский нападающий выиграл второй раз в карьере. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам сразу три красные карточки. Удаление в том числе получил защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. А в другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. Московская футбольная «Торпеда» рассталась с полузащитником Даниилом Уткиным. В минувшем сезоне он выступал за столичную команду на правах аренды из Ростова. На счету Уткина 13 матчей за «Торпеда», в которых он забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. Егор Корнев установил еще один рекорд страны на чемпионате России по плаванию. Он стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем. Свое же достижение, установленное в полуфинале, Корнев улучшил на 0,03 секунды. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что по итогам национального первенства на чемпионат Европы отобрались примерно 40 пловцов. И еще о хоккее. Две шайбы Андрея Свечникова принесли сегодня Каролине победу над Вегасом 4-2 в пятом матче финала Кубка Стэнли НХЛ. Россиянина признали первой звездой этой встречи. В серии до 4 побед Каролина впереди 3-2. Это были новости спорта.
9: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
7: Сегодня в Мурманске плюс 17-19 градусов, небольшой дождь, а в Архангельске плюс 24-26, малооблачно, а в Петрозаводске плюс 22-24, небольшой дождь, а в Вологде плюс 28-30, без осадков. В Великом Новгороде плюс 22-24 градусов, в Калининграде плюс 16-18 и дождь, в Перми плюс 18-20 градусов, дождь, а в Кирове плюс 23-25, без осадков, в Уфе плюс 20-22 градуса и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, дождь, местами по области гроза. В Москве переменная облачность, плюс 30-32 днем. Сейчас столица плюс 25, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
10: Июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00.
9: 6+. 14 июня. В Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
10: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
9: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
9: Радио России. Главное радио страны.
14: Прямо сейчас.
15: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! От души приветствуем вас на наших радиоволнах. Сегодня вся страна отмечает День России. И хотя это самый молодой государственный праздник, мы уверены, что он очень важный для всех нас, россиян. Он посвящен по-настоящему великой стране и великим людям, которые в ней живут. С праздником, друзья! Это хорошее начало. Сегодня в нашей студии вас приветствует Вадим Тихомиров.
1: Извините, Дмитрий Жилаков и Павел Сурков, здравствуйте, с праздником, и вот что мы ждем в этом часе.
2: Мы вспомним самые аутентичные рецепты русской национальной кухни.
0: Дадим слово столице Бурятии, в Улан-Удэ сегодня отмечают День города.
1: И выясним, как оказывать первую помощь людям, которые получили травму на дачном участке.
2: 8-925-222-9999, это номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следить за нами на национальной платформе МАКС. И все подробности и оперативная информация, конечно же, на сайте вести.ру.
0: Еще раз всех с праздником, а любителей футбола с блистательным началом долгожданного планетарного чемпионата.

0: Столица Бурятии в этом году отмечает юбилей – 360 лет со дня основания. Праздновать день города Улан-Удэ будет сегодня и завтра. Запланировано более 200 мероприятий.
1: Они словно разделяются на два блока. Исторические, кстати, одной из площадок станет Верхнеудинская ярмарка, позволяющая окунуться в атмосферу времен купцов дореволюционной России. А второй блок – это уже современный город, активности которого развернутся на главной площади столицы, в парках и на концертных площадках.
2: И прямо сейчас с нами на связь выходит наш корреспондент в Бурятии Алла Мальцева. У нее узнаем все подробности. Алла, здравствуйте.
1: Алла, здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, сегодня столица Бурятии, город трудовой доблести, город Улан-Удэ празднует День России.
2: С праздником.
3: Сколько? Спасибо вам большое.
1: Сколько лет?
2: 360.
1: Ого, ничего себе. Аллочка, я понимаю, что сегодня праздничная дата. А скажите, а театр Байкал достроили?
3: Нет, еще.
1: Да что ж такое?
3: В процессе. Нет, еще не
0: скоро. Какой-то праздничный тон завтра начал объяснить.
1: Конечно.
0: Ну ладно, я думаю, обязательно достроят.
3: Не, ну настроение у всех очень хорошее. Все ждут, и в том числе, когда достроят театр Байкал. Но уже сейчас в городе уютно и хорошо.
1: Да,
3: сегодня вот погода подкачала.
1: Ну ничего.
3: С утра зарядил дождик, но это не испортило настроение горожанам. И вот все они, очень многие пришли на Верхнеудинскую ярмарку в парк имени Орешкова.
1: Так.
3: Ну, и здесь вот постарались воспроизвести старинные традиции раздольных купеческих ярмарок.
1: Ой.
3: Они проводились в городе, который когда-то назывался так, вот, Верхнеудинск, с 18 века. И вот более того, я не знаю, знакомы ли с такой информацией наши слушатели, с 1780 года ярмарки получили всероссийскую известность, привлекая торговый люд из Москвы, из Нижнего Новгорода, из Ирбита. Это все известные города, ярмарочные города. И вот в ту далекую пору наш город вот ярмарочные ряды выстраивал на базарной площади, она так и называлась. Чего только тут не было, вот судя по историческим источникам, и мяса, и рыбы, и соли, ткани. Ну и сейчас я тоже вот стою в центре событий, тоже чего только тут нет. Ну а вообще в почете была пушнина.
1: Ага.
3: Вот это ради вот этой мягкой рухляди, как тогда называлась, пушнина высокого качества, ради знаменитых бурбузинских соболей, российские купцы проделывали долгий путь за Байкалье.
1: Ну, Аллочка,
3: это, конечно, экзотика.
1: Ну да. Скажите, пожалуйста,
3: а
1: это правда?
3: Да.
1: Ага. Здесь что-то перебиваю. А это правда, что завтра будут раздавать бесплатно мороженое?
3: Да и сегодня будут. Мало того, и будут не только мороженое раздавать.
0: Возле ГУМа человек живет, что у нас такое проходит.
3: Да, а еще угощают ароматным чаем, да еще с местными травяными добавками. Его сколько угодно. Ну, и я почему не могу не сказать, что Верхнеудинская ярмарка – это вообще один из центров великого чайного пути, который шел из Китая через Монголию, Кяхту.
2: И наверняка сейчас на ярмарке-то тоже чаем угощают, может, даже из самовара.
0: Ну, бурятский чай знаменитейший.
3: Да, а вы знаете, как чай-то пили?
1: Нет.
3: Нет, а вот верхнеудинские купцы чай пили с молоком, щедро сдобрив сахаром, заедали лакомствами, орешками да пряниками. Пряников здесь великое множество, есть верхнеудинский пряник, вот, очень вкусный. Вот. Ну и, конечно, за чашкой бодрящего напитка не только общались, вели беседы, но и знакомились. Да, знакомились.
2: Да и сделки, небось, совершали.
1: Да, ну и, конечно, Аллочка, хочу спросить, какой репертуар придет певица Валерия? И будет ли она петь на бурятском языке?
0: Чу, Иосиф скажет, то и будет петь.
3: Не анонсировали.
1: Не анонсировали.
3: Будем ждать.
2: Надо попросить.
1: Ну да.
3: Посмотрим. Иногда артисты делают такие сюрпризы. Ну, а еще я вам хочу сказать, чтобы вы немножко позавидовали.
1: Так.
3: Здесь вот прямо невероятные запахи самых разных кухонь. Я вот иду без всяких рядов.
1: Ой, Аллочка, мы не завтракали.
3: Ой.
1: Ну, говорит, ладно.
3: Мне очень жаль.
1: Так.
2: Мы потерпим.
3: Да. Ну и, конечно, вот замечательные бурятские бузы. Наш главный кулинарный бренд Бурятии Улан-Удэ. Вот, мы сейчас тут подходим к замечательному месту.
1: То есть вы сейчас будете пробу снимать, да?
2: Прямо при нас, так.
3: Стоять поближе, да. Можно на минутку вас отвлечь? Я смотрю, у вас тут, правда, очередь. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Гинжима.
1: Гинжима.
3: Гинжима сейчас расскажет.
1: Да, пусть Гинжима нам расскажет, как делать вот эти бузы бурятские.
4: Как делается бузы?
1: Ага.
4: Ну, это получается, там в составе у нас идет тесто.
3: в тесто у нас заворачивается фарш.
1: Так.
3: Фарш идет классический, бывает бузы. Там идет фарш у нас свинина, говядина, лук.
1: Ага.
3: И все это так защипано, как манты. Только там идут 33 защипы вообще в идеале.
2: 33? Да. Ну, вы их считаете?
3: Да.
1: Ну. И еще один маленький...
3: Да. Бузы с потрошками бывают, бывают жареные бузы.
1: А как правильно есть бузы? Вилкой, ложкой или лапками?
2: Ртом,
1: руками. Руками.
3: Все по правилам есть, да, руками.
1: Да. Вот это самый аппетитный, самый лучший может быть. Как праздник?
3: Да, там... Что?
1: Как праздник?
4: Как настроение у вас, как праздник?
3: Отлично, все отлично, несмотря на погоду, все супер.
1: Ничего страшного, все будет хорошо.
3: Да,
1: спасибо
3: большое. Да, я хочу продолжить, если возможно, да.
1: Ага.
3: Наш город славился еще и мастерами, и эти традиции не утрачены. Достаточно только посмотреть на ряды с сувенирами, с украшениями, керамикой, узоров и мотивов, в которых переплетается культура многонационального Улан-Удэ. Здесь кого только нет, очень много людей на разных языках говорят. И вот, можно сказать, здесь прямо открылась своего рода такая улица добрых соседей. Можно посмотреть.
1: Ой, Алочка, как вам
3: завидую. Да, ивенкийские, бурятские, русские, национальные. Вот, а еще я открою такой секрет. Про Бузы сейчас спрашивали, да? А у нас же еще есть долина Буз. Те, кто приезжает в Улан-Удэ, я вам открою секрет.
1: Так.
3: Это самое вот вкусное место в городе Улан-Удэ.
2: Надо срочно ехать в Улан-Удэ.
1: Боюсь, что обратно, улетая из вашего города, могут не пустить в самолет. Скажут, за перевес, как говорится, деньги доплачивать
4: для
1: надо
4: меня,
1: срочно.
4: Для меня, советского мальчишки, Улан-Удэ, конечно, ассоциируется с самой большой головой Ленина в мире.
1: Вообще очень классно. Классная
4: память. Я что, спорю, что
1: ли? Аллочка, спасибо большое. С праздником еще раз.
4: Да, спасибо.
3: Спасибо вам большое. Всего доброго.
4: Наш корреспондент в Бурятии Алла Мальцева. Напомню, что сегодня и завтра в Улан-Удэ проходят Дни города по случаю 360-летнего юбилея столицы Бурятии. Когда слышим слова «традиционная русская кухня», воображение сразу рисует щедрый, почти сказочный натюрморт. Румяные пироги, борщ с пампушками и сметаной, томленные в печи мясо с гречневой кашей, кулебяки и запотевший графинчик с настойчиком.
1: Но повседневная пища простых людей до революции, особенно крестьян, была незамысловатой, так как огромный объем работ по хозяйству не позволял стрепухам тратить часы на приготовление сложных блюд. Так что в результате наиболее точный русский рацион описан поговоркой «щи да каша». Вот наша пища.
2: Кстати, привычного нам овощного разнообразия тоже не было. Морковь и свекла встречались редко. Огурцы вошли в крестьянский обиход только в советское время, а помидоры и того позже, в предвоенные годы. Сегодня, в День России, давайте вспомним кулинарные традиции, которые объединяют поколения и остаются важной частью нашей культуры. И с нами на связи известный шеф-повар Денис Перевоз. Денис,
1: здравствуйте, Денис.
5: Доброе утро, дорогие друзья и радиослушатели.
1: С праздником вас!
5: С праздником всех нас поздравляем с Днем России.
1: Денис, скажите, пожалуйста, а действительно возможно ли сейчас воспроизвести настоящую русскую кухню в наших современных условиях?
5: Конечно, можно. Давайте начнем уже пробовать.
2: Давайте воспроизводить.
5: Конечно, давайте производить. Тем более мы сейчас с вами будем идти, кроме того, что по традиционным блюдам, мы еще и подключаем сезонность.
1: Uh-huh.
5: Итак, у нас первое блюдо, которое мы можем предложить сегодня нашим радиослушателям, это салат из огурцов и смородиновых листьев.
1: Так.
5: Для этого мы берем с вами огурчики, петрушку, укроп, молодых листочков черной смородины.
1: Угу.
5: Там можно укроп, семян укропа добавить, чесночка и сметана по вкусу.
1: И все?
2: Мы едим?
5: Просто нарезаем огурцы, нарезаем молодые листья смородины, добавляем заправку в виде чеснока, соли и сметаны, зелень, перемешиваем, и получается вкусный, освежающий, необычный салат.
1: Да.
2: Какой-то он вегетарианский, знаете.
4: Но чай со смородиным листом я любил.
1: Так, Денис, поехали дальше.
5: Да, идем дальше. Теперь мы с вами приготовим царицу супов. Это ботвинья.
1: Это что такое?
5: Достаточно тоже распространенная, такой распространенный суп, где мы с вами берем за основу зелень. Это сныть, крапива, свекольные листья, щавель. И, соответственно, добавляем редис.
1: Так.
5: Отварную рыбу.
1: Ага.
5: И все это заливаем белым квасом. Ага. Это такой...
2: Белый квас.
5: Да, суп. Угу. Вот, кто хочет, как говорится, погорячее, как сегодня кто-то из вас...
1: Так, так, так, я боюсь, что мы теряем тебя, Денис.
5: Щи из крапивы, Вадим.
2: Щи из крапивы, ого.
1: Божечки.
5: Да, да, конечно, такая история, кажется, жгучая. Да нет, мы, конечно, берем с вами для этого молодые побеги, которые, кстати, очень-очень-очень полезны.
1: Угу.
5: Итак, мы обдаем кипятком нашу колючку.
2: Угу. И она уже не колется.
1: Да.
5: Она уже не колется, нарезаем, добавляем лучок зеленый, добавляем пассировочку из лука, где мы перемешиваем с вами, жарим лук,
1: угу.
5: Жарим морковь, добавляем все это в бульончик, добавляем туда крапиву, и у нас с вами получается такой достаточно вкусный суп, а под гарнир мы можем сделать с вами отварное яйцо.
1: Угу.
2: Просто и со вкусом.
5: Да, просто и со вкусом. Так, еще мы можем предложить нашим радиослушателям отведать, например, такое русское блюдо, как карп в сметане.
2: Ага. Ого, ну это сложно, наверное.
5: Никакой сложности нет. Мы с вами просто обжариваем рыбу, добавляем лук прямо туда же в сковороду. И, соответственно, перед самой гарнировкой у нас с вами сметана. Получается вкусно, свежо, вот эта вот кислинка от сметаны, сливочность. Все будет сбалансировано, проварится, протушится, и будет очень вкусно.
1: И все-таки, Денис, хотелось бы что-то такого прям вот действительно настоящего, аутентичного русского, типа киселя, например. Или...
6: Ну, кисель, ничего сложного нет абсолютно, крахмал только добавь, и все проблемы.
1: Да. А вот...
5: С одной стороны, да, Павел, да, подключился. Паша, тут вопрос заключается в чем? То помимо киселя в нашем традиционном восприятии, да, это такая густообразный напиток,
1: да.
5: А вообще как бы кисель традиционно делался из гороховой муки.
2: То есть он совсем густой был такой?
5: Это совсем немножко даже другое кушание. Вот это, скажем так, отвар гороховый, который разливался по формочкам, застывал и получал, знаете, такое
2: желе.
5: Вот, белковое кушание, желе, да. В котором мы добавляли какие-то жареный лук, шкварки, наполнители, разливая сверху его, собственно, вот на это желе, на эту массу. Но вообще, если мы с вами продолжаем традиционные блюда и традиции, кулебяка достаточно такое известное блюдо
1: советского
5: стола.
1: Но готовится гораздо дольше, чем идет наш эфир сегодняшний. Поэтому огромное, Денис, спасибо за вышеперечисленные рецепты. Мне очень, например, понравился гуречный салат со смородиной.
6: Со смородиной, это прям очень круто.
1: Спасибо огромное. Известный шеф-повар Денис Перевоз. Мы вместе с ним вспоминали блюдо, традиционные блюда русской кухни.
7: «24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
8: Главная комедия страны.
9: Разводитесь? А как же мы?
10: Мы исправим папу и маму.
8: Исправительный лагерь для родителей.
11: Мы перевоспитываем мажоров.
10: Папа у нас точно мажор.
11: А мама?
10: А мама у нас форс-мажор.
8: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
12: Вас сейчас казнят. Опускай!
13: Мы не готовы!
8: «Холоп 3». Уже в кино. Категория 16+.

0: Аналитическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Жюль Верн. Путешествия и приключения капитана Гаттераса. Смотрите, льдины окружают нас со всех сторон. И вперед с трудом пробирается вперед. «Взгляните на эту бескрайнюю ледяную равнину», — сказал Джонсону доктор. «Мы китобои называем такую равнину ледяным полем. А вот с той стороны раздробленное поле. Видите эти длинные льдины, которые соприкасаются краями? Это как называется?» «Это паковый лед. Если скопление льдов имеет круглую форму, мы называем его просто пак. А если оно длинное, скажут, что это поток». «А как называются льдины, которые плавают поодиночке?» «Это дрейфующие льдины. Будь они немного повыше, они назывались бы айсбергами или ледяными горами. Столкновение с ними очень опасно, и корабли стараются их обходить. Посмотрите на тот холм, образованный напором льдов. Вот там, на той ледяной поляне. Мы называем его торосом. Если бы основание его находилось под водой, то это был бы ледяной риф. Пришлось дать особое название различным видам льдов, чтобы легче было ориентироваться в полярных морях. «Ах, какое изумительное зрелище!» – восклицал доктор, созерцая чудеса полярных морей. «Какие причудливые, разнообразные картины, и как они возбуждают воображение!» «Это верно, доктор», – ответил Джонсон. «Иной раз льдины принимают прямо фантастические формы, и матросы объясняют эти картины на свой лад. Полюбуйтесь, Джонсон, на это скопление льдов. Не дать не взять восточный город с минаретами и мечетями, освещенный бледными лучами луны. А вон там, дальше, словно длинный ряд готических арок. Как это похоже на часовню Генриха VII или здание парламента». «Правда, доктор, здесь на всякий вкус что-нибудь найдется. Но в этих городах и храмах жить опасно, да и приближаться к ним не следует. Иные из этих минаретов шатаются на основании, и самый маленький из них легко может раздавить судно вроде нашего брига. И находились же люди, которые отваживались отправляться сюда без помощи пара», — продолжал Клоубани. «Кажется просто невероятным, что парусные суда могли продвигаться среди этих плавучих ледяных скал. А между тем они продвигались, да еще как! Когда ветер был противный, мне и самому не раз доводилось это испытывать. На одну из таких льдин забрасывали якорь. Некоторое время судно дрейфовало вместе с ней, а капитан терпеливо ждал, когда можно будет двинуться дальше. Правда, при таком способе передвижения требовались целые месяцы для того, чтобы пройти путь, который мы без усилий проходим в несколько дней. Мне кажется, — заметил доктор, — температура начинает несколько понижаться». «Это было бы чертовски досадно, — ответил Джонсон. Чтобы массы льдов распались и ушли в Атлантический океан, необходима оттепель. В Дэвисовом проливе льдов гораздо больше, и встречаются они гораздо чаще, ведь между Волсингемским и Хольстенборгским мысами берега заметно сближаются. Но за 67 градусом в мае и июне мы встретим более удобные для навигации воды». «Это верно, но сперва надо пройти пролив». «Ну, конечно, доктор. В июне-июле мы нашли бы проход полностью свободным от льдов, как нередко находят его китобойные суда. Однако у нас предельно точные инструкции. Нам велено быть здесь уже в апреле. Если я не ошибаюсь, наш капитан – парень не робкого десятка. К тому же у него крепко засела в голове какая-то мысль. Для того он пораньше и отправился в море, чтобы подальше уйти. Впрочем, поживем – увидим». Доктор не ошибся, говоря о понижении температуры. В полдень термометр показывал уже плюс 6 по Фаренгейту. Северо-западный ветер разогнал тучи и вместе с течением громоздил массы плавучих льдов на пути брига. Впрочем, не все льдины двигались в одну сторону. Многие, притом самые высокие, шли в противоположном направлении. Их увлекало подводное течение. Плавание брига было сопряжено с большими трудностями. Теперь уже и механики не знали ни минуты отдыха. Управление машиной производилось с палубы при помощи целой системы рычагов. По распоряжению вахтенного офицера ход брига то ускоряли, то замедляли. Порой нужно было проскользнуть в расселину среди ледяных полей. Порой приходилось пускаться на перегонки с айсбергом, угрожавшим запереть единственный свободный проход. Нередко случалось, что какая-то льдина, неожиданно рухнув в море, заставляла бриг быстро подаваться назад, чтобы не быть раздавленной. Если бы скопившаяся в проливе масса льдов, увлекаемых и нагромождаемых северным течением, спаяла морозом, они бы преградили самый путь кораблю. Несмотря на холод, над кораблем кружили бесчисленные стаи птиц. Буревестники и чайки носились над морем, испуская оглушительные крики. Толстоголовые с короткой шеей и приплюснутым клювом чайки рассекали воздух длинными крыльями, не обращая внимания на вихри, поднимаемые снежной бурей. Своим полетом пернатые, пусть немного, но оживляли безотрадный полярный пейзаж. Множество плавучих деревьев неслось по течению с шумом, сталкиваясь между собой. Кашалоты с громадной, словно раздутой головой, приближались к кораблю, но их и не думали преследовать, хотя Симпсону, гарпунщику, очень этого хотелось. К вечеру заметили тюленей, которые плавали между большими льдинами, выставив из воды круглую голову. 22 числа температура еще более понизилась. Корабль вперед ускорил ход, чтобы проникнуть в удобные проходы. Окончательно установился встречный северо-западный ветер, и потому паруса убрали. В воскресенье у экипажа выдался свободный день. На этот раз молитвы и священные писания читал Шандон. Затем матросы занялись охотой на глупышей и набили их изрядное количество. Приготовленная надлежащим образом по рецепту всезнающего доктора Клоубани, дичь оказалась приятным добавлением к столу моряков. В 3 часа пополудни вперед достиг Кинденселя и горы Суккертопен. Море сильно волновалось, с серого неба по временам спускался густой туман. Однако в полдень удалось произвести обсервацию и определить положение корабля. Бриг находился под 65 градусом широты и 54 градусом долготы. Таким образом, чтобы встретить более благоприятные условия плавания и свободное от льдов море, надо было пройти еще 2 градуса. В течение 3 дней, с 24 по 26 апреля, управление машиной стало крайне утомительным. Поминутно приходилось то закрывать, то пускать пары, которые со свистом вырывались из клапанов. Во время густого тумана близость айсбергов можно было определить лишь по глухому грохоту обвалов. Брик рисковал натолкнуться на скопление пресного льда, замечательного своей прозрачностью и твердого, как гранит. Ричард Шандон не упускал случая пополнить запасы пресной воды и каждый день погружал на бриг несколько тонн такого льда. Доктор никак не мог привыкнуть к оптическим обманам, которые в этих широтах нередко вызывают преломление световых лучей. Айсберг, удаленный на 10-12 миль от брига, казался ему незначительной белой массой, находившийся совсем близко. Клоубани изо всех сил пытался привыкнуть к этому странному феномену, чтобы впредь не поддаваться иллюзии. Судно порой приходилось тянуть вдоль ледяных полей или работать шестами, которыми матросы отталкивали от брига опасные льдины. Все это вконец изнурило экипаж. А между тем, в пятницу 27 апреля вперед находился еще на непроходимом рубеже полярного круга.

0: Вы слушали фрагмент романа Жюля Верна «Путешествие и приключения капитана Гаттераса».
1: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Радио России. Главное радио страны. Радио России.
2: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
3: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
4: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
5: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
3: Кто держит удар?
6: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
7: Мне тогда оборвалось.
3: Кто защищает родину до последнего?
8: Молодой пацан. Он раненый. Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
9: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
10: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
3: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
2: Чувствуете себя командой Путина?
10: Я живу этой жизнью.
3: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
11: На правах рекламы.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
13: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
12: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
13: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
12: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
13: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37.
12: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
13: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, Скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
12: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
13: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
12: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
13: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
12: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио России.
14: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
15: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
16: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-аборатски, а?
15: Кристина Асмус.
17: Какой век на дворе?
18: 17-й от Рождества Христова.
15: Александр Самойленко.
19: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
15: Мария Миронова.
20: 3, 2, 1.
15: И Милош Бикович.
21: Мы отправляемся в поход.
15: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
22: Самые звонкие голоса, самые задушевные напевы.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Сегодня страна отмечает свой главный праздник – День России. Первую вакцину от пневмокока «Пневмикс» зарегистрируют в этом году. И привлечение детей к работе без трудового договора может грозить штрафом. Все подробности далее. Страна отмечает один из главных государственных праздников – День России. Жители разных городов организовали праздничные акции. В Москве более 500 активистов выступили с народными танцами в национальных костюмах, выстроились слово «Россия» и развернули триколор. В Санкт-Петербурге более 1500 участников организовали праздничное шествие с флагами, выстроились фигуру сердца на Прибалтийской площади и проскандировали «Россия». В Казани, Луганске, Белгороде, Самаре, Пензе и Ростове-на-Дону тоже разворачивали российский флаг, раздавали горожанам значки и ленточки. А в Нижегородской области активисты организовали массовый забег. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота, в том числе участники СВО, развернули флаг государства длиной 100 метров. На Чукотке в честь праздника устроили первый в России парад аэроглиссеров. А в Магадане на набережной парка «Маяк» выступили музыканты оркестра духовой и эстрадной музыки. Российские космонавты с МКС, а Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС. Об этом сообщает Роскосмос. Космонавты отметили, что сила и уникальность России в сплоченности ее многонационального народа.
2: Дорогие соотечественники, мы, космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, поздравляем вас с Днем России. Этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны, наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения.
3: Отсюда, из космоса, особенно ясно видно, какая наша Родина красивая, могучая и необъятная. Сила России в ее единстве, в людях, которые здесь живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее. Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и приумножая ее богатство.
4: Уникальность России в ее многообразии. Здесь бок о бок живут люди разных верований и культур, вместе созидая новое и защищая то общее, что у нас есть – нашу Родину. Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Пусть в жизни всегда будет место для новых свершений, а единство и взаимопонимание делают нас только сильнее. Счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.
1: Президент Владимир Путин по традиции в День России проведет торжественную церемонию вручения государственных наград и премий. Торжественная церемония вручения состоится в Большом Кремлевском дворце. А кроме того, президент вручит золотые медали героев труда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. В поздравлении российский лидер отметил, что любовь к стране и гордость за ее историю объединяет многонациональный народ Российской Федерации. Ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отечества всегда будут служить вдохновляющим примером. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте РПЦ. Президент пожелал патриарху Кириллу всего наилучшего и крепкого здоровья. Поздравил предстоятель РПЦ и премьер Михаил Мишустин. Он назвал День России особым праздником для тех, кто предан своей стране и трудится на ее благо. «Праздник воплощает мощь и единство страны, ее богатое наследие», заявил мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении патриарху Кириллу. В 26-м году День России совпал

0: Пал с праздником чудотворной курской коренной иконы Божьей Матери «Знамение», почитание которой связано с ратными подвигами русской армии. Во время осады Курска поляками в 1612 году горожане молились перед этой иконой, а в 1812 году список с курской иконы был отправлен в действующую армию Михаилу Кутузову, который получил его в день битвы под Малоярославцем. В 1920 году икону вывезли из России отступавшие части Белой армии. С 1957 года она находится в посвященном ей Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. Первая российская 16-валентная вакцина от пневмококковой инфекции получит регистрационное удостоверение в 2026 году. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. По ее словам, вакцина основана на штаммах пневмокока, характерных для нашей страны и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам. Препарат производится по полному циклу от выбора штаммов до готовой лекарственной формы. Пневмокок опасен тем, что вызывает тяжелые гнойно-воспалительные заболевания, такие как воспаление легких, менингит, сепсис, может привести к смертельному исходу, особенно у детей и пожилых людей. Привлечение детей к работе без заключения трудового договора может грозить штрафом от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила ТАСС эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Эксперт добавила, что в большинстве случаев работодатель также получает предписание об устранении нарушения. Он в обязательном порядке должен заключить трудовой договор задним числом, выплатить все причитающиеся суммы и предоставить отпуск. Даже также несовершеннолетних привлекать к ночным сменам и сверхурочной работе запрещено. Сегодня, 12 июня, отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом. Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории триллионером, сообщает агентство Reuters. Это произошло после рекордного IPO его компании SpaceX. Она разместила акции по $135 за единицу и привлекла $75 миллиардов. Это крупнейшая сумма в истории первичных размещений в Соединенных Штатах. После выхода на биржу компанию оценили в $1,770 миллиардов. По данным агентства, основную часть состояния Маска сейчас составляют именно акции SpaceX. Само же состояние предпринимателя превысило $1,100 миллиардов. Спорт.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам три красные карточки. Удаление в том числе получил защитник сборной Мексики и московского Локомотива Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного Динамо Луис Чавес. Ну а в другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии со счетом 2-1. Московская футбольная «Торпеда» рассталась с полузащитником Даниилом Уткиным. В минувшем сезоне он выступал за столичную команду на правах аренды из Ростова. На счету Уткина 13 матчей за «Торпеда», в которых он забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. Чемпионка Европы этого года по художественной гимнастике София Ильтерякова поедет на этап Кубка мирового вызова, который пройдет в Пекине с 19 по 21 июня. Кроме Ильтеряковой, на этом турнире также планирует выступить Арина Ковшова. Егор Корнев установил еще один рекорд страны на чемпионате России по плаванию. Он стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем. Свое же достижение, установленное в полуфинале, Корнев улучшил на 0,03 секунды. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что по итогам национального первенства на чемпионат Европы отобрались примерно 40 пловцов. Нападающий Тампа Бэй Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи» по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Эта награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Это были новости спорта.
2: Погода.
0: Сегодня в Ярославле плюс 27-29 градусов и возможен кратковременный дождь. А во Владимире плюс 29-31 градус, малооблачно. А в Туле плюс 30-32 градуса без осадков. В Воронеже плюс 31-33. В Ростове-на-Дону плюс 26-28, кратковременный дождь. А в Волгограде плюс 29-31, малооблачно. В Краснодаре дождь плюс 27-29. В Сочи плюс 23-25, кратковременный дождь. В Ставрополе плюс 23-25 градусов, дождь. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, дождь, местами гроза. В Москве местами дождь и плюс 30-32 градуса. Сейчас столица плюс 27, ясно, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
1: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.
3: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: И оно продолжается, наше праздничное хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по традиции приятного аппетита тем, кто сейчас за большим праздничным семейным столом. В студии Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Жлобков и Павел Сурков. И в этом часе мы выясним, какие профессии сегодня нужны и важны для нашей страны.
0: Продолжим увлекательное путешествие по Калмыкии в компании с нашей Марией Абрашкиной.
1: И познакомим вас с новинками отечественной киноиндустрии. 8-9-2-5-2-2-2-9-9-9-2. Номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс». А все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Надеемся, что сегодня у вас будет хорошее настроение. Сегодня замечательный праздник в нашей стране.

0: День России – хороший повод вспомнить фильмы, которые рассказывают нам об истории государства российского, о людях, культуре и событиях, которыми страна по праву может гордиться.
1: Предлагаем сегодня составить список фильмов о России, которые стоит посмотреть и которые несут в себе по-настоящему патриотический заряд.
2: А еще поговорим и о новинках индустрии. С нами на связи кинообозреватель Вероника Скурихина. Здравствуйте, Вероника.
1: Здравствуйте, Вероника.
3: Здравствуйте.
1: Рада вас слышать. Вероника, скажите, пожалуйста, вот у меня такое ощущение, что как будто бы все наши кинопроизводители думают, что мы впали в детство. Почему у нас только фильмов о сказках?
2: Да. Сказки, да, да, сказки.
3: Ну, слушайте, а что, мы не впали в детство?
1: Мы, в принципе, да.
2: Мы из него не выходили.
1: Да.
3: На самом деле у нас сейчас, кроме того, что сказки, если честно говорить, это очень хорошо окупаемые IP, слушайте, ну все равно это коммерция, но у нас же все равно сейчас основная киноходящая аудитория – это семьи. То есть, когда
1: семейный просмотр, да.
3: Да, абсолютно. Семейные просмотры, большие семейные походы. Когда пропало то самое мейджорское кино, которое привлекало аудиторию там 20-35 в кинотеатры, которая была готова ходить на поздние вечерние сеансы и покупать большие ведра попкорна, стало нужно чем-то заполнить это пространство, и заполнили, с моей точки зрения, удачно в плане бесперебойности поставки этого контента, заполнили сказками, и в итоге просто там мы с вами, допустим, по большей части стали смотреть кино онлайн, но вы со своими семьями, совершенно точно, толпами, с теми же ведрами попкорна и так далее, ходите, причем еще иногда и бывает, что, значит, сходили вы с ребенком, а потом ребенку понравилось, и он пошел с бабушкой, а потом еще с кем-нибудь, и, короче, система работает.
1: Но вот, сказки-то кончаются.
2: Да ладно, они как-то закончатся.
4: Ну ты что?
1: Сейчас репку переснимут.
2: Это такой триллер про мыша.
3: Питчинг фонда кино говорит о том, что у нас с вами будут сказки, будут до 30-го уже минимум, они уже расписаны все.
2: Ну да, и советских мультфильмов столько много, чтобы их ремейки
4: сделать. А что скажете про третьего холопа?
3: А что я скажу про третьего холопа? Он удался. И это не потому, что мы с вами говорим 12 июня, а потому что, правда, видимо, из-за того, что перед создателями стояла действительно задача завершить как-то достаточно грандиозно историю и не нарваться на вот это проклятие сиквела и приквела.
1: Да.
3: Они вложились в это кино так, что это смешно, это масштабно, это видно, насколько возросло качество всего того, что они делают. Но самое главное, тут же вопрос в том, что мы наблюдаем героя, начиная с того, когда он был просто сам избалованным, до его вот этого ощущения, что он теперь сам царь, готовый всех перевоспитать.
2: Ну да,
3: но ведь... Кто нас всех перевоспитывал, кто боярам бороды?
2: Ну, понимаете, какая штука? Ведь если сейчас зритель опять проголосует рублем, а он рублем проголосует, я уверен, там и «Холоп 4» будет.
1: Ну и что тебе? Тебе-то какая разница?
3: Ну, разумеется, Клим Шипенко, режиссер со сцены, упомянул, вот это вот, он сбросил, знаете, вот этот вброс. Я не исключаю, что это может быть.
1: Ну, конечно.
3: С точки зрения истории героя Милоша Биковича, история закончена, о чем он подтвердил, хотя я прекрасно понимаю, что Хью Джекман тоже говорил, что он за сама
1: художника. Да. Вероника, А я все-таки хочу вернуться... Вероника, я все-таки хочу вернуться к периодическим фильмам. Вот скажите мне, пожалуйста, почему так происходит? Во время Великой Отечественной войны были сняты замечательные фильмы о войне. И «Два бойца», и «Жди меня», и «Парень из нашего города». А сейчас, когда идет СВО, у нас такие фильмы происходят, что даже... говорить не хочется.
4: Ну, ты, наверное, просто не на тебя нападал.
1: Ну да, видимо. И все-таки.
3: Но, вы знаете, тут вопрос в том, что прямо немножко неловко становится. Ситуация слишком неоднозначная для того, чтобы снимать однозначное кино. Я думаю, что когда была Великая Отечественная война, все понимали. И все понимали, на чьей стороне. Правда, все понимали... уровень героизма совершаемого...
1: Вероника, мы сейчас прекрасно понимаем, на чьей стороне правда.
4: Не все. Вот и дело в том, что не все.
3: Да, то есть тут вопрос интерпретации разными, совершенно разными источниками информации. Поэтому для переосмысления актуальной ситуации всегда требуется чуть больше времени.
1: Да.
3: И поэтому, например, если вы посмотрите на показатели фильма «Малыш», то вы поймете, что этот фильм видимо, смог отозваться в...
1: Малыш, да, это хорошая работа.
3: В текущей ситуации, да. Вот. Соответственно, просто потихоньку авторы начинают снимать не быстрое кино, а кино, которое они уже осмыслили, в котором они проработали историю. То есть, мне кажется, проблема современных фильмов о текущей ситуации заключается в их поспешности.
1: Ну, вот это да.
3: Нужно успеть отрефлексировать.
2: Да. А как с историческим кино?
3: А как, что с историческим кино? Вот вы не поверите, знаете, где я с вами разговариваю? Я стою на берегу Ладоги.
1: Так. Ох ты! Так.
3: И сегодня официально в онлайн-кинотеатрах стартуют «Ангелы Ладоги». Фильм, который вышел в прокат 23 апреля.
2: Да, в кино мы его смотрели. Очень хорошее кино.
3: Вот. А теперь, если вы его хотите пересмотреть, или если вы его хотите показать кому-то, кто его не видел, во всех онлайн-кинотеатрах именно к 12 числу специально приурочили.
1: Слушайте, круто!
3: И вы сможете посмотреть как раз кино, да, о Великой Отечественной войне, но при этом сделанное с современным размахом и с тем уровнем эмоций, которые, наверное, сейчас хочется видеть на экране.
1: Вероника.
3: Я имею в виду, которые привыкли транслировать современным людям.
1: И еще один маленький вопрос. Мне кажется, что вообще во всем мире кризис настоящего главного героя.
3: Безусловно, так и есть. И это как раз говорит о том, что мы все сейчас находимся вот в состоянии поиска вот этого нового типа человека, нового типа, даже не героизма в значении поступка, да, а в значении того, что нас делает этим самым человеком. Это безусловно. Мы сейчас мы практически на каждом кинофоруме обсуждаем как раз именно вот этот самый кризис. То есть как будто бы сюжетов много вокруг, но как через этот сюжет транслировать современного человека, каким он хочет себя видеть, каким он должен быть, ну, не должен, каким, наверное, к чему он должен стремиться.
1: Да.
3: С этим действительно есть сложности. Это связано с глобальным изменением мира, с его цифровизацией, которая нас всех разобщила и, с другой стороны, задала нам неудобные вопросы, на которых у нас пока нет ответов, потому что мы раньше не были в этой ситуации. Поэтому, да, безусловно, этим поиском занимаются сейчас абсолютно все кинематографисты во всех концах света.
1: Да,
4: Вероника, спасибо большое.
1: Да,
4: огромное. Спасибо. Кинообозреватель Вероника Скурихина о новинках этого киносезона. Но вообще, если хочется сегодняшнего героя посмотреть, мне кажется, мне блистательно в этом плане вышла работа «Майкл». Вот, посмотрите про Майкла Джексона.
2: Да.
4: Играет его твой племянник.
2: Племянник сын Джермейна.
4: Да. Да. Спасибо огромное. На рынке труда сегодня происходят серьезные изменения. Одни специальности становятся менее востребованными, а за представителей других профессий работодатели готовы бороться не на жизнь, а на смерть.
1: Кто нужен сегодня стране, где ощущается нехватка кадров и какие специалисты будут востребованы в ближайшие годы, узнаем прямо сейчас.
2: У нас на связи эксперт по подбору персонала Зуля Лоикова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Зуля.
5: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а вы ведущий прямого эфира? Это тренд завтрашнего дня?
5: Ну, вы знаете, ведущие, они сохранятся. То есть,
1: слава Богу.
5: Но он будет, потому что это на самом деле очень важно, да, общаться с живым человеком, это уже из разряда роскоши. И мы видим сейчас тоже такой, знаете, структурный дефицит кадров, особенно в сферах, связанных не только с общением, коммуникацией, не с людьми, да, но и особенно в сферах, которые связаны с импортозамещением, технологическим развитием, инфраструктурными проектами.
1: Но вы правильно сказали, человеческое общение действительно это одно из главных мест в нашей жизни.
4: Вы сегодня обратите телевидение, включаете, и где-то 80% всей рекламы идет не о товарах и услугах, а о развитии и искусственного интеллекта, о развитии завтрашних коммуникационных связей.
2: И где там человек, спрашивается?
4: Да, совершенно верно.
5: Это временное. Я так бы сказала.
2: Человек вернется?
5: Это временная история.
1: Зули, скажи,
5: потому
1: просто,
5: что на самом деле люди устали уже от этого искусственного интеллекта. И это уже такой, знаете, явный, прям видимый момент, когда тебе продает искусственный интеллект, отвечает на твои вопросы. Тебе наконец-то хочется живого человеческого общения.
1: Вот.
5: Поэтому,
1: Зуля,
5: да?
1: И все-таки, да, я вот напряженно думаю о том, куда податься, если вдруг, не дай бог, что-нибудь. Скажите, а вот, например, вот это активное долголетие, которое сейчас активно пропагандирует, Мы можем туда как-то встроиться?
4: Кстати,
1: стать консультантом.
4: Я сегодня узнал, что с 55 лет эта программа идет. Так что мы с тобой
1: попадаем.
2: А я пока подожду.
1: Да, ну и жди.
5: Мы все попадаем.
1: Да, мы все
5: попадаем. На самом деле, да. Потому что вот специалисты педагогические, например, работники, да, а это и наставники, учителя, особенно не только в Москве, но и в регионах, в сельской местности, на самом деле очень-очень востребованы. Больше всего нам не хватает сейчас как раз тех, кто может обучать. И обучать различным не только дисциплинам, но, кстати говоря, вот если мы говорим про коммуникации, журналистику, да, здесь красивый, чистый русский язык, к сожалению, вот он у нас все-таки как-то пропадает. Поэтому хотелось, вот спрос достаточно высокий на тех, кто грамотно и качественно владеет русским языком, социальных педагогов и методистов.
4: И скажите что-нибудь о рабочих профессиях. Почему спрашиваю? У меня
1: живой, про охранников?
4: У меня живой пример перед глазами. У меня сосед кровельщик. Его не отпускают на пенсию, потому что он один и самый лучший. Не отпускают, он кровельщик.
2: Так он счастлив, небось, от этого?
4: Не знаю, счастлив он, несчастлив, но он говорит, уже все, я устал. Я устал,
1: я ухожу. Да.
5: На самом деле, да, сохраняется острый дефицит квалифицированных рабочих, специалистов, таких, как вы привели пример, да, это и токари, и фрезеровщики, и сварщики, электрики, слесари, строители, кровельщики, автослесари, потому что государство, бизнес у нас, в принципе, поэтому и повышает зарплаты. Их чаще всего переманивают, и за этот год мы увидели колоссальный рост заработных плат в этом сегменте. То есть количество людей в этих профессиях, профессионалов не растет, а количество предложений, оно большое. Поэтому молодежь у нас по-прежнему пока неохотно идут в эти профессии, кроме, наверное, вас.
4: Есть спрос, нет предложения.
1: А вот, кстати, по поводу зарплат. Вы знаете, я совсем недавно делал ремонт, и как-то я встретился со своим рабочим на улице. Знаете, о чем он меня встретил? На абсолютно новом «Мерседесе».
2: Вот, знаешь, что за деньги? Вот.
1: Вот, я подумал, думаю, не ту профессию я выбрал в этой жизни.
4: Ну, как бы знать тогда.
5: Ну, тенденции у нас таковы, что дефицит кадров, он у нас сохранится, несмотря на низкий уровень безработицы, да, растет спрос на специалистов с такими гибридными навыками, при сочетании цифровых компетенций, коммуникативных способностей, вот то, о чем я говорю. Искусственный интеллект, автоматизация меняет уже привычные профессии, мы видим, что вымирают часть профессий, ну и модернизация вообще в целом рынка труда происходит. Но полностью заменить человеческий труд они не смогут.
1: И еще, Зуля, скажи, пожалуйста, а охранники останутся востребованной профессией?
4: Ну, кто же это должен?
5: В какой-то мере они останутся. Но, опять же,
4: толк
5: мы же видим то, что это у нас...
2: Кто-то должен решать кроссворды, в конце концов.
4: Нет, пока живы турникеты, охранники будут потихонечку выходить из этой профессии.
1: Вы думаете?
4: Зуля, и напоследок скажите про учителей и врачей. У них перспективы
5: самая
4: какие?
5: Самая прям болезненная наша часть, потому что педагогов реально не хватает. У нас уже несколько лет, да, вот как раз-таки сектор знания, это и преподаватели дошкольного образовательной системы, школьного, среднеспециального, ну и высшего образования, их не хватает категорически, я бы так говорила. Чем дальше регион расположен, тем меньше. Мы видим,
1: но когда
5: что...
1: профессор получает 40 тысяч, вы знаете, не хочется быть профессором.
5: Да. Преподаватели математики, русского языка, литературы, иностранных языков, физики просто не хватает. И химии.
1: Все,
5: да?
1: я понял.
4: Зуля, спасибо вам огромное. Эксперт по подбору персонала Зуля Лойкова говорила и рассуждала о перспективах профессий в будущем.
6: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
6: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
8: «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
6: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: С удовольствием напоминаем вам, что наша любознательная коллега Мария Абрашкина совсем недавно побывала в Калмыкии вместе с медиаразведкой tutu.ru и уже рассказывала в прямом эфире об итогах этого увлекательного путешествия.
1: Но полученный багаж впечатлений оказался огромен и не смог вместиться в отведенное эфиром время.
2: Так что сегодня мы продолжим знакомство с поразительной калмыцкой природой и словом Марии Абрашкиной.

Тихий плеск воды, крики птиц над головой, и кажется, будто ты оказался не в степях Юга России, а где-то на берегу далекого африканского озера. Но это озеро Маныч – уникальный уголок природы, где ежегодно останавливаются сотни тысяч птиц во время перелетов. Сегодня мы отправляемся в мир розовых пеликанов, крикливых чаек и осторожных журавлей. Это радиорепортаж с берегов озера Маныч. Раннее утро, над водой еще висит легкий туман, и солнце только начинает окрашивать степь золотистый цвет. Но тишины здесь не бывает. Озеро просыпается вместе со своими крылатыми обитателями. Сначала слышны негромкие всплески. Это утки поднимаются с воды. Потом в воздух прорезают громкие голоса чаек. А через несколько секунд над головой проходит огромная стая. Сотни птиц одновременно взмахивают крыльями, и этот звук напоминает шум прибоя. Маныч называют настоящим птичьим перекрестком. Через эти места проходит один из крупнейших миграционных путей Евразии. Осенью и весной здесь делают остановку птицы, летящие из Сибири, Европы и северных регионов России к теплым странам. Среди самых известных обитателей – розовые пеликаны. Их сложно перепутать с кем-то другим. Огромные птицы с размахом крыльев почти 3 метра парят над водой спокойно и величественно, будто планеры. Иногда пеликаны охотятся целыми группами. Они выстраиваются полукругом и медленно гонят рыбу к берегу. Со стороны это выглядит почти как хорошо отрепетированное представление. Но Маныч – это не только пеликаны. Здесь можно увидеть кудрявых пеликанов, лебедей-шипунов, серых журавлей, бакланов и даже редких краснокнижных птиц. Орнитологи говорят, значение этого озера трудно переоценить. Для многих перелетных птиц Маныч – последняя возможность отдохнуть и набраться сил перед тысячами километров пути. На берегу наблюдатели с биноклями и длиннофокусными камерами. Люди приезжают сюда со всей страны ради нескольких минут встречи с редкими птицами. И действительно, вдалеке медленно идут фламинго. Да, фламинго на юге России не миф. Иногда эти удивительные птицы появляются на Маныче во время миграции. Их ярко-розовые силуэты особенно необычно смотрятся на фоне бескрайней степи. Но природа здесь живет по своим законам. Сегодня озеро может быть наполнено тысячами голосов, а завтра ветер изменится и стаи улетят дальше. Для местных жителей птицы давно стали частью повседневной жизни. Они умеют определять погоду по поведению чаек и знают, если над озером появились журавли, значит, сезон меняется. Особенно впечатляет вечер. Солнце медленно опускается за горизонт, вода становится медной, а птицы начинают собираться на ночевку. Над озером кружат стаи, перекликаясь друг с другом. И в этот момент особенно ясно понимаешь, Маныч – это не просто озеро. Это огромный живой мир, где человек – лишь гость. Но этот мир очень хрупкий. Изменения климата, обмеление водоемов и деятельность человека влияют на жизнь птиц. Поэтому ученые и экологи постоянно следят за состоянием озера и призывают бережно относиться к этим местам. Ведь если однажды над Манычем перестанут звучать птичьи голоса, степь станет совсем другой. Над водой снова поднимаются стаи. Где-то в камышах прячутся утки, а высоко в небе медленно плывут пеликаны. И кажется, будто сама природа здесь говорит с человеком. Не словами, а шумом крыльев, всплесками воды и бесконечным птичьим хором. С берегов озера Маныч, Мария Брашкина, медиаразведка Тату.ру, специально для Радио России.

0: Радио России. Главное радио страны.
1: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
2: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
0: Приключения All Inclusive.
3: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
4: Мы не готовы!
2: А это не считается издевательством над родителями?
0: Главная комедия страны. «Холоп 3».
5: Что за цирк-то?
0: Уже в кино. Категория 16+.

0: России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Радио здоровья». Сегодня мы поговорим о проблеме, которая может тихо и незаметно подтачивать организм, а затем внезапно обрушиться, изменив жизнь навсегда. Речь идет о состоянии наших сосудов и страшных последствиях сосудистых катастроф. Только представьте, каждые 1-2 минуты в России случается инсульт. А это значит, у кого-то в мгновение рухнула вся жизнь. Вчера еще человек был полон сил, строил планы, радовался каждому дню, а сегодня он прикован к постели, с трудом произносит слова, забывает простые вещи, не может даже попросить о помощи. Паралич, нарушение речи, потеря памяти, долгая и изнурительная реабилитация – вот что ждет многих. И это не фильм ужасов, это реальность. Как защитить себя и близких от инсульта, если уже есть сосудистые нарушения, а лекарств становится все больше? Об этом мы поговорим с нашей гостьей, экспертом по здоровью сосудов, ведущим специалистом в области биотехнологий Анной Федоровной Колесниковой. Анна Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Правильный подход может помочь не только защитить себя и близких от сосудистой катастрофы, но и способствует исправлению нарушений, которые уже произошли в сердечно-сосудистой системе. Для этого надо лечить виновника этих нарушений – церебральную ангиодистонию. И в этом может помочь медицинский прибор «Физиотон». Подробнее о приборе «Физиотон» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний вы можете узнать по номеру телефона 8 800 707 7507. Повторяю, 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные. И спешу сообщить, для наших радиослушателей пенсионного возраста действует специальная льготная цена.
1: А вот что это за заболевание? Церебральная ангиодистония. Первый раз слышу.
2: Вы знаете, это не заболевание. Это состояние. Иногда специалисты могут не акцентировать на этом внимание, а это крайне важно, ведь это распространенная причина заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ангиодистония – это нарушение тонуса сосудов, которое развивается постепенно, но приводит к катастрофическим последствиям. Представьте ваши сосуды как старые водопроводные трубы в доме. Со временем на стенках накапливается ржавчина, известковый налет, мусор, в нашем случае это холестериновые бляшки, тромбы, кальциевые отложения. Трубы становятся хрупкими, просвет сужается, вода застаивается, давление в системе растет, и в любой момент труба может лопнуть. То же самое с сосудами. Ангиодистония ослабляет их стенки, нарушает нормальный кровоток. Органы начинают голодать без кислорода и питательных веществ. Первыми страдают мелкие сосуды, потом крупные, в головном мозге, сердце. Это приводит к застою крови, к формированию опасных тромбов и полной закупорке, опасному для жизни состоянию. Знаете, как мы называем ангиодистонию? Бомба замедленного действия. Человек жалуется на головные боли, шум в ушах, слабость, скачки давления, нарушение сердечного ритма, одышку, онемение в конечностях, а потом в один момент – бац! – инсульт или инфаркт.
1: Ох, от такой перспективы становится не по себе. Но, я так понимаю, таблетками ангиодистонию лечить не единственный способ. А может ли ее лечить физиотон?
2: Современная медицина не стоит на месте. Одним из лучших ее изобретений стал медицинский прибор «Физиотон». Он не просто временно может облегчить состояние, а целенаправленно воздействует на причину возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, на ангиодистонию и загрязненность сосудов. Физиотон – это полноценное лечение, действие которого направлено на чистку сосудов, на восстановление их нормального тонуса, на избавление от недугов. Отдельно хочу отметить, что медицинский прибор «Физиотон» – это российская разработка. Он является победителем в конкурсе «100 лучших товаров России» и награжден 2 золотыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. века. Это говорит о его высокой пользе и надежности. А приобрести физиотон несложно. Достаточно позвонить по номеру 8 800 707 7507 и сделать заказ. Звонок и доставка бесплатные. Наши операторы с удовольствием проконсультируют вас. Звоните прямо сейчас. 8 800 707 7507. В данный момент и в течение часа после выхода эфира действуют льготные цены, а для пенсионеров дополнительная скидка в размере 30%.
1: Ну, это по-настоящему революционный прибор. Можете подробнее рассказать, как работает физиотон?
2: Прибор сочетает 4 лечебных воздействия. Первое – импульсные токи низкой частоты. Они стимулируют нервы, как массаж, улучшая кровоток, устраняя отеки, восстанавливая нейропроводимость после инсульта, способствуют улучшению памяти и речи. Второе воздействие – с помощью магнитного поля. Оно мягко расширяет сосуды, как будто открывает шлюз свободному току крови, что может привести к нормализации ритма сердца и артериального давления, к избавлению от головных болей и головокружений. Действие магнитного поля направлено на снижение вязкости крови, что может помочь защитить нас от тромбов. Третий режим представляет собой красное монохромное излучение. Этот вид терапии активирует митохондрии в клетках. Это маленькие энергетические станции, отвечающие за наши силы и энергию, ремонтирующие повреждения при атеросклерозе и инсульте. Четвертый режим физиотона – механические колебания акустической частоты, направленная вибрация, которая может разрушать и измельчать бляшки, выталкивая отложения, что открывает возможность снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление. В итоге у вас появляется шанс на чистые и эластичные сосуды, на свободно текущую кровь. И вы совсем по-другому можете себя почувствовать. Ведь все лечебные режимы физиотона работают как слаженный оркестр, омолаживающий сосуды. Удобно, что применять физиотон можно в домашних условиях. Это компактный прибор с понятным управлением, который выглядит как современная портативная панель. Его просто хранить и брать с собой.
1: Ну, мне кажется, что вот такой полезный прибор должен быть в каждой российской семье. Ведь после 40 лет практически не найти человека со здоровыми сосудами. Поэтому давайте все вместе запишем номер телефона 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. А лучше сразу закажем физиотон, пока в течение часа действует льготная цена и скидка 30% для пенсионеров. Анна Федоровна, физиотон может лечить различные сердечно-сосудистые заболевания?
2: Список заболеваний, при которых он используется, действительно широк, так как его действие направлено на устранение основной причины их возникновения – ангиодистонии, на чистку и восстановление сосудов. Показания для лечения физиотоном внушительные. Это и гипертоническая болезнь различной степени, и атеросклероз, и ишемическая болезнь сердца с ее неприятными проявлениями в виде стенокардии, различные виды аритмий, мигрени, бессонница. Также работа физиотона направлена на восстановление здоровья после перенесенных инсультов, на улучшение памяти, зрения и внимания, избавление от паралича.
1: Да, но вот такие проблемы чаще всего бывают у людей старшего возраста. Вот сможет ли с таким серьезным прибором справиться пожилой человек? И где можно получить консультацию?
2: Несмотря на всю серьезность лечебного воздействия, использовать физиотон не сложнее, чем включить обычный телевизор. Процедура комфортна. Стандартный курс составляет 10-15 сеансов, каждый длится около 20 минут. Вы просто прикладываете его к зоне проблемы, выбираете нужный режим по инструкции и запускаете процедуру. Можно лечиться дома, лежа на диване или сидя в кресле. Ощущения приятные, легкое тепло или нежная вибрация. Напряжение уходит. Аппарат удобен и понятен для использования в любом возрасте. Если есть вопросы, звоните по номеру 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Наши специалисты подробно проконсультируют по физиотону. И напоминаю, что действует льготная цена и скидка 30% для пенсионеров в течение часа.
1: Ну вот наверняка у наших слушателей назрел вопрос. Что мне может дать лечение физиотоном?
2: Понимаете, нужно не просто снимать симптомы, а действовать на причину нарушений. Физиотон – это технологичное и высокоточное современное лечение. Он воздействует именно на корень проблемы – ангиодистонию. А если нет причины нарушений, то и болезнь начинает уходить. Представьте, как это хорошо каждое утро просыпаться полными сил и с прекрасным настроением, когда давление всегда в норме, голова не болит, легко дышится, нет нужды прислушиваться постоянно к своему сердцу. Есть возможность подолгу гулять с внуками, ходить в гости к друзьям, воплощать самые смелые идеи, путешествовать, не опасаясь за здоровье. Это же здорово, когда не нужна посторонняя помощь. Наоборот, имеется возможность с удовольствием помогать своим близким. Ведь есть независимость и активность. Это не фантастика, это реальность, которую может подарить физиотон. Он дает шанс на вторую молодость сосудов, а значит и вторую молодость организма. Задумайтесь, сколько лет можно провести в окружении близких, будучи энергичным и здоровым. Не откладывайте свое здоровье на потом. Помните, с чистыми и окрепшими сосудами человек будет жить долго и качественно. Сделайте шаг навстречу новой полноценной жизни прямо сейчас, не откладывая. Для получения подробной консультации и заказа прибора «Физиотон» по специальной льготной цене и дополнительной скидкой 30% звоните по бесплатному номеру 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, город Москва, абонентский ящик 20.
0: Радио России.
3: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
4: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Сегодня страна отмечает свой главный праздник – День России. США готовится к подписанию соглашения с Ираном в Женеве. И посольство Ирана в Индонезии назвало чемпионат мира по футболу чемпионатом войны. Все подробности далее. Страна отмечает один из главных государственных праздников – День России. Жители разных городов организовали праздничные акции. В Москве у здания Северного речного вокзала более 500 активистов выступили с народными танцами в национальных костюмах, выстроили слово «Россия» и развернули триколор. В Санкт-Петербурге более 1500 участников организовали праздничное шествие с флагами, выстроились в фигуру сердца на Прибалтийской площади и проскандировали «Россия». В Казани, Луганске, Белгороде, Самаре, Пензе и Ростове-на-Дону тоже разворачивали российский флаг, раздавали горожанам значки и ленточки, а в Нижегородской области организовали массовый забег. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота, в том числе участники СВО, развернули флаг государства длиной 100 метров. На Чукотке в честь праздника устроили первый в России парад аэроглиссеров, а в Магадане на набережной парка «Маяк» выступили музыканты оркестра духовой и эстрадной музыки. День России сегодня отмечают и в других странах. На государственный прием в посольстве нашей страны в Турции пригласили представителей местных властей, дипломатов, политиков, бизнесменов и деятелей культуры. Для гостей выступил ансамбль имени Александрова, была организована выставка. Российский посол Сергей Вершинин в своей речи упомянул особые отношения, которые связывают Москву и Анкару, и отметил важную роль политического диалога между лидерами двух стран.
2: Мы воспринимаем 12 июня как важнейший государственный праздник России. В приеме, который организовывает российское посольство, наше генконсульство в стране, в контактах с турецкими представителями, с нашими гражданами, которые находятся в Турции на временно или на более продолжительной основе, мы чувствуем очень серьезный объединительный импульс этого праздника. Очень хорошо, что наши отношения с Турцией носят многогранный характер, и они уверенно развиваются.
1: Мероприятия, посвященные празднику, прошли также в русских домах в Братиславе и Праге при поддержке российских посольств в Словакии и Чехии. Как передает РИА Новости, десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули в одном из парков Тель-Авива гигантский триколор. Площадь полотна с флагом составляет 600 квадратных метров. Курсанты центра «Боин» развернут 100-метровый российский флаг, проведут десятки мастер-классов по направлениям подготовки, флешмобы, построения и выставки по всей стране ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе центра. Там уточнили, что курсанты центра по всей стране примут участие в торжественных мероприятиях. Например, в Татарстане они примут участие в квесте на знание истории и государственной символики России, а также подготовят творческие выступления. Также курсанты и инструкторы центра примут участие в торжественном построении у здания правительства Свердловской области и митинге у мемориального комплекса «Черный тюльпан» в честь открытия мемориальной доски в память о Юрии Грекове, советском и российском военноначальнике, генерал-полковнике, командующем войсками Уральского военного округа. Зеленский и западные партнеры Киева намеренно выдвигают России условия, которые она не сможет принять, пишет французское издание «Журнал Диманше». Среди таких требований украинской стороны предоставление Киеву юридически обязывающих гарантий безопасности, включая возможное размещение на Украине многонациональных сил, а также сохранение замороженных российских активов до момента выплаты Москвой компенсаций и обязательное членство Украины в ЕС и НАТО. Как отмечает журнал, все это направлено на то, чтобы позднее обвинить российскую сторону в нежелании участвовать в мирных переговорах. И вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масло в огонь, говорится в статье. Американские ВВС перевозят в Женеву оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента США Джей Ди Венса для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид,

0: со ссылкой на информированный источник. Он подтвердил, что Вашингтон и Тегеран действительно согласовали текст договора, однако финального одобрения от сторон еще не поступало. Ранее сегодня представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи сообщил, что текст меморандума о взаимопонимании США согласован по основным пунктам, передает телеканал Пресс-ТВ. Однако подчеркнул, что это касается только формулировок. Проблема в том, что противоречивая позиция Вашингтона всегда вызывала сбои в этом процессе, подчеркнул Багаи. Я напомню, ранее Дональд Трамп снова объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. В ближайшие несколько дней будут согласованы все пункты. По словам американского президента, местом подписания соглашения может стать Европа. Посольство Ирана в Индонезии охарактеризовало чемпионат мира по футболу чемпионатом войны. Такое изображение дипмиссия опубликовала в соцсети X. Это стало ответом на пост Госдепа США с приветствием болельщиков. Турнир стартовал накануне вечером. Его принимают Мексика, США и Канада. Напомню, сборная Ирана в марте отказалась от участия, но в мае МИД Исламской Республики заявил, что команда все же поедет на Мундиаль. Все матчи группового этапа Иран сыграет США, однако базироваться будет в Мексике. Напомню, в матче открытия чемпионата сборная Мексики одержала победу над командой ЮАР со счетом 2-0. Москва вновь идет на температурный рекорд, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня столица останется под влиянием теплого сектора циклона, ушедшего в Карелию. В регионе ожидается переменная облачность, а во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. При этом дневная температура остается существенно выше климатической нормы, будет близка к суточному рекорду сегодняшнего дня плюс 30-32 градуса, по области плюс 28-30. Рекорд для 12 июня в Москве составляет 38. Он был установлен в 98 году. Спорт.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Тампа Бэй Никита Кучеров стал обладателем приза Hart Trophy по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Кучеров в минувшем сезоне набрал 130 очков за результативность и занял второе место в списке лучших бомбардиров. Hart Trophy российский нападающий выиграл второй раз в карьере. Две шайбы Андрея Свечникова принесли Каролине победу над Вегасом 4-2 в пятом матче финала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Россиянина признали первой звездой этой встречи. В составе Вегаса дублем отметился Павел Дорофеев. В серии до четырех побед Каролина вышла вперед 3-2. Московская футбольная «Торпеда» рассталась с полузащитником Даниилом Уткиным. В минувшем сезоне он выступал за столичную команду на правах аренды из Ростова. На счету Уткина 13 матчей, в которых он забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. Чемпионка Европы этого года по художественной гимнастике София Ильтерикова поедет на этап Кубка мирового вызова, который пройдет в Пекине с 19 по 21 июня. Кроме Ильтериковой, на этом турнире также планирует выступить Арина Ковшова. Егор Корнев установил еще один рекорд страны на чемпионате России по плаванию, который завершился в Казани. Он стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем. Свое же достижение, установленное в полуфинале, Корнев улучшил на 0,03 секунды. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что по итогам национального первенства на чемпионат Европы отобрались примерно 40 пловцов. Это были новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода.
0: Сегодня в Ялте плюс 24-26 градусов, малооблачно, в Симферополе плюс 26-28 без осадков, в Севастополе плюс 23-25 градусов, во Владикавказе плюс 22-24 и дождь, в Нальчике плюс 24-26 градусов дождь, в Ставрополе плюс 23-25 небольшой дождь, в Сочи дожди плюс 23-25 градусов, в Краснодаре дождь плюс 27-29, в Волгограде плюс 29-31 без осадков, в Ростове-на-Дону плюс 26-28 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге дождь, по области гроза, плюс 20-22. В Москве переменная облачность, местами дождь и плюс 30-32 градуса. Сейчас столица плюс 28 без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
2: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
3: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-аборатски, а?
2: Кристина Асмус.
4: Какой век на дворе?
5: 17-й от Рождества Христова.
2: Александр Самойленко.
6: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
2: Мария Миронова.
7: 3, 2, 1.
2: И Милош Бикович.
8: Мы отправляемся в поход.
2: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
9: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
9: Радио России. Главное радио страны.
13: Прямо сейчас.
14: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжается наше праздничное хорошее начало. Здравствуйте, друзья! Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения в этот замечательный праздник. В студии этим утром Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Толков, Павел Сурков. И в этом заключительном часе мы пригласим в студию известного блогера-путешественника, который за последние годы исколесил всю нашу страну.
0: Узнаем, какие места его поразили больше всего и чем закончилась его памятная поездка в Антарктиду.
1: А еще прогуляемся по новому вызову маршруту Московского музея нумизматики.
2: 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе МАКС и все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Пусть у вас все будет хорошо. Замечательного вам дня.

0: Новая экскурсионная программа в Московском музее нумизматики. Она дает возможность попасть сразу на 5 выставок. Самое интересное, что прогулка по залам объединена ключевой идеей. Это культурный код России в истории монет.
1: Так, там можно увидеть, как Россия училась добывать металл и чеканить монету, узнать, почему исламские серебряные дирхамы имели широкое хождение на Руси, и познакомиться с уникальными платиновыми монетами времен Николая I.
2: И сегодня с нами на связи научный сотрудник музея Международного нумизматического клуба Дарья Долгих. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Дарья.
3: Добрый день.
0: Дарья, каково это считать чужие деньги?
3: Очень приятно. Рассказывать о чужих деньгах иногда даже увлекательнее, чем их считать. Ага.
2: Ну, тогда расскажите, пожалуйста, вот эта новая экскурсионная программа. 5 выставок.
0: Одновременно.
2: Что? Одновременно. Как там не запутаться в этих 5 выставках? Иногда по одной ты ходишь, не знаешь, на что глядеть.
3: Не запутаться вам помогут наши замечательные экскурсоводы, которые будут таким своеобразным навигатором, ну, которые объединят все 5 выставок в единую программу, расскажут как раз о том, что такое культурный код, что, конечно, крайне условно. И на самом деле на выставке вы не столько получите ответы, сколько сможете задать себе правильные вопросы относительно отечественной культуры. Mm-hmm. Ну и все это будет происходить через некую призму, нумизматическую призму. Всего.
1: А скажите, пожалуйста, Дарья, как вы думаете, а кто вообще утверждал проект той или иной монеты? А самое главное, кто это делал?
0: Геральдисты тогда были? Да. Интересно.
3: Ну, все зависит от конкретного периода, конечно. Любые портреты в период имперской России утверждались, конечно, самим императором и императрицей, ну, а проекты разрабатывались художниками, медальерами. В принципе, это люди творческие. В любой период, на любом этапе развития они старались сделать монету наиболее красивой, наиболее необычной. Мы сейчас, по прошествии стольких веков, можем увидеть отражение их трудов.
2: А вот говорят, что известные скульпторы даже делали эскизы монет. Нет, это правда?
3: Да, действительно, самые разные специалисты в этой сфере трудились.
1: Скажите, пожалуйста, в вашей экспозиции какая самая дорогая монета? И как хорошо она храняется?
3: На такой вопрос из этических соображений ответить я не могу, но при этом я могу рассказать про монеты наиболее редкие.
1: Так.
3: Ну, конечно, с точки зрения нашей истории, это константиновский рубль. Особенно он прекрасно вписывается в контекст нашей тематической программы «Русский код», потому что, несмотря на то, что монета, казалось бы, серебряная, это не платина, это не золото, но при этом это некий нумизматический Эверест, действительно, тот предел, до которого допрыгнуть сложно, и здесь сказывается отнюдь не металл, сколько редкость самой монеты, сколько период, который она
1: отражает.
3: А расскажите,
1: да, небольшую историю про эту монету.
3: Так, секунду, прошу прощения, техника, проблемка. Что касается истории константиновского рубля, разумеется, расскажу и про нее. Монета фактически отражает тяжелый период Междуцарствия. Это период, когда Александр I скончался, наследников у него, как известно, не осталось, но при этом у него были младшие братья. Вот один из братьев, Константин, которого мы видим на монете, он от престола отрекается. Он подписал тайное отречение, манифест этот был заверен самим Александром еще при жизни. Ну, а в дальнейшем начинается уже по-настоящему детективная история, потому что действительно никто практически из жителей государства, кроме самого Александра, Константина и их матушки, не знали о том, что Константин править не будет. Чеканится монета конкретным министром финансов для сближения с самим Константином. Но занятие, собственно, чеканкой, она занимает определенное время. И после этого проходит несколько недель, здесь совершается и декабристская восстание. В дальнейшем дело уже идет к казни декабристов, но и конкретно снова оказывается фактически не там, где он планировал, потому что в его руках набор монет, которые изображают человека императора не ставшего, и фактически именно за Константина, за его власть выступали сами декабристы. Ну и дальше конкретно уже пытается фактически спасать свое положение, спасать свою жизнь, прячет все эти монеты, отчеканенные в архив министра финансов, где находят их только спустя 50 лет, представьте.
1: Да.
3: Конечно. Многих участников истории в живых не было, но фактически в дальнейшем это такой детектив, который по сей день не разгадан до конца.
0: Даша, а вот смотрите, вы сейчас говорите, я вспоминаю, в нашем детстве был такой художественный фильм, любимый многими детьми, «Каникулы Кроша». Вот там такая история, да, что вокруг героев крутится вот эта японская миниатюра Нецки, и они ставят ее, рассматривают, и у них рождается какое-то поэтическое, а может прозаическое эссе о том, что чувствовал этот человек, изображенный на данной фигурке. А вот как правильно смотреть на монеты? Надо о чем-то думать, сопоставлять себя с историческим периодом?
3: В идеале, конечно, да, в идеале нужно стараться и воссоздать ситуацию, в которой монеты были вхождения, представлять плюсом ко всему, в каких руках эта монета могла находиться, потому что если монета золотая, чаще всего это все-таки контекст людей высокопоставленных, это не монеты, которыми регулярно расплачивались за покупку капусты условно. Ну и, соответственно, очень часто исторический контекст нам помогает проникнуться той или иной ситуацией и, соответственно, понять, какую историю монета застала.
1: Но да.
3: В общем-то, если... Дарья. Если это не средство обмена.
1: Скажите, пожалуйста, а количество золота уменьшалось или увеличилось с годами в русском рубле?
3: А в русском рубле золото постепенно, конечно, будет уменьшаться. Проба будет снижаться, ну и, соответственно, к правлению Николая она будет ниже, чем ранее. Ну и в целом, как известно, золото имело свойство обесцениваться.
0: Ну да, как в свое время говорили, отвесить ему там 10 золотых червонцев.
4: Да.
1: И какая самая редкая монета, которую хочется найти и которую может нас озолотить?
3: Хочется найти самые разные монеты в зависимости от периода, которым вы увлекаетесь. У нас в музее есть, например, выставка «Босфорское царство. Боги, цари и варвары», которую тоже мы посещаем в контексте, соответственно, русского кода. И там можно увидеть монеты поистине редкие. Какие-то из них встречаются буквально в единственном экземпляре в мире. Ну и, конечно, многие нумизматы и многие археологи прежде всего кладут буквально свою жизнь на исследования, на раскопки и на поиски тех или иных номиналов, которые, раз уж остались в единственном экземпляре, хочется, конечно, увидеть их больше и пополнить свою коллекцию.
0: Но вот что интересно, если у художника как-то не так ляжет мазок, то эта картина будет браком. Но если у нумизматов где-то не там, при чеканке, отчеканят что-то не то или наоборот,
4: это станет редкостью.
0: То это станет редчайшей монетой, за которой будут гоняться все коллекционеры.
1: Вот оно
3: это
1: в чем
3: правда.
1: Дело.
3: Да, и даже какие-то современные штемпели, которые переживают отклонение, соответственно, содержат какие-то ошибки. А монеты, не чеканенные ими, иногда действительно...
1: Дарья, самое главное, на вашей выставке фальшивок нету?
3: Мы представляем, на самом деле, и фальшивки на некоторых выставках, но...
0: Но честно об этом пишете.
1: Да.
3: Честно об этом сообщаем, да, и говорим, для чего мы показываем эти деньги.
4: Это же как раз интересно.
1: Это тоже часть истории.
4: Конечно, как подделывали.
1: Да. Спасибо большое,
0: спасибо огромное. Научный сотрудник Музея Международного нумизматического клуба Дарья Долгих приглашает к себе на новый экскурсионный маршрут. Если раньше на мир мы смотрели по большей части только глазами Юрия Сенкевича, то сейчас ситуация в корне изменилась. Путешественников, которые в своих блогах повествуют о затаенных уголках на нашей планете, теперь тысячи.
1: Но мы, конечно, в первую очередь выделяем и приветствуем тех, кто рассказывает о нашей стране. Не мудрено, конечно, выжить в Дубае, а вот вы попробуйте в Шантарских лесах или где-нибудь под Канском.
2: И сегодня в нашей студии тревел-блогер из Москвы, который побывал почти во всех регионах России. Это создатель блога «Место на земле», посвященного экспедициям, нестандартным маршрутам и самым труднодоступным точкам планеты, включая Антарктиду. Константин Парфенев здесь у нас.
1: Здравствуйте, Константин. С праздником вас.
5: И вас тоже.
0: Кость,
5: с праздником.
0: Расшифруйте, пожалуйста, что значит «почти во всех регионах России».
4: Куда не добрался
5: почти,
4: пока?
5: Почти. Но я стремлюсь, конечно, посетить как можно труднодоступные, самоудаленные места. И поэтому почти, потому что наша страна, она необъятна.
1: Большая.
5: Некоторые места, конечно же, можно посещать много-много раз. И, наверное, сейчас о них я расскажу.
2: Ну-ка, вот куда чаще всего хочется вернуться?
1: Нет, кстати, первый вопрос. Откуда у вас обгорел нос? Где?
5: Обгорел нос в Москве.
4: Хорошее путешествие.
5: Но для тех, кто хочет спастись от московской жары, я бы рекомендовал поехать для начала, скорее всего, на полярный и приполярный Урал. Можно слетать на Ямал. 2 часа лета всего лишь от Москвы.
1: Да ладно, 2 часа?
5: 2 часа, да.
4: Урал, блин, близко.
1: Ямал, просто идешь вот так наискосочек.
5: И самое интересное, в начале августа каждый год там проходит массовое восхождение на ледник Романтиков. Это невероятно красивое место. Можно там поплавать на сабордах среди айсбергов, прямо как в Антарктиде. И насладиться красотами полярного Урала, массива Раис. Так. Кроме того, там можно еще, конечно же, и другие локации посетить. Можно съездить на риф Дивонского моря, которому 400 миллионов лет. При прогулке по нему вы идете, видите обычные камни, их переворачиваете, а с обратной стороны это настоящие кораллы, доисторические, можно сказать, времен. Можно съездить еще в нефритовую долину, где реально под ногами лежит нефрит. Можно даже взять себе на сувенир.
1: Можно взять на память?
5: Конечно.
4: Слушай, не говори.
1: Знаете, в чем дело? Вот все хорошо. Как-то давным-давно меня занесло в Якутию, и меня больше поразило. Вот едешь, горы, тайга, сопки, и вдруг бабац! Стоит какая-то драга, стоит какой-то трактор заржавевший, все остальное. Когда у нас уберут?
6: Это издержки севера.
5: Ну, не знаю, я вот был в феврале в Якутии, были снега, мы ездили, у нас была большая экспедиция, Амур-Арктика называется, такой проект большой для освещения как раз-таки промышленности в регионах и промышленного туризма. И мы ездили на Ленские столбы, в том числе ездили в Тамтор, там есть даже настоящая резидентская Чисхана, это якутский Дед Мороз.
1: Да-да-да.
5: Это такая штольня с огромными снежинками, очень колоритное, интересное и красивое место. Там же можно насладиться как раз-таки холодом. Когда мы были, было еще тепло, было всего лишь -42 градуса.
1: Да, это тепло. И, кстати, все-таки вышли от ответа. Много мусора на нашем севере? Неубранного?
5: Мусор есть везде. Это такая специфика.
4: Просто зимой его под снегом не видно.
1: В общем дело.
5: Но сколько я вот езжу, конечно же, ты обращаешь внимание больше на красоты, чем на какие-то недостатки. Недостатки можно найти везде, где бы вы ни путешествовали. Можно по всему свету кататься и везде видеть недостатки, а мы ездим в первую очередь, чтобы получать впечатление, наслаждаться ими и, собственно, ради этого, наверное,
1: так, ну скажи мне, путешествовать. Вот, ну, поехали в Антарктиду, что там буду наслаждаться? Снегом, белыми мишками?
4: Нет там белых мишек, там пингвины. Нет белых медведей.
5: Мишки, в Арктиде нет белых медведей, они в Арктике у нас живут.
1: Что ж такое? Же они убежали оттуда?
5: Но кроме пингвинов, можно наслаждаться айсбергами, можно наслаждаться настоящими каньонами, можно увидеть десятки видов разных пингвинов, морского леопарда, китов, касаток, то есть там обилие жизни, если мы говорим, опять же, про туристическую Антарктиду. Да. Это она находится на западе, надо выходить из Ушуаи, это Аргентина.
6: Мы с гор.
5: И идти в сторону Беллинсгаузена, например, это вот российская станция вдоль островов, там очень много жизни. Вот я же ходил в Восточную Антарктиду, там в основном были айсберги, но тем не менее видел императорских пингвинов, пингвинов Адели, китов, тоже касаток видел, тюленей.
1: Знаешь, меня что удивило по поводу Антарктиды? Один мой знакомый журналист поехал туда, на нашу станцию, ну там стояло 3 землянки, туалет, естественно, на улице, а потом, говорит, мы зашли, говорит, за угол, а там стоит американская станция, это город целый, порядка 1000 человек. Как же так происходит?
6: Что? Это было давно. Это было сейчас давно. Езди. Там такой модуль забабахали.
1: Да, но я хочу дать спросить путешественника.
5: Да, город Антарктиде. Действительно, да, там есть город у Соединенных Штатов. Вот.
1: Там целый гор, представляете?
5: Ну, да. Ну, на самом деле, это не так удивительно, в принципе. Наша станция, например, «Восток», она больше удивляет, на мой взгляд, потому что находится на полюсе холода. Мало того, сейчас там построили новый современный модуль. Да. Вот, есть доступ к единственному, наверное, известному и самому крупному подледному озеру. Гораздо...
4: Шахта.
5: Да, в советские годы еще она была разработана и сейчас активно ее там модернизируют.
6: Друзья, я напомню, что сегодня у нас в студии Константин Парфенев, очень известный путешественник и блогер, который продолжит свою беседу и свой рассказ ровно через 1 минуту. Ну а вы нам пока звоните, пишите.
7: России. Главная комедия страны.
8: Разводитесь? А как же мы?
9: Мы исправим папу и маму.
7: Исправительный лагерь для родителей.
10: Мы перевоспитываем мажоров.
9: Папа у нас точно мажор.
11: А мама?
9: А мама у нас форс-мажор.
7: Перевоспитание с погружением. Приключения all inclusive.
12: Вас сейчас казнят. Опускай!
13: Мы не готовы!
7: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
14: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
2: Категория 6+.
15: Начало. 8-925-222-99-92, телефон, по которому вы можете присылать свои сообщения и вопросы. Сегодня у нас в студии гость Константин Парфенев, тревел-блогер. Более 10 лет Костя занимается профессиональной съемкой путешествий и исследованием удаленных регионов мира. Он создатель блога «Место на Земле», посвященного экспедициям, нестандартным маршрутам и самым труднодоступным точкам планеты.
1: Поэтому, Константин, следующий вопрос. Как лучше ехать в путешествие, одному или в компанию? А если в компании с мужчинами или женщинами?
4: Кому как нравится.
5: Интереснее, интереснее, конечно же, в компании, потому что есть с кем разделить эмоции, поделиться красотами, сфотографировать, конечно же, друг друга.
4: И подстрахуют, если что?
5: Конечно, конечно. И если вы столкнетесь с медведем, конечно, у вас будет больше шансов его отпугнуть, чем если вы поедете один.
4: А сталкиваться с медведем?
5: Конечно, много раз. Больше всего я сталкивался с медведем в Магаданской области. Это, кстати, второе место, наверное, куда бы я посоветовал съездить. Это такой нетуристический, можно сказать, маршрут, потому что все-таки люди привыкли выбирать какие-то более популярные места. Но, тем не менее, в Магаданской области очень много красот, и за ними, конечно, стоит ехать.
1: Подожди, ты что, навещал лагеря, которые заброшены?
5: Я ездил в Магадан уже 3 раза. Вот, и каждый раз это восторг, куча впечатлений, особенно летний туризм. Там очень много красивых мест, Каракенская корона. Это, в общем, гора оранжевого такого цвета и скал прямо сформирована такая корона, самая настоящая.
4: Вот это да.
5: Вот, есть озеро Джека Лондона с горой Абориген. Это такие останцы остроконечной скалы на фоне чистейшего озера, в котором там... десятки, наверное, или сотни.
4: А Джек Лондон там при чем?
5: Джек Лондон?
13: Он путешествует. Книг у него про север
5: сколько
13: написано.
5: Как раз таки.
1: Константин, и все-таки ты не ответил на вторую часть моего вопроса. А с кем лучше ездить? С мужчиной в мужской компании или в женской?
5: Разницы нету, главное наслаждаться видами.
1: Хорошо. Вот сейчас впереди лето. Денег нема, да? Нету. Куда можно поехать так, чтобы за недорого? На байдарке, например, или...
4: Серебряный бор.
13: Ну, байдарка уже сама по себе, знаешь, сколько стоит? Даже аренда ее.
1: На плотике, например. Как помнишь,
13: это... 3 товарища. Верные друзья. Да.
5: Смотря в каком регионе находитесь, так. Прежде всего. Вот. Ну, конечно же, если брать какой-то такой водный туризм, тогда можно самое простое это купить либо покрафт, либо саборд. Вот,
1: саборды. Давай по-русски.
5: Саборд это надувная доска. Ага. Покрафт это небольшая надувная лодка.
1: Так.
5: Вот. По бюджету они начинаются, грубо говоря, от 10 тысяч рублей.
1: Это нормально сойдет?
5: Да, то есть для начала сойдет, в принципе. Можно взять большего размера и вдвоем спокойно находиться на одном саборде. Вот. Я даже тестировал такую историю, когда был на Шантарских островах, мы так к киту подходили вдвоем. Да. Кстати, быстрее грести. И от Китая, и к киту.
1: Скажи мне, а как местное население относится к путешественникам, которые шарятся по округе?
5: Всегда с интересом. Вот. Конечно, бывает иногда непонимание, а зачем вы к нам приехали, у нас тут как бы смотреть нечего. Но это специфика, наверное, всех людей, которые где-либо живут. То есть все стремятся. Там хорошо, где нас нет. как говорится. Кстати, и все стремятся куда-то поехать
13: по поводу твоего вопроса, я вспомнил, как Володя, господи, забыл ему фамилию, как корреспондент комсомольской, Варсобин, Володя Варсобин, они с товарищем, с фотокорреспондентом надули надувную лодку, пришпандорили к ней мотор, веселки положили, провизию, и по всей Волге до Астрахани, а в это время в интернете вели свои блоги.
4: Прекрасный способ.
13: Телеграм-каналы. И ночевали у тех людей, которые время. Приглашали, их там кормили, они там принимали баню, у них все было хорошо.
4: Замечательно, подплываем к Ярославлю.
13: Единственное, скажите, на что они тратились, это на горючку. А так, говорит, очень часто заправляли.
11: А вы проходили шлюзы, интересно?
13: Шлюзы переносили лодку, она же легкая. Она же резиновая.
11: А, да. Хорошо, вернемся к напечатному. Скажи мне, пожалуйста, на это можно заработать деньги? На путешествиях?
5: На путешествиях? Конечно. Можно заниматься фотографией в путешествиях, например.
11: Ага.
5: И потом продавать свои снимки. Либо фотографировать для кого-то. Способов заработать на путешествиях, конечно же, очень много. Это и какой-то малый бизнес, может возить туры какие-нибудь.
11: Угу.
5: Вот. Но в идеале получить, естественно, удостоверение гида, вот, чтобы сертифицировано.
11: И еще. Ты, наверное, посещал места силы. Ты видел летающих тарелочек? Тарелочки.
5: Не, я видел красоты нашей страны.
11: Какие-нибудь которые... шары.
4: От снежного человека мы встречали.
11: Снежных бар. Что на так смотрит?
5: Можно
13: я все жду, мере, что да, ты в очередной поехать. Раз родишь. Да. Мне очень интересно.
5: Можно увидеть настоящий такой объект, даже можно сказать, инопланетный.
4: Что же это?
5: Да, если хочется.
11: Да, да, очень хочется.
5: Очень хочется. Значит, летим в Республику Алтай.
4: Так.
5: Едем в Акташ. И от Акташа есть две такие инопланетные прям локации. Первая локация – это Марс, так называемый. Вы приезжаете, там стоит луноход. Вот,
11: что, настоящий?
5: Конечно. Приезжайте, там прямо написано, Марс на нем написано. Приезжайте и наслаждайтесь
11: даже
5: невероятными...
11: Еще раз, скажи, сейчас я забью.
5: Актаж.
11: Актаж, да?
5: Актаж, да, Марс. Напишите и найдете сразу такие марсианские пейзажи. Вот. Также там есть рядышком, совсем рядом, там есть Луна.
11: Ого!
5: Там тоже стоит...
11: Ничего себе!
5: Значит, луноход на Луне.
13: Вот так иностранно.
5: В Республике Алтай.
11: Слушайте, какие красивые горы.
5: И еще недалеко есть ретранслятор. Так называемый, это на горе находится антенна, и вокруг просто невероятные виды, там лошади пасутся прямо в горах, и видны горные вершины, можно
11: вот
5: даже, если повезет, или белуху.
11: Вот это, конечно...
13: А что-то я начинаю вспоминать, в районе Домбая, по-моему, есть отель в виде летающей тарелки стоит прямо
5: да
13: где-то.
5: Нет, да, да, именно таких отелей, это второе инопланетное место.
4: Нет, таких отелей много строили.
13: Я вот просто впервые видел.
4: А это после Ленинграда, когда они сделали эту свою летающую тарелку, стали строить такие отели, собственно.
11: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а еда? Что с собой брать? Тушенку опять?
5: Ну, технологии шагнули, конечно, очень далеко. Есть сублимированная еда.
11: Она космическая.
5: Просто заваривается водой. Ничем практически не отличается по вкусу. Вот, с хорошим составом. Есть много брендов, которые ее делают. То есть я бы рекомендовал, если вы хотите в долгодневный сплав пойти, либо в поход, купить сублимированные продукты, либо купить дегидраторы, самому сделать сублимированные продукты, то есть высушить их. Вот, и потом в путешествиях заваривать, они легко завариваются, и можно получить даже кухню такого ресторанного класса.
4: Быстрые пакетики с гречкой.
11: Скажи,
4: наши,
11: а доширак дошел до каждой заимки?
5: Доширак есть везде.
4: Но зачем, если можно ресторанное приготовить на костре?
5: Аппетиты, да, у путешественников растут с каждым годом, и все больше хочется есть уже нормальную пищу, которую легко готовить и быстро.
11: Хорошо, а на машине можно проехать нашу страну?
5: Конечно. Конечно, можно с легкостью. У меня есть знакомые, которые по северам, по зимникам путешествуют. В таких, казалось бы, непроходимых местах везде есть дорога. Главное запастись топливом и можно хоть на край страны с легкостью уехать.
11: И еще, я понимаю, что ты не социолог, и все-таки скажи мне, а вот люди, которые там живут, и которые даже ни разу не были в Москве, а что их там держит? Почему они живут?
13: Они другого мира просто, да, не знают.
4: Они
11: нет.
4: любят свою...
5: Не всегда тянет Москва, не всегда тянет столица. Да. У нас очень богатая природа. И, конечно же, если ты живешь в такой красоте, зачем тебе ехать в город чаще всего?
11: Да.
5: Но, тем не менее, многие путешествуют и интересуются, и как живут в мегаполисах, а не только стараются путешествовать по своим регионам.
13: Я очень хорошо помню, когда в каком-то поселке на севере Чукотки, на берегу Северного Ледовитого океана, в пансионате ко мне ребенок подошел, ну, ему лет 9, наверное, было. Он на меня смотрит так, да, в поселке проживает не больше 300 человек. Ага. Он меня смотрит, говорит, а вы правда из самого Анадыря?
4: А если бы ты сказал,
13: что из Москвы, все, это был бы кирдык просто, честно.
11: Так, ну а что тебя поразило больше всего? Вот что запомнилось, прям, думаешь, ну вот... Сюда бы еще раз вернуться.
4: Вот да, и я же спросил тебя, куда хочется возвращаться.
5: Да, на самом деле, прямо нет такого конкретного места. Много регионов мне нравится. Но, конечно, больше всего тянет на Дальний Восток.
11: Да,
5: это
11: там,
5: и
11: конечно.
5: Курильские острова, и Камчатка, и Приморский край. Вот. Там очень необычные виды, очень нравится лежбище, котиков смотреть, птичьи базары. Рядом. Наверное, одно из самых таких восхитительных мест было тоже в Магаданской области. Мы как-то поплыли пошли по морю на катере до Имских островов. Это архипелаг, 7 островов, они малоизвестны, но там обитает 12 миллионов птиц.
13: Ого!
5: 12 миллионов. Да. И когда ты идешь на катере, мы шли сквозь туман, и было очень необычное, невероятное ощущение. Птицы взлетали из-под воды, то есть
4: какие
5: и над
4: птицы?
5: Тобой летали. Водоплавающие, там топорки, ипатки. И другие, много очень видов, конечно, всех не перечислишь. Это надо быть орнитологом, чтобы еще узнавать на лету. Но там был вау-эффект просто от количества птиц. Те же Комодорские острова поразили там пейзажем.
11: Еще два маленьких вопроса. Скажи, пожалуйста, как жить без горячей воды? Тут 10 дней ты проживешь?
4: Подогреть.
11: На чем?
5: Легко. На костре. Берете с собой котелочек и кипятите, да. Вот спокойно в 7-дневном походе тоже по Магадану был котелок. Мы дошли до Безымянного озера, набрали там воды, вскипятили и помылись с невероятными.
11: Хорошо, и второй вопрос.
13: А потом,
11: конечно,
13: там много, кстати, этих теплых источников.
5: Да.
13: Да, кстати, можно этим.
11: А второй вопрос — это мошкара.
5: Вот мошкара не сильно пугает. Если мы говорим про Ямал, то в районе гор там ее нет практически. То есть встречается, но очень мало. Вот. Конечно же, можно взять с собой репелленты.
11: Спасают?
5: Спасают, конечно, спасают. Но, как правило, в походах, если ты моешься и чистый, то мошка к тебе меньше пристает.
11: Да ладно, да?
4: Да, да, они не любят.
13: Мы выделяем всякую ерундистику, которая им очень
11: нравится.
13: И
11: еще, если говорить об экипировке, это отечественные производители?
5: Да, конечно, отечественные.
11: Появились отечественные сапоги, например?
5: Да, очень много видов, очень много фирм сейчас и с очень высоким качеством.
11: Да, даже так?
5: Да.
11: И недорого, я так понимаю.
5: Смотря какой бюджет, конечно, можно найти и низкий сегмент, и очень дорогой сегмент. У нас обилие брендов, которые позволяют.
11: И еще, ты знаешь, в чем дело? Путешествуя по миру, я все время пробовал кухню национальную. Иногда мне не очень хотелось ее есть, но мне говорили, очень полезно для мужской силы. Скажи, пожалуйста, а вот ты когда путешествуешь, ты пробуешь то, что готовят местные жители?
5: Конечно, обязательно. Это,
11: наверное, и не боишься за свой желудок?
5: Не боюсь, потому что в целом, чтобы погрузиться в этнику, погрузиться в регион, прежде всего надо пробовать локальную кухню. Это отчасти гастротуризм. Чтобы изучить регион, надо пропустить его.
11: Что тебе зашло больше всего?
5: Ну, наверное, десерт с кедровыми орешками и ягодами из тундры.
13: Это хорошо. А мне вот один каюр на Чукотке предложил Копальхин.
5: Копальхин.
13: Копальхин, да. Он, наверное, уже Костя засмеялся, он знает, что это такое.
4: Это такое хитрое блюдо.
13: Ну, скажите, перелить. Это моржовый желудок, набитый всякой требухой.
5: Еще
13: в земле он 3 месяца пролежал.
11: Подгнил маленько. И еще, ты знаешь, что меня расстраивает больше всего? Что вот ездишь туда по регионам, и совершенно нечего привезти. Потому что сувениры так себе.
5: Ну, всегда есть. Да, это и поделки местных мастеров, то есть северных регионов можно привезти, например, из необычного мяса оленя сушеное, либо рыбу северную. Если мы говорим о сувенирах, то можно, например, бубен привезти. Либо поделки местных мастеров.
4: Резное что-нибудь.
5: Если вы побываете, например, на Приполярном Урале, на месторождении Дудо, оттуда можно горный хрусталь привезти с собой.
4: Да впечатление можно привезти.
13: Ну, самое главное.
5: Это самое главное.
11: Я очень расстраиваюсь, что я когда был в Якутии, я нашел маленький кусочек золота.
13: Так.
11: Мне сказали, не, Даже не думайте. Не,
13: в зуб да. бы вставил бы коронку. Какие проблемы. Спасибо огромное, спасибо Костя.
5: Большое
13: в студии,
5: спасибо.
13: Друзья, у нас сегодня был Константин Парфенев. Это тревел-блогер, путешественник известный. Также автор и продюсер экспедиционного контента. Заходите, смотрите. А он с удовольствием еще к нам, я думаю, придет в студию.
5: Да.
13: Спасибо огромное.
7: Радио России.
16: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
17: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
18: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
19: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
17: Кто держит удар?
20: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
21: Это да, оборвалось.
17: Кто защищает родину до последнего?
22: Молодой пацан, он раненый.
23: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
24: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
25: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
17: «Время героев», фильм Евгения Поддубного, премьера.
16: Чувствуете себя командой Путина?
25: Я живу этой жизнью.
17: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
7: На правах рекламы.
26: Сегодня у нас очень важная тема. Мы поговорим о том, как можно побеждать недуги желудочно-кишечного тракта, сердца с сосудами и даже суставов с помощью глубокого очищения организма. У нас в гостях эксперт Виктор Владимирович Горский. Здравствуйте, Виктор Владимирович.
27: Здравствуйте. Все мы на 70% состоим из воды, а правильнее говорить из жидкости. Еще 2000 лет назад Авиценна и Гиппократ справедливо утверждали, что главное – это очищение и обновление жидкости нашего организма. Именно от них зависит наше здоровье и хорошее самочувствие. Ежедневно в нашем теле умирает около 1 миллиарда клеток, погибают вирусы и бактерии. И это нормальный процесс активной жизни человека.
26: 1 миллиард каждый день впечатляет.
27: В 1955 году немецкий врач Ганс Генрих Рейкьявик сформулировал теорию зашлакованности организма. Он объяснил, что болезни – это реакция наших органов на воздействие различных токсинов. Любое заболевание связано с повышенной интоксикацией, в том числе из-за скопления шлаков и мертвых клеток в организме. И как вы думаете, где накапливается весь этот мусор?
26: Наверное, в печени и почках, а еще в кишечнике?
27: На самом деле, 80% опасных токсинов находятся не в кишечнике, почках или печени, а именно в лимфе. Лимфа – это белая река жизни, которая омывает каждую клетку нашего организма, унося вон все самое вредное и опасное. Сосуды лимфатической системы идут вдоль всех артерий и вен, охватывают мельчайшей сетью все наши органы и забирают из них и из крови мусор и отходы, растворяя их в лимфоузлах.
26: А возраст как-то влияет на движение лимфы и ее чистоту?
27: Да, чем старше мы становимся, тем гуще лимфа, слабее сосуды и тем вероятнее застои. Весь балласт и мусор скапливаются в лимфе, забивая лимфатические узлы.
26: А по каким признакам можно понять, что наше тело нуждается в очищении?
27: Многие знают, как тяжело утром вставать, когда отекли и раздулись ноги, мучают головные и суставные боли. Вам трудно сделать шаг, не то, что выйти на прогулку или отправиться в магазин. Также постоянно усталость, аллергические реакции, сыпи, частые простудные заболевания, могут увеличиваться лимфатические узлы. Нарушается пищеварение и нормальная работа кишечника.
26: А почему врачи так много внимания уделяют кишечнику? И как он связан с лимфой?
27: Кишечник – самый большой орган пищеварения и выводящей системы нашего организма, который имеет свою собственную огромную сеть лимфатических сосудов и узлов.
26: Верно ли, что плохая работа кишечника приводит к стрессам?
27: Совершенно верно. Вы думаете, мы сигналы получаем только из головы? Нет, еще из живота. Кишечник называют вторым мозгом. Более 90% серотонина, гормона счастья, вырабатывается именно в кишечнике. Если вас пугает упадок сил, настроение, тревожность, раздражительность, возможно, причина заключается не в мозге, а в забитом шлаками кишечнике.
26: То есть, если не очищать кишечник, то могут начаться очень большие проблемы.
27: Тут важно, как очищать. Обычные способы помогают ненадолго. К тому же многие знают, что часто принимать слабительные и делать промывание кишечника нельзя, потому что очищается лишь центральный просвет кишечника. Повреждается микрофлора, а отложения в складках кишечника и между ворсинок остаются нетронутыми, нарастают, снижая скорость прохождения каловых масс и повреждая слизистую. Нужно очищать кишечник правильно, глубже, вплоть до его ворсинок, иначе очищение не будет полноценным и эффективным.
26: И чем грозит неправильное очищение?
27: Мы будем еще сильнее страдать от затяжных запоров, несварения, тяжести и боли. Яды снова и снова будут всасываться в кровь и в лимфу и отравлять тело и органы. Если у человека зашлакован кишечник и лимфа, есть запоры, то он находится в режиме хронической интоксикации, опасной для здоровья органов. Звоните, чтобы узнать больше о правильном очищении ворсинок кишечника и лимфы. 8 800 100 01 33. Звонок бесплатный или на короткий номер. Звездочка 2203.
26: То есть запоры в кишечнике и застои в лимфе влияют еще и на работу органов?
27: Да, и достаточно ощутимо. Из-за повышенной нагрузки токсинов начинают страдать внутренние органы и целые системы. Правильное очищение лимфы и кишечника необходимо для нормализации работы и печени, и почек, и сердца с сосудами, и даже суставов.
26: А в чем заключается польза? Конкретные примеры есть?
27: Представьте, что вблизи от сердца забился шлаком лимфоток, и лимфа встала. Наш организм вынужден значительно увеличить кровяное давление на стенке сосудов, чтобы буквально впихнуть полезные вещества и кислород внутрь клеткам. Или, к примеру, если в суставах появилась боль и ломота, значит, внутри скопились шлаки и токсины из-за того, что лимфатическая система сустава забита и не очищает суставную жидкость. Если мы уберем шлаки, засоры и восстановим лимфоток, то и давление нормализуется, и суставы заработают.
26: Скажите, а как изменился бы человек, если ему можно было провести глубокое очищение лимфы и кишечника всего за один день?
27: Легкость в теле. Ясность в голове, хорошее пищеварение и работа органов, чистая светящаяся кожа, никаких отеков, здоровый цвет лица, много энергии и великолепное настроение. И это помимо предотвращения более серьезных последствий, о которых я уже говорил.
26: Получается, множество проблем можно избежать, если грамотно и вовремя подойти к вопросу очищения лимфы и кишечника.
27: Именно так. Вот почему я рекомендую первый в мире гель для глубокого очищения – Ламинор. Ламинор способен очищать организм и лимфу правильно, через очищение ворсинок кишечника, помогая тем самым справиться с целым спектром проблем. Ламинор очищает ворсинки кишечника, умеет проникать через лимфатические сосуды в лимфу, где нормализует лимфоток и восстанавливает работу лимфоузлов, очистных станций нашего организма. Звоните, чтобы узнать больше о геле для глубокого очищения ворсинок кишечника и лимфы. 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203. Позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора совершенно бесплатно. 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
26: Интересно, а какое активное вещество в составе геля способно на глубокое и правильное очищение?
27: Лимфогель Ламинор производит из экологически чистых водорослей ламинарии. Именно они, как основа, идеально подошли для решения поставленной задачи. Эти дикие растения, выросшие в наших северных морях, имеют около 100 полезных веществ в составе. Все их удалось сохранить в ламиноре, но самыми ценными стали специально разработанные учеными высокомолекулярные полисахариды, а также биоклетчатка и органический йод. Ламинор – это первый гель для очищения лимфы, который действует правильно, как в природе, и без вреда для организма. У него нет противопоказаний и побочных действий. Это 100% натуральный продукт, полученный по уникальной, запатентованной технологии.
26: А что такое глубокое очищение и чем оно отличается от обычного?
27: Для того, чтобы попасть в лимфу, надо глубже очистить кишечник, очистить его складки и ворсинки. И Ламинор это умеет делать. Попадая в кишечник, Ламинор бережно и глубоко очищает миллионы ворсинок кишечника и открывает вход в лимфу, туда, куда большинство средств вообще не могут попасть. Звоните, чтобы узнать больше о геле для глубокого очищения ворсинок кишечника и лимфы. 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203. Позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора совершенно бесплатно. 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
26: Почему большинство средств не могут попасть в лимфу и очистить ее? В чем секрет?
27: Если молекулы активного вещества у средства слишком маленькие, то они всасываются в кровь еще в желудке и быстро там распадаются, не дойдя до лимфы. Молекулы покрупнее доходят до кишечника, но попадают снова в кровеносную систему, а не в лимфатическую, или не усваиваются вообще. Чтобы попасть в лимфу, надо иметь особый размер молекулы. И такие молекулы удалось получить российским ученым, притом без применения химикатов и высоких температур. Это специальные высокомолекулярные полисахариды-уборщики, которые умеют бережно очистить организм в нужное время, в нужном месте. Из них и состоит лимфогель Ламинор. В Ламиноре молекулы полисахаридов, поликлинеры, оптимального размера. Они усваиваются правильно, всасываются именно в кишечнике и именно в лимфу, очищая ее и принося вам заряд энергии и бодрости.
26: Итак, мы избавились от запоров и очистили ворсинки кишечника. Что происходит дальше?
27: Бережно очистив ворсинки кишечника, реактивные поликлинеры Ламинора всасываются через лимфатические сосуды в лимфу. Ламинор помогает нормализовать лимфоток, вывести токсины, мертвые клетки, шлаки, остатки вирусов и бактерий, кусочки ненужных жировых и соединительных тканей, твердые отложения, осадки тяжелых металлов и радионуклидов. Благодаря очищению вы сможете бороться с застоями и отеками. Ваши ноги перестанут увеличиться на несколько размеров, а суставы болеют, затрудняя каждый шаг. Звоните, чтобы узнать больше о геле для глубокого очищения ворсинок кишечника и лимфы. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер /2203. Позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора совершенно бесплатно. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер /2203.
26: Что в целом даст Ламинор каждому человеку, его организму, его жизни?
27: В целом Ламинор глубоко очищает кишечник, лимфу, сосуды, органы и системы, поддерживают работу каждой клетки вашего организма. Он помогает избавиться от запоров, тяжести, несварения. Ламинор не травмирует слизистую и чувствительные ворсинки кишечника, а бережно и эффективно очищает их, сохраняя микрофлору. Вместе с ламинором легче нормализовать артериальное давление, помочь сохранить здоровье сосудов, сердца, печени, почек и суставов. Чем старше мы становимся, тем нужнее защита и очищение нашему организму. Очищайте лимфу правильно, через ворсинки кишечника, и вы почувствуете, как много энергии и здоровья вернется в ваше тело в любом возрасте. Поэтому я и предлагаю глубоко очистить кишечник, потом ворсинки кишечника вместе с сосудами, а затем и лимфатическую систему. И при этом не нужно брать 3 средства сразу и тратить огромные деньги. Достаточно выбрать лимфогель Ламинор. Он создан для этого. Звоните, чтобы узнать больше о геле для глубокого очищения ворсинок кишечника и лимфы. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер /2203. Позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора совершенно бесплатно.
26: Хочу еще раз напомнить номер 8 800 100 01 33. Звонок бесплатный. 8 800 100 01 33 или короткий номер /2203. /2203. Будьте здоровы. Позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора совершенно бесплатно. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
0: Радио России.
3: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там, о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом. Да? Для Маяковского это совсем другой случай.
0: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите. После новостей.

сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: почти согласовали текст меморандума. Все подробности далее. Владимир Путин вручит государственные премии и золотые медали Героя труда. Мероприятие начнется в полдень в Большом Кремлевском дворце. Лауреаты госпремии стали известны накануне. Среди них имена режиссера Андрея Кончаловского, ректора МГУ Виктора Садовничева, бывшего уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, а также Марии Ушаковой и Екатерины Жуковой, создателей многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории России. Страна сегодня отмечает государственный праздник. Он был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета. В 1994 День России получил статус государственного и название «День принятия Декларации о государственном суверенитете России». Смена названия праздника на привычный вариант произошла в 2002 году. Жители разных городов организовали праздничные акции. В столице праздничные мероприятия пройдут в Музее Победы, парке Зарядье, на ВДНХ, а также на площадках проекта «Лето в Москве». У здания Северного речного вокзала более 500 активистов уже выступили с народными танцами в национальных костюмах, выстроились в слово «Россия» и развернули триколор. Более чем в 90 парках Подмосковья проходит праздничная программа «С Россией в сердце». В Кирове установили рекорд по развертыванию самого большого триколора. Площадь флага составила 1700 квадратных метров. Владимир Путин, добавлю, сегодня президент поздравил с Днем России патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году День России совпал с праздником чудотворной Курско-коренной иконы Божьей Матери Знамения, почитание которой связано с подвигами русской армии. Военнослужащие южной группировки российских войск подняли триколоры в контролируемых частях города Константиновка, за которую сейчас идут бои. Видео с поднятием госфлагов опубликовал пресс-центр группировки. Ранее в Минобороны сообщили, что восточная часть Константиновки полностью находится под контролем российских войск. Они также вышли на северо-восточные окраины города. В юго-западной части и на территории Константиновского металлургического завода продолжается уничтожение окруженных подразделений противника. По данным ведомства, штурмовые подразделения продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В занятых кварталах ведется поиск и ликвидация разрозненных групп военнослужащих ВСУ. США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, однако документ нуждается в окончательном утверждении, пишет новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники. Согласно документу, Иран возьмет обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. По словам высокопоставленного американского чиновника, Дональд Трамп согласился с тем, что одним из вариантов разрешения конфликта может стать снижение уровня обогащения иранского урана под контролем инспекторов ООН. Меморандум предписывает, что Ормузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы, а объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню в течение 30 дней. США взамен снимут блокаду иранских портов. Как заявил источник издания, сейчас меморандум содержит подробную информацию по всем ядерным вопросам и удовлетворяет всем требованиям США. Я напомню, ранее Трамп в очередной раз объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума согласован по основным пунктам. Более чем на 10% увеличились социальные расходы столицы за прошлый год. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время подведения итогов весенней сессии. Он отметил, в приоритете бойцы СВО, а также их семьи. При этом как раз накануне, обратил внимание Шапошников, были рассмотрены два закона о новых мерах социальной поддержки.
1: Всего социальную поддержку от города получает более 4,5 миллионов москвичей, это семьи с детьми, представители старшего поколения, участники специальной военной операции, члены их семей, ветераны войны, люди с инвалидностью, а также иные категории, которые нуждаются в социальной поддержке.
0: Отмечу, депутаты Мосгордумы за весеннюю сессию также внесли дополнения в закон о защите детей от вредной информации. Сообщение от Минобороны. Освобожден населенный пункт «Приют» в ДНР. За неделю нанесены 2 массированных и 5 групповых ударов по военным целям на Украине. В выходные дни в Москве посвежеет. Уже на

0: В следующей неделе воздух не будет прогреваться выше 18 градусов. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями, особенно в субботу. Днем посвежеет, завтра до 25-28 градусов, может быть 24-27. И в воскресенье до 20-23. А на следующей неделе дышать станет еще легче. После полудня ожидается всего плюс 18, плюс 21.
0: По прогнозу в столице сегодня возможен повтор рекорда 28-летней давности, когда в России было почти 31 градус 12 июня. При этом преимущественно к вечеру локально пройдут кратковременные дожди. Народные гуляния с хороводами и в национальных костюмах и песнями проходят в Международном детском центре «Артек» по случаю Дня России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра. В них принимают участие более 3500 детей из всех регионов страны, а также дети из 13 зарубежных государств. На поляне под открытым небом проходят различные мастер-классы, которые позволяют детям прикоснуться к культурному и историческому наследию различных регионов России. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт. Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. И впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам сразу три красные карточки. Две у Мексики, одна у южноафриканцев. Удаление в том числе получил защитник сборной Мексики и московского «Локомотива» Сесар Монтес. А во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. В другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии со счетом 2-1. Нападающий Тампы Бэй Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи» по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Эта награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Кучеров в минувшем сезоне набрал 130 очков за результативность и занял второе место в списке лучших бомбардиров. «Харт Трофи» – российский нападающий, выиграл второй раз в карьере. Чемпионка Европы этого года по художественной гимнастике София Ильтерякова поедет на этап Кубка мирового вызова, который пройдет в Пекине с 19 по 21 июня. Кроме Ильтеряковой, на этом турнире также планирует выступить Арина Ковшова. Российские спортсмены должны как можно скорее вернуться ко всем международным турнирам. Такое мнение высказал глава Национального олимпийского комитета Сербии, бывший баскетболист Дейн Томашевич. В первую очередь он отметил, что российские спортсмены должны как можно скорее вернуться на международную арену, чтобы могли соревноваться. В первую очередь, как отметил Томашевич, это очень важно для самих атлетов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Погода. 13 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 9-11 градусов, переменная облачность, в Южно-Сахалинске плюс 14-16, кратковременный дождь. В Магадане дождь, местами сильный, плюс 5-7, в Хабаровске плюс 21-23, без осадков, во Владивостоке плюс 19-21 градус, кратковременный дождь, в Екатеринбурге днем плюс 21-23 градуса, вечером дождь. В Челябинске плюс 19-21, дождь и гроза, в Тюмени, Ханты-Мансийске дождь и гроза, плюс 22-24 градуса, в Сургуте плюс 23-25, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 15-17, облачно, временами дождь со слабой грозой. В Москве малооблачно, во второй половине дня ливневый дождь и гроза, плюс 27-29. Сейчас столица плюс 29, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
3: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
4: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
8: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

Матвей Блантер и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Ему были подвластны все жанры. Он писал легкую танцевальную музыку, фокстроты, танго, джаз, патриотические песни и любовную лирику. И за что бы ни брался, все выходило у него блистательно. В отличие от других корифеев советской песни, Василия Соловьева-Седова или Бориса Мокроусова, Блантер из очень состоятельной семьи. У отца была одна из крупнейших на юге России компаний по торговле зерном. Мама была из рода знаменитых врачей вовсе. И, кстати, двоюродной сестрой актера Соломона Михоэлса. Родился будущий композитор и автор знаменитой «Катюши» в городе Почепе Черниговской губернии. Но вскоре отец купил квартиру в Москве на Никитском бульваре в большом красном доме, который принадлежал промышленнику Абрикосову. Даже лифт там был красного дерева. Квартира была большая, 8 комнат. В 1920-м квартиру, конечно, отобрали и оставили семье только одну комнату. Музыку Мотя, как его называли в семье, любил с детства. Ему купили фортепиано, скрипку, занимался с лучшими частными учителями. Потом поступил в Московское филармоническое училище, но так и не закончил. Рано женился, нужны были деньги. И их стало можно зарабатывать, тем более рубли снова стали чего-то стоить. Пришел НЭП. Всюду открывались рестораны, дансинги, клубы, кабаре, и везде нужны были песни и музыка. Блантер, по его словам, тогда зарабатывал по 2000 в месяц и бурно их тратил. Ну а модным композитором Матвей Блантер стал после того, как написал вот этот фокстрот на стихи своего друга Владимира Масса.

0: Джона Грея Андрей Миронов записал в конце 70-х. Кстати, до этого в течение нескольких десятилетий о песне почему-то не вспоминали. И по существу вернул ее публике руководитель ансамбля «Мелодия» Георгий Гранян. Вот как он в свое время рассказывал об этом.
1: Ровно 30 лет тому назад мне заказали фантазию на тему произведений советского джаза. Я думаю, что взять из того периода? И выяснилось, что джаз лучше всех писал Матвей Исаакович Плантов. Я раскопал эту мелодию, ее в те годы никто не играл, и сделал такую стилизацию. Я, правда, всем говорил, что это я достал старую партитуру. Матвей Исаакович это очень отметил, сказал, что это очень удачный вариант у меня получился. И с этого началась наша, в общем, такая дружба и сотрудничество.
0: Так что Блантер еще и один из пионеров советского джаза. Его фокстроты «Фудзияма», «Багдад», «Слон и рыбка», «Грустить не надо», «Танго сильнее смерти», многочисленные «Чарльстоны» и «Шимми» звучали везде, в том числе в петроградском кабаре «Балаганчик» с участием юной актрисы Рины Зеленой и в самом модном клубе Москвы «Павлиний хвост». Ну а еще одним большим шлягером того времени стала песня «Спокойной ночи», которую Блантер написал в содружестве с Людмилой Давидович, актрисой и автором юмористических миниатюр.

0: Властелины мелодий.
1: Как композитор рассказывал впоследствии, НЭП ему очень нравился. А вот советской власти нет. В конце 20-х настали другие времена, и нужно было писать совсем другие песни. В 1930 году молодому и талантливому композитору предложили возглавить музыкальную часть только что созданного театра в Магнитогорске. Пришлось поехать и написать там песню о Магнитогорске. Потом появились комсомольская героическая песня «Мальчишку шлепнули в Иркутске», суровая баллада «Партизан-железняк» и даже торжественная песня о Сталине на просторах Родины Чудесной, написанная во время Большого террора на стихи Алексея Суркова. Кстати, о вожде писали чуть ли не все советские композиторы того времени, но запомнилась по существу только песня Блантера.

пожалуй, самым известным произведением Блантера той поры была «Песня о Щерсе». Текст написал участник гражданской войны Михаил Эпштейн, писавший под псевдонимом «Голодный», который, кстати, лично знал этого красного командира. Он просил нескольких композиторов сочинить музыку, но все было не то. Блантер же скрестил кавалерийский марш с народным напевом и получил всесоюзный хит. Удивительно, песню эту с успехом исполняют до сих пор, например, группа «Сургановый оркестр».

а в 1938 году Матвей Блантер написал мелодию, которая звучит, причем постоянно, до сих пор, и это не «Катюша». Идея сочинить увертюру к футбольным матчам пришла в голову футбольному радиокомментатору Вадиму Синявскому. Сперва он обратился к страстному болельщику и автору балета о футболе «Золотой век» Дмитрию Шостаковичу, но тот был занят. И тогда Синявский отправился к своему приятелю Моте Блантеру, с которым они когда-то играли в одном оркестре. Синявский предупредил, что вещь должна была длиться ровно столько, сколько команды идут от трибун к центру поля. Блантер, сам болевший за ЦДКА, нынешний ЦСКА, ездил на стадион с секундомером, чтобы произвести измерения. Согласно легенде, знаменитый мотив он придумал по дороге домой, на станции метро «Динамо». Марш длится ровно одну минуту. Впрочем, по каким-то непонятным причинам, по одной из версий, потому что дядя Блантера был в то время репрессирован, марш стал звучать во время выхода команд на поле лишь после войны. И это продолжается до сих пор уже в российской премьер-лиге. Страстный футбольный болельщик Дмитрий Шостакович не без гордости говорил, слыша гимн на динамовских трибунах: «Это наш Мотя написал».

Как бы ни был талантлив композитор, но ведь кроме музыки нужен еще и текст. Подчас найти соавтора трудно. Не всякий поэт подойдет, даже великий. Как-то Маяковский, они с Блантером были хорошо знакомы, спросил его: «Как вы думаете, на мои стихи когда-нибудь напишут песни?» «Думаю, я-то точно не смогу. У вас такой чеканный ритм, что композитору тут делать просто нечего. Не будет звучать у него ни одна нота». «Ну и пусть», – бросил Маяковский. «Мне все же не показалось, что мое предсказание Маяковского обрадовало», – вспоминал впоследствии композитор. Как-то в редакции газеты «Правда», по другой версии это было в журнале «Советская женщина», Блантер познакомился с поэтом Михаилом Исаковским, к тому времени получившим известность благодаря песне «А кто его знает». Маэстро поинтересовался, нет ли у Исаковского стихотворений, которые бы легли на музыку. А тот как раз буквально накануне написал несколько стихотворных строчек о девушке по имени Катюша, певшей о любимом на берегу реки. Композитору стихи понравились, он быстро написал мелодию. Ну а поскольку в стихах было только 8 строчек, Блантер попросил сочинить еще пару куплетов. Исаковский выполнять просьбу не спешил. Взял и уехал в отпуск в Ялту. И прекрасно там проводил время, как вдруг увидел Блантера. Тот специально приехал в Крым, чтобы уговорить поэта дописать песню. Тот понял, что другого выхода нет. И через пару дней Катюша была готова.

0: Ну а затем песня зажила своей жизнью. Она звучит на 20 языках. В Италии песня известна в двух вариантах – «Катарина», а также «Фиши иль венто» – «Дует ветер», ставшая гимном бойцов сопротивления в Италии и Франции. В Китае в 2017-м был запущен телеканал, названный «Катюшей». А в 2022 году на Кубке мира по футболу в Катаре местный оркестр ни с того ни с сего исполнил «Катюшу» перед футбольным матчем «Уругвай-Южная Корея». Блантер приобрел с автора и друга. Они сотрудничали много лет. В Российском национальном музее музыки хранится большой архив документов, фотографий и дневников Матвея Блантера. Есть там и страницы, посвященные Михаилу Исаковскому. Вот что рассказал нам его генеральный директор Михаил Брызгалов.
1: О своем друге поэте Исаковском Матвей Блантер оставил свои воспоминания, которые хранятся в личном фонде композитора в музее музыки. Вот что он писал. В искусстве песни мы были единым целым. Нас объединяли одни вкусы, привязанности, одинаковые взгляды на песни. Бывало так. Михаил Васильевич читает новые стихи, а мне кажется, что это я их написал. Идея стиха Исаковского, строй поэтической речи, ритм, мелодия – все это мое. А иногда Михаил Васильевич, прослушивая только что созданную музыку, подпевал так, будто сам ее сочинил. Блантер вспоминает о том, что Исаковский был человеком настолько деликатным, что ему невозможно было не ответить такой же деликатностью. «Не могу себе представить, — пишет он, — чтобы я зашел к Михаилу Васильевичу в гости, просто от нечего делать. Мы друг к другу обращались на «вы» и по имени-отчеству».

0: Эта песня написана через год после начала войны. Стихи Исаковский, не попавший на фронт по состоянию здоровья, сочинил в эвакуации в Чистополе. Блантер получил от него эти строчки в письме со словами: «Может, этим обеспечу хоть какое-то участие в войне». Ну а вот как она началась для Матвея Блантера. На сей счет сохранились документы в Российском национальном музее музыки, рассказывает его директор Михаил Брызгалов.
1: В своих воспоминаниях, которые хранятся в музее музыки, Блантер так описывает начало войны. «Историческое выступление Молотова 22 июня 1941 года застало меня дома. Сразу стало понятно, наступил великий час, о котором предупреждали неустанно свой народ вожди Ленин и Сталин. Советские композиторы и поэты в стенах своих организаций начали свою жизнь, свое участие в войне. Часть из нас была мобилизована в ряды РКК и ВМФ, часть была закреплена за редакциями газет, другие были направлены на оперативную и пропагандистскую работу. Мне в числе 6 композиторов определено было работать в центральном радиовещании СНК». Блантер написал в своих воспоминаниях следующее. «В ночь 23-24 июня я написал с поэтом Исаковским первую песню о войне «До свидания, города и хаты». И горжусь тем, что моя песня стала популярной и до сих пор развивается как память о первых днях войны».

Впрочем, до победы было в то время ох как далеко. Почти 1500 дней и более 50 песен. Именно столько написал за войну Матвей Блантер. Он выезжал в командировки на фронт и по просьбе командования частей и подразделений писал музыку. Большинство песен забыто, но некоторые помнят и поют до сих пор. Как, например, эту «Моя любимая». Вообще-то Блантер и поэт Евгений Долматовский начали ее писать еще до войны. Но по какой-то причине так и не завершили. Так что впервые она была записана в 1942-м. И, как это часто бывает, песня, где не было ни слова о войне, пользовалась особой любовью тех, кто был на фронте.

0: 1943 году корреспондент газеты «Красная звезда» Константин Симонов добирался по заданию редакции из Краснодара в Ростов. Дорога была долгой, водитель Виллиса немногословным. Чтобы отвлечься, Симонов решил сочинить песню, посвященную фронтовым журналистам. Ехали по бездорожью, трясло страшно, так что записать текст у автора возможности не было. Пришлось заучивать каждую строчку. В Батайске, где находился корреспондентский пункт «Звезды», журналиста встретили коллеги. Накрыли стол, выставили водку и закуску. Там же написанная Симоновым песня впервые была исполнена на мотив дворовой мурки. А вскоре в Московском драматическом театре ставили пьесу Симонова «Жди меня». Автор очень хотел, чтобы в спектакле прозвучала песня военных корреспондентов. Мелодия мурки для театральной сцены явно не годилась. Потому Симонов попросил написать музыку Блантера, с которым был давно знаком. Кстати, в спектакле песню исполнил Ростислав Плят. С тех пор кто ее только не пел.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли, с лейкой, с блокнотом, а то и с пулеметом.

0: стали хуже. Но мы скажем тем, кто упрекнет: с наше покачуйте, с наше поночуйте, с наше повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом мы первыми въезжали в города. Выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Властелины мелодий.
2: Вот как бывает. С Симоновым Блантер был просто знаком, и получилась, как говорится, песня на все времена. А вот с Михаилом Светловым, с которым композитор дружил, он больших песен так и не написал. Кстати, познакомились композитор и поэт на войне. Запись об этом также есть в архивах Национального музея музыки. Ее и цитирует его генеральный директор Михаил Брызгалов.
3: О Михаиле Светлове Блантер вспоминал так. Светлову присуще было огромное обаяние, все его обожали. И так мне хотелось сочинить с ним что-нибудь хорошее. Желание мое, можно сказать, вообще не исполнилось. Мы дружили, оказывались даже вместе на фронте. Помню, как я вытащил майора Светлова из резерва на первом белорусском под Гомелем. Специально, чтобы написать песни. Месяц мы прожили в одной хате, ели и спали вместе, старались что-то написать и написали. Но если расценивать по шкале популярности, что, на мой взгляд, далеко не равнозначно истинной ценности, то песни, которые запели бы все, у нас так и не сложилось. Тем не менее, я очень люблю нашу маленькую серенаду, песенку «Влюбленного». Она мне дорога, потому что очень дорог Светлов. Я бережно храню стихи, подаренные им Моте Блантеру в его торжественный день. Муза в композитора «Влюбленная» так сказала, рюмок пять хватив. Мотя – это слово сокращенное, полностью она звучит «мотив». Мотив Исакович. Уже немало лет, как дружит композитор и поэт. И три десятка лет, как хлебом с солью. Меня встречаешь до ре ми фа солью. Внимай, мой друг, моим словам простым. Хоть много лет один, как рыба, бьешься. Напрасно ты себя считаешь холостым. Ты с музыкой вовек не разведешься. Ты с ней живешь не первый год на свете. У вас растут талантливые дети. И в день, когда тебе полсотни лет, ты передай им от меня привет. Автограф этого стихотворения сохранился, и мы бережно храним в фондах Музея музыки.

0: Этим временем война катилась на запад. Красная армия пересекла границы Советского Союза и стала освобождать другие страны. Об этом Исаковский и Блантер и решили написать песню. Какую именно, расскажет директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.
1: Сохранились воспоминания Блантера о создании песни «Под звездами балканскими». Ну, такая длинная там переписка и его воспоминания, я постараюсь кратко сказать о том, что Блантер обратился к Исаковскому, немножко потрунивая над ним, потому что он, как человек, живший в Смоленске, и люди, говорящие мягкую букву «Г», потому что это близко к белорусам и к украинцам, он говорит: «Сейчас я вас научу хорошо говорить букву «Г». Говорите несколько раз слово «Болгария», «Болгария». И он говорит: «Зачем мне говорить «Болгария»? А вы знаете, в общем, нужна песня хорошая про братскую Болгарию». И появилась замечательная песня с хорошими всем известными словами. «Хороша страна Болгарии, а России лучше нет».
2: Где же вы,

0: Матвей Блантер, можно сказать, прошел войну с первого и до последнего дня. Написал 23 июня 1941 года «До свидания, города и хаты», а в конце апреля 1945-го был свидетелем штурма Берлина, о чем, кстати, рассказывает документ, хранящийся в Национальном музее музыки.
1: В самом конце войны Матвей Исаакович вместе с несколькими композиторами и поэтами, среди которых был Тихон Николаевич Хренников, Михаил Аркадьевич Светлов и другие, находились в Германии. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в фондах музея музыки фотографии, а также отзыв, направленный в Союз композиторов генералом армии Василием Ивановичем Чуйковым. На Одерском плацдарме во время прорыва обороны немцев на реке Одер и наступления на Берлин, а также в момент боев за Берлин, товарищи Блантер и Хренников систематически бывали в частях и соединениях армии, своими выступлениями пробуждая в наших воинах еще большую любовь к родине, ее песням, ее музыке, ее культуре. Их выступления всегда получали положительные отзывы офицеров и бойцов. Товарищем Блантером в содружестве с поэтом Евгением Долматовским в период боев за Берлин была написана «Победная песня», посвященная нашей армии, которая была напечатана во фронтовой и армейской печати и распространена в войсках. Вот такой замечательный документ есть в музее музыки.

0: эту песню Матвей Блантер и Михаил Исаковский написали уже после войны, в 1949-м. Кстати, лидер группы «Чижа компания» Сергей Чиграков, в чьем исполнении прозвучала песня, рассказывает, что до сих пор зрители требуют петь ее на каждом концерте. А еще после войны Блантер и Исаковский создали свою, пожалуй, самую знаменитую и горькую песню о ней «Враги сожгли родную хату». Она прозвучала по радио в 1946-м, после чего ее запретили на много лет. Вот как вспоминала об этом племянница композитора Инна Красильщикова.
1: Это великая песня. Ее действительно, когда запевают, мороз по коже. Вот это Михаил Васильевич написал стихотворение «Враги сожгли родную хату». Оно было помещено в литературной газете. И пока это было стихотворение литературной газеты, оно никого особенно не волновало. Когда он написал песню, пошла такая критика, что вот упадническая песня, что, в общем-то, как же, куда теперь идти солдату? Известно, куда идти солдату. Ее запретили. А солдаты, эти самые инвалиды в поездах, ее запели. Откуда они ее узнали, неизвестно. Просто вот, вот это какое-то чудо.
0: Только в 1960 году, в разгар оттепели, ее рискнул исполнить Марк Бернес на сборном концерте в Дворце спорта в Лужниках. 14-тысячный зал проводил певца овации. После этого песня получила второе рождение.
2: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугор.

0: Солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
1: Властелины мелодий.
2: Матвей Блантер начал писать шлягеры в 20-е годы. Успешно делал это в 30-е, во время войны и после нее тоже, вплоть до 60-х годов прошлого века. Помните это?

0: наше время композитор или исполнитель, написавший хотя бы одну запомнившуюся мелодию, уже звезда. А сколько шлягеров у Блантера? 20, 30, 40, может больше? Что не мешало ему отзываться о собственном творчестве весьма скромно, рассказывает директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.
1: Подводя итоги своей обширной яркой композиторской деятельности, Матвей Исаакович Блантер написал в воспоминаниях: «Минувшие годы я прожил не зря. Может быть, я очень мало сделал, но сделал все, что мог сделать музыкант моих способностей и моих возможностей».
0: Матвей Блантер ушел из жизни в 1990-м, за год до того, как распалась страна, частью истории которой стали его песни. Впрочем, их поют и сейчас, и будут звучать они еще очень долго. Программу подготовили ведущий Михаил Предтеченский и звукорежиссер Андрей Попов. Использованы материалы телеканала «Культура» и Российского национального музея музыки.

0: Радио России.
1: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
2: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
3: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
4: Приключения All Inclusive.
5: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
6: Мы не готовы!
3: А это не считается издевательством над родителями?
4: Главная комедия страны «Холоп 3».
7: Что за цирк-то?
4: Уже в кино. Категория 16+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Церемония награждения Героев труда и лауреатов Госпремии проходит в Кремле. Российская армия освободила населенный пункт Приют в ДНР. И суд приговорил экс-президента

многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории страны. Также глава государства вручит золотые медали героев труда. Добавлю, сегодня президент поздравил с Днем России патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году День России совпал с праздником с чудотворной курской коренной иконы Божьей Матери Знамения, почитание которой связано с подвигами русской армии. Первыми торжества провели жители Дальнего Востока. На Чукотке состоялся парад аэроглиссеров. Они промчались по Анадырскому лиману с триколорами. На Камчатке в рамках празднований прошел масштабный фестиваль «Хлеба и каравая». Представители 19 национальных объединений угостили гостей традиционной выпечкой. В Хабаровске у Ерофей-арены прогремел полуденный выстрел. Народные гуляния прошли и в Иркутске. Жители города вышли на улицы, несмотря на дождь, и развернули 50-метровый флаг. Над Петербургом в честь праздника дважды пролетят группы истребителей, а в Ивангороде Ленинградской области пройдет праздничный концерт. Со стороны Эстонии на пункте пропуска в этот населенный пункт в течение нескольких дней образовываются очереди из желающих попасть в Россию. В Симферополе украинские переселенцы провели флешмоб, выпустив в небо десятки воздушных шаров в цветах национального флага. А в Артеке прошли народные гуляния с хороводами в национальных костюмах и песнями. В них приняли участие более 3500 детей из всех регионов страны и 13 зарубежных государств. День России сегодня отмечают и в других странах. Как передает РИА Новости, десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский триколор в одном из парков Тель-Авива. По словам организаторов акции, площадь полотна с флагом составляет 600 квадратных метров. Дипломаты собрали россиян в Турции на прием в честь Дня России. Об этом вестям рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в стране Сергей Вершинин. Мероприятия, посвященные празднику, прошли также в русских домах в Братиславе и Праге при поддержке российских посольств в Словакии и Чехии. Подразделения группировки войска «Центр» в течение прошедших суток в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что за неделю российские военные полностью заняли 5 населенных пунктов в зоне проведения СВО. За это время ВСУ потеряли на всех направлениях около 9400 человек. Помимо этого, с 6 по 12 июня Вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска дронов дальнего действия и безэкипажных катеров. Под удары также попали и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В Минобороны это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Средства ПВО сбили за неделю 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймарс», 4 крылатые ракеты «Фламинго», 3 ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотников ВСУ. Штаб обороны ДНР в целях безопасности запретил в регионе пассажирские перевозки в ночное время, сообщается в телеграм-канале администрации главы республики. Ограничения будут действовать в период с 21 часа до 5 утра. Также приостанавливается отправка организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы территории ДНР. В День России 12 сотрудникам чрезвычайного ведомства вручили государственные награды. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Глава государства отметил отвагу и самоотверженность, проявленные сотрудниками МЧС России при исполнении служебного долга. Глава МЧС Александр Куренков подчеркнул особую роль сотрудников ведомства в обеспечении безопасности и защиты России. Среди наград медали за отвагу на пожаре, за спасение погибавших, медали Суворова, Нестерова, почетная грамота президента, также присвоены почетные звания «Заслуженный штурман Российской Федерации», «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Привлечение детей к работе без заключения трудового договора может грозить штрафом от

0: 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила ТАСС эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Она добавила, что в большинстве случаев работодатель также получает предписание об устранении нарушения. Сегодня, 12 июня, отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом. Атмосферное давление в московском регионе будет снижаться до понедельника и составит 738 миллиметров ртутного столба. Затем начнется его постепенный рост. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она подчеркнула, что для летнего полугодия характерны плавные незначительные изменения атмосферного давления и призвала россиян ориентироваться на изменения температуры и состояния неба. По прогнозам, сегодня в столице ожидается кратковременный дождь интенсивностью до 7 литров воды, гроза и днем до плюс 32 градусов.
1: Спорт. Добрый день. В новости спорта Егор Новиков. Футбольный ЦСКА проведет благотворительный кубок Евгения Алдонина и направит часть собранных средств на лечение и реабилитацию бывшего полузащитника московского клуба. Этот турнир пройдет в Москве 27 июня. В декабре прошлого года стало известно, что у бывшего капитана сборной России выявлено заболевание, которое требует длительного и дорогостоящего лечения. Полузащитник футбольного «Акрона» Ифет Джаковац покинул клуб. Тольяттинцы объявили о переходе игрока в сербскую «Воеводину». Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев сообщил, что Джаковац сам попросил об уходе из «Акрона». Футбольный «Сочи» объявил об уходе из команды вратаря Юрия Дюпина и нападающего Франсуа Камано. У них закончились контракты. Клуб с побережья Черного моря в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице премьер-лиги и вылетел в первую лигу. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам три красные карточки. Удаление в том числе получил защитник сборной Мексики и московского «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. Ну а в другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. Российские спортсмены должны как можно скорее вернуться ко всем международным турнирам. Такое мнение высказал глава Национального олимпийского комитета Сербии Дейан Томашевич. По его словам, это очень важно, в первую очередь для самих атлетов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Погода.
0: 13 июня в Красноярске плюс 26-28 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Иркутске плюс 23-25 градусов, без осадков. В Новосибирске плюс 27-29, грозовые дожди. В Омске плюс 25-27 градусов, дожди с грозами. В Сургуте плюс 23-25, грозовые дожди. В Тюмени и Ханты-Мансийске плюс 22-24, дожди с грозами. В Челябинске плюс 19-21, дожди с грозами. В Екатеринбурге днем плюс 21-23. А вечером дождь. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 градусов, временами дождь, местами слабая гроза. В Москве малооблачно, во второй половине дня ливневый дождь и гроза и плюс 27-29. Сейчас столица плюс 30 градусов, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Хорошо при свете лампы книжки милые читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Моноспектакль в исполнении Алексея Девотченко.
2: Тихо тикают часы на картонном циферблате. Вязь из розочек в томате и зеленые усы.
0: Глубокое размышление о человеке и его месте в окружающем мире.
1: Я как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов. Я хочу немного света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Слушайте в пятницу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Наука.
4: Российский радиоуниверситет.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в удивительный мир излучения, различных его спектров. Мы будем говорить о самой передовой физике, которая изучает взаимодействие излучения и вещества. Мы будем говорить об основах наших приборов, установок мега-сайенс, мега-науки, которые позволяют создавать новые вещества, новые материалы, которые позволяют создавать совершенно уникальные эффекты. И это все создают наши самые выдающиеся физики. Мы отправляемся в Национальный исследовательский ядерный университет МФИ в гости к нашему доброму другу, кандидату физико-математических наук, доценту кафедры истории конденсированных солей Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике МФИ Алексею Александровичу Тищенко. Здравствуйте, Алексей Александрович.
6: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
5: Алексей Александрович, если бы я вас попросил объяснить своему племяннику или своей бабушке, чем вы занимаетесь? Вот это колоссальный мир излучения, колоссальный мир создания уникальных приборов, всего того, что нас окружает, но мы этого не замечаем, того, что определяет уровень развития отдельной высокоразвитой цивилизации, я бы так сказал. Вот как бы вы объяснили на пальцах, если можно, что это такое? Вот то, чем вы занимаетесь, эти излучения и взаимодействие излучения с веществом.
6: Я бы подумал, что вот такого рода простые вопросы, они очень сложные, потому что по-хорошему на них можно, наверное, отвечать или очень просто, и это будет не очень конкретно. Или достаточно сложно, и тогда я бы сказал, там, ну, бабушка, да, или еще лучше племянник, ну, ты вырастай, да, вот приходи, учись, будет множество всяких разных курсов тобой прослушано. Ты поймешь много всякого разного, ну и в процессе поймешь ответ на вот этот единственный простой вопрос. Но если бы это племянник, то, наверное, вот так можно, а если бабушка, то, скорее всего, нет. Попробовал бы, ну, наверное, сказать, что вот весь наш мир и все, как мы его воспринимаем, как мы общаемся друг с другом, да, множество технологий наших, они завязаны на, в общем, две совсем-совсем простые вещи. На то, что что-то излучает электромагнитные волны, и то, что их что-то, ну, принимает, да, и в общем, может быть, третья вещь там посерединке кроется, это как эти самые электромагнитные волны взаимодействуют с разными структурами, с веществом, там, будь это наши глаза или будь это там детекторы, например, наших телефонов, вот, камер, всего чего угодно. Ну, вот если самыми общими словами, то вот так. Вот физика про то, как что-то излучает, и чего-то вот детектируется, и чего-то с чем-то взаимодействует. Вот это чего-то с чем-то, речь идет о том, что наш мир полон, он пронизан буквально разного рода электромагнитными излучениями. электромагнитными волнами. Или их можно с квантовой точки зрения рассматривать как потоки фотонов. Фотонов с разной энергией. Вот, то есть от очень-очень жестких, да, вот это вот рентгеновские кванты, гамма-кванты, для которых, например, ну, для гамма-квантов наши тела и, ну, вот столы, за которыми мы сидим, стены домов наших, где мы живем, вот, они просто прозрачны. То есть они проходят, такие маленькие частички, жутко огромной энергии, они проходят через них, как бы их почти практически не замечают. Вот. И бывают электромагнитные волны очень-очень длинные, там, где длина волны метры или десятки метров, сотни, километры и больше. И вот вся наша Вселенная, не только Земля, не только вот наша область, где технологии работают, прибора наши нет. У нас, например, вообще вся наша Вселенная пронизана электромагнитными излучениями. Есть такая штука, называется реликтовое излучение. Оно осталось от момента, когда возникала наша Вселенная, возникал вообще наш мир. Да? Был ли он сотворен или возник по каким-то причинам, которые мы пока не понимаем, не знаем. Но вот это вот, видимо, ну вот сегодняшняя наука, сегодня в науке люди думают, что в какой-то момент все-таки наш мир возник. Причем не просто вещество возникло, а вот в этот миг, не знаю, миг там, скажем так, не было никакого мига и никакой точки, да, а потом где-то родилось не то, что вещество, а родилось само пространство и время. И в нем уже вещество. И вот оно проходит какой-то путь эволюции там, да, но сначала это был какой-то очень странный такой бульон, вот потом из него начали формироваться отдельные кусочки там, они потом стали, какие-то из этих кусочков, вот, звездами. Эти звезды, да, стали производить всякие разные элементы тяжелые. Ну и потом вот где-то возле одной из звезд, краю одной из галактик, вот родилась вот такая странная штука, вот жизнь. И мы с вами, вот, в частности, да. И вот весь этот огромный мир, он пронизан сегодня электромагнитным излучением, так называемым реликтовым излучением, которое странствует по нашей Вселенной еще с тех времен, со времен вот этого творения или возникновения Вселенной. И у нас, ну, условно, в каждом вот кубическом сантиметре, представьте себе, да, маленький, ну, просто сантиметр, то есть кубик такой со стороной в один сантиметр. И вот там, условно, где-то, по-моему, штук 500 фотонов, таких маленьких, там живет. Вот. Чтобы от них загородиться, надо только какую-нибудь залезть в какую-нибудь железную коробочку. Вот. Ну, не обязательно железную, в общем, куда-нибудь спрятаться. Но вот если, например, я сижу, у меня окно открыто, то сюда эти фотончики точно проникли, и они вокруг меня есть. И они есть везде, везде, везде, во всем мире, во всей Вселенной, в самых-самых пустых, отдаленных от нас местах. И вот, вот такого рода штуки, в общем, скажем так, еще раз, да, излучалки и их воспринималки, их детекторы. Вот есть огромная область физики, которая это дело исследует. Я эту область физики называю излучение фотоника, то есть это источники излучения. И фотоника – это как раздел современной оптики, который включает в себя много очень интересных вещей. Вот это и фотонные кристаллы, метаматериалы, на основе которых, например, люди мечтают, да, и пытаются делать, скажем, плащи-невидимки, то, о чем мы читали там в сказках. Вот какие-нибудь плазмонные эффекты, плазмоника и так далее. Вот, вот это все разделы современной фотоники. То есть то, как свет, как разные электромагнитные излучения взаимодействуют с разными структурами, с веществом. Ну вот такими штуками, вот примерно в этой области я вот и работаю.
5: Если мы вспомним, как люди вокруг себя оглядывались, смотрели, изучали мир, все-таки все завязано на человеческий глаз, который воспринимает, ну, наверное, 1/100 от того излучения, которое в нашем мире от самого жесткого до вот этого длинного волнового или там теплового существует. Получается, что всякий раз, когда мы говорим о вашей физике, мы должны понимать, что мы создаем себе буквально искусственные глаза, приборы, которыми мы можем осматривать, ощупывать окружающий мир, но только в других спектрах электромагнитного излучения. Я вот правильно понимаю?
6: Да, и у вас вы не просто правильно понимаете, вы очень хорошо, четко и правильно это формулируете. Я попробую повторить то же самое, но не уверен, что у меня получится лучше, чем у вас. Вот. А дело, по-моему, достаточно простое. То есть, действительно, вы правы, мы воспринимаем только маленькую-маленькую часть диапазона. Ну, там, если вот свет характеризовать длиной волны, если рассматривать его как поле, вот, то мы воспринимаем только те длины волн, которые там условно, не знаю, там от нескольких долей микрометра и до там, ну там, не знаю, от 0,3 микрометра, да, там до 0,7 микрометра. То есть какая-то очень-очень маленькая часть вот диапазона – это то, что наш глаз может различать. А есть волны, конечно, гораздо короче. Ну вот как, например, вот мы в поликлинику идем, там рентгеновские аппараты, да, которые могут просветить, показать, а что у нас там, не знаю, с костями, да, или что у нас с легкими, вот эти не самые добрые времена ковида, да, когда множеству людей это нужно было увидеть все вот эти вот затемнения в легких и так далее. Вот. Но это, естественно, и сегодня используется сейчас. Или источники гамма-излучения, которые вообще позволяют работать, разбираться там на уровне уже буквально ядерном, на уровне тех процессов и тех явлений, которые случаются в звездах, вот в том, что называется нуклеосинтез, да, синтез элементов в звездах. Вот. А бывают гораздо более длинные волны, ну, например, там инфракрасный диапазон. Ну, бывают же вот такие приборы ночного зрения, да? Когда мы можем переводить, я просто не уверен, что наши слушатели помнят, что нет, но, в общем, может быть, вы помните из школы, но я не очень помню, это в школе рассказывают или нет. Вот, я просто достаточно долго занимаюсь физикой и уже немножко отвык. Вот, видите что, когда мы пришли в МИФИ, нам сказали, ребята, вы хорошо, конечно, что вас учили в школе физики и математики, но вы не беспокойтесь, все это забудьте, мы вас будем учить заново. И нас действительно учили заново, и я вот, у меня там отсечка какая-то. Ну вот, собственно, вот когда у нас есть какое-нибудь нагретое тело, любое, да, оно теплое, то есть тело, у которого есть какая-то температура, то оказывается, что оно излучает просто из-за того, что оно нагретое. И вот для человека, да и, в общем, для большинства вещей, которые вот нас окружают при комнатных температурах, пик вот этого излучения, он приходится на диапазон длин волн, который чуть-чуть длиннее того, что мы видим. Ну вот можно придумать приборы, которые переводят вот это вот чуть-чуть длиннее в тот диапазон, который мы воспринимаем своими глазами. И таким образом, например, видеть в кромешном мраке, да, там какие-нибудь предметы теплые. Ну там примерно так вот видят змеи, например, да, которые хорошо воспринимают тепловой диапазон, и ты там от них можешь спрятаться где-нибудь, я не знаю, в будке, фанере, или там под листом бумаги, или там под плащом, накидкой, да. Вот, но ты все равно тепленький, и они тебя будут видеть, к тебе могут приползти. Еще диапазоны с куда большими длинными волнами, например, в которых работают наши приборы, ну, любые, я не знаю, вот радио, да, там, телефоны наши, компьютеры, просто системы связи там и так далее, спутники разные. Ну, вот, как правило, это все более длинноволновые диапазоны. И здесь есть интересная штука, на мой взгляд. Вот видите что, мы когда, вот в обиходе просто, да, ну, положим, вот передо мной крышка от чайника. Я не знаю, меня видно или нет. Вот это японский чайник. Значит, крышечка просто для заварника. И я хочу, например, пальцами потрогать и понять, а что это такое. И вот там, где вот большой выступ есть, он сравним с размерами пальцев. Я могу понять его. Ну, предположим, я его не глазами воспринимаю, а просто руками. Да, вот руки – это как прибор, которым я как будто бы вижу, исследую мир. И вот я вижу эту штучку. Я ее чувствую, вот она, да. Или я могу пальцами поводить по поверхности, и, в общем, она гладкая. С точки зрения физики, техники, я, конечно, могу углубиться в структуру этого вещества и тоже понять, что она неоднородная, шероховатая, вот там как-то расположены атомы, молекулы относительно друг дружки. Но пальцами я этого не определю. Почему? Потому что пальцы толстые, они большие. Когда мы исследуем мир с помощью какого-нибудь инструмента, с помощью вот тех же электромагнитных волн, то мы можем его определить с той точностью, которая примерно совпадает с длиной волны, которой мы трогаем этот мир. И вот оказывается, для того, чтобы понять мир на более мелких масштабах, ну, например, я не знаю, вот у нас с вами завелся какой-нибудь вирус вредилос, да, какая-нибудь гадость, которая заставляет нас болеть, там, выкашливать легкие, и некоторых из нас потом задыхаться и умирать от этого, потому что, в общем, дышать хочется, а дышать уже нечем, потому что с легкими совсем плохо. И нам надо понять, что же за зараза к этому приводит. Значит, нам надо исследовать эти самые вирусы. Как они живут, как они развиваются, как они мутируют там, как они, что с ними происходит, когда на них воздействовали теми или иными веществами. Вот так мы создаем разные лекарства, там, вакцины и прочее. И нам надо видеть мир вот на таком микроскопическом уровне. Иногда для этого хватает простых микроскопов, но они работают тоже в видимом диапазоне. То есть мы можем рассматривать всю эту мелкую, маленькую структуру вот на длинных волн, которые мы воспринимаем взглядом. А это, напомню, это вот доля микрона. Чтобы вот вам было удобнее представить себе, доля микрона – это знаете что? Вот представим себе самый-самый тонкий волосок человека. Такой, ну почти прозрачный, но мы его еще видим глазами. Вот его толщина – это примерно ну там 10-15 микрон. Если взять еще размер уменьшить еще в 10 раз, ну в 20 раз условно, да, в 20 пусть будет раз, то это и будет длина волна света. Вот это вот то, что нам могут обеспечить просто простенькие микроскопы, с которыми мы все, в общем, работаем. Это очень хорошо, это прекрасная точность, она позволяет много-много всего определять. Ну, например, там, да, вот когда мы идем, и у кого-то из нас врачи обнаруживают опухоль, и мы пытаемся понять, а что это за опухоль вообще, то берут вот так называемая биопсия, там берут кусочек этой ткани, выковыривают, и его начинают исследовать, чтобы посмотреть, а что там, какая структура этого дела, да? Вот. И вот там используются микроскопы для того, чтобы понять структуру и понять, что это просто доброкачественная опухоль, или это просто был мешочек с водой, или это, к сожалению, да, та ерунда, которая называется злокачественная опухоль, с которой нужно все-таки бороться. Ну вот, чтобы, более того, там, да, чтобы понять, а как с ней бороться, надо понять, а что это за опухоль. Потому что, например, вот видов рака, видов онкологии, их существует очень много разных всяких. Наука сильно движется вперед. И, например, вот если, да, я еще отношусь к поколению, которое слышало такие простенькие слова, что рак – это приговор. И, в общем, люди примерно так и принимали это. То есть, когда ты идешь к врачу, и тебе говорят, ну, батенька, у вас онкология, вот, то, в общем, люди воспринимали это как смертный приговор. Сегодня это не так. Сегодня многие виды рака, многие виды онкологии лечатся. Некоторые лечатся совсем. То есть, условно, там, ну, как насморк, да, ну, чуть более сложно – но примерно так же, что вот насморк у тебя был, потом тебя полечили, прошел, и его больше нет. Некоторые лечатся не так хорошо, но прогресс здесь идет, и он очень серьезный. А есть, остаются такие виды клеточек, вот этих вот внутренних структур, которые очень упертые, которые до сих пор не удается никак победить. И если они возникают, там, ну, какая-нибудь глиобластома, там еще что-нибудь, вот, то это, скорее всего, действительно, речь идет о там, 2-3 месяцах жизни. И ничего с этим сделать нельзя. Такие виды тоже есть. Их уже не очень много. Уже довольно большое количество тех, с которыми люди научились что-то делать. Вот, но такие тоже есть. И вот для того, чтобы определить, а что это за структура, как с ней работать, как ее лечить, вот на языке врачей, да, какие протоколы лечения применять, то есть какую последовательность действий, там, не знаю, облучение, да, или медикаментов, какие виды лекарств применять. Вот нужно понять вот эти внутренние структурки. И тебе, в общем, часто достаточно обычного микроскопа. Но если мы хотим пойти еще дальше, понять, как устроены там отдельные вирусы, как устроены молекулы ДНК, которые несут, в общем, информацию о теле человека, это именно тот уровень, на котором, например, онкоопухоли возникают. Потому что вот все мы с вами сегодня находимся под действием излучений всяких разных, в том числе, например, частиц очень с большой энергией, которая на нас сыпется из космоса. И эти частицы, проходя через наше тело, повреждают цепочки ДНК. И часть из них, поврежденные, перерождаются в такие вот как бы зародыши онкологических опухолей. Да? Они как раненые люди, которых в детстве вот кто-то травмировал, а потом такой человек вырастает и становится, я не знаю, маньяком или вором, или еще кем-то, коррупционером, да, вот... В общем, человеком, который приносит вред тому социуму, в рамках которого он вырос. Вот это вот онкологические частички, вот онкологические опухоли. И, в общем, большую часть из них, подавляющую, огромную часть из них, организм спокойно вычищает сам. Приходит дядя полицейский, да, или там, как в моем детстве, милицейский, милиционер, и ненужного товарища куда-то уводит, где его утилизируют. Ну, потому что, друг пирог, ты вредный. Но есть и бывает, когда организм занят, этот дядя милицейский или полицейский там сильно устал, или его отвлекли на другие дела, и он не справляется, и тогда там образуется целое такое преступное сообщество, вот, которое называют, собственно, онкоопухолью. И, в общем, вот что с этим делать? Или вот ковид, который к нам пришел, да, вроде там простой насморк, простуда, но нет, увы, оказывается, очень быстро перекидывается на легкие, и очень быстро люди почему-то перестают дышать, им становится тяжело. Надо понять, а что с этим делать? Значит, нужны вирусологи, нужны те, кто работает с этим, кто может исследовать эти вещи. И вот для таких людей нужны уже источники излучения, которые позволяют посмотреть глубже, чем позволяет наш глаз. Нужны специальные приборы. Вот такие приборы сегодня строят по всему миру. Это синхротроны, там, ну вот третьего или самое новое четвертое поколение, лазеры на свободных электронах, вот, там, источники на обратном кантоновском излучении. Ну вот, в общем, вот примерно вот в этой области я и возглавляемая мной лаборатория, мои коллеги, вот мы и работаем в области создания разных источников излучения.
5: Когда люди задумались о том, как устроен мир, все-таки были достаточно такие странные анекдоты, где-то в начале 19 века люди решили создать ферму. По-моему, это во Франции было, ферму, где добывать удивительные краски из крыльев бабочек. И ухлопали по тем временам колоссальные деньги, пока не поняли, что на крыльях-то не было никакой чудо-пыльцы, не было никакой чудо-краски. Оказалось, что, по сути дела, поверхность крыла бабочек – это сплошная чешуйчатая структура, которая особым образом отражала, преломляла свет и тем самым создавала вот эти удивительные узоры. Правильно ли я понимаю, что то, чем вы занимаетесь, вот эти излучалки и отражалки, да, воспринималки, это в том числе и о том, как устроена поверхность, как устроено само вещество, на которое падает излучение. И от этого зависят уже другие эффекты, которые позволяют что-то с этим делать, каким-то образом управлять.
6: Вы совершенно правы, да, очень хорошо и правильно понимаете. То, о чем вы говорите, это есть... Ну вот я говорил, да, что... Или не говорил, говорил, наверное, что я занимаюсь тем направлением, которое вот называется излучение и фотоника. Да? Излучение – это источники излучения, и это, в общем, часть такой ускорительной излучательной физики. Так сказать, вот фотоника – это то, как разного рода электромагнитные излучения взаимодействуют с разного рода структурами. Ну, не знаю, там, с поверхностью, с какими-то веществами, с чем-то еще. И вот то, о чем вы говорите, это имеет прямое отношение именно к фотонике, а именно к ее вот такой вот фундаментальной штуке, да, разделу, который называется фотонные кристаллы. Оказывается, что действительно кое-что в мире, я не скажу очень много, но хотя на самом деле достаточно много, то, что наблюдается, это условно не капельки краски как таковой, а вот эти, или можно сказать, что это капельки краски, но они устроены интересным образом. Это просто действительно периодические такие структурки. То есть набор каких-то элементов, ну вот посмотрите, да, кто из вас, если вдруг сейчас сидит за компьютером, вот перед вами есть клавиатура, да, и там вот есть кнопочки вот эти. Вот они расположены через равные промежутки. Это такая упорядоченная структура. Вот такие упорядоченные структуры могут быть плоские, как клавиатура, а можно объемно сделать, как будто бы вот кубик, да, заполнить такими штучками. И вот оказывается, что на крыльях у бабочек, у некоторых там жуков, у хамелеонов, у них есть такие маленькие-маленькие кристальчики, они называются иридофоры или кристаллы гуанина, которые представляют собой такие вот маленькие упорядоченные структурки. И вот свет, который взаимодействует с ними, для него есть какие-то направления, в которых он может пройти и проходит через такую структуру. А есть такие, которые запрещены, то есть свет их не пропускает. Ну, кристалл этот, да, вот эта структура упорядоченная не пропускает свет там на такой частоте или падающий с таким-то направлением. Но если он его не пропускает, куда он девается? Он отражается просто. И вот мы видим тогда вот этот вот отраженный свет. И когда мы меняем ориентацию этой структуры, как вот, например, когда мы берем рубин там, да, скажем, изумруд, и вот мы его смотрим, да, под разными углами поворачиваем, по отношению вот к себе, то мы видим, он как будто вот в нем что-то переливается. То есть он изменяет свойства падающего излучения, которое на него со всех сторон падает, и отражается, приходит к нам в глаз, и мы это, в общем, воспринимаем и анализируем. И вот действительно, да, бабочки, так вот, крылышки вот так у них и устроены. Там есть такие маленькие периодические структурки, которые обуславливают вот все вот это великолепие, которое мы наблюдаем у них на крыльях. Ну и похожая вещь, вот еще сейчас, я не знаю, вы можете слышать, у меня за окном здесь на самом деле белка цокает, а цокает, это значит, кто-то ее рассердил. Да, так вот, похожая вещь, вот я почему про белок вспомнил, потому что, собственно, вот у нас дома живут такие тоже зверушки, тоже с хвостами, пушистые, и умеют мяукать. И вот мы таких зверушек иногда можем увидеть, просто проходя по светлому коридору вот, и заглядывая в темную комнату, и оттуда на нас светят два глаза, зеленых таких, почти как в фильме ужасов, иногда желтые. Оказывается, в глазах у котов есть там такая есть задняя стеночка глаза, где тоже встроены такие маленькие-маленькие кристаллики, вот эти самые иридофоры, кристаллики гуанин. И кот в этом смысле, он тоже как, почти как та бабочка, только у него это вот, значит, в глазах там. Вот свет таким образом отражается, который падает из светлого освещенного коридора, когда этот котёндра сидит, значит, где-то у нас в темном месте.
5: Так это еще такой вопрос, если мы говорим о структурах, все-таки вещество, оно может быть каким-то образом так организовано, я не знаю, вот когда маленький мне показали большой колокол, ну, я по нему ударил кулаком, он загудел, ну, просто потому что загудел, а если по колоколу, как-то ему добавить энергии, раскачать, и он вдруг даст большой такой гулкий удар за счет того, что он эту энергию выдал, накопленную. Можно ли что-то делать с структурами, с поверхностями такого, чтобы получить неожиданный эффект, который бы, ну, сказал, вот здесь можно туда пойти, в это направление двигаться, навалиться физикой, математикой и другими науками для того, чтобы создавать какие-то новые приборы, новые источники излучения. Как в этом направлении движется физика, та, которой вы занимаетесь?
6: Я не уверен твердо, что я буду прав, но мне кажется, что вы вот здесь вот затронули вопрос, который для меня вообще является одним из центральных в этой физике. Это то, что меня долгие годы интересует, и то, к чему я с разных сторон пытаюсь подкрасться, так сказать, да? Как раз вот такого рода эффекты, когда у нас... Ну, вроде бы там, условно, ты стучал, ну, были какие-то сигналы, да, а потом вдруг вот неожиданно какой-то вот такой сильный, большой. А тут дело в том, что можно чуть дальше зайти, вот я это называю физикой когерентных явлений, когерентность, такое ключевое понятие физики, и не только физики излучения, но в разных разделах. Оно, если по-простому, когерентность – это согласованность. И оказывается, если у нас есть какие-нибудь... Ну вот когда мы в колокол бьем, да, то его те места, по которым ты хлопнул ладошкой или кулаком врезал, они становятся источником звука, звуковых волн, верно? Вот мы когда можем таких источников разными ударами добавлять, то в общем могут быть процессы, которые пропорциональны числу такого рода источников. А могут быть процессы, которые пропорциональны квадрату числа такого рода источников. Ну, условно, да, вот у нас есть комната, и в ней, скажем, да, сидят и разговаривают 10 человек. И, в общем, понятно, они будут примерно в 10 раз больше шума, чем если будет разговаривать один человек. Ну, потому что у нас 10 источников. Оказывается, можно реализовать в физике процессы, когда усиление сигнала, вот интенсивности, оно будет пропорционально не 10, а 10 в квадрате, то есть 100. Вот можно найти вот такой вот момент, сделать, не знаю, конструкцию, процесс, чтобы усиление было пропорционально квадрату числа участвующих элементов. Вот. Это очень интересная вещь на самом деле, это физика когерентных процессов. Я не очень уверен, что это относится к колоколу, там... Про колокол мне, наверное, было бы лучше рассказывать, честно, если бы я мог на доске вам написать и применить преобразование Фурье к периодическому набору там гауссовских пакетов. Для физиков это не очень сложно звучит, для большинства слушателей, кто этой ерундой всякой не занимается, вот это, наверное, не очень понятно, но мне здесь как бы, я по-другому как физик, мне будет сложно объяснить. Вот. Но еще раз говорю, ваш вопрос выводит вот на вот эти самые когерентные процессы, когда возможно очень резкое, сильное усиление из-за согласованности, из-за, так сказать, совпадения внутренней структуры процессов излучения. И это то, что сегодня, во-первых, используется, то есть вот, например, в упомянутых мной синхротронах, лазерах на свободных электронах, да, это то, что... Вот разные степени вот этой когерентности, использования ее, они определяют переход к новым поколениям, что позволяет поколениям этих источников, приборов, что позволяет нам делать их все более и более яркими. И с другой стороны, это то, что сегодня там в других каких-то источниках на самом деле является еще даже пока будущим. То есть, хотя мы понимаем, как это сделать, но мы понимаем принцип, как это сделать, да, но вот существующие технологии нас пока останавливают. И не всегда дают возможность вот реализовать вот это, чтобы вот из множества, да, каких-то легких хлопков или относительно не очень интенсивных источников, которые возбуждают какие-то процессы излучения, у нас появилась вот такая резкая вспышка. И вот эта вспышка, да, она нам способна либо давать прибор, который нам позволит на очень коротких длинах волн просвечивать какие-то структуры, те же вирусы, ДНК или там в материаловедении, создавать новые вещества с удивительными свойствами. Создавать, может быть, какие-то батареи, да, там, с удивительной емкостью и так далее. Или, например, вот создавать, скажем, электронные платы с очень-очень маленькими размерами, что сегодня нужно. Это, опять же, все зависит сильно от источников излучения, которые у нас есть. Ну, или же, например, ну, вот есть военная область такая, да, вот есть, когда наши уважаемые партнеры доставляют нам на голову килограммы, да, или там сотни килограмм взрывчатки, то наши войска ПВО, в частности войска РЭП, радиоэлектронной борьбы, вот, пытаются с этим делом бороться. Что они делают? Они, это тоже те же самые излучалки, которые работают в определенных диапазонах, и они направленно гасят, так сказать, любую активность электроники в этих самых штуках, которые летят. А без электроники, в общем, ничего особо лететь не может. Там перестанет либо моторчик работать, либо если моторчик будет работать, то ослепнет прибор, и он, его трудно будет куда-то направить и так далее. Вот для того, чтобы создавать такого рода эффективные источники излучения, которые применимы там от материаловедения до медицины, до, вплоть вот до военных дел, то есть вот во всем диапазоне того, что человека интересует. Все вот эти такого рода вещи, они, я бы сказал, требуют, просят, ждут внедрения когерентных эффектов. И там, где это удается сделать, мы получаем очень эффективные источники. Очень эффективные.
5: Если мы говорим о свете, возможно, я ошибаюсь, но в свое время, относительно недавно, была, по-моему, Нобелевская премия, когда мы говорили о таких вещах, как пинцеты, которые управляют атомами, это был волновой или лучевой, как это правильно называется. То есть можно с помощью излучения или потока фотонов переставлять атомы и создавать новые структуры. Вот мы сейчас об этом начнем разговор. Насколько это реальная история?
6: Это совершенно реальная история. Такие приборы существуют. Они называются оптические пинцеты, да, там, или твизерс по-английски. Мы действительно, дело в том, что любое излучение электромагнитное, это, конечно, излучение электромагнитных волн, а волна характеризуется своей амплитудой. Если она действует на какие-нибудь заряженные частички, то она же еще и может сдвигать эти частицы, ну, потому что частицы попадают в поле волны, и это поле просто сдвигает эту частицу или поворачивает ее. И да, таким образом можно управлять микроструктурами, можно управлять отдельными элементами маленькими, совсем. Молекулки, да, или там эти атомы как-то подворачивать, куда-то класть, перемещать в определенное место. То есть мы действительно получаем инструмент, который позволяет нам на нанометровом уровне, на уровне, да, вот на масштабах, где расположены уже отдельные атомы или молекулы, вмешиваться туда и управлять ими.
5: А давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, потому что это, ну, довольно магическая для тех, кто не занимается физикой, мифической физикой история. И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что все выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «МИФИ. Создание энергии» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим» ВГТРК, сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте. А мы через несколько секунд снова вернемся в МИФИ и будем продолжать разговор о различных видах излучениях, излучалках, поглощателях, отражалках. Все то, что, по сути дела, не просто позволяет нам видеть окружающий мир, но и управлять его свойствами, создавать новые материалы и лекарства. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня занимаемся физикой всевозможных излучений. И излучалками, и отражалками, как говорит наш добрый друг, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики конденсированных сред Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Алексей Александрович Тищенко. И вот, Алексей Александрович, мы говорили и о том, что как разные структуры вещества, его поверхности позволяют по-разному отражать волны, создавать разные яркости, создавать вообще удивительные эффекты. Говорили о когерентных излучениях. Я вас спросил о оптическом пинцете, о том, что потоком излучения можно переставлять отдельные атомы, спросил, насколько это реально. И когда я об этом спросил, я почему-то перед своим внутренним взором видел дворника, который с помощью такой выдувалки переставляет листья, перегоняет листья в осеннем парке. И вы сказали, что это реально. Но все-таки дворник дует воздухом, там частицы, там поток. А каким образом частицы света переставляют атомы?
2: Примерно таким же образом, каким частицы воздуха переставляют листья. Колотят по ним и сдвигают их куда-нибудь. Ну, условно это так. Дело в том, что когда мы говорим про поток фотонов, частичек света, да, то вообще свет это, ну, если честно, то свет это не пойми, что такое. И вот это не пойми, что такое, да, оно, как мы его воспринимаем, как поток отдельных частичек, похожих, я не знаю, на дробинки там условно, да, или как вот волна на воде, да, или звуковая волна в воздухе. Вот как мы воспринимаем свет, как поток частиц или как волну. Это, по большому счету, зависит от того, о чем мы, собственно, измеряем и чего мы смотрим. Там, если немножко абстрагироваться, есть вот один анекдот, который мой знакомый рассказывает, да, там, когда сын сидит, что-то решает, папа подходит, говорит, ничего решить не может, тот говорит, ну да, я не могу понять, вот 2 плюс 3 равно вот 5 или нет, папа задумался надолго, а потом говорит, а мы покупаем или продаем, да, и вот здесь вот, тоже, вот в зависимости от того, мы покупаем или продаем, мы ставим эксперимент таким или таким образом, мы можем работать со светом и описывать его как поток фотонов, частичек, или как электромагнитную волну. В этом смысле такая вот парадигма, да, или такое понимание, что фотоны – это поток, ну, свет – это поток частичек, она не всегда, не обязательно применима. Можно иногда себе это представить действительно в виде волны. Вот представьте себе, да, там, что вы взялись, например, за одеяло и стаскиваете его с кровати, а на одеяле у вас котенок лежал. И вы, когда одеяло вот так встряхнули, то по одеялу пошла волна, да? И этот котенок в восторге в какой-то момент подлетает, потому что его подбросило этой волной. Уж, как правило, он не останется на месте, его как минимум сдвинет. Вот мы можем в пространстве тоже устроить вот такую электромагнитную волну, которая встряхнет частички, которые там лежат, и куда-то их передвинет. В принципе, мы можем управлять этим процессом. Мы можем стряхнуть котенка, например, на соседнее место куда-то. Или взять его подвинтное поле. Поле, как мы все знаем, в общем, это штуковина, которая определяется по силе, с которой оно действует на заряженные частицы. И поскольку у нас любая микроструктура или любой атом, он из этих заряженных частиц состоит, потому что ядро заряжено, оно из протонов, ну и нейтронов состоит, но заряд протоны дают, и электроны. То есть, в принципе, любая материя состоит из заряженных частиц, поэтому электромагнитными полями можно действовать на эту материю, куда-то ее смещать, эти кусочки, как-то их вот устраивать, что-то делать. То есть мы действительно имеем такой инструмент на микроуровне. Вот сегодня такие исследования ведутся, они очень популярны. И, в общем, такой раздел называется сегодня оптомеханикой. Опто – это оптика. Ну, оптические или электромагнитные поля, а механика – это вот когда мы с помощью этих полей даже вот устраиваем какое-то движение. Ну, вот оптомеханика, да. Да, такой раздел существует, да, такие исследования ведутся в лабораториях зарубежных и в России тоже.
1: И ваша лаборатория, где вы занимаетесь различными источниками излучения, вы, возвращаясь к вашему определению, что это и фотоника излучения, и взаимодействие вещества с этим излучением. В данном случае, вот если мы будем говорить о фундаментальной физики или создание вот этих приборов для фундаментальной физики, вот этих искусственных глаз, искусственных пальцев для изучения структуры вещества, определения формы молекул или формы вирусов, или для создания новых материалов, метаматериалов, которые еще называют, которых нет в природе. Если бы мы вот к вам пришли на экскурсию, вот так заглянули вместе с вами, в каком направлении движутся ваши исследования, чем вы занимаетесь, как это, ну, если бы сказали еще относительно в нашем детстве, чем это полезно может быть нашему народному хозяйству, для чего это нужно с точки зрения, ну, вот той цивилизации, которую мы создаем все вместе, всем народом каждый день, обеспечивая заодно и свой суверенитет в области технологий.
2: Вы знаете, если бы вы пришли ко мне на мое рабочее место, вот в мою лабораторию, то вы бы увидели стол, заваленный разного рода бумажками и всякого рода интересные вещи, там, ну вот стаканчик из Барселоны, да, или вот чайник из Японии, там, смартфон, ну, вот телефон, лежащий рядом, ну и меня, сидящего во всем этом деле и думающего, как вот открыть свою тетрадку и посмотреть, какие дела у меня вычеркнуты, а какие нет. А, в общем, если попытаться глубже, да, то есть посмотреть, а чем занимаюсь я, мои сотрудники, что мы исследуем, то я бы сказал, что мы исследуем и смотрим, как сделать источники излучения поярче. То есть те, которые существуют, и мы множество знаем способов таких, но вот мне кажется, что конкретно у меня есть, там, ну вот у нас, да, в моей лаборатории, есть некая идея, к которой мы подкрадываемся с разных сторон. А как, в общем, совместить разные роды согласования, вот те самые когерентные эффекты, о которых я упоминал, которые ведут себя квадратично по числу участников, и которые дают, они лежат в основе самых-самых ярких источников излучения, которые придуманы человеком. Это лазеры на свободных электронах. Вот. Но лазеры на свободных электронах – это такие здоровые дуры, в смысле установки, да, большие машины, вот, там длиной в сотни метров и так далее. То есть это очень серьезная большая техника. А вопрос, можно ли сделать это компактным? И можно ли получать излучение в разных диапазонах, очень яркое, и как-то вот это все эффективно и просто сделать, эти процессы? Мне кажется, что да. Мне кажется, что сегодняшние существующие технологии во многих местах не выбирают, как бы не исчерпывают тот уровень фактических знаний, фундаментальных знаний, которые есть у нас об этих процессах. И мы, с одной стороны, исследуем такого рода процессы для того, чтобы, в общем, понять, а как это действительно можно применять в реальной жизни. А с другой стороны, мы участвуем в каких-то практических проектах, когда в нашей стране сегодня создаются такого рода источники излучения. И мы в таких проектах также стараемся участвовать, ну, потому что это конкретная деятельность на благо нашей страны. У нас в стране, несмотря на то, что мы находимся в условиях войны очень тяжелой, затяжной, которая, да, тяжесть которой во многом определяется несовершенством наших вот структур, отсутствием там, я бы сказал, когерентных эффектов, отсутствием согласованности во многом. И несмотря на это, вот, я думаю, если посмотреть на это с точки зрения там, следующих 50-100 лет, времени, когда ни я, ни вы жить уже не будем здесь, то многие наблюдатели вот оттуда издалека отметят, да, что вот в этой воюющей стране ее правительству плохо это или хорошо, но это просто факт, констатация. Во многом в течение долгого времени удается сохранять для большинства жителей достаточно высокий уровень жизни. Конечно, это нарушается там бомбами, которые летят на нашу голову, беспилотниками, но государство при этом старается не перевести, например, там все на военные рельсы. Остаются возможности для комфортной жизни тех, ради которых вот сегодня наши мужчины, женщины, собственно, на войне и бьются. В частности, в том числе, продолжают вестись научные исследования. И не только исследования на то, как там сделать взрывчатое вещество еще более взрывчатым, да, а в том числе и фундаментальные исследования, в том числе разработка и создание приборов, которые во всем мире называются мегасайенс-наукой. Да? Там такая вот, скажем так, установки огромные, которые, как правило, во всем мире строятся не одной страной, а сразу несколькими. И вот, в частности, в России сегодня такие проекты также есть. Это, ну, например, проект СКИФ, да, Сибирский кольцевой источник фотонов. Великолепная вещь, то есть это источник, ну там говорили 4-го поколения, на самом деле нет, вранья, не 4-го, но 3+ поколение, то есть это очень современная, хорошая машина, устройство, которое есть создано, и создано оно с умом, так сказать, создается сейчас, сегодня, то есть через какое-то время он будет запущен. Он был построен в кратчайшие сроки в Новосибирске. Там есть такой наукоград, называется Кольцово. И там расположена знаменитая лаборатория «Вектор». Эта лаборатория знаменитая стала вот уже в 2000-х годах, там, особенно во время ковида, когда, в общем, именно эти ребята первыми разработали одну из вакцин. Там она не пошла в дело, насколько я понимаю, но все равно там это были очень серьезные усилия предприняты. Вот. И вот там создается источник, такой синхротрон, который очень нужен для вот такого рода биологических исследований. Это исследования, которые нужны нам всем. А потом есть источник сила, так называемый, это синхротрон-лазер. Вот. Но это условно, там иногда название меняется. То, что сегодня строится под руководством, в общем, Курчатовского института, где-то в Протвино, вот, это тоже должен быть синхротрон и лазер на свободных электронах. Как я упоминал, лазер на свободных электронах – это, наверное, самый яркий из источников, которые вообще человечество за вот историю своих культур, этносов, там, да, вспоминая Гумилева. Итак, вот мы говорим про вот эту мегасайенс-науку, которая сегодня развивается в России. Я упомянул два больших проекта. Есть еще так называемый НЦФМ, Национальный центр физики и математики. И, в общем, на самом деле это все такая история. И если вы хотите, я вам могу попробовать рассказать об этом в следующий раз, про такого рода вот большие установки, которые сегодня строятся в России, несмотря на войну, несмотря ни на что.
1: И я думаю, что мы обязательно об этом должны на это все посмотреть с точки зрения вашей физики, с ваших знаний и вот этих систем, которые говорят нам, рассказывают о взаимодействии излучения и вещества, излучения и упорядоченного вещества, создания новых материалов с удивительными свойствами, и это обеспечивает нам не только хорошую жизнь, но и наш суверенитет, но об этом уже в следующий раз, уважаемые радиослушатели, я вам напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект МИФИ «Создание энергии» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрия Кононыхина, а сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, кандидата физико-математических наук, доцента кафедры физики конденсированного Совет Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Алексея Александровича Тищенко. Алексей Александрович, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания. Спасибо вам.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Нащупать пульс толпы.
2: Жизнь Клима Самгина – это шум времени, в котором отражается абсолютно все – голоса самых разных людей, слоев населения. Весь свой великий опыт Горький попытался уместить в этих четырех томах. Он писал летопись эпохи.
0: К 90-летию со дня смерти Алексея Максимовича Горького. Программа «Настоящее историческое» в воскресенье в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Хабаровска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин в День России вручил в Кремле государственные премии и золотые медали Герой труда. Приют в ДНР перешел под контроль российских войск. Вашингтон и Тегеран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта в начале следующей недели. Далее подробнее. Владимир Путин вручил в Кремле золотые медали, Герой труда и знаки лауреатов государственных премий России. Торжественная церемония в День России прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
2: Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. Мы отмечаем этот праздник с теплым душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков.

0: благотворительной сферы. Российские военные за минувшую неделю осуществили 2 массированных и 5 групповых ударов по используемым в ВСУ объектам ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, складам боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны. Также в течение недели поражались пункты временной дислокации ВСУ. Российские войска в течение недели взяли под контроль 5 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе приют в ДНР. Средствами противовоздушной обороны сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Пассажирские перевозки запретили с 21 часа до 5 утра в Донецкой Народной Республике, сообщили сегодня в администрации главы региона. Сообщается, что также приостанавливается отправка организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы территории ДНР. Причины принятых мер не уточняются, однако ранее власти новых регионов также запретили перевозки детей из-за систематических атак беспилотников на пассажирский транспорт, передает Интерфакс. Вашингтон и Тегеран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта в начале следующей недели. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на свои источники. По информации агентства Bloomberg, подписание может состояться в дни проведения саммита группы 7 во Франции с 15 по 17 июня. Ранее Трамп заявил, что США могут заключить сделку с Ираном уже в эти выходные. Президент США сообщил, что война окончена. По его словам, Тегеран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Впрочем, пока к подписанию готовят не окончательное соглашение, а лишь меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает, в частности, открытие судоходства в Ормузском проливе и снятие американской морской блокады. Перемирие продлевается на 60 дней, в том числе и в Ливане. О подробностях этой сделки собственный корреспондент Вакторка в регионе Александр Белибов.
1: Минувшей ночью в небе над Ближним Востоком снова должны были летать баллистические крылатые ракеты и выть сирены воздушной тревоги. Но анонсированная американским президентом очередная волна ударов по Ирану так и не случилась. Вместо этого Трамп, как это уже бывало не раз, сделав разворот своей риторики на 180 градусов, заявил, что война с Ираном завершена.
2: Мы только что заключили отличное соглашение о прекращении войны с Ираном. Мы собираемся при условии завершения работы над документами закончить все в ближайшие несколько дней. Возможно, мы подпишем соглашение в Европе. Пролив официально откроется, как только мы подпишем соглашение. Это может произойти очень скоро, может быть, уже в эти выходные в Европе. Я не смогу присутствовать, но J.D. Vance будет.
1: В иранском МИДе заявили, что решение о подписании соглашения США еще не принято. При этом подтвердили, что документ уже почти готов. Как сообщают иранские информагентства, военное и дипломатическое давление со стороны США в последние дни ставило своей целью изменить текст ответа из 14 пунктов на проект соглашения. Но не добившись успеха, Трамп все же решил уступить.
2: В последние дни Трамп пытался изменить позицию Ирана с двух сторон, оказывая давление, прибегая к угрозам и военным действиям, а также с помощью катарского посредника, но в итоге Иран не согласился на новые условия.
1: Как пишет американская пресса, помимо немедленного открытия Ормузского пролива, соглашение между США и Ираном будет включать в себя продление перемирия на 60 дней, в том числе и в Ливане, в течение которых будут проводиться переговоры по ядерной программе Исламской Республики.
2: Согласно меморандуму о взаимопонимании, Иран возьмет на себя определенные обязательства по своей ядерной программе. Прежде всего, никогда не приобретать ядерное оружие и разрешить тупиковую ситуацию вокруг обогащенного урана. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения проблемы может быть разбавление высокообогащенного урана внутри страны под надзором инспекторов ООН.
1: Пока же на Ближнем Востоке снова наступил период относительного затишья. Как долго он продлится и чем закончится, станет понятно уже в ближайшие дни.
0: Американские истребители F-35 официально приняты на вооружение ВВС Польши. Церемония состоялась в месте их базирования на авиабазе в Ласке в центральной части страны. Участие в церемонии приняли президент Польши, премьер-министр, министр национальной обороны Польши. В ходе военной церемонии самолеты пролетели над крупными городами Польши, Гданьском, Варшавой, Лодзью, Краковым, приземлившись в Ласке. В конце мая в Польшу прибыли первые 3 из 32 закупленных в США самолетов F-35.

0: Следим за развитием событий на сайте vesti.ru. Спорт.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Клуб первой лиги чемпионата России по футболу «Урал» возглавил Сергей Юран. Срок соглашения со специалистом не разглашается. Перед новым главным тренером клуба из Екатеринбурга поставлена задача вывести «Урал» в премьер-лигу. Футбольный ЦСКА проведет благотворительный кубок Евгения Алдонина и направит часть собранных средств на лечение и реабилитацию бывшего полузащитника московского клуба. Этот турнир пройдет в Москве 27 июня. В декабре стало известно, что у бывшего капитана сборной России выявлено заболевание, которое требует длительного и дорогостоящего лечения. Футбольный Акрон усилился нападающим Слободаном Тедичем. Его контракт с тольяттинцами рассчитан на 4 года. Подробности сделки не раскрываются. Ранее Тедич выступал за сербский клуб Чукарички. Кроме того, Акрон расстался с полузащитником Ифетом Джакуватсом. Он перешел в сербскую Воеводину. По словам генерального директора Акрона Константина Клюшева, футболист сам попросил отпустить его из команды. Футбольный Сочи объявил об уходе из команды вратаря Юрия Дюпина и нападающего Франсуа Камано. У них закончились контракты. Клуб с побережья Черного моря в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице премьер-лиги и вылетел в первую лигу. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам 3 красные карточки. Удаление в том числе получил защитник сборной Мексики и московского «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. Ну а в другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи. Погода.
0: Во Владивостоке 13 июня небольшой дождь, плюс 20. В Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 22. В Благовещенске малооблачно, плюс 21. В Чите пасмурно, плюс 20. В Улан-Удэ переменная облачность, плюс 23. В Иркутске пасмурно, плюс 24. В Симферополе небольшой дождь, плюс 24. В Севастополе облачно с прояснениями, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть десятая.
1: Господь неусыпно карает за зло и награждает за добро, а простым смертным не следует становиться палачами других людей. Я обращаюсь к вам, стражники, со смиренной просьбой, но если вы не исполните ее по доброй воле, я при помощи меча и копья заставлю вас сделать это.
2: Это что, дурацкая шутка? Посмотрите, до какого вздора он договорился! У нас что, есть право отпускать на волю государственных преступников? А вы имеете право отдавать нам такие приказания? Ступайте-ка себе по добру, по здорову, ваша милость. Поправьте как следует тазик у себя на голове и ступайте своей дорогой, сеньор!
3: Не помня себя от гнева, Дон Кихот так стремительно набросился на комиссара, что тот от неожиданности свалился на землю, выбитый из седла ударом копья. Однако остальные конвойные тотчас опомнились, схватились за пики и шпаги и все вместе напали на Дон Кихота. Нашему рыцарю пришлось бы совсем плохо, если бы каторжники, видя, что им предоставляется случай освободиться, не напрягли всех своих сил, чтобы порвать сковавшую их цепь. Все пришло в смятение. Конвойные не знали, что им делать, броситься ли на каторжников или обороняться от нападавшего на них Дон Кихота. Тем временем Санчо помог де Пасамонте сбросить оковы. Освободившись от цепей, де Пасамонте подскочил к упавшему комиссару, схватил мушкет и нацелился на конвойных. Но выстрелить ему не пришлось, на поле битвы уже не осталось ни одного врага. Все они бежали от мушкета Пасамонте и от камней остальных каторжников. Видя, что стража рассеялась, Санчо сразу опомнился и очень встревожился. Он сообразил, что конвойные без сомнения донесут обо всем случившемся стражам Святого Братства, которые поднимут тревогу и немедленно начнут преследовать каторжников и их освободителей.
1: Ваша милость, не сочтите за дерзость, но нам надо отсюда дать дёру. Уж вы мне поверьте, вашему верному...
4: Успокойся. Я знаю, что нам сейчас нужно делать.
3: И наш рыцарь созвал каторжников, которые, ограбив комиссара, разбежались было по сторонам. Все обступили его в ожидании приказаний.
1: Люди благородные всегда признательны своим благодетелям, ибо нет большего греха, чем неблагодарность. А вы, сеньоры, только что на опыте убедились, что я ваш благодетель. Так вот, за услугу, оказанную вам мною, я требую только одного. Я хочу, чтобы вы, возложив себе на плечи цепь, от которой я вас освободил, немедленно отправились в город Табоса. Там вы предстанете перед сеньорой Дульсинеей Табоско и скажете ей, что рыцарь печального образа шлет ей привет. И затем во всех подробностях расскажете ей о том славном подвиге, которому вы обязаны своим освобождением. Исполнив это, вы можете идти, куда вам будет угодно.
5: Но, сеньор спаситель, мы никак не можем исполнить приказание вашей милости.
2: Нам нельзя расхаживать по дорогам, сеньор.
5: Вот именно. Стражи Святого Братства наверняка бросятся за нами в погоню.
6: Они-то бросятся.
2: Пусть ваша милость вместо посещения сеньора Дульсинеи прикажет нам прочесть какое угодно число молитв. Мы охотно помолимся за вашу милость.
5: Помолимся? Но вообразить, что мы согласимся взять нашу цепь и отнести ее в Табоса, все равно, что думать, будто сейчас ночь, когда на самом деле нет еще и 10 утра. И просить нас об этом все равно, что на вязи искать груз.
1: Что? Так я клянусь, Дон Мерзавец, Хинес де Пасамонте, или как вас там зовут, вы отправитесь туда один.
6: и сами потащите на себе цепь.
3: Пасамонте, услышав такие слова, быстро смекнул, что Дон Кихот не в своем уме. Он дал знак своим товарищам, и все тотчас отскочили в сторону. И на Дон Кихота посыпался такой град камней, что он не успевал прикрываться щитом. Санчо спрятался за спину своего осла, а его хозяин некоторое время успешно оборонялся от ударов, пока несколько увесистых камней не свалили его на землю. Тут к нему подскочил один из каторжников, сорвал с его головы таз и раза три или четыре ударил им нашего рыцаря по спине. Затем каторжники сняли с него камзол, который он носил поверх доспехов, а у Санчо они отняли плащ, оставив ему только платье. Наконец, поделив между собой остальную военную добычу, они скрылись в горы. На месте побоища остались только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел стоял задумчиво, понурив голову, и время от времени потряхивал ушами. Должно быть, воображал, что каменный град еще не прекратился, так как в ушах у него все еще гудело. Росинант лежал на земле рядом со своим хозяином, поскольку и ему порядком досталось от неблагодарных каторжников. Санчо, лишившийся плаща, дрожал от страха при мысли о стражах святого братства. А Дон Кихот был глубоко удручен тем, что люди, им облагодетельствованные, так дурно обошлись с ним.
4: Знаешь, Санчо, много раз я слышал, что делать добро людям без чести и совести все равно, что ловить воду в море. Теперь я убедился, что это правда. Я жалею, что не последовал твоему совету не вмешиваться в дела правосудия. Дело назад не поворотишь. Потерпим и постараемся впредь научиться уму-разуму.
7: Ваша милость научится уму-разуму не раньше, чем я сделаюсь турком. Так послушайте меня теперь, и мы избежим гораздо худшей беды. Против стражей святого братства не помогут нам все ваши рыцарские доблести. Мне уже чудится, что пули их мушкетов жужжат около моих ушей.
4: Ты трус от рождения, Санчо. Но чтобы ты не мог обвинить меня в упрямстве, я последую твоему совету. Я удалюсь отсюда, чтобы избежать встречи со стражами святого братства.
7: Вот,
4: но ты должен поклясться, что никогда, ни в этой жизни, ни в будущей, никому не скажешь, будто я из страха уклонился от этой встречи.
7: Сеньор, удалиться не значит бежать. А дожидаться опасности, отразить которую мы не в силах, чистое безумие. Пусть я невежда и деревенщина, но я все же не дурак и могу рассуждать здраво. Так что не жалейте, что послушались моего совета. Садитесь на Росинанта и поезжайте за мной. Что-то мне подсказывает, что теперь ноги нам нужнее рук.
3: И Санчо погнал своего осла к ущельям Сьерра-Морены. Добрый оруженосец не боялся забраться далеко в горы, ибо вез на своем осле порядочный запас провизии, каким-то чудом не попавший в жадные руки каторжников. К вечеру они забрались в самую глубь Сьерра-Морены и расположились на ночлег под большим дубом в глухом ущелье. Санчо решил, что они останутся здесь, пока у них не иссякнет провизия. Однако, по воле роковой судьбы, знаменитый плутый вор де Пасамонте, самый отчаянный из всех каторжников, избавленный от цепей доблестью и безумием Дон Кихота, опасаясь погони святого братства, также бежал в горы и еще засветло спрятался в том же ущелье, где укрылись Дон Кихот и Санчо Панса. Злодеи чужды благодарности, и неутолимая жажда наживы вечно толкает их на новые преступления. Поэтому нечего удивляться, если де Пасамонте, приметив наших путников, задумал снова поживиться за их счет. И когда путники уснули, он подкрался к их стоянке и, поскольку Росинант казался ему ни на что не годной клячей, увел ослика. Зашла заря. Всей земле она принесла радость, и только одному Санчо Пансе горе, ибо не было с ним его серого.
8: О, возлюбленный сын моего сердца, рожденный в собственном моем доме, радость детей моих, зависть соседей моих, услада жены моей, помощник в трудах моих.
9: Санчо, Санчо,
8: как я буду жить без тебя, без 26 мороведисов, которые ты ежедневно зарабатывал, а это половина моих расходов на пропитание.
9: Санчо, Санчо, я понимаю, ты безутешен, но не стоит уж так рваться. Ну не плачь, я прошу тебя. Ну хочешь, я подарю тебе 3 ослят из собственной конюшни.
8: Трех?
9: Ну да.
8: 3 ослят. Вот это хорошо. Это хорошо, ваша милость. Я не буду. Я уже вижу этих славных, этих милых осленочков. Уж я не знаю, как благодарить вас за вашу доброту. Ведь 3 ослят.
9: 3, вот ты славно, Санчо.
8: 3 ослят. 3 ослят. 3 ослят.
3: Выехав из ущелья, наш рыцарь направился дальше. Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо поплелся за ним пешком. Он тащил на себе всю поклажу своего серого и то и дело вытаскивал куски из мешка с провизией и запихивал себе в рот. Это так пришлось ему по вкусу, что он и не мечтал ни о каких других приключениях. Внезапно, подняв глаза, Санчо увидел, что его господин пытается концом копья поднять какой-то предмет, лежавший на земле.
10: Санчо, что это?
11: Да это какая-то сумка, ваша милость. Кожаная, только она и слела наполовину.
10: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
11: Если угодно, вашей милости. О, здесь рубашки, сеньор. Так какие щегольские-то, из голландского полотна. И что-то еще... Из белья, смотрю.
10: А что в том платке?
11: Ваша милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!
10: Хорошо, хорошо. А что там еще?
11: Сейчас, ваша милость, это золотые монеты!
3: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец, ему стало не втерпеж.
12: Сеньор Дон Кихот.
10: Слушаю тебя, Санчо.
12: Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. Ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю. Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями, и при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не мой.
10: Ладно, Санчо, так и быть. Я снимаю запрет, наложенный на твой язык, но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет, и ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
12: Благодарю вас, ваша милость, и за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей святого братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
10: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
12: А подвиг этот очень опасен?
10: Нет. Впрочем, кто его знает? Может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
12: От моего усердия?
10: Да, Санчо. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться. И слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой – это несравненный и единственный Амадис Гальский.
12: А, ну да, в общем-то, Амадис – известное дело.
10: Так знаешь же, Санчо, что Амадис именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя мрачный красавец и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
12: Ну что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
10: Да ведь я же тебе только что сказал, хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
12: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Амадиса все же была причина проделать эту штуку. Но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве сеньор Дульсинея изменила вам?
10: О, Санчо, Санчо, сойти с ума, имея причину, в этом нет ни заслуги, ни подвига. И совсем иное дело – утратить разум, когда для этого нет никакого повода. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия, без всякой на то причины, она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка.

0: Вы слушали 10-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, Хинос Александр Груздев, комиссар Дмитрий Писаренко. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис.
1: Поскольку прозвучала моя фамилия, то позволю себе сказать, во-первых, о том, что автором сценария в полной мере был и режиссер Аркадий Абакумов. А во-вторых, скажу несколько слов во славу рыцаря печального образа. Дорогие друзья, вы прослушали лишь половину многосерийного спектакля по роману классика мировой литературы Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Но вот чего вы не услышите, так это сцену смерти Дон Кихота, поскольку она описана Сервантесом во второй книге, которая не вошла в этот радиоспектакль. Кстати, перед смертью идальго сказал присутствующим: если кому-нибудь из вас доведется познакомиться с сочинителем книги, известной под названием «Второй части подвигов Дон Кихота Ла-Манчского», передайте ему покорнейшую мою просьбу простить меня за то, что я неумышленно дал ему повод написать такие нелепые вещи, какими полна его книга, ибо, отходя в мир иной, я испытываю угрызение совести, что послужил для этого побудительную причиной. А присутствовали при этом священник, ключница, племянница Антония Кихано, бакалавр Самсон Карраско, а также добрый оруженосец Санчо Панса, который так сказал у смертного одра своего господина: «Не умирайте, государь мой, это величайшее безумие со стороны человека. Взять да ни с того ни с сего помереть, когда никто тебя не убивал и никто не сживал сосвету, ну, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться. Вставайте-ка, одевайтесь пастухом и пошли в поле, как у нас было решено. Глядишь, где-нибудь за кустом отыщем расколдованную сеньору Дульсинею, а уж это на что бы лучше». «Полно, Санчо», — молвил Дон Кихот, «новым птицам на старые гнезда не садится. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров. Я был Дон Кихотом Ла-Манчским, а нынче я Алонсо Кихано добрый. Искренним своим раскаянием я надеюсь вновь снискать то уважение, коим я у вас некогда пользовался». После этого Дон Кихот подписал свое завещание, и в течение 3 дней, которые Дон Кихот еще прожил после этого, весь дом был в тревоге. Впрочем, это отнюдь не мешало племяннице кушать, а ключницы прикладываться к стаканчику. Да и Санчо Панса себя не забывал. Надобно признаться, что мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий. Наконец, над Дон Кихотом были совершены все таинства, и после того, как он, приведя множество веских доводов, осудил рыцарские романы, настал его последний час. Попросту говоря, умер. Мы не станем описывать, как плакали Санчо, племянница и ключница Дон Кихота, равно как не будем приводить все эпитафии, ему посвященные, за исключением одной, сочиненной Самсоном Карраско: «Под плитою сей замшелой спит идальго, до того телом мощный, духом смелый, что бессмертие не сумела даже смерть лишить его. Он по всей стране скитался, всем посмешищем служил, с мнением света не считался, но хотя безумцем жил, с жизнью, как мудрец, расстался». Дон Кихот. А мы продолжим.
0: Композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин. Режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр Радио России.
2: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на земле. Причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. Мы в России уважаем лук и чеснок, лечимся и защищаемся ими от простуды. Мы любим корень женьшеня, с помощью которого восстанавливаем силы, подстегиваем обмен веществ и разгоняем кровь. А грецким орехом, который произрастает на юге нашей страны, мы укрепляем когнитивные способности и память. Кстати, в случае с грецким орехом природа дала нам в руки подсказку. Ядро грецкого ореха удивительно напоминает мозг человека, разделенный на два полушария. Принцип подобия, видимо, один из любимых у природы. Если же мы отправимся в Юго-Западную и Южную Азию, в Индию и Турцию, ну и на Ближний Восток, то обнаружим другие природные лекарства, одно из которых – черный тмин, нигелла сатива по-латыни. Это однолетнее травянистое растение семейства лютиковое, которое произрастает и у нас, в Крыму и на Кавказе. И мы называем его чернушка посевная. Симпатичное такое растение с красивыми голубыми, синими, розовыми и белыми цветочками. Оно растет в лесостепях, на степных склонах, иногда встречается как сорняк, но в Индии и Египте отлично знают цену этому растению, точнее черным семенам, похожим на октаэдры, которые хранятся в семенных коробочках. Из них делают специи и отжимают масло, знаменитое масло черного тмина, которое сейчас вошло в удивительную моду у нас в России. Ну, кого не спросишь, кажется, все пьют это масло черного тмина каждый день. Говорят, что масло черного тмина – это настоящая панацея. Если что не так со здоровьем, пей это масло, и все исправится. Из публикации в публикацию кочует изречение пророка Мухаммеда о том, что черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Поэтому семена и масло этого растения стали обязательным элементом домашней аптечки на всем Ближнем Востоке. Но так ли уж всесилен черный тмин и его масло? Есть ли научное подтверждение этому высказыванию пророка? Вообще, что думает наука по этому поводу, если думает, конечно? Или это все просто легенды? Вот я решила прояснить этот вопрос и погрузилась в научные статьи, опубликованные в последние 30 лет. И оказалось, что статей, а значит исследований, очень много. Прежде всего, это археологические исследования, которые подтверждают, что история использования черного тмина насчитывает более 3000 лет. А анализ древних текстов доказывает, что это растение было одной из самых почитаемых специй и любимым лекарством в колыбелях цивилизации в Древнем Египте, Месопотамии и Греции. Самая известная археологическая находка связана с именем фараона Тутанхамона. Именно в его гробнице нашли семена черного тмина. Это значит, что черный тмин используют уже более 3000 лет. Вообще в гробницу фараона укладывали все самое ценное, самое полезное и важное, что необходимо для загробной жизни. А значит, семена черного тмина были высочайшей ценностью 3000 лет назад в Египте. Причем не только в роли специй и лекарства. Согласно преданиям, царицы Нефертити и Клеопатра использовали масло черного тмина для ухода за кожей и волосами и называли его маслом красоты. Семена черного тмина также нашли при раскопках в поселениях древних шумеров в древнем Ираке, датируемых 2000-летием до нашей эры. Нашли в паломнической фляге из древнего кургана в Турции возрастом более 3500 лет. Надо заметить, что семена в древних захоронениях прекрасно сохранились, поэтому ученым удалось сравнить химический состав древних и современных семян. И оказалось, что этот состав практически одинаков. Что же касается древних текстов, главных лекарей прошлого, то целебные свойства черного тмина упоминали все. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «De materia medica» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой иммунной системы и для общего оздоровления. В Европу черный тмин попал в средние века. Правда, здесь его называли по-своему – черным кориандром или римским кориандром. Его активно выращивали в монастырских садах, как лекарственное растение. Но только до тех пор, пока развитие синтетической фармакологии в XIX веке временно не отодвинуло его на второй план. Но сегодня, похоже, черный тмин переживает ренессанс. Благодаря науке мы уже знаем, что в состав семян и масла черного тмина входит множество органических соединений, и среди них больше всего алкалоидов и эфирных масел. Самое активное и самое действенное вещество черного тмина – это тимохинон. Больше всего этого вещества в эфиопском и индийском маслах. Вообще, чем севернее произрастает чернушка посевная, тем меньше в ней масла. Видимо, для этого дела нужно тепло. Исследованиями терапевтических свойств масла черного тмина и самого тимохинона больше всего занимаются ученые в Индии, Египте, Турции, ну это и понятно. Хотя изучают его и в Европе, потому что Средиземноморье – это тоже место бытования черного тмина. Во-первых, ученые тестируют сам тимохинон, то есть вот это вот самое главное активное вещество, которое выделяют из масла. Его активность изучают на клеточных культурах и на животных. И все эти многочисленные исследования подтверждают, что тимохинон действительно уникальное вещество. Оно обладает всеми типами активности, которые только могут прийти на ум. Антибактериальный, иммуномодулирующий, антивирусный и далее по списку. Во-вторых, ученые придирчиво изучают масло черного тмина. Вот эту волшебную смесь самых разных веществ, главное среди которых, повторяю, тимохинон. Этот безопасный природный продукт исследуют на людях в клинических испытаниях. Причем проводят их со всей строгостью, по всем канонам и протоколам, включая, вот сейчас я вам прочитаю цитату из научной статьи, включая рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования. Представляете, да? И все эти испытания, которые проводили и проводят в данную минуту, подтверждают, что масло черного тмина приносит облегчение при мигрениях, болях в суставах, астме, аллергии, лечит метаболические синдромы ожирения, диабет, простудно-воспалительные заболевания, бактериальные и вирусные инфекции, укрепляет иммунитет, положительно влияет на репродуктивную систему, улучшает работу мозга, памяти. В общем, этот список невероятно длинный, пора остановиться. На самом деле легче сказать, на что он не влияет положительно. Видимо, здесь имеет место какое-то системное воздействие, но это взгляд абсолютно мой обывательский. В общем, пророк Мухаммед был прав. Черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Но во всяком случае, именно такая картина открывается на основе проведенных исследований. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
2: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
2: На правах рекламы.
7: Здравствуйте! Как же мы все привыкли к комфорту и порой не задумываемся, что начинается он с самых незначительных вещей. Например, когда у нас стул регулярный и нет проблем с пищеварением, мы не думаем о том, что может быть иначе. А ведь сотни тысяч людей годами живут с запорами и испытывают муки при каждом походе в туалет. О каком комфорте и хорошем самочувствии может идти речь, если каждый день в животе тяжесть, вздутие и постоянные позывы? Итак, сегодня мы поговорим о том, как можно быстро и комфортно, без слабительных, наладить регулярную работу кишечника. У меня в гостях эксперт и разработчик уникальных продуктов Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Регулярный стул – это не просто комфорт. Это показатель здоровья всего организма. Если вы ходите в туалет по-большому хотя бы раз в день, значит, ваш желудок и кишечник работают на пятерку, а шлаки и токсины не задерживаются и не отравляют организм.
7: Но, к сожалению, у большинства ситуация совсем другая.
8: Увы. Основная причина хронических запоров – это когда стул меньше 3 раз в неделю, и длится это месяцами, а то и годами. Это обилие жирной рафинированной пищи, недостаток воды и пищевых волокон, которые должны стимулировать правильную работу кишечника, а еще отсутствие или недостаточная физическая активность. В итоге тонус кишечника и чувствительность рецепторов толстой кишки снижаются, микрофлора разрушается, каловые массы уплотняются и спрессовываются. Под их весом кишечник растягивается и повреждается. В результате возникает запор. При этом позывы к дефекации могут продолжаться до нескольких дней, а освободить кишечник так и не удается. Из-за этих застоев начинается медленное отравление организма своими же отходами.
7: Многие в такие моменты хватаются за слабительные средства, микроклизмы, но, как я понимаю, это не решает проблему.
8: Не просто не решает, а усугубляет ее. Само по себе избавление от шлаков в кишечнике приносит облегчение, но ненадолго. Это как если гнойную рану промыть обычной водой, и все. Вы же понимаете, что если не обработать ее антисептиками, не наложить швы, повязку, то рана загноится с еще большей силой. Поэтому большинство радикальных средств от запоров помогают лишь временно.
7: А потом все снова возвращается?
8: Конечно, потому что организм привыкает к слабительным. Дозировку приходится все время повышать, а результата нет. И ситуация может перейти в хроническую форму. Поэтому очень важно не тратить время на бесполезное действие, ухудшая положение, а вовремя принять правильные и действенные меры. Ведь для того, чтобы избавиться от проблем в кишечнике и наладить регулярный стул, нужно в первую очередь позаботиться о состоянии слизистой стенок кишечника.
7: А почему же такое внимание уделяется слизистой?
8: Давайте объясню. Клетки слизистой кишечника в обычном состоянии сильно прижаты друг к другу. Это своего рода щит, благодаря которому в организм не могут проникнуть бактерии, вирусы, токсины и другие опасные вещества из переработанной пищи. Если в кишечнике начинают накапливаться и тромбоваться отходы, они повреждают нежную слизистую и вызывают воспаление. В результате могут образовываться щели, через которые, как через дырявую трубу, вся гадость поступает прямо в кровь. Происходит самоотравление организма. У специалистов даже есть термин для такого состояния – синдром дырявого кишечника.
7: А человек это чувствует?
8: Это проявляется усталостью, слабостью, раздражительностью, нервозностью, может возникнуть тяжесть в кишечнике, головные боли, проблемы со сном и даже с памятью. А еще это частое простудное и вирусное заболевание.
7: Неужели состояние кишечника так сказывается на всем организме?
8: Когда из-за запоров и дырявого кишечника организм отравлен токсинами, то все силы уходят на борьбу с ними. Вот вам и усталость. Когда в кишечнике скапливаются отходы и шлаки, то все это давит на соседние органы. Вот вам и тяжесть. Яды отравляют кровь и угнетают нервную систему. Вот вам и раздражительность, и проблемы с памятью, и бессонница.
9: Я когда-то читала, что нерегулярный стул даже на состояние сосудов негативно влияет. Может такое быть?
8: Запросто. Как я уже сказала, переполненный, неработающий кишечник раздувается. Он давит и на соседние органы, и на сосуды. Это может вызвать нарушение кровоснабжения всех основных органов и тканей. Шлаки, которые просочились в кровь из кишечника, царапают стенки сосудов. И на этих повреждениях оседают опасные для здоровья жиры, образуя холестериновые бляшки и сгущая кровь. Это все ухудшает работу сосудов и угрожает сердцу, почкам, печени, головному мозгу.
9: Так что же делать, чтобы сохранить здоровье кишечника?
8: На сегодняшний день способов для решения этой проблемы очень много. Надо только правильно выбрать то, что подойдет именно вам. Я, как специалист, предпочитаю натуральные, современные и при этом безопасные средства. Именно к ним относится биоактивный гель из диких морских водорослей «Севидал». Это природный продукт, проверенный временем и людьми. Его действие направлено на мягкое, естественное и быстрое очищение организма и кишечника, что позволит наладить регулярность стула. «Севидал» подарит легкость и комфорт. Быстро и просто. Заинтересовались? Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер. Звездочка 2203, звездочка 2203. Все звонки по России бесплатные. Позвонившим сегодня и сделавшим заказ, одна упаковка бесплатно.
9: А кто изобрел «Севидал»? Расскажите поподробнее.
8: Мы производим биоактивный гель «Севидал» из дикорастущих водорослей Белого моря, которые поступают напрямую на наше производство в Наукоград Пущино и перерабатываются по уникальной технологии. Наш научный консультант, ученый с мировым именем, 15 лет назад разработал и запатентовал уникальную, не имеющую мировых аналогов, технологию расщепления клеток водорослей на живые молекулы, без химических реагентов и нагрева. Из живой клетки водоросли мы получаем живые микромолекулы, микроцефтики, которые великолепно усваиваются нашим организмом практически на 100%. Только при такой технологии сохраняется вся польза дикорастущих водорослей. Кстати, обычные водоросли, не прошедшие переработку, усваиваются нашим организмом всего на 3%. То есть пользы от них практически нет.
9: А каким же образом этот гель помогает наладить регулярность стула?
8: Севидал – это, во-первых, живые микроцефтики водорослей, которые сохраняют слизистую кишечника в целости и способствуют стимуляции работы желез. Они вырабатывают кишечный сок, который необходим для расщепления шлаков. А во-вторых, в состав севидала входят водорослевые биоволокна, которые собирают и выводят из кишечника накопленные шлаки, даже многолетние. Таким образом, севидал запускает естественную активность кишечника и регулярность стула. Севидал подарит легкость и комфорт. Быстро и просто. Заинтересовались? Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203, звездочка 2203. Все звонки по России бесплатные. И всем позвонившим сегодня и сделавшим заказ одна упаковка бесплатно.
9: Так как же работает севидал?
8: Живые микромолекулы, микроцефтики в составе севидала способны взять под контроль патологические процессы в слизистой кишечника. Это очень важный шаг. Ведь именно повреждения слизистой могут привести к кишечным дырам и отравлению организма.
9: А что при этом происходит с кишечником?
8: Микроцефтики севидала способствуют стимуляции желез, чтобы активно вырабатывался кишечный сок, необходимый для расщепления шлаков. И уже следом в действие вступают биоволокна водорослей. Они выполняют сразу две функции. Первая. Они собирают, абсорбируют и выводят из кишечника все накопленные за долгие дни, недели и месяцы шлаки. Без пробивания, без натуг. И второе. Биоволокна – это прекрасный пребиотик, то есть правильное питание для полезных бактерий. А это значит, что употребление севидала влияет не только на регулярность стула, но и на микрофлору кишечника. Звоните по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203, звездочка 2203. Все звонки по России бесплатные. Не ждите завтрашнего дня. Обретите долгожданную легкость и комфорт сегодня. И напомню, что позвонившим сегодня и сделавшим заказ одна упаковка бесплатно.
9: А есть ли у севидала ограничения по возрасту?
8: Нет. Сивидал натуральный и безопасный, поэтому его могут принимать и дети, и взрослые, и люди пожилого возраста. Ведь они чаще других сталкиваются с проблемами кишечника. А правильное пищеварение и регулярный стул нужны в любом возрасте. Хочу сказать, что начинать заботиться о своем кишечнике никогда не рано и никогда не поздно. Чем старше мы становимся, тем больше проблем и болячек появляется. Это данность. Поэтому очень важно не запускать ситуацию и стараться, если есть такая возможность, применять натуральное, эффективное и безопасное средство, которое не вредят организму. И в этом случае Сивидал может стать надежной поддержкой. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. *2203. Все звонки по России бесплатные.
9: Вот не скажите, моя мама говорит, что в ее возрасте уже бесполезно что-то делать. У нее много сопутствующих возрасту проблем. И давление, и сахар, и суставы.
8: Наоборот, хронические состояния – это повод быть еще внимательнее к себе и своему организму. Ведь, как мы уже все поняли, нерегулярный стул может создать множество ненужных и опасных проблем. В этом смысле Сивидал – уверенный шаг к защите организма. А так как Сивидал – абсолютно натуральный природный продукт, который производится по безопасной технологии, он совместим со всеми лекарствами и не требует никаких перемен в вашем образе жизни.
9: А как принимать Сивидал?
8: Все очень просто. 2 столовые ложки в день, и результат вас поразит. Нерегулярный стул, проблемы с кишечником, сосудами, кровью, уровнем сахара, давлением, головные и суставные боли, слабый иммунитет, тревога и стрессы, которые могли бы быть, все это останется в прошлом. А после применения Сивидала результат сохранится надолго.
9: Спасибо огромное. Теперь я точно знаю, что существует простой и быстрый путь к комфортному пищеварению.
8: Да, Сивидал – это сплав дикой природы и современной науки. Благодаря удивительным водорослям Белого моря, которые как будто были созданы для человека, и безопасной технологии производства, которая помогает раскрыть клетки и получить живые активные молекулы. Сивидал поможет вернуть легкость и регулярность стула. Сивидал поддержит слизистую кишечника и остановит отравление организма. Сивидал сохранит баланс микрофлоры и укрепит иммунитет. Звоните по телефону нашей горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. *2203. Наши специалисты готовы ответить на все вопросы. Все звонки по России бесплатные. Еще раз напомню, что позвонившим сегодня и сделавшим заказ одна упаковка бесплатна. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. Сивидал – это ваш путь к легкой и комфортной жизни.
9: ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
11: Это волшебство технологий.
12: Каждый гость в студии – настоящая находка.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
13: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности кредита, возможность купить квартиру, и обязанности его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске все этапы исторического пути российского государства являются единым целым. Российская группировка войск «Центр» овладела селом Приют Донецкой Народной Республики. И с воскресенья в московском регионе температура начнет понижаться. Далее подробнее. Поддержка участников СВО всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны, заявил Владимир Путин на церемонии вручения медали «Герой труда» и знака лауреатов государственных премий России. По словам президента, все этапы исторического пути российского государства являются единым целым.
2: Искреннее чувство ответственности за Отечество близки каждому из нас. А для участников специальной военной операции это надежная духовная опора, так же, как и поддержка наших героев всем российским народам, всем обществам. У всех нас общие цели. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды. Прежде всего назову тех, кто удостоен звания Героя труда. Александр Сергеевич Баталин, более 40 лет, возглавляет знаменитый симферопольский завод «Фиолент». Под его руководством предприятие поддерживает высокие стандарты собственной научно-конструкторской школы, обеспечивает выпуск востребованной продукции как гражданского назначения, так и двойного назначения для гособоронзаказа.

0: способностью внедрять новые решения. Он доказывает, насколько успешным может быть современное агропромышленное предприятие. Талант Марины Мстиславовны Неёловой, ее яркая индивидуальность, способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей разных поколений. И в театре, и в кино ее роли становились настоящим событием, а ее мастерство и самоотдача служат ориентиром для всего театрального сообщества.
1: Награды из рук президента также получили деятели науки, технологии, литературы, искусства, правозащитной, гуманитарной и благотворительной сфер. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил соотечественников с Днем России, отметив, что всех граждан страны объединяет любовь к родине, ответственность за ее судьбу и процветание. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кабмина. Премьер отметил, что многонациональность и культурное разнообразие России формируют уникальное пространство, где звучат разные языки и переплетаются традиции. В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики, говорится в недельной сводке Министерства обороны. «Приют» является пятым населенным пунктом, взятым за неделю под контроль российскими войсками, отмечает ведомство. Кроме того, в период с 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами России осуществлены 2 массированных и 5 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, заявили в Министерстве обороны. МИД России сегодня выпустил предупреждение для российских граждан, выезжающих в Таиланд в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и спецслужб США. По данным ведомства, Вашингтон в Таиланде развернул настоящую охоту за россиянами. Начало подобной порочной практики было положено в 2008 году арестом по запросу США предпринимателя Виктора Бута, который был затем передан под американскую юрисдикцию и более 10 лет провел в тюрьме, напомнили на Смоленской площади. Словения возобновит экспорт и транзит вооружений в Израиль, а также восстановит закупки израильского вооружения, сообщают словенские СМИ. Решение принято правительством консерватора Яниза Янши, которое пришло к власти 4 апреля. Янша также объявила, что отменит одобренное предыдущим правительством признание Палестины государством. Сильная гроза началась в московском регионе. В частности, мощные раскаты грома, сопровождающиеся осадками, отмечаются на Юго-Востоке, Юго-Востоке и юге мегаполиса, а также в близлежащих к нему, по данным направлениям, городах Подмосковья, Жуковском, Люберцах, Раменском, Балашихе. Периодически в районах грозовой активности усиливается и ветер. Ранее синоптики гидрометцентра объявили в столичном регионе желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Связан он как раз с грозой и порывами ветра. Ну а с воскресенья в московском регионе температура начнет понижаться. Уже на следующей неделе воздух не будет прогреваться выше плюс 18 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями, особенно в субботу. Днем посвежеет, завтра до 25-28 градусов, может быть 24-27, и в воскресенье до 20-23, а на следующей неделе дышать станет еще легче, после полудня ожидается всего плюс 18, плюс 21.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Клуб первой лиги чемпионата России по футболу «Урал» возглавил Сергей Юран. Срок соглашения со специалистом не разглашается. Перед новым главным тренером клуба из Екатеринбурга поставлена задача вывести «Урал» в премьер-лигу. Футбольный окрон усилился нападающим Слободаном Тедичем. Его контракт с тольяттинцами рассчитан на 4 года. Подробности этой сделки не раскрываются. Ранее Тедич выступал за сербский клуб «Чукарички». Кроме того, окрон расстался с полузащитником Эфетом Джаковацем. Он перешел в сербскую

0: По словам генерального директора «Акрона» Константина Клюшева, футболист сам попросил отпустить его из команды. Футбольный Сочи объявил об уходе из команды двух игроков, вратаря Юрия Дюпина и нападающего Франсуа Комано. У них закончились контракты. Футбольный ЦСКА проведет благотворительный кубок Евгения Алдонина и направит часть собранных средств на лечение и реабилитацию бывшего полузащитника московского клуба. Турнир пройдет в Москве 27 июня. В декабре прошлого года стало известно, что у бывшего капитана сборной России выявлено заболевание, которое требует длительного и дорогостоящего лечения. Чемпионка Европы этого года по художественной гимнастике София Летерякова поедет на этап Кубка мирового вызова, который пройдет в Пекине с 19 по 21 июня. Кроме Летеряковой, на этом турнире также планирует выступить Арина Ковшова. Российские спортсмены должны как можно скорее вернуться на все международные турниры. Такое мнение высказал глава Национального олимпийского комитета Сербии Дейан Томашович. По его словам, это очень важно, в первую очередь для самих атлетов. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. В Калуге завтра временами дождь, плюс 26. В Твери временами дождь, плюс 27. В Ярославле ясно, плюс 28. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 28. В Липецке небольшой дождь, плюс 27. В Воронеже небольшой дождь, плюс 26. В Смоленске небольшой дождь и плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем 16 градусов тепла. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Ветер западный 6,8 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.
1: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
3: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи». И я с удовольствием представляю нашего гостя, замечательный актер, народный артист России, актер Малого театра, что очень важно, по-моему, для представления актера, Василий Иванович Бочкарев. Здравствуйте, Василий Иванович.
4: Добрый день.
3: Ну, программа наша называется, вы понимаете, «Настоящая историческая». И я вот стараюсь задавать вопросы, и все время наших слушателей предупреждаю, что гости наши на эти вопросы отвечают очень нестандартно, потому что вопросы простые, а каждый гость богат своим внутренним содержанием, поэтому возможны сюрпризы. Вот.
4: Ну, потому что, пожалуйста, могу отличаться.
3: Да. Мы говорим о театрах, в которых служили, мы говорим о режиссерах, мы говорим о встречах, об этапах, о таких вот маяках жизненных, которые посчастливилось видеть, проходить рядом с ними, если сравнить себя с кораблем.
4: Да, это так. Ну, я должен сказать, что плавание довольно длинное. Началось это в 64-м году в Щепкинском училище, когда Андрей Александрович Гончаров пришел в училище и спросил, где здесь Бочкарев.
3: А почему он спросил именно вас?
4: Вот это была для меня загадка. Загадка века. Но самое интересное, что я оказался как раз в это время рядом с ним. И он спросил не меня конкретно, а спросил какого-то студента, на что он сидел. Вот он рядом стоит. А, это вы, да? Ну, идем со мной. И все. На этом закончилась наша встреча. И началась работа. Встреча уже в работе. Началась глухая мята. Потом я попал в театр на Малой Бронной, где увидел замечательных артистов. И Семена Соколовского, и Шершова. В общем, там большой-большой коллектив был. Но самое главное, Это был, конечно, сам Андрей Александрович. С его энергетикой, с его красотой, с его человеческой широтой. Такой площадной театр, который он исповедовал. Это был яркий, это был, как Гафт про него говорил, это не режиссер, это землетрясение. Потому что он иногда кричал. Но это было, и актеры некоторые обижались, но это было так замечательно, потому что это было естественно. Он был в поиске.
3: Ну, многие актеры вспоминают, что когда ты заходил в театр, ты слышал, как голос Гончарова разносится по этажам.
4: Да.
3: Вот именно землетрясение или что-то там, вулкан, который вулкан, что-то извергает.
4: Да, я помню, была весна, я около ГИТИСа проходил и слышал родной голос Андрея Александровича, который репетировал трехгрошовую. И дальше я шел по улице и думал, когда же это я перестану слышать. Но это было, блин, да, долго, большое расстояние было. Но он был замечательный. Я вспоминаю на Малой Бронной всех и Коли Волкова, и Гафта, Валю, который потом выяснилось у меня, что он посоветовал Андрею Александровичу посмотреть «Студента Бочкарева», так как он, я видел спектакль «Аргонавты». Мы ставили спектакль «Аргонавты», а «Аргонавты» у Гончарова на Малой Бронной шли. И там Валя играл, значит, Гугу. И это потрясающее время, вы знаете, было какое? Мы пришли в театр в 64-м году, я пришел, и сразу поехали на гастроли. А гастроли – месяц Вильнюс, месяц Рига и месяц Калининград. 3 месяца театр был на гастроли, и за это время мы выпустили спектакль «Судьба индейк». В Калининграде мы сыграли премьеру. Мы сразу вошли в дело, мы сразу вошли в коллектив. Это было, это вообще в то время, это было понятие создать стаю, свою стаю в театре. И во главе стоит вожак. Это прекрасно. И, кстати говоря, институт главных режиссеров в советское время был очень силен. Мы когда закончили, у нас был выбор, или пойти к Эфросу, или пойти к Любимову, или пойти к Ефремову, или пойти к Товстоногову, или пойти к Гончарову, и так далее, и так далее, и так далее. И каждый театр отличался и был самостийный.
3: Своей. Ну, вот когда вы вспомнили, сказали, что буквально как вот в видении явился Гончаров и сказал, да, следуй за мной.
4: Да.
3: Да?
4: Да,
3: вот это и выбор пути.
4: Вот это выбор. Вот сейчас, да, закончили студенты, там 30 человек с курса, там, и они не нужны никому, потому что все забито. Ну, что делать? Такая вот сейчас такое. А раньше, так сказать, раз в провинцию, а в провинции были какие сильные театры. Один монастырский что стоил.
3: Ну, вы сейчас преподаете?
4: Да, да? Вот сейчас набираю курс, да, сейчас так сложилась жизнь.
3: Ну, и какие они?
4: Вы знаете, что, во-первых, они все намного свободнее, чем мы. Потому что, естественно, вспоминаешь, какой ты пришел. Или какие ребята приходили 4 года тому назад.
3: Даже так.
4: Даже так. Да. Они очень отличаются. Вообще, я могу сказать, они становятся и гораздо образованнее, и гораздо индивидуальнее. Единственное, что их сначала надо расслабить. Они очень волнуются. Им кажется, что надо вот что-то такое, что-то такое. А когда их... вот это все снимешь, это волнение. Или как-то приходит абитуриент, начинает так сразу мне в глаза докладывать, так сказать, или Пушкина, или все на одном. А ему, а ты рыбу ловишь? На рыбалку ходишь? А грибы собираешь? И это немножко сбивает.
3: А не вот у тебя есть?
4: Да-да-да. Я говорю, а что ты завтракал? Что ты сегодня кофе пил? Ну, и так немножко собьешь его, потом говоришь, ну, давай, только теперь своими словами. А вот своими словами.
3: А вот это,
4: ну,
3: это...
4: ну, басня, да, анекдот же, да. Ну, расскажи своим. Вот кот и повар. А какой кот? Рыжий. Какой? Ну, расскажу. Ты же должен видеть, какой кот. Какой повар? Худой, толстый, злой. Uh-huh. И так далее. А на чьей ты стороне? На стороне кота или на стороне повара? Вот так прочитай. А повар? Uh-huh. Ну, вот он, ну, а кот кто это? Жулик. И так далее. Нет, они замечательные. Мне не очень нравится. Mm-hmm. Их надо полюбить. Вообще это, конечно, вот есть искусство театра, есть искусство поэзии. Вот Варя Осина, Кнебель, конечно, замечательная книжка поэзии, педагогики. Фельштинского замечательно, сейчас он курс набирает, приходит из Петербурга, приезжает, так сказать, говорит там, а я говорю, ты из Питера, а что ж ты к Фельштинскому, ты не идешь, ты же самый сейчас, ну и так далее. Он говорит, ну я к нему еще пойду, а я говорю, а значит вы на нас, так сказать, не надо, потренируетесь, потом пойдете.
3: Ну, в этом смысле, конечно, найти свой театр, найти вот эту свою семью, конечно. Потому что вы служили в большом количестве театров, да. И рассказываете сейчас об этом, рассказывайте
4: нам. Я вспоминаю очень часто театр Станиславского, когда после «Малой Бронны» ушел на театр Станиславского, я вспоминаю эту стаю. Какие были артисты в театре стоят. Это же была лучшая труппа в Москве. Самая сильная стая, актерская стая. Где были Лиза Никищихина, Анисько, там, Лишницкий, Глебов, Коренев, Гребенщиков, Савченко, Рыжкова, Урбанский. Потрясающий гений. Ну, просто это Алексей Глазырин. Это глыбы были. Причем они были живые. Вот то, что они... У них не было ничего театрального. У них была профессия именно... Знаете, вот как у Малино, эта собака, которая тянет ее на игру с этим найти. У меня есть одна знакомая, которая, значит, с собакой за пределами, где этот круг идет, где чемодан. Она вцепилась, собака, в этот чемодан. Она ее держала, и вместе с собакой она выезжает на транспортер вместе с чемоданом и с собакой. Собака так вцепилась. Ну, ты играй. Вот у артиста должна быть именно такая.
3: Да вообще здесь вот та система образов, ассоциаций, вот когда вы говорите «стая», я почему-то сразу представляю ежегодное собрание труппы, и сидят они не в креслах, а лежат на таких скалах, как в Маугли.
4: Да. И большой козел с рогами говорит, тихо, все. Вот, да, они сидят по скалам, цепляясь непонятно за что. Да.
3: Ну, еще школа современной пьесы ведь была.
4: Школа современной, да. Ну, и Морозов, и Анатолий Васильев, которые тогда вместе с Андреем Поповым пришли в театр Станиславского. Это был, честно могу сказать, это был переворот моего сознания, театрального сознания. Потому что мы начали репетировать «Автопортрет», а с Анатолием Васильевичем мы стали репетировать первый вариант «Васы Железновой». Спектакль, который для меня лично считается вот моим личным для меня. Знаешь, как говорили старики, говорят, имея успех в себе, а не в другом. Вот этот успех в себе, который до сих пор держится, и через него я как бы прослеживаю, это хорошо или плохо.
3: Ну, великая традиция русского реалистического театра. И вот «Малый театр» — это в некотором смысле такой абсолют. Вы там служите, вы нашли в себе это соответствие, да?
4: Ну, вы знаете, как сказать, что в «Малом театре»... Я могу рассказать. 79-й год я пришел в «Малый театр», хотя я, так сказать, студентом там... Все знал, все прихожу. Мы репетируем Бальзаминова. Мой педагог Коршунов встречает меня на улице, говорит, ты это пойдешь? А я как раз ушел из театра Станиславского. Ты пойдешь в «Малый театр»? Я говорю, не, никогда. А на роль какую?
3: Знал, как поставить.
4: Да, наверное, Бальзаминова. Ну, говорит, ну, Бальзаминов. Это... Естественно, я попал в «Малый театр». И должен сказать, что я счастлив, что я работаю в «Малом театре». Это мой дом, это... Ну, и так далее.
3: Ну, это огромное количество ролей, конечно, практически весь репертуар, и Чехов, и Островский, и Симонов, перечислять можно бесконечно. Великие фигуры «Малого театра» на нашем горизонте предстают, надеемся, так сказать, их рассмотреть в неясном свете при вашем посредничестве, вот кто помнится... Юрий Мифович, Виталий Мифович.
4: Ну, да, я вам скажу, что Юрий Мифович, конечно, поставил рекорд. Больше 30 лет руководил театром. И, надо сказать, он очень трепетно и очень, очень внимательно относился к тому, чтобы, как он говорил, чтобы кто пришел в театр, чтобы его слух не был огорчен какими-то словами лишними, которые на улице, да, чтобы это было не то чтобы стерильно, но это было бы в эстетике «Малого театра». Это вообще очень важно. Потому что все-таки улица есть улица, а театр есть театр. Все-таки хочется, когда зритель, я сам смотрю иногда спектакль, то есть, ну, как когда смотрю спектакль, очень хочется со сцены услышать именно и речь, и мысль, и почувствовать, и ощутить, чтобы не было ничего лишнего. Я вообще преклоняюсь перед авторами. Меня до какой-то степени, меня сейчас, ну не до какой степени, неправильно. Я пришел к выводу, что надо в себе воспитать реставратора. Это очень потрясающая профессия. Я вот думаю, вот они расчищают какой-то кусочек там фрески, иконы, над которым этим кусочком они работают. Потом они идут домой. И это потрясающе. Я прикоснулся к таланту, к гению другого. И я помог ему себя восстановить. И также вот мы разговаривали с вами насчет Антона Павловича. Но это вот проникнуть в него, это найти себя.
3: Ну, знаете, как вот реставратор, он расчищает кисточки, вот эта работа аккуратно, и вдруг там глаза или какая-то деталь, рука. И все, и он болен.
4: Да, и он уже на этом сосредотачивается и живет этим.
3: Вот как тот черный монах у Чехова.
4: Да,
3: вот
4: он, да, да.
3: Где-то
4: да.
3: Вдруг.
4: Да. Да. И это спускается совершенно невероятно. Это открытие, новое открытие. И здесь, вот мы с вами говорили сегодня, сейчас и больше никогда, оказывается, это реставратор может вернуть оттуда, из прошлого, через свою душу, через свое дарование, углубление.
3: Ну, если, так сказать, параллели продолжить или найти сходную, я бы, знаете, сказал, что еще медиум здесь.
4: Конечно, нет, дух, это, да.
3: Да, который, да, начинает жить, как актеры болеют.
4: Безусловно.
3: В репетиционный период.
4: Конечно, но потом, простите меня, все персонажи, они живые, автор написал, они живые, они выброшены в космос, выброшены во Вселенную, и их оттуда надо призвать. А как их можно призвать? Только через автора.
3: Только через застольный период.
4: Застольный период, абсолютно верно. Да, да, и такой застольный, и такой застольный. Иногда открытие происходит совершенно неизвестно когда. Ты идешь по улице, вдруг, если ты думаешь постоянно, как Ньютон, говорит, как ты изобрел природу движения. Я думал об этом всегда. Вот ты думай об этом всегда, и ты найдешь. Но это очень сложно, потому что нужно убить в себе сегодняшний быт. Тебе нужно быть все время на взлете, потому что туда надо обязательно взлетать, туда надо работать. Это просто так не падает. Как разведи костер правильно, как Маршак говорил, да, разведи костер и жди, когда огонь ударит сверху. Вот тогда зажжется.
3: Великолепно сказано. Но на самом деле начинаешь понимать весь смысл и глубину этих слов только когда однажды действительно в твой костер ударит молния.
4: Да, тогда ты понимаешь, да, что это не просто так. И потом любое количество работы вложенное, оно не пропадает. Не пропадает. Рукописи не горят. Даже набросок не горит. Почему я так оберегаю именно вот актерское искусство? Потому что есть режиссерское искусство, есть актерское искусство, есть авторское. Правда? Кто главный? Вот сейчас говорят, главный – это режиссер. Хорошо. Но ты зачем вытесняешь автора? Зачем ты его ставишь на, так сказать, такое положение и используешь его?
3: Только имя на афише, да?
4: Только на афише.
3: А режиссер-то покрупнее написано.
4: Да.
3: Подчас бывает, да?
4: Или взять и изменить название пьесы. А да. Это для чего? Этим вы оскорбляете автора прежде всего. И вы думаете, что автор вам поможет? Никогда. Вы хотите что, денег? Ну так это вы войдите в контору куда-нибудь, заработаете.
3: Так там. Автор еще может отомстить.
4: Вот.
3: В булгаковском ключе что-нибудь.
4: Абсолютно верно. Да, Михаил Фанасьевич в этом был прав.
3: Один театральный роман чувствует.
4: Да. Там все построено на... Сколько ты нагрешил, столько и получишь. Энергия не пропадает, она же все возвращается.
3: Василий Иванович Бочкарев, народный артист России, гость программы, которая так называется «Настоящее историческое». Мы говорим о тех маяках, островах, я не знаю, которые проходят мимо нас в нашей жизни. И счастлив тот, кто не только посетил сей мир в его минуты роковые, но и видел вблизи и по-настоящему воочию великих актеров малого театра, например, Игорь Ильинский. Да, великий актер. Вы имели счастье соприкасаться с ним, разговаривать. Вот немножко об этом расскажите. Магия Ильинского.
4: Магия Ильинского, да. Ну, вы знаете, вон последние годы я уже когда застал, например, «Вишневый сад» он ставил. Мне кажется, что это был не сейчас, а первый состав. Здесь, да, не обидятся на меня те, кто сейчас играют. Они играют замечательно, все. Но тот состав... Вообще первый состав – это есть первый состав. Сочиняется спектакль с первым составом. И он уже... тоже плохо видел, он не смотрел на сцену, он слушал. И он ушами видел и слышал больше, чем если кто-то смотрит просто глазами.
3: Говори, чтобы я мог тебя видеть. Это Сократу приписывают. Замечательная фраза.
4: И вообще то, что, ну, во-первых, вы понимаете, есть звезды, которые с детства преследуют тебя. Те же, вот, например, его еще немые фильмы, там, «Загрузчик из Торжка», там, ну, это все такие его первые фильмы, где он играл, ну, там, я понимаю, там, Чарли Чаплин и у нас Игорь Ильинский. Все его трюки.
3: Когда которые... он потрясающе падал.
4: Падал.
3: Практически он должен был разбиться с каких-то лесов, да, там. Потом с этими костылями. Вот.
4: И вот в нем было постоянное это игровое начало. Даже ему не хватало театра, потому что он занимался чтецким искусством. Он замечательно читал и с эстрады, читал и рассказы. И он очень хорошо видел и слышал автора, которого он читал. Это он сделал потрясающе. Вообще он великий был артист. А Михаил Иванович Царев, а Бабочкин. Я с ним снимался в «Плотницких рассказах». Боже мой. Когда он мог развернуть монитор, и он искал грим. Я думал, почему же он? Ну, что там грима? Особого грима не было.
3: То есть он смотрел на себя?
4: На себя, да? Смотрел, на картинку смотрел. Думаю, что же такое? Он, что же? Потом я понял, он тянет время. Он не очень готов. Он не очень знает текст. Он не очень себя хорошо чувствует. Он не хочет, как Полина Георгиевна Вороневская говорила, он не хочет плюнуть в вечность. Это чтобы все было скрупулезно выверено и сделано по высшему классу. Не так он и скучную историю записывал. Но это правильно. И он имел на это право. Потрясающий был артист. Бабочкин. Ой, как он пишет о своих коллегах. Есть такая, вообще, это его книга, как он пишет о Солженицыне, когда он прочитал «В круге первом», когда он говорит, боже мой, какая это правда. В то время пишет в дневнике, какая это правда, все правда. И я так переживаю за то, что было время в Ленинграде, когда ему обратилась какая-то женщина за помощью, ну, что-то, так сказать, связанное с советской властью, и он отказался. И он до конца жизни переживал, прочитав еще Солженицына. Он говорит, как я был неправ. Я должен был попытаться. Я должен был попытаться спасти, помочь человеку. А вдруг бы это получилось. Так же, как Варпаховский, знаете, его гнали, ну, Магадан там, через Казахстан. И он бросил записку. Добрый человек, если ты найдешь эту записку, пожалуйста, переправь ее по такому-то адресу. Моей жене, по такому-то, что я вот там-то, там-то, там-то. И что? Дошла эта записка. И жена его, узнав, где он, она начала, так сказать, ворошить дело и, как бы, так сказать, помогать ему как можно.
3: То есть фактически это как Робинзон бутылку выбросил.
4: Абсолютно, да, да.
3: С координатами.
4: Значит, есть люди, которые могут это помочь в трудную минуту. Вообще народ наш во многом гораздо лучше, чем о нем думает. Очень много хороших людей. Очень много.
3: Ну, в неком смысле такой маркер популярности – это кинематограф был. Вот тот народ, когда вы снимались, да, узнавали, подходили.
4: Подходились.
3: Тогда это было принято.
4: Это принято. Потом ты к домосовке обращаюсь. А вы кем работаете? Вы знаете, я профессор. А чего здесь? Да нет, меня там ждут, там работа. А почему? Я не могу, мне так нравится. Мне так нравится вот играть кого-то. Вот посмотрите, у меня фото, у них у каждого альбом. Альбомы. Посмотрите, вот здесь я уже не в самой дальней массовке, а я вот на первом плане. А вот тут у меня эпизод, правда, без слов, но я рядом с главным героем. Ну, и это жизнь была, это помощь. И вообще, я вам скажу, такая благодарность возникает вот сейчас тем людям, которые находятся в данный момент за сценой. Вот идет спектакль. Как это важно? Если за сценой существует поток энергии в поддержку, мы взлетаем. Если за кулисье холодное, и еще если там кто-то топает каблуками, то все это разрушается. А как слышно? На сцене слышно, что за кулисами вот мы играем вон она и Чехов. Там идеально. Идеально. И в Малом театре, кстати, вот культура за кулисье, культура у всех работников театра очень на высоком уровне. Очень высоком.
3: Ну, вообще театр, как мы знаем, и храм, и кафедра, и институция общественная и творческая, поэтому действительно общая идея, она вот так пронизывает.
4: Ну, вообще в театре очень мало случайных людей, все-таки туда идут не за деньгами, да.
3: Если даже случайный человек, наверное, попадает, он не задерживается.
4: Ну, он не задерживается, да. Ну, он уходит.
3: Слово. Поэтическое слово, литературное слово в жизни актера, в работе, конечно, переоценить невозможно, но у вас со словом особый дар, огромное количество работ на радио, большое количество радиотеатра, вообще вот именно чтецкий талант. Что запомнилось из этого?
4: Вы знаете, вот я так скажу, что ведь вот игровое начало, оно может быть и с партнером на сцене, да, в кино там снимаешь все. И игровое начало с текстом. Вот этот.
3: То есть, когда просто читаешь его даже для себя.
4: Да, конечно.
3: Да, получаешь огромное удовольствие.
4: Потому что погружение, ты не скользишь по буквам, да, так, а когда ты погружаешься туда, и этот текст вскрывает. Каждое слово, как правильно говорили великие чтецы Яхонтов, он говорил, не убивайте букву. Вы понимаете, вы ее не произнесли, а это же буква в слове. А слово – это мысль, это за словом уже стоит все. Потом, сейчас уже не помню, кто говорил, что звуковая текстовая структура гораздо интереснее может выражена в звуке, чем в симфонии. Потому что она идет напрямую, потому что если у тебя скрипка, ты на ней внутри играешь, правда? Это же инструмент, это инструмент, это наша профессия. А вот перед тобой лежит текст, а в тексте там все. Михаил Иванович говорил, очень Царев. Михаил Иванович, а вот что, как вот здесь? Все в тексте. Читайте текст.
3: Так же, говорят, и Бах отвечал, когда его спрашивали, да? Как играть ваше сочинение.
4: Да.
3: Он говорил, читайте, там все написано.
4: Там все написано, да. Только как Шаляпин говорил, не играйте ноты, а играйте музыку.
3: Музыка актерской профессии, музыка театра. Мы старались передать свои впечатления от этой музыки. И в этом нам великодушно помогал наш гость Василий Иванович Бочкарев.
4: Василий, да,
3: народный артист России. Огромное спасибо.
4: Спасибо.
3: И поэтому наша программа так и называется «Настоящая историческая».
4: Спасибо.

0: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я же мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Выбор имени. Самые жаркие споры в семье, где должен родиться или только-только родился ребенок, разгораются вокруг выбора имени. Как молодым родителям определиться с выбором и суметь отстоять свое право выбрать имя ребенку? Разберемся в этом выпуске. Единственного верного рецепта, как выбрать подходящее имя ребенку, конечно же, нет. Это сугубо индивидуальная ситуация, и в каждой семье существуют свои правила и подходы к этому процессу. Ряд рекомендаций позволяют сделать этот процесс приятным и не травмирующим для всех участников. Выбор имени еще до рождения. Начать определяться с именем можно еще во время беременности. У вас есть 9 месяцев на то, чтобы обсудить с отцом ребенка все возможные варианты. Подбирайте, проговаривайте вслух, прислушивайтесь, насколько имя созвучно вам и вашему представлению о ребенке. А может быть и ребенок будет реагировать активными шевелениями на то или иное имя. Делать это лучше вместе с партнером, чтобы закрепить эффект. Выбор имени после родов. Однако бывает и так, что имя уже вроде как выбрано, но когда ребенок появляется на свет, родители видят его и понимают, что ну нет, это не какой-то не Дима, не Петя, а определенно Саша или Гриша. Но оба эти варианта работают только в том случае, если между мужчиной и женщиной хорошо выстроена коммуникация и они оба занимают взрослую позицию. Тогда есть возможность договориться, пойти на компромисс. Так, например, бывают случаи, когда мама хочет одно имя, а папа другое, но он готов уступить, поскольку понимает, что именно женщина вынашивала ребенка 9 месяцев, и у нее есть приоритетное право. Но, повторюсь, это сугубо индивидуальная история. Как выбрать имя ребенку? Почему кому-то легко с выбором, а кому-то нет? Расскажет врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.
2: Чтобы выбрать ребенку имя, лучше всего, конечно же, сесть со своим партнером и подробно обсудить, какие имена нравятся, какие имена однозначно вызывают неприятные воспоминания, ассоциации и так далее. Составить список из подходящих имен и потом перебрать каждое имя с фамилией и с отчеством. В принципе, это простой алгоритм, и я думаю, что каждый родитель его применяли, когда выбирали имя для своего малыша.
1: Чаще встречаются ситуации, когда не только родители, но и многочисленные родственники не могут договориться об имени для ребенка. Каждый предлагает свой вариант, настаивает на нем и отказывается принимать решение родителей. В этой ситуации можно посоветовать несколько вариантов. Посвяться. Исконно русская традиция, когда имя ребенку выбирали, опираясь на его день рождения, который одновременно является днем какого-то святого. С одной стороны, это религиозная традиция, а с другой – неплохая палочка-выручалочка для тех, кто никак не может определиться. И если старорусские и устаревшие имена отметаются сразу, то оставшиеся вполне могут оказаться созвучными вашему желанию и подойти ребенку. По жребию. Прежде чем решиться на этот вариант, важно проговорить со всеми теми, кто принимает участие в подборе имени, критерии, которым имя должно соответствовать. Обсудите с бабушками и дедушками, что вы готовы дать ребенку имя, которое хотят они, если так выпадет жеребий, но при условии, что оно не будет вычурным, устаревшим, сложным, можно заранее составить список имен, которые вы не рассматриваете в принципе. А дальше все просто. Каждый пишет на листочке имя, все бумажки отправляются в шляпу или мешочек, и дальше мама или папа вытягивает бумажку с именем. Дело случая, конечно, но в ситуациях непримиримых разногласий это вполне рабочий вариант. По словарю имен. вариант, который подойдет тем, кто верит в значение имени. Можно выписать все самые приятные для слуха имена, а после вместе с партнером и бабушками, и дедушками проанализировать, что стоит за каждым из этих имен, поразмышлять о том, какими качествами вы бы хотели, чтобы обладал ребенок, и выбрать имя, исходя из этого запроса. Сейчас все чаще детей называют в соответствии с модой и трендами. По мнению старшего поколения, нередко это сложные имена, которые не очень рифмуются с отчеством, иностранные либо старинные, якобы не отвечающие современным реалиям. Однако и этот выбор стоит уважать. Только родителям решать, как будут звать их ребенка. Момент рождения ребенка – это момент сепарации взрослых людей от своих родителей. Важно, чтобы бабушки и дедушки признали право за своими детьми стать мамой и папой и дали возможность им самим выбрать имя ребенку. Это своего рода обряд инициации, позволяющий произвести сепарацию максимально безболезненным образом. Но если все же не удается договориться с партнером или родственниками, что делать, расскажет врач-психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.
2: Здесь необходимо идти, конечно, на компромиссы. В принципе, отношения – это всегда поиск компромиссов и обучение тому, как друг с другом взаимодействовать. Если мы говорим про некоторое травмирование, то это всякие необычные имена, как нарицательные. Вот до такого бреда, конечно, лучше не доходить, потому что ребенку потом с этим жить свою жизнь. Также, как психолог, я не рекомендую называть детей именами близких родственников, например, в честь умершей бабушки или умершего дедушки, потому что вы будете выстраивать психоэмоциональную связь. Не обязательно, что это будет, но это может быть. А нам с вами надо понимать, что новый человечек, который к вам приходит, он уникален. И он ничью историю продолжать не должен, потому что он автор своей собственной истории, и ваша задача — создать для него благоприятные условия для роста и развития. Имя должно подходить к той стране, к той истории и культуре, в которой малыш будет расти и развиваться. Об этом нужно помнить и думать об этом, чтобы ему было комфортно и приятно носить свое имя.
0: Я ж мать.
1: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Отлично, имя выбрали. Вот ребеночек наш живет себе, радуется жизни, и тут в какой-то день просыпается и говорит: «Не хочу я быть Иваном, буду Сашей». Что делать в этой ситуации родителям? Эксперты говорят, что в смене имени нет ничего страшного и плохого. Но это должно быть взвешенное, осознанное решение, которое не повлечет за собой разочарование и еще большего непринятия себя. Конечно, в первую очередь нужно разобраться, почему ребенок решил сменить имя. Это поможет понять вам, серьезно ли его намерение. Возможно, причина связана не с самим именем, а с проблемами в отношениях со сверстниками или его интересами. Ребенок может увлечься каким-нибудь мультфильмом и назваться именем любимого персонажа. Предложите ребенку использовать новое имя только во время игр. Давайте послушаем врача-психосоматолога, нейропсихолога Екатерину Тур, что она нам порекомендует.
2: Если происходит отторжение имени, то тогда мы с вами должны искать: первое, внутренний протест против имени, против себя, против родителя. Признаки деструктивных форм воспитания: крик, подавление, затрещины, поставить ребенка в угол. Все это деструкции непозволительные. Воспитание — это не наказание. Это умение любить своего ребенка и воспитывать его изнутри семьи. Мы смотрим в наличие детского травмирующего опыта в любых формах, когда ребенок начинает отвергать самого себя и отторгать части своей семьи, может быть, себя внутри семьи. Мы смотрим в истории семьи, нет ли там каких-то странных наследуемых программ, когда ребенка назвали странно, странным именем, не соответствующим не то что ему, а в принципе среде, в которой он живет. Когда ребенка назвали в честь бабушки, прабабушки, на него наслоилась вот эта вот история, то есть он не чувствует, что это имя его. Далее мы смотрим конфликты с родителями, неразрешенные и подавляемые, потому что это может быть протест против того, чтобы быть частью этой семьи. И таким образом задача разбираться в том, что происходит на самом деле. Но если ребенок просит называть его именем младшего брата сестры, старшего брата сестры, то здесь мы тоже говорим про самоидентификацию, и можно посмотреть на перераспределение внимания родителя внутри семьи. Это вопрос очень большой и многогранный, но он позволяет нам задуматься о том, а все ли правильно мы делаем как родители, и помочь ребенку начать процесс восстановления внутренней опоры.
1: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
3: Пока-пока, мама.
0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
5: Парень спит.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
1: Здравствуйте. 15 июня в Заряде состоится концерт Вадима Репина. В год 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева знаменитый скрипач исполнит его первый скрипичный концерт, занимающий особое место в репертуаре артиста, так как Прокофьев один из любимых композиторов Репина. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Берлиоза. Вадим Репин выступит в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра дирижер Иван Рудин. 15 июня, Зарядье, концерт Вадима Репина к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Начало в 19.00.
0: Вторник.
1: 16 июня в Зеленом театре ВДНХ пройдет представление «Люмисфера. Симфония в парке при свечах». Исполнители – струнный оркестр Dream Orchestra, дирижер Павел Гагадзе. В программе произведения Моцарта, Бетховена, Прокофьева, Вивальди, Циммера, Эйнауди, Эдуарда Артемьева, Георгия Свиридова, а также хиты групп Eurythmics и Coldplay. 16 июня, Зеленый театр ВДНХ, концерт «Люмисфера. Симфония в парке при свечах». Начало в 21.00. В тот же вечер на сцену клуба Алексея Козлова выйдет интернациональное трио Жуандера Сантоса, гитарист-виртуоз, флейтист, певец, композитор, продолжатель полувековых традиций романтичного бразильского джаза. Жуандер Сантос – выпускник одной из лучших музыкальных школ Латинской Америки, консерватории имени Карлоса де Кампос в Сан-Паулу. В трио Жуандера Сантоса сейчас играют Алексей Заволокин, бас-гитара, Хувер Серрано, ударные. 16 июня, клуб Алексея Козлова, мансарда, концерт трио Жуандера Сантоса. Начало

0: среда. 17, а также 18 и 19 июня в Центре исполнительских искусств состоятся премьерные показы новой постановки Алексея Рыбникова «Дух Соноры», приуроченной к 50-летию его легендарной рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Муриетты». Используя уникальные технические средства одной из самых оснащенных театрально-концертных площадок Москвы, авторская, режиссерская и исполнительская группа создаст яркое впечатление исключительной полноты звучания всех музыкальных партий, а также представит богатый визуальный ряд. В дни премьерных показов Алексей Рыбников лично представит свой новый спектакль в жанре, который народный артист России называет «Тотальный театр». 17, 18 и 19 июня – Центры исполнительских искусств, премьерные показы рок-оперы Алексея Рыбникова «Дух Соноры». Все дни начала 19.00.
1: Четверг.
0: 18 июня в джаз-клубе Игоря Бутмана выступит Дмитрий Носков, один из самых успешных джазовых вокалистов России, представит программу посвящения Фрэнку Синатре «Я буду петь тебе, как Фрэнк», в которой прозвучат как самые популярные «Fly me to the moon», «I've got you under my skin», «My way», так и редко исполняемые песни из репертуара Синатры. 18 июня, джаз-клуб Игоря Бутмана, концерт Дмитрия Носкова «Я буду петь тебе, как Фрэнк». Начало в 19.30.
1: Пятница.
0: 19 июня концертный зал имени Чайковского приглашает на торжественную церемонию награждения и концерт лауреатов 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. В концерте примут участие художественный руководитель конкурса Денис Мацуев фортепиано, Андрей Иванов контрабас, Давид Кибучава ударный и Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова, дирижер Олег Худяков. 19 июня концертный зал имени Чайковского, церемония награждения и концерт лауреатов 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. Церемония начнется в 18.00, концерт в 19.00.
1: Суббота.
0: 20 июня в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя пройдет концерт Юрия Висбора в «Созвездии удачи». В день рождения Юрия Висбора прозвучат многие знакомые и редкие песни. «Милая моя», «Зима будет большая», «Здравствуй, я вернулся», «Охотный ряд», «Мадагаскар» и многие другие. В концерте принимают участие звезды авторской песни, а также актеры театра и кино. Олег Митяев, звездный ансамбль российских бардов «Песни нашего века», Вадим Егоров, Галина Хомчик, Татьяна Висбора, Ольга Красько, Геннадий Самойлов, Наталья Дудкина, ансамбль «Песни пляски» имени Локтева. 20 июня, Храм Христа Спасителя, зал церковных соборов, концерт «День рождения Юрия Висбора», Юрий Висбор в «Созвездии удачи». Начало в 19.00.
2: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой, месяц кончается март, скоро нам ехать.

и окончился круг. Помни, надейся, скучай, снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти?

Снизу кричат поезда. Правда, кончается март. Ранее всходит звезда.

Воскресенье. 21 июня в концертном зале имени Чайковского состоится концерт группы «Звента Свинтана» – русские народные песни в транскрипциях современных композиторов. Популярный коллектив, основанный в 2005 году Тиной Кузнецовой и Юрием Усачевым, в своем творчестве переосмысляет фольклор и адаптирует его для современного слушателя. Треки «Звента Свинтана» основаны на архивных народных песнях, собранных российскими фольклористами в период с конца 19 века по конец 1970-х годов. Группа выйдет на сцену в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра, дирижер Федор Безносиков. 21 июня концертный зал имени Чайковского, концерт группы «Звента Свинтана», русские народные песни в транскрипциях современных композиторов. Начало в 19:00. До встречи!

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В День России Владимир Путин вручил в Кремле медали «Золотая звезда» и знак лауреатов Госпремии России. Вооруженные силы России за неделю уничтожили различные военные объекты Украины, и синоптики предупредили о кратковременном дожде, грозе и усилении ветра до 21 часа 12 июня. Далее подробнее. Наша страна встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, заявил Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле медали «Герой труда» и знака лауреатов Государственной премии России.
2: Сегодня мы также чествуем представителей разных направлений научного поиска. Так, крупнейший востоковед и африканист Алексей Михайлович Васильев в своих фундаментальных обобщающих трудах соединил богатый опыт журналиста-международника с глубоким научным анализом, отразил суть сложных, многогранных процессов, происходящих в странах Ближнего и Среднего Востока. Книги и статьи Алексея Михайловича, его уникальные знания востребованы и важны, прежде всего для укрепления взаимопонимания между народами. Врачи-нейрохирурги Николай Александрович Коновалов, Владимир Викторович Крылов и Дмитрий Юрьевич Усачев разработали и внедрили в широкую практику высокоточные операции на головном и спинном мозге. По сути, сформировали современную школу отечественной нейрохирургии. На ее базе уже готовятся квалифицированные специалисты. И главное, растет число операций, спасающих человеческие жизни. Благодаря труду наших ученых произошли и значимые изменения в российском нефтегазовом секторе. Создан первый в стране комплекс для повышения эффективности добычи на основе технологии гидравлического разрыва пласта. Это собственное, критически важное оборудование, разработано под руководством Олега Валерьевича Жданеева, Игоря Викторовича Ковшова, Елены Викторовны Корса-Вавиловой.
1: Глава государства отметил поддержку участия

0: Министерстве обороны. Также в течение недели поражались пункты временной дислокации ВСУ. Российские войска в течение недели взяли под контроль 5 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе приют в ДНР. Средствами противовоздушной обороны сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Вашингтон и Тегеран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта в начале следующей недели. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на свои источники. А по информации агентства Bloomberg, подписание может состояться в дни проведения саммита группы 7 во Франции с 15 по 17 июня. Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут заключить сделку с Ираном уже в эти выходные. Президент США сообщил, что война окончена. По его словам, Тегеран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Впрочем, пока к подписанию готовит не окончательное соглашение, а лишь меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает, в частности, открытие судоходства в Ормузском проливе и снятие американской морской блокады. Перемирие продлевается на 60 дней, в том числе и в Ливане. О подробностях этой сделки собственный корреспондент Вектора в регионе Александр Белибов.
1: Минувшей ночью в небе над Ближним Востоком снова должны были летать баллистические крылатые ракеты и выть сирены воздушной тревоги. Но анонсированная американским президентом очередная волна ударов по Ирану так и не случилась. Вместо этого Трамп, как это уже бывало не раз, сделав разворот своей риторики на 180 градусов, заявил, что война с Ираном завершена.
2: Мы только что заключили отличное соглашение о прекращении войны с Ираном. Мы собираемся при условии завершения работы над документами закончить все в ближайшие несколько дней. Возможно, мы подпишем соглашение в Европе. Пролив официально откроется, как только мы подпишем соглашение, а это может произойти очень скоро, может быть, уже в эти выходные в Европе. Я не смогу присутствовать, но Джей Ди Венс будет.
1: В иранском МИДе заявили, что решение о подписании соглашения США еще не принято. При этом подтвердили, что документ уже почти готов. Как сообщают иранские информагентства, военное и дипломатическое давление со стороны США в последние дни ставило своей целью изменить текст ответа из 14 пунктов на проект соглашения. Но не добившись успеха, Трамп все же решил уступить.
2: В последние дни Трамп пытался изменить позицию Ирана с двух сторон, оказывая давление, прибегая к угрозам и военным действиям, а также с помощью катарского посредника. Но в итоге Иран не согласился на новые условия.
1: Как пишет американская пресса, помимо немедленного открытия Ормузского пролива, соглашение между США и Ираном будет включать в себя продление перемирия на 60 дней, в том числе и в Ливане, в течение которых будут проводиться переговоры по ядерной программе Исламской Республики.
2: Согласно меморандуму о взаимопонимании, Иран возьмет на себя определенные обязательства по своей ядерной программе. Прежде всего, никогда не приобретать ядерное оружие и разрешить тупиковую ситуацию вокруг обогащенного урана. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения проблемы может быть разбавление высокообогащенного урана внутри страны под надзором инспекторов ООН.
1: Пока же на Ближнем Востоке снова наступил период относительного затишья. Как долго он продлится и чем закончится, станет понятно уже в ближайшие дни.
0: Сильная гроза началась в московском регионе. В частности, мощные раскаты грома, сопровождающиеся осадками, отмечаются на востоке, юго-востоке и юге мегаполиса, а также в близлежащих к нему по данным направлениям городах Подмосковья. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский Урал. Пресс-служба клуба сообщила о назначении 56-летнего специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Сроки соглашения стороны не раскрывают. Ранее Юран тренировал множество клубов в России и за рубежом. И на посту рулевого Урала он сменил Василия Березуцкого. Футбольный клуб «Сочи» официально покинули нападающий Франсуа Комано и вратарь Юрий Дюпин. Пресс-служба «Южана» объявила об их уходе в связи с истечением сроков контрактов. Кадровые потери клуба продолжаются после провального сезона в российской премьер-лиге, где сочинцы заняли последнее место и вылетели в первую лигу. Ранее из команды уже ушел целый ряд ключевых футболистов, включая Сергея Волкова, Максима Мухина и Антона Дзиньковского. Матч чемпионата мира по футболу между Южной Кореей и Чехией прошел при полупустых трибунах. Встреча в

0: Мексиканская Гвадалахара завершилась победой азиатской сборной 2-1. На стадионе было огромное количество пустых мест, хотя официальные организаторы заявили почти 100% посещаемость. Главной причиной бойкота болельщиков называют завышенные цены. Билеты в пустые секции стоили от 400 до 5000 долларов. Российские специалисты не вошли в техкомитеты Международного союза конькобежцев. По итогам выборов на конгрессе организации на Тенерифе никто из четырех кандидатов от России не получил место в технических подразделениях. На должности претендовали Юлия Андреева, Алла Шаховцова, Ульяна Черкова и Михаил Соколов. При этом ранее на пост вице-президента союза конькобежцев был успешно избран россиянин Александр Кибалко. Ну и Даниил Медведев вышел в четвертьфинал мужского тенниса турнира в Нидерландах, обыграв местного теннисиста Тейса Богарда в трех партиях 6-3, 4-6, 7-6. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. В Пскове завтра дождь, плюс 13, в Великом Новгороде дождь, плюс 18, в Челябинске небольшой дождь, плюс 20, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 28, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 26, в Майкопе небольшой дождь, плюс 25, в Донецке временами дождь, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается перемена облачность. К вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
5: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
6: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
2: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
5: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
6: Да не может быть, Маша.
2: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
5: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
6: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
2: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
9: Радиожурнал «Баянталын айылга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Театр у микрофона.
10: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Автор композиции и исполнитель, лауреат премии Константина Сергеевича Станиславского Алексей Девотченко, режиссер Григорий Козлов.

хорошо. При свете лампы, книжки милые читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать, щекоча мозги и чувства обаяньем красоты, лить душистый мед искусства в бездну русской пустоты. В книгах жизнь широким пиром тешит всех своих гостей, окружая их гарниром и страданий, и страстей. Смех, борьба и перемены, с мясом вырван каждый клок, а у нас углы до стены, и над ними потолок. Но подчас, не веря мифам, так событий личных ждешь. Заболеть бы, что ли, тифом, учинить бы, что ли, дебош. В книгах гений Соловьевых, Гейн, Гёте и Золя, а вокруг от Ивановых содрогается земля. На полотнах Магдалины сон Мадон, Венер и Фрин, а вокруг кривые спины мутноглазых акулин. Где события нашей жизни, кроме насморка и блох? Мы давно живем, как слизни, в нищете случайных крох. Спим и хнычем в виде спорта, не волнуясь, не любя. Ищем Бога, ищем черта, потеряв самих себя. И с утра до поздней ночи все, от крошек до старух, углубив в страницы очи, небывалым дразнит дух хорошо. При свете лампы книжки милые читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать, щекоча мозги и чувства обаяньем красоты, лить душистый мед искусства в бездну русской пустоты.

левый, правый, кучерявый. Что ты ерзаешь, как черт? Угощение на славу. Музыканты первый сорт. Вот смотри, раз, два, три. Прыгай, дрыгай до зари. Ай, трещат мои мозоли. И на юбке позумент. Руки держит, как франзоли, а еще интеллигент. Ах, чудак, ах, дурак, левый, правый, вот так-так. Я сегодня без обеда, и не надо ретити. У тебя-то, буквоеда, тоже денег не ахти. Ну и что ж, наживешь, и со мною их пропьешь. Думай, думай, не поможет. 40 бед, один ответ. Из больницы на Рогоже стащит черту на обед. А пока, ха-ха-ха, не толкайся под бока. Все мы люди-человеки, будем польку танцевать. Даже нищие калеки не желают умирать. Цок-цок-цок, каблучок, что ты морщишься, дружок? Ты ли, я ли, всем не сладко, знаю, котик, без тебя. Веселись же хоть украдкой, танцы, радость, книжки, бя. Лим-тим-тись, берегись, думай к черту, скука, брысь. Думай к черту, скука, брысь, думай к черту, скука, брысь.

сынок, побит за двойку с плюсом. Жена на локоны взяла последний рубль. Супруг, убитый лавочкой и флюсом, подсчитывает месячную убыль. Кряхтят на счетах жалкие копейки. Покупка зонтика и дров пробила брешь, а розовый капот из бумазейки бросает в пот склонившуюся плешь. Над самой головой насвистывает чижик, хоть птичка божия не кушала с утра. На блюдце киснет одинокий рыжик, но водка выпита до капельки вчера. Дочурка под кроватью ставит кошке клизму в наплыве счастья, полуоткрывший рот. И кошка, мрачному предавшись пессимизму, трагичным голосом взволнованно орет. Безбровая сестра в облезлой коцовейке насилует простуженный рояль, а за стеной жиличка Белошвейка поет романс «Пойми мою печаль». Как не понять? В столовой тараканы, оставив черствый хлеб, задумались слегка. В буфете дребезжат сочувственно стаканы, и сырость капает слезами с потолка.

Тихо тикают часы на картонном циферблате. Вязь из розочек в томате и зеленые усы возле раковины щель. Вся набита прусаками, под иконой ларь с дровами и двугорбая постель. Над постелью бывший шах, рамки в ракушках и бусах, в рамках чучело в бурнусах и солдаты при часах. Чайник ноет и плюет на окне обрывок книжки. Фаршированные пышки, шведский яблочный компот —

пахнет мыльной водой, старым салом и угаром. На полу пред самоваром кот сидит, как неживой. Пусто в кухне, тик да так, а за дверью на площадке кто-то пьяненький и сладкий ноет: «Дарья, четвертак!» Ноет: «Дарья, четвертак!» Ноет: «Дарья, четвертак!»

0: Профиль тот же камей, глаза, как спелые сливы, шея белее лилеи, и стан, как у леди Гудивы, деву с душою бездонной, как первый скрипка оркестра, недаром прозвали Мадонной, медички шестого семестра. Пришел к Мадонне филолог, Фадей Семенович Смяткин, рассказ мой будет недолог. Филолог влюбился по пятке, влюбился жестоко и сразу, в глаза ее губы и уши, цедил за фразу и фразу, томился, как рыба на суше, хотелось быть ее чашкой, братом ее или теткой, ее эмалевой пряжкой, и даже зубной ее щеткой. Устали, Варвара Петровна, о, как дрожат ваши ручки, шепнул филолог любовно, а в сердце вонзились колючки. Устала, вскрывала студента, труп был жирный, дряблый, холод, сталь инструмента, руки, конечно, озябли. Потом у Калинки на моста смотрела своих венеричек. Устала, их было тосто. Что с вами? Вы ищете спичек? Спички лежат на окошке. Ну вот, вернулась обратно, вынула почки у кошки и зашила ее аккуратно. Потом нам с подругой достались препараты гнилой пуповины. Потом был скучный анализ, выделение в моче мочевины. Ах, я прошу извинения, я роль хозяйки забыла. Коллега, возьмите варенье, сама сегодня варила.
1: Фадей Семенович Смяткин сказал беззвучно «спасибо». А в горле ком кисло-сладкий бился, как в неводе рыба. Не хотелось быть ее чашкой, ни братом ее и ни теткой, ни ее эмалевой пряжкой, ни зубной ее щеткой.

на дачной скрипучей веранде. Весь вечер царит оживленье. Глазастой художнице Ванде случайно сползлись в воскресенье провизор, курсистка, певица, писатель, дантист и девица. «Хотите вина или печенье?» — спросила писателя Ванда. Подумав в жестоком смущенье, налезла огромная банда. Пожалуй, настолько баранов не хватит ножей и стаканов.

курсистка упорно жевала, косясь на остатки от торта. Решила привычно и вяло, буржуйка последнего сорта. Девица с азартом макаки смотрела писателю в баки. Писатель за дверью на полке, не видя своих сочинений, подумал привычно и колко, отсталости стало в отдаленье, засунувши гордые руки в триковые стильные брюки. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Провизор влюбленный и потный исследовал шею хозяйки, мечтая в истоме дремотной, ей-богу, совсем как из лайки. О, если б немножко потрогать, и вилку и чистил свой ноготь. Певица пускала рулады все реже и реже и реже. Потом, покраснев от досады, замолкла. Не просят невежи. Мещане, без вкуса и чувства, для них ли святое

на дачной скрипучей веранде весь вечер царит оживленье. Глазастые художницы Ванде случайно сползлись в воскресенье. Провизор, курсистка, певица, писатель, дантист и девица —

темно подарками Казанского собора. Привычной грязью скрыты небеса. На тротуаре вялые вспышки спора, хрипят ночных красавиц голоса. Спят магазины, стены и ворота. Чума любви в накрашенных бровях напомнила прохожему кого-то, давно истлевшего в покинутых краях. Недолгий торг окончен торопливо. Вон на извозчике любовная чета. Он жадно курит, а она гнусит. Проплыл городовой, зевающий тоскливо. Проплыл фонарь пустынного моста. И дева пьяная вдогонку им свистит.

зашевелились корни деревьев и кустов. Растаял снег на дерне, и около крестов оттаившие кости брыкаются со сна. И бродит на погосте весенняя луна. Вот вылезли скелеты из тесных скользких ям. Белеют туалеты мужчин и рядом дам. Мужчины жмут им ручки, уводят в лунный сад. И все земные штучки при этом говорят. Шуршанье, вздохи, шепот, брецание костей. И слышен скорбный ропот из глубины аллей. Мадам, плохое дело, осмелюсь вам открыть. Увы, истлело тело, и нечем мне.

наши предки лезли в клети и шептались там не раз. Туго, братцы, видно, дети будут жить вольготней нас. Дети выросли, и эти лезли в клети в грозный час и вздыхали: наши дети встретят солнце после нас. Нынче тоже, что вовеки, утешение одно: наши дети будут в Мекке, если нам не суждено. Даже сроки предсказали: кто лет 200, кто 500, а пока лежи в печали и мычи, как идиот. Разукрашенные дули, мир умыт, причесан, мил. Лет через 200 черта в стуле, разве я Мафусаил? Я как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов. Я хочу немного света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв. А потомки, пусть потомки, исполняя жребий свой и кляня свои потемки, лупят в стенку головой.

мужичок, оставьте водку, пейте чай и шоколад. Дума сделала находку. Водка — гибель, водка — яд. Мужичок, оставьте водку, водка портит божий лик и уродует походку и коверкает язык. Мужичок, оставьте водку, хлеба боженька подаст после дождичка в субботку или ближний вам продаст. Мужичок, оставьте водку, может быть, хотя навряд, дума сделает находку, что и голод тоже яд, что и голод тоже яд.

Семья, Яралаш и знакомые нытики. Смешной карнавал мелюзги. От службы, от дружбы, от прелой политики безмерно устали мозги. Возьмешь ли книжку, муть и мразь. Один кота хоронит, другой слюнит, разводит грязь и сладострастно стонет. Петр Великий, ты один виновней всех. Для чего на север дикий понесло тебя на грех? 8 месяцев зима, вместо фиников морожка. Так и тянет из окошка брякнуть вниз об мостовую одичалой головой. Негодую, негодую. Что же дальше? Боже мой! Каждый день по ложке керосина пьем отраву тусклых мелочей. Под разврат бессмысленных речей человек тупеет, как скотина. Есть парламент, нет, Бог весть. Я не знаю, черти знают. Вот тоска, я знаю, есть. И бессилье гнева есть. Люди ноют и дичают, а постылых дней не счесть. Гучковы, дума, слякоть, тьма, морожка. Мой близкий, вас не тянет из окошка об мостовую брякнуть шалой головой? Ведь тянет, правда?

моя жена наседка, мой сын, увы, СР, моя сестра кадетка, мой дворник старовер, кухарка монархистка, аристократ свояк, мамаша анархистка, а я просто так, дочурка гимназистка, всего ей 10 лет, и та социалистка, таков уж нынче свет. От самого рассвета сойдутся и вопят, но мне комедия эта, поверьте, сущий ад. Сестра кричит, исправим, сынок кричит, снесем, свояк шипит, натравим, а дворник донесем. А милая супруга, иссохшая, как тень, вздыхает, как белуга, и стонет, ах, мигрень. Молю тебя, Создатель, совсем я не шучу, я русский обыватель, я просто жить хочу. Уйми мою мамашу, уйми родную мать, не в силах эту кашу один я расхлебать. Она, как анархистка, всегда сама начнет, за нею гимназистка и весь домашний скот. Сестра кричит, устроим, сынок кричит, плевать, свояк шипит, накроем, а я

проклятие посылаю родному очагу и втайне замышляю в Америку. Сбегу. Хоп, хоп.

один, но четыре еврейских вопроса. Для господ шулеров и кокоток пера, для зверей, у которых на сердце кора, для голодных шпионов с душою барбоса вопрос разрешен лезвием топора. Из би вай те евреев они кровопийцы. Кто Россию к разгрому привел? Не жидыль? Мы сотрем это племя в вонючую пыль. Паразиты, собаки, иуды, убийцы. Вот вам первая темная быль. Для других вопрос еврейский, пятки чешущий вопрос. Чужд им пафос полицейский, люб с горбинкой жирный нос, гешка, схоль, свиное ухо, столь желанный для слуха, пейсы, фалдочки капотов, пара сочных анекдотов, как в вагоне у дверей, в лапсердаке спал еврей, как, конечно, он молился, как на голову свалился с полки грязный чемодан и свиной, конечно, кожи. У всех, кто носит имя человека, вопрос решен от века и навек. Нет в мире иудея, негра, грека, есть только человек. У всех, кто носит имя человека, и был и будет жгучий стыд за тех, кто в темной чаще заливал просеки кровавой грязью под безумный смех. Но что вопрос еврейский для еврея? Такой позор, проклятие и разгром, что я его коснуться не сумею своим отравленным пером. От российской чепухи черепа слетают. Грузди черные грехи кровью заливают. На печи поет сверчок, есть для всех веревка. Раз не пишет дурачок, значит, забастовка. Две вороны на кресте крыльями махали, но в толпу по доброте вовсе не стреляли. Выбирают поляки душечку с колонна, напоролась на штыки глупая ворона. В Риге столб сооружен павшим полицейским, граф Портсмутский награжден званием лакейским. Дали франком мы взаем под процент обычный, предварительный же дом обращен в публичный. В думе правым мужики наплевали в кашу, жерновом на дно реки бросили мамашу. Пожилой и хилый врач высек генерала, как-то дурень съел калач, и его не стало. Конституцию ввели и у Менелика, три студента в баню шли, тяжкая улика. Сам сиятельный сифон бегает на корде, по-французски миль пардон, а у нас по морде. Потащили на допрос милое семейство, на жандарма был донос, экое злодейство. Радость людям, радость псам, думу открывают. Льются капли по усам, в рот не попадают. Высшей милостью труха хочет общей драки. Все на свете чепуха. Остальное в раке.

тех, кто страдает гордо и упрямо, не видим мы на наших площадях. Задавлены случайной работой, таятся по мансардам и молчат. Не спекулируют, не пишут манифестов, не прокурорствуют с партийной высоты и своей больной любви к России не делают профессии лихой. Их мало. Что ж, но только ими рдеют последние огни родной мечты. Я узнаю их на спектаклях русских и у витрин с рядами русских книг по строгому холодному обличью, по сдержанной печали жутких глаз. В Америке, в Каире и Берлине они одни и те же. Боль и стыд. Они – Россия. Остальное – плесень, валюта, декламация и ложь. Развязная заносчивая наглость, удобный принцип равнодушных – наплевать. Построчная истерика тоски, да два десятка эмигрантских анекдотов. Прокуроров было слишком много. Кто грехов твоих не осуждал? А теперь, когда трудна дорога, и гудит, ревет девятый вал, а тебе, тоскуя, вспоминаем, это все, что здесь мы сберегли, и встает былое светлым раем. Словно детство в солнечной пыли.

Кто любит прачку, кто любит маркизу, у каждого свой дурман. А я люблю консьержкину Лизу, у нас осенний роман. Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, смешна любовь на показ, но все же тайком от матери строгой она прибегает не раз. Свою мандолину снимаю со стенки, кручу залихватски ус. Я отдал ей все, портрет короленки и нитку зеленых бус. Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу, грызем соленый миндаль. Нам ветер играет ноябрьскую фугу, нас греет русская шаль. А Лизин кот, прокравшись за нею, обходит и нюхает пол, и вдруг, насмешливо выгнувши шею, садится пред нами на стол. Каминный кактус к нам тянет колючки, и чайник ворчит, как шмель. У Лизы чудесные, теплые ручки, и в каждом глазу газель. Для нас уже нет 20 века, и прошлого нам не жаль. Мы два Робинзона, мы два человека, грызущие тихо миндаль. Но вот в передней скрипят половицы, раскрылась створка дверей, и Лиза уходит, потупив ресницы, за матерью строгой своей. На старом столе перевернуты книги, платочек лежит на полу, на шляпе валяются липкие фиги, и стул опрокинут в углу. Для ясности, после ее ухода я все-таки должен сказать, что Лизе 3,5 года, зачем нам правду скрывать?

Ночь идет, часы над полкой, миг за мигом гонит вечность. За окном бормочет ветер, безответственный дурак. Хоть бы дьявол из камина в этот час пустынный вылез, чем гонять над сеной тучи, головой ныряя в мрак. Я б ему, бродяге злому, звонко демона прочел бы, и зрачки б его сверкали, как зарницы из-под век. Нет так нет, паркет до стены, посреди коробки тесной, словно ёрш на сковородке, обалдевший человек. Перед пестрой книжной полкой все качаешься и смотришь, чью бы тень из склепа вызвать в этот поздний мутный час. Гейне, Герцена, Шекспира. Но они уж все сказали, и ни слова, ни полслова не ответят мне сейчас. Что ж в чужой тоске купаться? И своя дошла до горла. Лучше взять кота под мышку и по комнате шагать. Счастлив ты, ворчун бездумный, мир твой крохотный уютен. Ночью джунгли коридора, днем пушистая кровать. Никогда у лукоморья не крутись, толстяк, в круг дуба. Эти сказки и баллады до добра не доведут. Вдруг очнешься, глушь и холод, цепь на шее все короче, а вокруг кольцом собаки. Чуть споткнешься и капут. В жизни так мало красивых минут, в жизни так много безверия и черной работы. Мысли о прошлом морщины на бледные лица кладут, мысли о будущем полны свинцовой заботы, а настоящего нет. Так, между двух берегов, бьем себе смеха, улыбок, надежд и богов. И лишь порою, чтоб вспомнить, что мы еще живы, чужою игрою спешим угрюмое сердце отвлечь. Пусть снова встанут миражи счастья с красивой тоскою. Пусть нас обманут, что в замке смерти живет красота. Нам синие птицы и вечные сказки желанные гости. Пускай небылицы, в них наши забытые слезы дрожат. У барьера много серых, некрасивых, бледных лиц, но в глазах у них, как искры, бьются крылья синих птиц. Вот опять открылось небо, голубое полотно. О, по цвету голубому стосковались мы давно, и не меньше стосковались по ликующим словам, по красивым смелым жестам, по несбыточным мечтам. Дома стены, только стены, дома жутко и темно. Там, не зная перемены, повторяешь все равно. Все равно? Вот так ли? Трудно искры в сердце затоптать, трудно жить и знать, и видеть, но не верить, но не ждать, и играть тупую драму, покорившись, как овца, без огня, без вдохновения, без начала, без конца. И вот порою, чтоб вспомнить, что мы еще живы, чужой игрою спешим угрюмое сердце отвлечь.

Вы слушали моноспектакль лауреата премии Константина Сергеевича Станиславского Алексея Девотченко «Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом». Режиссер Григорий Козлов. В спектакле использована музыка Жоржа Массне, Людвига ван Бетховена, Йоганна Штрауса, Сергея Рахманинова, а также Алексея Девотченко. Режиссер радио Вера Малышева. Звукорежиссер Владимир Романычев. Партия фортепиано Алексей Девотченко. Редактор Майя Романова.

0: Радио России. Самые звонкие голоса, самые задушевные напевы. Все сокровища национальной музыкальной культуры. 11-й международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
1: Категория 6+.
2: Главная комедия страны.
3: Разводитесь? А как же мы?
4: Мы исправим папу и маму.
2: Исправительный лагерь для родителей.
5: Мы перевоспитываем мажоров.
4: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
4: А мама у нас форс-мажор.
2: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
5: Вас сейчас казнят! Опускай!
7: Мы не готовы!
2: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин отметил поддержку участников СВО всем российским обществом. Приют в ДНР перешел под контроль российских войск и до плюс 32 градусов повысил сегодня днем температуру воздуха в московском регионе. Далее подробнее. Владимир Путин в День России встретился с участниками СВО. Он сообщил им, что находится в регулярном контакте с командующими группировок войск в зоне СВО. Президент отметил, что штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом сражении. И завершение любого военного конфликта. Президент подчеркнул, что участники СВО стоят на защите Отечества, и День России – это их день.
2: Очень рад вас видеть. Ну, вы наверняка обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в контакте постоянно с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня, и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня, с командующими группировок. Мы с ними регулярно в контакте, с командирами различных подразделений, бригад, дивизий, армий, батальонов. Но с вами хотел встретиться отдельно и именно сегодня, в День России, поскольку вы как раз те люди, которые, как и другие наши военнослужащие, участники специальной военной операции, сейчас скажу об этом еще отдельно, вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день, День России.
1: По словам главы государства, все виды вооруженных сил России стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам, чтобы потери среди них были минимальными. Президент назвал важнейшей задачу, которую решают российские штурмовые подразделения в зоне СВО. Владимир Путин попросил участников СВО высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом, и добавил, что хочет узнать мнение людей, которые на земле решают важнейшие для страны задачи. Сила Отечества заключается в преемственности, традиции, уважении, культуре. Это отметил Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. Президент в День России традиционно награждает героев труда и лауреатов государственных премий в области науки, технологий, литературы, искусства, а также гуманитарные, благотворительные и правозащитные деятельности. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.
3: Творчество нынешних лауреатов премии в области литературы и искусства объединяет темы

0: своими произведениями они доказывают, что кино может и должно служить просвещению. Неразрывность прошлого, настоящего и будущего отражена в творчестве блестящего режиссера и сценариста Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского. Через образы отечественной классики и размышления о современности, через судьбы людей и масштабные художественные полотна он открывает миру ценности нашей культуры, ее характер, память и духовную силу, вдохновляет нас быть верными своим истокам.
1: Глава государства отметил поддержку участников СВО всем российским обществам. Это становится духовной опорой для героев страны, сказал президент. А после торжественной церемонии лауреаты госпремии пообщались с президентом в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Прозвучал тост, который в любой из дней может поднять каждый, кто любит свою страну, за победу.
2: Здоровья, здоровья,
3: спасибо.
4: И победы, победы.
2: Победы,
3: за победу.
2: Праздника.
3: Праздник.
5: Ну так тогда, если за победу, тогда троекратный
2: ура. 3-4. Ура! Ура! Ура!
1: В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики, говорится в недельной сводке Министерства обороны. «Приют» является пятым населенным пунктом, взятым за неделю под контроль российскими войсками, отмечает ведомство. Кроме того, в период с 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами России осуществлены 2 массированных и 5 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, заявили в Министерстве обороны. До плюс 32 градусов повысилась сегодня днем температура воздуха в московском регионе. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков, совсем скоро в столице вновь похолодает.
6: В субботу термометры покажут только плюс 28, а пик похолодания придется на понедельник-вторник, когда воздух в городе остынет до плюс 21. Это почти на 1,5 градуса ниже нормы.
1: Но сильная гроза началась в московском регионе. В частности, мощные раскаты грома, сопровождающиеся осадками, отмечаются на востоке, юго-востоке, юге мегаполиса, а также в близлежащих к нему по данным направлениям городах Подмосковья, Жуковском, Люберцах, Раменском, Балашихе. Периодически в районах грозовой активности усиливается и ветер. Ранее синоптики гидрометцентра объявили в столице и в столичном регионе желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий.
7: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга 30-летний россиянин в 3 сетах сломил сопротивление местной ракетки Тейса Бугурда 6-4, 4-6, 7-6. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский Урал. Пресс-служба клуба сообщила о назначении 56-летнего специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Сроки соглашения стороны не раскрывают. На посту ролевого Урала он сменил Василия Березуцкого, который ушел из Екатеринбургского клуба после неудачи в переходных матчах прошлого сезона. Букмекеры оценивают вероятность слез Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу в 73%. Всего за неделю этот показатель на одной из платформ вырос на 23 пункта. Болельщики помнят, как 41-летний капитан сборной Португалии по футболу плакал после вылета от Марокко на чемпионате в Катаре. Свой путь на текущем турнире португальцы начнут 17 июня в матче против конголезцев. 34-летний форвард сборной Бразилии Неймар не успевает восстановиться после травмы икроножной мышцы. Ранее говорилось о том, что он точно пропустит стартовую игру своей сборной, но теперь под угрозой все матчи группового турнира против марокканцев, Гаити и Шотландии. Ну а Карло Анчелотти, судя по всему, придется выводить команду в плей-офф без своего главного лидера. Руководство баскетбольного «Зенита» уволило 3 главных тренеров за 1 сезон. По ходу розыгрыша единой лиги ВТБ петербургский клуб установил уникальный рекорд

0: По тренерским отставкам сезон команда начинала под руководством Александра Секулича, которого уволили в январе. Затем Дейн Радонич покинул пост после вылета в полуфинале от Уникса. Ну и серию за бронзовые медали против Локомотива Кубани доигрывал Ростислав Вергун. После итогового поражения он тоже объявил о своем увольнении. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 19, в Архангельске малооблачно, плюс 28, в Вологде облачно с прояснениями, плюс 28, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 22, в Сыктывкаре малооблачно, плюс 28, в Херсоне пасмурно, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь, гроза, температура ночью плюс 19, а днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
3: На волнах Радио России программа, которая называется «Настоящее историческое. Портрет на фоне времени». Портрет на фоне, если хотите, эпохи. Позволю себе начать с небольшого предуведомления, что вот есть такие семьи, это не цитата из Толстого, но есть такие семьи, в которых люди так же, как и в других семьях, привычно называют друг друга по имени, но на самом деле каждый человек в этой семье – это действительно страница истории. Вот нам посчастливилось встретиться с внуком Сергея Павловича Королева, с врачом Андреем Вадимовичем Королевым, хирург, ортопед, травматолог, профессор, доктор медицинских наук. Он любезно согласился сегодня быть гостем нашей студии и ответить на вопросы, которые, я думаю, будут интересны слушателям Радио России. Андрей Вадимович, добрый день.
4: Да, Андрей, добрый день.
3: А скажите, пожалуйста, вот вы наверняка в детстве ведь хотели быть космонавтом.
4: Да, было такое, скажу честно, но на тот момент существовали довольно жесткие ограничения по росту и весу. Я такой был довольно плотный человек всю жизнь. Вот. И тогда, когда я достиг там некого роста, я уже точно сантиметров на 10 перерастал возможности космического корабля. Потому что вы знаете, что всех космонавтов, первых, там довольно тесно. И у меня есть несколько фотографий, конечно, в разном возрасте. Я люблю фотографироваться, честно говоря, в спускаемой капсуле космического корабля. Ну, потому что, понятно, космос в нашей семье – это наше все. И мы очень внимательно относимся ко всему, что связано с космосом. И, конечно, там тесно. И поместить туда одного даже человека довольно тесно. А если уж два или три, то они точно должны быть довольно небольшого роста.
3: Ну, действительно, нужно было поступать или в Бауманку, или в МАИ. Наверное, вы уже и готовились даже к этому.
4: Вы знаете, я даже готовился изначально идти по технической стезе, потому что, как-то не было такой у меня ясности в 8-9 классе. Я не знал, чем я хочу заниматься. Понятно, что со всех сторон говорили «давай», вот, по дедушкиным стопам и так далее. И я начал готовиться. Я даже пошел в физико-математическую школу при МАИ, при Московском авиационном институте. Но вдруг у меня случился острый аппендицит. Это было прямо посреди учебного года, 9 класса. Я провел 10 дней в больнице. И вышел оттуда убежденным хирургом.
3: Ну, вы знаете, вот здесь все-таки тоже есть какое-то предопределение. Я знаю, что кроме дедушки Сергея Павловича Королева, главного конструктора ракетно-космических систем Советского Союза, у вас вторая такая мощная линия – это именно медики, хирурги, врачи высочайшей квалификации.
4: Моя бабушка Ксения Максимилиановна Винцентини, с соответственно, супруга Сергея Павловича Королева и мама моей мамы. Она была доктор, она была довольно известный врач-травматолог с очень тяжелой, в общем, судьбой, которая 60 лет практически имела врачебный стаж. Так вот, бабушка Ксения Максимилиановна Винцентини, она, соответственно, училась в школе, в стройпрофшколе вместе с дедушкой Сергеем Павловичем. У них тогда уже случилась такая, ну, почти юношеская любовь. Она потом поступила в медицинский институт, его закончила. Потом, когда Сергея Павловича арестовали, ее моментально уволили со всех работ. Вот представьте, у нее там на руках крохотный ребенок, двухлетний, и ее полностью лишают средств к существованию. И, конечно, большая удача, что ей попались очень хорошие люди на ее жизненном пути. Главный врач Боткинской больницы, профессор Шмулевич, который, в общем, сказал: «Я все понимаю, Оксана, работай», и все. И она работала, ну, фактически за еду. То есть ей не платили зарплату, она работала просто таким, что было, соответственно, питалась там, что-то приносила домой и спасала раненых с фронта. В частности, привезли молодого мальчика по имени Зяма, и этому мальчику грозила ампутация ноги. Ему было 18 лет, его ранили тяжелейшее.
5: Зиновий Герд.
4: Это Зиновий Ефимович Герд. И она ему спасла ногу. Она над этой ногой колдовала много-много месяцев. И не было ни одного интервью, где он не произносил благодарственные слова в ее адрес. Еще один человек, которого она спасла, но она спасла на самом деле сотни людей, огромное количество. Вот. И он был такой выдающийся летчик-испытатель Масалов Георгий Константинович, который ставил один за одним мировые рекорды. В частности, он был первым в мире, который в 61-м году пролетел на самолете со скоростью 2400 километров в час, что по тем временам было абсолютно мировым рекордом на истребителе. Но он тоже во время одного из испытательных полетов сломал ногу, она его спасла, и он потом дожил до 90 плюс лет, милейший человек.
5: Ну, вы вот рассказывали в начале интервью о фотографиях, о том, что любили фотографироваться в спускаемой капсуле. Вот я тоже, готовясь к интервью, посмотрел на фотографии Сергея Павловича и ваши. Вы очень похожи. Вот вы деда помните в личном общении?
4: Спасибо, да. Конечно, многие говорят, что мы очень похожи. И, безусловно, мне это очень приятно. Я, конечно, не очень могу его помнить, если честно, потому что мне было около 3 лет, когда его не стало. Он ушел из жизни очень молодым, он ушел из жизни вот в моем теперешнем возрасте. И это, конечно, очень обидно, честно говоря, потому что, ну, у него был расцвет, у него была масса идей, он был заряжен энергией, он этой энергией заряжал тысячи людей вокруг, которые работали за идею. И потом вот просто в одночасье исчез, ушел на маленькую операцию и уже после нее не проснулся. Это, конечно, очень грустно.
5: Ну, вот это вот трагическая история о том, что он, в общем-то, даже не от операции скончался, а от того, что не смогли провести интубацию из-за травмы челюстных костей.
4: Да, у него был сломан шейный отдел позвоночника. Вот сталинские эти садисты, палачи, избивая его, они сломали ему шейный отдел позвоночника, сломали ему нижние челюсти, у него не открывался рот, и он всегда был немножко как бы такой сгорбившийся, насупленный, хотя на самом деле у него просто не разгибалась шея до конца. Из-за этого на тот момент не существовало гибких бронхоскопов, и они не могли просто зайти и завести трубку в дыхательные пути. В целом это, в общем, хирургическая смерть, потому что был неправильно поставлен диагноз, была неправильно запланирована операция, по ходу дела пришлось менять план, и это все привело к трагическому концу.
5: Да, Сергею Павловичу не было еще 60 тогда, да, в расцвете силы.
4: Совершенно
5: сила.
4: Точно. Ему предприятие сил. На его 60-летие подготовило потрясающий совершенно подарок. Это полная копия, такая очень высококачественная, первого космического корабля, на котором летал Гагарин. Большой, красивый макет в металле, прям такой очень правильный. И, к сожалению, дедушки не стало, и макет этот подарили мне. Он есть у нас в музее в домашнем.
5: Ну, Андрей, вы знаете, вот, наверное, в семье до определенного периода вообще не говорили о том времени, когда Сергей Павлович был и под следствием НКВД, и потом был на Колыме.
4: Знаете,
5: говорят, что
4: сожалению,
5: Сергей Павлович золото не мог терпеть после этого, он его просто даже не мог видеть.
4: Так и было. Да? Он называл его презрительно «золотишко», и к золотым вещам относился резко негативно. И он действительно до какого-то времени вообще пытались о репрессиях и так далее не упоминать. известный из мемуаров бабушки, из мемуаров моей мамы, он, когда вернулся с Колымы, он сел и почти всю ночь рассказывал о том, как это было. И потом он сказал, что давайте мы об этом забудем и больше к этому никогда возвращаться не будем. Тяжелое время, потому что он абсолютно невиновный человек, горящий идеями для процветания его родной страны. Его обвиняют в шпионаже, о том, что он враг родины, его сажают в тюрьму, избивают и отправляют в дальнюю часть страны в какие-то немыслимые условия для жизни. Но он это пережил. Он очень мужественный и очень физически сильный человек. И, конечно, у меня гордость за его дух и за силу воли колоссальная. И его мама, Мария Николаевна, или бабушка Муся, как мы ее звали, она пережила его почти на 15 лет. И я ее прекрасно помню. Мы очень много разговаривали, мы очень дружили. Она была очень мудрым и чудесным человеком. И она много рассказывала, конечно. И, кстати, все первые книги, практически все, они все написаны с ее слов. У нее был идеальный слог, у нее была фантастическая память. Она помнила, где, кто, когда, с кем встречался, кто во что был одет, кто в какой части стола и комнаты сидел. И все огромные, толстые первые книги биографические о Сергее Павловиче, они были практически написаны с катушечного магнитофона, которые тогда появились. И она приложила гигантские усилия к тому, чтобы его спасти. И там 50% его спасения из тюрьмы – это его мама, Мария Николаевна. И еще вторую половину – это знаменитые летчики. Валентина Грязодубова, знаменитая полярная летчица, и Михаил Громов. Тоже они оба герои Советского Союза, красавцы, это грандиозные люди, вот настоящая гордость страны. Они ничего не боялись, они писали письма, в том числе в защиту Сергея Павловича Королева и других людей, в общем, тоже. Они спасли большое количество людей.
5: Угу. Ну, надо сказать, что вот историческая обстановка тогда, да, и события, это было дело так называемых оборонных специалистов, еще произошла катастрофа, в которой погиб Чкалов. То есть косвенно, видимо, обвиняли всех вообще.
4: Абсолютно точно. Понятно, что авиация и космонавтика, и ракеты, они не могут обходиться без каких-либо аварий. Но логика действия спецслужб на тот момент и государства, на самом деле, всего была такая, что если взорвалась ракета, ну, это точно взорвали вредители. Если самолет разбился, точно, совершенно его взорвали и разрушили вредители. Если разбился Чкалов на самолете, пропал. Как вы думаете, кто виноват? Директор завода, на котором произвели этот самолет. И директора завода тут же арестовывают и ссылают на Колыму.
5: Угу. Ну, кстати, он там, по-моему, встретился с Сергеем Павловичем на Колыме, директор завода. И даже спас ему жизнь.
4: Абсолютно точно. Вот Михаил Усачев, который был директором завода, на котором произведен самолет, на котором разбился Чкалов, он был очень физически сильным человеком. Он был мастером спорта по боксу. И его тоже сослали на Колыму. Но поскольку он был вот грандиозный, просто физической силой, огромный мужчина, он быстро объяснил уголовным, что есть что, и чьи кулаки правильнее. И буквально выстроил этих уголовников, которые пытались там всем рулить, по своему понятию. И обходя барак, он увидел, что какое-то тело лежит в углу, засыпанное тряпками, и ему говорит, да, это, говорит, доходяга, король, мы его называем король. Он приподнял тряпки и увидел изможденного знакомого ему Сергея Павловича Королева. А знакомого, потому что они были вместе на планерных слетах в Коктебеле. Так вот, он увидел его и сказал, что этот человек будет жить. Он его достал оттуда, он заставил уголовников делиться пайкой, и он фактически откормил Сергея Королева, с которым, повторяю, он был дружный и очень хорошо знаком. И потом жизнь повернулась так, что когда уже Сергей Королев вернулся очень сложными путями с Колымы, ведь он должен был, когда его вызвали на пересмотр дела в Москву, его отпустили идти по Сибири, ну, там, собственно, и дорог никаких не было, его отпустили даже без конвоя, там конвой не требовался. И он опоздал на пароход, к которому он должен был прибыть на Большую Землю. И пароход, весь пароход затонул в тысячу заключенных внутри. Там было 1300 заключенных. Пароход «Индигирка» не открыли трюмы, и все люди утонули. Хотя японцы, которые пытались спасти людей, они пытались, просили тоже открыть трюмы. Так вот, пароход затонул. Он вернулся следующим пароходом. И потом, через много лет, он взял Усачева к себе на работу. И Усачев до конца жизни, в общем, работал на предприятии, которым руководил Сергей Павлович Королев.
5: Ну, а вообще, не знаю, можно ли на этот вопрос ответить как-то однозначно. Сергей Павлович человек верующий был, вот, потому что провидение явно вмешивалось в его судьбу.
4: Вы знаете, провидение вмешивалось, но никто никогда не слышал, чтобы он был верующий, я вам скажу честно. У нас вот хорошие, ровные взаимоотношения с высшими силами. И вы знаете, вот когда читаешь дедушкину биографию, поражаешься, сколько раз провидение его спасало. Даже представьте себе момент, когда его арестовали в 1938 году. Ведь его за несколько там, месяцев до этого понизили в должности. Он занимал в ракетном научно-исследовательском институте РНИИ очень высокую должность. И у него был строптивый характер, он спорил, доказывал свою правоту, и его понизили до начальника отдела. Всю верхушку института расстреляли. А он, поскольку он оказался на ступень ниже, остался жив. Вот как это объяснить? Потом известная история, когда он шел к этому кораблю, умирал от голода, потому что их не снабжали ни одеждой, ни едой.
5: Цинга,
4: буханка хлеба оказалась на пеньке, значит, ну, какие-то деревенские его подкармливали. Невероятная цепь стечения обстоятельств. И, конечно, ощущение, что, знаете, провидение его оберегало для грандиозных дел.
5: Ну, потом ему встретился академик Туполев, который еще в студенческие годы Сергея Павловича обращал внимание на его способности в Бауманке, да, по-моему?
4: Совершенно точно. Туполев Андрей Николаевич, конструктор знаменитых самолетов, то он был руководителем дипломного проекта Королева в Бауманском училище. И он действительно тоже был арестован. И когда перед ним была поставлена задача создать тюремное, в общем-то, конструкторское бюро, одним из первых он вспомнил Сергея Королева. До сих пор это здание есть в Москве на улице Радио, где была Туполевская шарага, это называлось. Это было тюремное конструкторское бюро.
5: Ну и вот дальше уже с периода Туполевской шарашки, по-моему, в жизни Сергея Павловича начинаются такие вещи, которые в дальнейшем привели уже и к космическому прорыву. Я имею в виду и командировку уже в Германию, когда Сергей Павлович уехал изучать те технические возможности, которые оказались у Советского Союза на основе разработок Германии. Это уже 40-е
4: да,
5: годы.
4: Да, он действительно был послан в командировку в Германию на полигон Пенемюнде. Где был завод, откуда, собственно, летали построенные немцами ракеты. У них был, в общем, талантливый конструктор Вернер фон Браун. И он построил вот эти ракеты, которые назывались Фау-2, и они ими пытались бомбить Лондон и собирались использовать по-другому. Большинство ракет и большая часть научных сотрудников, они достались американцам. Много десятков ракет и около 200 сотрудников. Советским войскам досталось, соответственно, там меньше 20 ракет и несколько сотрудников. Вот. Но здесь был, конечно, колоссальный энтузиазм и, в общем, я думаю, технический гений Сергея Павловича Королева, который, конечно, знал очень много и был очень уверен в себе на основе своего колоссального опыта. Он сам прошел, поскольку он сам строил эти ракеты от начала и до конца, когда еще работал в группе изучения реактивного движения. Был такой кружок энтузиастов, ГИРД, они сами себя называли, группа инженеров работающих. И он, конечно, знал, как что, чего работает, и он был очень-очень хорошим инженером и с изрядной долей провидения такого правильного.
5: Ну и вот знаменитый НИИ-88, это Королев подмосковный, и школа Сергея Павловича Королева, собственная школа ракетостроения, которая была там организована. Вот об этом вы что-то слышали?
4: Естественно, в нашей семье это всегда называлось предприятие. Когда я родился, понятно, что был еще жесткий железный занавес, ни о чем нельзя было говорить, все это было суперсекретно, и у нас все называлось предприятие, таким таинственным словом. Предприятие прислало машину, нас пригласили на предприятии будет вечер. Вот, все было вот так вот. И, кстати, еще о проведении, вот представьте себе, Сергей Павлович был всю жизнь жестко засекречен. И он очень страдал от этого. На самом деле известны воспоминания Бориса Потона, академик, он скончался в возрасте 102 лет. автор «Сварки в космосе». И он вспоминал, как он встретил Сергея Павловича во Дворце съездов на одном из торжественных мероприятий. Говорит: «Сергей Павлович, я вас поздравляю вот с таким успешным запуском». А он говорит: «С чем вы нас поздравляете? Мы рудокопы, мы сидим в шахте, нас никто не видит и не слышит». И еще раз проведение сыграло колоссальную роль. Одна из самых больших улиц в Москве после его смерти была названа именем Королева. И это имя с утра до ночи доносилось из всех телеканалов, потому что все, собственно, три телеканала располагались на улице Академика Королева, где и стоит телецентр до сих пор. Всем говорили: пишите в редакцию, улица Академика Королева, дом 12 и так далее. И второе еще дополнительное – это город, который сейчас носит имя Королев. Представьте себе, что это был город Калининград. Переименовать себе город – довольно сложная затея. Но в данном случае, это единственный случай в истории, когда в России оказалось два города с одинаковым названием. Калининград, который Калининград, бывший Кёнигсберг, и Калининград подмосковный. Надо сказать честно, что это было сделано в значительной степени усилиями моей мамы Натальи Сергеевны с ее пробивным характером. И огромное спасибо, конечно, Юрию Михайловичу Батурину, который космонавт, он летал несколько раз в космос, на тот момент он был помощником президента Ельцина, и он тоже сыграл в этом огромную роль.
5: А вот смотрите, Андрей, вот говорили о Гагарине, Сергей Павлович оставался безымянным при этом пуске. Королев, я не знаю, он даже и на кадрах кинохроники, по-моему, не часто был запечатлен рядом с Гагариным.
4: Ну, не совсем так. Он запечатлен. Мы знаем вот этот классический кадр, где он «желаю вам успешного полета». Гагарин говорит: «Поехали». Это действительно реплика с того, что было по-настоящему. Но, естественно, в момент запуска стресс настолько велик и опасности настолько высоки, что, конечно, прямую видеозапись самого запуска не делали. Я имею в виду вот переговоров. Но потом это восстановили уже в эфирном таком, в студийном варианте, и правильно сделали. На многих кино- и фотодокументах Сергей Павлович Королев, конечно, идет с Гагариным. Гагарин ему докладывает, он с ним прощается, он с ним встречается и ему докладывает после полета. Но действительно в официальную хронику, ну скажем, для телевидения Королев на тот момент не попадал. Его называли таинственным словом «главный конструктор». Он, кстати, не любил слово «генеральный». Он называл себя, его должность была главный конструктор, а его заместители были генеральными конструкторами по направлениям.
5: Ну, вот после этого выдающегося успеха Сергея Павловича и Юрия Алексеевича Гагарина тоже в СССР стали приниматься, даже, можно сказать, и наперебой, разные проекты освоения космоса. Лунная программа, полеты на Марс. Вот как Сергей Павлович к этому относился и не воспринимал ли он это как какую-то штурмовщину?
4: Нет, он не только воспринимал это как штурмовщину, это была часть его плана. В его планах безусловно, в его планах было абсолютно точно освоение Луны и облет Луны, и посадка на Луну, и полет к другим планетам. И все первые зонды, которые были направлены на Луну, причем корабли, которые впервые прилунялись, при нем прилунился впервые спускаемый аппарат, который дал видеоизображение с Луны. При нем были отправлены первые зонды к Венере и к Марсу. И, конечно, он мечтал об освоении дальнего космического пространства. Но ему не хватало на все времени и ресурсов. Собственно, и так все ресурсы всей страны, честно говоря, были задействованы на космос. Другое дело, что от этого было много побочных положительных эффектов, но в общем ресурс, такой практически всю военную машину, он заставил работать на космос, повесив перед ними заманку такую в виде атомной бомбы, которую он может обнести вокруг Земли. Он потом вместо атомной бомбы в эту же капсулу посадил космонавта и обнес его вокруг Земли. Это говорит о том, что он великий тактик и стратег. Вы знаете, что он дважды был представлен к Нобелевской премии. И Нобелевский комитет обращался к Советскому Союзу. Он хотели дать Нобелевскую премию за первый спутник и второй раз за первый полет человека в космос. И оба раза его секретность помешала ему это сделать. И Хрущев, естественно, все разрешения тогда на тот момент шли через Центральный комитет Коммунистической партии. И они сказали, что нет, автором является весь советский народ, никаких конкретных фамилий и так далее. А так могло быть на две Нобелевских премии больше у Советского Союза.
5: Ну Что ж, вот такой интересный факт, пожалуй, с вашего позволения, и хотелось бы закончить сегодняшнюю нашу встречу. Сергей Павлович Королев, человек, который действительно совершенно не познан, и мы о нем мало что знаем, вот благодаря вашему сегодняшнему интервью, нашему разговору, уважаемый Андрей Вадимович, все-таки я надеюсь, что какие-то страницы стали более видимы вот в этом прекрасном историческом далеке.
4: Да. Я напомню, спасибо большое, да, мне очень приятно. Я надеюсь, что ваша передача, она пробудит и расширит интерес радиослушателей к космосу, потому что космос действительно заслуживает этого. И я очень рад, и мы очень рады в нашей семье, что в последнее время интерес к космосу все больше и больше. И пусть космос нас всех объединяет в лучшем смысле этого слова.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас был Андрей Вадимович Королев, русский доктор и внук Сергея Павловича Королева. Спасибо, Андрей Вадимович.
4: Спасибо, Андрей, вам. Спасибо. Всего доброго.
5: До свидания. Всего доброго.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Все мы что-то непременно забываем. Даже те, у кого память исключительная. Ученые уверяют, что на самом деле-то ничего не исчезает, не стирается. Просто хранится навеки в таинственном пассивном запасе памяти. Ну и какой-нибудь хороший гипнотизер даже может заставить вас выдернуть нечто из этого пыльного чердака, стряхнуть пыль веков и восстановить даже тонкие детали и подробности. Ну да, наверное. Наверное, может. Но не только гипнотизер, а, например, знакомые запахи. Замечали? И звуки, особенно песни. «Спой песню, как бывало, отрядные запевала, а я тебе тихонько подпою, и молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу». Между прочим, это не просто хорошие стихи, это очень точная формула. Есть даже такой вполне себе официальный термин – «музыкальная автобиографическая память». Вот почему за столом старики всегда поют песни своей молодости и плачут иной раз, потому что вспоминают.
0: Великая радиоэпоха. Любимые и неповторимые.
1: Здравствуйте, дорогие любители радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Полагаю, что всем стало ясно, что речь сегодня пойдет о радиопередаче, которая прожила в эфире, да, наверное, все-таки самую долгую жизнь. Почти 6 десятилетий. Ну, если быть точным, то вроде как получается 57 лет. Смотрите. Премьера передачи на Всесоюзном радио состоялась 31 января 1967 года. Затем, после развала страны, перешла к нам на Радио России. 26 февраля 2022 года в эфир вышел 1431 выпуск передачи, последний при жизни бессменного автора и ведущего Виктора Татарского. Но Виктор Витальевич всегда работал с большим заделом. Всем бы нам так. Поэтому по решению руководства Радио России в эфир вышли все выпуски, записанные автором заранее, запланированные аж на несколько месяцев вперед. А последний такой выпуск, номер 1467, вышел в эфир 10 июня 2023 года. Ну, после чего уже стали выходить архивные выпуски. У Виктора Витальевича был идеальный вкус и какой-нибудь там попсу из прошлого, вульгарный романс или бездарную пропагандистскую кричалку он никогда бы в жизни в эфир не поставил. И в этом, кстати, одна из причин безумной популярности его авторской радиопередачи. Там же все было выверено и отточено. И, как всегда, начиналось с одинокой гармонии. С образа, который очень соответствовал самому Виктору Татарскому. Он тоже был такой одинокой гармонией, которая бродила себе по прошлому. По нашему общему прошлому, пережитому, выстраданному и преодоленному, несмотря ни на какие беды и невзгоды. Знаете, на меня Виктор Татарский всегда производил впечатление рыцаря печального образа. Вот Андрей Дмитриевич Дементьев, бывало, пробежит по коридору своей танцующей походкой, даже когда ему было уже хорошо за 80, заглянет к нам в раскрытую дверь, анекдот расскажет, настроение поднимет и с улыбкой дальше поскачет в студию. А Виктор Витальевич был человек минорный. Нет, здоровался очень вежливо, приветливо, но как-то... Да нет, не помню его с улыбкой. Может быть, входил в образ перед записью в студии, ведь именно в этой вселенской скорби Татарского кроется неповторимый гипнотизм его голоса, какая-то проникновенная подача порой самого обычного материала. Вот обычное, простое письмо, незамысловатое, но он умел так прочитать, придать ему удивительную глубину, уводящую слушателя далеко в прошлое, всколыхнув у каждого свои собственные воспоминания. Да вот, послушайте.

Из Москвы письмо от Зои Львовны Гневшевой. Если вы откроете номер 14 еженедельника «Неделя» за этот год, то на третьей странице в воспоминаниях о маршале Жукове прочтете такие строчки. Жуков показывает мне на карте высоту и спрашивает, кто там дерется. 357-я дивизия, командир дивизии Кроник. Знаю, храбрый генерал, сказал маршал. Генерал-майор Александр Львович Кроник – мой дядя. Это имя встречается в мемуарах многих полководцев. В юности был курсантом школы в ЦИК, служил в частях охраны Кремля. Его брата, мой отец Лев Кроник, и мой брат Семен прошли войну сначала до победы. Отцу моему к 22 июня 41-го было 54 года. Он был весьма мирным человеком, преподавал экономику, но добровольно пошел на фронт, воевал в истребительном отряде по борьбе с воздушными десантами врага, и мой муж, Павел Иванович Гневшев, пришлось ему повариться в ржевском котле. Всем мужчинам моей семьи крепко досталось. В память обо всех этих близких мне людях пусть прозвучит ария Сусанина, которую они так любили.

0: Вот так, просили исполнить не только песни, а арии из опер. Да, по всесоюзному радио частенько передавали классическую музыку. И как это ни удивительно, даже простые люди, рабочие, колхозницы, инженеры или машинисты частенько слушали и любили классику. Был некогда такой анекдот. «Бабушка, а при Сталине лучше было?» «Ой, конечно, лучше. При Сталине я молодая была, ничего не болела». Дело в том, что детство или юность становится для нас неким уровнем измерения счастья, предельным уровнем, который мы изрядно идеализируем с годами. Ну, судите сами, ведь тогда же не было никакого груза ответственности. Были живы все любимые люди, родители, друзья. Было твердое ощущение, что все еще впереди что-то самое светлое, чудесное, которое обязательно сбудется вместе со всеми твоими планами и мечтами. Тогда вы радовались даже незначительному подарку, да мелочи, как там у Митяевой в песне. И в шариковой ручке радостный Гагарин, как ничто не может радовать теперь. Ну и что вы можете противопоставить этому? Нынешнее состояние разочарования, рухнувшая любимая страна, дети, которые не оправдали надежд, планы, которые рухнули, близкие, которые приходят теперь только во сне по ночам, вызывая щемящее чувство одиночества и незащищенности. Нет, конечно нет. Есть люди счастливые в старости, кто понимает, что прожил жизнь не напрасно, у кого правильные дети, много внуков, кого есть за что уважать окружающим, но таких всегда, во все времена, при любом строе было меньше. Но и у них, у этого счастливого меньшинства, тоже есть свои любимые песни из прошлого. И всех объединяла эта эфирная встреча с песней. Песня-то звучала одна, только путь к ней в прошлое у каждого был свой. Виктор Витальевич Татарский прекрасно знал, насколько ассоциативны песни, как живо они пробуждают человеческую память. И кроме того, насколько я понимаю, его увлекали поиски, сам процесс. Ну, смотрите, человек присылал письмо, рассказывал какую-то историю своей жизни, которая была связана с услышанной и совсем забытой песней. Иной раз слушатели помнил-то всего 2-3 строчки, а то и 2-3 слова, а прошло 20-30, а то и 40 лет. И очень просил разыскать песню и исполнить. С тех пор он слушал каждый выпуск встречи, не терял надежды. А вдруг именно мое письмо Татарский прочитает и разыщет именно мою песню? И вот, о чудо! Виктор Татарский читает в эфире письмо и ставит отысканную им позабытую песню. Человек слушает и тут же вспоминается этот самый эпизод во всех подробностях. Это вам подтвердит любой психолог. Так что песни, которые отыскивал Татарский, служили музыкальными тропинками в прошлое. А это, согласитесь, подлинное чудо. Да вот сейчас-то вот залез в интернет и по трем фразам отыскал текст любой песни, а там уж и сам звуковой файл выдернуть, расплюнуть, а тогда... Фу, тогда это была тяжелейшая поисковая работа, которая, ну, раз растягивалась на годы. Вот что рассказал сам Виктор Витальевич в интервью Игорю Гмызе у нас на Радио России.
1: А в общем, разыскиваю сам с помощью
2: какая-то
1: своих...
2: есть технология, какие-то есть секреты профессиональные. Потому что я, когда мне нужно что-то искать, какую-то информацию, да, я обращаюсь к интернету, например. Но я понимаю, что то, что разыскиваете
1: там
2: вы,
1: не,
2: там невозможно
1: там
2: найти.
1: Невозможно, там невозможно. Там не, он не об этом совсем, он мне не помощник. Поэтому мои помощники – это филофонисты. Вот, это, конечно, звукорежиссер Дима Трухин, но он молодой еще человек. А его функция – это своего рода контроль. Как это звучит сегодня для 30-летних, потому что передача совсем не для крайне пожилых людей. Ее слушают очень многие люди самых разных возрастов. Но если говорить конкретно, конечно, ушли все люди, которые мне могли помочь. Они ушли из жизни. И вот последний Никита Владимирович Богословский, который мог подсказать, у него голова стала светлейшей до последних дней. И сейчас мне приходится надеяться, в общем, на себя и на филофонистов, если я знаю название произведения или композитора. А это тоже не всегда, потому что 2-3 слова тогда напрягаешь свою память, вспоминаешь, ты в детстве слышал что-то, вот где это звучало. Вот так было с песней «Ручей». Несколько лет искал. Писем 10, хороших писем, а я не могу подступиться. Смотрю песни о ручье, не те. Смотрю детские хоры, поют песню «Ручей». Не та вещь, не та, а я ее помню. Я ее напеваю филофонистом, один вдруг говорит, кажется, я что-то слышал. И только когда обнаружилось имя автора через давнюю пластинку, только тогда мы подступились и нашли, что эта песня просто «Ручей» называется. Очень редкая дама какая-то, автор-композитор, не написавшая, наверное, больше ничего, пел Георгий Виноградов. Но в картотеке нет этой записи, просто нет.
3: Ну, раз уж Виктор Татарский сам помянул этого своего помощника, то грех и нам не расспросить его подробнее о том, как была устроена творческая кухня встречи с песней, рассказывает режиссер-постановщик Дмитрий Трухан, проработавший с Виктором Татарским ни много ни мало 12 лет.
4: Приходили письма, он дома, спокойно их читал, выбирал. В письмах могла быть заявка на какую-то редкую, там, интересную песню. Потом он формировал программу, устраивал какую-то драматургию программы. Затем дальше начинался поиск. Это телерадиофонд, он ехал в телерадиофонд, смотрел, искал по названию, по композитору, по каким-то словам. Обращался к филофонистам. Затем заказывались эти пленки с этими песнями, обязательно в нескольких вариантах. Эти пленки приезжали на студию, их привозили, и мы начинали отслушивать эти разные там варианты, допустим, одной и той же песни. По своему вкусу выбирал именно правильный, то есть вот вариант. У него был очень вот хороший музыкальный вкус. Ну и дальше он тихо садился в студию в полной тишине и начинал записывать текст своей программы. Читал письма, комментировал их. Была продумана драматургия программы, которая, допустим, от классической, потом, может быть, какая-то легкая уж оперетта, народная музыка, потом уже эстрада. Потом он выходил, и происходил монтаж, сборка, все так.
3: Про самого Татарского мы, ну, те, кто с ним близко по работе не общался, почти ничего не знали. И только потом, когда мне пришлось поднять его биографию, я понял причину его минорности. Родился он в 1939 году, перед самой войной. Родители в скорости разошлись. Ну и материнской ласки тоже-то не особо познал. Война, детский дом, блокадный Ленинград. Как однажды сказал Виктор Витальевич, вспоминается только какое-то чудовищное чувство голода и яркая победа. Мальчику-то было уже 6 лет. Потом жил у чужих людей. Правда, большую роль в его творческом становлении сыграл отчим. Он был связан с театром и актерской средой. А дальше? Дальше традиционно школа, драм-кружки, первые спектакли, театральное училище. Но, конечно, именно радио помогло Татарскому обрести себя, создать практически театр одного актера. Ведь ничего подобного не было ни на одном радио, ни у нас, ни в других странах. Знаете, мы тут отыскали интервью Виктора Витальевича, которое он дал нашей передаче «Особое мнение». И я ушам своим не поверил, рассказывая, как встречу обошла книга рекордов Гиннесса, Татарский смеется. Не улыбается, а именно смеется. Вот сейчас сами услышите.
2: Виктор Витальевич, в истории мирового радио действительно нет другого такого примера, когда один человек на протяжении 40 лет делает одну программу.
1: То есть и является автором этой передачи,
2: и ведущим.
1: И ведущим. Нет. В истории мирового радио подобных примеров пока не было.
2: То есть вы уникум в этом
1: смысле? Да не знаю, я констатирую факт. Ничего более. Без всяких оценок того, потому что, знаете, можно сидеть и говорить бог весть что и бог весть как, и делать это и 60, и 70 лет было бы здоровье. Так что важно здесь наполнение всего этого.
2: Вообще, да. Вас и вашу программу все-таки внесли в книгу рекордов Гиннесса?
1: Потому да что как-то знаю, там какая-то. Там была путаница.
2: Путаница была.
1: Сначала внесли, а потом вынесли. Потому что я сам слышал, что такая-то передача внесена в книгу рекордов Гиннесса, а потом мне кто-то из знающих людей сообщил, что вынули просто номинацию радиоработы.
2: Понимаете? А, то есть не, без, не, ну, да, ничего просто, личного, что называется.
1: Ну да, да, да. Да. И вот так и все. Ну, ей-богу, какое это имеет значение.
3: Вот видите, с улыбкой, смехом, вполне оживленная беседа. Ну, просто Виктор Витальевич, видимо, вышел из печального образа. Ну и, конечно же, говоря о встрече с песней, нельзя обойти вниманием одинокую гармонь. Удивительная песня. На это стихотворение Михаила Исаковского было несколько попыток написать музыку. Уж больно стихи хороши. Но как-то в народ не зашло. Тогда Борис Макроусов просто сделал аранжировку популярного народного мотива, на который частенько писали фронтовые куплеты. И чудо свершилось. Душа поэтического шедевра обрела музыкальную плоть. Песня стала всенародно любимой классикой. Почему Виктор Татарский выбрал именно ее как заставку и лейтмотив своей передачи? Ха, не догадывайтесь? Ведь гармонисты бродят не только в пространстве, но и во времени, в прошлом. Одинокий, задумчивый гармонист. Это же он и есть. Отчего мне и сладко, и больно в эту пору в родимом краю? Отчего я вздыхаю невольно, как заслышу гармошку твою? От того, что слишком много всего вспоминается. И больного, тяжелого, пережитого с таким трудом. И доброго, но навсегда ушедшего в другое временное измерение. Песню «Одинокая гармонь» потом переводили на разные языки народов мира, пели в разных странах. Ну, давайте-ка мы вас удивим напоследок. Интересно, голос узнаете? Ну да кто же и в Монтана-то по голосу не узнает? А я, ваш покорный слуга, на цыпочках удалюсь с нашей эфирной сцены. Так что до встречи ровно через неделю. И, кстати, в интернете легко найти полный архив встреч, фонотеку, где собраны все найденные татарским песни, которые так дороги радиослушателям.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
3: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществления желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
5: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
4: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
6: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
4: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
7: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
8: От безысходности.
4: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
9: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
10: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
11: Категория 6+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин находится в регулярном контакте с командующими группировок войск в зоне СВО. Президент вручил госпремии за 25-й год и медали Герой труда. И российская группировка войск «Центр» овладела селом Приют Донецкой Народной Республики. Далее подробнее. Все виды вооруженных сил России стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам, чтобы потери среди них были минимальными, заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент отметил, что штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом сражении и завершении любого военного конфликта. Президент назвал важнейшую задачу, которую решают российские штурмовые подразделения.
2: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи. И вот я когда встречаюсь, допустим, с летчиками или с моряками, с артиллеристами, с представителями других профессий военных, ну и вы сами, наверное, знаете, слышите, всегда у них звучит рефреном одна и та же мысль. Мы делаем вот это, чтобы ребятам помочь, чтобы штурмам нашим подсобить, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы потери были минимальными. То есть стараются все работать на вас. Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно. Но в конечном итоге все сводится к тому, чем вы завершаете выполнение той боевой задачи, которая стоит перед вами. Так было во все времена. И в петровские времена, когда петровские гренадеры сражались за Родину, когда в суворовские, в кутузовские времена, во всех вооруженных конфликтах, так было всегда, так происходит и сегодня.
1: Глава государства отметил, что имена героев России надо увековечивать, они жизнь положили ради страны. По его словам, погибшие бойцы СВО положили в своей жизни фундамент укрепления нашей страны.
2: Что касается вашего предложения, то, мне думается, не только нужно присваивать имена вот таких бойцов наших, таких героев, реально без всякого преувеличения героев, как вы, и как Очергареев, и как другие военнослужащие, которые здоровья своего не жалеют и жизни не жалеют за Россию. Не только присваивать их имена штурмовым подразделениям. Надо вообще, я с администрацией президента, то есть со своей администрацией уже говорил, и правительству тоже определенные посылы насчет сделаны. Нужно заниматься увековечиванием имен таких наших бойцов, таких ребят, которые реально внесли свою жизнь в укрепление страны. Вот жизнь свою положили в фундамент укрепления России. Я уже многократно говорил и хочу сейчас здесь и еще рассказать. Ничто не вечно под луной, правда? И каждый человек когда-то заканчивает свой жизненный путь. Это естественный процесс.

0: такое, что хочет узнать мнение людей, которые на Земле решают важнейшие для страны задачи. Владимир Путин в День России пожелал, чтобы у всех была мечта, которую они могли бы осуществить. Глава государства сегодня вручил госпремии за 2025 год и медали «Герой труда» в Большом Кремлевском дворце.
1: В завершении нашей церемонии хочу сказать несколько слов, оттолкнувшись от того, что здесь только что прозвучало. Одна из награжденных сказала, что всю жизнь занималась любимым делом и никогда не думала, что за это еще и награждают. Вот в этом весь фокус. У нас сегодня День России. Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем и о молодых людях, о грядущих поколениях. И задача общества, государства – помочь им найти себя таким образом, чтобы и они, каждый из них, мог найти такое дело, занимаясь которым с удовольствием, человек добивал себя выдающихся успехов, таких, как наши сегодняшние награжденные, наши сегодняшние лауреаты. И еще одна награжденная сказала, что у нас была мечта, вот, так, чтобы у нас у всех была мечта, которую мы могли бы осуществить и добивались бы этой цели. Прозвучало, что святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России, и Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!
0: Награды из рук президента получили деятели науки, технологий, литературы, искусства, правозащитной, гуманитарной и благотворительной сфер. Российские военные за неделю осуществили 2 массированных и 5 групповых ударов по используемым ВСУ объектам ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, складам боеприпасов, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Также в течение недели поражались пункты временной дислокации ВСУ. Российские войска в течение недели взяли под контроль 5 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе приют в ДНР. Средствами ПВО сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 снарядов РСЗО «Хаймерс» производства США, 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства.
2: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в российской премьер-лиге. За награду поборются Алексей Бутраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Спиртиан, Максим Душенков, Эсекиэль Барка и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордоба в шорт-лист не вошел. Победители определят в 3 этапа. Сначала голосуют журналисты, с 18 июня болельщики, а в начале июля итоги подведут эксперты. Матч чемпионата мира по футболу между Южной Кореей и Чехии прошел при полупустых трибунах. Встреча в мексиканской Гвадалахаре завершилась победой азиатской сборной 2-1. Главной причиной отсутствия болельщиков называют завышенные цены. Билеты в пустые секции стоили от 400 до 5000 долларов. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин в 3 сетах обыграл местную звезду Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ в решающем матче серии за 3-е место. Краснодарцы на выезде обыграли петербургский «Зенит» 84-76 и взяли серию 3-2. «Локомотив» завоевывает бронзовую второй раз в своей истории. Глобальный турнир по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку планируют устраивать строго между Олимпиадами. Исторический дебют такого формата состоится в 2028 году в Пекине. Об этом заявил президент ICU. В остальные 3 года чемпионаты мира останутся раздельными и привычными. Это сохранит шансы для городов, у которых нет сразу 3 арен для проведения такого масштабного события. Такое решение было принято сегодня на конгрессе организации на Тенерифе. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода. В Хабаровске 13 июня облачно с прояснениями плюс 22, в Новосибирске небольшой дождь плюс 26, в Екатеринбурге небольшой дождь плюс 23, в Кургане дождь плюс 22, во Владимире облачно с прояснениями плюс 28, в Нижнем Новгороде небольшой дождь плюс 27, в Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют

0: Прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Ветер западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.
1: Мужские грезы. Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Мы говорили, говорили. И вот договорились, похоже. Мечтать, как известно, это означает привлекать к себе внимание Вселенной. Вы, дорогие слушатели, знаете совершенно точно одна старинная поговорка: «Бойся своих желаний». Чем больше ты о чем-то мечтаешь, чем больше ты произносишь вслух то, что тебе кажется несбыточной какой-то историей, тем скорее эта история воплотится в жизнь. Меня зовут Дмитрий Чернов, это «Мужские грезы», и сегодня, друзья, мы поговорим, хочу начать, точнее, с этой новости, потрясающей совершенно, о том, что в России, ну, я не знаю, насколько это правда, мы с вами понимаем, да, что у нас пресса иногда бежит впереди паровоза, пытаясь выдать желаемое за действительное. И вот новость, появившаяся с такой вот строчкой «Тренд о маме выходного дня набирает популярность в России», естественно, не мог не привлечь нашего здесь в редакции программы «Мужские грезы» внимания. Оказалось, что женщины все чаще отдают детей отцам на постоянное проживание, а сами стремятся лишь навещать их. Мы сегодня хотим разобрать эту историю, прямо вот по кирпичикам разобрать. Потому что, когда женщины добровольно передают права на полную опеку отцам, но еще полгода назад выглядело как какой-то фантастикой. Они подписывают мировые соглашения, они готовы вместо долгих судебных тяжб за право на опеку согласиться на то, что пусть отец воспитывает. Я буду строить карьеру, я буду навещать ребенка по выходным. Это, кстати, вопрос. И вот такой вот тип заботы о детях женщины вдруг внезапно стали проявлять. Так пока пресса только нас уверяет в этом. Конечно, я решил выяснить глубину этой кроличьей норы под названием «Мама выходного дня». В чем-то здесь женский подвох обязательно должен быть. И давайте сегодня в этом разберемся. Программа «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. Поехали.
1: «Мужские грезы».
4: Итак, читаем. Женщины настаивают, что папа такой же родитель, как и мама. Поэтому отдать ему ребенка на полное воспитание вполне нормально. А еще недавно совсем, давайте вспомним, как программа «Мужские грезы» на основе чего появилась. Она появилась как раз на огромном количестве историй, когда женщины категорически против были того, чтобы отдавать своих детей бывшим своим мужьям. Даже для того, чтобы просто папа имел возможность там пару часов прогуляться со своим сыном или дочерью. И вот сегодня увеличивается это количество, и женщины отмечают, что мужчины чаще больше зарабатывают. А еще дети бывают и сами не против жить с папой, ведь в семье в целом нормальные отношения. Как ловко переобулись дамочки за последнее время. Ну что же это такое? И обратите внимание, и в первой ситуации, вот та, о которой я говорю, с которой мы начинали программу «Мужские грезы», и сейчас все крутится вокруг денег. Ну, понятное дело, что мы живем сейчас в эпоху, когда деньги – это ключевой элемент отношений, к сожалению. Но ведь вторая часть оправдания, что дети бывают сами не против жить с папой, ведь в семье в целом нормальные отношения. Что вдруг случилось? Не потому ли это начало происходить, что мамы вдруг вспомнили, что у них должен быть еще один муж? Что на них после развода никто что-то не смотрит, никак с ними не заводит знакомства. Не потому ли, что женщина, как говорится, с прицепом сегодня это не самый заманчивый вариант для многих мужчин бездетных. В чем причина? Кстати, знаете ли вы, что многие сторонницы приводят в пример опыт Турции, что там, мол, при разводе дети чаще всего остаются с отцами, потому что женщина не готова оставаться дома и посвящать себя быту. Ох, как ловко. Ну, я, безусловно, не мог оставить сегодня эту ситуацию без комментария. Связался с адвокатом, с нашим постоянным экспертом программы «Мужские грезы», председателем Московской коллегии адвокатов Викторией Данильченко. Здравствуйте, Виктория Борисовна.
5: Здравствуйте.
4: Смотрите, как все интересно меняться вдруг неожиданно начало, да, в отношении материнской психологии по отношению к своим бывшим супругам. В чем вы здесь видите, например, причины такого странного довольно-таки изменения сознания?
5: Ну, давайте так, я скажу вам честно, я такого изменения сознания не вижу, как и не вижу тенденции такой, но есть какие-то отдельные случаи, которые там мне известны, есть. И вот здесь я как раз могла бы вам сказать вот о чем. То есть, смотрите, есть мамы, которые там работали и продолжали бы работать, да, и они могли бы совершенно спокойно взять няню, и никакой папа вдруг бы не появился у детей, либо появился, как вы правильно говорите, на выходные дни, там, да, если и то после длительной борьбы в суде. Но вот какие вижу я странности, что к этому прибегают именно те мамы, которые, правда, долго судились, рядились, и потом вдруг на каком-то моменте человек то ли начинает работать. То есть, понимаете, я даже не могу сказать, что у человека встали мозги на место. Это вот не про это. Да, потому что если бы они были на месте, то, наверное, не было бы всех этих ужасов, да, всех запретов и всего остального. Вот очень сложный момент. С одной стороны, да, психолог вам бы, наверное, сказал, что, может быть, вот она так перегорела в этой борьбе, что ей уже, собственно, как бы и не нужно ничего. И как бы вот она отдала ему и говорит, да ладно, и бог бы с ним. Да? Где-то у кого-то подрастают дети, а дети умеют разговаривать, как мы с вами знаем. Да, и уже там годам к 10 может сказать совершенно спокойно, я вот хочу с папой. А если у тебя нету близких отношений, условно, с мамой, то а куда ты денешься, если ну, ты совсем не конченый человек, который будет там переживать за своего, ну, там, и скажет, нет, все равно будешь здесь, и, там, я не знаю, ребенок есть отказывается, а я все равно буду настаивать, да, но это уже тоже какие-то странности. Вот, то есть, понимаете, причин как таковых, мне кажется, достаточно, но они не связаны с моей точкой зрения, ни с какой-то там политизацией, или ни с какой-то там новым веянием, там, чего-то. Все совершенно у каждого она своя, и то, Дим, я бы, наверное, назвала, может быть, 2 или 3 случая, которые я знаю, и то знаю в силу того, что были долгие длинные суды. Да. Это, кстати, происходило у достаточно, ну, мне сложно сказать, там, медийных людей, но это известные люди, да, с кем вот такое тоже произошло, и мне это тоже известно. Но вот еще раз повторяю, тренда лично я не замечаю.
4: А вот что думаете вы относительно, знаете, какого наблюдения моего? Сегодня молодым-то людям сложно найти себе пару. Любой социолог, любой, так сказать, психолог на подтверждение найдет. А вот смотрите, когда после развода женщина считает, что, ну, я отниму у тебя ребенка, потому что я тебе там тем самым насолю, там, жизнь тебе испорчу, буду тебе мстить, как мне вот говорили в свое время, значит, буду тебе мстить с помощью детей. А получается, что жизнь-то не складывается после этого, потому что, во-первых, мужчинам есть среди кого выбирать и без детей, так сказать, да, вот давайте честно. А во-вторых, здесь вроде как получается, что и, да, с прицепом-то, так сказать, как в народе говорят, да, очень сложно найти себе и подобрать себе какого-то будущего спутника жизни. Вот, может быть, в этой, так сказать, области надо покопаться, может быть, здесь
5: вы
4: найти
5: это сказать,
4: оправдание?
5: Сказать, что новый мужчина не хочет брать ответственность
4: и в том
5: за
4: числе,
5: чужого ребенка.
4: И в том числе.
5: Да, почему нет, конечно. Я ни в коем случае в данном конкретном вашем предположении не возьмусь с вами спорить. Конечно, и такого много. Возьмите другой тренд. А сколько случаев сегодняшнего дня, когда браки, там одно время, да, это были условно модные браки, когда мужья были старше намного, а сейчас в обратную сторону сколько таких случаев? Очень много. Хотят ли молодые мужчины брать ответственность за ребенка, которому уже там, который там, не знаю, 10 лет плюс и так далее? Нет, конечно, не хотят. А что ей из-за этого жизнь ломать? Вот тут-то и вспоминаются те самые отцы детей, с которыми у тебя была война все эти там условно годы, пока она сама не нашла там свое счастье. Просто сложно говорить о мужчинах, которые, ну, там условно уже ее возраста или старше. Ну, здесь как-то, на мой взгляд, крайне редко, когда происходят вот, ну, вот в этом вопросе какие-то проблемы. А вот, опять же, тренд, тренд, конечно, безусловно. Поэтому да, соглашусь.
6: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
1: Мужские грезы.
4: А мне тем временем пишут. У меня во время прямого эфира, когда эту тему впервые я озвучил, буквально там на неделе прошлой, сразу пришло сообщение от некой, по-моему, Натальи или Елены, которая написала: «Мужчины, за что боролись? На то и напоролись». Злорадство здесь совершенно неуместно. Почему? Потому что мужчины не боролись за это. Мужчины боролись за своих детей. Зачем же вы, ну, как-то вновь все вот это вот нивелируете, хотя бы просто могли бы порадоваться за то, что мужчины добились своего. Хоть кто-то победил, хоть где-то победил. Ой, а женщины, конечно, такой прием используют в качестве мести, чтобы дать отцу в полной мере оценить всю тяжесть воспитания детей в одиночку. И я в этом тоже почему-то уверен. Сдается мне, что не бывает ничего в женской природе вот так вот внезапно, после долгих месяцев злости, взаимных обид, расприй, крика, унижений в адрес мужчины и всего прочего, чтобы вдруг внезапно все вот так вот стало хорошо. Но, друзья, факт остается фактом. И если это действительно так, и если действительно количество этих мам увеличивается, нам, отцам, остается только порадоваться. Но, как вы знаете, лодка, она ведь раскачивается из стороны в сторону, да? Как бы здесь не произошел бы очередной перекос и не закричали бы папы караул. Такое ведь тоже может быть. Кстати, я давным-давно хотел по этому поводу сделать некое отступление в программе «Мужские грезы». И давайте-ка прямо сейчас его и сделаю.
1: Мужские грезы.
4: А какое отступление? А вот такое простое напоминание, что программа «Мужские грезы» давным-давно уже перестала практически быть такой, знаете, однобокой укорой в адрес женщин. Да, мы пресекаем и будем пресекать впредь все эти брутально-феминистические закидоны. Мы будем их категорически подсвечивать, мы будем их категорически осуждать, да? И, как знаете, вот хочу здесь напомнить вам слова Марка Аврелия, философа и жившего в первом веке римского императора, в первую очередь, во вторую очередь, конечно, философа, в третью видного полководца, если кто не знает. Марк Аврелий, друзья, писал: постоянно думай о том, каковы те люди, признания которых ты добиваешься, и каково их руководящее начало. И ты не будешь ни винить их за невольное прегрешение, ни нуждаться в их признании, если заглянешь в источник их убеждения и стремления. Гениальная книга «Наедине с собой», размышления Марка Аврелия. На всякий случай поинтересуйтесь, если будет свободная минутка. Почитайте. Вообще книги в помощь бывшим отцам, мужьям и будущим мужчинам вообще категорически никогда не мешали. Я всегда это подчеркиваю, сегодня лишний раз, естественно, воспользовался минуткой.
1: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
4: А в это время российские пенсионеры массово пытаются зачать детей с молодыми женами. Вроде бы выглядит как какой-то юмористический заход, да? Потому что оказалось, что количество вот таких потенциально престарелых отцов выросло в стране, представьте себе, за последний год в 2 раза. Информация проверенная. Максимальный возраст таких пап уже составил 73 года, тогда как в 23-м году 71 год. Специалисты в этой области, медики, рассказывают, что среди их пациентов около 30% это пары, где мужчине 65-80 лет, а женщине 35-40. Это андрологи. Люди, которые, в общем, занимаются и помогают, так сказать, воспроизводству. Обычно речь идет о очень состоятельных представителях сильного пола, которые заводят уже 3-ю или 4-ю по счету жену. Ну, заводят, имеется в виду, приводят, конечно, к врачам с вопросом: на что мне с ней делать? И, как правило, в преклонном возрасте мужчины сталкиваются с проблемами со здоровьем, поэтому обращаются к врачам с просьбой помочь вернуть там некоторые функции. Но здесь возникает вопрос вот какого рода. мне удивительно было это всегда. Ведь человек в 70 лет должен понимать, что завтра, не сегодня, да, а завтра у него родится малыш. Ему бы, так сказать, в аптеку лишний раз как-то попытаться спутешествовать. А здесь нужно с утра до ночи слышать крики, помогать супруге. Ну, если, конечно, ты папа, а не просто осеменитель. И я, друзья, подумал о том, что мы, наверное, должны с точки зрения психологии здесь как-то взглянуть на ситуацию. Пригласили мы кандидата психологических наук к беседе Наталью Минаеву, преподавателя психологии в МГУ имени Ломоносова и Президентской академии. И Наталья Леонидовна, здравствуйте. Я вот что бы хотел бы узнать у вас.
7: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Откуда такой внезапный всплеск вот этих вот желаний? У нас мужчины после 65 вдруг, предполагаю я, почувствовали себя в силах. У меня, знаете, какой вопрос больше всего беспокоит? Они представляют себе, как они потом будут с малышами, с этими? И самое главное, сколько им будет лет, когда придется ребенка вести в первый класс? Что они с этим-то делать собираются?
7: Да, Дмитрий, вопрос очень хороший, но, наверное, не просто обычные мужчины хотят становиться папами, а те, у кого есть такие финансовые возможности. Поэтому, на мой взгляд, имея финансовые те же возможности, можно обеспечить должный уход младенцу. Да, сейчас для этого масса возможностей, это няни профессиональные и так далее. Поэтому не спать по ночам, ну, вряд ли придется этим уважаемым мужчинам. Вот, что касается дальнейших шагов, как это, когда младенец уже родится. Вот, то есть финансово, если есть возможность, это все решаемо.
4: А что касается дам, которые, да, составляют семейную пару, не знаю, там, в каких они состоят отношениях, но тем не менее, врачи что говорят в этой связи? Рекомендуют все-таки пойти на этот шаг и зачать ребенка, когда, возможно, может быть, не все и получается. А женщине при этом под 40 лет, я извиняюсь. Что в этом случае говорят медики?
7: Вы имеете в виду по женскому здоровью?
4: И да, по женскому в том числе, да. Психологически что же надо подготовить? Надо же тоже понимать, что, возможно, не все пойдет по ранее намеченному плану, как говорится.
7: Да, конечно. Но сейчас медицина тоже шагнула очень далеко, и детородный возраст женщин, он сместился в более, как бы, высокую планку. То есть, если раньше женщины молодые старались ребенка, ну, первого хотя бы родить, да, это 25 лет, 30 и так далее, то сейчас возможности медицины, я не медик, не сложно судить, но от врачей то, что слышу, и 35, и 40 лет, и это тоже не потолок. Поэтому, если скрининги позволяют, а если у женщин... Сейчас многие сидят за своим здоровьем, опять же, много возможностей, да, поэтому женщина в 40 сейчас, и женщина в 40, не знаю, там, лет 25-30 назад, мне кажется, немножко другие женщины, потому что сейчас очень много возможностей с точки зрения медицины. Поэтому врачи говорят, а почему бы и нет? Если у вас есть такие возможности, почему бы и нет?
4: Ну, и еще у меня один вопрос. Вы вот сказали, что, да, там нанимают в няни и так далее. То есть я представляю себе мужчину, которому, ну, скажем так, да, давайте самого молодого, в 65 лет возьмем. И вдруг он внезапно, что ж получается, разбогател и такой думает, ну, теперь я точно могу родить ребенка еще одного, да, благо жена у меня молодая. Но мне возникает какое-то подозрение, что если данные, да, что количество таких потенциальных отцов выросло вдвое за последний год, престарелых отцов, чего уж тут, давайте по правде, вряд ли они все внезапно разбогатели. Нет ли здесь еще какой-то психологической, как вам видится, причины, может быть?
7: Ну, сейчас общество стало более, как бы, терпимым. То есть, если раньше, не знаю, там, в советское время еще, ну, конечно, тоже были такие истории, но они не были такими, ну, массовыми, скажем так. Вот, сейчас общество более терпимо относится к тому, что у мужчины может быть несколько браков, и в весьма преклонном возрасте он может жениться на молодой женщине. Поэтому, на мой взгляд, тут ряд факторов. И материальной составляющей, о которой я уже говорила, и возможности медицины, и более психологическое, такое спокойное, я бы так сказала, отношение к такого рода событиям, да, к созданию пар. Вот. Мне так это видится.
8: Почему вы так радуетесь?
9: Знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
1: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
4: Но это очень, конечно, друзья, сомнительная история. Мне все равно думается, что сколько бы денег бы у тебя не было, сколько бы нянек ты не мог нанять своему малышу, в любом случае, конечно, нужно понимать, что силы тебе понадобятся. Представит себе человек 80 лет, что у него хватит сил для того, чтобы воспитать, вырастить и поставить на ноги маленького человека, да, родившегося, новорожденного. Большой вопрос. Более того, представит ли этот человек, что ему через 7 лет после рождения малыша нужно будет как-то выстоять для того, чтобы в школу с ним сходить? А думают эти вот престарелые миллионеры, папаши, что будет думать их ребенок, что будет думать их сын, предположим, когда будет представлять его своим друзьям? В классе в пятом показывать. Мне кажется, ребенку будет стыдновато немножко. Потому что здесь даже это не дедушка, и это уже где-то на уровне прадедушки будет папа. С другой стороны, дай вам Бог, конечно, детей. И дай вам Бог здоровья вашим детям, мамам. И в первую очередь, конечно, папы. Вам, безусловно.
1: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова о том, о чем не принято говорить.
4: Ну что, а в финале сегодня у меня для вас прекрасные отцы новость есть. Пока это только предложение, но предложение денежное. Предложение на, как говорится, миллион. В общественной палате предложили ввести в России отцовский капитал. Да не просто капитал, а капитал в размере 2 миллиона рублей. С одной оговоркой. Предлагается его выплачивать семьям, в которых трое и более детей родились в одном браке. В одном браке. И мера эта может поддержать многодетные семьи и жилищное строительство, естественно, стимулировать. Хорошая, хорошая новелла, мне сдается. Потому что, ну, давайте порассуждаем немножко здесь вместе с вами, да. Кстати говоря, у нас есть для вас возможность писать сообщение. У меня, во-первых, есть почта dchernov, электронная собака, radioru.ru. А во-вторых, у нас есть группа ВКонтакте. Она называется «Мужские грезы». Найти очень просто. Либо написать «Мужские грезы», либо просто по адресу электронная собака «Men's Cries» через букву «C». Вы попадете на нашу страницу. И там можно оставлять в комментариях всегда свои замечания, предложения, вопросы. Так вот. В 40% случаев, как говорят авторы этой идеи пока еще, мамы с тремя детьми, конечно, уже не работают. Ну, а если еще представь себе четверо детей, то они вообще мало чего могут. Поэтому что у нас с отцами происходит в таких семьях? Отцы у нас просто сплюснуты прессом жизни. И, конечно, отец должен такой капитал получать для чего, говорят эксперты? Для того, чтобы одновременно стать мерой поддержки семьи с детьми и драйвером строительства жилья. И чтобы возможность была хоть что-нибудь там... Я не знаю, что можно купить на 2 миллиона. Вы уж меня простите, конечно, дорогие авторы инициативы. Если вы серьезно предлагаете деньги в качестве отцовского капитала для того, чтобы семья могла где-то как-то чего-то прикупить в плане пожить, ну, пока смешно. Просто откровенно, просто смешно. Знаете, как сказал однажды Эрнест Хаскинс, если не знаете, кто это такой, полистайте, это, ну, подскажу, один известный экономический деятель штата Хеннесси в Соединенных Штатах. Он сказал, что если каждый месяц откладывать понемногу, то уже через год вы будете удивлены, как мало у вас набралось. Это примерно из той же самой оперы. Ну, мне так кажется. Мне так кажется. Хотя деньги в семьях никогда бы не были бы лишними. И вообще само по себе уже прекрасно, что появилась хотя бы такая формулировка, как отцовский капитал.
1: «Мужские грезы».
4: Вообще, у нас сегодня получился очень позитивный выпуск. У нас сегодня очень позитивная программа «Мужские грезы». Всегда бы хотелось бы, чтобы и впредь программа «Мужские грезы» блистала и извергала бы суровый мужской позитив. Меня зовут Дмитрий Чернов. Друзья мои, спасибо вам за внимание. Через неделю о мужчинах и не только, как теперь уже получается, будем вновь говорить. И, конечно же, встретимся с вами. Берегите себя, мужики. И помните, что внутренние шрамы делают нас сильнее, в то время как внешние украшают. Пока.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. У него не было актерского образования. Его не принимали ни в один московский театр. И говорили, что он абсолютно не подходит для кино. Иннокентий Смоктуновский. От Гамлета до Деточкина. Удивительно, но один из самых тонких, интеллектуальных и изысканных актеров в истории отечественного кино и театра родом из очень простой крестьянской семьи. Иннокентий Смоктунович, такова его настоящая фамилия, появился на свет 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка, что в Томской губернии, и был вторым из шестерых детей. Впрочем, вскоре семья переехала в Красноярск, где жили родственники отца.
2: Из интервью Иннокентия Смоктуновского. Образования у родителей никакого не было. Это были простые, хорошие русские люди, что называется, от земли. Мать Анна Акимовна – маленькая, добрая и очень тихая женщина. Отец Михаил Петрович – во всем ее прямая противоположность. Двухметрового росту, невероятно сильный, рыжеволосый, залихватского характера. Жили бедно. В юные годы я и не слышал о карманных деньгах. Заслужить мороженое – редкостная радость. С переездом в город мне открылось ранее неведомое – театр. Каждое посещение становилось праздником, хотя ничего особенного там, разумеется, не было.
1: После окончания школы устроился статистом в Красноярский театр. Впрочем, проработал там недолго. Шла война. После того, как отец погиб на фронте, в 1943-м призвали его. 18-летний парень сразу же угодил в пекло сражения на Курской дуге. «Не верьте тем, кто говорит, что на войне не страшно. Страшно всегда», – вспоминал он впоследствии. В ходе наступления на Киев воинская часть, где служил Смоктуновский, угодила в окружение, и он оказался в плену. Побывал в лагерях для военнопленных в Бердичеве, Шепетовке, Житомире. Хорошо понимая, как мало у него шансов уцелеть в плену, попытался бежать. Месяц бродил по лесам, прятался от немцев, пока в конце концов не вышел к деревне. Здесь умирающего от истощения солдата подобрали местные жители. Выходили, поставили на ноги, партизанил, воевал в регулярной армии. Войну окончил в Германии, на его счету две медали за отвагу. После демобилизации мечту стать актером не оставил. Посещал актерскую студию в Красноярске. Потом перебрался в Заполярный театр музыкальной комедии и драмы в Норильске, где, кстати, познакомился с Георгием Жоновым, с которым дружил всю жизнь. Потом были театры Сталинграда, Махачкалы, а затем Москва, где 30-летний человек, без актерского образования, да еще побывавший в плену, тщетно пытался устроиться в театры. В театр киноактера его все же взяли. Через знакомых жены удалось заручиться рекомендацией директора Мосфильма Ивана Пырьева.
3: А вы что, тоже артист, да?
4: Да, начинающий.
3: Поздновато начинаете. А как ваша фамилия, а?
4: Моя фамилия вам ни о чем не говорит.
3: Ну, все-таки скажите, пожалуйста.
4: Смоктуновский. Ну, что?
1: Через много лет Смоктуновский сыграл, как нынче выражаются, камео самого себя, молодого и никому неизвестного в фильме «Москва слезам не верит». В то время в театре киноактера ему дали роль в пьесе «Шоу», как он лгал ее мужу. Его партнершей стала жена прославленного режиссера Михаила Рома, Елена Кузьмина. Она-то и порекомендовала Смоктуновского своему супругу, снимавшему в то время фильм «Убийство на улице Данте». То был его дебют в кино. Ну а затем в фильме «Солдаты» по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» он сыграл лейтенанта Фарбера, интеллигента-математика, ушедшего на фронт.
5: Вы кем до войны были?
6: МГУ кончил, математический. А что толку? Ведь я наврал, когда говорил, что давал кому-то по физиономии. Никогда никому не давал. Я в детстве-то не любил драк. Любил математику, вот и все.
5: Разве это плохо?
6: Нет, зачем? Но кроме нее, оказывается, есть и другое. Математическим уравнением тут мало что решишь.
1: Эта кинолента изменила его судьбу. Фильм увидел Георгий Товстоногов, главный режиссер Ленинградского Большого драмтеатра. Он работал над спектаклем по роману Достоевского «Идиот», и великий режиссер никак не мог отделаться от мысли, что у Смоктуновского глаза князя Мышкина. Так актер сыграл роль, которая принесла ему славу. Сначала в театре, а потом и в кино стали приглашать на большие роли. Началось все с киноленты «9 дней одного года» Михаила Рома. Одного из героев, физика Куликова, должен был играть Юрий Яковлев. Однако перед началом съемок он попал в аварию. Потребовалось срочно найти замену.
2: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». Соавтор Михаила Ильича Рома по сценарию «9 дней одного года» Даниил Храбровицкий, поймав меня на лестнице студии за рукав, как контролер без билетника в трамвае, сказал, что предложил Рому снимать меня в роли Ильи Куликова, на что Ромде, мол, после секундного раздумья, поддержал эту добрую мысль фразой: «Да вы с ума сошли!» И все же я взял сценарий у Храбровицкого и прочел его единым дыханием, проглотив, выпив его. Внутри зрело, поднималось осатанелое желание доказать, убедить и победить. Пришел на репетицию. Репетировали сцену с уже утвержденным Гусевым Баталовым. Михаил Ильич был прост, спокоен. Единственное, что было необычно, вернее, неожиданно для подобной репетиции, то, что во время нашего с Баталовым диалога Михаил Ильич Ром вдруг заразительно захохотал. «Очень смешно, Кеша, дорогой, очень смешно. Интересно, необычно, смело, ничего не скажешь. И неожиданно. Но совсем не то, что мне хотелось бы, дорогой. Неужели я произвожу впечатление круглого идиота? Вы как дети. Давайте работать. У нас и без того времени в обрез».
1: Еще больший успех ожидал Смоктуновского в 1964-м, когда состоялась премьера фильма «Гамлет» Григория Козинцева. Кинокартина триумфально обошла весь мир. Смоктуновскому не только вручили Ленинскую премию, но еще и пригласили на роль Ленина в фильме «На одной планете», что едва не помешало ему принять участие в фильме «Берегись автомобиля». Эльдар Рязанов пригласил актера на роль Юрия Деточкина. Сценарий Смоктуновскому очень понравился, но из-за усталости от съемок в «Лениане» и проблем со здоровьем он отказался и уехал отдыхать и лечиться на дачу, что в 100 километрах от Ленинграда. Ну а дальше события развивались самым невероятным образом.
2: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». Была та самая погода, которую, как говорят, хороший хозяин собаку свою во двор не выпускает. Слышу легкий шепот сына Филиппа: «Папа, вставай, дядя приехал». Чувствовал я себя из рук вон худо. С трудом открыл глаза и онемел от увиденного. Рязанов стоял в проеме двери, весь в черном. С него стекала вода и почему-то шел пар. Он очень хорошо и просто-просто улыбался. А реальность своего появления и вообще бытия он усугубил фразочкой, тоже простой-простой: «Здравствуйте, Кеша. Ну что ты вытаращился на меня? Это я, Эльдар». Придя наконец в себя, я понял, что сын ошибся. Приехал никакой не дядя и совсем не режиссер, а обычный Дед Мороз. И чем невероятнее было его появление в столь неурочный час, тем щедрее сыпались его подарки. «Мы создадим вам голливудские условия». Он так и сказал. «Голливудские условия. Кеша, ты должен сниматься. Пойми, я чувствую, что мы с тобой сможем сделать хорошую картину. В твоей пробе получилось главное. Честность, непосредственность, наивность. И кроме того, та странность, которая в этом персонаже необходима. Хорошо, буду здоров, приеду».
1: Но это еще не вся история, поскольку режиссер потребовал с актера расписку, что тот обязательно будет сниматься. Судя по всему, это единственный случай в истории кино. Но так появился Юрий Деточкин, помните?
7: «Простите, а вы не псих?»
6: «Нет, у меня и справка есть».
1: Или еще это знаменитое:
8: «Здравствуй, Люба. Я вернулся».
1: Чудесный Юрий Деточкин, Иннокентия Смоктуновского. А ведь еще был Порфирий Петрович в ленте Льва Кулиджанова «Преступление и наказание», Чайковский в одноименном кинофильме Игоря Таланкина, Сальери и «Скупой рыцарь» в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера. «Нельзя одолеть роль, не отправив свое сердце в нокаут», — говорил он. Смоктуновский ушел из жизни 3 августа 1994 года в подмосковном санатории, где лечился после инфаркта, и стал первым российским актером, которого в последний путь провожали аплодисментами, точнее, овацией.
2: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». «Я счастливый человек, и мне кажется, что я чего-то достиг. У меня много наград за творчество, есть и военные. Награды – это замечательно, но не самое главное. Существеннее то, что меня признал мой народ. А я счастлив, что не обманул его ожиданий и надежд. Разве не счастье услышать, как человек, потративший на просмотр спектакля или фильма 2-3 часа, уходя, произносит: «Смотри, вот этот длинный по-прежнему хорош, хоть уже и старенький».
9: где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
10: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
9: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
11: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
9: Радио России. Общество. Коллекционер.
12: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили, и сегодня я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии хорошо знакомого нам с вами московского юриста и известного коллекционера часов Альберта Сердюка. Альберт Николаевич, здравствуйте.
13: Мое почтение, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Николай.
12: Уважаемые друзья, я позволю себе напомнить, что наш гость коллекционирует старинные часы с боем. Коллекция обширная, часы напольные, каминные, настенные и даже каретные из разных стран и разных эпох. Но начну я с другого. Я вижу, вот здесь гравюра лежит.
13: Да, это верно.
12: Старинная книга. Очевидно, это Кремль, потому что здесь ракурс какой-то другой, непонятный. Деревянный забор совершенно, значит, непонятный. И деревья какие-то растут. Это наш Кремль. Это
13: так московский точно, Кремль. Да, московский Кремль. Я собираю в первую очередь, конечно, часы, но у меня есть небольшая коллекция старинных гравюр. Вот не знаю, почему с детства они мне нравятся. И как-то был я в одной букинистической лавке, роюсь там в этих гравюрах, так от нечего делать, ни на что не рассчитывая, и глядь, попадается мне гравюра с видом Спасской башни Московского Кремля. Вид два раз со стороны самого Кремля, не со стороны Красной площади. На гравюре изображен Вознесенский женский монастырь. В Московском Кремле был на протяжении столетий, начиная с 14 века, женский монастырь, Вознесенский он назывался. Основала его жена Дмитрия Донского. Дмитрий Донской первый, как вы помните из школьных учебников истории, первый строит каменный Кремль. Кремль был тогда белокаменный, и Москву называли, соответственно, белокаменной.
12: Москва белокаменная.
13: При большевиках в 1929 году монастырь сносят. Здесь вот две монашки видны.
12: Да, да, да.
13: Они вот, идут...
12: вот этот деревянный забор совершенно никак не укладывается.
13: Так вот эту церковь, что вы видите, куда вот монахини направляются, это церковь Михаила Марлеона, вот так она называлась тогда.
12: Как понять, что, выражаясь языков коллекционеров, вам не впарили фуфло, так что называется. Угу. На что нужно обращать внимание, покупая старинные антикварные часы?
13: У меня были случаи не раз, когда человек хотел купить часы, находил их где-то в антикварном магазине, например, или у продавца там через какие-то вот эти ресурсы. И я составлял ему компанию, мы приезжали, я осматривал часы и говорил ему, что это за часы, а решение покупать он принимал сам. По поводу того, чтобы не ошибиться при выборе, скажу вот просто вот из личной практики. Мне нередко приходится читать экспертизы искусствоведов уважаемых, которые оценивают те или иные часы, например. Читаешь, присматриваешься на фотографии, потому что там фотографируют общий вид часов и часто фотографируют и сам механизм, его видно. Ну и поскольку искусствоведы, они относят примерно все по стилистике, то есть вот в этот период времени, например, господствовали такая мода там на часы в частности, но они могут забывать о том, что были повторы. То есть просто через 50 лет, например, производители берут и повторяют. Для чего? Ну, потому что у публики есть спрос. Позвольте сейчас сказать о таких часах, как часы в технике буль, например. Когда Людовик XIV строил свой Версальский дворец, это был 1661-1691 год, примерно 30 лет строили, и пришла пора отделывать внутреннее убранство комнат, интерьера и так далее, то мастер голландского происхождения по фамилии Буль, Андре Шарль Буль, по-моему, звали, ему было поручено создать корпуса для часов. Часы как раз тогда вот научились уже делать более-менее точным ходом, потому что изобрели маятник. Те же голландцы, кстати. Может, поэтому государь-то и обратился
12: голландцам, да.
13: Голландцам, да. Так вот, Буль создает знаменитые вот часы в такой технике. Это были очень большие часы. У них человеческий рост, но поменьше, конечно, причем настольные, Николай. Нам даже их в ремонт приносили. Вот начало 18 века принесли. Я когда их увидел, первая мысль была не браться вообще. Первая мысль была позвонить, сказать, забирайте, мы не будем браться. Ну, потом я взял себя в руки, и в конечном итоге мы починили. Часы, по-моему, я в прошлый раз мог говорить о них. Это мастер Жюльен Леруа, французский часовщик первой и третьей 18 века. Прекрасная инженерия, здорово сделано, ничего не скажешь. Так вот, Буль, значит, производят до середины 18-го, потом о нем благополучно на 100 лет забывают. При Наполеоне III, это 1851 год, 1870-й, вспоминают, начинают производить реплики. Их видно, их можно отличить. Если вы сами решили купить, конечно, могут что-нибудь подсунуть. Но если вот специалисты попросите, меня, к вашему сведению, антиквара, которого вы доверяете, то он, конечно, вас не станет, разумеется, обманывать. А потом происходит еще одно пришествие часов Буль. Производит их фирма Хермле. Это 70-е, 80-е и даже 90-е годы. И сейчас их производят. Почему? Потому что люди ведь любят кидаться в разные крайности. То был минимализм от 60-х годов, да, потом от него стали отходить. И зачем что-то изобретать новое, если уже изобретено до нас? Делают реплики Хермле. Кстати, очень хорошие, там неплохая механика стоит. Внешне они более компактны, уже приспособлены не для дворцов, для комнат. Здесь, конечно, опыт, больше ничего.
12: Под занавес программы вопрос, который я всегда задаю вашим коллегам, коллекционерам. А есть ли часы, которых еще нет в вашей коллекции, а вы хотели бы их видеть у себя? Если да, то что это за часы? Потому что я помню в одной из программ с вашим участием тоже задавал этот вопрос, но вопрос был какой-то такой общий.
13: Я вот, наверное, все-таки что-нибудь бы еще приобрел из часов первой, третьей, 19 века. Наверное, все-таки французских, потому что Франция тогда была мировым лидером, была, а Германия, к слову говоря, еще не производила часы. Позвольте вот рассказать одну историю, которая случилась со мной зимой. Речь пойдет где-то и о вас, и о организации, где вы работаете.
12: Интересно.
13: В прекрасном городе Шуя, это в Ивановской области, я нашел радиоприемник «Рассвет» Муромского радиозавода. Он 61-го года производства. Весит он 18 килограмм. Тяжеленные. Когда мне их там прислали транспортными компаниями, я, чтобы их забрать, взял тележку такую, вот, укрепил и повез их в сторону дома. Привез я их домой, распаковал. Зима была, напомним, да? Нельзя включать в розетку, когда вы зимой приносите электроприборы.
12: Да, а он должен постоять какое-то время в тепле.
13: Точно. Я терпеливо ждал 3 часа. За это время я с радостью, любовью оглядывал этот радиоприемник. Почему, кстати, я его купил? Потому что на лицевой части, где вот радиоткань, туда вмонтированы часы Владимирского часового завода. Мастер, когда их привез, их чинить, вот я, собственно, весь этот радиоприемник ему привез. Мы их демонтировали, они там уже врослись буквально в этот радиоприемник, эти часы. Они 2-недельного запаса хода. Но не это даже главное. А главное то, что это будильник. Они в определенный час включат вам радиопередачу.
12: А вы что? Ну это чисто механика ведь там.
13: Я да, чистая понимаю, механика, там нет ни одного электронного вот этого устройства, там платы это не одно.
12: Интересно, как.
13: И в нужное время выключат. Там в районе цифры 3 и 6, там еще 2 таких стрелочных как бы указателя, когда вам нужно включить часы и когда выключить. Мы все это потом починим, разумеется, и даже корпус этот я велел отреставрировать и так далее. Наконец, проходят эти 3 часа. Меня продавец уверял, что они
12: работают.
13: Рабочие. Людям я привык доверять. Я включаю это все в розетку. Загорается зеленая лампочка.
12: Да, он уже ламповый, да.
13: Точно. Это ламповый. Кстати, знаете, что ламповый звук, он, ну, получше, на мой взгляд, чем звук транзисторный, или как там сейчас называть.
12: Вот. Да, извините, наверняка они стоили тогда очень дорого, я так думаю, эти часы. Но этот приемник.
13: А, радиоприемник. Я выяснил, да, отличный вопрос. Я выяснил, они стоили примерно 120 рублей.
12: Это по тем временам, когда зарплата была, там, скажем, 150-200.
13: Нет, 200 в 61-м году еще мало у кого было. Зарплата была, едва достигала 100 рублей.
12: Даже так,
13: они стоили от 90, по-моему, до 120.
12: Слушайте, как интересно.
13: В зависимости. Я, кстати, приобрел за 10 тысяч рублей. Вот, включается вот эта зеленая лампочка. Меня уже умные люди научили, что это R6, по-моему, она называется. Надеюсь, правильно запомнил. Там нет, конечно, FM-диапазона. Вот, я начинаю там УКВ искать, какие там средние волны. Ни одной радиостанции. Тихо-тихо, как вот в лесу.
12: Или шипение, когда пытаешься поймать.
13: Или шипение, да-да. Наконец, вдруг забрежил какой-то вот там, я услышал голос. Я чуть ручку вот эту поднастраивал и слышу голос, ну, там радиопередача какая-то идет. В эфире Радио России.
12: Единственная радиостанция,
13: которая... Единственная радиостанция, которая ловилась на приемнике «Рассвет». Да.
12: Приемник 61-го года выпуска.
13: Да здравствует радиостанция России.
12: Здорово, а если честно, другого я не ожидал. Только радио России, главное радио страны, самое большое радио, радио общего формата для всех возрастов, а как же иначе. И сейчас, кстати, нас с вами слышат по всей нашей огромной стране, замечательной стране от Камчатки и до Калининграда. Альберт, спасибо вам за замечательный и очень интересный разговор. Я от души желаю пополнения вашей коллекции новыми интересными экспонатами.
13: Спасибо, что пригласили, Николай. Я, в свою очередь, хочу пожелать всем радиослушателям Радио России процветания, хорошего настроения.
12: Это был Альберт Николаевич Сердюк, коллекционер старинных часов. Дорогие друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
9: Коллекционер. Воздушная дуэль.
14: Троны. Как это изобразить? Диптих. Два полотна сразу. Картина сделана в виде восклицательного знака. Нижнее полотно, небольшой квадрат, в котором стоит солдат. И он смотрит в небо. Дальше отрыв, и идет второе полотно. На красном огненном таком небе завис дрон. Эта картина называется «Поединок».
9: Директор студии военных художников имени Митрофана Грекова Татьяна Самарская. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
16: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
17: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
9: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России.
18: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00.
19: 6+. 14 июня. В Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
20: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
21: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
22: Товарищ Федор, ты помилуйте по-оборотски, а?
21: Кристина Асмус.
23: Какой век на дворе?
24: 17-й от Рождества Христова.
21: Александр Самойленко.
25: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
21: Мария Миронова.
26: 3, 2, 1.
21: И Милош Бикович.
27: Мы отправляемся в поход.
21: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимиру Путину важно знать мнение участников СВО, которые на земле решают важнейшие для страны задачи. Тяжело раненые участники СВО не должны выпадать из повседневной жизни. И ВСУ изгнаны из приюта Донецкой Народной Республики. Далее подробнее. Владимир Путин в День России встретился с участниками СВО. Он сообщил, что находится в регулярном контакте с командующими группировок войск в зоне специальной военной операции. По словам главы государства, штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом сражении и завершении любого военного конфликта. Президент отметил, что все виды вооруженных сил России стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам, чтобы потери среди них были минимальными. Глава государства назвал важнейшие задачу, которую решают российские штурмовые подразделения. Президент попросил участников СВО высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом, и добавил, что хочет узнать мнение людей, которые на земле решают важнейшие для страны задачи.
2: Я бы хотел в этой связи особо отметить ту важнейшую задачу, которую решают наши штурмовые подразделения. Вы и ваши боевые товарищи. И хотел в сегодняшний праздничный день встретиться с вами, попросил министра, начальника генштаба сделать так, чтобы были, ну, как с оконным языком плаката говорят, представители всех направлений, всех подразделений, со всех группировок. Надеюсь, так и получилось. Да? И хотел бы вас послушать ваши оценки происходящих событий, ваши пожелания о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно для того, чтобы задача решалась надежно и эффективно, с минимальным ущербом для нас и с максимальным эффектом. Причем прошу вас без всякого стеснения, спокойно, в таком дружеском, рабочем режиме ставить любые вопросы, которые вы считаете важными и которые, на ваш взгляд, назрели и требовали бы решения. Так в целом для меня понятно, о чем пойдет речь, но все-таки мне интересно узнать мнение людей, которые на земле решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи.
1: Еще одной темой беседы стала реабилитация военнослужащих, которые получили тяжелые ранения. Целый ряд направлений работы реализуется для того, чтобы тяжело раненые участники СВО не выпадали из повседневной жизни, сообщил глава государства.
2: Я сейчас не буду перечислять всех программ, их достаточно много. Но здесь несколько направлений. Это реабилитация, необходимость и решение задачи, связанные с тем, чтобы ребята, особенно те, которые получили тяжелое ранение, не выпадали из социальной и общественной жизни, из производственной жизни. И здесь тоже целый ряд направлений организуется. И это и спорт, и общественная деятельность, и так далее. В Министерстве обороны много направлений. Министерство обороны сегодня становится все. И эта тенденция имеет такую специфику к нарастанию. А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством. Высокотехнологичным. И здесь очень много возможностей для военнослужащих, очень много возможностей для людей, которые даже утратили определенные возможности по здоровью, тем не менее активно работать и чувствовать, продолжать свою востребованность. В этом отношении я прошу Министерство обороны дальше продолжать думать по самым различным направлениям. Вы понимаете, да, потому что здесь неограниченное поле для деятельности. И фонд «Защитники Отечества» будет продолжать заниматься этими вопросами.
1: Владимир Путин подчеркнул, что участники СВО стоят на защите Отечества, и День России – это их день. Ранее сегодня Владимир Путин вручил в Кремле золотые медали «Герой труда» и

0: республики, говорится в недельной сводке Министерства обороны. Приют является 5-м населенным пунктом, взятым за неделю под контроль российскими войсками, отмечает ведомство. Кроме того, в период с 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами России осуществлены 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия без экипажных катеров, заявили в Министерстве обороны. Ливни и грозы надвигаются на Санкт-Петербург. Непогода установится в городе 13 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Спасатели призывают граждан быть внимательными при непогоде. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о грозе, которая уже фиксируется в разных районах Москвы и продлится до вечера пятницы. По прогнозам синоптиков, до 21 часа 12 июня в столице местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиления ветра с порывами до 15 метров в секунду. Ну а с воскресенья в московском регионе температура начнет понижаться. Уже на следующей неделе воздух не будет прогреваться выше плюс 18, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями, особенно в субботу. Днем посвежеет, завтра до 25-28 градусов, может быть 24-27. И в воскресенье до 20-23. А на следующей неделе дышать станет еще легче. После полудня ожидается всего плюс 18, плюс 21.
2: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Президент Международного союза конькобежцев Ким Дже Ель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения фигурного катания, шорт-трека и конькобежный спорт будут обсуждаться на ближайшем заседании. При этом глава союза подчеркнул недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом ICU. Это признание его личных заслуг, которые никак не связаны с политическим решением по атлетам. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в российской премьер-лиге. За награду поборются Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Спиртсян, Максим Глушенков, Эсекиэль Барка и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордова в шорт-лист не вошел. Победителя определят в 3 этапа. Сначала голосуют журналисты, с 18 июня болельщики, и в начале июля итоги подведут эксперты. 34-летний форвард сборной Бразилии Неймар не успевает восстановиться к стартовому матчу своей команды. Скорее всего, пропустит весь групповой турнир. Это поединки против Марокко, Гаити и Шотландии 25 июня. Но пока эта информация неофициальная. Домашний матч сборной Ирландии против Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине. УЕФА уже одобрил этот запрос на нейтральной арене. Также состоится и ответный матч 27 сентября. Перенос связан с мощным давлением в Ирландии и призывами к бойкоту из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ранее на матчах сборной болельщики уже устраивали протестные акции на поле. И пока это все о спорте к этой минуте.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода.
0: В Калуге завтра временами дождь, плюс 26. В Твери временами дождь, плюс 27. В Ярославле ясно, плюс 28. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 28. В Липецке небольшой дождь, плюс 27. В Воронеже небольшой дождь, плюс 26. В Смоленске небольшой дождь и 17 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба.

0: Дорога на Ялту.
1: Часть первая. Добрый вечер, дорогие друзья! Фонд «Гуманитарный мир» и при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
2: Наш гала-концерт по традиции проходит в самом сердце России, в Кремле.
1: Сегодня, дорогие друзья, лучшие песни о Великой Отечественной войне, знакомые каждому с детства, прозвучат в исполнении наших иностранных гостей на 14 языках мира. Гости приехали из 15 государств, и в первый конкурсный день участники выступали сольно, ну а сегодня споют в дуэтах с российскими артистами.
2: Но прежде чем начать конкурсную программу, мы хотим передать фестивальную эстафету, попросить передать эту эстафету наших друзей, иностранных гостей, тех, кто уже принимал участие в «Дороге на Ялту» и даже брал призовые места.
1: Ну а песня, которой мы передаем эстафету новому поколению конкурсантов в год единства народов России, символическая. Роберт Рождественский и Давид Тухманов написали ее по похожему случаю к приезду иностранных гостей буквально перед Олимпиадой 80-го года в Москве, а музыкальные критики впоследствии назвали ее первым русским рэпом.
2: Я, ты, он, она, вместе дружная семья. Это родина моя. Зал тоже может подпевать.

0: Итак, на главной сцене страны участники дороги на Ялту. Рикардо Родригес, Бразилия.
1: Ванит Бакши, Индия.
0: Георгия Кацивелу, Греция.
1: Айлин Ешельсев, Турция.
0: Марат Хайрат, Монголия.
1: Эмира Дахлия, Тунис.
0: Иоаннис Кафопулос, Греция.
1: Даниэль Эмосион, Франция.
0: Амбининсу Вулулу Нариманга, Мадагаскар.
1: А также Кирилл Томилин, Маруся Левкина и Екатерина Линковски.
0: Мы благодарим хор первых.
1: Хор Академии эстрадного искусства Саши Колчака.
0: Хор Международной Академии музыки Николая Агутина.
1: И коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Миля».
0: Спасибо, дорогие друзья, за это зажигательное начало.
1: Ну а сейчас для открытия финального гала-концерта мы приглашаем на сцену президента фестиваля «Дорога на Ялту» Андрея Олеговича Кондрашова.
2: Дорогие друзья, позвольте, я сразу зачитаю документ, который только что пришел к нам сюда, на эту главную сцену страны. Президент Российской Федерации, 28 апреля 2026 года, Москва, Кремль. Уважаемые друзья, рад приветствовать вас в Москве на международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту». За прошедшее время ваш творческий проект обрел свои традиции и преданных поклонников, объединил начинающих и известных артистов из многих стран, для которых священно подлинная память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы хорошо знаем и любим песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языков мира. Они передают чувства каждого, кто боролся тогда за победу и сокрушил нацизм, выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам Родины. Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения вне времени и служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой. Рассчитываю, что «Дорога на Ялту» пройдет с успехом, сплотит представителей разных народов и культур вокруг высоких духовных, нравственных ценностей. А популярность фестиваля, его просветительское и гуманитарное значение и впредь будут только возрастать. Желаю вам всего наилучшего и, конечно, поздравляю с наступающим праздником, Днем Победы. Владимир Путин. Дорогие друзья, 8-й международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» объявляется открытым. В добрый путь, друзья, с Богом!
0: Спасибо, Андрей Олегович. Мы начинаем. Итак, в этом году мы получили 172 конкурсные заявки из 58 стран. Лучшие сегодня здесь.
1: Весь вечер с вами на сцене художественный руководитель «Дороги на Ялту» Эрнест Мацкевичус.
0: И ведущая телеканала «Россия» Татьяна Ремезова.
1: Начинаем мы с песни, которая еще ни разу не звучала на нашем фестивале. Она не о героических подвигах на поле боя, а о тихом горе миллионов женщин, чье личное счастье было разрушено войной.
0: Лейтмотивом стали слова бабушки композитора Марка Минкова. Она потеряла на фронте сына. И сегодня эта баллада разрушенных судеб впервые прозвучит на испанском. Итак, музыка Марка Минкова, слова Игоря Шеферана.
1: «Мой милый, если бы не было войны».
0: Исполняют Диледи Гонсалес Мартинес, Куба.
1: И заслуженная артистка России Юта.

0: Ди-Лейди Гонсалес Мартинес Куба и заслуженная артистка России Юта. Спасибо большое. Ди-Лейди, я попрошу вас остаться. Ну, а Юту попросим занять место среди нашего жюри, которое мы сейчас с удовольствием и представим. Итак, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, народный артист России Денис Майданов.
1: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой.
0: Заслуженный артист России Кайметов.
1: Заслуженный артист России, создатель и лидер группы «Ва-банк» Александр Эвскляр.
0: Заслуженная артистка России Юта, которая вот-вот присоединится к вам, уважаемые члены жюри.
1: И бессменный председатель жюри фестиваля «Дорога на Ялту», народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко.
0: Мы движемся дальше. Каждый год «Дорога на Ялту» расширяет свою географию. Впервые с нами на фестивале страна, которая хоть и была далеко от фронтов Второй мировой войны, тем не менее внесла значимый вклад в победу.
1: Например, поставляла союзникам жизненно важные ресурсы и патрулировала Карибское море, защищая его от немецких подлодок.
0: Итак, музыка братьев Покрас на слова Цезаря Саладаря «Казаки в Берлине».
1: На сцене Жизель Бонилья «Колумбия».
0: И группа, которая поднимает сегодня дух наших бойцов на фронте. «Катюша», встречайте. Катюша.

0: Жизель Банилья, Колумбия, а также Юлия Поленкова, Нина Шипкова, Кристина Карпова, группа «Катюша». Движемся дальше.
1: Теплая летняя ночь с 21 на 22 июня. По Москве гуляет пара влюбленных. На горизонте мирного неба неожиданно возникают пылающие цифры 1941.
0: Именно в этой сцене фильма «Дом, в котором я живу» звучит лиричный гитарный романс Юрия Бирюкова на слова Алексея Фатьянова, которым проникся наш конкурсант из Италии.
1: На сцене Массимо Маротта, Италия.
0: И народный артист России Александр Олешко.

0: Массимо Маротта, Италия, и Александр Олешко, Россия. Следующая конкурсная композиция появилась только в 70-х годах 20 века, но посвящена она одной из самых тяжелых страниц Великой Отечественной памяти героев-защитников Сталинграда.
1: За каждым выжившим стоят тысячи тех, кто остался на полях сражений. Об этом сегодня споет наши гости из Болгарии. Музыка Владимира Мигулина, стихи волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной. «Ты же выжил, солдат».
0: На сцене Михаила Генова, Куцерова, Болгария, и солист легендарной рок-группы «Альфа» Андрей Южаков, Россия.

0: Михаила Генова, Куцерова и Андрей Южаков. Ну и движемся дальше. Страна, чей представитель сейчас появится на сцене, сыграла очень важную роль во Второй мировой войне, предоставив крупнейшую добровольческую армию в истории. Более 2,5 миллионов индийских солдат сражались в составе британских войск с так называемыми странами Оси, нацистским блоком в Африке, в Европе и в Азии.
1: Об этом мало кто знает, но именно силами индийцев в 1942 году через опасные высокогорные перевалы была построена дорога из Индии, восточный Иран, до города Тебриза, где стояли советские войска. И благодаря именно этой дороге в самые сложные месяцы боев на Кавказе удалось наладить снабжение Закавказского фронта и перевести десятки тысяч тонн грузов. Последний бой. На сцене майор Патель, Индия.
0: И лауреат премии «Песня года» певец-композитор Александр Добронравов.

0: Майур Патель, Индия, и Александр Добронравов, Россия.
1: Но прежде чем мы продолжим наш конкурс, в зале, как вы уже знаете, сегодня присутствуют наши самые главные гости. Это ветераны Великой Отечественной войны, те, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нашей общей победы. И сейчас мы хотим поприветствовать каждого из ветеранов, который сегодня пришел на наш концерт.
0: Семенов Кирилл Александрович, 103 года. В марте 1942 года в возрасте 18 лет призван в ряды Красной Армии и направлен в Таллинское военное пехотное училище. В августе 42-го отправлен на фронт. С октября 42-го в звании сержанта командовал пулеметным взводом. В декабре 42-го был тяжело ранен на Мамаевом кургане, отправлен на лечение. На фронт вернулся в феврале 45-го года командиром минометного взвода. В боях за город Гдыня 18 марта 45-го года повторно ранен. После кратковременного лечения вновь отправлен на фронт. День Победы встретил в Германии.
1: Трынков Александр Андреевич, 100 лет. В 41-м году окончил 7 классов. В 42-м году участвовал в строительстве оборонных рубежей, копал противотанковые рвы. В 43-м был призван в ряды Красной Армии, направлен для прохождения службы в город Биробиджан. Служил в 151-м стрелковом полку 34-й стрелковой дивизии на берегу Амура. В 45-м принимал участие в Сунгарийской наступательной операции, в ходе которого была разгромлена 4-я отдельная японская армия. И 2 сентября 45-го Япония подписала акт о капитуляции.
0: Данилкович Нина Михайловна родилась 20 декабря 29 года в Брестской области в Белоруссии. На второй день войны область была оккупирована фашистами. Нина с родителями, сестрами и братом участвовала в подпольной работе, передавала оружие и боеприпасы партизанам, сообщала информацию о продвижении фашистов и помогала выводить красноармейцев из окружения. Затем влилась в партизанский отряд под командованием героя Советского Союза Ленькова. Воевала в отряде до конца июля 44-го, когда Брестскую область освободила Красная Армия.
1: Евдокимова Екатерина Ивановна, 103 года. В 42-м году добровольно вступила в ряды Красной Армии. Служила во 2-й дивизии воздушного наблюдения, оповещения и связи. Осуществляла наведение авиации на воздушные и наземные цели. В составе 2-го Белорусского фронта принимала участие в обороне Москвы, освобождении Белоруссии, боях в Восточной Пруссии, Померании, Штетинско-Ростокской операции. День Победы встретила в Кракове.
0: Щелкунов Анатолий Михайлович, 97 лет. До войны успел окончить 5 классов, после чего работал на авиационном заводе, где паял радиаторы для самолетов. В 44-м поступил в школу боцманов и юнг на Соловецких островах. Проходил боевую службу в составе Амурской флотилии, награжден медалями за оборону Советского Заполярья, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов.
1: Прибыткова Татьяна Ивановна в августе 41-го в возрасте 6 лет потеряла на войне отца-пулеметчика. В сентябре 41-го вместе с семьей эвакуировалась в Ленинград, где пережила все 872 дня блокады. Из-за голода потеряла родную сестру. После войны пошла по стопам мамы и выучилась на фельдшера, награждена знаком жителю блокадного Ленинграда.
0: Копылов Владимир Иванович, 94 года, в 1941-м окончил 2-й класс, в этот же год потерял отца, а через 2 года мать. В начале 44-го устроился работать на приборостроительный завод, где по 12 часов изготавливал детали и приборы для самолетов, награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Вместе с супругой Лидией Петровной Копыловой, она тоже сегодня здесь, счастливы в браке, уже почти 70 лет.
1: Не почти, а 70 лет. Епифанов Дмитрий Михайлович, 93 года. В августе 41-го потерял мать и был направлен в детдом. В 44-м поступил в Горьковское Суворовское военное училище, в составе которого принял участие в первом параде Победы 24 июня 45-го года на Красной площади в Москве. После войны служил на Карельском перешейке и в пулеметной артиллерийской бригаде на Курильских островах.
0: Шкадов Виктор Яковлевич родился в 1932 году. Во время Великой Отечественной войны ребенком оказался на оккупированной территории, находился в концентрационном лагере, был освобожден Красной Армией.
1: Орлова Анна Ивановна родилась 5 декабря 1934 года в Орловской области. В декабре 1941 территорию деревни заняли немцы. В январе 1942 семья была угнана в Латвию. Старший брат погиб в боях в апреле 1945 в Германии. Осенью 1944 территория Латвии была освобождена, и семья вернулась на родину.
0: Влада Душина Зрнич родился 17 февраля 30 года в Республике Сербская, Босния и Герцеговина. В 42 году с матерью и другими детьми попал в концлагерь. В 43 году после освобождения из концлагеря оказался в партизанской бригаде. Весной 44 года был ранен осколками гранаты. После войны Влада Зрнич остался в Советском Союзе, служил в рядах вооруженных сил СССР. Низкий вам поклон и бесконечная благодарность за силу духа, стойкость и ваше мужество. И за тот пример, который вы сегодня даете нам всем. Он нам сегодня очень и очень нужен. Спасибо вам большое, наши дорогие, любимые ветераны.
1: Ну а мы продолжаем. Еще одна страна, чей исторический путь сильно изменила Вторая мировая война.
0: Это Нигерия, вставшая на путь освобождения после победного 1945-го.
1: А с чего начинается Родина?
0: На сцене Грейси Фараджими «Нигерия», Ника Левкина «Россия» и детский хор Академии эстрадного искусства Александра Колчака.
1: Встречаем!

0: Грейси Фораджими, Николь Левкина, детский хор Александра Колчака и партию саксофона исполнил музыкант, виртуоз, композитор Сергей Головня.
1: Аплодисменты.
0: Движемся дальше. Сейчас, дорогие зрители, вас ждет, наверное, самый необычный номер за все годы существования дороги на Ялту. Вы услышите много новых нот и много новых звуков.
1: Курай, варган, горловое пение и редкий язык чви, которым в этом зале владеет один единственный человек.
0: Музыка Марка Фраткина, слова Евгения Долматовского, «Дорога на Берлин».
1: Исполняют Илом Квасиаменью Даниэлс Гана
0: и народный артист Республики Башкортостан Зайнетдин.

0: Елом Квасиаменю Даниэл из Гана и Зайнеддин, Россия. Ну а сейчас, дорогие друзья, антракт, все самое интересное впереди.
1: Продолжение концерта слушайте после выпуска новостей.
2: Танец на саблях.
3: Музыка, она вообще нужна всем. Понимание ритма, такта. В спорте я чувствую, как спортсмен передвигается, какая у него скорость, да, даже с закрытыми глазами. Поэтому ритм я чувствую. Этот путь саблей, шаг-выпад.
2: Олимпийская чемпионка по фехтованию София Великая в программе Presence Historicum. Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Владивостока.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
6: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
7: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
8: Домбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
5: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны.
1: Быть папой – значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
9: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
9: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
2: Радио России.
10: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин дал совет западным странам: никогда не воюйте с Россией. Президент вручил в Кремле золотые медали Героя труда и знаки лауреатов Госпремии России. И приют в ДНР является 5-м населенным пунктом, взятым за неделю под контроль российскими войсками. Далее подробнее. Российские войска в зоне СВО продвигаются вперед каждый день, постепенно беря под контроль новые территории, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Он заявил, что хотел бы дать всем совет: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать.
2: Нет, други наши, а их много было всегда. Всегда же объединялись. При Наполеоне, что Наполеон, Франция, что ли, с нами воевала? Да все страны Европы воевали тогда с Россией. А при Гитлере все то же самое. Посмотрите, что творилось под Сталинградом. Кстати говоря, под Сталинградом советские войска понесли впервые меньше потерь, чем противник. Но кто там воевал? Да со всех европейских стран, без всякого преувеличения. Вообще отметились все. И сейчас тоже все к нам лезут. И объединяют свои усилия, в том числе интеллектуальные усилия. Надо отдать должное. Что, в общем, уровень развития натовских стран, технологический, научный, он высокий. Это высокоразвитые экономики. Но вот они пытаются нанести нам стратегическое поражение, пытались. Теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились. Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделе пирога. Ну, если бы камер не было, я бы им показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются. И нам, конечно, нужно не просто отвечать им на вызовы, которые формулируются и преподносятся в виде соответствующих видов вооружения в борьбе с нами, но нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день. Каждый день ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
1: Владимир Путин заметил, что Киев расширяет использование БПЛА для того, чтобы расколоть общество России, посеять растерянность среди российских граждан и причинить ущерб экономике, но у него это не получится.
2: Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача – это внести раскол в российское общество, нанести там нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится. Ясно, что это предмет нашего особого рассмотрения. И здесь несколько задач мы должны решить. Первое, мы должны укреплять систему ПВО страны. Второе, что касается экономики. Да, ущерб, конечно, наносит нам, но у нас все быстро восстанавливается. Никаких серьезных проблем они нам создать не смогут. Но мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики.
1: Владимир Путин в завершении встречи в Кремле с участниками СВО из штурмовых подразделений попросил организовать для них культурную программу в столице. Ранее Владимир Путин вручил в Кремле

0: глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие.
1: Российские военные за неделю осуществили 2 массированных и 5 групповых ударов по используемым ВСУ объектам ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, складам боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны. Также в течение недели поражались пункты временной дислокации ВСУ. Российские войска в течение недели взяли под контроль 5 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе приют в ДНР. Средствами противовоздушной обороны сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов, системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Спорт.
2: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Президент Международного союза конькобежцев Ким Джи Ель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения россиян фигурного катания, шорт-трек и конькобежный спорт обсудит на ближайшем заседании Совета, который состоится завтра. При этом глава союза подчеркнул, что недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом ICU – это признание его личных заслуг, которые никак не связаны с политикой. Решением по атлетам. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ. За награду поборются Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Спирсян, Максим Душенков, Эсекиэль Барка и Константин Дюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордова в шорт-лист не вошел. Победители определят в 3 этапа. Сначала голосуют журналисты, а с 18 июня болельщики, и потом в июле итоги подведут эксперты. Букмекеры оценивают вероятность слез Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу в 73%. Всего за эту неделю показатель на одной из платформ вырос на 23 пункта. Болельщики помнят, как 41-летний капитан сборной Португалии плакал после вылета от Марокко на Мундиале в Катаре. Свой путь на текущем турнире португальцы начнут уже 17 июня матчем против Конго. Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга 30-летний россиянин в 3 сетах сломил сопротивление Тейса Бугварда, местного теннисиста, выиграв 6-4, 4-6, 7-6. Ну и руководство баскетбольного «Зенита» уволило 3 главных тренеров за 1 сезон. Последним стал Ростислав Вергун, который проиграл серию за бронзовые медали «Локомотиву Кубани» со счетом 2-3. После итогового поражения он также объявил о своем увольнении. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. В Пскове завтра дождь, плюс 13, в Великом Новгороде дождь, 18 градусов тепла, в Челябинске небольшой дождь, плюс 20, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 28, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 26, в Майкопе небольшой дождь, плюс 25, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 23, в Донецке временами дождь, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.

0: Дорога на Ялту.
1: Часть вторая.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
1: Нас неизменно поддерживает правительство Республики Крым, и свое приветствие нашему фестивалю прислал глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, при колоссальной поддержке которого наш фестиваль из просто красивой идеи превратился в реальность.
3: Дорогие друзья, рад приветствовать участников.

0: гостей и организаторов Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Это знаковое событие культурной и общественной жизни. Песни военных лет звучат здесь на разных языках, объединяют талантливых исполнителей из разных стран. Эти песни отражают чувства и ценности, которые близки и понятны людям во всем мире. Потому что это настоящее искусство. Оно вне времени, оно преодолевает любые преграды. Сегодня наши воины, как их деды и прадеды, сражаются с нацизмом, освобождают русскую землю. И песни военных лет звучат с особой силой. Они несут в себе мощную энергию победы, добра над злом, правды над ложью. «Дорога на Ялту» – это часть пути к нашей общей победе. Огромное спасибо музыкантам, артистам, деятелям культуры, искусства и, конечно, организаторам фестиваля. Особые слова благодарности Андрею Олеговичу Кондрашову и Льву Валерьяновичу Лещенко. Желаю всем творческих успехов, ярких впечатлений, мира и добра.
1: Спасибо, Сергей Валерьевич. Спасибо большое. Крым остается с нами на связи, потому что дорога на Ялту, даже если она в Кремле, невозможна без Крыма.
2: Мы движемся дальше, и настало время представить нашего следующего конкурсанта, который в буквальном смысле преодолел полмира, чтобы выйти на эту сцену.
1: Наша следующая песня особенная, и как конкурсная она прозвучит впервые. Написал ее бард, поэт Александр Городницкий еще в 2007 году, но звучит она так, как будто писалась тогда в июле 1942. И еще эта песня оказалась пророческой.
2: Посвящена она легендарному городу, русскому городу Севастополю, пережившему трагические, героические моменты истории, но выстоявшему и оставшемуся навеки городом-героем и городом русских моряков, который и сейчас находится в эпицентре истории.
1: Севастополь останется русским, именно так называется песня, которая сейчас прозвучит в исполнении нашего гостя из Бразилии Леонардо Балбинотти.
2: А также певца и композитора Игоря Корнилова и Крымского академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии, музыканты которого будут аккомпанировать нам прямо из Ялты.

0: Леонардо Балбинотти, Бразилия, Игорь Корнилов, Россия, оркестр «Дороги на Ялту» и Крымский академический симфонический оркестр прямо из Ялты.
1: Спасибо.
0: В 1955 году на экраны вышел фильм «Максим Перепелица» о том, как легкомысленный паренек в исполнении Леонида Быкова становится сознательным солдатом. И лейтмотивом через всю картину проходила песня с броским рефреном.
2: Ее сразу полюбили и в народе, и в армии. Она не только помогала печатать шаг, но и многое говорила солдатскому сердцу. Написали этот армейский шлягер композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Михаил Дудин. А сегодня ее исполнит наш гость, представляющий США.
0: Встречайте, Джанлука Шарпелетти, США.
2: И заслуженный артист Республики Башкортостан Игорь Морозов.

0: Джан-Лука Шарпелетти, США, и Игорь Морозов, Россия. Следующий конкурсный номер задумывался не как бравурный марш, а как песня раздумий, тихая песня раздумий о пройденном пути.
1: Пыль, туман, тревоги. Слова, написанные в 1945-м, сегодня прозвучат на китайском языке. Музыка Анатолия Новикова, слова Льва Ашанина. Эх, дороги. На сцене Син Кайджен, Китай.
0: Лауреат премии «Шансон года» Алексей Петрухин, Россия.

0: Син Кайджен Алексей Спасибо. Петрухин.
1: Партию на пиле исполнила Оксана Пономарева. Обратите внимание на эту прекрасную стройную девушку с этим брутальным инструментом, ради которого она отложила свою виртуозную скрипку. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь в дым, идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою. Махнем не глядя, как на фронте говорят.
0: Был такой фронтовой обычай. Меняешься с товарищем чем-то зажатым в кулаке, и только после размена узнаешь, кто выигрыши. Часы, портсигары, сувениры на память.
1: Песню из кинофильма «Щит и меч», написанную Вениамином Баснером и Михаилом Матусовским, представят наши гости из Испании.
0: На сцене Сира Родригес, Испания.
1: И впервые на фестивале «Дорога на Ялту» и на музыкальной сцене российский актер Игорь Петренко.

осторожно под пригорку, и ночь от этого становится темней, который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда,

Под огнем ходить не горбись, жильем случайным расставаться не скорбя, так потому-то наш родной гвардейский корпус сто

0: Это были Сира Родригес, Игорь Петренко и Сергей Головня со своим крупнокалиберным саксофоном, который регулярно на фронте под громовые раскаты крупнокалиберных орудий. Такой саксофон в России один.
1: Страна-победитель дороги на Ялту 2025 года. Тунис вновь борется за победу и в этом году.
0: С песней, которая прозвучит в нашей конкурсной программе впервые.
1: «Як истребитель. Слова и музыка Владимира Высоцкого» исполняют Омар Трабилси, Тунис.
0: И хочется сказать, сам Владимир Высоцкий. Впрочем, судите сами.
2: Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель, но тот,

0: Омар Трабелси, Тунис. И российский актер, режиссер, кинокритик Александр Шпагин.
1: Образ, голос, энергетика и талант которого позволяют нам здесь создать ощущение, что на сцене в нашем концерте принимал участие сам Владимир Семенович Высоцкий. Сразу после окончания Великой Отечественной войны Михаил Исаковский написал стихотворение об атмосфере первого послевоенного лета. И гармонь, согревавшая солдат на фронте, стала символом вот этой вот самой надежды на новую мирную жизнь. Или наоборот, ностальгии по последним предвоенным, но очень дорогим мгновениям мира.
0: Музыка Бориса Макроусова идеально легла на стихи, и песня получила редкое для советского времени международное признание. Ее взял в репертуар французский шансонье Ив Монтан под названием «Joli mai» – «Прекрасный май». Именно в этой версии ее исполнит наш конкурсант из Франции. На сцене Йоаким Кофинье Бари, Франция.
1: И Ярослав Сумишевский, Россия.

0: Йоаким Кофенье Бари, Франция, Ярослав Самишевский, Россия. Завершает нашу конкурсную программу страна, которая на протяжении 4 лет Великой Отечественной войны была рядом с Советским Союзом, отдавая все возможное ради победы. Население Монголии тогда составляло всего 800 тысяч человек, но их помощь была бесценна.
1: К 1943 году каждая пятая фронтовая лошадь была именно монгольской, каждая пятая советская шинель была сшита из монгольской шерсти. Маленькая страна стала великой союзницей.
0: Музыка Александры Пахмутовой, слова Михаила Львова. Поклонимся великим тем годам.
1: На сцене совдова Суренгин, Монголия.
0: И заслуженный артист России Аскар Абдразаков.

0: Глава Суренгин, Монголия, и Оскар Абдразаков, Россия.
1: Уважаемые зрители, это был заключительный конкурсный номер нашего фестиваля. Ровно через 5 минут мы завершим голосование в нашем канале, которое определит обладателя приза зрительских симпатий. Ну а нашему жюри в ближайшие минуты предстоит очень непростая работа. Им нужно будет выбрать тройку сильнейших. Сейчас будет самая кульминация фестиваля. Через считанные минуты мы узнаем имена победителей «Дорога на Ялту», но сначала наша неизменная традиция.
0: «Темная ночь» Никиты Богословского и Владимира Агатова, объединившего конкурсантов на самом первом фестивале «Дорога на Ялту».
1: Именно благодаря этой песне родился наш проект. Мы приглашаем на сцену Дениса Майданова с гитарой, а Кайметова просим занять место за роялем.

0: Это был номер «Темная ночь» в исполнении участников фестиваля «Дорога на Ялту» 2026. Наступает кульминация нашего вечера. И именно сейчас счетная комиссия завершает подсчет баллов, отданных членами жюри за каждого исполнителя. И я прошу председателя жюри, народного артиста России Льва Валерьяновича Лещенко, подняться на сцену. Также я приглашаю президента фестиваля «Дорога на Ялту» Андрея Олеговича Кондрашова.
1: Мы стояли перед очень сложным выбором, поверьте мне. И вы тоже сейчас, если мы скажем, что премии достаточно мало, а мы решили в этом году делать только 3 премии. И все равно у нас не получилось ничего. Все равно одну премию нам придется разделить. Но я думаю, вы нас в этом плане поддержите, да. Но что касается объявления, значит, лауреатов, то здесь я пальму первенства отдаю вот нашим ведущим и нашему президенту фестиваля Андрею.
0: Да, пожалуйста, Андрей Олегович, ждем с замиранием сердца.
2: Итак, после длительной борьбы итоги голосования жюри. Третье место занимает Дилейди Гонсалес Мартинес, Куба. Внимание! Второе место занимает Син Кайджен, Китай. А вот вокруг чего была настоящая борьба. За первое место. И жюри разделилось ровно пополам. А потому решили не драться, а просто и того, и другого кандидата поставить на первое место. Итак, один из них. Йоаким Кофенье Бари, Франция.
3: Но это еще не все.
2: И, наконец, еще одно первое место. Волнуетесь? Мы тоже волновались. Софт Даваа Суренгин, Монголия.
0: Помимо трех мест, которые распределяет жюри, у нас есть еще один приз зрительских симпатий. Это абсолютно прозрачное голосование. Вы можете проверить его аутентичность. И здесь победитель определится, ну, практически сразу. И ничего за время начала голосования не изменилось. Поэтому приз зрительских симпатий получает Син Кайджен, Китай.
3: Друзья, ну а для закрытия фестиваля слово предоставляется президенту фестиваля «Дорога на Ялту» Андрею Кондрашову.
2: Дорогие друзья, у нас с вами сегодня было торжество талантов, торжество мастерства, праздник искренности. Но, пожалуй, самое важное – это было торжество исторической правды. Мы с вами можем не сомневаться, что наши прекрасные конкурсанты будут возвращаться в свои родные страны и будут оставаться этими амбассадорами исторической правды, которые не позволят сомневаться в этой самой правде. Особенно в тех странах, где уже начали сомневаться. Ну а мы-то с вами никогда не сомневались. Мы же знаем, что правда на нашей стороне, и поэтому сегодня мы не только поздравляем друг друга с Днем Великой Победы. Мы еще знаем, что та победа, которую мы все ждем, будет тоже за нами. Спасибо вам большое.
0: Ну и коль скоро Лев Валерьянович находится на сцене, песня, без которой не может обойтись ни один день победы. День победы! День победы!

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
2: Самые звонкие голоса, самые задушевные напевы. Все сокровища национальной музыкальной культуры. 11-й международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
3: Категория 6+.
1: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Все виды вооруженных сил России стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам. Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом. И госсекретарь США Рубио направил поздравления по случаю Дня России. Далее подробнее. Владимир Путин в День России встретился с участниками СВО. Он сообщил, что находится в регулярном контакте с командующими группировок войск в зоне специальной военной операции. Владимир Путин подчеркнул, что участники СВО стоят на защите Отечества, и День России – это их день.
2: Очень рад вас видеть. Ну, вы наверняка обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в контакте постоянно с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня, и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня, с командующими группировок. Мы с ними регулярно в контакте, с командирами различных подразделений, бригад, дивизий, армий, батальонов. Но с вами хотел встретиться отдельно, и именно сегодня, в День России, поскольку вы как раз те люди, которые, как и другие наши военнослужащие, участники специальной военной операции, сейчас скажу об этом еще отдельно, вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день. День России.
1: Президент отметил, что штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом сражении и завершении любого военного конфликта. По словам главы государства, все виды вооруженных сил России стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам, чтобы потери среди них были минимальными. Владимир Путин назвал важнейшей задачу, которую решают российские штурмовые подразделения. Он попросил участников СВО высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом, и добавил, что хочет узнать мнение людей, которые на земле решают важнейшие для страны задачи. В ходе беседы прозвучал вопрос касательно разработок БПЛА. Владимир Путин сообщил, что Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом.
2: Что касается FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом, очень активная работа идет по этим направлениям. Ну, очень. Я вот сейчас, перед тем, как прийти к вам, может быть, вы смотрели там телевизор или что, если вот была такая возможность, занимался вручением наград государственных. И там была еще, кроме того, что показывали посредством массовой информации, еще закрытая часть. И там я награждал представителей оборонной промышленности, ведущих наших предприятий. И они, разумеется, в ходе вот этого торжественного мероприятия, у нас еще, разумеется, беседа. И не может быть никакой беседы в таких случаях, кроме как на производственные темы. Все они мне подробно рассказывали о том, что они вот сделали за предыдущий период времени и за что, собственно говоря, страна их и награждала, и что у них, что называется, на выдане находится, чем занимаются и на что предлагают в самое ближайшее время. И, конечно, с нашей стороны ВПЛА с использованием искусственного интеллекта, это образы там назначенных к поражению объектов и так далее, и так далее. Все это у нас в работе, в очень активной работе.
1: Владимир Путин добавил, что в России много частных лабораторий и структур, которые сейчас занялись разработкой средств противодействия БПЛА. Весь цикл испытаний и апробации новой российской военной техники проходит достаточно быстро. Об этом, в свою очередь, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.
3: Если есть что добавить, Андрей Иванович, скажи.
4: Ну да, у нас, в принципе, эта технология отлажена. Маленькое какое-нибудь предприятие народного ПК. Иногда это просто даже коллектив людей что-нибудь изобрело. Ну вот там, если говорить, средства РЭП, которые там наиболее тактического РЭП носимого, там соседка Н, земляк там, и так далее. Вот это все, значит, про проходит испытания. Если испытания подтверждают тактико-технические характеристики, то дается на апробирование в одну из таких продвинутых воинских частей. Если это БПЛА, например, то это Рубикон, 45-я бригада спецназа ВДВ, там еще есть несколько подразделений, которые вот занимаются просто их апробацией. Если боевая апробация у них проходит нормально, то дальше уже начинает движение в части. Весь этот цикл, он работает достаточно быстро. Но мы находимся в состоянии года. Вы прекрасно знаете, там вот сейчас даже по тактическому РЭП, вот сейчас у нас только начинает появляться линейка. Так бы одна соседка была более-менее, сейчас что-то начинает появляться чуть побольше. Ну да, так вот поэтому так и работает. Вот
2: вы сказали там 8-12 ГГц, противник постоянно меняет параметры. Нам нужно наладить такую систему, чтобы она гибко реагировала на то, что применяется противником, и была бы на шаг впереди. Вот. Министерство работает, но и вся промышленность старается это сделать. Будем дальше работать, безусловно.
1: Ранее сегодня Владимир Путин в День России вручил в Кремле золотые медали Героя труда и знаки лауреатов государственных премий.

0: является в том числе приют в ДНР. США, приверженные мирному решению конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в поздравлении по случаю Дня России. Он выразил надежду, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям Москвы и Вашингтона. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в российской премьер-лиге. За награду поборются Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Сперсян, Максим Глушенков, Эсикиэль Барк и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордоба в шорт-лист не попал, победителя определят в 3 этапа. Футбольный клуб «Сочи» официально покинули нападающий Франсуа Камано и вратарь Юрий Дюпин. Пресс-служба «Южан» объявила об их уходе в связи с истечением контракта. Напомню, что ранее из команды уже ушел целый ряд ключевых футболистов, включая Сергея Волкова, Максима Мухина и Антона Зинковского. Напомню, что «Сочи» вылетел в первую лигу. Президент Международного союза конькобежцев Ким Джаель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения россиян в фигурное катание, шорт-трека и конькобежный спорт обсудят на ближайшем заседании Совета. При этом глава Союза подчеркнул недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом ICU. Это признание его личных заслуг, которые никак не связаны с политическим решением по атлетам. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Руководство баскетбольного «Зенита» уволило 3 главных тренеров за сезон. По ходу розыгрыша единой лиги ВТБ петербургский клуб установил уникальный рекорд по тренерским отставкам. Сезон команда начинала под руководством Александра Секулича, которого уволили в январе. Затем Дейн Радонич покинул пост после вылета в полуфинале от «Уникса» и после поражения в матче за бронзу от «Локомотива Кубани» ушел из команды Ростислав Вергун. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 20. В Перми небольшой дождь, плюс 24. В Ульяновске небольшой дождь, плюс 22. В Элисте небольшой дождь, плюс 28. В Махачкале малооблачно, плюс 29. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 24. В Грозном небольшой дождь, плюс 28. В Херсоне пасмурно, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.
2: Именно об этом сегодня пойдет речь в программе
3: «Аурум Инутили. Бесполезное золото». Sounds charming.

0: бесполезное золото.
1: Я приветствую вас, друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это 445-й эпизод «Победителей». Сегодня в День России, ну, с которым я всех наших слушателей, конечно же, вот этот под занавес этого дня прекрасного праздничного и поздравляю. Песня, с которой мы начинали сегодня эфир, называется «Ром». Это Дмитрий Моталевский и его группа «Моталевский» из «Старого оскола». Победители 441-го эпизода по версии редакции программы «Аурум и Нуцеля». Еще одна команда, которую мы будем слушать буквально через минуту, тоже в 441-м эпизоде отметилась. Ну а добавляю я к уже названным сегодня рок-героям группе «Моталевский» только одно. Это поющие о любви ребята из краев, где цветет подсолнух и зреют бурачки. По-моему, великолепно. Итак, что это еще одна за группа? Это группа «Точка ноль». Московский коллектив, играющий фэнтези-рок, играющий даже джаз-рок, где-то мелодичный, где-то романтический рок на русском языке. Команде, между прочим, без малого уже почти 12 лет. И в этот день группа впервые выступила 12 лет назад в одном из московских клубов с сольным концертом. А сегодня команда «Точка ноль». Участники больших туров, и не только по России, кстати говоря. И, между прочим, 18 июля вы эту команду можете услышать вживую на ВК-фесте. Ну, если, конечно, придете и послушаете. А прямо сейчас их песня «Дом, летящий к центру солнца». Вот в этом эпизоде «Победителей» в День России. Слушаем.

0: have no idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Друзья, я хочу напомнить, что вы слушаете 445-й эпизод программы «Аурум Инутиле», в котором мы собрали всех самых ярких, самых выдающихся музыкантов последних 4 эпизодов. Как мы делаем всегда. То есть сегодня участники серии 441-444 по 2 группы из каждого эпизода были отобраны с учетом ваших голосов, с учетом ваших рекомендаций, которые вы оставляли в комментариях под каждым эпизодом. Мы отбирали самые понравившиеся вам команды, ну и, конечно, использовали свои симпатии здесь, в редакции «Аурум Инутиле». Следующая группа – «Незримые комнаты» из Екатеринбурга. Пишет группа «Фильмомузыку», которая рождает множество образов. Вообще, ребята не расставляют приоритетов в своем творческом пространстве, но делают все настолько вкусно, настолько звучно и настолько впечатляюще, потому что, как мне показалось, наверное, для них все важно. Они не придерживаются какого-то одного стиля, но в их музыкальном творчестве, в их музыкальном поле можно легко найти такие направления, как симфорок, прогрессив мой любимый, альтернативу мою любимую, фолк-рок, разумеется, ну и, конечно, New Age и Ambient. Кстати, композиция «Пташечка», которую вы прямо сейчас и услышите, в 442-м эпизоде отметилась именно этим. Группа из Екатеринбурга «Незримые комнаты».

этом же эпизоде номер 442, где чудесным образом звучала песня «Пташечка» екатеринбургского коллектива «Незримые комнаты», которую вы только что слушали, отметилась своей замечательной песней «Радиоблюз» московская группа «Тюленева» во главе с Михаилом Пучковским. Команда, которую Миша создал еще с друзьями с юго-запада Москвы когда-то в середине 90-х годов, и которая спустя 25 лет реинкарнировалась практически в том же самом составе. Ребята записали эту классную композицию «Радиоблюз», и я тогда еще в 442-м эпизоде сказал, что песня эта ляжет в основу всего радиоэфира, наверное, начиная уже с сегодняшнего дня. А сегодня праздник. И как вот эту песню сегодня не поставить, скажите вы мне? Группа «Тюленева», московская команда с песней «Радиоблюз».

нас в эфире пусто не бывает, потому что программа «Аурум Инутиле» – это не про пустоту, это про смыслы. Аурум. 443-й эпизод. Здесь, конечно же, тоже была находка. Удивительная команда «Порт 0» из города Заречный. Группа исследует извилистый путь духовного роста человека, место последнего в стремительно меняющейся действительности. Музыка, которая подает нам надежду на то, что русский рок обретает какие-то новые формы и новые смыслы. И даже, наверное, удивившая меня, потому что я, в общем, всегда выступал за определенное количество этих самых смыслов в русском роке. Мне казалось, что слишком простоват все-таки наш русский рок, да, мы об этом тоже много говорили. И я послушал их новую песню «Жертва». Сегодня, вот в этом самом эпизоде «Победителей», я предлагаю вам тоже эту самую новую песню послушать. Проникнитесь, друзья. Песня «Жертва», группа «Порт 0», город Заречный.

здесь? Говорит мне нет. И даже мертвый гость изначально призрак. Дрожь сбил дело, пошатнулся контроль. Мысли опрокинула душевная боль.

0: idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиля.
2: Бесполезное золото.
1: Вот композиция, это композиция, да? Согласны? Она называется «Жертва». И в городе Заречном есть замечательная команда «Порт Ноль». Музыканты этого коллектива, друзья, теперь тоже будут бороться и за ваше мнение, и за влияние внутри редакции программы «Аурум Инутиля» с тем, чтобы завоевать наш главный радиокубок, программу персональную «Аурум Инутиля», в которой сможет команда, которая сегодня наберет, ну, во-первых, большинство ваших комментариев, и, во-вторых, наших тоже здесь оценок внутри редакции программы «Аурум Инутиля». И эта группа сможет записать свой персональный эпизод программы «Аурум Инутиля». 4 песни, большое интервью с рассказом о своем творчестве, о своем пути, о своем видении этого самого творчества. И все в этом духе. Еще одна группа классная из Москвы будет бороться за это самое право. Называется эта команда «Театр одного вахтера». Группа, которая поселила в сердцах многих слушателей уверенность в том, что действительно все у нас с отечественной рок-музыкой в порядке. Ну и надо сказать, что тоже команда не молодая, там 15 лет творческого пути, чего только стоит. Что еще добавить? Это экспериментальный арт-рок с постоянным поиском новых звучаний. Мы в прошлый раз слушали одну их замечательную композицию, сегодня я предлагаю вам другую. Она называется «Сказка». О, сколько смыслов в этой сказке ваш.

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду.
2: Ауру.
3: 444-й эпизод. Мы стартовали тогда с песни единственной метал-группы из Казани, состоящей из одних девушек. Группа эта называлась Red Sun. Девчонки просто шпарят такой горячий рок в жанре heavy metal, что диву даешься. И тогда их песня Feel the Fire, между прочим, произвела фурор. Давайте ее сейчас и послушаем.

После столь вот громкой композиции «Feel the Fire» называлась эта песня. Это женская метал-группа из Казани. Ну, понятно, что состоит она из одних девушек. Группа, которая не просит внимания. Группа, которой это самое внимание приходит само. Как говорят девчонки, наше творчество — это смесь ярости, смесь свободы, холодного блеска стали вместе с огнем, горящим в каждой из нас. Вот что такое группа Red Sun, друзья. А далее у нас мой любимый rhythm and blues, блюз-рок, как угодно это называйте, группа из Рязани «Лунные дети», мимо которой я, увы, ничего не могу с собой поделать, не могу пройти. И новая композиция Андрея Григораша, лидера этой команды, под названием «Молчим».

0: бесполезное золото.
1: Это был трек «Молчим», «Лунные дети», рязанский коллектив, постоянный участник программы «Аурум» и «Нуцеля». Беру на себя смелость утверждать, что весьма оригинальный. Когда вы раскусите, когда вы поймете, когда начнете восхищаться, еще, поверьте мне, запишите в свои плееры их композиции. Но сегодня у нас, друзья, программа «Аурум и Нутили», как всегда, с сюрпризом выходит. В 445-м эпизоде я решил еще одной командой из состава прошедшей серии 441-444 завершить этот эпизод. Поскольку сегодня все-таки 12 июня, поскольку сегодня у нас один из главных праздников страны, я хочу завершить этот эпизод песней-слоганом. «Нам всем давно нужна Олимпиада». Группы из города Кимры под названием Horizon во главе с Сергеем Плешканом. А меня зовут Дмитрий Чернов. Наслаждайтесь роком настоящим. Мы встречаемся ровно через неделю. Пока и с праздником.
2: Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо, вдохните, шагом марш.

0: бесполезное золото.
1: Sounds charming.
2: Музыка большой страны. Группа «Моральный кодекс». В твоих глазах. Николай Девлет-Кильдеев.
3: Примечательно тем, что она записана на студии Abbey Road в Лондоне, где большинство своих альбомов записала такая великая группа, как Beatles. Мы записывали эту песню с очень известным продюсером английским Крисом Кимзи, который работал с группой Rolling Stones. Ну и вот нам повезло там записать песню эту.

0: Музыка большой страны. Радио России. Тетерева. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Птицы-то не совсем лесные, скорее опушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытые пространства, чтобы было видно друг друга и чтобы их было видно хорошо.
0: Гости – орнитолог, биолог Евгений Коблик и журналист, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими и участниками спецоперации и дал совет недругам никогда не воевать с Россией. Также глава государства заявил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, и Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваторией Азовского моря 185 украинских беспилотников, 62 из них над Брянской областью. Вашингтон поздравил Москву с праздником. Подробнее об этих и других событиях далее, более подробно. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации. Глава государства дал совет недругам никогда не воевать с Россией, не пытаться этого делать. По словам Путина, Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию, но только с учетом своих национальных интересов.
2: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день, каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно. Так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. То теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
1: Президент также заявил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, и Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей обороны и промышленности Российской Федерации.
1: На встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации, Владимир Путин заявил, что многонациональный народ России понимает свою ответственность перед будущими поколениями, и только народ России в состоянии защитить свою страну. Кроме нас, Россия никому не нужна, подчеркнул глава государства. Сегодня, в День России, Владимир Путин наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Глава государства отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. Президент России также присвоил звание «Мать-героиня» женщине Ирине Пащенко из Ростовской области, наградил орденом «Родительская слава» родителей Пермского края, Тюменской, Воронежской области, а также медалью ордена матерей и отцов из 7 регионов России, следует из соответствующего указа. Подразделение группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. За неделю российские войска взяли населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в Донецкой Народной Республике, Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. С 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, а также уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваторией Азовского моря 185 украинских БПЛА, 62 из них над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны России. Вашингтон намерен содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраиванию более конструктивных отношений с Москвой. Об этом говорится в тексте поздравления госсекретаря США Марка Рубио по случаю Дня России. От имени Соединенных Штатов я поздравляю российский народ с праздником, отмечается в документе. Тем временем Дональд Трамп считает, что сделка с Ираном может быть заключена уже на выходных или в понедельник, сообщает издание Axios. Ранее глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон никогда не были так близки к подписанию меморандума, как сейчас. По данным агентства Reuters, проект сделки, в частности, предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива.

0: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский «Урал». Пресс-служба клуба сообщила о назначении этого специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Домашний матч сборных Ирландии и Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине. УЕФА уже одобрил этот запрос. На нейтральной арене также состоится и ответный матч 27 сентября. Перенос связан с мощным давлением в Ирландии и призывами к бойкоту из-за конфликта на Ближнем Востоке. Российские специалисты не вошли в техкомитет Международного союза конькобежцев. По итогам выборов на конгрессе организации на Тенерифе никто из четырех кандидатов от России не получил места в техподразделениях. При этом ранее на пост вице-президента союза конькобежцев был успешно избран россиянин Александр Кибалко. Иван Демидов и Александр Никишин попали в символическую сборную новичков сезона в НХЛ. Пресс-служба лиги включила двух российских хоккеистов в топ-6 лучших дебютантов регулярного чемпионата. 20-летний форвард Монреаля Демидов набрал 62 очка в регулярке, а 24-летний защитник Каролины Никишин набрал 33 очка. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» завоевал бронзовые награды единой лиги ВТБ. В решающем пятом матче серии за третье место краснодарцы на выезде победили «Зенит» 84-76. «Локомотив» выиграл серию до трех побед 3-2 и взял бронзу турнира во второй раз в своей истории. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. По данным Центра ФОБОС, 13 июня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 10 градусов, без осадков во Владивостоке до 20, тепла и кратковременный дождь в Екатеринбурге плюс 21-23, вечером осадки. В Архангельске воздух прогрелся до плюс 30, там осадков не ожидается. В Нижнем Новгороде и Пензе плюс 25-27, в Ярославле и Владимире до 30 градусов тепла, во Владимире возможен кратковременный дождь и гроза. В Сочи до 25 тепла, в Санкт-Петербурге днем плюс 15-17, местами возможна слабая гроза и временами дождь. В столице днем до плюс 28, во второй половине дня ливневый дождь и гроза.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть десятая.
1: Настало утро, серое и холодное. Шлюпка шла по ветру, и компас показывал, что мы держались именно того курса, который ведет нас к Японии. Несмотря на теплые перчатки, пальцы у меня окоченели, и я едва мог держать руль. Ноги застыли, и я страстно желал, чтобы наконец выглянуло солнце. Передо мной на дне лодки лежала Мот. К счастью, ей было тепло. Она была укутана толстыми одеялами.
2: Доброе утро, мистер Ван Вейден.
3: Доброе утро.
2: Не видно ли берега?
3: Нет, но мы приближаемся к нему со скоростью 6 миль в час. Он в той стороне Сибири. А вот здесь, на юго-западе, в 600 милях от нас, Япония. При таком ветре мы будем там через 5 дней.
2: А если будет буря? Шлюпка может не выдержать.
3: Только при сильной буре.
2: А если будет сильная буря?
3: Надеюсь, что тогда нас кто-нибудь подберет. В этой части океана много промысловых шхун.
2: Да ведь вы совсем продрогли. Смотрите, вы дрожите.
3: Да ну что вы, все хорошо.
2: Нет, нет, не спорьте. А я спокойно лежу здесь в тепле, как у печки.
3: И я не думаю, что было бы лучше, если бы мы оба тряслись от этого холода.
2: Но было бы лучше, если бы я умела управлять рулем. И я научусь.
1: Мот села и занялась своим несложным туалетом. Она распустила волосы, и они каштановым облаком окутались.

0: ее, скрыв лицо и плечи. Милые каштановые волосы. Мне хотелось поцеловать их, пропустить сквозь пальцы, спрятать в них свое лицо. Любовь мужчины и женщины казалась мне чем-то возвышенным, основанным на той духовной связи, которая соединяла и влекла их души одну к другой. Физическая сторона любви не играла для меня большой роли. Но я понял теперь, что душа выявляется через телесную оболочку, что смотреть, ощущать запах и прикасаться к волосам любимого существа – это то же, что постигать сущность его духа. Резкий порыв ветра вдруг сбил нас с курса. Шлюпку подхватило и понесло по волнам. Она накренилась и зачерпнула с ведро воды. Бросившись к парусу, я едва успел отдать его. Парус захлопал, и шлюпка выправилась.
1: Кажется, вы неплохо справляетесь. Впрочем, я ничего не смыслю в морских делах.
0: Идти по ветру не так уж и сложно. Но когда ветер вдруг задует прямо в лицо или в бок, то тогда без управления рулем не обойтись.
1: Но ведь не можете же вы сидеть у руля дни и ночи. А потому после завтрака извольте дать мне первый урок. А затем вы ляжете спать. Мы установим вахты, как это делается на судах.
0: Как же я буду вас учить, когда я сам учусь? Вы же не подумали о том, что у меня нет опыта в управлении самой простой шлюпкой, когда доверялись мне?
1: Тогда, сэр, мы будем учиться вместе. А так как вы у руля уже целую ночь, то научите меня тому, что постигли за это время. А сейчас давайте завтракать. На воздухе разыгрывается аппетит.
0: Да, да, я ужасно голодный. После завтрака мы выпили по чашке воды, и Мот стала учиться править рулем. Уча ее, я учился и сам, хотя кое-что и знал уже из моего опыта на призраке. Мот оказалась способной ученицей и скоро поняла, как надо держать курс и управлять парусом при неожиданных порывах ветра. Неистовый северо-западный ветер дул целые сутки. Когда же он затих, то поднялся юго-западный. Это было для нас самое худшее. И я принялся за свой якорь. Высвободил парус, поставил его и старался держать шлюпку хотя бы в юго-восточном направлении. Озябшие и измученные, мы весь день боролись с ветром, хлеставшим нас по лицам, и с бесновавшимся морем белым от пенистых гребней. Пришла ночь, но мы не ложились спать. Настал день, и ветер все еще дул прямо в лицо и ревело море. Но мы держались. Держалась и наша шлюпка. Ветер все дул, точно сорвавшись с цепи. Бывали дни полного штиля, когда мы качались на пустынной необъятной поверхности океана, подавленные его величием, и когда нам казалось чудом из чудес, что мы все еще живы и боремся за жизнь. Случались дни изморози, ветра и мокрого снега, когда мы никак не могли согреться, или дни проливного дождя, когда нам удавалось наполнить наши бочонки пресной водой, выжимая промокшие паруса. В одну из бурь, самую злейшую из всех нами испытанных, я взглянул на горизонт. Я ничего не искал, а скорее молил стихию прекратить, наконец, свою ярость и пощадить нас. Я не решался поверить своим глазам. Я увидел далеко врезавшийся в море мыс. Черный, высокий и голый. У его края пену прибоя и черную неприветливую линию берега, уходящую на юго-восток.
2: Мот! Берег!
1: Это не Аляска?
2: Увы, нет! Нужно спешить! Мы должны высадиться на берег и найти там приют, прежде чем начнет темнеть.
0: Я увидел, как за мысом постепенно вырастали отдаленные холмы, и перед нами открылись береговая линия и глубокая бухта. В ту же самую минуту до нашего слуха донесся непрестанный и мощный рев. Он был похож на отдаленный гром и слышался с подветренной стороны, заглушая шум прибоя.
2: Лежбище! Теперь мы спасены. Наверное, там есть и люди, и сторожевые суда для защиты животных от браконьеров. А может быть, здесь есть и стоянка. Если боги будут к нам милостивы, мы обогнем ближайший мыс, подойдем к хорошо защищенному берегу и сможем высадиться на песчаный пляж, даже не замочив себе ног.
0: И боги были милостивы к нам. Берег изгибался все дальше на юго-запад, пока, наконец, не показалась маленькая бухта, где вода стояла неподвижно, точно в пруду, и лишь изредка подергивалась легкой рябью, когда дыхание шторма врывалось сюда через окружавшие бухту скалистые стены. Здесь не было котиков. Киль лодки коснулся дна, покрытого галькой. Я выскочил и протянул руку Мот. Через мгновение она была рядом со мной. Но как только мои пальцы разжались, она вдруг ухватилась за меня. Я тоже покачнулся и чуть не упал на песок. Мы так долго пробыли на вечно волновавшемся, неспокойном море, что теперь твердая земля вырывалась у нас из-под ног. Дурак, идиот, как можно было забыть?
1: Ну перестаньте, почему вы себя так корите?
0: Все потому, что я не захватил спичек. Понимаете, ни одной спички. Теперь бы приготовить горячий кофе, сварить суп, чаю. А на чем?
1: А вы вспомните Робинзона. Он тер одну палку, а другую.
0: Я читал много воспоминаний, написанных потерпевшими крушение. Все они пробовали этот способ и безуспешно. Я знаю Винтерса. Он газетный корреспондент. Путешествовал по Аляске и Сибири. Я однажды встретил его у знакомых, и он рассказывал нам, как пытался добыть огонь при помощи двух палок. И это было очень забавно. Он неподражаемо рассказывал о своем неудачном опыте, и помню, как в заключении, сверкнув своими черными глазами, он сказал: «Джентльмен, островитянин южных морей, может быть, сумеет это сделать, может быть, сделает и малаец, но это превышает способности белого человека».
1: Но ведь мы же прожили столько времени без огня. Почему мы не можем жить без него и дальше?
0: А как же кофе? Вы только подумайте о кофе. И какой превосходный кофе! Я взял его из собственной кладовой Волка Ларсена. И кругом отличные дрова.
1: Я и сама не отказалась бы от кофе. Но ничего не поделаешь. Давайте лучше подумаем, где и как соорудить укрытие. У меня уже есть идея. Мы можем попробовать сделать палатку из парусов.
0: Целый день проработал я над сооружением палатки. В первую же ночь пошел дождь, палатка промокла, и Мот принуждена была возвратиться ночевать в шлюпку. На следующее утро я выкопал вокруг палатки глубокую канаву, а через какой-нибудь час после этого внезапным порывом ветра палатку сорвало и бросило на песок ярдах в 30 от места, где она находилась. Так, как только спадет вечер, я на шлюпке отправлюсь исследовать остров. Здесь обязательно должны быть люди или какая-нибудь стоянка. Шхуны должны посещать этот остров, и он должен принадлежать какой-нибудь стране. Но мне хотелось бы устроить вас поудобнее раньше, чем я отправлюсь.
1: Я тоже отправлюсь с вами.
0: Было бы лучше, если бы вы остались. Вы и так много перенесли, а плыть на шлюпке и грести в такую отчаянную погоду не очень-то приятно. Вам необходимо отдохнуть, и я просил бы вас остаться.
1: Я все-таки отправлюсь с вами. Я смогла бы вам чем-нибудь помочь. Если что-нибудь вдруг случится с вами, как я останусь здесь, без вас, одна, подумайте об этом.
0: О, не беспокойтесь, я буду очень осторожен. К тому же я не пойду далеко и вернусь к вечеру.
1: Нет.
0: Да, решено. Вам будет лучше остаться здесь. Постарайтесь ничего не делать. Отдохните и хорошенько выспитесь.
1: Пожалуйста, прошу вас, не оставляйте меня здесь одну.
0: Ладно, хорошо, уговорили. Поплывем вместе на поиски других людей.
1: А что, если на этом острове никого нет? И никто о нем даже не знает?
0: Ну, если вы правы, то нам следовало бы подготовиться к зиме. Наши запасы не вечные, но ведь здесь есть морские котики.
3: Они могут уйти отсюда куда-нибудь в другое место, поэтому я должен как можно скорее заготовить достаточное количество мяса. А затем необходимо соорудить хижину и запастись топливом, натопить котикового жира для освещения. Во всяком случае, работы у нас будет немало, если этот остров действительно необитаем. Однако я все же надеюсь, что мы найдем людей.
0: Но Мот оказалась права. Мы осмотрели остров с моря в бинокль, побывали на шлюпке во всех его бухтах и иногда даже высаживались на берег, но не нашли нигде и следа людей. Мот, подготовившая меня к разочарованию и бывшая весь день в самом великолепном настроении, все-таки не выдержала и, когда мы высадились у себя в бухте, разрыдалась. Теперь настала моя очередь казаться веселым. И я разыгрывал свою роль так старательно и с таким успехом, что в конце концов заставил ее смеяться и даже петь. Она спела для меня перед тем, как идти спать. Ее голос был не сильный, но удивительно красивый и выразительный. Первый раз в жизни я почувствовал ответственность за другого человека. И это была самая великая ответственность, потому что она казалась самой дорогой для меня женщиной на всем земном шаре, единственной, которую я безумно любил. Мы справедливо назвали наш остров островом усилий. 2 недели мы упорно трудились над постройкой хижины. Все шло как по маслу до тех пор, пока не встал вопрос о крыше. Какая польза от стен без крыши? И из чего мы могли ее сделать? Правда, у нас были запасные весла. Они могли служить нам стропилами. Но чем их покрыть? Трава для этого не годилась. Мох тоже не годился. Парус нам нужен был для шлюпки, а брезент весь изорвался. Винтерс употреблял для своей крыши шкуры моржей.
1: Так ведь у нас на острове есть котики.
0: На следующий день мы принялись за охоту. Я совершенно не умел стрелять, но рассчитывал, что научусь. Однако, когда я истратил 30 патронов на 3 котиков, то решил, что все наши огнестрельные запасы иссякнут раньше, чем я приобрету необходимый навык. 8 патронов я уже испортил на добывание огня, прежде чем догадался прикрывать уголье сырым мхом. Мы должны бить котиков дубинками. Я слышал, как матросы говорили, что их обыкновенно так и бьют.
1: Но они такие славные. Нет, я и думать об этом не хочу. Это просто зверство. Стрелять совсем другое дело.
3: Но нам нужна крыша. Зима-то на носу. Или мы, или они. Очень жаль, что мы так мало захватили с собой патронов. Но не все ли равно, как им придется расставаться с жизнью? От выстрелов или от ударов дубинкой? Во всяком случае, я отправлюсь бить их один.
1: Слишком опасно для вас отправляться на охоту одному. Я знаю, знаю, вы боитесь, что я слабая женщина и не сумею оказать вам поддержку в минуту опасности.
3: Но ведь бить дубинками...
1: Ну, конечно же, это будете делать и вы. Я буду визжать и отворачиваться всякий раз, как...
3: Как только появится опасность.
1: Я сама решу, когда смотреть и когда не смотреть.
0: Дело кончилось тем, что на следующее же утро она отправилась со мной. Я направил шлюпку прямо в соседнюю бухту, на самую отмель. Котики были здесь повсюду. Они плавали в воде и тысячами ревели на берегу так громко, что мы должны были кричать, чтобы расслышать друг друга.
3: Ну, за дело.
1: Погодите. Я думаю, вам лучше не трогать взрослых самцов. Я вспомнила. Капитан Ларсон как-то рассказывал мне, как его матросы охотятся на котиков.
3: Как?
1: Они угоняют их маленькими стадами внутрь острова и там убивают. Холостяки, так моряки называют молодых самцов, у которых нет гаремов, держатся особняком. А между гаремами всегда остаются свободные пространства. И пока холостяки держатся на этих пространствах, их не трогают владыки гаремов.
3: Вижу одного из них. Давайте проследим за ним и узнаем, в каком месте он выйдет на сушу.
0: Котик подплыл прямо к отмели и вышел в промежутке между 2 гаремами, владыки которых заворчали, но не тронули его. Мы проследили, как он медленно направился в глубину, ковыляя между другими гаремами по проторенной тропе. Ну, вперед.
1: Я с вами. Только сперва нужно закрепить шлюпку. И дайте мне тоже какую-нибудь дубинку.
3: Ну нет, так не пойдет. Давайте лучше вернемся. Крышу можно сделать из травы.
1: Вы же сами говорили, что нельзя. Может быть, мне пойти вперед?
3: Вперед пойду я, а вы так и быть за мной. Но только не отставайте и держитесь ближе ко мне.
0: Я дал Мот сломанное весло, а сам взял другое, и, тревожно оглядываясь по сторонам, мы двинулись вперед. В самом центре стада шум был ужасен, от него кружилась голова. Я остановился и ободряюще улыбнулся Мот, так как освоился с положением скорее, чем она.
1: Я боюсь и не боюсь. Виновата мое слабое тело, а сама я не боюсь. Я не боюсь.
0: Четверть мили мы шли вглубь острова за холостяками, этими гладкошерстными молодыми самцами, живущими в одиночку и набиравшимися сил, чтобы вступить в драку с другими самцами и завоевать себе почетное место в ряду обладателей гаремов. Громко крича, угрожающе размахивая дубинкой и даже давая пинка особо ленивым из них, я отбил несколько холостяков от их сотоварищей. И если какой-нибудь из них пытался бежать к воде, то я бил его по голове. Мот принимала деятельное участие в этой охоте, крича и размахивая обломком весла.
1: Это, оказывается, увлекает.
0: Час спустя мы гордо шли по тропинке между гаремами назад, сгибаясь под тяжестью шкур. Я поставил парус, вывел шлюпку из бухты, и мы отправились обратно.
1: Мы точно возвращаемся к себе домой.
0: Мне кажется, будто я жил здесь всегда. Словно я охотился, совершал набеги и сражался всю свою жизнь. И вы тоже всегда разделяли эту жизнь со мной. Вы тоже отлично переносите все трудности. Слова «моя жена», «моя подруга» звучали в моих ушах весь остаток этого дня и в следующие дни. Но никогда они не звучали для меня так громко, как в тот вечер, когда Мот снимала мох с тлеющих углей, раздувала огонь и готовила ужин. Должно быть, во мне тогда проснулся старый дикарь, с которым я искони был связан целым рядом последовательных рождений, составлявших мою расу. Старые древние слова «жена», «подруга» наполняли меня трепетом, и, тихо повторяя их снова и снова, я блаженно уснул. Мы соорудили две небольшие хижины. Одну для Мот, другую для меня. В хижинах было темно и неприглядно. Они были не лучше свиного хлева. Но для нас, не забывших испытаний, пережитых на море в маленькой шлюпке, они казались довольно уютными.
1: Что-то должно случиться. Уже надвигается, я чувствую это. Что-то идет прямо на нас сюда. И случится скоро. Я не знаю, что именно, но непременно случится.
0: Хорошее или дурное?
1: Не знаю, но оно уже в море. Оно идет.
0: Я проснулся с каким-то странным ощущением, будто мне чего-то недоставало. Но это странное угнетенное состояние скоро прошло, когда я понял, что мне не хватало ветра. Это была моя первая ночь за много месяцев, проведенная в закрытом помещении. Я позволил себе несколько минут понежиться под одеялом, не промокшим от тумана или росы, стараясь дать себе отчет, во-первых, в том, какое впечатление производит на меня отсутствие ветра, а во-вторых, какую радость я ощущаю, нежась на матраце из мха, сделанном руками Мот. Одевшись и открыв дверь, я услышал, что волны все еще шумом бьются о берег, напоминая о яростной буре, которая прошла ночью. День был ясный и солнечный. Я заспался и, выйдя из хижины, решил наверстать потерянное время. Но, оглянувшись, я вдруг остановился, как вкопанный. Я не мог поверить своим глазам. Увиденное ошеломило меня. В каких-нибудь 50 футах от хижины, носом вперед со сломанными мачтами, лежало на берегу какое-то судно. Перепутанные мачты и реи с разорванными снастями свисали, покачиваясь с его борта. Я стал протирать глаза. Вот самодельная наша судовая кухня, знакомый выступ кормы, низкая крыша кают-компании, едва возвышающаяся над бортом. Это был призрак.

Вы слушали 10-ю часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Мод – Ольга Красько. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Я полагаю, что ни один, ну, такой неравнодушный, скажем, прям нормальный человек, либо это в его родном городе происходит, либо когда он там путешествует, в путешествиях это наблюдает и видит некогда прекрасные, а ныне впавшие, так сказать, в состояние разрушенные, либо это барская усадьба бывшая, либо это какой-то удивительный храм. Ну, просто испытывает, я не знаю, вот я, например, вот это видеть спокойно невозможно. Жалко, ужасно, и жалко, и обидно, и представляешь себе, каким украшением пейзажа, вида местности городской или там даже сельской, неважно, могло бы быть это строение, то мне кажется, что дело, которым занята наша сегодняшняя гостья и ее коллеги, сейчас я вам ее, нашу гостью, с удовольствием представлю, оно в высшей степени благородное и благодарное. У нас в гостях сегодня Софья Калиничева, главный редактор проекта «Консервация». Это проект, который занят сохранением, ну, так скажем, тоже в таких формулировках привычных, сохранением культурного наследия в конечном счете, которое, увы, не всегда, так сказать, в надлежащем состоянии, это самое культурное наследие. Здравствуйте, Софья. И давайте, пожалуй, начнем. Мой первый вопрос будет такой. Чем отличается консервация от реставрации или восстановления?
2: Наталья, дорогие слушатели, здравствуйте. Большое спасибо, что пригласили нас поговорить о нашем проекте. Начну с объяснения терминов, потому что здесь возникает часто большая путаница. Вот если мы возьмем реставрацию, консервацию, например, реконструкцию, воссоздание, то очень часто все путают. То, чем занимаемся мы, то есть консервационные работы, это такие срочные меры, срочные противоаварийные работы, которые позволяют вот тем самым ветхим постройкам сохраниться на долгое время. А если мы говорим о реставрации, то мы говорим скорее уже о воссоздании изначального облика этого объекта. Если о реконструкции, это воссоздание изначального облика, да, который, например, был утерян. То есть здесь вольности часто бывают даже больше. В действительности, опять же, вот мы занимаемся противоаварийными работами, то есть делаем все для того, чтобы храм, усадьба, какой-либо другой объект просто буквально не обвалился, просто буквально не был стерт с лица земли. Но вместе с тем, как я тоже всегда поясняю, чисто юридически, с точки зрения проекта, действительно все четко. Консервационные работы, реставрационные работы. Однако, когда мы приходим на объект, зачастую эти работы комплексные, да, потому что когда мы сохраняем облик памятника, мы невольно заходим, понятно, внутрь этого объекта, и там может обвалиться иконостас, тоже сыпаться живопись, и зачастую некоторые работы, которые мы проводим, они вот как бы на стыке между консервацией, иногда реставрацией. Поэтому это такой всегда сложный вопрос, но вот если говорить кратко, то да, мы проводим первоочередные работы, которые позволяют памятнику жить дальше.
1: Ну да, собственно говоря, я так понимаю, что вы готовите тот или иной памятник к тому, чтобы уже дальше приходили реставраторы, и просто чтобы, вот вы очень, так сказать, правильно сказали, чтобы не обвалилось все уже окончательно. Скажите, Софья, а люди каких профессий заняты именно консервацией?
2: Хороший вопрос. Консервация — это какое-то большое сообщество, потому что, когда мы приезжаем на памятник, мы никогда не приезжаем одни нашей командой. С нами вместе приезжают реставраторы, наши коллеги, например, из Строгановки, из Глазуновки, из Абрамцевского колледжа. Огромное количество людей, которые непосредственно занимаются реставрацией, да, в своей жизни. Специалисты совершенно разных профессий. Но здесь важно понимать, да, чтобы работать на объекте первостепенно, нужно, как правило, провести проектные работы. Для этого нужны специалисты лицензированные. Да, то есть здесь, с одной стороны, мы привлекаем людей со стороны, специалистов совершенно разных профессий. На объекте тоже работает огромное количество людей, зачастую на волонтерских началах, как это бывает на многих наших памятниках, например, в Тверской области, где многие работают буквально на волонтерских началах. То есть вот мы собираем деньги на экспедиции, и реставраторы выезжают, к примеру, спасать живопись, которая падает в храмах, буквально как волонтеры, реставраторы первых категорий и так далее. И при этом в нашем проекте работают тоже люди абсолютно разных профессий. Вот это смешно, что наш руководитель Евгений Соседов, он изначально юрист. Я по первому образованию тоже юрист. То есть у нас люди совершенно разные, объединенные общей идеей.
1: Но мне кажется, знаете, вот быть юристом особенно важно, помимо того, что должны быть специалисты, так сказать, узкие и, соответственно, там, всякому профилю. Но юристам-то, наверное, очень важно быть. Ведь это же земля, на которой стоит здание. Это какие-то возникают наследники. Ну, все что угодно. И юридических всяких закорючек полно бывает. И, наверное, грамотные юристы необходимы совершенно в таком деле. Например, недавно я слышала информацию по поводу усадьбы барона Корфа в Москве. Вот за рубль некие люди, которые берутся оплачивать уже дальше восстановление, все такое, за рубль, значит, получают вот это вот все. Прекрасное здание с соответствующими там потерями. Ну, здесь-то уж точно должны быть грамотные профессиональные юристы при оформлении таких сделок, скажем так.
2: Да, все верно, Наталья, абсолютно. Вот мы буквально недавно тоже приобрели так усадьбу под Торжком, усадьбу Бакуниных за 2 рубля. И, конечно, юридическая помощь здесь всегда нужна. Здесь важно понимать, что у нас работает команда юристов, которая постоянно выясняет статус объекта, взаимодействует с представителями разных органов власти, да, то есть выясняет, кто собственник, где находится это здание, есть ли предмет охраны у этого здания, да, потому что в действительности какой-то единой базы у нас нет, и поэтому постоянно приходится делать такую работу. И у нас вот сейчас есть открытый каталог наследия, мы недавно его запустили, куда мы добавляем разные объекты из разных регионов, и вот как раз юристы наши ведут скрупулезную работу по выяснению статуса этого объекта, чтобы, например, потенциальный куратор, может быть, меценат, либо группа волонтеров пришли и уже имели все на руках, понимали, с чем они будут иметь дело.
1: А наследники иногда возникают?
2: Возникают, конечно, но, наверное, по-разному. Часто мы находим какой-то общий язык с наследниками, с людьми, которым достались эти памятники. Вот буквально один из наших ключевых объектов, Воскресенский храм в усадьбе Неронова в Костромской области, он принадлежал одному человеку, который умер, и усадьба, она вот стала частью наследственной массы. И долгое время как бы ничего мы не могли, в том числе юридически, с ней сделать, да, ну, как бы проводили какие-то работы, но юридически были сложности, связанные с тем, что наследники, они вот не принимали это наследство. То есть бывают, безусловно, такие сложности. Они возникают. Приходится работать, всегда общаться непосредственно с наследниками. Это всегда действительно есть такая проблема, есть такая задача перед нами стоит.
1: Я так понимаю, что фронт ваших работ весьма широк. Вы же не только в Москве занимаетесь вашими консервационными работами, а вот вы уже перечислили Тверскую и Костромскую области. Много по всей России. Как было бы прекрасно, чтобы они предстали перед народом во всей своей красе. Это осложняет вашу работу, то, что нужно отправляться в экспедицию? Все это денег требует. Как бы сказать, государство тут участвует каким-то образом.
2: У нас как раз запустился сейчас сезон, и действительно, у нас всегда очень много экспедиций, как вы абсолютно верно заметили, они стоят достаточно больших денег. Вот по подсчетам, там, мы выезжаем в экспедицию в Тверскую область по сбору фрагментов опадающей живописи, собираем ее с волонтерами, это нам обходится в среднем 200 тысяч рублей, да, и эти деньги мы собираем самостоятельно через наш сайт, да, через наши площадки. Мы работаем автономно от государства, не получаем никакой поддержки, вот буквально действительно работаем на пожертвования, мелкие пожертвования, да, более крупные пожертвования нам поступают, но мы взаимодействуем, наверное, с государством по вопросу, связанному с государственной программой консервации памятников от Министерства культуры, которая в том числе начала существовать благодаря Всероссийскому обществу охраны памятников и нашей инициативе, и мы предлагаем списки объектов для проведения консервационных работ ежегодно, да, и какие-то объекты из них, которые находятся в федеральной собственности, восстанавливаются на средства, выделенные Министерством культуры, да, и работы проходят по-разному, мы в том числе мониторим, как и где проведены или, бывает, не проведены эти работы, да, то есть вот наша коммуникация скорее в таком поле происходит, но не с точки зрения именно там финансирования наших работ.
1: Вот вы говорите о волонтерах, ведь это такая тонкая вещь, когда ты попадаешь в ветхое здание, какая-то подготовка нужна, особенно вот говорит там осыпающаяся живопись, надо же кучу понимать в этом? Или всегда при волонтере, так сказать, который вот чисто по движению сердца поехал, есть всегда специалист, который поможет, поправит и не позволит сделать каких-то неверных шагов?
2: Да, все верно. С волонтерами всегда едут наши специалисты, координаторы нашего проекта. Если мы говорим о каких-то работах, связанных с живописью, едут реставраторы. И вот буквально мы просто недавно были тоже в подобной экспедиции. Я вот тоже не специалист, не реставратор. Мы, не знаю, там сидим, копаемся в земле, ищем фрагменты малюсенькие живописи, да, и вот все время сразу зовем, и к нам подбегают реставраторы, и мы обсуждаем, да, что это, красочный слой, не красочный слой, сохраняем мы это, не сохраняем. То есть, действительно, всегда работу волонтеров сопровождают специалисты, но вместе с тем, иногда бывает такая работа, вроде уборки территорий, да, субботники на наших объектах, которые зачастую не требуют какой-то особой подготовки, а буквально нужны две руки.
1: Для того, и лопата.
2: Да, две руки и лопата, все верно. Так что периодически, как бы, волонтеры не привлекаются к каким-то особым работам, которые требуют специальной подготовки, но если требуется, то, конечно, очень долгий инструктаж, всегда подробный проводят наши коллеги. Мы все объясняем, но всегда, когда к нам приезжают волонтеры, волонтеры, для нас очень важно не просто как бы попросить их поработать, но рассказать, где они находятся, в каком храме они находятся, что это за живопись. То есть, конечно, когда мы приезжаем на объект, мы предварительно подробно рассказываем о месте, в котором мы находимся, чтобы как бы волонтеры погружались во все это более глубоко, и это было не только работа, но и какое-то такое вот просвещение, что ли.
1: Просвещение,
2: поэтому у нас огромная,
1: конечно,
2: группа, да, волонтеров. Да. Все хотят все время с нами поехать.
1: Ну, это вообще здорово, интересно, конечно, это не просто там время провести, там, во время отпуска или каникул. Многое узнаешь того, о чем даже и не подозревал никогда раньше. Вот вы говорите, там фрагменты живописи находятся в земле буквально. Практически сравнимы с археологической экспедицией. Скажите, Софья, а вот какой-то пример можете привести вот очень удачной вашей работы? Вот вы прям сами довольны, невозможно. И те, кто идут за вами, вот реставраторы и конструкторы, сказали бы, ой, как бы вот мы без этих ребят, без этих специалистов, мы бы вообще ничего бы дальше не могли делать. Есть какой-то такой, такой яркий, я бы сказала, впечатляющий пример?
2: Да, Наталья, я думаю, есть два примера. Один, с чего... В целом, наверное, мы начали нашу работу и заявили о себе. Это усадьба Пущи на Оке, достаточно известная, у которой в свое время провалилась кровля, и мы буквально вот провели противоаварийные работы и соорудили временную кровлю над усадебным домом главным. И благодаря этому сейчас эта усадьба до сих пор существует, как и все ее невероятные богатства, в том числе декоративные. И второй пример, наверное, вот объект, которым мы занимаемся уже много лет, это Преображенский храм в Николо-Высоке, это Тверская область. И на этом объекте, который мы нашли тоже в совершенно неприглядном состоянии. Храм буквально разрушался, в него еще все время попала молния. Там внутри чудеснейшая живопись местных мастеров. И мы законсервировали этот объект. Теперь на нем есть также противоаварийные кровли на основном объеме, на трапезной храма. Мы проводим комплексные работы внутри храма. А там развалился иконостас, он буквально обрушился. Большой трехъярусный иконостас. Мы его собрали с реставраторами по кусочкам и теперь воссоздаем утраченные элементы этого иконостаса. Ведем огромную работу по сохранению и укреплению живописи в четверике храма, к нам приезжают студенты, специалисты и работают в храме. Плюс большая ведется работа, например, по воссозданию других элементов. Например, воссоздаем главки на храме, укрепляем, реставрируем еще разные элементы. Вот белокаменную кладку, кирпичную кладку. В общем, это большущая работа, которая ведется уже много лет. И при этом вот интересно, да, что мы с одной стороны говорим, что мы законсервировали памятник, но конца и края нет, потому что мы продолжаем туда приезжать, и мы продолжаем работать над живописью, над элементами. Все это воссоздаем. То, что, как я уже сказала, утрачено, что-то сохраняем. Все время проводим так вот постоянную работу. И вот сейчас, летом, туда тоже поедут десятки реставраторов, специалистов, которые вот все будут работать на одном объекте. А таких объектов, например, только на северо-востоке Тверского области, вот Бежецкий, Весегонский район, этих объектов десятки. И мы пытаемся так или иначе поддерживать каждый, если получится, да, то есть если мы найдем средства, мы пытаемся, вот здесь прохудилась кровля, мы что-нибудь с этим сделаем, вот здесь, потому что они все совершенно уникальные, и мы пытаемся вот о каждом немножко позаботиться, если у нас только появятся на это средства и ресурсы.
1: Вечный такой вопрос в создании первоначального облика во всех его подробностях, или это некий новодел, вот да, значит, мы сделаем там, сколько было споров по поводу дворца Алексея Михайловича в Коломенском, по поводу Царицына, я тут много с ними работала, с музеем-заповедником Царицына, они прям сильно обижаются, когда их обвиняют в том, что это некий новодел, который вообще не соответствует истинному лицу Царицынского дворца, находится доказательство того, что там много есть прям вот истинных таких настоящих элементов, еще построенных Казаковым, палат, там, хлебный дом и все такое. И вот вы-то участвуете как консерваторы в таких вот дискуссиях, и обращаете ли вы на это внимание? Считаете ли вы, что, как многие полагают, ну, лишь бы только было красиво, чтобы стояло, чтобы там, допустим, если это храм, чтобы люди приходили туда именно для того, для чего храм предназначен, если это усадьба, чтобы туда экскурсии приходили? Или вам вообще это и в голову не приходит? Вы свое дело делаете, а дальше пусть они там спорят до хрипоты.
2: Так или иначе, мы в таких дискуссиях участвуем. В первую очередь, мне кажется, наш руководитель очень активно, в целом занимает очень активную гражданскую позицию, высказывается тогда, когда он видит и считает нужным высказаться. Поэтому, безусловно, когда те или иные проблемы возникают, и в том числе, когда мы можем вмешаться, например, отправиться к какому-нибудь собственнику объекта, пообщаться с ним, поговорить, вразумить, объяснить, почему все-таки не стоит, например, сбивать какую-нибудь уникальную лепнину и делать новодел, то такие попытки так или иначе мы предпринимаем. Если, опять же, это возможно. Если говорить о том, как это отражается, наверное, на нашей жизни, опять же, так как мы не занимаемся воссозданием объектов, да, то есть, может быть, каких-то элементов на основании тех же чертежей, да, утраченных и так далее. Да, и мы всегда стараемся, говорим, тоже работать в соответствии с Венецианской хартией, которая предполагает то, что аутентичные, изначальные старинные элементы, они будут сохранены, продемонстрированы так или иначе, да, что человек сможет увидеть, где что-то новое, да, а где что-то старое, да, то есть самостоятельно понять это, взглянув на конкретный объект. Но, конечно, такая проблема есть, и мы всегда с этим сталкиваемся, и в дискуссиях бесконечно участвуем. Был недавно вот скандал, мне кажется, с усадьбой Кольского-Урюпина, в ходе которого как раз, в том числе, наш руководитель пытался общаться с собственником усадьбы, вразумить его, сказать о том, что вот нельзя так ужасно поступать со стариной, с аутентичными элементами. То есть, безусловно, как бы так или иначе, так как мы существуем в этом поле, нам приходится постоянно вступать в подобные дискуссии.
1: На телеканале «Россия и культура» есть такая серия программ о прекрасных домах, частных домах, которые некогда богатые горожане в том или другом городе строили для своих жен. Вот это такие были признания в любви архитектурные. И бывает большим счастьем для реставраторов, для ваших коллег, когда сохраняются прям вот первозданные там мебель, допустим, какие-то зеркала, там предметы быта. Вам приходится сталкиваться с тем, что вот ну, совершенно обветшалый, допустим, какой-то дом, развалившийся, и вдруг там находятся именно предметы быта. Посуда какая-то, мебель. Такое бывает?
2: Мы, в первую очередь, наверное, работаем с объектами, большинство с храмами, да, и с усадьбами, часто руинированными объектами, в действительности от которых ничего не осталось. Но вот мне кажется, что, наверное, немножко, если вот говорить о каких-то элементах интерьера, все-таки я бы хотела сказать немножко про другой объект, опять же, вспомнить Воскресенский храм в Неронове, Костромской области, потому что вот с ним связана очень интересная история. В советские годы там проходили службы, и он стал такой вот шкатулкой древности. То есть в этот храм, в Костромской глуши, свозили ткани, другие элементы церковного убранства с, условно, всей Костромской области, других храмов, да, и вот все советские годы он хранил внутри себя эти богатства. И интересно, что...
1: А он работал храм? Был действующий?
2: Да, это был действующий храм.
1: А,
2: да,
1: это удача.
2: Да, благодаря батюшкам, в действительности, которые там служили, не оставляли этот храм. Интересно, что, кстати, вот потомки этих батюшек, они до сих пор помогают нам. В общем, там такая очень интересная история с потомками и преемственностью. Но да, суть в том, что, несмотря на то, что в 90-е, в нулевые годы эту усадьбу Неронова нещадно грабили, при том, что часть объектов сейчас хранится в музеях, в Солигаличском, например, музее, в Костроме, но ее грабили снова и снова и снова. Просто увозили оттуда все эти ценности бесконечные, которые хранились там все советские годы. Но интересно, что когда мы оказались в этой усадьбе, там еще даже все не разграбили. И вот это удивительно, сколько там всего хранилось, потому что, когда мы пришли туда, мы обнаружили, например, более 200 тканей старинных, как дореволюционных, до советских, да, которые мы до сих пор разгребаем, инвентаризируем. Вот они как бы все валялись в шкафах, все в такой черной плесени. Ценнейшие объекты, такие музейные, достойные музейного показа. И вот сейчас мы в том числе занимаемся тем, чтобы сохранить те объекты, которые можно сохранить. И, наверное, скорее мы работаем с таким церковным убранством, потому что чаще всего мы работаем в храмах, но мы также работаем зачастую в усадьбах. Если там что-то сохраняется, то, конечно, мы всеми силами пытаемся это сохранить, восстановить. А еще у нас в доме Терешова, это старинный особняк на Покровском бульваре, наш общественно-культурный центр.
1: Да, известный очень дом,
2: да. Там у нас тоже много старинной мебели, так или иначе, которую либо мы находим, которая либо была уже там изначально, и вот в том числе наши волонтеры занимаются реставрацией этой мебели, наши сотрудники. То есть вот скорее с такими интерьерами и бытовыми деталями мы работаем вот в Москве в доме Терешова, в регионах скорее вот с церковной утварью, может быть, какими-то еще интересными образцами, да, элементами, артефактами, которые мы находим. Но, опять же, мало чего остается, и Костромская область в этом плане, вот не усадьба Неронова, это вот действительно такая шкатулка, нечто совершенно уникальное. Потому что часто, опять же, учитывая, что все это грабили, и грабили не раз, все эти усадьбы, все эти храмы, найти что-то очень сложно.
1: Ну что сказать, Софья, вы благородным делом заняты, и я очень рада, что нам удалось рассказать огромной нашей аудитории, аудитории Радио России, о вашей работе. И напоследок у меня такой вопрос. Как бы местные жители, люди, они как бы оценивают ваши усилия, потому что, ну вот был храм, 100 лет заброшенный, хлам, грязь и вообще, как говорится, богомерзкость всякая. И вдруг пришли люди и начинают процесс восстановления, и снова можно прийти и, так сказать, стать прихожанином. вам хотя бы благодарны люди, которые вокруг живут и говорят, вот какие молодцы, приехали, у нас теперь тут все засияет.
2: Да, знаете, Наталья, я думаю, что благодарны, но со всеми людьми нужно всегда разговаривать, и для нас это очень важно. То есть, когда мы проводим какие-то работы на объекты, обязательно, если там кто-то живет, то есть, например, там есть, у нас есть места, в которых где-то никто не живет, но иногда есть кладбище, и приходят на могилки родственников люди из соседних деревень, но часто никто вообще не живет. Но если кто-то подходит, мы обязательно рассказываем, чем мы занимаемся. Это вот обязательно важная часть нашей работы, поговорить со всем. Да, вот бабушка подойдет, еще кто-нибудь подойдет. Но еще очень важно, что мы не только проводим работы на объектах, но если мы, например, говорим о храмах, то мы пытаемся, ну не только о храмах, об усадьбах тоже, мы пытаемся как-то воссоздать, может быть, духовную жизнь. То есть тоже это вот история про консервацию и реставрацию, это очень действительно человеческая история. То есть на объектах, на которых мы работаем, мы всегда возобновляем службы, если мы говорим о храмах. Да? То есть, например, в Костромскую область мы везем людей вот буквально на телегах, потому что там бездорожье, в этот храм, людей из соседних деревень, которые там крестились, у которых там закоронены родственники. И они приезжают, и мы все вместе служим молебен. А потом мы все вместе общаемся, они рассказывают про своих родственников, рассказывают, как они были детьми, не знаю, их крестили в местной купели в этом храме. Ну, то есть это диалог, который мы все время возобновляем. И для нас это очень важно. Зачем нам восстанавливать объекты, если в них...
1: Не будет человеческой какой-то отдачи. Да.
2: Не будет песни, не будут молитвы, ничего этого не будет. Тогда смысла в этом вообще абсолютно нет, наверное.
1: Большие вы молодцы. Спасибо вам, Софья, что вы пришли, рассказали нам о вашей работе. Я напоминаю, что наши гости сегодня была Софья Калиничева, главный редактор проекта «Консервация». Так, для краткости. Вы уже подробности узнали из нашей беседы. Спасибо вам большое. Больших вам удач и успехов я желаю. Находите, восстанавливайте, возвращайте к жизни. Спасибо вам и вашим коллегам. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
0: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Дети играют в театр.
1: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО, заявил Владимир Путин сегодня на встрече в Кремле с участниками спецоперации. Он также наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Вооруженные силы России за неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Страны ЕС одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками спецоперации. По словам президента, страны НАТО наращивают усилия, делают все возможное, чтобы организовать действия враждебной России. Глава государства при этом дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.
2: Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Североатлантического блока, которая называется по-другому НАТО. Ведь все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия враждебной России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России.
1: Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Как заявил президент, России будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Глава государства назвал борьбу с вражескими дронами одной из важнейших задач. По его словам, этим занимаются власти разного уровня. И поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народному ПК.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
1: Сегодня в День России Владимир Путин наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Глава государства отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. Вооруженные силы России за неделю с 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки, а также запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров. Также уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют». В Донецкой Народной Республике за неделю российские войска взяли населенные пункты «Химик» и «Роскошная» Донецкой Народной Республики, а также Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. Средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили над регионами России и акватории Азовского моря 185 украинских БПЛА. В Брянской области в результате атаки погиб мирный житель. Еще двое получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, пострадавшие госпитализированы. Воздушная тревога объявлена сейчас в Киеве и ряде областей Украины, передают РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Сумах, Николаеве, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Страны ЕС одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Об этом написали в соцсетях глава Европарламента Роберта Мецола. Страны ЕС начнут переговоры 15 июня. Заявила, в свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это произойдет в рамках межправительственных конференций с участием этих стран в Люксембурге, где соберутся главы Министерства иностранных дел стран ЕС. Текст соглашения с США по урегулированию конфликта находится на рассмотрении властей Ирана. И пока рано говорить о времени и месте подписания документа, сообщил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Баги. Мы находимся в процессе окончательного утверждения соглашения на высшем уровне и профильными ведомствами, сказал он в эфире государственного телеканала. Кратковременные грозы и залповые ливни накрыли сегодня столичный регион, как заявила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. Ветер местами разгонялся до 15 метров в секунду. В некоторых районах прошел град, его размер достигал 3 сантиметров. При этом непогода не повлияла на температуру воздуха. Завтра дожди продолжатся.
3: Это будет и сильная жара в субботу, и, к сожалению, кратковременные грозовые дожди, без которых не обойтись. Москва и Московская область будут находиться под влиянием атмосферного фронта, который будет проходить с запада на восток, но он имеет довольно сложную структуру, и поэтому дожди пройдут и ночью, и днем.
1: Осадки, которые будут идти всю ближайшую неделю, принесут в город прохладу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru.

0: Чайковского. Напомню, что Сочи вылетел в первую лигу. Президент Международного союза конькобежцев Ким Джаель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения россиян в фигурное катание, шорт-трека и конькобежный спорт обсудят на ближайшем заседании Совета. При этом глава союза подчеркнул недавнее избрание россиянина Александра Кибалка, вице-президентом ICU. Это признание его личных заслуг, которые никак не связаны с политическим решением по атлетам. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Руководство баскетбольного «Зенита» уволило трех главных тренеров за сезон. По ходу розыгрыша единой лиги ВТБ петербургский клуб установил уникальный рекорд по тренерским отставкам. Сезон команда начинала под руководством Александра Секулича, которого уволили в январе. Затем Дейн Радонич покинул пост после вылета в полуфинале от «Уникса» и после поражения в матче за бронзу от «Локомотива Кубани» ушел из команды Ростислав Виргун. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. По данным Центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 13 июня днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, пройдут кратковременные дожди. На Урале и в Сибири повсеместно дожди и грозы, в Челябинске плюс 20, в Сургуте до 25 тепла. В Мурманске 16-18 градусов выше 0, и из этого списка, пожалуй, единственный город без осадков. В Уфе плюс 23, в Казани 25, дожди и грозы, в Ростове-на-Дону плюс 30, также кратковременные дожди и гроза, в Нальчике плюс 20. 24, тоже дожди и грозы. Не обойдут они стороной Санкт-Петербург и столицу. В Москве завтра плюс 27-29.
2: Радио России. Общество. Выпуск 224.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем различные интересные новостные события и поводы. Одним из таких хочу поделиться, пока коротко, в Китае запретили нытье в соцсетях. Подробнее про это расскажу в ближайшей информационной справке. А на чей-то вполне резонный вопрос «И что нам с того Китая?» отвечу. А мы тут с вами тоже все очень любим ныть, и вечно-то у нас все не слава богу. Иногда можно даже услышать про то, что, мол, это зерно русской души и уже прописано на общенациональном клеточном уровне. И уныние родственное нытью слово – это такой своеобразный русский геном. Ныть нам нравится и даже где-то доставляет мазохистичное удовольствие. Вспомним хотя бы строчки Пушкина «Унылая пора, очей очарования». Да и я сама во время путешествий по Тверской области не раз ловила себя на очень странном желании остановиться у какой-нибудь покосившейся и вросшей наполовину в землю серой гнилой избушки, чтобы умилиться, утереть слезу и испытать нечто щемящее в сердце. Вот, мол, оно наше, родное, русское. А ведь, казалось бы, ну чему тут умиляться? Ведь это такая типичная картинка умирания. И грешок этот мы за собой, кстати, прекрасно знаем, поэтому очень любим себя упрекать в том, какие, мол, мы мрачные и неулыбчивые. Вон, мол, посмотрите на американцев. Всегда с улыбкой в 32 зуба. И добавляем. А это все потому, что у них жизнь проще и легче. Не то, что у нас. У нас-то снег, сосульки, билеты на балет стоят дорого, хорошие учителя и врачи, только за бешеные деньги, и вообще у нас ничего не работает. Вот поэтому мы такие мрачные и ходим. Забывая, кстати, про то, что хорошие учителя и врачи за деньги – это абсолютно повсеместно. Вот везде так устроен мир. А сосульки и снег зимой также на Аляске, в Канаде, Финляндии, Швеции и даже благополучной Швейцарии его зимой очень много. И в красивые швейцарские деревушки с открыток часто не могут добраться врачи. Только зимой, когда в них дежурит медицинский вертолет для богатых иностранных горнолыжников. А балет

0: Это вообще-то элитный вид искусства, и каждый день ходить на балет могут себе позволить только балерины. Кстати, доказательством того, что ныть-то мы на самом деле очень любим, могут послужить пара свежих событий с ленты новостей. В Москве в рамках фестиваля «Жалкая осень» прошел открытый турнир по нытью. В регламенте первого этапа участники за 4,5 минуты должны были пожаловаться на самое личное. Во втором туре предлагалось вытянуть билет с определенной темой и выдать жалобу-импровизацию. Затем можно было пожаловаться на жюри, других участников или команду фестиваля. Ну а за первое место победитель получал грелку, за второе – пояс из собачьей шерсти и за третье – аппликатор Кузнецова. Ну а за последнее место в качестве утешительного приза участнице выдали половую тряпку. А вот в Саратове местный житель в интернете продает услугу нытинг. На сеансе можно быть усталым, злым, некрасивым, ненакрашенным и жалким. Полчаса нытья специалисту за жизнь стоит 2500 рублей. Есть сетка тарифов. Быстрое и четкое нытье – 30 минут. Нытье после разгона – 40 минут. И апокалипсис – 60 минут. Но учтите, если вы заказали 60 минут, а полегчало уже через 20, деньги не возвращаются. Предоставляющий услугу Сергей, кстати, 3 года назад прошел курс «Психология в онлайн-школе». Вообще-то, настоящие психологи предупреждают, что культивировать в себе уныние вредно для здоровья. Нытье приводит к быстрой утомляемости, рассеянности, потере интереса к делам и может стать шагом к развитию более серьезной депрессии. На физическом уровне длительное уныние может проявляться вялостью, утомляемостью, проблемами со сном, аппетитом, снижением иммунитета и обострением болезни. Не говоря уже о том, что это состояние может негативно сказаться на отношениях с окружающими, потому что унывающий человек часто портит настроение другим и с ним не хочется общаться. Сам же он перестает развиваться, двигаться вперед и рискует обзавестись зависимостями, пристраститься к алкоголю, запрещенным веществам, начать страдать перееданием, шопоголизмом, игроманией или уйти в виртуальную реальность. Прослыть среди своих друзей нытиком, который все время жалуется на жизнь, это страшный сон любого нормального человека. Да и вряд ли кто-либо будет рад связать свою жизнь с избранником, который будет вечно ныть и жаловаться на то, что жизнь к нему несправедлива. Более того, психологи и тренеры личностного роста, которых еще называют коучами, любят говорить о том, что уныние заразно и может передаваться подобно инфекционной болезни. И советуют держаться подальше от невеселых и невезучих. Мол, чужие невзгоды могут оказаться губительными и для вас. Ведь унылые и депрессивные люди всегда навлекают на себя беды, навлекут и на вас тоже. Поэтому держитесь вместо этого поближе к везучим и к счастливчикам. Не знаю, верить ли этой теории, но а сегодня будет о чем поговорить. И я пригласила для этого в программу очень интересных экспертов. Ну а поскольку мы отталкиваемся от новости про то, что в Китае нытье запретили, то и в заголовок сегодняшнего радиожурнала я поставила китайское слово, которое в религиозном и философском смысле обозначает школу буддизма. Ну а в современной речи его используют для обозначения просветления, спокойствия и самообладания, к которому мы все, конечно же, с вами и стремимся. Ну не ныть же нам, правда? Давайте начинать.
1: Дзен. В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье. Людям больше не разрешено публиковать пессимистичный контент. С 1 октября там проходит двухмесячная кампания, которая нацелена на удаление негативного контента, включая жалобы на работу и учебу и прочие пессимистичные сообщения. Цель мероприятий – поддерживать общественную стабильность и позитивную энергию. Кампания проходит на фоне экономических трудностей, росте безработицы среди молодежи и ужесточения контроля над интернетом. Помимо жалоб на работу, учебу и жизнь, запрещено публиковать материалы, выражающие пессимизм, вроде того, что жизнь бессмысленна и будущего нет. Мемы и посты о выгорании, депрессии и стрессе, социально чувствительные жалобы, касающиеся трудностей с поиском работы. Цель кампании – предотвращение распространения панических и пессимистичных настроений в обществе, борьба с искажением информации, слухами и теориями заговора, которые могут привести к социальной дестабилизации, а также очистка публичного поля от негатива и замена его позитивной энергией. Нарушители будут карать удалением публикаций, блокировкой аккаунтов или отключением монетизации. В эфире Максимова.
0: Почему некоторые люди от природы жизнерадостные, а другие пессимисты? Как себя изменить? Как начать смотреть на жизнь радостно? Даже если нет денег, сил, здоровья, работы, удачи. Это вообще реально? Все эти вопросы я решила адресовать Артуру Гороганову, психологу, социологу, руководителю лаборатории нейросоциологии Финансового университета при правительстве России. Оптимисты и пессимисты – это врожденное или благоприобретенное? И реально ли себя изменить, перевоспитать?
2: Почему одни жизнерадостные, а другие пессимисты? У всех есть свой любимый смартфон. У кого-то автояркость повыше, у кого-то пониже. Это биология, такие базовые настройки нервной системы. Одним легче ловить радость, у других мозг быстрее улавливает угрозы. Но это не приговор, это стартовая точка. Конечно, важен и личный опыт. Если дома, в школе, на работе нас годами критиковали и сравнивали, мозг обучился, ищи опасность. Если поддерживали в начинаниях, то внутри появлялось «я справлюсь». Пессимизм – это не характер, это привычка мышления. Например, обобщить, когда все плохо, или прочитать мысли других людей, что они обо мне там думают. Или же докрутить до катастрофы, если не получится, то это же конец. Но есть и хорошая новость. Привычки изменяемы, если обучаться.
0: А как себя изменить?
2: Ну, тут ловушка в том, что мы ждем мотивацию, как электричку. Приедет – поеду. А в реальности мотивация приходит после совершаемого нами действия. Например, сделал – стало чуть легче, появилась энергия – сделал еще. Морально работать надо не с собой в целом, а с системой. За час до сна убрать телефон, выспаться, днем больше ходить. Если мысли зацикливают на негативе, ловим одну мысль и образно ее изменяем, превращаем, например, из серой тучи в яркое пляжное солнце. Появилась другая негативная мысль. Представьте для нее другой образ. Если это камень, поместите его в среду, где он будет выполнять какую-то важную задачу. Превратите его в скалу, на которой стоит маяк. И не забывайте выполнять маленькие дела. Ставим себе напоминание, что сделать сегодня. И эта работа над собой не про героизм. Она про регулярность. 21 день на перестройку рельс. И поезд поедет быстрее и ровнее.
0: Как начать смотреть на жизнь с оптимизмом и радостью, даже если нет денег, нет сил, нет здоровья, нет работы, нет удачи и так далее? Это вообще реально?
2: Нет работы и денег. Ну хорошо, посмотрите 5 вакансий, отправьте резюме, и это может показаться смешным, но 20 минут в день и так 10 дней подряд – это 200 минут сфокусированной жизни. Это другое состояние. Со здоровьем, скажете, неважно, но без героизма – сон не менее 8 часов, утренняя растяжка, глубокое дыхание и дружественные контакты. А с «не везет» хитрость немножко другая. Удача любит множество попыток. Не гадаем на результат, а задаем собственную норму и минимум на 2 недели вперед. Раз в неделю делаем ревизию, что работает, что не работает, что убрать, какой сделать главный шаг следующим. Если дело короткое, делайте его сразу. Если думаете, что я все равно не верю, но делаю, неверие ваше не помешает действию. Вера догонит через 3-4 маленьких побед. Как пишут в умных книгах, темперамент – это ваш старт, а не приговор. Пессимизм – это привычка ума, которую надо расплести, а оптимизм – это дисциплина маленьких шагов, а не просто натянутая улыбка. И даже в жестких условиях можно ежедневно возвращать себе 5-10% контроля И из этих процентов и собирается ощущение жизни.
0: Спасибо. С нами был Артур Гороганов, психолог, социолог, руководитель лаборатории нейросоциологии финансового университета при правительстве России. Помните, в начале программы я сказал, что уныние, печаль и тоска – это у русских, похоже, что-то на уровне национального генома. И удивительное дело, погружение в эти состояния были свойственны людям, которые считали себя глубоко русскими, но при этом этнически таковыми в полной мере не являлись. Это касается и автора строчек «Унылая пора очей очарования» Александра Сергеевича Пушкина, потомка африканца Ганнибала и рок-музыканта Виктора Цоя, чей отец, дед и бабка были стопроцентными корейцами. Лидеру группы «Кино» тоже было очень свойственно, как настоящему русскому, грустить, философствовать и печалиться. А историю появления одной из его лучших песен обязательно расскажу вам сразу после того, как мы ее послушаем.

0: Это была группа «Кино. Песня печаль». И история появления ее, пожалуй, заслуживает нескольких мгновений вашего внимания. Однажды в 1985-м у «Кино» и группы «Зоопарк» был совместный квартирник. И когда Цой спросил Майка Науменко, как дела, тот ему ответил: «Да все нормально, дом стоит, свет горит». На что Виктор отреагировал: «О, да это прям как слова из песни». Сказано, сделано. Спустя некоторое время в репертуаре «Кино» песня с такими словами и с названием «Печаль» как раз и появилась.
1: Россияне в сентябре 2025 года побили рекорд по покупке антидепрессантов, потратив на 2 миллиона упаковок почти 14 миллиардов рублей, что стало максимумом за 4 года и на треть больше, чем годом ранее. Судя по статистике, меньше всего от депрессии страдают жители Тывы, Чечни и Дагестана, где количество проданных препаратов исчислялось десятками или парой сотен. А вот самый высокий спрос был в Санкт-Петербурге. На втором месте – Москва. Замыкают четверку самых грустных регионов – Калининградская область и Карелия. Также стало известно, что многие россияне набирают лишнюю массу тела из-за антидепрессантов. Согласно исследованиям, вес тела увеличивается почти у 10 человек из 100, которые употребляют данные препараты. По данным фармацевтов, чаще всего таблетки от грусти покупали зумеры. Исследователи установили, что представители данного поколения, появившиеся на свет между 1996 и 2010 годом, страдают от депрессии на 224% чаще тех, кому больше 50 лет. В свою очередь, слабое ментальное здоровье влияет на их трудоспособность. Они ежедневно пропускают рабочие задачи, эквивалентные целому рабочему дню. Кроме того, представители поколения Z чаще всего сталкиваются с выгоранием, стрессом, ожирением и другими психическими проблемами. В эфире Ольга Максимова.
0: И снова зумеры. Кстати, о том, какие странные у них складываются отношения с трудом, мы поговорим в следующей программе. Но психологи говорят о том, что насмехаться над ними жестоко и несправедливо, ведь адаптация к этим масштабным изменениям требует колоссальных когнитивных и психологических усилий. Ведь адаптация к масштабным изменениям требует колоссальных когнитивных и психических усилий. Они же не виноваты в том, что им выпало родиться и расти в период стремительных геополитических и технологических изломов, и что их бытие переместилось из обычной реальной жизни в соцсети. Кстати, о соцсетях. До недавнего времени мы воспринимали их исключительно как ярмарку тщеславия. То место, где люди хвастаются своими достижениями, приукрашивают жизнь, демонстрируют достаток и благополучие, которых в реальности часто и нет. Но несколько лет назад аттракцион повсеместной роскоши аудитории несколько приелся. И появился новый тренд, даже получивший название «сет-фишинг». Буквально в переводе с английского «ловля на печаль». Блогеры нашли новую золотую нишу и начали ныть, писать длинные грустные посты, ну или короткие, но многозначительные, вроде того, что «я просто не хочу просыпаться в этот мир», публиковать свои фотографии с капельницей или хлюпать красным носом на камеру мобильного телефона, снимая, как по щеке драматично катятся крупные слезы. Конечно, можно предположить, что у людей могут происходить в жизни разные события, и в силу одиночества, ну или пограничного эмоционального состояния, они хватаются за соцсеть с подписчиками, как за последнюю соломинку. Такое, наверное, тоже случается, но все-таки вряд ли с людьми публичными или с теми, у кого блоги насчитывают десятки, а то и сотни тысяч, если даже не миллионы подписчиков. Более того, большинству обычных, простых людей очень трудно понять, как можно в случае какой-то трагедии, например, ухода из жизни близкого и любимого человека, вместо того, чтобы горевать, вместо того, чтобы осознать случившееся, лезть первым делом в соцсеть и детально отчитываться о том, что произошло, и публиковать свои рыдания. Однако, как показывает практика, очень даже можно. В 2020 году, помните, вся страна узнала про блогера-фармацевта. Женщина называла себя оптичным ревизором, и тогда, на ее дне рождения, погибли 3 человека, включая ее собственного мужа и отца ее же детей. После того, как бассейн бани, где происходили торжества, высыпали для эффектных видеокадров 20 килограммов сухого льда. Многих тогда удивило, что убитая горем вдова, вместо того, чтобы погрузиться в личные переживания и невеселые хлопоты, выкладывала в свои сети буквально все и плакала в историях, и не забывала при этом накладывать маски с эффектом улучшения внешности и макияжа, и публиковала видео из реанимации, снимала мать покойного, деловито проводила среди подписчиков горестный опрос, как ей рассказать об этом детям. Кто-то ее жалел, а кто-то обвинял в отсутствии морали и в том, что она пиарится на смерти близкого человека. Но факт остается фактом. Охваты и аудитория ее блога заметно выросли, и не в пример более бойко начала продаваться реклама. Другая блогерша сделала аналогичное шоу из смерти мамы и вместе с сочувствием получила обвинение в том, что устраивает показуху и делает на смерти близкого человека хайп. Не знаю, как вас, но меня такое положение дел ничуть не удивляет. Как обычно, наши блогеры перенимают передовой опыт своих западных коллег, подметив, как аудитория иностранных знаменитостей реагирует на горестные признания, ну, например, той же Кендалл Дженнер из семьи Кардашьян, о том, как она воевала со своими прыщами. Ну, а Джастин Бибер воевал с ментальными проблемами. И наши люди тоже начали спекулировать на рассказах о своих проблемах и переживаниях для того, чтобы привлечь к себе внимание, получить сотни или даже сотни тысяч поддерживающих комментариев, лайков, а порой и целую армию новых подписчиков. Оказалось, что грусть и нытье может вызвать ничуть не меньший интерес, чем демонстративный успех. Однако ж вернемся к антидепрессантам, которые россияне стали скупать в огромных количествах. Конечно, этот факт можно объяснить тревожной геополитической обстановкой, но не будем забывать и о том, что нашим настроением также ловко управляют и наши собственные гормоны. У тех же зумеров в последнее время очень популярны публикации про не очень эстетичные кортизоловое лицо и кортизоловый живот. Ну а сам кортизол называют гормоном стресса. Хоть изначально его резкий выброс и был задуман природой как сигнал человеку «бей или беги» и помогал ему спастись бегом от дикого зверя. Но сегодня у многих людей он постоянно повышен, и они почти ежесекундно живут в режиме этого самого убегания от дикого зверя, что совсем не полезно. А еще я одно время с большим интересом прочитала о том, что в психических расстройствах и депрессиях повинен кишечник, напрямую связанный, как это ни странно прозвучит, с человеческим мозгом. Поэтому в следующей части программы я решила поговорить с врачом. С нами эндокринолог Екатерина Григорьева. Екатерина, приветствую.
2: Привет, Оля, рада слышать.
0: Как гормоны и кишечник влияют на настроение и депрессию?
2: В кишечнике разбросаны очень интересные клеточки, которые называются клетки АПУД-системы. И они выделяют гормоноподобные вещества. Например, серотонин. Вот. А серотонин, ну, мы все знаем, что это гормон хорошего настроения, нейромедиатор. Таким образом, за счет того, что могут регулироваться выработка серотонина, может влиять на наше настроение. Кстати, не только настроение, но и на аппетит. В этих АПУД-клетках выделяется глюкагон-подобный пептид 1, глюкагон-зависимый инсулиноподобный пептид. Это вот все такие вещества, которые влияют, например, на чувство голода. От этого тоже, кстати, зависит наше настроение, потому что когда уровень сахара крови падает в организме, мы испытываем плохое настроение, тревогу, и запускается вот такой вот поисковый рефлекс.
0: Сегодня в соцсетях очень популярны ролики про кортизоловое лицо и кортизоловый живот. Что это такое и вообще с чем это связано? Вообще как-то связаны между собой тревожность и кортизол? И как его усмирить? Что делать и что не делать?
2: Все кроется в функционале кортизола. Что такое кортизол? Его еще называют гормон стресса. Но его основная такая функция, на самом деле, добыть для нас глюкозу. Если эта глюкоза не поступает из еды, я имею в виду. Соответственно, кортизол, у нас запасы глюкозы в печени, в гликоген, превращает просто в молекулы глюкозы, и дальше она спокойненько попадает внутрь клетки и превращается в энергию. Когда у нас много энергии, у нас и все хорошо. И, в принципе, это одна из основных задач кортизола. Но, с другой стороны, когда у нас не налажено питание, когда у нас не налажен образ жизни, когда мы находимся в состоянии перманентного такого потока негативной, входящей информации, необходимости перманентно принимать решения, мы не спим, мы нервничаем. То есть функционал кортизола, он таким нон-стопом работает. То есть у нас нет никакого периода восстановления. То это способствует развитию патологических определенных процессов. Например, патологической инсулинорезистентности. Это когда клетки недостаточно чувствительны к инсулину. А инсулин – это такой гормон, который за руку глюкозу внутрь клетки проводит, чтобы она превратилась в энергию. А тут этого не получается, инсулина нужно все больше, больше, больше. Так вот, помимо того, что инсулин обладает вот этой функцией проводника глюкозы внутрь клетки, он обладает в том числе и эффектом, когда он повышается, процесс липолиза, то есть сжигание жира, останавливается. И, соответственно, у нас может начать нарастать вот этот животик. Кортизоловый живот – это, конечно, с точки зрения эндокринологии, эндокринолога и профессионального эндокринолога очень непрофессиональное выражение, дилетантски. Сам кортизол, конечно, не вызывает образование живота, этот спасательный круг, это не так линейно. Но косвенно больше образ жизни предрасполагает к этому животику. А что касается кортизолового лица, это внешний вид такой вот, то, что называется усталый тип старения у косметологов. Так вот, помимо того, что вот я писала в функционале кортизола, у него есть еще катаболический эффект. Катаболический, он усиливает распад. Как я сказала, кортизол, его основная задача – добыть глюкозу. Если запасы гликогена исчерпаны, а это происходит очень быстро, если человек ведет неправильный образ жизни, то кортизол запускает такой процесс, биохимия он называет глюконеогенез. Образование вот этой глюкозы из неуглеводных источников, в частности из аминокислот. А аминокислоты – это составляющая часть таких белков, как коллаген и эластин. Условно говоря, когда мы часто находимся в стрессе, мы у себя из этого коллагена и эластина, это главные белки так, кожи, которые обеспечивают нам хороший тургор кожи, отсутствие морщин. Вот в этой ситуации мы из них подворовываем за счет вот этого эффекта кортизола. И получается вот это вот осунувшееся лицо со впалыми щеками.
0: А тревожность и лишний вес?
2: Я как эндокринолог обратила внимание, если человек действительно длительно находится в состоянии таком околодепрессивном, отсутствие радости – это самое классическое такое проявление клинической депрессии. Дело в том, что у такого состояния, как гипотиреоз, сниженная функция щитовидной железы, есть маски. И одна из них, как раз психиатрическая и психологическая депрессия, может быть маской гипотиреоза. Поэтому я бы посоветовала в этой ситуации проверить щитовидную железу в обязательном порядке, посетить эндокринолога. И если там будет какая-то дисфункция, то выход вовсе не антидепрессанты. А уж как работать с щитовидной железой, арсенал на самом деле огромный, и это не только гормоны.
0: Спасибо. Это был комментарий эндокринолога Екатерины Григорьевой. И теперь вы знаете, что причиной вашего плохого настроения могут быть не только внешние, но и внутренние факторы. Вот и получите за неуважительное отношение к собственному организму на выходе грусть и печаль. Кстати, удивительно, но факт. Этим деструктивным эмоциям посвящено целое музыкальное направление, которое просто обожают эстеты и ценители прекрасного. И его название «блюз» даже переводится с английского как «уныние» и «хандра», потому что зародилось это направление на плантациях американского рабовладельческого юга в среде чернокожих невольников, которые под гитару и губную гармошку пели о тяготах своей жизни. В этих песнях было и горе, и любовные страдания, а еще страдания от угнетения непосильного труда и несправедливости. Рабство, правда, в тех краях уже давно искоренили, и известны случаи, когда в наши дни уже потомки белых господ целуют ботинки потомкам тех, кого их предки когда-то угнетали. Поэтому сегодня блюз описывают так. Это когда ушла жена, умерла собака, опоздал на поезд и пропал урожай хлопка. Но если для одних блюз – это когда хорошему человеку плохо, то для других это просто хорошая 12-тактовая музыкальная форма с особым гармоническим и мелодическим строением. И у нас в стране есть люди, которые любят и умеют исполнять блюз. И послушать сейчас я предлагаю Евгения Маргулиса.

0: Это был Евгений Маргулис со своей музыкальной визитной карточкой песней «Мой друг», которую он называет своей «Yesterday». Кстати, там есть строчки: «Обреченно летит душа от саксофона и до ножа», и это почти что цитата партийного и государственного советского деятеля Андрея Жданова, который в рамках провозглашенной в СССР борьбы с джазом как-то, по слухам, заявил: «От саксофона до ножа один шаг».
1: Вы слушаете Максимову.
0: Кстати, недавно увидела в Телеграм пост автора канала «Вера и слово» священника Владислава Берегового, который опубликовал свою фотографию с двумя подростками. Они узнали его в каком-то сельпо под Малоярославцем и подошли, чтобы сфотографироваться. Батюшка был очень тронут тем, что его читают и знают даже невоцерковленные дети. Но вот беда. Ребята на фото были запечатлены с рок-н-ролльным жестом, ну, неким подобием козы. И этот факт открыл в комментариях настоящие врата в ад. И вместо того, чтобы порадоваться за то, что молодые люди интересуются православием, читают православного батюшку, блюстители морали усмотрели в этом, конечно же, знак нечистой силы. На что отреагировал наш коллега, журналист ВГТРК Андрей Медведев. Он вспомнил о том, что такой жест вообще-то встречался и на иконах святых, но современные святоши зачем-то предпочитают поносить и батюшку, и молодежь, и тех, кто с ними не согласен. Приведу развернутую цитату с его мыслями в нашей третьей информационной справке.
1: Цитата. «У нас и в храмах немало людей, которые больше заняты не молитвой, а поисками соринок в чужом глазу и ненужными нотациями, которых раздражают радостные дети в храме, потому что дети бегают и смеются во время молитвы, которые с осуждением смотрят вообще на тех, кто пришел в храм для радости общения с Богом, которые с презрением смотрят на тех, кто еще не знает, где какая икона висит и куда правильно поставить свечку за здравие. Отчего-то есть немало тех, кому кажется, что храм существует только для того, чтобы прийти туда с грехами и с печалями, что улыбки и смех в храме неуместны, что вообще православный человек буквально должен быть суров, печален, и упаси Господь ему быть счастливым, что церковь в широком смысле – это место исключительно для покаяния. А уж если батюшка какой шутит, позволяет себе улыбки и юмор, так тут вообще пиши пропало, склюют его. Я улыбаюсь, когда вижу в храмах много молодежи, и всякий раз думаю, что ее могло быть куда больше. Господь наш говорит ученикам: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». Это только мрачные фарисеи и морализаторы почему-то считают, что храм надо превращать в склеп, а веру – в дубинку. В эфире Ольга Максимова.
0: Это было мнение журналиста ВГТРК Андрея Медведева. А вы с ним, кстати, согласны? Что думаете? Делитесь мыслями в комментариях с анонсами моей программы в соцсетях «Радио России». Я абсолютно согласна с моим коллегой и считаю, что сегодня осуждать человека, который пришел в церковь, да даже, может, и не для того, чтобы пообщаться с Богом, а просто ради интереса, за то, что он как-то не так одет или не так себя ведет, это как минимум недальновидно. Даже если на женщине нет платка или на ней надеты брюки, ее стремление воцерковиться уже достойно поощрения, а не осуждения. В сентябре 2025 года, кстати, я путешествовала во время небольшого отпуска по моей любимой Тверской губернии и отправилась в село Красное под Старицей, чтобы посмотреть на знаменитую Красную Церковь, почти точную копию Чесменского храма, построенного по повелению Екатерины II в вознаменовании победы русского флота над турецким в Чесменской бухте в 1770-м. Она была построена 10 лет спустя после возведения оригинала в имении и на деньги Марка Федоровича Полторацкого, оперного баритона и придворного певчего императрицы Елизаветы Петровны. Инициатива строительства принадлежала его жене, тверской дворянке Агафоклее Александровне, как бы сегодня сказали, большой фанатке императрицы Екатерины II. В семье помещиков было много детей, одним из которых был Петр, отец пушкинской музы Анны Керн, который тот, если помните, посвятил строчке «Я помню чудные мгновения». Так вот, в той Красной Церкви, на которую я отправилась посмотреть, бывал сам Пушкин в один из своих приездов в Тверскую губернию. И каково же было мое удивление, когда я туда приехала, и меня спустя несколько минут окликнула пожилая высокая женщина в наброшенном на плечи козьем платке. Она вышла с соседнего огорода и специально для меня открыла церковь, провела экскурсию, провела историко-культурную лекцию и даже в течение нескольких минут пела мне псалмы, чтобы я в полной мере насладилась акустикой храма. А потом даже подарила мне магнитный холодильник. Бабушка Вера, или Екатерина Александровна, как она мне представилась, рассказала, что в селе остались одни старики, и порой службу они с батюшкой служат вовсе без прихожан, потому что молодежь разъехалась, старики поумирали, школу объединили с детским садом, и хорошо хоть есть аптека и фельдшерский пункт. И что летом к ним привозят туристов, но все как-то очень быстро и на 5 минут, ну а с осени уж никого и нет. Мы от души поговорили, я сделала пожертвование и удалилась радостной и просветленной. Хоть и была, между прочим, в спортивных штанах и бейсболке. Спасибо Вере Александровне, что меня не осудила за мой наряд путешественника. И никакого уныния, которое, между прочим, православие считает смертным грехом. Когда я была помоложе, то категорически не понимала, а почему грустить и печалиться – это плохо, и как можно ставить уныние в один ряд с похотью, алчностью или гордыней. Я подумала о том, что, может, кому-то еще, это тоже не вполне понятно, и попросила дать разъяснение Федора Анатольевича Лукьянова, священнослужителя Русской Православной Церкви, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Здравствуйте, батюшка.
2: Здравствуйте.
0: Так почему же уныние грех?
2: Ну, уныние не зря считается грехом, потому что приводит человека фактически к нежеланию жить на земле. Поэтому нам надо понимать, что уныние, оно очень связано с отсутствием веры, отсутствием понимания, что наша земная жизнь – это не просто случайность, это экзамен, который мы должны пройти. А за всяким экзаменом следует уже изменение этой жизни. Бог говорит человеку о том, что его жизнь не бессмысленна, что в итоге этой жизни человека ждет радость встречи со своим отцом. И нам очень важно иметь эту надежду, надежду, которая подобно компасу ведет нас в жизни. Человек на земле существует не бессмысленно и не зря. И что он обязательно должен преодолеть эти трудности, потому что жизнь коротка. Но вечность, она действительно нам уготована. Мы действительно бессмертные существа, которые должны преодолеть наши временные трудности, особенно лень, расслабление, которые приводят к печали, а, соответственно, к унынию. Через обретение веры в Бога, веры друг в друга, потому что Господь хочет, чтобы мы и верили в ближнего нашего, в самое доброе в человеке. И я замечаю, что почти нет уныния у тех, кто делает добрые дела. У добровольцев, у тех, кто сейчас ребятам помогает, вернувшимся с СВО, кто помогает разыскивать пропавших детей, вообще нет у людей уныния, потому что у них есть дело, которое делает их лучше, облагораживает их. Ибо если ты находишь применение своим силам, уныние покидает тебя, потому что приходит вера и надежда, а за ними приходит и главная добродетель – любовь.
0: Чуть раньше я рассказала про фотографию с подростками вашего коллеги и про реакцию блюстителей морали. Как церковь относится к той категории прихожан, которые вечно оговаривают и осуждают тех, кто только начинает приходить в церковь, в том числе за радость и за то, что дети порой себя ведут шумно?
2: Вы знаете, когда мне кто-то говорит, что ему мешают молиться дети в храме, я говорю так, что вы просто не умеете молиться. Если человек умеет молиться, ему ничего не мешает, поверьте, и дети в том числе. Про детей нам Господь же четко сказал, что если мы сами не уподобимся детям по своей искренности, по своей способности воспринимать Божью правду, дети очень правдивые существа, они очень любят правду на самом деле. Вот если мы не уподобимся им, то мы не сможем войти в Царствие Божие. Надо понимать, что на церковном пороге надо постараться уйти от внешнего. Человек может прийти, увешанный всякими колечками, там, чуть-чуть ли не в носу или в ушах. Но надо увидеть душу человека за всем этим, что человек пришел все-таки к своему отцу. И наше дело принять, помочь его.
0: Спасибо. Это был Федор Лукьянов, священнослужитель Русской Православной Церкви, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Ну, а у нас остался на сегодня лишь раздел, в который я приглашаю звездного гостя. И это будет девушка, которая всегда производит впечатление человека крайне доброжелательного и никогда не унывающего. Сегодня мастер-класс на тему того, как постичь дзен, не впускать в себя негатив, избегать деструктивных мыслей и поведения, не осуждать и не обсуждать окружающих, нам даст Диляра Вагапова, солистка группы «Мураками». Диляра, привет! Тебе слово!
3: Как постичь дзен, не впуская в себя негатив? Просто удели время себе с утра. Себе? Ну, то есть своим мыслям. Поблагодари себя и тех, кто рядом, за этот день. Попроси интересных приключений, порадуйся погоде за окном, за то, что ты здоров и полон сил. Но если это не так, за то, что просто жив и открыл глаза в этом дне. Дзен — это когда тебе сосед говорит: «Эй, почему так много громких звуков с утра?» А ты такая: «Доброе утро, любимый человек. Сегодня буду мурлыкать про себя».
0: Вообще подобное поведение и мысли вредны? Почему? Есть ли какие-то в этой связи правила и принципы в твоей собственной жизни?
3: Конечно, вредны. Мы состоим не только из того, что едим, но и из того, что думаем. Хорошее притягивается к хорошему, как магнит. Ну, я так считаю. Поэтому стараюсь думать о хорошем. Иногда, конечно, не получается, но я все равно стараюсь. Не нравится? Не ешь. Касается всего. Людей, новостей, плохих комментариев. Каждый живет в своем фильме. Человек всегда должен оставаться человеком. Будьте добрее друг другу.
0: Спасибо. С нами была Диляра Вагапова, солистка группы «Мураками». На прощание послушаем их песню, которая называется «Салютами», потому что на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В День России президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации. Он отметил, что в России продолжается работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Вооруженные силы России за неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Иран и Оман в скором времени опубликуют совместное заявление по Ормузскому проливу. Также Иран заявил, что готов пойти на уступки по вопросу высокообогащенного урана, но с несколькими условиями, подробнее о которых далее в выпуске. День России. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации. На встрече он заявил, что в зоне военной операции находится более 700 тысяч российских военнослужащих. По словам главы государства, Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Президент также отметил решающую роль штурмовиков.
2: Я хочу закончить тем, с чего начал. А начал я с того, что вы герои. Я прямо так не сказал. Я все время об этом говорю, но вначале так прямо не сказал, но это имел в виду. И не только вот здесь присутствующие, а вот ваши ребята, ваши сослуживцы, ваши боевые товарищи. Ну, конечно. Ну, кто же вперед-то идет? Штурмовые группы. Кто решает окончательно ставить точку в решении любой боевой задачи? Ну, конечно, пехота. Но, конечно, штурмовики, которые зашли и заняли, застолбили за Россией территорию. Это вы делаете. Вам и вашим сослуживцам низкий поклон. Удачи вам. Всего самого доброго. Берегите себя. Я еще раз, в третий раз повторяю, специально вас сегодня собрал здесь, в День России, в Кремле, чтобы самим фактом нашей встречи и беседы подчеркнуть значение той работы боевой, которую вы делаете. С Богом. Спасибо большое.
1: Президент отметил, что в России продолжается работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Владимир Путин также наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Вооруженные силы России за неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. За неделю российские войска взяли населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР, «Ахримовку» и «Шевченко» в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад. За неделю на данном направлении противник потерял более 320 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 113 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы. Также сообщается, что в Николаеве на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв. Также есть сообщение, что военнослужащие южной группировки войск ко дню России зажгли вечный огонь у советского танка Т-34 в Артемовской Донецкой Народной Республике. Как сообщает ТАСС, Артемовск расположен на севере ДНР, и город был освобожден от ВСУ 20 мая 2023 года. Другим событиям. Иран и Оман в скором времени опубликуют совместное заявление по Ормузскому проливу, в частности, по вопросу управления судоходством в проливе, заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения страны. Он также отметил, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но решение Ирана привело к тому, что ситуация в Ормузском проливе уже никогда не будет прежней. Также Аракчи заявил, что Иран готов пойти на уступки по вопросу высокообогащенного урана, но не вывозить его из страны. Тегеран предлагает его так называемое разбавление на своей территории. Ранее министр заявил, что все вопросы, касающиеся иранской ядерной программы, будут вынесены на второй этап переговоров с США, на который будет отведено 60 дней. Согласно меморандуму о взаимопонимании, который Соединенные Штаты и Иран могут подписать в ближайшее время, Вашингтон обязуется не провоцировать новый конфликт. Заявил Аббас Аракчи, также обе стороны обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. Глава иранского МИДа заявил, что не будет раскрывать некоторые другие подробности меморандума до тех пор, пока документ не будет подписан. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 136, а число подтвержденных случаев заражения – 676, сообщает Министерство по делам коммуникации и СМИ. 262 пациента находятся в изоляции или госпитализированы, 32 человека выздоровели. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Задержанных по подозрению в употреблении наркотиков мисс Турция Айше Хатун Анал и актрису турецкого сериала «Великолепный век» Берен Саад, а также еще 14 человек в пятницу отпустили на свободу с запретом на выезд за границу, сообщило местное информагентство. 25 знаменитостей задержала полиция в четверг в Стамбуле в рамках очередного антинаркотического рейда. 9 из них были арестованы, в том числе владелец крупной сети магазинов компьютерной техники «Ватан», певец Кинан Доулу и его брат-композитор Азан, в свое время сотрудничавший с певцом Тарканом. Задержанные знаменитости сдали образцы волос и крови для теста на наркотики. Полиция Турции проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. В рамках расследования было задержано более 250 человек, среди них популярные актеры и инфлюенсеры. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский «Урал». Пресс-служба клуба сообщила о назначении этого специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Домашний матч сборных Ирландии и Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине. УЕФА уже одобрил этот запрос. На нейтральной арене также состоится и ответный матч 27 сентября. Перенос связан с мощным давлением в Ирландии и призывами к бойкоту из-за конфликта на Ближнем Востоке. Российские специалисты не вошли в техкомитеты Международного союза конькобежцев по итогам выборов на конгрессе.

0: турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» завоевал бронзовые награды Единой лиги ВТБ. В решающем пятом матче серии за третье место краснодарцы на выезде победили «Зенит» 84-76. «Локомотив» выиграл серию до трех побед 3-2 и взял бронзу турнира во второй раз в своей истории. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 22 градусов, малооблачно, без осадков. В Омске 25-27, кратковременные дожди и грозы, осадки и в Красноярске, там до плюс 28, в Калининграде 16-18, тепла. Тоже временами осадки в Самаре до плюс 24, переменная облачность, дождь, гроза. Такая же погода ожидается в Туле и Воронеже, но там немного теплее, до 26-27 градусов. В Волгограде до плюс 30, кратковременные дождь и грозы. В Ялте плюс 23-25, тоже с дождем. В Санкт-Петербурге и Москве также дожди и грозы. В столице днем до плюс 28-29 градусов.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
6: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
7: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу.
8: Не зачем? Обижай.
7: Нет, я не обижаю. Я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
9: Pardon me, boy. Is that the Chattanooga Choo-choo?
10: Yes, yes. Track 29.
1: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска.
11: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
14: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
12: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
15: Посоветуйте, доктор.
16: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
17: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. На этот раз будем говорить об ожирении и гепатозе, жировой болезни печени. Многих это удивит, но жир – эндокринный орган. Он выполняет свои функции в организме. Так стоит ли худеть всем подряд, у кого по стандартным меркам имеется лишний вес? Как превратить вредный белый жир в полезный бурый? Почему не только ожирение, но и голодание приводит к жировой болезни печени? При каких условиях гепатоз может трансформироваться в цирроз и даже рак печени? Как этого не допустить? И главное, можно ли похудеть, не садясь на драконовскую диету? На все эти вопросы сегодня в программе ответит заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Анатольевна Трошина. Екатерина Анатольевна, приветствую вас.
18: Здравствуйте.
17: С вами встреча всегда праздник. Это я вот говорю совершенно искренне. Мне очень много вопросов приходит по гепатозу, и всегда это какое-то такое странное заболевание, которое вроде опасно, а вроде и нет, и оно

0: почти у всех. Ну, то есть вот сегодня давайте попробуем разобраться. И с ожирением смотрим на это глазами уже современного эндокринолога 21 века. И с гепатозом тоже глазами эндокринолога. Конечно, мы начинаем с ожирения. Проблема, которую всегда пытались решить диетой, исключительно диетой. И вот я сегодняшний эфир условно для себя назвала так: ожирение не только диета. Не только диета. Для того, чтобы понять, почему не только диета, давайте все-таки разберемся, начнем с причин, с основ, откуда что берется, как развивается ожирение. Ясно, что это не только у тех, кто очень много ест. Это уже всем давно понятно.
1: Разумеется. И, конечно, мы сегодня обсуждаем в контексте всех тех вопросов, которые будут подниматься, проблему ожирения как платформы для многих кардиометаболических и прочих метаболических нарушений. И действительно, тот факт, что человечество пытается справиться с ожирением и, к сожалению, не достигает видимых успехов, свидетельствует о том, что ожирение, с одной стороны, это хроническое заболевание, причем это хроническое рецидивирующее заболевание. Это заболевание, которое невозможно отнести только насчет неправильного питания и образа жизни. И сегодня мы все больше и больше получаем аргументов, изучая патогенез этого сложного заболевания, его прогрессирование и так далее, и так далее. Конечно, образ жизни, конечно, да, стиль питания, урбанизация, все это не может не сказываться на накоплении жировой ткани в организме человека. Но, как говорится, фенотипические признаки, да, со временем закрепляются, модифицируются, и само по себе нарастание жировой массы в организме человека начинает включать те механизмы, которые усугубляют сам процесс ожирения. Центральные механизмы, которые вовлечены в патогенез ожирения, сегодня становятся нам все более и более понятными, и мы представляем сегодня вот эту вот патофизиологическую ось: головной мозг, гипофиз, церебральные структуры, дальше желудочно-кишечный тракт, дальше, собственно, жировая ткань, которая сегодня рассматривается в контексте эндокринной ткани, это эндокринный орган, вся жировая ткань. Дальше это так называемые компартменты жировой ткани, потому что она тоже очень разная. Подкожная ткань и висцеральная ткань с ее метаболическим потенциалом, с ее провоспалительным компонентом. Все это выстраивается в такую вот единую систему, которая нарушается у человека, страдающего ожирением сначала из-за того, что он мало двигается и не совсем правильно питается, но потом, по мере накопления жировой ткани, именно эта ткань начинает играть первую скрипку и посылать в головной мозг определенные сигналы, уже независимо от того, соблюдает человек диету, старается он это делать или нет, но эти сигналы извращают, по сути, ответ центральной нервной системы на насыщение, на голод. Меняется вот этот вот механизм регуляции чувства насыщения и чувства голода. И как это ни парадоксально, чем больше человек прибавляет массу тела, тем больше он хочет есть, а чем больше он хочет есть, тем больше он прибавляет массу тела. И вот понимание этих механизмов в итоге привело к мысли о том, что нужно создавать комбинированные лекарственные препараты для лечения ожирения, которые влияли бы по возможности на все вот эти звенья.
0: А как влияет ожирение на печень и ее функцию?
1: Но в этих звеньях есть еще одно очень важное звено. Это печень, потому что печень – это тот самый орган, в котором происходит обмен всего, метаболические процессы в печени очень активны, и не зря печень называют главной лабораторией нашего организма, потому что именно в ней и накопление определенных веществ, и их распад, утилизация и так далее, и так далее. Мы видим тот факт, что люди, страдающие ожирением, по мере нарастания килограммов лишних, начинают демонстрировать отложение жира в печёночной ткани. И когда триглицериды откладываются в гепатоцитах, и более чем 5% печёночных клеток заполнены триглицеридами, мы можем сказать, что да, это неалкогольная жировая болезнь печени. Когда печень замещает нормальные свои клетки вот этими видоизмененными клетками, содержащими много-много жиров, она перестает справляться, по сути дела, со своими метаболическими обязанностями. И не случайно у людей, которые страдают жировой болезнью печени, на 60% увеличивается риск сахарного диабета второго типа. Не случайно 70% пациентов с ожирением, причем даже с ожирением первой степени, имеют неалкогольную жировую болезнь печени.
0: А можно я маленький один вопрос задам? У меня вот есть несколько подписчиков, слушателей Радио России, которые имеют это заболевание, но при этом у них очень маленький вес, они худенькие.
1: Угу.
0: Как это вписывается во всю эту картину?
1: Все дело в том, что неалкогольная жировая болезнь печени – это заболевание, которое практически всегда есть у людей с ожирением и избыточным весом, но в ряде случаев это заболевание есть и у людей с нормальной массой тела. На сегодняшний день принята новая номенклатура неалкогольной жировой болезни печени. Она принята совсем недавно, в 2024 году. И вот если посмотреть на эту номенклатуру, то в ней выделяют разные подвиды этого заболевания. Вообще гастроэнтерологи и гепатологи называют неалкогольную жировую болезнь печени зонтичным термином, да, как бы общим, обобщающим. Что скрывается под этим зонтом? Это метаболически ассоциированная жировая болезнь печени,
0: про которую мы сейчас говорим.
1: Та самая болезнь печени, которая связана с ожирением, с сахарным диабетом, нарушением метаболических процессов. Следующий такой момент, да, это жировая болезнь печени, которая имеет смешанный характер. Это есть метаболический аспект, и человек употребляет алкоголь. Есть и то, и другое. Это следующий сегмент проблемы. Следующий пункт – это алкогольная жировая болезнь печени, когда человек употребляет алкоголь. И следующий пункт – это так называемая идиопатическая или криптогенная неалкогольная жировая болезнь печени, когда мы не вполне знаем причины, по которой она развилась. И вот многие худые люди, которые имеют отложение жира в печени, они как раз попадают вот в эту характеристику неустановленной этиологии, криптогенная болезнь печени. И здесь нужно искать другие составляющие. Это могут быть какие-то соматические заболевания, нераспознанные, которые привели к отложению жира в печени. Это может быть просто изолированное отложение жира в печени по неизвестным причинам. Ну и есть целый ряд заболеваний, в том числе эндокринных, при которых мы видим отложение жира в печени, и это тоже попадает в блок классификации.
0: Еще лекарства. Определенный прием лекарств может привести к этому.
1: Конечно, конечно, да, лекарства. То есть это все вот уходит в эту вот классификацию, да, другие причины, другие причины. Но опять-таки, среди всех вот этих вот разделов 70% это метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. Потому что, ну, вы знаете о том, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2030 году миллиард людей на Земле будет страдать ожирением. Да? Практически каждый из них будет иметь неалкогольную жировую болезнь печени. Это неизбежный процесс. Жир откладывается не только подкожно, жир откладывается не только вокруг органов. Жир откладывается и в органах тоже. И главный орган, в котором он откладывается, это печень.
0: Ну, смотрите, среди причин гепатоза называют голод. Голод. Голодовки, недостаточное питание может привести тоже к этому же самому. Вот поэтому отчасти я назвала сегодняшний эфир, и мы с вами это обсуждали до эфира, не только диета. Понимаете, все эти голодовки могут привести не только к гепатозу, а к очень большому количеству заболеваний, в том числе к заболеваниям поджелудочной железы, там, других органов пищеварения. Много чего. Вот по поводу вот этого самого голода и гепатоза давайте остановимся на этом.
1: Когда человек голодает, то это, в принципе, да, не нормальная ситуация для организма. Надо начать, наверное, с этого, потому что приверженцы голода для того, чтобы похудеть, приверженцы определенных диет жестких для того, чтобы снизить массу тела, да, они получают массу негативных моментов, и печень, конечно, не остается в стороне. Печень – это тот орган, в котором накапливается глюкоза, да, в виде гликогена, как запас питательных веществ для организма человека. И в период голода печень начинает расходовать эти запасы глюкозы для того, чтобы, по сути дела, дать организму возможность выжить. Да? Это механизм, направленный на выживание, на обеспечение организма достаточным количеством энергии. Потом, если этот голод продолжается, продолжается и продолжается, то, собственно говоря, резервы запасенной глюкозы, они начинают уходить, они тратятся. И дальше организм использует для того, чтобы обеспечить себя энергией, жиры. Да? Когда жиры начинают распадаться, в организме формируется достаточное количество продуктов, они же называются потом кетоны, кетоновые тела, которым тоже нужно в итоге где-то метаболизироваться. И вот этот вот повышенный метаболизм этих продуктов, которые образуются в человеческом организме, он тоже происходит в печени. Поскольку эта ситуация не вполне здоровая для печёночной ткани, клетки начинают откладывать жиры, стараться откладывать эти жиры опять-таки внутри печени для того, чтобы накопить хоть что-то в качестве резерва. Таким образом, у людей, которые голодают, может происходить жировая инфильтрация печени, и худые люди, казалось бы, голодающие, обеспечивают себе жировой гепатоз. Поэтому, да, вот такие вот моменты, как голодание, длительное голодание, они не являются физиологическими ни с какой из точек зрения. И, в общем-то, они не рекомендуются сегодня в качестве лечения ожирения, в качестве способа снижения массы тела. Они категорически не рекомендуются и для лечения неалкогольной жировой болезни печени.
0: Екатерина Анатольевна, вы очень интересную вещь сказали. Она у нас так проскочила, а я хочу на ней сейчас остановиться. Что жировая ткань – это не просто там накопление чего-то где-то, а это эндокринный орган. Орган. Но мы же понимаем, так любой человек понимает, что орган – это что-то очень важное. Орган нельзя просто так взять и убрать. Он для чего-то нужен. Вот с этой точки зрения о нашем жире, жировой ткани расскажите, пожалуйста.
1: Жировая ткань, конечно, это очень важный орган. Он обладает многими функциями, не только вредными, но и полезными. И исторически, антропологически человеческий организм устроен так, что в нем есть жировая ткань. Во-первых, это запас питательных веществ. Да? И раньше, когда человеку трудно было в древние времена находить себе пищу, и были длительные периоды ограничения, да, в питании, жировая ткань спасала, она обеспечивала энергии человеческий организм, и люди выживали. Жировая ткань является тем органом, который нужен для выработки тепла в организм. И мы знаем, что жировая ткань позволяет согревать организм. А жировая ткань делится на разные подвиды. И помимо белой жировой ткани, там, где вот запасается вот этот питательный пул веществ, существует еще и бурая жировая ткань, которая обеспечивает вот эту вот термозащиту человеческого организма. Это энергетически активная жировая ткань, термоактивная.
0: Где-то там она у нас на спине, над лопатками расположена, да, вот этот вот бугорок?
1: Бурая жировая ткань представлена в достаточном количестве у новорожденных. Как раз маленькие дети, когда они только-только родились, у них еще нет вот этого количества белой жировой ткани, но им нужно не замерзнуть, они только что родились, у них много бурой жировой ткани, она между лопатками, она над ключицами, она над надпочечниками. По мере взросления человека бурая жировая ткань замещается белой тканью, ее становится меньше. Но тем не менее, она в организме человека остается и продолжает свой функционал выполнять.
0: Как-то мне рассказывал пульмонолог, что вот эта бурая жировая ткань играет очень важную роль, например, при заболеваниях легких. Вот когда пневмония, и вот она защищает, с одной стороны, от этого заболевания, а с другой стороны, помогает справиться с заболеваниями легких. Вот интересно.
1: Да, Это действительно так. И вообще в человеческом организме происходят совершенно уникальные процессы, касаемые жировой ткани. И при определенных ситуациях белая жировая ткань может через процессы побурения превращаться в бурую. Если раньше мы знали, что существует белая ткань и бурая ткань, сегодня мы знаем бежевую, коричневую, то есть мы сегодня уже знаем, что жировая клетка может менять, да, вот этот свой и оттенок, и самое главное – функционал.
0: Под влиянием чего?
1: Это происходит под действием определенных гормонов, которые вырабатываются в мышечной ткани. И на сегодняшний день доказано, что если человек физически активен, то его мышцы начинают вырабатывать ряд гормонов и биологически активных веществ, которые будут влиять на жировую ткань и вызывать вот эти процессы побурения. Чем больше бежевой и бурой жировой ткани становится в организме человека, тем лучше человек худеет. Поэтому физическая активность с этой точки зрения очень полезна. Она модифицирует жировую ткань и делает ее более активной с точки зрения хорошего метаболизма.
0: Ну да, это такая защита наша.
1: Это защита, это абсолютная защита. И если этого не происходит, накапливается пул белого жира, и да, его накопления становятся уже чрезмерными, и жир откладывается вокруг внутренних органов, то тогда эта жировая ткань становится нашим врагом, потому что она вырабатывает огромное количество биологически активных веществ, провоспалительных компонентов. Существует такое понятие, как воспаление, хроническое воспаление жировой ткани. И все вот эти компоненты направлены на усугубление сердечно-сосудистых рисков. Они влияют на сосудистую стенку, они влияют на миокард, они влияют на почки, на сосуды головного мозга. И поэтому у человека, страдающего ожирением, особенно морбидным, тяжелым ожирением, мы так часто видим вот эти вот осложнения. Кардиометаболические, церебральные, почечные и так далее, и так далее.
0: А как выглядит воспаление жировой ткани? Это вот вообще что-то прям совсем запредельно интересное.
1: Жировая клетка, во-первых, она меняет свою форму с одной стороны, а с другой стороны между этими жировыми клетками происходит накопление тех компонентов аутоиммунитета, которые оказывают влияние вот этого хронического воспаления. Между жировыми клетками начинают мигрировать макрофаги, клетки, которые отвечают за определенные аутоиммунные процессы. Могут формироваться антитела к отдельным компонентам жировых клеток. И чем больше жира, тем больше вот этих вот агентов провоспалительных присутствует в промежутках между адипоцитами, жировыми клетками. И жировая ткань, по сути, привлекая на себя агенты воспалительные, начинает становиться в организме огромным массивом, который поддерживает это хроническое воспаление.
0: Да, и правильно ли я понимаю, что аутоиммунный процесс, который поддерживает жировая ткань, может потом проявить себя и в других органах?
1: Абсолютно вы правильно говорите, потому что пациенты с ожирением как раз чаще болеют бронхиальной астмой, аутоиммунным заболеванием. Чаще болеют ревматическими заболеваниями. У них есть проблемы с суставами не только потому, что эта масса давит на суставы, но аутоиммунные заболевания опорно-двигательного аппарата у них встречаются чаще, чем у людей, которые не болеют ожирением. И здесь вот этот компонент аутоиммунного поражения, он действительно становится системным. Такие пациенты гораздо хуже переносят инфекционные заболевания. И мы это видели на примере коронавирусной инфекции, когда люди, страдающие ожирением, гораздо тяжелее болели, гораздо тяжелее выходили из этих пневмоний коронавирусных, потому что системное хроническое воспаление жировой ткани подпитывало патогенез вирусной инфекции. И такие люди болели гораздо тяжелее и чаще, к сожалению, погибали.
0: Как-то я общалась со специалистами онкологического центра имени Петрова из Санкт-Петербурга. И знаете, какая у них там есть одна интересная научная работа? Вот сейчас ведется. Название такое: «Ожирение как онкологическое заболевание». Но нету здесь этой галочки, что оно злокачественное. Нету. Конечно, нет. Но ожирение как онкологическое заболевание. Мне интересно, как вы прокомментируете?
1: Я бы сказала таким образом. Ожирение сегодня рассматривается как мощный фактор риска ряда онкологических заболеваний. Ожирение сегодня рассматривается не только как фактор риска рака. Да, его сегодня активно рассматривают как фактор риска церебральной патологии, в первую очередь болезни Альцгеймера. Сегодня уже доказано, что ожирение и сахарный диабет второго типа являются факторами риска, прямыми факторами риска развития болезни Альцгеймера. И те препараты лекарственные, которые сегодня появились в нашем арсенале, активно изучаются как протектор в отношении болезни Альцгеймера, да, вот с учетом этих связей. Если говорить об ожирении как об онкологическом заболевании, в принципе, здесь тоже есть посыл, ведь жировая ткань может откладываться по-разному. Ведь мы можем видеть и локальные накопления жировой ткани. И вот с этой точки зрения можно думать о какой-то общности патогенеза онкологической как таковой, да, вот сущности этой. Поэтому здесь огромный потенциал для дальнейших исследований, изучений и поиска воздействия, безусловно.
0: Екатерина Анатольевна, ну вот вы сказали, да, что стимулирует онкологический рост, может повлиять ожирение. А смотрите, ведь первый признак онкологического заболевания какой? Любого. Похудание. Вот почему?
1: Потому что любая опухоль требует, условно говоря, питания. Да? Опухоль начинает активно забирать глюкозу на себя. И, как правило, опухоль приводит к тому, что человек снижает массу тела. Но если эта опухоль маленькая, и она только-только возникла в организме человека, да, вот этого снижения массы тела не произойдет. И, как правило, снижение массы тела характерно уже для более поздних стадий любого онкологического заболевания. Но вот для того, чтобы эта опухоль возникла исходно, ожирение представляет собой существенный риск вследствие тех моментов, о которых мы уже сказали сегодня.
0: Возвращаясь к гепатозу, как одному из главных, ключевых проявлений вот таких неприятных ожирения. Как можно заподозрить гепатоз? Я изучала максимум того, что я могла увидеть, и везде написано, что он никак себя не проявляет в большинстве случаев. Никак. И все-таки, как его заподозрить?
1: С одной стороны, печень не болит. Надо понимать, что печень не болит, да? С другой стороны, мы с вами уже сказали о том, что жировой гепатоз, жировая болезнь печени – это очень частая история. У кого же мы можем это заподозрить? На эту тему во всех рекомендациях современных есть алгоритм действий. Я прямо вот сейчас его вам, да, озвучу, потому что этот алгоритм действий заложен и в новые клинические рекомендации по неалкогольной жировой болезни печени у взрослых, которая была принята в позапрошлом году. Междисциплинарные клинические рекомендации, о чем там идет речь. У человека должен быть верифицирован при помощи абсолютно любого метода исследования статус печени, то есть человеку сделали ультразвуковое исследование органов брюшной полости и написали, что есть признаки жирового гепатоза. Признаки. Помимо вот этих признаков, определенных, например, на УЗИ, должен быть как минимум один из пяти ниже следующих критериев. Я сейчас их прочитаю. Значит, что это может быть? Это может быть индекс массы тела больше или равен 25 килограмм на метр квадратный. То есть если у человека индекс массы тела такой, плюс есть признаки статозы печени, мы уже можем выставить этот диагноз. Или у этого человека есть признаки статозы печени по УЗИ и окружность талии у женщины больше, чем 80 сантиметров, а у мужчины больше, чем 94. Все, мы можем поставить диагноз неалкогольная жировая болезнь печени. Это может быть статус печени, признаки по УЗИ, плюс глюкоза, плазма натощак больше или равна 5,6 ммоль на литр. Или уровень глюкозы, плазмы через 2 часа после нагрузочного теста больше или равна 7,8 ммоль на литр. Или уровень гликированного гемоглобина больше или равен 5,7%. Это может быть следующая ситуация. Есть признаки по УЗИ, Плюс у человека есть артериальная гипертензия. Она зафиксирована, артериальное давление у него больше или равно 130 на 85 миллиметров ртутного столба, или он получает уже антигипертензивную терапию. Следующий момент – это уровень триглицеридов в плазме крови больше, чем 1,7 миллимоль на литр, плюс признаки по УЗИ. Все, мы можем тоже поставить этот диагноз. Либо это уровень липопротеидов высокой плотности в плазме крови, менее чем единица, и признаки гепатоза по УЗИ.
0: Самый страшный страх людей, у которых диагностировали гепатоз, это перспектива его развития до цирроза печени. Этого можно как-то избежать?
1: Неалкогольная жировая болезнь печени, она проходит несколько стадий в своем течении. Самая, казалось бы, безобидная стадия – это стадия стеатоза. Да, на этой стадии есть вот эти вот признаки, но еще не изменился уровень печеночных ферментов. Эта стадия обратимая. Если человек похудеет, если человек начнет получать соответствующую терапию, то он может вылечиться от этого отложения жира в печени, забыть об этом. Если он это не сделает, заболевание перейдет в следующую фазу, это будет называться неалкогольный статогепатит. Окончание «ит» означает воспаление. Отреагируют печеночные ферменты. И здесь уже будет не только изменение при ультразвуке, но еще будет повышение печеночных ферментов в анализе крови.
0: АЛТ, АСТ?
1: АЛТ, АСТ, гамма-ГТ. Эти ферменты начнут реагировать. Дальше, если на этой стадии не остановить этот процесс, все это перейдет в стадию цирроза печени с формированием печеночной недостаточности. И если и здесь не принять уже экстренных мер, то заканчивается все гепатоцеллюлярной карциномой, раком печени.
0: А как признаки цирроза видны в лабораторных показателях уже? Как?
1: Здесь будут существенно изменены печеночные ферменты, о которых мы сказали, билирубин будет изменен, да, и его фракции. Здесь будут уже и клинические проявления, и увеличение печени существенное. По сути дела, да, печень будет не справляться со своими вот этими процессами обмена веществ, и многие органы и системы будут реагировать на вот эти вот факторы.
0: Какие клинические проявления?
1: Может развиваться так называемая портальная гипертензия, на брюшной стенке будет усиливаться венозный рисунок, может расти живот за счет того, что печень будет увеличиваться, могут появляться отеки, может появляться желтушность кожи, анемия, да, снижение гемоглобина и так далее, и так далее. То есть цирроз печени, он сам по себе уже имеет достаточно характерные такие клинические проявления. Но чаще всего мы все-таки имеем дело с самыми начальными стадиями, особенно мы, эндокринологи. Да, у наших пациентов с ожирением, конечно, в 90% случаев встречаем именно стеатоз печени, да, вот эту первую обратимую стадию. И когда мы лечим ожирение, когда человек худеет, мы видим, как этот процесс в печени разрешается и нормализуется. Да? Печеночные клетки – это клетки очень благодарные, да, на вмешательство, на лечение. Печень хорошо восстанавливается. Это орган, который способен восстановиться достаточно хорошо и быстро, если, да, его не провоцировать на дальнейшие вот эти метаболические проблемы.
0: Екатерина Анатольевна, а вот цирроз, каков процент перехода в цирроз, гепатоза вообще, вот если брать всех людей с гепатозом?
1: Если представить себе, что человек будет продолжать прибавлять массу тела, продолжать вести неправильный образ жизни, да, то в течение жизни все вот эти стадии у него состоятся. Чисто популяционно, конечно, этот процент не настолько высок, и жировой вот этот гепатоз, стеатоз печени, статогепатит переходит практически в 50% случаев.
0: Это вторая стадия.
1: Да, в цирроз печени гораздо меньше, потому что на стадии статогепатита люди, как правило, начинают лечиться. Тем не менее, неалкогольная жировая болезнь печени является ведущей проблемой в плане смертности от патологии печени. И эти люди, которые не вылечили это заболевание, являются кандидатами на трансплантацию печени.
0: Вопрос такой, Екатерина Анатольевна. Все-таки это, знаете, вопрос, который вот сейчас точно, абсолютно каждый наш слушатель, у которого есть лишний вес, или наоборот, очень худые люди, хотят задать врачу. И, в общем-то, никогда толком не получают достаточно такого вразумительного ответа. Все как-то расплывчато. Почему одни люди худые, вот сколько бы они ни ели, мы прекрасно знаем таких людей, которые едят там за четверых, и вот такие вот худенькие, как палочки. А другие почему? Полные, с ожирением. Хотя едят они, давайте так, они, может быть, тоже едят больше, но столько же. Не больше уж точно своих родственников худых. Вот почему? Это же эндокринный вопрос, скорее всего. Генетический.
1: Во-первых, все-таки да, существует определенная предрасположенность к определенному телосложению. Существует определенная предрасположенность к отложению жировой ткани в организме человека. И генетическую предрасположенность к тому или иному да, типу телосложения никто не отменял. Да? Мы все закодированы с точки зрения генетики. Поэтому если один человек может есть достаточно много и при этом не прибавляет массу тела, то другой действительно будет ее прибавлять, наращивать и в итоге выйдет вот в тот порочный круг, который замкнется, который будет мешать ему снижать массу тела. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что если человек, имеющий ожирение, перестает получать профицит калорий, то есть перестает много избыточно питаться и начинает физически активность в свою жизнь привносить, он будет худеть. Он будет худеть. Чудес на свете не бывает.
2: Посоветуйте, доктор.
1: Другой вопрос, что это будет происходить медленно. Он всю жизнь ее накапливал. Это будет происходить неравномерно с точки зрения отложения жира в организме. Потому что, как я уже сказала, у кого-то жир откладывается подкожно, у кого-то он откладывается интраорганно, у кого-то переорганно, вокруг органов. Никто не может изменить конституцию человека. Да? Человек, который худеет и имеет, условно говоря, не совсем длинные ноги, не приобретет ноги более длинные, потому что это конституция, это телосложение. Но снизить массу тела он сможет, если он будет выполнять эти условия. Другой вопрос, что ему сложно это делать. И люди, очень часто имеющие ожирение, даже которые начинают соблюдать диетические рекомендации, срываются. Они вот терпят, вроде бы начали правильно питаться, а потом в какой-то момент они срываются не потому, что они непослушные, а потому что центральная нервная система у них за эти годы избыточной массы тела уже адаптирована таким образом, что она заставляет их искать эту пищу, есть ее и получать удовольствие в том числе, потому что еда – это еще и удовольствие, да?
0: Екатерина Анатольевна, что далеко ходить за примером? Мне было 40 лет, и я была полная всю жизнь, с детства, и в 40 лет я похудела на 40 килограммов, на 40. Я была красотка, худенькая, стройненькая, скинула возраст, но прошло где-то полгода, и я попадаю в гастроэнтерологию с серьезным поражением поджелудочной железы. И врачи связывают это с этим моим похуданием. И говорят, нет, это не тот вариант для вас. Надо питаться нормально. Ну, то есть, понимаете, это я свой пример привела. У многих людей свои примеры. И вот это вот, даже если ты его скидываешь медленно и спокойно, и если ты скидываешь много, это риск, потому что твой организм, у него есть свой гомеостаз, он привык вот плавать в своем состоянии, и вдруг его раз, это такой дикий стресс, его перевели на другие рельсы, и начинает сыпаться все вокруг. Здесь ведь очень важный этот момент, не только диетой, не только диетой.
1: Конечно, и поэтому я совершенно с вами согласна. И понимаете, ведь мы же начали с того, что ожирение – это заболевание, да? Ожирение – это заболевание, его надо лечить, и худеть надо под наблюдением врачей, под наблюдением специалистов. Здесь нельзя устраивать себе какие-то вот эти вот, да, экстремальные условия для снижения массы тела. Надо худеть под наблюдением, надо сдавать анализы, надо наблюдаться. Нужно не допустить какого-то вреда другим органам и системам, сбрасывая массив жировой ткани. Вовремя надо подключать лекарственные препараты для лечения ожирения. Они сегодня есть, и обязательно этим надо пользоваться. Если потребуется, нужно решаться на бариатрическую операцию, если все резервы исчерпаны и не помогло ничего.
0: Напомню, бариатрические операции – это операции по уменьшению размеров желудка. Екатерина Анатольевна, по поводу лекарств мы к ним подошли. Не только диета, да. Всеми силами нам пытаются помочь ученые и врачи справиться с проблемами лишнего веса. Сейчас два препарата, я не буду называть коммерческие названия, люди, если захотят, сами там поищут. Я буду называть действующие вещества, ну и вы, пожалуйста, тоже.
1: Конечно.
0: Вот два самых-самых, скажем так, популярных, сейчас просто все о них говорят. Это семаглутид и это дапиглифлазин. Вот два основных препарата, которые в разных, там, коммерческие названия разные у них, которые сейчас назначают врачи. Но в основном, конечно, семаглутид. Вот я бы хотела, чтобы вы о них сейчас рассказали, что за препараты, как они помогают похудеть. Действительно уж они такие безопасные.
1: Если мы будем говорить сейчас про лекарственные препараты, да, особенно про новые лекарственные препараты, то, да, чуть-чуть уточним. Дапоглифлазин – это препарат не для лечения ожирения, это препарат для лечения сахарного диабета, да. Это препарат, который обладает кардиопротекцией. Это хорошая группа лекарственных препаратов, которые используются вот для лечения диабета и для защиты сердца, даже у лиц, которые не болеют сахарным диабетом. Если мы говорим о лечении ожирения, а мы сегодня говорим о нем, плюс еще и вспоминаем о неалкогольной жировой болезни печени, то мы обсуждаем семаглутид, конечно, мы обсуждаем лироглутид и мы обсуждаем тирзепатид.
0: Это три новых варианта.
1: Это три, да, достаточно новых препаратов. Ну, почему я говорю достаточно? Потому что они не так давно появились на российском рынке в виде отечественных лекарственных препаратов. За рубежом они уже были, где-то в течение последних 7-10 лет они присутствуют, да, и доступны пациентам с избыточной массой тела и ожирением. Все эти препараты относятся к препаратам так называемого инкретинового ряда. Инкретин – это гормоны желудочно-кишечного тракта. И эти гормоны в норме стимулируют секрецию инсулина, который возникает на прием пищи. В норме у каждого человека эти гормоны вырабатываются. Но эти гормоны живут недолго, и поэтому потребовалась необходимость создать их в виде молекул химических, в виде лекарственных препаратов. Это и было сделано. А дальше стали изучать, какие же органы и системы содержат рецепторы к этим веществам. И оказалось, что практически все органы и системы человеческого организма, но в первую очередь поджелудочная железа, жировая ткань, головной мозг, центральная нервная система – содержат рецепторы к этим веществам. Препараты были синтезированы, они себя очень хорошо зарекомендовали с точки зрения снижения массы тела, потому что эти лекарства в определенных дозировках оказывают влияние не только на снижение уровня сахара в крови после приема пищи, но и на жировую ткань и влияют на пищевое поведение через центральные механизмы.
0: То есть есть не хочется.
1: Да, есть не хочется, и хочется питаться более здоровой пищей. Меняются еще и вкусовые пристрастия, что тоже очень важно. Чувство насыщения усиливается. Эти препараты сначала в небольших дозировках были созданы как препараты для лечения сахарного диабета. Но для того, чтобы они заработали на уровне центральной нервной системы, дозировки должны быть более высокие. Они были созданы, и, как я уже сказала, сегодня лироглютид, семаглютид и тирзепатид используются для лечения ожирения. Лироглютид и семаглютид – это агонисты рецепторов ГПП1, которые имеют разную продолжительность действия. Поэтому они отличаются тем, что один препарат вводится каждый день, все эти препараты вводятся, да, в виде инъекций. Вот. А второй препарат вводится один раз в неделю.
0: А семаглютид тоже в виде инъекций?
1: Да, да, да. Это препараты, которые вводятся инъекционно. Продолжительность действия разная, поэтому лироглютид каждый день, семаглютид один раз в неделю и тирзепатид тоже один раз в неделю.
0: А куда вводится? внутримышечно?
1: Нет. Это подкожное введение, и, по сути, можно вводить в любую часть тела. Ну, это может быть плечо, бедро, живот. Независимо от приема пищи происходит это введение, и лекарственный препарат находится в составе специальных шприц-ручек, которые обеспечивают это введение.
0: То есть сам человек может?
1: Да, пациент сам это делает. Пациент делает это сам, это очень удобная такая вот опция для введения этого лекарственного препарата. И сегодня лекарственные препараты этого ряда заложены и в рекомендации 2024 года для лечения неалкогольной жировой болезни печени в том случае, если она сопровождает сахарный диабет и ожирение. То есть сами по себе эти препараты не являются прямыми препаратами для лечения неалкогольной жировой болезни печени, но они показаны как дополнительная терапия при сочетании неалкогольной жировой болезни печени с сахарным диабетом второго типа и с ожирением, потому что они окажут свое так называемое плеотропное действие, в том числе и на печеночную ткань.
0: Какое время их нужно использовать? Месяц, два, полгода, всю жизнь?
1: Не менее года для того, чтобы получить эффект и закрепить его. Потом можно сделать перерыв, посмотреть, как будет вести себя масса тела. Если есть необходимость вновь поддержания и снижения массы тела, то можно возобновить снова.
0: С какой скоростью худеют люди на этих препаратах?
1: Процент снижения массы тела на тирзепатиде достигает 21-22% снижения массы тела.
0: За какое время?
1: Где-то за 3-6 месяцев.
0: Ого, это очень хороший результат.
1: На семаглютиде где-то 10-15% снижения массы тела. На лироглютиде около 10% снижения массы тела. Естественно, что это все индивидуально. Лироглютид еще возможно использовать у детей. Это единственный препарат, который зарегистрирован у детей старше 12 лет. Вот из всех этих препаратов только лироглютид. Все остальные пока только у взрослых, но они активно применяются.
0: По поводу побочных эффектов. Но в целом, насколько я понимаю, суть в том, эти препараты опять-таки помогают есть меньше. Все равно есть надо меньше, и они помогают есть меньше. Без вот этого момента, что есть меньше, все равно не похудеешь.
1: Они помогают есть меньше, и они, имея рецепторы во многих органах, оказывают влияние на метаболизм и глюкозы, и липидов в этих органах. Поэтому это тоже их важный компонент. И они снижают, нормализуют углеводный обмен, что тоже очень важно. Поэтому у них такое комплексное влияние, и за счет этого эффект хороший достигается. Что касается побочных эффектов, поскольку все эти препараты замедляют эвакуацию пищи из желудка, то они вызывают тошноту. Да, тошнота, рвота – это может быть, но не обязательно. Это может быть особенно на старте терапии. Это самый частый побочный эффект, который с течением времени проходит. И, как я уже сказала, совсем не обязательно будет у каждого пациента. Но это частый побочный эффект. Поскольку препараты в целом достаточно молодые, то с точки зрения безопасности они, конечно, продолжают исследоваться и дальше. Важно использовать их, конечно же, только по назначению врача и под наблюдением врача. Нельзя ни в коем случае самостоятельно заниматься лечением и эти препараты использовать.
0: Спасибо вам, Екатерина Анатольевна. Всего доброго, до свидания.
1: Спасибо, всего доброго, до свидания.
0: Друзья, в беседе принимала участие заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук Екатерина Анатольевна Трошина. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача «Посоветуйте, доктор». Приходите в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элианы Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фицджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В День России президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации. Он сообщил о работе над созданием беспилотников с искусственным интеллектом и спутниковой системы для управления боевыми дронами. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Химика и Роскошная в Донецкой Народной Республике, а также Охримовку и Шевченко в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Власти Объединенных Арабских Эмиратов разблокировали ранее замороженные активы Ирана на сумму не менее 10 миллиардов долларов, три из которых уже передали Исламской Республике. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В День России президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации. В ходе мероприятия президент заявил, что группировка вооруженных сил России в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, и войска продвигаются вперед каждый день. Он также сообщил о работе над созданием беспилотников с искусственным интеллектом и спутниковой системы для управления боевыми дронами в России.
2: Успешно работает, и мы наращиваем эту группировку, низкоорбитальную группировку, и она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством. Надеюсь, что и просто на земле, что называется, вы это в ближайшее время почувствуете. Это же касается и связи, это касается и обмундирования, вот той нагрузки, которую вам приходится таскать на себе. Там Министерство обороны об этом знает, Генштаб знает. Вот Андрей Рамович тоже сам этим занимается постоянно, регулярно за то время, которое он министром является. Выбирается самое лучшее. Надеюсь, вы чувствуете на себе тоже. То есть те, кто уже давно в войсках, давно служит, наверное, должны были почувствовать разницу между тем, что было несколько лет назад, и то, что сейчас у нас в моих войсках есть. Но, безусловно, будем работать по этому направлению.
1: Президент также сообщил, что власти разбюрократили, упростили и максимально ускорили принятие решений для разработки средств противодействия БПЛА для фронта. Глава государства также поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным УПК. Президент назвал эффективной его работу. Кулибиным будет оказана прямая поддержка, сказал он. Владимир Путин также наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Химика и Роскошная в Донецкой Народной Республике, а также Охримовку и Шевченко в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки взяли населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. За неделю нанесено поражение формированием 19 украинских бригад и двух полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 2000 военнослужащих. Средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили над регионами России и акватории Азовского моря 185 украинских беспилотников. В Брянской области в результате атак погиб мирный житель. Еще двое получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, пострадавшие госпитализированы. Иран и Оман в скором времени опубликуют совместное заявление по Ормузскому проливу, в частности, по вопросу управления судоходством в проливе, заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения Ирана. Он также допустил применение силы в Ормузском проливе после подписания договора. Также Аракчи заявил, что Иран готов пойти на уступки по вопросу высокообогащенного урана, но не вывозить его из страны. Тегеран предлагает его так называемое разбавление на своей территории. Согласно меморандуму о взаимопонимании, который Соединенные Штаты и Иран могут подписать в ближайшее время, Вашингтон обязуется не провоцировать новый конфликт, заявил Аббас Аракчи. Также обе стороны обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. Глава иранского МИДа заявил, что не будет раскрывать все подробности меморандума до тех пор, пока документ не будет подписан. Власти Объединенных Арабских Эмиратов согласились разблокировать ранее замороженные активы Ирана на сумму не менее 10 миллиардов долларов, а также уже передали Исламской Республике около 3 миллиардов из этих средств. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер. По словам источников, решение о разблокировке активов было принято в обмен на прекращение ударов Ирана по Эмиратам. Один из чиновников отметил, что власти страны стремятся содействовать снижению напряженности в регионе и установлению мира. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 136, а число подтвержденных случаев заражения 676, сообщает Министерство по делам коммуникации и СМИ. Лишь 32 человека выздоровели. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой лихорадки в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Открытие чемпионата мира по футболу в Канаде прошло при полупустых трибунах, сообщает РИА Новости. Было заметно большое количество свободных мест. Особенно бросались в глаза пустые белые кресла в центральной части стадиона. В Торонто в первом матче на территории Канады встретились национальная сборная с командой Боснии и Герцеговины. Матч закончился ничьей 1-1. Напомню, что чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 10 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. Кратковременные грозы и залповые ливни накрыли сегодня столичный регион. О погоде в столице рассказал ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
3: Это будет и сильная жара в субботу, и, к сожалению, кратковременные грозовые дожди, без которых не обойтись. Москва и Московская область будут находиться под влиянием атмосферного фронта, который будет проходить с запада на восток, но он имеет довольно сложную структуру, и поэтому дожди пройдут и ночью, и днем.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в российской премьер-лиге. За награду поборются Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Сперсян, Максим Глушенков, Эсикиэль Барка и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордоба в шорт-лист не попал. Победителя определят в 3 этапа. Футбольный клуб «Сочи» официально покинули нападающие Франсуа Камано и вратарь Юрий Дюпин. Пресс-служба «Южан» объявила об их уходе в связи с истечением контракта. Напомню, что ранее из команды уже ушел целый ряд ключевых футболистов, включая Сергея Волкова, Максима Мухина и Антона Зинковского. Напомню, что «Сочи» вылетел в первую лигу. Президент Международного союза конькобежцев Ким Джа Йель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения россиян в фигурное катание, шорт-трека и конькобежный спорт обсудит на ближайшем заседании Совета. При этом глава Союза подчеркнул недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом ICU. Это признание его личных заслуг, которые никак не связаны с политическим решением по атлетам. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6.

Магадан и центра Фобос. В Магадане сегодня до плюс 6 градусов. Облачно, дождь временами сильный. На Урале и в Сибири также повсеместно кратковременные дожди и грозы. В Тюмени до плюс 23 градусов, а в Новосибирске до 28 тепла. В Петрозаводске тоже осадки и грозы, плюс 22 градуса. В Оренбурге до 24, дождь и гроза. В Краснодаре плюс 27, кратковременные дождь и грозы. В Севастополе до 23 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге днем плюс 15-17, в столице до 28 тепла. Во второй половине дня ливневый дождь и гроза.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона Московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом выпуске мы обратимся к нашим рок-группам. Вы услышите коллективы, которые стояли у истоков развития рок-музыки в нашей стране. Также в программе прозвучат архивные интервью с музыкантами, гостями нашей студии, сделанные в разные годы. Начнем с группы «Черный кофе». Команда образовалась в 1979 году и стала одной из первых наших рок-команд. Лидер коллектива Дмитрий Варшавский – частый гость на Радио России. Вот фрагмент интервью, в котором музыкант вспоминал, как все начиналось.
2: Ты знаешь, мне очень всегда радостно приходить сюда, в эту студию, и с тобой беседовать, потому что каждый раз мы открываем какие-то новые грани «Черного кофе» и истории вообще создания группы и музыки. И вот сейчас вот ты когда сказал про 79-й год и про страну, я прям вспомнил этот момент, когда мы с Мишей Шевцовым. Фактически Миша Шевцов – это первый мой партнер по группе «Черный кофе». И я помню, как вот мы собирались вот в классах, в аудиториях, ну, между занятиями, как-то после занятий, где рояль стоял, там где-то, может быть, и гитара была. И вот первый тогда опыт, первые звуки как раз вот тогда вот рождались. Это вот 79-й год, когда мы поступили. И тогда вот после вот таких репетиций я как-то пришел домой, и стихотворение у меня появилось, вот это вот «Страна» Андрея Вознесенского. Как позже оказалось, я намного позже узнал, оказывается, это из «Юноны Авось» стихотворение, которое в сам спектакль «Юноны Авось» не вошло. Это мне наш друг Павел Смеян рассказал.
1: Да, надо же.
2: «Царство ему небесное». Он когда увидел, то говорит, это твоя первая песня. Это же, говорит, из «Юноны», она не вошла, потому что вот там Рыбников не написал музыку.
1: Надо же.
2: И Вознесенский, именно вот это стихотворение, может быть, именно по этой причине или по какой-то другой, было опубликовано в журнале «Юность». Тогда очень редко ведь печатали таких авторов, как Вознесенский или Евтушенко. И вот оно ко мне попало. И вот тогда вот на базе нашего музицирования вот с Мишей Шевцовым я и написал тогда эту песню.

0: Да, это было самое начало, но вот потом были хиты «Звездный водоем», «Листья», «Владимирская Русь», многие другие. Вот это время ты помнишь, и чем оно тебе запомнилось?
1: Ну, мне запомнилось это время.

0: что все в стране изменилось тогда, буквально там за год или за два все поменялось. То есть если в 85-86 году мы где-то ютились в каких-то небольших ДК, в небольших помещениях, выступали очень редко, может быть, там раз или два в год в Москве. В основном концерты были где-то в Казахстане, потому что там не такая была строгая коммунистическая цензура. И вдруг в 86-87 году все это открывается, все двери для нас, и разрешают играть, и выступать, и дают гастрольное удостоверение, которое позволяет гастролировать по всему Советскому Союзу. И как раз вот к этому моменту у меня была готова программа с песнями, которые сначала мы записали как магнитоальбом «Светлый металл», потом еще раз их записали в студиях «Мелодии». Получился альбом «Переступи порог».
1: Какой тираж его был, не помнишь?
0: Первый тираж был 2 миллиона. Это вот то, что продали в течение 87-88 года. Это был тогда рекорд абсолютный для самой же фирмы «Мелодия». После этого они прекратили отчеты. Допустим, «По вольному воле», который продался еще больше, вообще нет никаких отчетов. Почему? Потому что начался хозрасчет, и деньги уже были не государственные, а превратились в частные. И те, кто торговал этим, конечно, не хотели распространять информацию, сколько они на этом заработали. Ну, потому что пришлось бы, наверное, платить там и налоги, и платить музыкантам, в конце концов, чего они не сделали.
1: Сегодня трудно представить такие тиражи.
0: Да, сегодня ни у кого, наверное, таких тиражей нет, разве что в электронном каком-то виде, может быть, у кого-то.
1: Ну, это по скачиваниям определяется.
0: Да, да.
1: Сейчас а можно ли сказать, что «Черный кофе», если мы говорим, 79-й год, первые песни, потом вторая половина 80-х, два суперальбома вышло, что это первая в России, в нашей стране, еще в Советском Союзе, первая хэви-метал-группа?
0: Ну, первая в том смысле, что первая, которая стала известной, которая осталась... надолго, скажем так, в поле зрения поклонников тяжелой музыки. Я думаю, что очень многие музыканты пытались играть такую музыку, но это встречало такие непреодолимые препятствия, даже вот на самом примитивном уровне, что вот если в ДК какая-то группа хотела играть тяжелый рок, им сам же директор того же ДК мог сказать: нет, вы знаете, нам такая музыка не нужна, кто ее будет слушать, потому что... В общем-то, многие были настроены против такой музыки принципиально. Независимо от того, что можно, это нельзя. Просто нам не нужно. Нам нужно что-то попроще. Нам нужно эстраду, чтобы это было всем понятно. То есть было такое сопротивление, скажем так, повсеместное везде. И конечно, это как чудо какое-то произошло, когда вот удалось вот это прорвать, когда ты уже не спрашивал, можно это, не можно. Просто выходили мы на сцену, играли то, что мы играли. И публика отвечала своей реакцией на это. И тогда уже ни у кого не возникало как таких вопросов, что это никому не нужно. Оказывается, это нужно.
1: Это был Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе». Команда и сегодня, спустя десятилетия, продолжает оставаться на сцене и представляет новые песни. Одна из них прозвучит прямо сейчас. И в нашем эфире состоится радиопремьера новой композиции «На Руси живу».

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем рок-истории нашей группы. Только что прозвучала премьера от команды «Черный кофе» — песня «На Руси живу». Далее обратимся к истории появления групп «Нюанс» и «Тяжелый день». Вот что об этом вспоминал в интервью Радио России вокалист этих команд и наш коллега-радиоведущий Владимир Бажин.
1: Все началось где-то в пятом классе, когда я учился, перешел в пятый класс. Познакомился с одним парнем в пионерском лагере. Он спел мне на английском языке песню хриплым голосом. Я говорю, что ты хрипишь-то? У тебя что, с голосом что-то? Он: нет, говорит, дурак, ты не понимаешь. Так надо петь рок. Я говорю, что за рок? Он говорит, группа Битлз. И потом я вернулся уже домой из лагеря. Узнал, что в это время как раз пошла волна. Мой сосед был достаточно продвинутый в этом плане.
0: Какой год?
1: Страшно подумать, 67-й. Его папа тусовался с какими-то крутыми парнями, у которых были диски фирменные. Это было, конечно, просто золото. Недостижимое богатство. От Фрэнка Синатра, да, и там Битлз, Роллинг Стоунс, Манкис и так далее. То есть вот такие люди. Все это мы начали слушать. У меня, конечно, снесло башню моментально. Потому что это отличалось от того, что звучало из радиоприемников отечественных, кардинально.
0: Да, но вот «Нюанс» — это как бы первая такая профессиональная группа, в которой ты заявил себя, да?
1: Ну, это уже было после. У меня была группа до армии. Мы играли на танцах, тогда дискотек не было, и просто мы выходили и играли.
0: А «Нюанс» в каком году? А
1: «Нюанс» уже появился потом, уж после армии. Я уже совсем было завязал с музыкой, потому что было не пробиться никак. Советский Союз все-таки был. Очень сложно было как-то рок играть. Потом познакомился с одним парнем, который меня привел в группу. Сам он потом ушел и оставил мне этих ребят. Ребята были совершенно сырые, и я был сырой. И я говорю: ребята, играть мы не умеем, петь мы не умеем, сочинять мы не умеем, но мы будем это делать потихоньку, будем учиться. Мы 3 года сидели в подвале и учились. Вот так и получилась группа «Нюанс». Потом я ушел в «Тяжелый день». Да, я просто разогнал коллектив и стал искать новых музыкантов. И мне познакомились с 2 другими музыкантами, барабанщиком и гитаристом. Это оказались ребята, вот как раз, которые работали некоторое время с «Черным кофе». Это Никаноров и Чесноков. Потом мы встретились, пообщались, сыграли вместе. У меня был басист из «Нюанса» еще, Коля Горенко. Сыграли, попели. Им понравилось, как я пою, что я беру высокие ноты.
0: И сейчас мы это услышим в композиции «Огонь».

0: Да, ну и после тяжелого дня появилась твоя радиоистория, да?
1: Да, даже после Гейна уже появилась моя история радио. Я ушел из тяжелого дня, пошел в Гейн. С Гейном мы съездили в Америку, записали альбом. Я вернулся и попал на радио. А я попал на радио в 90-м.
0: На юность, да?
1: Да.
0: Там была передача «Марш-бросок», «Рок-наряд». Вместе с Валерием Гаиной, кстати, да? «Рок-наряд» какое-то время выходил.
1: Мы, да, четыре передачи мы сделали до Америки, еще до отъезда. Поэтому я, собственно, и попал туда. Потому что я там был сначала редактором, но не как ведущим. Тоже был Гаина и был Михаил Борзин. Вот они, собственно, и вели передачу. А я был редактором как бы, передачи. Потом, когда я вернулся, Михаил Борзин позвонил мне, сказал, давай присоединяйся, потому что надо продолжать программу. Гаина нет, давай вместе. Давай. Пришел, предложил свою концепцию разнополярных персонажей. Один грубый и брутальный, это я, металлист. Другой нормальный, попсовый, это Михаил.
0: И ты искажал там голос, да?
1: Да, конечно, я говорю вот так! Привет, ребята! Всем привет!
0: Я вот это помню, да. Это я помню очень хорошо. А еще, вот у меня почему-то в памяти остались, как ты изображал бабули красные.
1: Да, это был уже другой проект родинный, «Марш-бросок».
0: «Марш-бросок», да.
1: Да, там был Бабулек и дядя Степа.
0: Бабулек, точно. Ну вот как Бабулек говорил, ты помнишь?
1: Ну, не знаю, сейчас подорвал голос на репетиции, сейчас не знаю, получится, нет.
0: Ну-ну.
2: Дядя Стёба! Привет!
0: Вот точно, точно, да.
3: Привет, бабулёк! Покажи-ка свой пучок.
1: И в таком плане, в стихотворной форме, как бы, ну, сильно сказано, просто зарифмованной форме мы вели.
0: Ты готовился диалоги. Или ты вот экспромтом все это делал?
1: Не-не-не, конечно, я первый,
0: по тексту, да?
1: Первые передачи я писал даже очень долго, там, часа по четыре. То есть я писал, придумывал что-то, а потом все пошло на поток, я уже даже садился, значит, так, говорю, так, у меня первая подводка есть, первая фраза, потом пойдет песня, пока будет песня идти, я напишу вторую. И я прям вот так вот писал все, просто подряд.
0: И долго, да, вот на юности это продолжалось?
1: Ну, это продолжалось 7 лет, до 97-го года.
4: Это был музыкант и радиоведущий Владимир Бажин. И далее обратимся к истории группы «Монгол Шудан». О первых концертах вспоминает лидер команды Валерий Скородет. Ну вот ваш первый концерт, он состоялся в апреле 89-го года. Сама группа существует с 88-го?
5: Ну, мы начали в 88-м. А дата отправления, да, 1 апреля, да, посчитали, потому что мы сделали концерт.
4: 1 апреля у вас.
5: 1 апреля концерт, да, у нас был небольшой, где-то 30-минутный, всего лишь в студенческом театре на проспекте Вернадского, он назывался «Бедный Юрик», ну, по Шекспиру. И там собрались, значит, вот эти театральные студенты там выпить, там погулять, и, в общем-то, и мы там дали копоти, дали жару, им это все очень дико понравилось, они там, и мы первый раз в своей жизни словили, так сказать, овации, нас вызывали на бис, и мы посчитали, что, ну, надо продолжать.
4: Сегодня уже изменилось поколение, конечно же, поклонников рока, а вот юное поколение, которое интересуется совершенно уже новыми стилями, они приходят на твои концерты?
5: Конечно.
4: Да?
5: У нас, кстати, помолодела публика, чему я несказанно рад, но это, видимо, связано с тем, что я все-таки изменил немножко стиль. Мы играли раньше помягче, так скажем, да. То есть там мы использовали, конечно, всевозможные перегруженные гитары, там еще туда-сюда. Но здесь я решил вдарить прям совсем по року, то есть, так сказать, пожестче. И это вот где-то уже, наверное, лет 15 мы уже так играем. И вот народ вот стал очень, так сказать, молодой он. Вчера у нас был концерт, я смотрю, вот много народу пришло, вот молодежи там, да.
4: Мы сейчас обратимся к песням, которые были давно записаны, альбому, который называется «Чересчур», но было переиздание, реконструкция там добавлена, да?
5: Да, да.
4: Вот, в оригинальном виде он вышел, этот релиз, в 95-м году. Но здесь вот как раз другой звук в этом альбоме, да? Для этого,
5: ну,
4: ты, может,
5: да,
4: быть,
5: да,
4: и переписал его, перезаписал.
5: Да. Ну, я хочу вам сказать, почему я занялся переписыванием альбомов, потому что я хочу после себя все-таки оставить поколению, там, вот, допустим, людей, которые там будут интересоваться этим вопросом, это ли моей музыкой. Вот, я хочу оставить им какое-то качество, понимаете? Потому что совершенно недавно, вот, я решил послушать одну очень знаменитую группу, не буду говорить какую. Мы куда-то летели, и я помню, что я одел наушники и стал слушать, и меня просто поразило, какое низкое качество записи, да, по сравнению, грубо говоря, с 87-м годом, да. Но в 87-м году это казалось там вершиной вообще успеха там и этого коллектива. А здесь я просто выключил после, ну, наверное, половины песни, да, потому что я понял, что слушать это невозможно. Поэтому я решил сделать так, что я для своих старых поклонников останется мое старое творчество, да, грубо говоря, да. Они вот мне постоянно пишут, ну, за чего ты там этот утяжелился туда-сюда. И я оставлю для другого поколения, для более молодого, я оставлю те же самые песни, но в другом, в более таком хорошем качестве. Ну,
6: и даже с измененным названием, потому что мы сейчас обратимся к песне, называется она «Что-то солнышко не светит», а раньше-то это «Апуля точно знает».
5: Да, есть такое, да. Ну, чтобы это прям совсем было по-новому, да, пусть это будет, я решил, что пусть это будет так.

0: Друзья, наш эфир продолжила группа «Монгол Шудан» с композицией «Что-то солнышко не светит». И далее мы вспомним группу «Эст». Сегодня этот коллектив уже не существует. После смерти ее лидера Жана Сагадеева в 2009 году музыканты приняли решение о распуске команды. Жан часто был гостем нашей студии, и вот фрагмент его интервью.
1: Сначала группа называлась «Жан Гернезе», потому что играли я на басу и вокалист, и два брата Гернезе, Витя и Андрей. Вот, потом Витька ушел в армию, группа как-то распалась вот в этом составе. Я прочитал при этом роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», придумал название для группы будущей, которой еще не было, «Эст». То, что мне понравилось, что аббревиатура одинаковая будет и по-русски «электросудорожная терапия», и по-английски «электрошок-терапия», потому что я уже манил себя. Быстро научился играть на басу, петь, сочинять музыку и слова. Первая запись была на русском. Ну, зато мы ее продавали на Западе потом, когда поехали первый тур там. Удивительно, я до сих пор с удивлением вспоминаю эти времена. Тогда ведь вообще за границу из Советского Союза выехать было все равно, что на Луну слетать. Туры, фанаты, западные студии, рекорд-лейблы. И вот так вот все как-то очень быстро получилось. Да, но первый альбом у нас просто назывался «Electroshock Therapy». В Европе только продавался, в западной. Потом уже мы переиздавали так называемый бэк-каталог. Там переиздали, да. У нас возникли проблемы с обложкой, потому что выпускался альбом, ну, американо-немецкой фирмой, но в России был только один рекорд-лейбл. Он назывался «Мелодия». Все, там была жуткая цензура, и тетя какая-то там, которая отвечала за оформление дисков, никак не хотела дать разрешение на обложку с рукой и ножом, который там был изображен. Ну, поскольку я уже решил, что первый альбом в России должен называться «Проб пера», и именно с таким оформлением, я с ней спорил, она говорила, это призыв к насилию там и прочее. Ну, прошло полгода, все-таки они согласились и выпустили альбом. От жадности, видимо, потому что он очень хорошо разошелся. За два первых месяца 200 тысяч экземпляров разошлось. Это для начинающей группы очень круто. Да, в 91 году мы проучаствовали на фестивале Monsters of Rock и, в общем-то, стали монстрами рока. Такими группами, как AC/DC, они хедлайнеры были, Metallica.
0: А как произошло, что вы там оказались?
1: Был проведен телефонный конкурс. И вот благодаря альбому «Проб пера», видимо, потому что он очень быстро расходился в 91 году, и очень много людей нас узнали. В общем-то, мы победили там всякие группы, типа «Черный обелиск», там «Коррозия металла», которые были самыми крутыми на тот момент. И нас выбрали в качестве вот российских представителей.
0: Ну вот песню «Катюша» сейчас мы услышим. Как раз это будет выступление в 91 году. Да.
1: Что самое смешное, я никогда не хотел ее играть на концертах. Написал, собственно, для друзей просто так и пел там дома друзьям. Они говорят, давай попробуй это самое на концерте, как это выйдет. И вот после всяких жесткачей, там, один раз мы исполнили, смотрю, народ зажигает зажигалки, подпевает вот там припев. И она стала, собственно, визитной карточкой по этому группу.

0: вот ты часто обращаешься к образу Нестора Махно в своих песнях. Чем вот он тебя привлекает и насколько тебе самому близки идеи анархизма?
1: Понимаешь, весь рок, в общем-то, основан на идеях анархизма, по большому счету, мировой. А возникли эти идеи здесь, в России. И Махно был таким практиком анархизма. Я не анархист, но Махно мне нравится. Тем более, он хороший поэт был, предположим, еще.
0: У тебя же есть и песни на его стихи?
1: Да. Вот они войдут в новый альбом, который будет называться «Дух свободы». И там будут три песни на стихи Махно. Одна будет называться «Пулемет», где он восхваляет это оружие. «Вспоминайте меня», песня такая. И «Я верю». Очень хорошая тоже песня.
2: Проклинайте меня, проклинайте, если я вам хоть слово соврал.

0: друзья, наш эфир продолжила группа «S» с композицией «Вспоминайте меня». Она вошла в альбом, изданный уже после ухода из жизни лидера команды Жана Сагадеева. Далее мы обратимся еще к одной нашей знаменитой группе – команде «Ария». Коллектив отмечает 40 лет своей рок-истории. Сейчас мы вспомним интервью, которое было записано 10 лет назад с музыкантом группы Владимиром Холстининым и автором текстов многих песен «Арии» Маргаритой Пушкиной. Вот тогда, в самом начале, Володя, вы могли бы предположить, что спустя столько времени, уже несколько десятилетий, вы будете стоять на сцене вместе, и что столько поклонников вырастут на ваших песнях?
1: Да нет, конечно. Мы и группу создавали, понимая, что у нас, наверное, не будет ни одного концерта, потому что в условиях той цензуры нам не светило ничего. Просто хотели сделать запись, чтобы было не стыдно перед будущими поколениями, перед детьми своими, показать на вопрос: а папа, а что ты делал всю жизнь? Я аккомпанировал Алле Пугачевой, да? Нет, вот я вот играл вот такую музыку. И достать вот эту заветную кассету и сказать: вот. Но меня не пустили на сцену. Ну, по крайней мере, не стыдно. А оказалось так, что когда мы начали писать первый альбом, началась перестройка в стране. И мы попали вот случайно совершенно на гребень волны.
0: Но ведь нужно было исполнять песни советских композиторов. Вы же сначала были как вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца», да, которым руководил Виктор Викштейн.
1: Не совсем. Мы пришли из разных мест. Мы с Аликом Грановским до этого записались в альбоме «Альфы», группы такой. И у нас был барабанщик там Игорь Молчанов. И вот втроем мы практически там создали ядро будущей команды. И нам так понравилось работать, что мы решили, что а почему бы нам не сделать такую тяжелую группу? А «Поющие сердца» — это был коллектив нашего продюсера Виктора Викштейна, который сумел поверить вот в наши это сумасшедшие начинания, поставить все на карту, за что мы ему очень благодарны и признательны. Потому что сломать шею тогда было совсем несложно, потерять весь свой статус в Министерстве культуры и все свое штатное расписание, аппаратуру, музыкантов и так далее. Но вот он поверил, послушав наши первые песни, вот, которые на первом альбоме. Но у него был коллектив до этого «Поющие сердца», и поэтому многие считают, что мы выросли из этих «Поющих сердец». С таким же успехом мы выросли и из «Альфы», и из других групп, где кто играл. Но я считаю, что история наша начинается с записи первого нашего альбома, естественно, и с первого концерта, который был в самом начале 1986 года в СДК МАИ. И проводил концерт газет «Московский комсомолец». Мы там играли буквально всего 40 минут, наверное.
0: Да, вот интересно, история возникновения названия группы, насколько гласит история, ты это придумал, когда листал словарь англо-русский. Это так?
1: Да, но я как перфекционист, я решил, что надо подойти серьезно к выбору названия, не абы как. И поскольку в голову ничего хорошего не приходило, я взял толстый словарь, карандаш, бумагу и начал выписывать понравившиеся мне слова и выражения. 3 дня я его читал до самого конца, и первое же слово, которое я выписал в первый день, «Ария», оно потом оказалось самым интересным из всех.
0: Ну, а вот скажите, в то время все-таки само даже определение музыки как heavy metal, это несколько звучало как-то аполитично.
1: Да, потому что, когда тебя спрашивают, что ты играешь, я играю heavy metal, это звучало так серьезно, да, как нам казалось. Не то чтобы модно, а, как сейчас скажут, брутально, что ли, да? Потому что, ну, сложно было тогда идти против системы. Да, даже и в начале нашего пути были такие концерты, когда нам пытались вставлять палки в колеса власти. Нам отменяли концерты, запрещали там что-нибудь. Ну, слава богу, что у нас был Викштейн, и он боролся с этим очень успешно. А Викштейн очень умело манипулировал нашим авторством. Например, на сдаче программы он стихи Маргариты Пушкиной «Тореро» обозвал стихами Гарсио Лорки. А против Гарсио Лорки коммунисты не хотели выступать. А, например, как песню «Волонтер» он приписал авторству Давида Тухманова, то есть очень уважаемого композитора.
0: По договоренности с ним.
1: Ну, конечно, да. Да. Тот сказал: да видишь, да не вопрос, подпиши. И, в общем, программа выглядела очень убедительно. Там были вот такие тексты и такие авторы.
0: Да, но поскольку мы уже упомянули Маргариту Пушкину, ты упомянул, ведь преданные поклонники знают, Ари, что большую часть текстов для группы написала именно Маргарита Пушкина. И сегодня она вместе с нами по телефону. Маргарита, как вы нас слышите?
2: Да, здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Рита.
2: Владимир Петрович, большой привет.
0: Рита, расскажи, пожалуйста, как произошло твое знакомство с музыкантами из «Арии»?
2: Я точно это вот все Володя помнит. Я, честно говоря, очень плохо все это смутно помню. Просто у меня были какие-то контакты с Викштейном, но он знал меня по работе с другими музыкантами, тогда еще и в мыслях у меня не было присоединяться к такому модному направлению, как хэви-метал, брутальному, да, как сказал Володя. Но он знал по работе там с Барыкиным, с другими товарищами. Ну, с Дубининым-то я была знакома еще, когда он занимался сольной карьерой, но, правда, тогда еще Дубинина не было. Ну, дали мне на пробу две песни. Я помню, как мы с Володей встречались, сидели на скамеечке, по-моему, у здания АПН. Ну, вот Тореро, в общем-то, пошел. А вторая песня, она впоследствии стала песней под названием «Мечты». Саша Ельнин текст написал. Но немножко я не понимала еще тогда стилистики. У меня такое хиповое направление как бы в текстах, в этом тексте было. Вот Владимир Петрович сказал, что нет.
1: А мне как раз тот текст нравился. Я даже помню «Босоногий летний дождик». Помнишь, что там была строчка
2: такая? Он тебе нравился, но он же не пошел, этот текст, правильно?
1: Ну, не пошел не из-за меня. У нас все-таки был коллектив, и автор был же Валерий Кипелов, если ты помнишь этой песни.
2: Да, ну, значит, все тайное становится наконец-то явным. Вот. Ну, у меня где-то текст есть, я его где-то недавно видела, как и черновики Тореро, который тоже был более брутальный, там и про мясников было что-то такое, что мясники там поставщики заколотых быков. Ну, в общем, довольно такой очень тяжелый текст был. Ну, смягчили, что делать. Так что вот одна песня на первом альбоме, одна песня на втором «Без тебя», а потом начался разгул.
0: А потом разгул, да. И, конечно же, многие тексты, как вот Володя сейчас сказал, они сначала не проходили, да, а потом они менялись все-таки.
2: Нет, ну у нас мы так и работаем. То есть сразу, ну так вот, чтобы вот сразу было предложено и пошло, по-моему, только вот баллада о древнерусском войне как-то сразу, то есть тема была определена, и потом мы уже ее как бы шлифовали, доводили до ума.

0: по-моему, сразу была. Но она начиналась со строчки «Я люблю, ненавижу тебя». Вот у меня эта строчка как бы в голове появилась, и потом уже я выстраивала весь этот замок Жанны, такой вот веселой девушки.
1: Которая изначально Анной была.
0: Да, правильно. Там просто
1: не пропивалась, да, это?
2: Да, ну, в там... студии выяснилось.
0: Да-да-да. Ну, ничего, Анна, Жанна. Но, правда, Жанна внесла полную сумятицу в умы, потому что как только слышит Жанна, значит, Жанна Дарк. То есть нет, чтобы пораскинуть мозгами и понять, что эта история в обществе совершенно не орлеанской девы. Но я думаю, что очень удачно все как-то.
1: Это были музыкант Владимир Холстинин и автор лирики песен группы «Ария» Маргарита Пушкина. В завершении этого эфира мы услышим композицию «Улица роз», записанную в 1987 году с вокалом Валерия Кипелова. О других историях песен, альбомов и исполнителей слушайте в следующих выпусках. А все прошедшие и анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Музыка большой страны. Дмитрий Ревякин. Будем жить.
1: «Будем жить» посвящена моим камчатским друзьям, которые меня всегда там встречали, привечали, держали, пока я им там не надоем. И я там написал очень много песен. А все это, конечно, транспонируется на мужскую дружбу, на честь, на достоинство, на внимательное отношение друг к другу, на ошибки, которые случаются. И когда друзья поправляют друг другу, помогают двигаться дальше. Ну, в общем, «Будем жить».

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации и в День России наградил героев труда, а также вручил государственные премии. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Взрывы слышны сейчас в Одессе на юге Украины. Соединенные Штаты помогли создать на Украине более 40 биолабораторий. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В День России президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации. В ходе мероприятия президент заявил, что группировка вооруженных сил России в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, и войска продвигаются вперед каждый день. Он также сообщил о работе над созданием беспилотников с искусственным интеллектом и спутниковой системы для управления боевыми дронами. Президент поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта это вот, эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
1: Глава государства наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Подразделения группировки войск «Центра» за сутки освободили населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» взяли Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. Средствами ПВО за неделю сбиты 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 4 крылатые ракеты наземного боя, базирование «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и около 5000 украинских беспилотников. Взрывы произошли в Одессе, на юге Украины, в Одесской, а также Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях. Сейчас действует режим воздушной тревоги. Соединенные Штаты помогли создать на Украине более 40 биолабораторий, связанных с американским военно-промышленным комплексом. Об этом говорится в рассекреченных материалах, опубликованных аппаратом директора национальной разведки США Тулси Габбард. К документам также прилагается карта Украины, на которой показано расположение как минимум части таких объектов. При этом объект в Одессе обозначен как место хранения биологического оружия. Никаких дополнительных сведений на этот счет не приводится. Европа требует от Боснии и Герцеговины введения визового режима в отношении российских граждан. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии республики «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. По его словам, это касается не только России. Требует ввести визы в отношении граждан КНР и других. Но это было бы изоляцией, сказал он и добавил, что представители его партии не будут за это голосовать. Республика Сербская ни в коем случае не позволит ввести визы для российских граждан, даже если нас попытаются наказать. Посмотрим, как все будет, добавил Додик. Власти Объединенных Арабских Эмиратов согласились разблокировать ранее замороженные активы Ирана на сумму не менее 10 миллиардов долларов, а также уже передали Исламской Республике около 3 миллиардов из этих средств. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер. По словам источников, решение о разблокировке активов было принято в обмен на прекращение ударов Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам. Один из чиновников отметил, что власти страны стремятся содействовать снижению напряженности в регионе и установлению мира. А ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Ракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон близки как никогда к подписанию меморандума, который должен положить конец конфликту. Илон Маск стал первым в истории триллионером. Его состояние достигло 1 050 000 000 долларов. Это произошло в первый день торгов после IPO, первичного публичного размещения акций компании SpaceX, передает агентство Bloomberg. Стоимость акций SpaceX в первый день торгов поднималась более чем на 18%, выше $159 за бумагу. Напомню, размещение на бирже компании SpaceX стало рекордным, было привлечено 75 миллиардов долларов. Кратковременные грозы и залповые ливни накрыли накануне столичный регион. Как заявила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, ветер местами разгонялся до 15 метров в секунду. В некоторых районах прошел град, его размер достигал 3 сантиметров. При этом непогода не повлияла на температуру воздуха. Сегодня дожди продолжатся.
3: Это будет и сильная жара в субботу, и, к сожалению, кратковременные грозовые дожди, без которых не обойтись. Москва и Московская область будут находиться под влиянием атмосферного фронта, который будет проходить с запада на восток, но он имеет довольно сложную структуру, и поэтому дожди пройдут и ночью, и днем.
1: Осадки, которые будут идти всю ближайшую неделю, принесут в город прохладу. В воскресенье температура приблизится к климатической норме июня до плюс 22. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский «Урал». Пресс-служба клуба сообщила о назначении этого специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Домашний матч сборных Ирландии и Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине. УЕФА уже одобрил этот запрос. На нейтральной арене также состоится и ответный матч 27 сентября. Перенос связан с мощным давлением в Ирландии и призывами к бойкоту из-за конфликта на Ближнем Востоке. Российские специалисты не вошли в техкомитеты Международного союза конькобежцев. По итогам выборов на конгрессе организации на Тенерифе никто из 4 кандидатов от России не получил места в техподразделениях. При этом ранее на пост вице-президента Союза конькобежцев был успешно избран россиянин Александр Кибалко. Иван Демидов и Александр Никишин попали в символическую сборную новичков сезона в НХЛ. Пресс-служба лиги включила двух российских хоккеистов в топ-6 лучших дебютантов регулярного чемпионата. 20-летний форвард Монреаля Демидов набрал 62 очка в регулярке, а 24-летний защитник Каролины Никишин набрал 33 очка. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин проиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» завоевал бронзовые награды Единой лиги ВТБ. В решающем 5-м матче серии за 3-е место краснодарцы на выезде победили «Зенит» 84-76. «Локомотив» выиграл серию до 3 побед 3-2 и взял бронзу турнира во второй раз в своей истории. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.

0: градуса, в Санкт-Петербурге днем до 17 тепла, в Москве до 28 градусов.
1: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
2: Программа, которая так и называется, «Настоящая историческая», на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи», если хотите. Но насчет этого буду абсолютно прав по поводу эпохи. 90 лет знаменитой киностудии «Союзмультфильм». И я с огромным удовольствием представляю генерального директора киностудии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева. Борис Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот груз прожитых лет, я думаю, не сильно давит.
3: Вы знаете, «Союзмультфильм» всегда про молодое кино, поэтому как будто бы не давят. Но действительно, люди, кто приходит работать на студию, конечно, приходят в первый момент с мыслью, как это тот самый «Союзмультфильм», у меня есть шанс там поработать. Поэтому это скорее не груз, который давит, а который, наоборот, снизу тебя так подпирает и вверх куда-то подбрасывает.
2: Ну, действительно, традиции «Союзмультфильма» велики, и на них выросли целые поколения. Во многом это стало частью, может быть, семейной мифологии, вот взять «Чебурашку», например, да, периодизация семейной истории до того, как посмотрели, после, или кто-то еще книгу прочел, а кому-то, может быть, посчастливилось увидеть «Чебурашку» вот самого первого, который был создан.
3: Конечно, вообще-то это и сейчас несложно посмотреть того самого первого «Чебурашку», потому что студия свои фильмы еще и постепенно реставрирует, и их можно найти в сети, и мы устраиваем регулярно кинопоказы наших классических фильмов. Но как раз это одна из миссий студии современной – налаживать этот мостик между родителями и детьми. И в том числе, если зрители пошли на нового «Чебурашку» в кинотеатр, на игровой фильм, или включили новые серии сериала про «Чебурашку», или любой другой из проектов, которые работают с возрождением персонажей из 20 века, для нас это способ создать вот этот культурный и эмоциональный мостик между родителями и детьми. Потому что, конечно, родители стремятся поделиться своими эмоциями из собственного детства с подрастающим поколением, но для современных детей старые мультфильмы часто кажутся уже чем-то архаичным и как будто бы не про них. То есть они их как информацию воспринимают, они знают этих персонажей. Но нам важно, чтобы они также искренне их полюбили, как мы.
2: Ну, поэтому мы вот находимся на этом, образно говоря, мостике, да, который соединяет цивилизации, поколения, 20 век, 21-й, «Союзмультфильм» — это великая художественная традиция, но в то же время это плодотворное настоящее, которое существует, которое работает, вот в частности, например, мультсериалы. Вот об этом немножко.
3: Смотрите, что произошло. Когда мы говорим про приход, например, цифрового кинематографа, мы обычно говорим именно про технологии производства. А мне кажется, нужно говорить про метод просмотра фильмов. Цифра подарила нам возможность почти неограниченного круглосуточного смотрения фильмов. И на этом выросла сериальная культура, и в России анимационные сериалы стали появляться в середине 2000-х годов. И оказалось, что российские зрители в этом смысле и российские дети ничем не отличаются от любых других. Им очень нравится смотреть истории с продолжениями. А «Союзмультфильм» в этот момент времени как раз как будто бы находился в состоянии спящей красавицы. Прекрасно, спору нет, но лежит, ничего не делает. И в 2017 году, когда наша команда пришла на студию, мы решили, что нужно все-таки обратить внимание на современный формат общения со зрителем, в том числе на сериалы. И мы стали одним из лидирующих производителей сериалов, причем мы при этом в сериалы вернули союзмультфильмовский почерк, что это двухмерное кино, а не трехмерное, скажем. То есть 2000-е годы — это период развития компьютерной графики трехмерной, это было необычно, это стало модой, и зрители это очень оценили. Но в 2017 уже хотелось разнообразия. И мы подумали, что как раз это хороший способ совместить историческое наследие с современностью. Мы берем современный формат сериала, но берем классическую форму двухмерную, берем для ряда проектов персонажей из 20 века, где-то это принципиально новые

0: проекты, придуманные с нуля, а где-то это проекты, где мы персонажей классических помещаем в современную среду. И на сегодняшний день у нас порядка 15 сериальных проектов, какие-то из них в производстве, какие-то на уровне идеи, а какие-то даже уже и завершены в количестве нескольких сезонов, то есть это как минимум 100-150 серий на каждый проект. И теперь уже наша следующая амбиция — это освоение большого экрана, вернуться в кинотеатры не только с гибридными фильмами, где персонажи из мультфильмов соседствуют с живыми актерами, но именно когда это 100% анимационное кино. И в следующем году у нас должно быть два релиза в кинотеатрах. Это полнометражный фильм фэнтезийный «Малуша» и фантастический фильм «Безумная планета».
1: Ну что ж, будем ждать, уже заинтриговали. А я хочу еще сказать, что Борису Машковцу принадлежит, не знаю, как авторство, но, по крайней мере, акцент в сторону образовательного крена анимации. Вот на основе «Простоквашино», да, были созданы такие образовательные фильмы.
0: У нас даже есть целая развивающая методика для детей, потому что действительно мы слышим разные запросы от детей, от родителей, в смысле, что они проразные. Дети хотят смотреть мультфильмы, которые были бы для них эмоционально интересны, которые говорили бы с ними о детских проблемах, которые они испытывают здесь сейчас. Родители хотят чуть-чуть другого. Они хотят какой-то более ярко выраженной полезности от мультфильма или вот этой связи времен, связи поколений. Запрос разный, и нам как бы нужно оба запроса удовлетворить. И в какой-то момент времени мы поняли, что мы на основе серийных проектов можем делать какие-то развивающие методики для школ, для детских садов. И вот у нас на примере «Простоквашино» и «Монсиков» появилось две образовательных методики. Мы активно занимаемся такой вещью, как детское творчество. У нас есть детская школа анимации на студии, и вот сейчас две школы действуют в других городах, в Казани и в Тюмени. Это очень хороший для ребенка, как нам кажется, способ попробовать себя в творчестве, потому что мультфильм включает в себя все другие виды искусства. Как в свое время Эйзенштейн сказал про игровое кино, да, пусть искусство будет синтезом. Так в анимации этой синтетичности еще больше, потому что там вообще нету ничего настоящего, все рукотворное. И мы смотрим, дети очень быстро, в течение буквально первого занятия, уже понимают, что им ближе и интереснее. Я хочу быть художником, а я хочу быть оператором, а я актером, а я истории придумывать. И вот-вот-вот-вот-вот каждый нашел себе какое-то творческое применение. Это не значит, что все дети вырастут потом мультипликаторами. Но они вырастут квалифицированными зрителями, они будут смотреть более вдумчивые мультфильмы, когда станут постарше. А кто-то, да, потом пойдет в творческие вузы и придет на студию уже на практику.
1: Ну, а вот удивительная художественная традиция советских мультфильмов, которая повлияла, например, на Хаяо Миядзаки, который вот Нордштейна называл своим учителем.
0: Я так понимаю, что Юрий Борисович и Хаяо Миядзаки, в общем, пребывают в каком-то контакте до сих пор, и мы специально, поскольку Союз мультфильм овеян в том числе большим количеством мифов, что с ним было, что не было, приходится все перепроверять, мы действительно видели интервью с Миядзаки, где он рассуждает и про творчество Юрия Борисовича, и про «Снежную королеву» Льва Атаманова. Действительно, советская анимация, в какой-то момент времени фильмы уходили в зарубежный прокат, фильмы уходили на зарубежные фестивали, и в принципе, ну как бы фестивальное движение, оно развивалось ровно в тот же период времени, когда рос Союз мультфильм. Первый, насколько я помню, приз на международном фестивале был получен буквально в первые годы после войны, Великой Отечественной, фильм Пащенко «Песенка радости». А потом вот в 50-е годы появляется «Снежная королева» и уходит в международный прокат и попадает им как бы на глаза, ну, относительно широкая аудитория. А потом в 80-е годы мы видим, что появляется копродукция, скажем, мини-цикл из четырех фильмов «Пингвиненок Лоло» был совместным производством с Японией.
1: Еще был абсолютно, вот как вы говорите, овеянный легендами, апокрифами, и шел в кинотеатрах совместный фильм мультипликационный с японцами «Корабль-призрак». Когда его пересматриваешь, там видишь, с одной стороны, фантастика, с другой стороны, детектив, с третьей стороны, вот эта вот рисовка аниме, которая советскому зрителю была в новинку и, что называется, вот понравилась.
0: Вообще, самое худшее, что может произойти с анимацией, это если она будет предсказуемой, если все фильмы будут выглядеть одинаково и делаться по предсказуемой схеме, хотя как будто бы это самый безопасный путь. Но анимация на Союзмультфильме всегда была эклектичной. Это студия, у которой есть бренд «Союзмультфильм», за которым не стоит каких-то конкретных признаков почерка. Когда мы говорим «Дисней», «Аардман», «Гибли», «Картун Салун», мы подразумеваем совершенно конкретное стилистическое решение, конкретные технологии. «Союзмультфильм» всегда был бесконечной палитрой. И технологической, и стилистической, наоборот. Чем оригинальнее, тем всегда считалось, что лучше. И мы сейчас делаем то же самое. Мы держим такую же широкую палитру, она за это время как раз приросла компьютерными технологиями, то есть еще стала масштабней. И это все сделано для того, чтобы проекты не были похожи друг на друга.
1: Ну, ренессанс анимации, вот, мне кажется, в России сейчас, потому что интерес к этому виду искусства огромен. Российские мультфильмы на престижнейших международных форумах выигрывают, и, в общем, процесс на подъеме.
0: Мне кажется, что как раз мультипликация, будучи очень медленным видом творчества, она как айсберг. То есть то, что вы видите сейчас и назвали ренессансом, с чем я согласен, это результат 25-летнего пути. Вот как в середине 2000-х началось перерождение анимации в стране и от короткой формы фестивальной, которая незаметно широкой аудитории, пошел путь в сторону зрителя массового через сериалы, через полные метры. Вот сейчас мы, как зрители, это почувствовали. Но аниматоры шли к этому четверть века.
1: То есть работать надо в долгую в анимации.
0: Да. Это одно из профессиональных свойств людей, кто остается в этой профессии. Это люди, которые готовы работать в долгую.
1: Ну, факультеты анимации сейчас открываются уже не в привычных профильных вузах. Да, вот я знаю, что в университете Синергии есть, в институте Косыгиной, в Бауманском есть. Но это, наверное, касается больше технологической составляющей анимации.
0: Технологии – это кисточка в руках художника. Это инструмент. Поэтому действительно из-за того, что анимация процентов на 90 сейчас применяет компьютерные технологии, включая и коммерческую анимацию, и авторскую, эти навыки во многом формируются действительно в вузах, которые ассоциируются с технологиями, а не с классической творческой школой. Но на самом деле современный аниматор действительно это человек, который владеет и тем, и другим. И технологией, и приемами художественными. Все равно, наверное, половина профессий, которые существуют в анимации, это несколько десятков профессий, более 40.
1: Просто навскидку, да.
0: Если это навскидку, да. Но все равно половина специалистов — это художники. Но художники, хорошо знающие технологию. Если вы знаете технологию, вы можете стать сильнее этой технологии, вы ее перебарываете, и тогда у вас появляется свой собственный стиль. Это то, собственно, к чему студия всегда и стремится.
1: Ну, «Союзмультфильм» в силу уж не знаю каких причин, вы их как экономист, управленец и человек, знающий производство изнутри, можете, наверное, перечислить, но сохранил вот эту свою самобытность, эклектику в хорошем смысле, да, и многоохватность какую-то. То есть трудно представить, из какого материала и в какой технологии не делались мультфильмы на «Союзмультфильме». И кукольные, и прекрасные
0: рисунки, пластилин, сыпучие материалы, точно. Масляная живопись. Да даже если брать современные технологии.
1: А Лего были какие-то?
0: Из Лего профессиональные нет. Вот, кстати, любительские фильмы детские очень часто сейчас делаются из Лего. Это целое движение вот этих Лего-фильмов. На самом деле для детей это очень хороший способ попробовать себя в мультипликации, потому что у вас как бы вот этот материальный мир, он создается проще, чем в классической кукольной мультипликации. И на самом деле хороший творец, он всегда смешивает технологии одни с другими. Тогда получается интересно. Вот, скажем, «Безумная планета», полный метр, который выйдет в следующем году, это смесь пластилиновой анимации с 3D. А, скажем, «Малуша» — это 3D-анимация, но которая стилизована под классическую русскую живописную школу. И таких экспериментов по смешению технологий очень много. Сейчас мы решили себе сделать технологический подарок, новый кукольный комплекс для производства кукольной мультипликации. И Станислав Михайлович Соколов, профессор в ГИКа, лауреат «Золотого орла», заходит туда с полнометражным кукольным фильмом про Булгакова. И как будто бы это прям классическая кукольная мультипликация. Но, тем не менее, мы заранее уже из его уст знаем, что часть фильма будет рисованная, часть кукольная. какие-то дополнительные эффекты, чтобы было ощущение вот этого мистицизма, будет создаваться с помощью компьютерной графики. Но в целом это абсолютно рукотворное кино, как тогда, так и сейчас.
1: А вот искусственный интеллект, о нем много сейчас говорят, видят в нем будущее, другие, в общем, отводят ему служебную роль и говорят, что это все приходящее. Вот как вы оцениваете этот баланс?
0: Во-первых, будущее никто не способен предсказать, но «Союзмультфильм» в 1936 году запускался именно как первая в стране фабрика мультфильмов, и уже тогда это вызывало у многих художников отторжение, потому что как можно делать что-то авторское целым коллективом? Как это я раздам творчество в руки неизвестных мне людей? Но все получилось. Настала эпоха компьютерной графики, мы пережили ровно такой же шок. Кажется, сейчас настает следующая эпоха, может быть, быстрее, чем нам самим хотелось бы, но это тот случай, опять же, мне кажется, когда важно не бояться технологии, а изучать ее, приручать. Еще большой вопрос, кто кого учить будет. И я верю, что в любом случае интеллект творца и талант, вот искусственный интеллект существует, а искусственного таланта не существует.
1: Ну, безусловно, это как Олимпиаду, можно случайно проиграть, но выиграть случайно ее нельзя.
0: Совершенно верно, да. Поэтому я думаю, что когда спадет первый шок и ажиотаж вокруг технологии, окажется, что это ровно такой же рутинный инструмент, и через несколько лет никто даже не будет про это специально говорить, он просто встанет в один ряд с другими инструментами, ну, а да. Люди останутся.
1: Скоро ничего не будет, будет одно сплошное телевидение, как говорил.
0: И вот мы с вами сидим на радио.
1: И мы сидим на радио, кстати говоря, потому что это актуализирует беседу, по-моему, гораздо более продуктивно и интенсивно. А я знаю, что у вас есть конкурсы, семейные конкурсы, да, которые связаны с анимацией и использованием новых технологий.
0: Да, с каждым витком технологий анимация становится все более демократичным видом искусства. И если вы хотели снимать мультфильмы в 20 веке, у вас не было выбора, кроме как приехать в Москву, постучаться в двери Союзмультфильма и сказать «хочу быть мультипликатором». Сейчас, по сути, любой человек так или иначе может делать мультфильмы, имея бытовой компьютер. Так вот, любительских студий очень много, они, конечно, состоялись благодаря тому, что технологии стали дружелюбнее, что пришли цифровые камеры вместо пленочных, что появились компьютерные системы монтажа и так далее. С искусственным интеллектом мы поняли, что это действительно очень мощный инструмент, в первую очередь, для любителей, которые тоже хотят начать говорить языком мультипликации. И этот конкурс делался для того, чтобы получить какой-то обратный поток фильмов. Не когда студия зрителям снимает и показывает кино, а когда зритель делает кино, вдохновленное историей Союзмультфильма и персонажами Союзмультфильма, и присылает на студию.
1: Помните, как у Ильфа и Петрова, когда Остап Бендер пришел на киностудию и сказал, у вас кино снимать, да, сценарий принес, шея, брать будете?
0: На самом деле, да, раньше, ну, кстати, это и сейчас также существует понятие самотека, когда на студию приходят заявки от любого человека, и с ними обычно возникает проблема, потому что зачастую это даже не то, чтобы идея, а это идея идеи. Например, я прочитал такую-то книгу.
1: Хорошо бы.
0: Да, хорошо бы, чтобы вы по ней сняли мультфильм, а меня записали автором этого фильма. Вот с этим работать очень тяжело. А тут теперь люди могут просто прислать не голую идею, а, по сути дела, ну, готовое кино.
1: Ну, это, с одной стороны, формирует нового зрителя, совершенно другого по темпо-ритму, совершенно другого по восприятию.
0: Зритель эволюционирует гораздо быстрее, чем профессионалы. Мы не поспеваем за зрителем. Поэтому зрители уже живут век искусственного интеллекта, а мы еще только-только думаем, что с этим поделать.
1: Ну что ж, 90 лет продуктивного творчества Союзмультфильма, и поговорим о уникальной традиции Союзмультфильма и о периодах. Вот это важно как бы себе представлять. Многие интуитивно чувствовали, что в мультипликации наступают какие-то новые времена, просматривая разные ленты. Вот как можно творчество Союзмультфильма разделить на периоды?
0: Вот я бы выделил три. Первое – это поколение первопроходцев 30-х годов, когда нужно было действительно заново придумать, как создавать мультфильмы в условиях конвейера. И это люди, которые пришли, получается, в этот момент времени все пришли с улицы, но они пришли не из ниоткуда. Это все пришли уже сложившиеся художники, у которых уже была фильмография, накопленная за 20-е годы, у кого-то даже ранее. Это были все очень сильные творцы, которым пришлось учиться заново. Они научились, и потом стали учить следующее поколение. Я имею в виду поколение Льва Атаманова, Иванова Вано, сестер Брумберг, Сутеева. И если вы начнете смотреть их фильмы, вы увидите в титрах в качестве мультипликаторов где-то Дёшкина, где-то Хитрука, где-то Давыдова, где-то потом появится Котёночкин, и так далее, и так далее. Все эти люди спустя несколько десятилетий сами станут режиссерами. И они совершат переворот на студии. То есть только-только как раз вот это поколение 30-х годов привело «Союзмультфильм» к какой-то планке качества. И тут приходит вот эта условно молодежь на их фоне. Говорит, сейчас мы придумаем весь кинематограф заново. И «Союзмультфильм» становится как раз символом кино короткометражного и разнообразного, разношерстного. Потому что каждый из этих молодых режиссеров, художников и сценаристов, они пытались придумать собственную форму. С классикой они уже как бы разобрались. И на «Союзмультфильме», видимо, существовала все-таки какая-то творческая конкуренция, раз фильмы получились с одной стороны разными, а с другой стороны все такого высокого уровня качества. Явно все эти люди, пройдя через цеха и дойдя до уровня постановщиков, знали, где технология сильна, где слаба, где ее можно поменять, где можно ее сломать, а где ее нужно сохранять. Уважение к технологии явно было сильное, но при этом и вот эта свобода жонглирования технологиями тоже была. И если вы посмотрите на один только 69-й год, вы увидите, что одновременно появляется «Крокодил Гена» с Чебурашкой, «Карлсон», «Бременские», появляется «Веселая карусель», появляется «Винни-Пух». Все это разные творцы, все это разные стили, все это «Союзмультфильм». И потом, к сожалению, в 90-е годы вот весь этот фонтан творчества начинает сникать, потому что студия не могла найти себе место в рыночном укладе.
1: Это, пожалуй, самое тяжелое время было, да, потому что появились ВХС, появились все эти фильмы, мультипликационные, в том числе новые.
0: Да, но проблемы «Союзмультфильма» были связаны не с тем, что выросла внешняя конкуренция, а с тем, что просто сама студия проигнорировала изменения внешнего мира и пыталась жить по-старому. Студия просто вот, да, не была способна к этому адаптироваться, принять происходящее. И дальше произошел парадокс. Вот наступают 2000-е годы, появляется новая анимационная детская культура, и очень многие проекты частных студий начинают приписывать «Союзмультфильму», просто потому что зрители единственную студию, которую знали по названию и ассоциировали, соответственно, с качественным уровнем, это был «Союзмультфильм». Поэтому «Союзмультфильму» приписали все успехи частных студий. Ну, представьте, на сегодняшний день в Ассоциацию анимационного кино входит более 80 анимационных студий со всей страны, и только одна из них — государственная студия «Союзмультфильм». Это гигантское движение.
1: Но, с другой стороны, приоритеты государства в области детского кино, они вполне очевидны, поэтому вот здесь, с одной стороны, слово «мультфильм», а с другой стороны, государственная студия. То есть, вот какие задачи стоят перед вами?
0: Во-первых, нужно было принять то самое, что мы продолжаем работать для современного зрителя и именно для современного ребенка. Просто теперь мы понимаем, что, будучи той самой третьей волной, скажем так, что мы должны уже учитывать интересы и детей, и их родителей, работать вот этим действительно хрустальным мостиком между поколениями. И в этом смысле «Союзмультфильм» вообще работает как такая муфта между мирами. Связь родителей с детьми, связь частного сегмента анимационного кино с государством, потому что мы такая, ну, как бы испытательная площадка для каких-то механик поддержки кинематографа, скажем, да, по нам это просто государству заметнее, чем по частным студиям. В любом случае, мы понимаем, что действительно, как студия, называющаяся «Союзмультфильм», мы обладаем бременем моральной ответственности, что такое детский кинематограф, и все время, принимая решение, какие новые фильмы мы запускаем, мы все время смотрим на это через призму, какие ассоциации слово «Союзмультфильм» вызывает у нашей аудитории, и как не разрушить эту ассоциацию. И это не только мультфильмы, это тематические парки, это выставки, музеи. Вот на следующей неделе на ВДНХ стартует выставка «Фабрика чудес», и потом она поедет по городам, это передвижной проект. Это кинопоказы, мастер-классы, школы анимации и так далее. Этот объем коммуникации с современным ребенком, как будто бы на почве анимационного кино, она гигантская, и она такая вот интерактивная, она с отдачей. Это не просто монолог в одну сторону. Мы сделали кино, и оно как-то ушло на рынок. Вот так больше не работает. Обязательно должен быть диалог. Как только мы научились этой форме диалога, студия ожила и снова стала лидером производства.
1: Ну что ж, огромное спасибо нашему гостю Борис Машковцев, генеральный директор Союза мультфильма, и поэтому наша программа и называется «Настоящая историческая». Огромное спасибо, Борис Александрович, и спасибо. До встречи в кинотеатрах
0: и у экранов.
2: «Настоящая историческая». Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Дмитрий Таиров, студия «Радио России». Очень приятно встретиться с вами, Ольга Ивановна, в очередной раз. Ольга Ивановна Маховская в студии «Радио России», равно как и я, Дмитрий Таиров, о чем уже было упомянуто. Ну и, конечно же, вы. Что-то такое рассказываемое обычно на наших диалогах.
4: Необычное, новенькое.
3: Да, мы стараемся, да, что-то вам новенькое, да, с чем-то вас познакомить и знакомить о том, что вы имели представление, ну, со своей колокольни, а мы вот со своих пулеметных гнезд показываю вам, как это выглядит с точки зрения профессиональной психологии.
4: Ну, не пугайте так слушателей пулеметными гнездами.
3: К чему так сразу? Резонансные отношения. Есть термин психологии понятия? Резонансные отношения.
4: Ну, скорее всего, такое для описания, да. Мы украли это у физиков, да, потому что у них там изучают резонансные отношения.
3: Ну, поскольку все волны, мы тоже пронизаны волнами, конечно.
4: Да, но психология про это мало, к сожалению, понимает. Вот эту волновую природу, как вы говорите, или ритмическую природу. Резонанс – это то, что возникает в результате совпадения ритмов. Человеческая жизнь, она пронизана ритмами. Ритмы сердца, да? Нейронные ритмы и так далее. Есть эксперименты, которые показывают, и мне странно, что они не оказались фундаментом для каких-то теорий резонансных, психологических. Такой теории нет, но она должна быть. Они показывают буквально, как усиливаются биополя двух людей, которые друг друга держат за руку. И когда такой эксперимент проводили и брали людей на пороге ЗАГСа, оказалось, что уровень резонанса, он у всех разный. Усиление есть у всех. Вот если два человека на пороге большой счастливой любви в самый лучший день жизни для многих в темной комнате берутся за руки, то прибор видит усиление свечения и общую ауру. Но у некоторых она полыхает просто, заливает весь экран.
3: А такие некоторых... вот опасные, таких, знаете, запустишь и так врата великих возможностей, хотел сказать, в ЗАГС, когда заходит, знаете, как солдаты на мосту, раз, ступеньки провалились.
4: Вы думаете, что это далеко от правды?
3: Нет,
4: работники ЗАГСа жалуются, что есть такие парочки, которые обрушивают всю вот эту систему. Компьютеры летят, свет,
3: я не знал.
4: Люстры гаснут, фужеры лопаются.
3: Что ж там, бедные соседи, живут, можно сказать, на вулкане.
4: Ну,
3: рядом с такими людьми.
4: Возможно, это просто бывает в особый день, в особом состоянии.
3: Ага, то есть прям в особом нужный момент, в нужном месте, да?
4: Ну, я не знаю, как ваши соседи, у меня соседи очень резонансные.
3: Хорошее наблюдение.
4: Каждый раз такое впечатление, что там шкафы рушатся, и последний день Помпеи. Для них это обычная форма отношений. Они, человек, который находится в резонансе, это уже особо измененное состояние. Как только резонанс снижается, ему кажется, что его не любят. Влюбленные маются, что он перестал меня любить.
3: Да-да-да.
4: Ты знаешь, что я не чувствую, что от него волна. Я не чувствую, что он любит. Вот что это такое? Я чувствую, не чувствую. Резонанс нормализуется, ослабляет. Ну, все же нормализуется. Да, вот природа же не может все время громыхать молниями. А в конце концов все приходит к какой-то норме.
3: Главное, чтобы не в упадок.
4: Главное, чтобы не
3: в упадок.
4: Да. Если бы мы правильно учили своих детей, то мы говорили, что действительно природа волнообразна, иногда чувства зашкаливают и отношения, но всегда нужно давать отдыхать любым отношениям, всегда есть пауза, нужно отпускать другого человека, чтобы он побыл один, и это не катастрофа. Потому что большая любовь – это вовсе никогда вцепились друг в друга, глаза в глаза. Во всяком случае, мне очень часто приходится предупреждать влюбленных женщин, что нельзя до такой степени эмоционально контролировать мужчину. Во-первых, эмоции – это не его часть жизни, это не его стиль жизни, скажем так.
3: Не самая сильная его сторона.
4: Не самая сильная его сторона, это не то, чем он живет. Во-вторых, вы его так просто сожжете, да, потому что пары, где бывают у мужчин ранее инфаркты, алкоголизм, иногда связаны с вот этим очень сильным эмоциональным напором и контролем со стороны жен.
3: Хорошо, если мы немножко в сторону отойдем от чувств влюбленных, и медицинский персонал, вот интересно, учит, готовит к тому, что до какой степени нужно, важно иногда взять пациента за руку?
4: Да, вы знаете, это входит в международный протокол отношений вот с больными. Согласно такому протоколу, не только медсестры, но и родственникам сообщают о том, что у них есть возможность проводить время с больными, и очень важно в это время не просто находиться или приносить яблоки, соки и так далее, которые он не может пить, потому что иногда это реанимация.
3: Потому что ему водки хочется, а ему, да, ему яблок принесли этот.
4: Он чаще всего лежит без сознания, и кажется, что ему все равно. Была такая стратегия медицинская, что оставьте в покое, дайте ему спокойно умереть. Но родственники-то не хотят,
3: но
4: чтобы...
3: Но это мы уже говорим о совсем такому уже прям...
4: Тяжелом,
3: да, то есть такое, как это называется, полусостояние, да, в полу... полумиры уже человек...
4: Ну, это кома. Кома, когда сознание... Сознания нет, а ритмы еще сохраняются. И чтобы вернулось сознание, нужно эти ритмы как-то усилить. Можно это делать, наверное, медицинские, доктора это пробуют, но лучше всего память... телесная сработает, если придет жена или кто-то другой родной человек,
3: близкая.
4: Близкий, важный человек со знакомыми ритмами, условно говоря, и поможет ожить.
3: Вот интересно, со знакомыми ритмами, то есть близкое существо, да, значит, все-таки какую-то прям уже настройку резонансно одинаковую.
4: Я бы сказала, что не нужно привязываться случаев. К генетике. Мы, находясь друг с другом рядом, в телесном контакте, мы изучаем вольно или невольно ритмы друг друга, поднастраиваемся на них, умеем гасить плохие, усиливать хорошие. И вообще говоря, про себя это нужно знать, потому что это наша ответственность, как мы влияем на других людей. Иногда мы себя плохо чувствуем после общения с какими-то людьми.
3: Да, говорят вампиры, да, энергетические их называют.
4: Это значит, что да, они живут за счет наших ритмов, подпитываясь, но забывают возвращать. Да, это в одностороннем порядке.
3: Это ж какие же...
4: Да, это плохой отрицательный резонанс, когда вы работаете как индуктор. Проблема моей профессии. Ты индуцируешь хорошие ритмы направо-налево, и все про тебя говорят, о, какой ты хороший психолог. Но так вот долго это, не проживешь.
3: А вот эту утрату вы ощущаете постфактум, само собой. А в момент того, что из тебя что-то в этот момент, твой ритм уходит в резонанс, который тебе не нужен. Это ощущение может человек понять?
4: Да, человек это понимает. Ну, знаете, я использую контроль временем. Нельзя с таким человеком долго общаться. Конечно, ты можешь отрефлексировать, понимать, как он это делает. Это иногда попытка войти в близкую зону. И человек говорит комплименты в это время. Да,
3: втирается в доверие.
4: Да, нарушает твои границы. Да, ты в нормальном состоянии, ты как в колпаке, ты как в броне. Тебе все равно. Ты решаешь какие-то функциональные задачи. Но человек проламливает твои оболочки, пробивает. Иногда таким очень приемлемым способом.
3: Вкратчивым.
4: Не предупреждаю. И это может быть результатом какого-то воспитания особого. Человек может не ставить задачу пробить твою оболочку. Да?
3: Это его особенность, да?
4: Это его особенность. Он так живет, паразитирует на чужой энергии. И тогда ты посматриваешь на часы и уже знаешь, что есть такие дежурные способы завершить разговор. Там, извините, у меня встреча.
3: Сразу же, да, включаете деликатного, воспитанного человека, но при этом необходимо дать понять этому человеку, что что не можете аудиенция закончена.
4: Да, не можете контролировать расстояние психологическое, mm-hmm. контролируйте время пребывания. Mm-hmm.
3: Программа «Психология» подходит к завершению. Таким образом, Ольга Ивановна, последние самые наставления. Очень все это интересно. Не надо забывать о том, что все природа волнообразна, и мы часть природы.
4: Можно это делать функционально, но с кем входить в резонансные отношения?
3: Вот.
4: Просто обращайте внимание, uh-huh. вам приятно это делать или нет, и как вы себя потом чувствуете. Просто отрефлексируйте и принимайте для себя решение, потому что это вопрос уже какой-то личной гигиены. Управлять резонансом 100% мы не можем, но создать какую-то терпимую среду, не растратиться, не расплескаться.
3: Гигиены личной психофизики. Хорошо сказал?
4: Ну, по крайней мере, понятно.
3: Ольга Ивановна Маховская была с нами. И огромное спасибо равно, как и вам, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Дмитрий Таиров. Вы все поняли, все слышали о резонансных отношениях. До новых встреч.
4: Счастливо.
2: Психология. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
7: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
8: На правах рекламы.
9: Секрет молодости и здоровья скрыт внутри нас. Еще в прошлом веке великие умы, такие как Илья Мечников, доказали, наше тело отравляет само себя. Шлаки, токсины и патогены – вот главные виновники старения и болезней. Можно ли остановить это, оставаться энергичным, легким и продлить активные годы жизни? На эти вопросы ответит наш эксперт Светлана Валентиновна Лихачева. Здравствуйте, Светлана.
10: Здравствуйте. Представьте, каждый день в вашем теле естественным образом отмирает миллиард клеток, а во время болезни в десятки раз больше. Куда же девается этот биологический мусор? Он не исчезает бесследно. К нему добавляются остатки вирусов, бактерий, грибков, радионуклиды, тяжелые металлы. Все это откладывается в костях. И это только внутренние отходы. А есть еще и внешние. Из загрязненного воздуха, некачественной пищи и напитков.
9: И все это копится внутри нас?
10: В здоровом организме все должно выводиться. А вот если есть проблемы, например, с кишечником, особенно запоры, когда гниет недопереваренная пища, вырабатывая как фабрика яда химикатов множество токсинов, которые медленно отравляют организм, подрывают иммунитет и обостряют хронические заболевания. Вот тогда да.
9: Пугающая картина. Но ведь у организма должна быть система очистки.
10: Безусловно, это лимфатическая система. Лимфа в переводе с греческого – это чистая вода. Лимфатическая система – это система канализации, очищения и обеззараживания нашего тела. Ее загрязнение и нарушение работы ведет не просто к плохому самочувствию, а к хроническим и потенциально смертельным заболеваниям. Заботиться о ней, поддерживать ее чистоту, значит беречь основу своего здоровья и иммунитета.
9: Вот про сердечно-сосудистую говорят каждый день, как говорится, из каждого утюга. А вот про лимфу почти ничего не слышно. Как же работает эта лимфатическая система?
10: Из крови, кислород и питание через капилляры попадают в межклеточную жидкость и идут к клеткам. Клетки их забирают, а взамен отдают все ненужное – токсины, клеточный мусор, лишнюю воду, микробы, вирусы, продукты распада, отработавшие гормоны и прочие патогены. Из ручейков этой жидкости и образуется лимфа – река здоровья, которая омывает каждую клеточку, собирает все отходы, растворяет их или выводит их из организма. От ее работы зависит чистота нашей внутренней среды, сила иммунитета и молодость всего тела. Застой лимфы – это прямой путь к болезням. Чистая, текучая лимфа – залог здоровья и долголетия.
9: А связана ли лимфатическая система с кровеносной?
10: Лимфа и кровь – это неразлучные партнеры. И та, и другая имеют свои собственные сосуды, переплетающиеся друг с другом и окутывающие каждый орган, каждую клетку организма. И если загрязнена одна система, то и другой не поздоровится.
9: А еще говорят, одним из важных органов для лимфы является кишечник. Это правда?
10: Это абсолютно верно. В ворсинках кишечника находится огромная сеть лимфатических сосудов. Это мощные ворота для вывода токсинов. Но они открыты только при одном условии. Если кишечник не забит, чист и работает идеально, без запоров.
9: А что, если запоры стали нормой жизни?
10: Тогда система может дать сбой. Токсины вместо того, чтобы покинуть организм, возвращаются обратно в кровоток и начинают циркулировать по телу, отравляя его снова и снова. Это порочный круг, который бьет по самым слабым местам. Вот почему крайне важно, чтобы стул был регулярным, а для этого нужно провести очищение кишечника и лимфы и открыть нараспашку ворота для вывода токсинов из организма.
9: Как понять, что лимфа встала, и ей нужно очищение и помощь?
10: Первые звоночки – это хроническая усталость, частые простуды, тусклая кожа. Но главный и самый очевидный сигнал бедствия – отеки. Мешки под глазами, одутловатость лица, припухшие пальцы или лодыжки – это лишь видимая часть айсберга. Гораздо опаснее отеки внутренних органов, которые могут нарушать кровообращение и угрожать здоровью.
9: И что же делать?
10: Заботиться о своем здоровье, но делать это нужно грамотно. Желательно начинать с очищения кишечника, потому что чистить лимфу, не очистив предварительно кишечник, бесполезное дело. И сегодня у нас есть по-настоящему революционное решение. Лимфогель Ламинор для глубокого очищения кишечника и лимфы. Тем более вы можете получить лимфогель Ламинор абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Для этого просто позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. И помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни.
9: Что-то я не встречала в аптеках продуктов для очищения лимфы, да еще и в виде геля. В чем еще его уникальность?
10: Ламинор – это не БАД, не таблетки, не капсулы. Это живой молекулярный гель, который является специализированным продуктом для лечебного диетического питания. Его производят в России, в Наукограде Пущино, по уникальной технологии без применения химии и высоких температур.
9: А как ламинор попадает в лимфу?
10: Его частицы имеют особый размер, способный проникать через ворсинки кишечника прямо в лимфатические сосуды. Сначала он мягко, но уверенно очищает кишечник, устраняя даже застарелые залежи. А затем проникает в лимфатическую систему, очищая ее и удаляя лишнюю воду.
9: Я читала, что жидкость может задерживаться в столь важных системах, как суставы, мозг, легкие.
10: Да, и это очень опасно. С этим застоем нужно бороться безотлагательно.
9: Образно говоря, ламинор открывает шлюзы для сброса этой жидкости.
10: Именно. Он влияет на основные причины застоя и поддерживает нормальный лимфоток, что может позволить избавиться от отеков, причем не только внешних, но и внутренних. Ведь в составе геля есть еще и натуральный манит, который мягко выводит жидкости из тканей и органов в сосудистое русло. Получите ламинор бесплатно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного на короткий номер звездочка 2203.
9: Выходит, от чистоты лимфы зависит здоровье всех наших органов, без исключения.
10: Абсолютно верно. Повторю. Лимфа – это наша внутренняя река здоровья. Если она течет хорошо и свободно, то у нас и кровь циркулирует отлично, и сердце с сосудами в порядке, и с пищеварением нет проблем. Даже наши суставы зависят от этой реки. Их гибкость, подвижность, эластичность суставных связок и хрящей. Ведь суставная жидкость, смазка, очищается через лимфу. Всего, конечно, не расскажешь в одном эфире.
9: Я повторю, что получить ламинор бесплатно можно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий. детский номер *2203. Это все хорошо, но я упустила главное, что вошло в состав ламинора, из чего он сделан.
10: Из дико растущей водоросли ламинарии. Ее собирают вручную в чистейших районах Охотского моря. Весь секрет скрыт в уникальной технологии переработки. В сыром виде водоросли практически не перевариваются нашим организмом и мало ему полезны. А вот ученые из Наукограда Пущино смогли раскрыть клетки ламинарии и извлечь из них молекулы особо ценных полисахаридов в живом виде. Эти молекулы такие маленькие, что позволяют глубоко очистить ворсинки кишечника и лимфу. А вообще в составе ламинария, а значит ламинора, более 80 важных для человека веществ, необходимых для нашего здоровья.
9: Еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные. Я слышала, что есть средства, которые очищают кишечник, как щетки. Ламинор работает так же?
10: А вот и нет. Средства-щетки не годятся для людей с нарушениями в работе желудка и кишечника, так как могут травмировать и раздражать слизистую. Ламинор работает совсем по-другому. Его молекулы, как нежные губки, впитывают в себя и выводят все ненужное естественным путем. А еще обволакивают слизистую тонкой защитной заживляющей пленкой. По функциям аналогичной муциновой пленке самого кишечника. Тем самым обеспечивает дополнительную смазку кишечнику и двойную защиту от патогенов.
9: То есть, поддерживая чистоту кишечника и лимфы, мы можем обеспечить чистоту всему организму?
10: Конечно, так и задумано природой. Человеческий организм должен самостоятельно и вовремя выводить биологический мусор, остатки вирусов, бактерий, грибков и прочие патогены. Ему нужно в этом только помочь. Поддержать чистоту и здоровье лимфатической системы и кишечника, чтобы кровообращение было хорошим, а органы здоровыми, в том числе печень, почки, суставы, сердце и сосуды. Вы можете сразу почувствовать прилив энергии, безграничные возможности и прекрасное настроение.
9: Итак, давайте подытожим. Ламинор – это здоровый кишечник, чистая лимфа, хороший обмен веществ и сильный иммунитет. А в результате мы просто отлично себя чувствуем.
10: Верно. Именно для этого и создан лимфогель «Ламинор». Он глубоко на клеточном уровне очищает кишечник и лимфатическую систему, а вместе с ними и весь организм. И все это натурально и полезно. Я уверена, что еще вчера вы не знали, как река здоровья, лимфа, влияет на наш организм. А теперь вы точно знаете, что надо делать.
9: Здоровье начинается с очищения.
10: Если вы еще ни разу глубоко не очищали кишечник и лимфу, позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или на короткий номер с мобильного *2203. 8 800 100 01 33 или на короткий номер с мобильного *2203. *2203.
9: Будьте здоровы и помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни. Это ваша свобода. Свобода двигаться, чувствовать и жить полной жизнью в любом возрасте. Я повторю номера телефонов 8 800 100 01 33 и короткий номер *2203. *2203. И еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные. Специализированный продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
8: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Премьера на Радио России.
11: Знакома ли вам сила отлива? Нет.
12: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
13: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
14: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
13: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
15: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
16: Это нечто вроде морской болезни.
13: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
16: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
13: «Морской волк». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин в День России наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Подразделение группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт приют Донецкой Народной Республики. Уведомительный порядок пересечения границы вводится для дипломатов из стран Евросоюза с 15 июня. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими и участниками спецоперации. Глава государства дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать. По словам президента, Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию, но только с учетом своих национальных интересов.
2: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день. Каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно. Так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
1: Президент также заявил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, и Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
1: По словам президента, многонациональный народ России понимает свою ответственность перед будущим поколением. Только народ России в состоянии защитить свою страну. Кроме нас некому. В День России Владимир Путин наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Глава государства отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. Президент также присвоил звание мать-героиня. Ирины Пащенко из Ростовской области наградил орденом «Родительская слава» родителей Пермского края, Тюменской, Воронежской областей, а также медалью ордена матерей отцов из 7 регионов России, следует из соответствующего указа. Подразделение группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт приют Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» взяли Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. Средствами ПВО за неделю сбиты 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймерс», 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и около 5000 украинских беспилотников.